0: практически все. Объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни. По крайней мере, так утверждают пакистанские и иранские источники, о чем сообщает РИА Новости. По их информации, прекращение огня между США и Ираном уже согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Ранее сегодня Министерство иностранных дел Ирана заявили, что договорились с Оманом о создании в Ормузском проливе временного морского коридора под совместным управлением, а также о его разминировании. Только торговые суда смогут проплывать по Ормузскому проливу. Военные такой возможности иметь не будут, об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади. Государственный секретарь США Марк Рубио, в свою очередь, проинформировал союзников Вашингтона о том, что американская администрация не планирует в настоящее время наносить новые удары по Ирану. По крайней мере, так утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Также утверждается, что вместо военных действий основные усилия Вашингтона будут сосредоточены на иных мерах давления, включая санкции. 10 пострадавших при пожаре на Амурском ГХК доставлены в больницу. В Благовещенске госпитализировали 10 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из областной больницы. Согласно сообщениям, пострадавшие распределены в ожоговые и другие отделения. Напомню, что Амурский газохимический комплекс сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. По последним данным, пострадали 146 человек, трое погибли, двое из них граждане Китая. По-осеннему прохладная погода сохранится в столице в среду. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Но с четверга, по его мнению, начнется очередное потепление.
1: До конца дня регион останется на орбите влияния ложбины циклона. Сохранится преобладание облачной погоды, пройдут кратковременные дожди. Такой же по-осеннему прохладной и сырой ожидается и среда. Но в четверг ненастье пойдет на убыль, в середине дня 16-19. В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 6-9, а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов. В общем, после двух суток метеорологическое осени наступит молодое бабье лето.
0: Как заявил Евгений Тишковец, средняя ночная температура в Москве в сентябре составит около 7 градусов, дневная более 15. Это на градус полтора выше климатической нормы. Южная Осетия сегодня отметит 18-ю годовщину признания независимости Республики России. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику защитникам Отечества, а в Государственном драматическом театре пройдет торжественное собрание с участием общественных и политических деятелей. Главным событием станет грандиозный концерт на театральной площади Цхинвала с участием более 300 артистов. Новые подробности, всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы клуба на фоне ухода лидеров команды Батракова, Воробьева, Карапукаса, Пруцева. Напомню, после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» набрал всего 3 очка и занимает 14 место. Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофеи, но совершенно точно будем бороться за них. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать, заявил Нагорный. Бешикташ через посредника выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Однако затем, по информации инсайдера Ивана Карпова, стало известно о том, что из этих 30 миллионов Бешикташ хочет фиксированно выплатить только 5 миллионов евро, а остальные 25 прописать в виде бонусов. В российском клубе отказались обсуждать возможный трансфер Кисляка. Российская фигуристка София Дзепко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке, который пройдет с 3 по 5 сентября. Елена Костылева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной, Виктория Стрельцова – второй. Напомню, победительницей первого этапа юниорского гран-при ИСУ в Сиане стала София Дзепко. 16 спортсменов из России примут участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 26 по 30 августа в Познани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России.

0: В рамках чемпионата мира пройдут также состязания паралимпийцев. В этом турнире выступит 6 гребцов из России. В завершение вновь футбол. Юношеская сборная России до 15 лет примет участие в международном турнире памяти Юрия Морозова в Санкт-Петербурге с 27 по 30 августа. Соперниками станут сборная Белоруссии, «Зенит», «Кайрат», «Цервена Звезда» и «Флуминенсе». Матчи будут состоять из двух таймов по 30 минут. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центров ОБУС, сегодня в Петропавловске и Камчатском до плюс 17 градусов, облачные, временами дожди. В Екатеринбурге теплее, до 24 градусов. Поднимутся столбики термометров, пройдут небольшие осадки. В Сургуте сухо, плюс 25. В Архангельске 13-15, тепла и небольшой дождь. В Самаре до плюс 23. В Туле 17-19, тепла, небольшие дожди. В Воронеже до 25 градусов. В Волгограде жарко, плюс 30. Во Владикавказе 23-25 градусов выше нуля и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем до плюс 20. В столице 16-18 градусов и кратковременный дождь.
1: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы говорим о многовековой культуре, искусстве. Мы вспоминаем историю. И сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою гостью, выдающегося ювелира, художника, очаровательную и обаятельную Лейлу Изабакарову. Лейла, здравствуйте, и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в гости.
4: Здравствуйте, спасибо.
3: В одной из наших программ, говоря о вашем творчестве, мы упомянули и вашу маму, легендарную Манабу Магомедову. И давайте я сразу же напомню нашим радиослушателям, что Манаба – это первая в Дагестане женщина-златокузнец, лауреат многочисленных республиканских, всесоюзных, зарубежных выставок и конкурсов, заслуженный художник России, народный художник Грузии и Дагестана, кавалер Ордена Чести Грузии. Она, по сути, объединила родные для нас с вами места – Россию, Дагестан и Грузию. И сегодня участие уважаемой Лейлы в нашей программе можно считать уникальной возможностью, которая, я уверен, позволит нам узнать интересные детали из жизни и творчества известной во всем мире женщины-златокузнеца. Лейла, как получилось, что Манаба, ваша мама, стала продолжателем кубачинских традиций? Ведь ювелирное дело у вас – это исключительно удел мужчин. То есть, знаете, обычно кавказский мужчина мог сказать, да, да, эй, да, женщина, иди занимайся детьми, очагом,
4: так семьей. Так и было, да. Но просто отец Манабы переехал в Тбилиси с семьей, а маму оставил жить с бабушкой. Бабушку раскулачили, она ушла жить к своему зятю в дом. Uh-huh. А вот зять, получается, отец Манавы, он уехал в Тбилиси, а маму оставили с бабушкой жить там, в Кубачах. А потом бабушка скончалась, и ее дядя привез в Тбилиси, но, к сожалению, в этот момент уже отца не было живых, он трагически погиб, отец. И, значит, она, приехав в Тбилиси, она случайно наткнулась на портсигар, табакерку, вернее, от работы отца. Она у нас сегодня тоже хранится у нас в доме. Это потрясающая, тончайшая работа, гравировка с чернью. И она просто заинтересовалась, ей было около 10 лет, 9-10 лет. Она спрашивает свою маму, это чья работа? Это твоего отца работа, он ее считал некачественной. Не... И мама говорит, я до сих пор не достигла вот уровня вот этого мастерства, настолько был он сильным гравировщиком. Он работал в Серебряных рядах, теперь тоже называется эта улица в Тбилиси, Серебряная улица. Работали там многие ювелиры со всего Кавказа, съезжались, очень много дагестанцев работало, и были друзья отца, знаменитые грузинские Амбросий Джики и Михаил Имидадзе, известные грузинские ювелиры, были друзья отца Манабы. И следующий случай был, приезжает в Тбилиси друг отца, отца уже не было в живых, но он останавливался из Кисловодска, приехал очень именитый мастер Абдулжалил Ибрагимов. И он увидел вот эту заинтересованность девочки, что ей все это интересно, а он привез альбом своих орнаментов, и он продал их музею изобразительных искусств в Тбилиси. И когда она увидела этот альбом, он ей показывал, она восторгалась этими орнаментами, он научил ее вот азам гравировки. И вот следующий его приезд, он был поражен, она сделала такое количество ему всего этих работ, что он просто, ну, был очень удивлен. И дальше натачивал уже резец. Это там, знаете, когда гравировки учишься, вот в кубачах же это 7 лет уже вот отец, когда сыну 7 лет исполняется, уже считается, что его можно учить гравировке.
3: Это такая традиция.
4: Да, это традиция, и всегда вот постепенно всем азы. Да, и мама меня тоже так хотела учить, потому что она говорила, если ты научишься гравировке и пайке, ты уже всем другим техникам уже легче научиться. Эти основные две техники, которые нужны в ювелирном искусстве. Но считается, что гравировщик, у кубачинцев такая есть пословица, если ты не будешь мастером, пока 40 раз не проткнешь стальным резцом свою руку. Потому что он срывается, резец, когда ты это, ковыряешь этот металл, он же не хрупкий, не мягкий. Да. Вот. И сколько раз, я помню, мама вот так втыкала тоже, и у нее, ну, когда ты каждый день гравируешь, естественно, ты как вот фортепиано каждый день играешь, и у тебя наточено.
3: Уже навыки, да.
4: Точно
3: уже,
4: так и в гравировке. Вы знаете, 1-2-3 дня не будешь гравировать, уже рука так не идет плавно, как положено. И я помню, вот так мама носовым платком просто перекладывала, йодом там капнет, и перед это, и тут же продолжает
3: работать.
4: Дальше гравировать, да. И вот когда она научилась, друзья отца уже, Амброси, Джикия, все поручали ей свои какие-то работы, она как подмастерье у них работала, и настолько она неистово работала день и ночь, что, ну, все были удивлены этому. Когда она чему-то уже научилась в Тбилиси, после войны, даже не во время войны, в 1944 году, она первый раз поехала, поняла, что надо поехать и в кубачи, основы кубачинского искусства научиться. Она поехала, кстати, она была очень таким, знаете, как мальчишка на характер. Ее все даже во дворе побаивались. Ой, она бы во дворе, мы не выйдем, говорили. Драчунья была, все. И очень, вот я не знаю, как назвать качество характера, не упрямая, а вот усердие в работе. И вот если ей что-то надо, она добивалась. Она могла вырвать у человека все его знания, даже если он это не хотел, она вот вцепляться умела. Вот это какое-то интересное качество было, необыкновенное. И вот она приезжает в кубачи, знаете как, на третьей полке там билетов, чего-то, какие-то сложности военные, я сейчас не помню. На третьей полке среди вещей спрятавшихся. Она доехала до там Баку и дальше, и до Дербента, а потом оттуда, значит, доезжает в 44-м году в кубачи, и вдруг она появляется на пороге кубачинского комбината, где работают мужчины, я, говорит, хочу научиться, они все на нее смотрят, ты что, говорит, откуда, что бы твой отец сказал, если бы он увидел, что ты тут среди мужчин хочешь сидеть и этому учиться, она говорит, а я хочу, и все. Но там был такой именитый очень дагестанский кубачинский ювелир, гравировщик, скажу, Гаджи Кишев, его работы хранятся в наших музеях московских, в историческом музее. Он понял, что эта девочка очень, вот стремление ее к этому.
3: Целеустремленность.
4: Да, целеустремленность. И он ее посадил и сказал, ну, между делом, говорит, конечно, твой отец был бы не рад, но вот она всю жизнь, они дружили, переписка у них была, когда мама в Тбилиси же вот как бы уезжала, и у нас хранится письмо на кубачинском языке, когда уже мама стала известным человеком, уже тоже была зрелых лет, он ей написал письмо, но на кубачинском это очень красиво звучит. Ты, говорит, в наш мужской огород закинула большой хороший камень. Вот это как бы вот на кубачинском оно более красиво звучит. То есть он ее принял вот в их, как бы скажем, сообщество кубачинских ювелиров.
1: Кавказский акцент.
3: Лейла, вот пришлось к слову, что называется. Вот что нового принесла Манаба, ваша мама, в традиционные кубачинские узоры? Одно дело, наверное, когда мужчины, у них, наверное, взгляд немножко другой на определенные вещи, да?
4: Да, а ну вы женщин... смотрите, есть же такие традиции, да, вот у кубачинцев есть свои орнаменты, которые они уже, может быть, 200-300 лет существуют. Кто-то, конечно, как кто более талантлив, тот ювелир, тот златокузнец, я люблю вот это слово златокузнец, почему-то оно ушло сейчас вот в начале 21 века, вообще его перестали использовать. Ювелир говорит, златокузнец сильнее звучит. Оно,
3: конечно.
4: Вот для кубачинцев это есть. Если человек делает утварь, если человек делает не только просто ювелирные украшения там какие-то.
3: Приходите нас... к нам в программу почаще, да. Мы часто, да, это слово, да, используем. Да. Да.
4: Вот, и то есть вот это орнамент, его повторить, ну, научиться этому повторению, это повторять, повторять, это, конечно, это называется тогда ремесло, вы понимаете? Ты делаешь совершенствие, и когда ты этот орнамент уже много раз повторяешь, оно у тебя становится, он супер каким, знаете, это как портниха шьет один и тот же фасон, она, конечно, руку набьет, и будет это в совершенстве технически, это платье сшито. Также и в ювелирном, конечно, деле. Но мама не могла остановиться, она во всем. Посмотрите ее эмали, они какие-то свои, какое-то свое лицо имеют. Я не знаю, до мамы и после кто-нибудь использовал бы у нее в работах, который был на баннере. Вот эта работа называется «Любовь». Она, кстати, символична. Там две птицы изображены, между ними цветок. На баннере у нас на каталоге это идет, на обложке. То есть как будто папа, мама и цветок – это я между ними. Вот такой даже символ. И любовь. Любовь ко всему. То есть любовь, она все объединяет. Это такое большое, такое значимое слово. Любовь к искусству, любовь к матери, любовь к детям, любовь к родине и все остальное. Правильно? Вот. И знаете, чернь, она делается как? Гравируешь металл, и туда всыпаешь тернь, и вот где ты выгравировал, там получается черный рисунок. Или есть более сложная техника, когда ты фон выгравировываешь, оставляется это более сложно. Вы представляете, как надо на тонкой этой выгравировать фон? Это даже тушью нарисовать не так легко. Чтобы белым остался сам орнамент. То есть ты собьешься, все, эта линия не должна прерываться, понимаете, эти полукруги, круги все. А мама делала, интересно, вот в этой же работе, которая была на баннере у нас, я, «Любовь» называется, у нее нагрудное украшение, кольцо и гарнитур. Там очень красиво, а на фоне вот вырезанная в эмали вот эти птицы, а сзади фоном идет пластина, полностью фон черневой. То есть он такой красивый. У кубачинцев чернь, вот Великий Устюг такой чисто черный цвет делает. Там же тоже много этих черневых рисунков в серебре. А кубачинцы делали, знаете, таким серебром отливает, такой какой-то мокрый асфальт, скажу, цвет такой очень какой-то благородный, синевой отдает. Это какая-то своя... Вот испокон веков от отца сыну передавалась вот эти технологии изготовления этой черни, именно кубачинская. И вот она делала это фоном, понимаете, снизу подкладывала гладкий цвет этого всего, и она очень интересно смотрится в этом. И еще она вот в эмали, обычно люди кладут, ювелиры, чистый цвет или переход цвета делают. Она его как порошочек, не смешивая цвета, совершенно которые не совпадают друг с другом, они получаются как мозаика. Многие на выставке вот в Музее Востока спрашивали меня, те люди, была там женщина, которая технолог по металлу, которая блестяще разбирается во всех техниках, она никак не могла понять, как изображен портрет царицы Тамары. Он, знаете, как будто из раскопков, он как будто весь состоит из крошек каких-то этих. Я говорю, так это просто эмаль положена белая, черная, синяя, она получилась как крошки, это так легко сделано, а вот непонятно как и что. И вот.
3: Не знаю, это так легко сказано, вот вы сейчас так это легко сказали, да, вот. Но это великое искусство. Вы знаете, вот сейчас, слушая вас, я вспомнил слова нашего великого писателя, поэта Расула Гамзатова, который сказал про вашу маму так. «Невозможно поверить, что ее почти детские руки ковали и жгли металл. Я вижу созданные ею крохотные эмалевые портреты или женские украшения, поэтическую мечту о совершенной красоте». Вот так сказал Расул Гамзатов, вот так работала ваша мама.
1: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
3: Лейла, я где-то читал, что в начале 80-х ваши родители буквально за одну неделю сделали в подарок Леониду Брежневу шашку, там были искусно украшенные ножны, и вообще это очень интересная история.
4: Да, вот я сама тоже это помню, потому что я тогда была студенткой. Вызвали ее в ЦК Компартии Грузии. Было воскресенье, выходной день. Солико Хабиашвили ее вызывает и говорит, так, у нас...
3: Это секретарь ЦК партии.
4: Ну, второй человек, или третий человек, допустим. После Шеварнадзе. У них готовые ножны есть уже, все, но надо сделать верх, значит, шашки.
3: То есть есть клинок, а надо оформить рукоятку, и художественное оформление.
4: Они говорят, так, Манаб, нам надо через неделю приезжать Брежнев, нам нужен подарок, это последняя его поездка была, нам нужен подарок, это мама говорит, шашку делают за месяц, это минимум месяц, конечно, меньше да. никак времени. Ну, нам нужно за неделю. Она говорит, ну, что-то другое. Нет, говорит, вот у нас готовый этот. И, значит, нужно сделать. Мама, значит, что мы должны сделать для того, чтобы сегодня же они начали работать? Она говорит, ну, хорошо, у меня хорошо, что есть муж, который мне может в этом помочь, и мы вдвоем быстрее может сделать. Ну, хотя бы две недели нам. Нет, надо за неделю. А что, говорит, нужно? Она говорит, мне нужно металл. Во-первых, большой лист серебра для этого. Они говорят, вот сегодня же откроем Тбилисский ювелирный завод. Через полчаса ей открывают завод. Серьезно? Приезжает директор, открывает специально для ЦК этот завод. Тут же провальцовывают ей лист, выдают все, чтобы она вот сегодня же уже начала работу. Ну и, значит, она делает эту работу. День и ночь они, я помню, работали. Что-то там в эмаль положить, что-то где-то я чуть-чуть всем могла. Тоже немножечко уже умело помогала. В итоге уже все равно не успевалось. На банкете должны были вручить, когда он уже уезжал. Весь город был перекрыт. Он ехал в аэропорт. И в итоге приезжает машина, черные «Волги» стоят у нас во дворе, все соседи удивленно смотрят. Каждый там полчаса, каждый этот приходит, а мама говорит, еще не готова. Но мама придумала такую хитрость. Она поняла, что надо ее сфотографировать. У нее, к сожалению, пленка закончилась дома, она сама могла. А тогда как? Надо было сфоткать, а пленки нету. В общем, что сделать, чтобы ее зафиксировать в истории? Она говорит, приходите, через 2 часа будет готова. Она уже готова. Ага. Они уезжают, она бежит, а все перекрыто. Она бежит с этой шашкой, завернув ее там во что-то, бежит и подходит к... У нас улица была Уртачальская, прямо перед главной трассой, которая шла Горгосали в сторону аэропорта. Она подходит, эти милицейские тогда с коляской... Этот,
3: мотоцикл, и... мотоцикл желтого
4: стоит,
3: цвета,
4: там еще было написано оттуда, ГАИ. Да. Чтобы машины не поехали, значит, туда он там держит эту как бы, улицу.
3: Перекрыл улицу.
4: Мама к нему подбегает, говорит, так, ты меня должен в Академию художеств повезти. У нас был Лёва Сафразан, знаменитый фотограф. Все художники у него то свои работы фотографировали, что-то. Она решила к нему понести. То есть у него пленка есть, у него все есть. В Тбилисскую академию на Грибоедова поехать. Вы, говорит, меня должны на Грибоедова. Вам никто не приказал. Вы срочно, это, говорит, шашка для Брежнева. Но он испуганно везет ее. А ему кричат: вы почему покинули пост? Вы должны там стоять. Ну, он, значит, все равно везет ее, бросает ее там в академию. Она фотографирует эту шашку, стоит, как она на балконе Академии художеств. Есть у нас фотография в историческом музее, 10 лет назад была выставка. Там вот в каталоге это изображение мамы есть. И слайды успели сделать, снять вот этой шашки, она вернулась, и, в общем, увезли, и уже Брежнев стоял у трапа тогда вручили. Настолько они вот успели, в общем,
3: а вручала
4: сделать.
3: Мама или нет?
4: Не-не-не, они взяли, но какой-то
3: мама передала
4: его однополчанин вручал, они просто забрали и уехали. И даже такой слух в городе шел, что этот однополчанин сделал сам, он типа увлекался работой над металлом.
3: А интересно, эта шашка где-нибудь хранится сейчас в каких-то или нет?
4: Ну, вот она у него утеряна. Уже было огромное количество подарков.
3: Подарков,
4: мы
3: да,
4: не
3: она,
4: знаем.
3: В общем, растворилась вот
4: если
3: в этом количестве
4: подарков.
3: Если
4: это можно подарков. Как-то выяснить, было бы хорошо.
3: Понятно. Хорошо. А, вообще-то много историй, связанных с вашей мамой, с Манабой. Интересная история, кажется, в Академии художеств, когда... Со стулом, вот когда
4: а,
3: они...
4: Это не академик. Да, в 55-м году в Тбилиси открылась такая артель Мхатвари называлась. Они много работали ювелиры, их было 13 человек, и мама 14-я была одна единственная женщина. Она работала больше всех, зарабатывала больше всех. И они все злились даже, мужчины, как мама сама рассказывала. А как-то я студенткой, когда была с мамой, иду по проспекту Руставелина, встречается нам мужчина, обнимаются они с мамой, она говорит, это вот моя дочь, представляет ему меня, а он мне рассказывает, я тебе, говорит, сейчас такую вещь расскажу про твою маму. Мы когда в этом артели работали, говорит, вот мы поспорили поднять венский стул за переднюю ножку, ровно поднять, это не так легко каждому мужчину. Но мы подняли, и твоя мама подняла. Но ты знаешь, самое удивительное, что она подняла, закрепив тиски на спинку этого стула, никто из нас не смог, твоя мама смогла, и мы с тех пор ее даже побаивались. Но у нее, знаете, рукопожатие руки было такое, что вот в 1978 году в этом же Государственном музее Востока прошла выставка работ мамы в связи с ее 50-летием. А было там 400 работ выставлено. И вот никто не верил. Все писали в книге отзывов, у нее, наверное, цех на нее работает. Не может женщина такое количество работ сделать. Какой-то один мужчина 3 раза приходил, покажите мне ее, я должен ее увидеть. Когда он увидел ее руки, и она ему пожала эту руку, он сказал, я теперь верю, что это вы все сделали.
1: Кавказский акцент.
3: Лейла, вы действительно очень известный златокузнец, продолжатель дела родителей и, прежде всего, мамы. Я вот хотел спросить, вот в своем творчестве вам удалось достичь маминого уровня, приблизиться к ней?
4: Ой, нет, конечно, нет.
3: Ну, объективно, я, не,
4: может
3: не,
4: быть,
3: не скромничайте,
4: знаете,
3: не скромничайте.
4: Может быть, вот в фантазиях, в тех каких-то, не в техническом исполнении, может быть, вот в каких-то композиционных решениях, может быть, что-то где-то дать. Но вот так, чтобы так массово, так вот так сильно, мощно, это нет. Потому что видела сейчас Государственный музей Востока, как люди чуть ли готовы были преклонять колени передо мной ради творчества мамы.
3: Хорошо. Лейла, вот у меня такой вопрос. Когда вы учились, когда вы общались, когда мама видела ваши работы, то, как вы работаете, она как-то вас направляла, она говорила, что Лейла, нужно вот так, а нужно вот, я считаю, что-то... Или нет, как-то она вот просто наблюдала и...
4: Она вот единственная, я помню, когда я где-то в 7 классе вот гравировки училась, и она видит, что я что-то перестала гравировать. Она говорит, а что ты сейчас не гравируешь? Я говорю, мама, отупил резец. То есть резец, если отупевает, если ты не стал хорошим мастером, гравировщиком, тебе должен натачивать резец только уже сам по себе мастер. правильно наточить не можешь, пока ты не станешь мастером. Вот как бы я правильно, наверное, так сказала мысль. И мама, значит, так на меня посмотрела, я помню этот. Она говорит, как? Когда, говорит, у меня отупевал резец, я, говорит, в день два раза поднималась в Харпух, и это за 2-3 квартала наверх в гору, чтобы заточить резец. А я нахожусь в 5 метрах от тебя, сижу тут, работаю, ты не подходишь ко мне, чтобы я тебе заточила. Вот такое было у нее. Я помню, все время она возмущалась, что я не такая трудолюбивая, что я... Ну, а ее трудолюбие, по-моему, оно... Есть, конечно, такие люди, которые одержимы своей работой. Мой папа, например, закрывал глаза на то, что нет, допустим, бабушки, когда уже не стало в живых, что нету обеда вовремя, что нету. Он понимал, что, ну, надо простить, и сам учился, делал прекрасные супы, готовил сам картошку, жарил, все, то есть он... Или он приходил как-то домой, стоит дым, а она там сзади у нее горит на плите, все, она работает и даже не замечает,
5: не обращает внимания, что может быть пожар.
4: И он решил все самому на себя взять уже. Этого.
5: То есть женщина полностью была погружена в
4: творчество? Ну, я хозяйство потом на себя, после смерти бабушки я взяла как бы на себя.
5: Лейла, а вы к маминым советам прислушивались или так?
4: Ну, вот смотрите, вот в Музее Востока у меня были выставлены копии вот этих миниатюр, которые для института рукописи я сделала по договору. Естественно, эти работы остались, мне оплатили этот мой труд, они остались в институте рукописи. А потом мне мама сказала, вот чтобы ты запомнила, что ты сделала для этого института, ты теперь это повтори все для себя. Я думаю, какой кошмар, я должна еще столько же такой же труд вложить и для себя это оставить. Но я да. Знаете, как я вот скажу? Ну вот не скажу, что из-под палки, но погоняла, вот я скажу, она меня. Конечно, вот если бы не ее это, много чего я бы упустила в жизни. И вот это правда была большая школа. Еще я как бы по второму оставь, сделала эти вещи, они у меня сейчас были на выставке, и многие люди с большим интересом изучали эти мои копии. То есть, опять-таки, это, ну, ты соприкасаешься с этой рукописью, которая сделана 200-300 лет назад. Тот мастер, который, как он работал, этот художник над этими медиа, это какое-то совершенно другое отношение. Я вот еще хотела отметить о маме. Для нее, знаете, учитель было очень почитание учителя, который многому чему ее научили. У нее 4 книги автобиографические вышли. В Грузии переведенная на грузинский язык, и в Москве «Узоры жизни» очень интересная книга о ее жизни, о ее детстве и как она становление ее как художника. И как раз в Музее Востока на этой выставке «Тайна Кубачинского браслета» еще была очень интересная ее работа, тоже находится в Дагестанском музее изобразительных искусств. Блюдо очень интересное, необычной форме, разделено на 3 части, и оно посвящено 3 ее самым таким значимым учителям. Кубачинский, который вот ее научил гравировке и нашел в ней вот этот ее талант, ее усердие, это Абдулджалил Ибрагимов, вот друг отца, который из Кисловодска приезжал. Он изображен в орнаменте кубачинском, внутри вплетен его портрет. Я сделала аннотацию там, естественно, это если не расскажешь, человек подумает, просто тарелка с орнаментом, а там включен внутри его портрет. Выразительный тоже, и в черни, это же тоже не так легко в черни передать образ человека. Второй, значит, Амбросий Джикия, который тоже друг отца грузин, то есть грузинская культура. И третий, Федор Мишуков, известнейший, он в Строгановке преподавал, профессор, который очень много ее в резьбе по кости научил, все. 3 культуры. И в русском орнаменте вплетен он. А в середине изображение 3 кубачинский пейзаж, грузинский храм Джвари и русская церковь. То есть вот эта вся культура, эти 3 культуры, которые повлияли на нее, вот эта работа очень интересная тоже. Она и в каталог у нас входит, и всегда она во всех выставках присутствует, и во всех каталогах, и книгах.
5: Лейла, а есть какие-то мамины работы, которые не завершены, которые мама не успела завершить? Знаете, я к чему подвожу? Если есть, то вот у вас не было желания продолжить?
4: Есть, есть. У меня есть на выставке этой Музея Востока много работ в соавторстве написано. То есть я их закончила. Что-то начатое, так, да? Что-то не закончено, что-то я закончила, а что-то еще много есть. Так же, как и у меня, я боюсь, тоже могу не успеть закончить. Я не знаю, сколько мне на работу написано.
5: Все успеете?
4: Ну, просто, знаете, когда ты столько вот заготовок, много на самом деле, вот прям ящиками. К сожалению, у меня вот племянница чуть-чуть, может быть, они тоже по женской линии пойдут продолжать. Это же тоже как бы важно. Мальчики мои не захотели. Один стал лингвистом.
5: Они, кажется, в Эмали работают.
4: Девочки, да. Вот Вика и Нина, они, не знаю, достигнут ли таких высот. Ну, пусть достигнут. Было бы, конечно, очень хорошо. Ну, вот так как мама, я не знаю, она, по-моему, в книгу рекордов Гиннесса должна войти. У нее около 200 работ в музеях хранится. Около 1000 работ, которые я знаю, у меня записаны вот в архиве, везде собраны фотографии. Я пытаюсь еще собирать. У людей очень много. Грузинская вся интеллигенция имеет дома ее работы. Ираклий Абашидзе, семья. Вообще, наверное, можно выставку делать их. 100 работ только в тбилисских музеях, в 6 музеях хранится. Вот, и поэтому, ну, в Москве около 80 работ. И вот это все, если собрать воедино, я даже вот на открытии выставки в Москве говорила, вот здесь выставлено, я говорю, 139 работ мамы. Если все вот эти 10 таких залов, если бы я к столетию могла, это очень сложно, очень найти такого спонсора. Да. Не только собрать, если есть деньги, все можно сделать сейчас нашими. То это было бы, правда, вот такое явление, что и было бы понятно, что, наверное, такие люди рождаются, может быть, в 100 лет, а может быть, даже в 200 лет. Раз почему. Женщина, что оставила бы после себя такой след. Может быть, это некрасиво с моей стороны, я как дочка, вот как бы это нескромно, но...
5: Абсолютно. Я думаю, это, что... Нет, это все правильно, это нормально. Женщина это заслужила. Да, великий художник, великий ювелир.
4: Мне кажется, да, сказать о родителях, это ценнее, чем да, родителей своих детей похвалить, может, не так это скромно. А вот обратное, это, наверное, должно быть.
5: Что ж, это была очаровательная и обаятельная Лейла Изабакарова, известный в нашей стране и за ее пределами ювелир и дизайнер, продолжатель дела своих родителей и, прежде всего, своей мамы, знаменитого ювелира Манабы Магомедовой. Лейла, я благодарю вас за интереснейшую беседу и, спасибо, как всегда, желаю успехов и удачи во всех творческих начинаниях и, конечно, заходите к нам почаще.
4: Спасибо, спасибо.
5: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Брюн. 19 мая 1389 года в едва отстроенной после Тохтамышева разорения Москве скончался великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович, прозванный потомками Донским. На момент кончины победителю Мамая было всего 38 лет. За годы своего правления, несмотря на катастрофическое разорение Москвы хана Золотой Орды Тохтамыша, великий князь Дмитрий Иванович показал себя мудрым правителем и успешным полководцем, продолжателем дела своего великого деда, первого собирателя русских земель вокруг Москвы, Ивана I Калиты. Именно с князем Дмитрием связано начало монетного чекана в Москве, а также строительство белокаменных стен Московского Кремля. Что важнее, так это то, что именно в правлении Дмитрия Донского начинается подлинная консолидация хотя бы части русских земель вокруг Москвы. Не только через насильное присоединение, но через череду союзов, скрепленных прежде всего на Переславском съезде князей, ну а затем сталью и кровью в битвах на реке Воже и на Куликовом поле. Это была эпоха преподобного Сергия Радонежского, человека, чья семья некогда пострадала от злоупотреблений Ивана Калиты, но который оказался теснейшим образом связан с двором и с семьей великого князя Дмитрия Донского, крестив еще задолго до Куликова поля его второго сына и будущего, пусть кратковременно, правителя Москвы, князя Юрия Звенигородского. Это было время, когда жители Москвы, Боровска, Серпухова и Переславля, Мурома и Коломны понемногу, но начинали ощущать себя не просто уроженцами этих городов и княжеств, но русскими людьми, единомышленниками, единоплеменниками. И среди альянсов и союзов, заключенных Дмитрием, будущим Донским, одним из первых и важнейших был его союз, его брачный союз с дочерью великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича, с княжной Евдокией, ставшей великой княгиней Владимирской и Московской. Брак между отпрысками двух великокняжеских домов был заключен, когда Дмитрию было 15 лет, Евдокии 13. И 22 года, прожитые в браке, очевидно, были для них счастливыми. Летопись говорит нам о том, что земля русская радовалась их союзу. В браке у Дмитрия Донского и Евдокии родилось 8 сыновей и 4 дочери. Старший из выживших сыновей Дмитрия и Евдокии, бежавший к тому времени из ордынского плена и обручившийся с дочерью литовского князя Витовта Василий I, уже достиг на момент смерти отца совершеннолетия. Поэтому, в отличие от своей невестки Софьи Витовтовны, позже правившей от имени несовершеннолетнего сына Василия II, княгине Евдокии не суждено было стать первой женщиной-правительницей Москвы. Однако муж завещал ей поистине уникальную роль – быть судьей над своими сыновьями, великим князем Василием I, князем Юрием Звенигородским, а также Василием, великим князем Московским и Владимирским, Юрием, князем Звенигородским, Андреем, князем Можайским, Петром, князем Дмитровским и Углицким, и Константином. Как сказано в духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича, «А вы, дети мои, слушайте своей матери во всем. Из ее воли не выступайтесь ни в чем. А который сын мой не имет слушайте своей матери, а будет не в ее воле, на том не будет моего благословения». По сути дела, в этот период вдовствующая великая княгиня Евдокия становится одним из крупнейших феодалов, причем единственной в своем роде женщиной-феодалом на землях исторической Руси. В ее владении, как полноценной государыне, были десятки сел, обильные земли части Москвы. Она смогла собирать собственное ополчение, которое приводило в том числе для защиты родного города, когда на него двинулись орды эмира Тимура или Тамерлана. Евдокия прославилась не только как мудрейшая княгиня, как мать, которая держала своих сыновей в узде в мире друг с другом. И даже двоюродный брат ее мужа, Владимир Андреевич Серпуховской, не дерзнул бросить вызов и в силу благородства, и в силу уважения к семье Дмитрия притязать на великокняжеский престол. Но известна Евдокия также и как удивительнейшая благотворительница на Руси. Жители Московского княжества и других земель верили в ее милосердие, верили в ее щедрость и приходили к ней за помощью. Евдокии суждено было возвести один из двух частично сохранившихся поныне белокаменных храмов XIV века, которые находятся на территории Московского Кремля. Каменный храм в честь Пресвятой Богородицы, рождественский храм на Сенях. Ныне от него остается лишь подклет, а тогда этот белокаменный храм возвышался посреди древнего Кремля, и, грязя его порог, молящиеся любовались фресками приглашенных в Москву Феофана Грека и Симеона Черного. Но также Евдокия искренне, помимо материнства, испытывала склонность к монашескому подвигу, к женскому благочестию, сочетая в себе и благочестие матери, и благочестие правительницы, и душу инокини. Она возвела на территории Кремля, близ Фроловских, ныне Спасских врат, великий Вознесенский монастырь. Женский монастырь, которому суждено было стать последним пристанищем и усыпальницей для всех женщин великокняжеской и царской семьи. А в городе Переславле она возвела ныне возвышающийся посреди этого славного города Горецкий женский монастырь. Именно с инициативой княгини Евдокии Дмитриевны связано установление ежегодного поминовения тех воинов, которые вместе с ее мужем воевал, и тех, кто пал на Куликовом поле. И поминовение это, как мы помним, установлено в день сражения, в день Рождества Пресвятой Богородицы, 8 сентября каждого года. 17 мая 1407 года великая княгиня Евдокия Дмитриевна удалилась в монастырь, который сама основала, у кремлевских стен. Она стала инокиней Вознесенского монастыря и приняла постриг с именем Ефросиния. Позднее говорили о том, что в день ее пострига по Москве происходили чудеса. Став монахиней основанной ей обители, Ефросиния велела начать строительство кафоликона, то есть соборного храма обители, возведенного уже не из дерева, а из камня. Но, к сожалению, ей не суждено было дожить до дня, когда этот храм будет окончательно отстроен и освящен. Она, как митрополит Киевский и всея Руси Петр, велел себя похоронить в недостроенном им каменном Успенском соборе Кремля, так и Евдокия велела себя похоронить в только строящемся соборном храме Вознесенской обители. Там ее тело, ее мощи почивали вплоть до 20 века. До 1929 года, когда неоднократно горевший и перестраивавшийся монастырь был взорван по приказу Сталина. Интересно, что если к Евдокии стали относиться как к святой уже буквально при жизни, да и почитание ее устанавливается в Кремле и в Москве и на Руси достаточно рано. К примеру, была в Кремле до конца 17 века Евдокиевская церковь, посвященная именно этой святой княгине. То вот ее горячо любимому супругу, ее солнцу и луне, как она говорит о нем в своем плаче, канонизации предстояло ждать почти 6 веков. Великий князь Дмитрий Иванович Донской был канонизирован лишь на Поместном соборе Русской Православной Церкви, приуроченном к тысячелетию крещения Руси в 1989 году. Но так супруги во многом воссоединились. Если изначально они упокоились в разных концах Кремля, Дмитрий в Архангельском соборе, Евдокия в Вознесенском, то теперь они лежат почти рядом, в двух разных концах Архангельского собора. И теперь вместе оба почитаются как великие святые и заступники нашей Родины.
0: Россия. Обстоятельства времени. собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
2: Здорово! Эй, Тамани Холл!
3: Я, sure, Тамани Холл. Hi, buddies.
2: Чего?
0: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
4: Подольский или из Волыни?
5: Из Лозищи, милостивая госпожа.
4: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? О, впрочем, это не мое дело.
0: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
6: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди как бешеные лезут куда-то по земле и под землей, и по воздуху?
0: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
7: Желаете для начала работу носить лес с барок?
6: Господи, да мне хоть какую работу?
8: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
0: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Радио России. Общество.
9: Отцы и дети.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН.
11: Добрый день.
10: Здравствуйте. Алексей. Знаете, какую я хотел тему поднять? Закаливание. Вообще это миф или это польза? Ну, сколько нужно ребенку, например, занятий на улице и каких вот для здоровья? Ну, мы всегда говорили, вот закаливание.
11: Закаливание – блестящий вообще подход и вообще блестящая идея сама, потому что на самом деле закаливание – это одна из доминант здоровья.
10: Вот,
11: поэтому,
10: я хотел спросить.
11: Когда мы хотим, чтобы ребенок наш был здоров, надо его закаливание. И поэтому мы и говорим всегда спорт и закаливание – это такие близкие понятия в некоторой степени. Да, закаливание – это уменьшает риски там, целого ряда вирусных и респираторных инфекций. Если мы это правильно концентрируем двигательной активностью и тренировками, и всеми процедурами, которые связаны с открытым воздухом и прогулками, мы же видим детей новорожденных в колясках, в лютые морозы, в валенках, бабушки и родители совершенно катают этого ребенка, когда-то его пеленали в жуткую запеленутую такую, а сегодня он свободно лежит, там достаточно тепло одет в комбинезоне, светит солнце, мороз. Ну, прикрывает немножко нос, чтобы не было охлаждения дыхательных путей. И ребенка гуляет по 2-3 часа на свежем воздухе. И прогулка – это не укачивание ребенка в кровати. Это инсоляция, это закаливание в определенной степени. Потому что гуляют и зимой, да. Так же, как мы выкладываем ребенка, распеленав его, он на активном пространстве, он находится без одежды какое-то время дома. Да, это тоже элемент закаливания. Потом у нас там раннее плавание, которое сегодня ездит, да, первого года жизни даже детей в бассейнах. У нас мы даже выпускаем тренеров, готовим по адаптивному, по спорту, как раз связанные с умением плавания первого года жизни. Ребенок довольно хорошо плавает, в этом возрасте начинать может. Ну, а закаливание – это температурные режимы, только это постепенный процесс. И, безусловно, это защита организма, вне сомнения. Но сразу моржевание не подходит.
10: Согласен. Но у нас просто сейчас дети сидят за компьютерами в гаджетах. Они вообще не очень много выходят на улицу. Я, может быть, утрирую. Тоже вы говорите, 2-3 часа на улице, когда ты с бабушками, когда в коляске.
11: Нет, когда ты с бабушками гулял, тебя водили в детский сад, тебя в детском саду есть прогулка.
10: Там,
11: там самая большая проблема, чтобы ребенок научился сам одеваться хоть как-то, потому что воспитателям 30 трудно одеть 25 детей одновременно идеально, да, чтобы он надел варежки, завернулся в шарф там, и так далее, особенно зимой. Но уходят зимой гулять все.
10: Да.
11: И они играют, бегают там, и это происходит любой температурой. Есть температурные ограничения какие-то определенные, понятно. На ярком солнце выше 30 не надо там находиться ребенку без прикрытой головы. То же, как и зимой, наверное, да, при низких температурах. А так, пожалуйста. Но если у нас есть возможность, мы же сами, опять же, если это наш ребенок, то мы сами должны им показывать ему какой-то пример. Можем ли этот пример показать? Вот это вопрос. Готовы ли мы выйти в лютый мороз погулять сами, там, на какой-то короткий промежуток, или в дождь выйти тоже. Ну вот единственный способ спасения – это животные в доме, которых надо выгуливать. Вот тут уж деваться некуда. Хоть тебе дождь, хоть тебе нет.
10: Всегда, да. Здоровый образ жизни – это пропаганда. И это хорошая пропаганда, потому что пропаганда – это не всегда плохо.
11: Нет, ну это как пропаганда. Это ведь как мы пришли к этому. Ведь мы же всегда говорили об этом. Говорили об этом все. Там Евклид говорил «Движение, кладовая жизни». Мы прислушивались к этому. Там Петр Кузьмич Анохин говорил о том, что массовая физическая культура и спорт – это кладовая здоровье будущих поколений. Ну, слышали мы это в каком-то возрасте? Нет. Да, но сегодня как бы все понимают, что возможности оказываются совершенно фантастические по тем данным, которые получены в больших исследованиях, что все-таки двигательная активность – это спасательный круг от целого ряда заболеваний. То есть это продлевает твою жизнь без серьезных органических заболеваний. Стоит ради этого вести здоровый образ жизни? Наверное, стоит.
10: Да стоит.
11: Помните? Если ты просто на карте весов взвесишь, так сказать, стоимость потом своей болезни в будущем там, и, или здоровье в будущем тоже, насколько ты потратишь этих запасов своих финансов или не финансов на фармакотерапию, или ты попробуешь все-таки двигательную активность сохранить себя.
10: Ну, я просто вспомнил вот этот вот спор, ходить или бегать.
11: Ну, вот я вам скажу, такой выдающийся человек, академик Микулин, который, мало того, что он был академик и доктор технических наук, он защитил кандидатскую диссертацию по медицине в свое время. И надо сказать, что он перенес инфаркт в какой-то период и изменил немножко, так сказать, свой характер двигательный. И потом много занимался вопросом двигательной активности и продлил себе жизнь почти до 100 лет. Как раз двигательной активностью. Я думаю, что в этом и есть секрет долголетия. То есть не потому, что нужен инфаркт для того, что у тебя это произошло.
10: Нет.
11: Это ни в коем случае не надо. Надо постараться сделать, чтобы его не было. Как можно дольше или не было вообще.
10: Ну и привычки заложить, вот да, как раз именно в детском возрасте.
11: Это популизм, который развивает уже в большей степени такое, как политическая версия утверждения. Но только надо посмотреть на самого себя. И те, кто могут это говорить, должны это говорить. А те, кто не могут, наверное, пропаганда должна быть все-таки как-то передана в другие руки.
9: Отцы и дети.
10: Раз уж мы тоже про мифы, я тут вдруг с удивлением обнаружил, что развенчали миф про 10 тысяч шагов, якобы просто это японская часовая компания выпустила, у них так иероглиф такой подходил, 10 тысяч шагов, шагающий человечек, а сейчас вроде как надо поменьше, 6-8 тысяч ходить. Ну, в день.
11: Ну там разные есть программы, ну, и в зависимости от метаболических единиц, которые расходы энергии, когда нужно посчитать, надо понимать, что есть польза от физической активности, есть и там же вред. Все, что сверх определенных
10: хочется
11: единиц
10: пользы.
11: Метаболических, конечно, от модных всякой марафоны, сверхпробег, там, суточные и так далее. Айромен, кстати, очень популярен во всем мире. Все мечтают попасть на Айромен-марафон.
10: А что огромный. Это такое?
11: Айромен – это длительный бег такой.
10: Не 42, бег, еще
11: да.
10: Больше?
11: Нет, конечно, дольше. Все мечтают попасть на этот турнир. Это такая медаль Айромена. Но мы говорим же о том, что это фантастическая история с марафонами вообще, что их число увеличивается там геометрически сегодня. Ну, это дань, наверное, все-таки даже не на определенной степени, может быть, моде, с моей точки зрения, потому что здесь риски могут быть больше, чем польза. А все, что касается другой двигательной активности в обычной жизни, там 20-30 минут аэробные нагрузки, может быть, чередовая с какими-то дозой силовых упражнений 2-3 раза в неделю в умеренном объеме, все-таки от зависимости от чекапа возраста, так или иначе. Ну, как у нас с вами говорили, мы когда говорили о ГТО, разные уровни ГТО для разных категорий возрастов, которые есть. Но это не совсем так. Ну, близко к этому. Подвести итог. Но все равно должен быть чекап здоровья.
10: Ты не сам себе проводишь чекап здоровья? Сколько ты можешь?
11: Ну, это мы как бы говорим об этом, что это такой все-таки медицинский самоконтроль. Для того, что чем-то начинаешь заниматься, наверное, ты должен посмотреть, есть ли у тебя какие-то риски, которые превысят твою пользу от того, что с тобой будет.
10: Сейчас...
11: В плане сердечно-сосудистой системы, с этой точки зрения, потому что это рискообразуемая зона и наиболее ярко манифестирующая. А все остальное благополучно.
10: Когда мне был тридцатник, мне было тоже интересно вот это вот проползти в грязи, бревно нести. Вот я просто думаю, что вот где это заканчивается польза, начинается, ну, начинается вред как раз-таки. И мы, наверное, говорим, что с 30 до 40 это, наверное, расцвет, когда прям можно все. Нет? Или я не прав?
11: Нет, ну, может быть, можно и почти все. Но риски есть в любом возрасте. Значит, опять-таки, это должно быть не компанейщина такая, как компания здоровья, а как системный продукт.
10: Где эту систему получить тогда? Да?
11: Ты должен поменять свой образ жизни, на самом деле, в целом. Это трудный очень вопрос. Потому что эти слова там по поводу питания, слова, они обращены куда? Как нам сделать пятиразовое питание работающему человеку, там, правильно выстроенное? Реально это? Нет. Но гидратацию еще можно сделать. Сейчас будет жара. Научили мы пить воду населению? Не научили еще пока. Ну, видим, уже много людей с бутылочками выходят на улицу с водой. То есть гидратация продумана. А двигательная активность, ну, она формируется, я думаю, что не популистским методом, образовательным. Ты должен к этому образованию сам подойти.
10: И детей тащу, чтобы они не на машине.
11: Ну, да, детей, но дети должны понимать, что им скучно, потому что они просто идти бесцельно по улице или там куда-то
10: нет,
11: в лес.
10: Нет, цель нужна.
11: Да, если там за грибами, одно из грибов там научить, там еще что-то, это целая история. Там на даче можно дать физическую активность, чтобы они там лопатами те, там, листья собирали. Не знаю, там,
10: но всегда нужно чем-то копать. Заинтересовать, придумать игру.
11: Мы должны что-то придумать в игре, что да. В конце должен быть приз.
10: Это точно. Спасибо большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта и академик РАЭН. Сегодня у меня в программе. Спасибо большое за ваши ответы.
9: Отцы и дети. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
12: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
9: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
13: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
9: Радио России. Богомолы в программе о животных с Иваном Затевахиным.
14: Все богомолы – это хищники. Их всего 2500 видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
9: Гость выпуска – биолог Илья Гамуранов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
15: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
9: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
16: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там, или продаешь там, в третьей стране.
15: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
9: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 150 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 26 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. В порту Южный были поражены 4 хранилища с военным имуществом ВСУ и 2 судна, доставившие на Украину грузы военного назначения, а также объекты портовой инфраструктуры. В порту Черноморск ударом подверглись резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. В Липецкой области при падении беспилотника на жилой дом погибли 2 человека, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он добавил, что еще 2 женщины пострадали, они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь. Среди погибших мужчина и 14-летний ребенок. Ранее сообщалось о гибели жительницы Горловки в ДНР из-за удара ВСУ. В Белгородской области пострадали 3 человека. 2 мужчин получили множественные осколочные ранения и были доставлены в больницу. Руководство Ставропольского края направило 60 миллиардов рублей на поддержку новых регионов. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с президентом России.
1: Владимир Владимирович, по социально-экономическому развитию. У нас фактически везде рост, кроме ввода жилья за 2025 год. То есть мы даже по инвестициям, по ВРП везде растем. Вот жилья не только ипотека, там еще сказываются административные факторы, но я вот уже доложу вам дополнительно об этом. Плюс хотел показать, мы свои региональные меры поддержки ветеранам СВО, ребят поддержим. Работа на новых территориях фактически 60 миллиардов. Мы туда уже направили и дальше будем продолжать поддерживать.
0: Спасибо. Также глава Ставрополя сообщил Владимиру Путину, что жители региона...

0: Около часа назад в Благовещенск прибыл самолет Ил-76 МЧС России, который заберет пострадавших при пожаре. В свободном на борту воздушного судна находятся специалисты отряда Центр Спас, Минздрава, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Самолет оснащен 5 специальными медицинскими модулями, предназначенными для транспортировки тяжелораненых и пострадавших, добавили в министерстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что его страна будет продолжать курс на сотрудничество с Москвой.
1: Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся.
0: Также Лукашенко вручил Денису Мантурову Орден Дружбы Народов. Решение о награждении принято в связи со значительным личным вкладом Мантурова в развитие торгово-экономических отношений и сотрудничества между Россией и Белоруссией. Нынешним летом в Европе число погибших из-за экстремальной жары может составить не менее 35 тысяч человек, сообщает Guardian со ссылкой на данные национальных ведомств. При этом издание предупреждает, что цифра вырастет, когда появятся полные данные за август. По оценке газеты, только на три страны – Францию, Германию и Испанию – приходится более 2/3 пожаров или около 25 тысяч смертей, а доступная статистика охватывает лишь половину государств региона. Тепло в Москву еще обязательно вернется, но уже только в виде скромного молодого бабьего лета, которое пожалует в столичный регион в конце нынешней рабочей недели, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Пока же в центральную Россию, по его словам, досрочно пришла сентябрьская погода.
2: Такой же по-осеннему прохладной и сырой ожидается и среда. Но в четверг ненастье пойдет на убыль, в середине дня 16-19. В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 6-9, а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов. В общем, после двух суток метеорологической осени наступит молодое бабье лето.
0: Это был ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, который рассказал о погоде в Москве. К этой теме мы еще вернемся. Впереди вас ждут спортивные новости. Ну а все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Мужская и женская сборная России по волейболу не планирует участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги нации. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации без ограничений. В ЦСКА сообщили о сроках восстановления ведущих футболистов клуба Мойзеса, у которого повреждение наружного мениска, и Дмитрия Баринова. У него частичное повреждение передней крестообразной связки. Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет сделана операция. Мы ориентируемся на 7 месяцев восстановления. Ситуация с Бариновым. Если по итогам повторного МРТ мы поймем, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. А если придется выполнить операцию не менее 6 месяцев, сообщил руководитель меддепартамента ЦСКА Эдуард Безуглов. «Локомотив» предложил 120 миллионов рублей за трансфер 28-летнего вингера крыльев советов Ивана Олейникова, а также 20 миллионов подъемных и зарплату в 4 миллиона рублей в месяц самому футболисту, сообщает инсайдер Иван Карпов. Однако сторона игрока, в котором также заинтересованы Краснодар и Рубин, хотела бы получить 50 миллионов рублей подъемных и оклад в 5 миллионов рублей в месяц. Россиянин Матвей Помощников занял первое место в прыжках с метрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди спортсменов не старше 17 лет в Приштине. Курочкин победил в весовой категории до 75 килограммов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. По данным Центра ФОБОС, сегодня, 26 августа, в Магадане до плюс 14 градусов, небольшая облачность и без осадков. В Тюмени воздух прогреется до плюс 25, в Новосибирске до 23 градусов, на Урале и в Сибири без осадков. В Великом Новгороде также осадков не ожидается, до плюс 25.

Прогреется воздух, в Перми плюс 20, в Ярославле и Владимире 15-17 тепла. Кратковременные дожди в Ростове-на-Дону. Жара плюс 30, в Краснодаре еще теплее, до 33 градусов выше 0. А на юге Европейской России без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 20 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы. В Москве пройдут кратковременные дожди, днем плюс 16-18. Северо-западный ветер, атмосферное давление будет выше нормы. Сейчас в столице плюс 13, слабый дождь, начнется не раньше 11 утра.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
2: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
3: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
4: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
5: Радио России. Главное радио страны.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, оставляйте ваше мнение и комментарии. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Очень много там в последнее время сообщений. Рады, что вам нравится обсуждать темы, которые мы затрагиваем в эфире, в том числе. Радио России ВКонтакте страничка наша называется. В последнем сообщении есть прямая трансляция, можете ее прокомментировать и тему, которую мы в этот момент раскрываем. Ну и про приложение напомню, Радио Россия, оно также называется, в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно доступно, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь, ну а самые свежие новости, как всегда, на вести.ру, присоединяйтесь.
8: Ну, мы начинаем с новости, которую сегодня достаточно активно все СМИ обсуждают. Прибытие директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Ну, вот по последним данным сообщается, что его самолет уже вылетел из аэропорта Внуково. А так он действительно находился в столице России. Об этом сначала сообщило агентство CBS News, ссылаясь на источники. Потом пришло и официальное подтверждение. Новости о поездке Джона Рэдклиффа появились после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США вместе с дипломатическим кортежем США.
9: Предполагают журналисты, что встречи могли пройти как с президентом, так и с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но это пока предположение, точную информацию получим в ближайшее время. Что хочется, на чем, вернее, хочется акцентировать внимание? На том, что это первый визит именно Рэдклиффа в Россию. До этого предыдущий глава ЦРУ прилетал, Бёрнс, еще в 2021 году, то есть это нечастые гости в Москве. Ну а сам Рэдклифф в администрации Дональда Трампа считается не пророссийским отнюдь политиком, наоборот, скорее он поддерживал Украину и, в общем, не очень тактично отзывался от России, скажем так. И вот сейчас он прилетает в Россию. О чем будут говорить, ну, попробуем узнать в ближайшее время.
8: Да, но все-таки обсудить сам факт этого визита, для чего он мог состояться, попробуем. Сейчас к нам присоединяется военный эксперт Михаил Ходоренок. Михаил Михайлович, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
8: Как вы считаете, визит представителя директора ЦРУ в Москву, который не был заранее анонсирован и который был невероятно коротким, да, вот утром, если верить информации СМИ, прилетел и уже вылетел назад. Это к чему все?
10: Вы знаете, ведь консультации между американской и российской стороной по тем или иным вопросам идут, ну, практически непрерывно. И в ряде случаев вот какую-то важную информацию не стоит передавать по каким-либо техническим средствам связи или обмениваться мнениями в виде телефонных разговоров. Иногда необходимы личные встречи, и вот именно в ходе личного контакта донести ту или иную позицию руководства. И это только мое предположение, что, например, вот недавно должна была состояться встреча Уиткофа и Кушнера, и она по каким-то причинам была отложена. Вполне возможно, что вот такие встречи, это же не просто там обмен мнениями, так сказать, в свободной обстановке. Необходима какая-то подготовка документов, хотя бы там в черне каких-то разработанных предложений, которые должны быть перед этим парафированы сторонами, но чтобы был предмет для конкретного разговора. И вот вполне возможно, что, например, сейчас ищут какие-то точки соприкосновения, согласовываются вот возможные вот эти документы. И вполне возможно, что вот именно директор Центрального разведывательного управления и прилетел, ну, с набором каких-то предложений от американской стороны, высказать вот мнение по тем или иным вопросам. Ну, скорее всего, наиболее горячие вопросы – это, конечно, урегулирование вооруженного конфликта на Украине, на тех или иных условиях. Но для нас это условие однозначно. Мы не можем тут в этом плане отступиться от каких-то своих ранее высказанных мнений. Но вот вполне возможно, что такая работа идет, и вот ряд вопросов необходимо обсуждать исключительно вот в виде вот личных контактов, что называется, при закрытых дверях, с целью исключения любых утечек информации, как это и обычно делается в таких случаях.
9: Михаил Михайлович, а еще вот такой вопрос. Смотрите, сам факт того, что американцы прилетают в Россию, то есть встреча не на нейтральной территории, одна сторона прилетает к другой стороне. Ну, мы понимаем, что, да, Украина не самостоятельная, американцы там во многом контролируют ситуацию, там, где европейцы не контролируют, конечно, понятно. Но так или иначе, вот одна сторона прилетает к другой. Такой факт, он в принципе о чем говорит? А, ну, насколько сильны, скажем так, позиции сторон в данном случае, наверное, да?
10: Знаете, ведь даже вот такой визит, краткосрочный, он и то требует значительной подготовки. Опять-таки, он прилетел ведь из Прибалтики, правильно. Перед этим согласовывался наверняка маршрут этого самолета, время вылета, момент пересечения государственной границы, как говорится, эшелон, курс, высота, время посадки. Все это же заранее обговаривалось. Такие визиты, они не бывают вот так просто, что типа через 5 минут я приземляюсь во Внуково-3. Это тоже ведь предварительно все обговаривались, эти все моменты, что вот в такое-то время, тогда-то и тогда-то.
8: Ну, было, да, сообщение, я прошу прощения, просто уточню, сообщение о том, что с украинской стороной этот визит был согласован на предмет того, что вот в течение сегодняшнего дня, пожалуйста, в ту сторону не пускайте беспилотники.
10: Ну, дело в том, что там тут не в беспилотниках даже дело, потому что обычно на высоте там 10-600, там, или 10-900, или 11-200 на этом эшелоне, на котором шел этот самолет, как правило, никаких беспилотников не летает.
8: Но, тем не менее, согласование такое было, во всяком случае, об этом пишут СМИ.
10: Ну, вы знаете, я не уверен, что вот американцы, вот именно вот это слово не совсем, вы все совершенно правильно излагаете, но американцы с украинцами ничего согласовывать не будут. Украинская сторона только поставлена в известность, что вот чтобы с их стороны, значит, вполне возможно, не предпринималось никаких там действий. Вот, то есть вот именно так. Поставлено в известность. Понятно. А отнюдь там не в том они политическом и военно-политическом весе украинцев, чтобы Соединенные Штаты вот что-то с ними согласовывали. Им все это было доведено в директивном порядке, в приказном, что вот так и так. Вот в духе только, вот именно в духе приказа, в
11: возьмите
10: духе боевого распоряжения, не более того.
11: Михаил Михайлович, я можно к своему вопросу вернусь? Просто хочется понять, вот когда кто-то прилетает к нам, то это значит, что у нас сильные позиции?
10: Вы знаете, я вот, наверное, опять-таки воздержался бы вот от таких, что у них слабые, у нас сильные. Нет, это просто вот идут рабочие моменты, скажем так, идут рабочие моменты. Они тоже вот тут очень ведь редко вот так подобные переговоры ведутся, ну, в духе каких-то вот раз и навсегда высказанных позициях. Даже товарищ Сталин во многих вопросах политики и то уступал, например, своим англо-американским союзникам. Я не говорю о том, что сейчас в Москве там что-то какие-то принимают условия, которые высказал, чтобы меня не так поняли. Но эти переговоры, это все-таки определенная гибкость в военно-политических вопросах проявляется.
11: Нужно отметить, Михаил Михайлович, что, конечно, мы еще пока официальных сообщений никаких не получали. Журналисты, в том числе американские, например, связывают это не столько с Украиной, но, например, с переговорами по Ирану. Там некоторые журналисты американские напрямую написали, что вот было объявление о новой операции против Ирана, и вот вслед за этим идет сообщение о том, что директор ЦРУ полетел в Россию. Есть предположение, они, по-моему, европейцы, их рассказывали, что, возможно, речь идет об обмене, как это было уже не раз в наших двухсторонних отношениях. Ну, то есть набор тем, которые можем мы обсудить с американцами, он, в общем, не ограничивается, на самом деле, одной Украиной. Поэтому будем ждать официальных сообщений и на основе уже этих официальных сообщений делать какие-то выводы.
8: Ну, у нас есть еще несколько вопросов, Михаил Михайлович, к вам. Я напомню, с нами на связи военный эксперт Михаил Ходоренок. Мы хотели поговорить по поводу безопасности Севморпути и вообще ситуации, которая сейчас вокруг арктической нашей зоны складывается. Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности стратегию развития арктической зоны России. И я вот процитирую слова главы государства. У нас с вами два вопроса. Один носит общий военно-политический характер, второй более предметный. Это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности в Арктике.
11: До этого очень много сообщений про развитие Северного морского пути было. Во-первых, китайские компании очень заинтересованы, от одной даже уже до Мурманска дошел караван, ну не караван, как правильно сказать-то, ну судно, да, которое перевозило грузы, контейнерное. Еще одно вот на пути к тому, чтобы пройти по Северному морскому пути. Южная Корея протестирует Северный морской путь, контейнеровоз тоже отправит в Европу через Арктику. Ну и вот что самое последнее прозвучало от губернатора Мурманской области. Он сказал, что регион готовится к возможным пиратским атакам на суда, следующие по Северному морскому пути. И это нас, опять же, возвращает к тому, что сказал Владимир Путин, обеспечение национальной безопасности в Арктике. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, как это может выглядеть, безопасность наших судов и тех, которые идут по Северному морскому пути, что, пушки на берегу ставить или что это? Объясните нам, пожалуйста.
10: Вы знаете, ведь в 90-е годы наше военное присутствие в Арктике было практически свернуто до нуля. Были ликвидированы позиции и радиотехнических войск, и зенитно-ракетных, и истребительной авиации. И, собственно говоря, мы даже не знали, что порой творится в воздушном пространстве над Арктикой. Сейчас уже многое сделано для того, чтобы наше военное присутствие было обозначено в Арктике более чем зримо. И вот любые враждебные действия, они ведь на трассе Северного морского пути, но особенно в период, когда там ледовая обстановка очень сложная, какие-то пиратские набеги там навряд ли возможны, потому что как это там? Это ж только, возможно, проводка с помощью мощных ледоколов, каких-либо судов, что выглядит достаточно маловероятно. Но ведь у нас, например, вот есть, назовем их базы, например, на Новосибирских островах, например, это остров Котельный, на котором мне лично довелось побывать. Там, например, развернуты и подразделения радиотехнических войск, и присутствуют зенитно-ракетные средства, и развернутые береговые ракетные комплексы. То есть, если вот кто пожелает, так сказать, нарушить наш покой в Арктике, то он может столкнуться с действиями и береговых ракетных комплексов. То же самое касается возрождения всего нашего присутствия практически по всей трассе Северного морского пути. Это и бухта Тикси, это и Диксон, это и Новая Земля, это и земля Франца Иосифа, и оттуда тоже возможно обеспечение, оперативное прикрытие проводок, караванов наших судов. Mm-hmm. То есть необходимые меры предпринимаются, и какие-либо вот действия каких-либо пиратских кораблей, судов, они возможны, ну, на мой взгляд, только в акватории Баренцева моря, гипотетически возможно, скажем, в акватории Берингова моря, а на трассе Северного морского пути, ну, вот подобные действия мне представляются необычайно маловероятным и по причине сложной ледовой обстановки, и по причине от того, что все-таки мы там существенно возродили свое военное присутствие, и у нас есть все возможные силы и средства, чтобы, ну, самым решительным образом повлиять вот на любителей подобных действий.
8: Включая подводный флот, я так думаю, да? Верно?
10: Безусловно, да. Безусловно. Но эта задача в основном ложится, конечно, на Северный флот, который у нас и достаточно мощно представлен, и на Северный флот, и Тихоокеанский, который достаточно мощно представлен и в подводном отношении.
8: Но обращает на себя внимание такой момент. Не так давно как раз Дональд Трамп, да, говорил о том, что он будет наращивать, будут Соединенные Штаты наращивать свое присутствие в Арктике, там немножечко мешает им Канада, но, в принципе, если Канада скоро станет очередным штатом, да, в Соединенных Штатах, то, может быть, и эту проблему они решат. Но так или иначе, такие угрозы звучат. Европейцы тоже довольно активно обсуждают свое присутствие в Арктике. Вот здесь выдержать такой напор со стороны Запада, каким образом, что нам еще нужно увеличить, усилить, укрепить?
10: Вы знаете, там, конечно, есть юридические моменты некие, которые, так сказать, еще недостаточно ясно прописаны. На картах обычно советского времени обозначались границы полярных владений СССР в Арктике, но юридически вот это никак не было закреплено. И такие моменты есть, которые и дают иногда нашим недоброжелателям заявить, что типа, а как же свобода судоходства? Вы там чего, типа считаете Северный морской путь своей исключительной собственностью и так далее и тому подобное. Такие тонкости юридические есть. Mm-hmm. Но тем не менее, вот в подобных случаях проявление силы и решимость ее проявить, оно действует на, так сказать, соображение, воображение наших недоброжелателей гораздо больше, чем всякие юридические моменты или дипломатические маневры. И я думаю, что все-таки наше военно-политическое руководство предпримет все меры, чтобы Северный морской путь оставался зоной исключительного вот, ну, нашего влияния и не более никого. И никого мы не... Я прошу прощения, уже такое простонародное выражение. И никого мы в свою арктическую зону не пустим ни при каких обстоятельствах. Вот только я так это расцениваю ситуацию и полагаю, ну это мое личное мнение, что в военном плане наше присутствие, базы, аэродромы, позиции всех необходимых видов вооруженных сил, родов, войск будут там в этих целях усилены. Потому что само направление, как один из ведущих путей, один из ведущих маршрутов мировой торговли, вот Северный морской путь, ну, крайне перспективен в сложившейся обстановке. И наша страна действительно может всеми имеющимися силами и средствами обеспечить безопасность проводки всех караванов любых дружественных нам стран.
11: Михаил Михайлович, да, спасибо вам большое за интересную беседу. Военный эксперт Михаил Ходоренок был с нами на связи. Хочется отметить, что все великие державы, они свою великость строили именно на морских и океанических торговых путях. Да, вспомним Великобританию и Соединенные Штаты Америки. У России есть исключительный, да, действительно, маршрут Северный морской путь, который тоже это самое величие может обеспечить в торговом смысле этого слова. Ну, тут вопрос безопасности, конечно, в первую очередь поднимается, и не зря об этом говорят и губернаторы, губернаторы, и президент в том числе. Будем следить за тем, как развивается и Северный морской путь, и безопасность на нем.
12: В кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
13: Обратный отсчет!
12: Еще трогательнее.
14: Мы летим на Луну!
15: И найдем моего папу!
12: Еще пушистее.
16: Никогда не видел столько лунтиков.
12: Новое большое путешествие.
17: Сынок, я здесь!
15: Папа!
12: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
18: Категория 0+.
19: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
8: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Я напомню еще раз, на всякий случай, наши контакты. 8-925-222-99-92. По этому номеру в любом мессенджере вы можете оставить ваше сообщение, и мы его обязательно увидим. А сейчас переходим к другой теме.
11: Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры из-за нарастающей угрозы в период проведения специальной военной операции. Что касается самого закона, сейчас разберем. Хочется сказать, какие, во-первых, объекты относятся к этой самой критической инфраструктуре, чтобы мы понимали. Промышленность, связь, ЖКХ, логистика, энергетика, в том числе атомная, потенциально опасные объекты и критически важные объекты. И вот на этом, пожалуй, все. В случае ненадлежащего обеспечения безопасности ответственными лицами правительство по поручению президента сможет вводить на них временное управление. Вот в чем суть этого указа, который Владимир Путин подписал. Его уже прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, представитель Кремля. Давайте послушаем его комментарий.
20: Условно планируется усилить. Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Штуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность.
11: К нам присоединяется президент Ассоциации опоры России Александр Калинин. Александр Сергеевич, здравствуйте.
21: Доброго вечера.
8: Ну, первый, самый простой вопрос. Для чего, в принципе, нужно вводить, как вы считаете, государственное управление на таких предприятиях, которые, ну, вообще говоря, частные, да, это бизнес, люди деньги зарабатывали, по идее, они должны как-то сами обеспечивать собственную безопасность?
21: Ну, как вы видите, риски террористических атак на наши объекты, они достаточно высокие. Мы, в общем-то, всей страной противостоим этим атакам и будем противостоять. Но бывают ситуации, что ведь на этих объектах критической инфраструктуры ведь не только владельцы этих объектов в итоге страдают и несут риски. Ну, к примеру, на логистических пунктах хранится масса товаров, которые не принадлежит логистическим компаниям, так называемым сейлерам. А, к примеру, объекты критической инфраструктуры, если говорить там о связи, и это же, в принципе, абоненты, которых у нас миллионы в нашей стране. И, естественно, объекты ЖКХ – это тоже потребители, бывает, весь город потребляет эти услуги. И, конечно, указ президента о том, что если в случае, если владельцы частные таких вот критической инфраструктуры не могут обеспечить защиту этих объектов от таких террористических атак, то может быть принято решение правительством по передаче управления временно этими объектами. Ну, в данном случае считается Росимущество, но может быть и обозначен другой назначенный правительством орган.
8: А управление, что под этим подразумевается? Означает ли это, что это просто администрирование работы, да, или просто, ну, например, обеспечение безопасности этого объекта? Или и его непосредственные функции тоже подпадают под управление, соответственно, тогда и прибыли?
21: Я думаю, сегодня Денис Мантуров очень подробно комментировал указ и указал, что, во-первых, будет эта точечная мера, и решение будет приниматься на самом верхнем уровне. И, во-вторых, сначала все равно проводится беседа, да, с собственниками, обращается внимание на проблемы, указывается на то, что правительство готово содействовать в усилении безопасности этих объектов. И в случае, если есть понимание, что не может собственник обеспечить безопасность этого объекта своими силами, либо не хочет по каким-то причинам, то тогда вводится временно, еще раз подчеркну, внешнее управление. Сегодня, кстати, Александр Шохин тоже комментировал этот указ и указал, что понятна и цель указа, и безопасность граждан, и обеспечение их конституционных прав, там, к примеру, да, на получение коммунальных услуг, услуг связи, к примеру, оно первостепенное, мы это все понимаем. Но единственное, что хочется уточнить, механизм действия этого внешнего управления, я думаю, что теперь указ президента как раз дает право правительству выработать такие нормы уже нормативными актами правительства Российской Федерации, чтобы, с другой стороны, и собственник предприятия понимал, где его границы ответственности, где границы ответственности, скажем так, внешнего управления. Вот. И, ну, есть еще один момент тоже, кстати, на что обращал внимание бизнес неоднократно, то, что бизнес обращался, прежде всего, к примеру, в правительство, чтобы затраты на защиту объектов, они все-таки относились в полной мере на себестоимость, потому что прибыли, конечно, на это может не хватить, и мы хотим, чтобы еще раз к этому вопросу, в том числе, вернулось правительство Российской Федерации.
11: Угу. Александр Сергеевич, а хочется понять, вот так для, скажем, неискушенного слушателя, а есть предприятия, которые не стремятся защищать, не хотят обеспечить свою безопасность? Ну, сложно представить себе, что какой-то бизнесмен наплевал на безопасность и отказался от того, что предприятие там работает и получает прибыль.
21: Дело в том, что ведь критическая инфраструктура – это разные объекты, и не у всех сегодня есть средства на такую защиту, и компетенции соответствующие тоже. Ну, к примеру, водоканал, да, к примеру. Они у нас есть ведь и частные, если посмотреть на страну. И, конечно, это же совершенно другие вложения. И еще ведь не всегда и бывает доступ к этим технологиям у частной компании. Надо же понимать, что многие технологии, они закрыты. Это ведь не только там, к примеру, далеко уже технологии ушли там от каких-то антидроновых ружей. Это совершенно другие технологии, в том числе радиоэлектронные. И военные. И поэтому здесь еще иногда и владелец предприятия и сам будет не против, чтобы было введено внешнее управление, но при этом с него были сняты вот риски такой ответственности за тот ущерб, который может быть ведь не только ему причинен, но и тем другим.
8: Ну и тем, кому он оказывает эти услуги, да, это понятно.
21: К примеру, товары селлеров, которые находятся на складах, да, или действительно А ведь есть и ответственность за предоставление услуг связи сотовой, коммунальных услуг и так далее и тому подобное.
8: Угу. Ну, а с другой стороны, вот вы сказали про водоканалы, частные предприятия, они действительно очень небольшие. Понятно, что у них сверхприбыли не было никогда, и вряд ли они когда-нибудь будут. Но есть и другие крупные предприятия, действительно очень крупные предприятия. Да? Это там, ну, та же самая энергетика, к примеру. Или, если мы говорим сейчас о логистике и о крупных логистических центрах больших компаний и ритейлеров, да, то, в общем, наверное, средства бы они нашли на обеспечение безопасности. Другой вопрос, что действительно вы правы, у них нет компетенции. Но здесь есть такой момент, как аутсорс, в конце концов.
21: Указ, кстати, предусматривает ведь передачу не всего предприятия, а части предприятия под временное внешнее управление. Потому что понятно, что риски ведь на разных территориях тоже разные. Есть приграничные или близко к границе части какого-то предприятия, а где-то они находятся глубоко на территории. Mm-hmm. И поэтому уже страны, да, и поэтому тоже, я думаю, что при введении таких механизмов, конечно, правительство будет учитывать еще и степень риска для конкретного имущества. И еще раз, как сказал сегодня первый вице-премьер Денис Мантуров, эти решения будут приниматься точечно.
8: И индивидуально, и в ручном режиме, что называется, но что да, совершенно правильно, безусловно.
21: И, конечно, главное, это защита жизни
8: и безопасности людей, граждан.
21: Граждан, абсолютно.
8: Без да, спорта. Абсолютно. А кто будет оплачивать вот это дополнительное усиление безопасности? Государство или все-таки сами предприятия?
21: Ну, и если следовать из логики гражданско-правовых отношений, если имущество берется в управление временно, да, то вот это как раз должно быть, во-первых, прописано, но, скорее всего, управляющая компания будет нести издержки уже. Mm-hmm. И, соответственно, как раз это снимает с владельца предприятия вот дополнительные затраты, которых у них, возможно, сегодня просто и нет возможности осуществить.
11: Александр Сергеевич, вы знаете, я вот видел и очень далеко от границы расположенные предприятия, которые озаботились мерами безопасности, и видел предприятия, которые очень близко к границе находятся, но о безопасности они совершенно не думают, не знаю, на что надеяться. Скажите, пожалуйста, вот стимулирует это бизнес позаботиться о безопасности?
21: Естественно, потому что любой бизнес это прежде всего люди, бюджеты, затраты, планы доходов, расходов. И, конечно, если, скажем так, не вкладываться сегодня в безопасность, то стоит задуматься о том, что ваше имущество может быть взято под управление. Но еще раз хочу подчеркнуть, что для некоторых предприятий, может быть, это и разумный выход из ситуации, когда средств на инвестиции нет, компетенции нет, и почему бы самим даже не обратиться, чтобы передать часть имущества в управление. Поэтому я думаю, то движение будет двустороннее. То есть это указ, он закладывает правовые основы, подчеркиваю, правовые основы брать в управление такие имущества. Это же не значит, что это будет применяться безоглядно, без расчетов, потому что в любом случае это затраты, и затраты в том числе и бюджетные.
11: Сотрудники предприятия как-то ощутят на себе смену вот этого управления?
21: Я думаю, нет, в основном нет. Ну, понятно, что будут предприняты дополнительные усилия по усилению именно блока безопасности. Но трудовой кодекс действует по стране, уж точно то структура правительства, которая, если будет брать в управление, то обеспечение трудовых прав граждан – это одно из основных приоритетов в этом случае.
11: Александр Сергеевич, спасибо вам большое за беседу. Президент Ассоциации «Опоры России» Александр Калинин был с нами на связи. Обсуждали новый указ, подписанный президентом, о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры управления на предприятиях, которые не озаботились своей безопасностью, может быть передано государству. Это касается нескольких сфер, в том числе промышленности, связи, ЖКХ, логистики, энергетики и критически важных и потенциально опасных объектов.
8: Ну, как мы поняли, все-таки решения будут приниматься точечно, в зависимости от того, что это за объект, какие у него мощности, какими ресурсами он сам располагает, да, какими уж не располагает, и действительно без государственной поддержки и помощи не обойтись. Совсем скоро вернемся, оставайтесь с нами.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
9: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Жильца многоквартирного дома в Уфе отключили газ и горячее водоснабжение, после чего управляющая компания потребовала собрать 2 миллиона рублей для восстановления подачи. Довольно запутанная история, сейчас попытаемся в ней разобраться. Что известно? Во-первых, что управляющая компания коммунальщикам, ну, газовикам, я так понимаю, в данном случае, передали акт о выявленных неисправностях, после чего газ отключили и оборудование для нагрева воды, ну, колонки, да, по-нашему, по-простому, тоже отключили. Соответственно, нет возможности приготовить поесть и помыться под горячим душем. Представители управляющей компании сказали, что нужно собрать по 25 тысяч с каждой квартиры, чтобы все восстановить. Но жильцы недоумевают. В прошлый раз управляющая компания сказала, что все исправно, а теперь все поломалось вроде как. Предполагают жильцы, что таким образом управляющая компания хочет переложить на собственников расходы на ремонт оборудования. В общем, с жалобами обратились уже и в прокуратуру, и в местную администрацию. Мы попытаемся разобраться в этой и аналогичных историях, потому что их, на самом деле, как мы понимаем, как нам подсказывает наш эксперт, такие истории не единичные. К нам присоединяется член Центрального штаба Народного фронта, эксперт по ЖКХ Светлана Калинина. Светлана Викторовна, рады вас слышать.
14: Очень приятно.
8: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
14: Здравствуйте. У нас недавно и суд произошел наподобие, только там котел отопительный, тоже надо было капитально ремонтировать, тоже вышел при подготовке к зиме срочно, и людям опять выставляли счета, и вот здесь общее собрание, оно принимает решение, не принимает. И категория граждан разделилась на две половины. Одни в собрании принимали участие, другие говорят, да нет, это должны ремонтировать все-таки те службы, от которых это зависит, потому что прямые договора с ресурсниками. И даже Минстрой России на этот раз давал просто не просто суд, а еще и специалисты давали свои такие, знаете, заключения, как и должно это действовать. Ну вот касаемо Уфы. Ну, действительно, 25 тысяч, если пенсия у бабушек там 15-19 тысяч рублей, и заплатить 25 тысяч, и за что? Мы раз в 3 года проводим общего домового имущества газового обязательно технический осмотр, люди за это платят, и строчки содержания жилья, ну, мы платим через управляющую компанию это, а, соответственно, значит, газовые службы должны отвечать за то, что они делают. То есть на 3 года они подписали акт о том, что все хорошо, нет никаких нарушений. Вы не выходили на место, товарищи газовики? Вот вопрос первый, который надо задать будет им и через прокуратуру. И второй вопрос. Даже если случилось, все техническое когда-то ломается. У нас есть программа капитального ремонта. И вот там любой технический, это счетчики, теплосчетчики, любая история с трубами, это все в имуществе общедомовом, и оно, если требует капитального ремонта, то здесь через управляющую компанию, и управляющая компания это знает, потому что однозначно их учат этому, и Минстрой много раз давал такие рекомендации, потому что сама участвовала в таких совещаниях с управляющими компаниями, и ГЖИ в том числе, должны были ходатайство оформить через органы местного самоуправления, то есть через главу поселка, города, о том, чтобы они ходатайствовали перед фондом капремонта срочно, но нельзя отключить газ. Нельзя
8: вот,
14: отключить
8: Светлана его. Викторовна, вот здесь вот я вас перебью, простите. Что больше всего возмущает, еще раз подчеркну, речь идет об общедомовом имуществе. Это не абсолютно газовая колонка в отдельной квартире, это общедомовое имущество. У нас есть строчка в квитанции «Обслуживание и ремонт общедомового имущества».
14: Да, мы его проходим раз в 3 года в обязательном порядке, и за это управляющий компании выплачивает деньги.
8: Но
14: я еще раз говорю,
8: сейчас,
14: оно все может ломаться.
8: Один момент, Светлана Викторовна, вот предположим, многоквартирный дом, мы ежемесячно оплачиваем вот эту строчку ремонт и содержание общедомового имущества. Сломался лифт. Ну, такого не
14: такая
8: бывает,
14: история.
8: Чтобы обзванивали квартиру, говорили, так, все дружно скидываемся, нам нужно починить лифт. Этого
14: нет,
8: не может
14: бывает.
8: Быть.
14: Буквально в Раменском такая же история была. И я вам хочу сказать, что здесь вмешалась государственная жилищная инспекция, Народный фронт ходатайствовал о том, чтобы была проведена правильная проверка. Хотели также по 27 тысяч людям выставить платежи. И здесь действительно, я еще раз говорю, все, что у нас касается капитального ремонта, вот содержание и текущий ремонт, это чисто подготовка к зиме, проверка всех, всего оборудования. И вот если управляющая компания выполнила свою работу, она выявила, что газ – это все-таки опасный объект. И ресурсоснабжающая организация, которая делала технический осмотр год назад или полгода, или 3 года назад, да, потому что раз в 3 года, она должна отвечать. Они сделали письмо, сообщающее, что ваше оборудование, за которое вы отвечаете, за которое мы вам заплатили деньги, сегодня выходит из строя. И вдруг ресурсник говорит, да, действительно, его надо менять. Ну, бывает, что гнилая труба, там, котел какой-то или... Вот вышло из строя, надо менять. Что в этом случае? Но это же общедомовое имущество, да, общедомовое. Тогда почему ресурсоснабжающая организация вместе с управляющей компанией не ходатайствовала о том, чтобы... А капитальный ремонт поставлен на 38-й год. Ну, допустим. Что срочно, дом нельзя отключать, там огромное количество людей, которые требуют, которым каждый день мы должны подавать ресурс. В первую очередь за это отвечает ресурсоснабжающая организация. Она нам продукт не даст, за который мы, извините меня, из года в год платили. И капитальный ремонт сетей там тоже запланирован. Это вы проморгали, господа. Вы
8: то есть да, вы должны ремонтировать за свой счет, а не за счет жильцов. Да. И в этой связи вот какой у меня вопрос возникает. Если сейчас в результате проверки прокуратуры выяснится, что да, действительно, проверили, на 3 года дали гарантию, сами должны платить, но платить не хотят, а жители уже от газа отключили и вообще, говоря таким образом, лишили их нормального существования, и нормальной жизни.
14: Здесь и Роспотребнадзор сегодня должен в защиту интересов людей сразу включиться вместе с ГЖИ, что отключать было нельзя. Если это срочное, то надо было срочно в течение, там, по 354 правилам провести ремонт в течение 10 дней. Если у вас нет денег, дальше вы платите свои деньги, ресурсоснабжающие не люди, отключать надолго нельзя ресурсы. Это звучит в законе Российской Федерации. И дальше уже ресурсник через фонд капремонта, у нас есть возмещение, свои деньги потратили, но люди готовы, чтобы перенесли сроки капремонта, ну, чтобы нам быстрее деньги вернули ресурсникам. Люди подписывают протокол общего собрания очно-заочной формы. Там вся процедура, Людмила, прописана. Она просто здесь была сведена в ноль, и крайним сделали люди. А вдруг пронесет? А вдруг люди заплатят? Это, как обычно, такая история, она имеет место быть.
8: Ну вот вы привели пример в Смоленске, там, я, насколько понимаю, примерно похожая ситуация, да?
14: Да, там оборудование по теплу точно так же было, ну, надо было и счетчик менять, надо было и котел там поставить новый, и обогрев делать, и тоже пытались вот за счет людей. И вот здесь эта история, суд дал разъяснение, что общее собрание неправомерно было принимать решение. Здесь есть законные решения вопросов уже по всей процедуре по фонду капремонта через заказчика наших работ органов муниципальной власти. Все разъяснение дано, и на сегодняшний день в любом случае людям должны вернуть деньги.
11: А, кстати, Светлана Викторовна, а если кто-то вот из людей уже 25 тысяч рублей заплатил, ну вот в случае с Уфой, да, им как-то...
14: Писать заявление о возврате. То есть им... через прокуратуру или ГЖИ написать заявление, что деньги, просим вас вернуть деньги, так как деньги были уплачены, а решение суда говорит о том, что деньги были возвращены.
11: Угу. То есть
14: это если вам вдруг не вернули эти деньги.
11: В любом случае мы сейчас должны будем идти в суд. Правильно?
14: Не обязательно, нет. Уже вот в Смоленске там подали в суд Государственная жилищная инспекция, управляющая компания, и там судились они вот с решениями про правомерности процедуры самой, но платежки уже выставлены были людям, и часть людей, конечно, заплатила. И суд принял решение, что надо в любом случае деньги отдать людям назад вернуть, а сделать процедуру правильно, как прописано в законе Российской Федерации.
11: Угу. Спасибо вам большое за беседу. Член Центрального штаба Народного фронта, эксперт по ЖКХ Светлана Калинина была с нами на связи. Здесь главное, что хочется, чтобы вот оперативно эти проблемы решались. Потому что суды, когда я слышу слово суд, это, как правило, на полгода минимум.
8: Это ты так знаешь, оптимистичный
11: сценарий, согласен. Угу. А если при этом у тебя нет теплой воды и ты не можешь себе покушать, приготовить нормально, это становится очень серьезной проблемой, мягко говоря.
8: А вообще,
11: и вызывает,
8: говоря,
11: недовольство.
8: И не вопрос ли это, вообще говоря, безопасности тех самых граждан, о которых мы сегодня говорим?
11: Да. Не отключайтесь, мы вернемся после свежих новостей.
2: Наше время. Подрастающему поколению новые знания. Тем, кто нуждается в помощи, доступная медицина, образование, здравоохранение и социальная поддержка. Главные темы предвыборных дебатов партии КПРФ, Коммунисты России и Зеленые. 26 августа в 14 часов на Радио России. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
22: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
18: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
23: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
18: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
24: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
25: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
26: Нормальным ребенком. А в детском доме я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь есть люди, которые меня любят.
2: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
27: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102,7.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 460 беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России. Ватикан обратил внимание на противоправные действия Киева. С надеждой об этом заявил Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с секретарем Ватикана по международным делам Полом Галлахером. Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами отряда Центра «Спас» и врачами прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Все подробности далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжают проведение своего подразделения группировки войск Центра. Освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Потери противника на данном направлении составили до 350 человек. Расчеты реактивных систем морской пехоты блокируют подходы формирования ВСУ к населенному пункту Доброволье, а расчеты ударных БПЛА «Герань-4 Сикер» продолжают ревизию морской логистики ВСУ. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приколотная, Бережное, Гоптовка и Благодатная Харьковской области. В ВСУ потеряли до 215 военнослужащих. Танк, 5 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.
1: Согласно последним сообщениям, группировка «Восток» уничтожила опорный пункт ВСУ в Запорожской области. За сутки уничтожен 41 пункт управления беспилотниками противника. Южная группировка за сутки уничтожила БТР и 71 беспилотника. Бойцы «Севера» пленили солдата ВСУ и уничтожили 133 БПЛА самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотников над российскими регионами акватории Черного моря. Частный жилой дом загорелся в результате падения украинского беспилотника в Липецкой области. Погиб мужчина и 14-летний ребенок. Кроме того, пострадали две женщины, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Россия рассчитывает, что Ватикан обратит внимание на противоправные действия Киева. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел нашей страны Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.
3: Конечно же, говорили мы о том, как относятся на Украине к русскому языку, к русскому образованию, к русским средствам массовой информации, к русской культуре в целом. Единственная страна, где все это, где язык запрещен. Нигде больше в мире такого нет. И мы рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы, так же, как и на действия киевского режима, который законодательно ведет дело к уничтожению канонической украинской православной церкви.
1: По словам Лаврова, Россия подтвердила настрой на сотрудничество с Ватиканом по Украине, в частности, по теме детского досье. Министр также выразил благодарность Ватикану за его взвешенную позицию по украинскому кризису. Добавили, что представитель Святого Престола приехал в Россию с визитом впервые после начала специальной военной операции. Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами отряда Центра «Спас» и врачами прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом

0: Таким контролем государства, чтобы не допустить разрыва логистических связей региона с остальной страной, об этом заявил в интервью ТАСС советник президента Антон Кобяков. Он предупредил, что внешнее участие в проектах должно сопровождаться опережающим строительством под государственным надзором, иначе округ может оказаться в логистической зависимости от соседних стран. Кобяков подчеркнул, что либеральная модель не работает для таких гигантских территорий. Он призвал усилить плановые начала в экономике, ссылаясь на опыт Китая, где рынок выполняет тактическую функцию перераспределения ресурсов, а стратегию задает государство. 1 сентября в России на кассах начнет работать единый платежный QR-код, который позволит оплачивать покупки быстрее и без путаницы. На кассах не будет елки из стикеров разных банков. Один код подойдет всем. Покупатель сканирует его камерой телефона, выбирает свое приложение и подтверждает перевод. Бонусы и кэшбэк при этом сохраняются, а время на оплату сокращается. Переход будет поэтапным. Сначала систему внедрят крупнейшие банки и предприниматели с выручкой свыше 120 миллионов рублей в год. Соединенные Штаты приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру, сообщает Financial Times со ссылкой на Госдепартамент. Заявители уже начали сообщать о переносе собеседований, когда их рассмотрение возобновится, пока не уточняется. Цель паузы – научить сотрудников консульств всесторонне и последовательно оценивать каждого заявителя, отметили в Госдепартаменте. Сентябрь в России обещает быть контрастным и нестабильным, сообщил начальник отдела Росгидромета Анатолий Цыганков. В северо-западных и сибирских регионах ожидаются дожди, а на востоке возможны ночные заморозки. В Москве температура будет зависеть от направления ветра. При южном потоке воздух прогреется до плюс 22 градусов, а при северном похолодает. Синоптик отметил, что окончательный прогноз пока не готов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы клуба на фоне ухода лидеров команды Батракова, Воробьева, Карапукаса, Пруцева. Напомню, после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» набрал всего 3 очка и занимает 14 место. Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофей, но совершенно точно будем бороться за них. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать, заявил Нагорный. Бешикташ через посредника выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Однако затем, по информации инсайдера Ивана Карпова, стало известно о том, что из этих 30 миллионов Бешикташ хочет фиксированно выплатить только 5 миллионов евро, а остальные 25 прописать в виде бонусов. В российском клубе отказались обсуждать возможный трансфер Кисляка. Российская фигуристка София Дзепко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке, который пройдет с 3 по 5 сентября. Елена Костылева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной, Виктория Стрельцова – второй. Напомню, победительницей первого этапа юниорского гран-при ИСУ в Сиане стала София Дзепко. 16 спортсменов из России примут участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 26 по 30 августа в Познани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России. В рамках чемпионата мира пройдут также состязания паралимпийцев. В этом турнире выступит 6 гребцов из России. В завершение вновь футбол. Юношеская сборная России до 15 лет примет участие в международном турнире памяти Юрия Морозова в Санкт-Петербурге с 27 по 30 августа. Соперниками станут сборная Белоруссии, «Зенит», «Кайрат», «Цервена Звезда» и «Флуминенсе». Матчи будут состоять из 2 таймов по 30 минут. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным центров области, сегодня в Магадане до плюс 14, в Хабаровске до 20 градусов. Пройдет временами дождь. В Челябинске плюс 25, тоже небольшие дожди. В Красноярске осадки плюс 15-17. В Калининграде до 20 тепла. В Оренбурге плюс 28 без осадков. В Казани и Нижнем Новгороде дожди плюс 19-20. В Сочи до 29 градусов тепла. В Симферополе до 32 выше 0 и без осадков. В Санкт-Петербурге также осадков не ожидается. Днем плюс 20, атмосферное давление будет выше нормы. В столице кратковременные осадки в период с 11 до 12 часов и плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление также будет выше нормы. Сейчас в Москве плюс 13.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
1: Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Богомолы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
3: Все богомолы – это хищники. Их всего 2500 видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
1: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
4: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, немножко наших контактов в самом начале. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Отправляйте нам сообщения, оставляйте мнения и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России мы там называемся, там много всего интересного, свежие новости, обсуждения, прямая трансляция есть в последнем сообщении. Заходите, посмотрите, поучаствуйте в беседе под прямой трансляцией, оставьте комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Скачивайте наше приложение Радио России в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
4: Тут такая новость пришла. На самом деле мы уже затрагивали эту тему. Ну, к деталям. Молодой человек, девятиклассник, сдал ОГЭ, сдал хорошо, нормальные результаты. Но в 10 класс его не взяли. Потому что, как выяснилось, по какой-то причине, вот эти профильные 10 классы, да, он профиль не, сдал недостаточно. А обычного общеобразовательного 10 класса в его школе нет. Эту ситуацию родители просто так не оставили, дошли до Верховного суда. И Верховный суд заявил, что... Подобным образом поступать нельзя.
5: Да, давай я процитирую сразу. В Российской Федерации признается обязательность как основного общего образования 9 классов, так и среднего общего образования 10-11 классы. При этом сама по себе итоговая аттестация основного общего образования является лишь подтверждением пройденного этапа, не свидетельствует о завершении всего обучения, а потому не может служить основанием для отчисления из школы. Это официально... пресс-релиз Верховного суда с такой мотивировкой вышел.
4: Да, еще раз подчеркну, да, положение о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не должны лишать детей конституционного права на образование.
5: Попробуем обсудить, как действовать в аналогичных ситуациях. Наверняка это не первое и не последнее ситуация, в которой родители не знали, в общем, как поступить. Мы уже эту тему обсуждали тоже в нашем эфире. Сейчас обсудим с партнером, руководителем практики образовательного права Яковлев и партнером, заместителем заведующего лаборатории образовательного права Высшей школы экономики Мария Османская. С нами на связи. Мария, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер, Людмила, Даниил.
4: Ну, вот такая ситуация. Закончил ребенок 9 класс, сдал ОГЭ, да, но выяснилось, что в его школе все поменялось, теперь только профильные классы, а нужный профиль он или не сдавал, или сдал недостаточное количество баллов, по мнению администрации школы. Что делать родителям, если мы теперь в руках имеем вот такое решение Верховного суда?
6: Ну, тут главный вопрос, как отстоять право на обучение в 10 и 11 классах. И начинать нужно, конечно, не с суда, а с правильной фиксации своей позиции. Родители должны письменно сообщить директору, что ребенок намерен продолжать обучение по программе среднего общего образования. И подать заявление в соответствующее заявление в 10 класс. Если школа набирает только профильные классы, нужно запросить положение об индивидуальном отборе и подать документы в установленный срок. Даже если родители не согласны с условиями отбора, не стоит давать лишний раз школе дополнительный аргумент о том, что семья сама не прошла предусмотренную процедуру. Если уже поступает отказ, он должен быть, безусловно, в письменной форме, конкретным основанием. После этого необходимо сразу же обращаться к учредителю школы или в орган управления образованием, ну и в прокуратуру в крайнем случае. И только если вопрос не решается оперативно в суд. Тут важно понимать, что право на среднее общее образование не означает безусловного права попасть в любой выбранный профиль. Но школа не может просто отчислить ребенка после 9 класса и полностью переложить дальнейший поиск места обучения на семью.
5: Вы знаете, Мария, ну мы эту тему обсуждали в эфире, и знаете, нам тогда эксперт говорил, что ну найдите школу поблизости, в которой есть вот эти классы общего профиля, и идите туда. Ну а если, например, такой школы нет, ну и в конце концов, если не хочет ни ребенок, ни родители, там, водители ездить в какую-то более далекую школу, вот в таком случае как быть?
6: Ну, я считаю, что обязанность организовать получение среднего общего образования лежит не только на родителях, но и на публичной системе образования. Поэтому родители должны требовать от органа управления образованием обеспечить ребенку место для продолжения обучения либо в той же школе в универсальном профиле, либо в другой территориально доступной школе.
5: Ну, тут территориально доступная школа, тоже, знаете, такое понятие. По мнению чиновников администрации, наверняка 50 километров, это в целом, ну, можно пройти, наверное, да, там, или проехать. А
4: довезете,
5: по мнению школьника, да, наверное, это неудобно. И родители, которые, например, работают на заводе, там, с 8 утра до 5 вечера, для них это тяжеловато. Тут, мне кажется, есть разночтение. А вообще, Мария, я понимаю, что вот я сейчас задам вопрос, но он вообще не к вам, а к чиновникам, скорее. Но почему вообще эта ситуация-то сложилась? Зачем вот перед фактом, по сути, перед началом учебного года родителей и школьников ставят в такое положение, что вот у нас система изменилась, теперь, в общем, идите ищите что-то там еще. Зачем так сделали? Это же, ну, вот порождает вот такие конфликты, это же не единичная история.
6: Ну, да, данную проблему нельзя назвать единичной, хотя оценить ее масштаб в цифрах невозможно. И, ну, отдельной статистики по отказам в переходе в 10 класс не ведется. А, как правило, до суда доходят немногие семьи. А тут вопрос не изменения, а вопрос, наверное, применения норм школами.
5: Ну да, они могут создавать эти общие классы, а могут не создавать. Это как бы право действительно у них есть. Но вот почему-то решили не создавать. Ну это что, это глупость или измена, что называется?
6: Нет, безусловно, конечно, нет у школы обязанности создавать универсальные профили. Ну, вот, знаете, тут, конечно, возникает юридическая подмена. Законный отбор в конкретный профиль, там, математический, гуманитарный, инженерный, сейчас огромное количество, превращается в фильтр доступа к среднему общему образованию как таковому.
5: Да.
6: Но ребенок, который не прошел выбранный профиль, фактически оказывается за пределами школы, что, на мой взгляд, недопустимо. И законодательство это, конечно, не позволяет. И нужно
5: то есть
6: говорить
5: это злоупотребление
6: о том, что...
5: правом?
6: Ну, я бы сказала, неверное применение норм права.
4: А кто недопонял, что... кто недопонял вот это вот решение, да, нашего Министерства просвещения об организации вот этих профильных классов? Это что-то в министерстве не до конца доуточнили, да? Или это в школах просто вот решили, что ага, дали команду на создание профильных классов, теперь все классы у нас будут профильные?
6: Ну, у нас очень часто школы принимают все буквально. Здесь даже не решение Минпросвещения, у нас федеральный закон об образовании предусматривает индивидуальный отбор. Поэтому и закон в том числе и прямо устанавливает обязательность не только основного общего, но и среднего общего образования, одновременно разрешая индивидуальный отбор в профильные классы. Но вот, да, проблема в том, что эти положения на практике применяются изолированно друг от друга школами. Школы, ссылаясь на завершение программы 9 класса, как на основание для отчисления, а затем на правила профильного отбора, как на основание для отказа в продолжении обучения. Вот, поэтому, возможно, законодательство недостаточно подробно отвечает на практический вопрос, что именно должна сделать школа, если все ее 10 классы профильные, а ученик не прошел отбор или выбрал общеобразовательную траекторию.
5: Есть такое ощущение, что, в общем, администрация школы должна была сама этим вопросом задаться перед началом учебного года или во время этого, этих всех изменений, и подумать на будущее, и понять, что делать с этими ребятами, и что делать с недовольными родителями, и как-то скорректировать, что ли, открытие всех этих профильных и непрофильных классов. Мария, спасибо вам большое. Партнер, руководитель практики образовательного права Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнер, заместитель заведующего лаборатории образовательного права Высшей школы экономики Мария Османская была с нами на связи.
4: Еще важный момент. Если у нас подзаконные акты, указы, да, или даже законы нарушают федеральный закон или пункты Конституции, то здесь, мне кажется, все-таки чиновники высокого уровня должны навести порядок, это как минимум, чтобы на местах, в муниципалитетах, в регионах не возникало необходимости директору принимать решение. А вот ему как быть-то теперь, общие классы оставить или вообще все убрать? Чтобы вот этого не возникало. А теперь получается, что у нас директора нарушают Конституцию.
5: Да,
4: ну так выходит.
5: Да, нужно было заранее просто подумать кому-то на месте. В районе, например, в каком-нибудь районном управлении образования, в городском управлении образования. Безусловно, это нужно было сделать, не сделано. Теперь вот Верховный суд разгребает.
4: Минпросвещение, мне кажется, должен тоже озаботиться.
5: Посмотрим.
4: Да.
1: Наше время.
5: В Волгоградской области состоялось торжественное открытие заключительного этапа всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». Ну, на самом деле, состоялось открытие чуть раньше, сейчас она уже вовсю идет. Спросим, как это все происходит сейчас, помним, что такое «Зорница» раньше, чем она отличается современная от той советской. С нами на связи командующий игрой «Зорница 2.0», кавалер трех орденов мужества, участник президентской кадровой программы «Время героев» Владимир Михайловский. Владимир, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели.
5: Расскажите, пожалуйста, Владимир, что такое современная «Зорница 2.0»? Мы все помним советскую, а нынешняя чем-то отличается от той, которую многие помнят?
7: Нынешняя, я бы сказал, кардинально отличается форматом проведения, но самое главное, что мы заложили, это командная работа, командный дух, формат патриотического воспитания, любви к родине, чувство плеча, поддержки. Это мы все оставили, но мы изменили полностью формат. Если есть возможность, я сейчас вкратце поделюсь.
5: Да, конечно, конечно.
7: Вот. Мы максимально приблизили все к реальности с учетом использования современных технологий. Ребята используют активно FPV-дроны в роли операторов. У нас разделение наших участников, отрядов, на специальности есть командиры, связисты, медики, инженеры, операторы БПЛА, военкоры. И у каждого из них индивидуально проходят отрядные состязания.
5: Подождите, я правильно услышал, у вас даже журналисты военные там работают?
7: Да, да, у нас военные журналисты, они каждый день записывают, отражают, где-то ложная информация, они скидывают своим отрядам и говорят, что эта информация неверна, это неправда, и опровергают
5: ее. Мне кажется, раньше такого не было.
7: Ну вот, мы изменили формат и так, подключаем что еще максимально... нового? Что еще нового? У нас комбинированный марш 10 километров, где ребята с предоставлением Министерства обороны техники преодолевают водные препятствия. Суточная игра, которая еще проходит ночью. Дети с учетом современных типа визионочных веток смотрят, наблюдают, занимают точки, удерживают их, выполняют задачи. И сейчас активно используем мы БПЛА. Дети, наши участники, проводят разведку местности, ударными дронами уничтожают цели.
5: Угу. Владимир, позвольте поинтересоваться. Ну вот такое осовременивание этой игры, оно наверняка было бы невозможно без опыта современных боевых действий. Я так понимаю, что среди наставников, в том числе участники специальной военной операции?
7: У нас каждый командующий армии — это участник президентской кадровой программы «Время героев». Также в структуре управления имеются командиры подразделений, ветераны боевых действий. И они активно делятся своим опытом, своим личным составом. У нас 1000 участников. 1000. И самое знаменательное, что я хочу поделиться, потому что у нас вот недавно был старт, и он был в день государственного флага. Угу. Такого еще не было ни раз. Никто так в таком формате не проводил. Триколор был везде. У нас парашютисты приземлялись с нашим флагом. У нас флаг 30/60 наставники развернули. У всех были мурашки по коже, и прям волосы вставали от гордости дыбом, от гордости, от такой ответственности. Триколор был везде. Каждый участник с гордостью нес флаг, и после я общался с участниками, и они с такими эмоциями, с такой гордостью рассказывали, что насколько им было важно, и для них это прям... гордость большая.
4: Владимир, еще такой вопрос. А как попасть, как стать участником вот этой игры «Зорница 2.0»? Кто может стать участником?
7: Участником могут стать... У нас есть разделение на категории. Младшие, средние, старшая категория, которая у нас сейчас проходит, это до 17 лет. Средняя специально до 23 лет. Это наши ребята, у которых есть большое желание. Они проходят региональные этапы. В последующем лучшие команды отбираются и проходят окружной этап. И победители окружных этапов выходят на финал, вот, который у нас проходит сейчас в городе Герой Волгоград.
5: То есть это сейчас победа будет за каким-то регионом или за какой-то конкретной командой? Как бы кто станет...
7: Ага, извиняюсь. У нас разделение на союзы. Мы поделили, у нас участвуют все 89 субъектов нашей страны, и мы их разделили на союзы, на 4 союза. И сейчас мы проводим индивидуальные состязания, а в последующем у нас будет финальный бой. Рекомендую посмотреть. У нас в мессенджере Макс есть «Зорница 2.0». Там мы каждый день публикуем, что проходит, какие состязания наши участники, и там будет финальный бой. Такого никто еще не проводил и не видел, то, что мы проведем. И на финальном бое будет состязание двух армий, и победившая армия ну, займет уже там первое, второе, там, и до третьего места.
5: Слушайте, ну, интересно, конечно. Спасибо вам большое за рассказ. Кавалер трех орденов мужества, участник президентской кадровой программы «Время героев», командующий игрой «Зорница 2.0» Владимир Михайловский был с нами на связи. Надеюсь, в армиях погоны, как раньше, сохранились. Mm-hmm. Их точно так же можно отрывать. Не успел задать этот вопрос, но посмотрим на финальный бой и сделаем выводы.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
1: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир, и уже с нами в студии наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, привет тебе.
3: Привет,
4: привет, привет.
2: Ну, слушай, ждем, ждем. Про интригу хотим сегодня поговорить, да? Кто же?
4: Давай.
2: Кто же кто?
3: Всех заинтриговал разум.
4: Это сильная интрига, действительно.
2: Да. Я так понимаю, про руководителя FIFA, да, мы сегодня говорим?
4: Слушай, ну да, на самом деле в мировом футболе, конечно, скандал продолжается, никуда не делся, и по-прежнему позиции Джани Инфантино как руководителя Международной Федерации Футбола, они, в общем, довольно зыбкие, как по мне. Хотя, ну, кто как считает, потому что... Ну, на самом деле, все сейчас обсуждают, как там скривил лицо Криштиану Роналду при встрече с Джани Инфантино. Наследный принц Саудовской Аравии, в принципе, отказался от рукопожатия с Джани. Но есть, например, Самуэль Этоо, прекрасный футболист в прошлом, ныне президент Футбольной Федерации Камеруна, выступавший за Анжи, я напомню. Так вот, он сказал о том, что ничего плохого Джани Инфантино вообще не делал, и, мол, если бы приняли вот эту историю с продажей 20% акций от компании FIFA Football Enterprise частным инвесторам и заработали бы денег, то африканские футбольные сборные получили бы хорошие денежные вливания и возможности. Но вот как-то не все, что ли, ценят вклад Джани Инфантино в будущее именно африканского футбола. Потому что, ну, давайте честно, наверное, помогло бы это решение как раз вот только совсем самым-самым бедным странам, которым прислали бы несколько миллионов. Они такие: ух, ничего себе, у нас бюджет страны тут появился. А остальным, конечно, ну, погоды не делала бы вся эта история. В итоге, конечно, все мы прекрасно помним, что история с продажей прав на проведение чемпионата мира, она заглохла успешно, потому что я напомню, что УЕФА просто бойкотировал чемпионат мира. Сейчас этот бойкот, естественно, сняли, потому что Инфантино вроде бы как уже сказал о том, что этого не будет. Но так или иначе, конечно, отношение со стороны УЕФА к главе FIFA по-прежнему не самое радужное. А, например, 23 августа футбольные ассоциации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Фарер островов, все как один выразили, собственно, недоверие президенту FIFA Джани Инфантино. Они потребовали независимой проверки прозрачности и управления финансами в FIFA. Ну, насколько это возможно...
2: В коррупционном скандале, короче говоря, его подозревают.
4: Ну, да, обвиняют в том, что он не чист на руку. Я напомню, что Зепп Блаттер, ну, или Йозеф Блаттер, предыдущий президент FIFA, он, в общем, даже срок отбыл, если что. Но после него казалось, что Джани Инфантино — это такой вот чиновник, который когда-то участвовал в жеребьевке Лиги Чемпионов, все его запомнили по телевизору, как он вот, значит, эти шарики закладывал в корзины, и, мол, такой милый мужчина, который на прекрасном английском изъясняется с таким милым итальянским акцентом.
2: Итальянец,
4: на самом деле он швейцарец.
2: А, швейцарец?
4: Да, ну, просто с итальянскими корнями. Но, в общем, как-то это все, весь образ не вяжется с тем, что происходит прямо прямо сейчас, когда Криштиану Роналду так морщится от присутствия самого
2: Джани. Я посмотрел фотографию, на самом деле, как Криштиану Роналду сморщился.
4: Тут, да.
2: Скорее, это как это озлобленная немножко гримаса.
4: Ну, такая, да, гримаса. Он скорее не понял, как вообще реагировать, видимо, на то, что либо сказал Джани Инфантино, либо, в принципе, на его присутствие, как нужно реагировать на то, что Джани там находится рядом с ним. Но я напомню, что Инфантино ведь еще и побоялся, скажем так, нелестных слов в свой адрес, потому что недавно был отправлен в отставку главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур, который публично раскритиковал решение Инфантино и, в общем, своей должности лишился практически моментально. Так что, видимо, Джани серьезно боится за свой пост и за то, что его сместят все-таки с позиции президента ФИФА. Но, например, Александр Алаев, президент российской премьер-лиги, считает, что вообще не все так однозначно, и что Инфантино очень весомый руководитель, и что, в общем, он вполне может свой пост сохранить. Поэтому тут, честно говоря, непонятно, куда повернется, куда ветер подует к марту месяца следующего года, и я бы не стал однозначно говорить, хорошо ли это или плохо для российского футбола, потому что, как по мне, это вообще неизвестно. Будет ли это позитивным, если сменят президента, или негативным. Потому что я напомню, что вообще-то чемпионат мира 2018 года Российская Федерация получила еще при управлении ФИФА Зеппом Блаттером. Так что Джани Инфантино там никоим боком рядом не стоял. Ну, точнее, где-то он там находился, конечно, в офисе ФИФА где-то. Но...
3: где-то рядом.
4: Но да, но решение принимал абсолютно точно не он.
2: Я, кстати, прошу прощения, что я врываюсь. Я увидел неожиданно фотографию, как Владимир Путин в футбол с Инфантино играет. Это что, правда, что ли, такое было?
4: Ну, конечно, да.
2: Я что-то уже такого не помню, если честно.
4: Да, это было, я думаю, что это было как раз в период чемпионата мира в России. Да,
2: наверное.
4: И на тот момент Инфантино уже руководил мировым футболом, но только-только начинал свой путь. И мы прекрасно понимать должны, что сейчас сложно вообще анализировать, какой президент ФИФА будет хорошим для России, а какой плохим. Непонятно абсолютно. То, что Инфантино любит деньги, это факт, это мы все в этом убедились. Но, с другой стороны, а, например, мы-то готовы серьезные деньги тратить на выстраивание отношений с ФИФА? Я вот лично сомневаюсь, насколько это необходимо вообще.
2: Честно тебе скажу, Виталий, я вот после того, как эту фотографию увидел, историческую, да. У меня только сейчас теории заговора в голове сейчас крутится. Не связано ли как-то назначение Инфантино в тот момент с Россией?
4: Да нет.
2: Рука Путина повлияла на назначение. Но это же любимое вот это западное.
4: Ну, любимое, но ты же понимаешь, что после этого еще не стоит забывать, что США получили право на проведение чемпионата мира. То есть их, наверное, интерес был даже большим. И не стоит забывать, если я правильно помню, то вроде бы не в период президентства Дональда Трампа это было, то есть не он был президентом США, когда американцы получили право на проведение чемпионата мира.
2: Ну, Байден до него был, наверное, при нем еще был.
4: Да, и, конечно, Дональд, естественно, желал, чтобы все лавры были только в его адрес, но как-то глупо это обсуждать, что вот, мол, он провел такой невероятный чемпионат мира, когда не он получил право на его проведение, если что. Вот. И Джани Инфантино вот в этом отношении, наверное, спорный президент ФИФА. А то, что он там к России как-то неровно дышал, я не думаю, что это вообще стоит обсуждать, потому что, я говорю, с Блаттером еще договаривались по поводу проведения. И дальше, скорее, там про Саудовскую Аравию можно рассуждать, да, и про то, что у нас чемпионат мира ближайший будет там вообще чуть ли не в 7 странах, и проведение будет, ну, просто невероятным. Там где-то один матч, где-то два матча, как это неудобно, сколько командам придется летать с одного континента на другой, ну, это просто это катастрофа какая-то.
2: А где следующий?
4: Насколько я помню, там сразу несколько стран, и Испания, Португалия вроде бы основные, Марокко, ну, в общем, много стран.
2: Европа
4: там,
2: и Африка принимают следующий чем?
4: Там плюс еще будут несколько чуть ли не выставочных матчей на территории Южной Америки, ну, это просто просто, ну, бедлам, честно говоря. И в этой связи особенно забавно выглядят последние новости о том, что Джанни Инфантино хотел провести там чуть ли не юниорский чемпионат мира среди 211 стран. Ну, это что? Это как вообще объяснить? Юниорский-то куда? На нем-то он где деньги заработает или распилит, уж извините. Потому что, ну, откровенно говоря, FIFA, не стоит забывать, что это не коммерческая организация, которая ворочает, ну, просто миллиардами. Миллиардами.
3: А как им это удается? Вот как? Вот, ну, ну, каким образом вот эти вот денежные потоки проходят именно через
4: спонсорские,
3: этот
4: спонсорские, спонсорские. Все через спонсоров, все через те компании, которые платят за рекламу. Плюс не стоит забывать, что FIFA же еще и занимается там продажей прав на показ. И, например, если я правильно помню, последний вот чемпионат мира, который прошел этим летом, там чуть ли не 350 миллионов, кажется, американский телеканал один заплатил, не буду называть его название. А в итоге они отбили практически всю эту сумму за счет Hydration Break, я напомню. Это паузы, которые были в каждом тайме. Они первоначально вроде как были направлены на то, чтобы футболисты восполнили водный баланс, а на самом деле это была трехминутная рекламная пауза. Просто это уже с течением матчей стало понятно, что это не для того, чтобы футболисты в себя пришли, а ровно три минуты идет рекламный блок на отдельно взятом телеканале, который заплатил колоссальное количество денег за права на показ. Поэтому, ну, конечно, они зарабатывают всеми возможными способами. И плюс ко всему, это клубный чемпионат мира, это чемпионат мира среди сборных, это женский чемпионат мира. Ну, в общем, зарабатывают как могут, крутятся, вертятся. Джанни Инфантино главное действующее лицо.
2: Мы же хотели, Виталий, обсудить, кто вместо.
4: Да, ты знаешь,
2: что «Игру престолов» хотели обсудить.
4: Тут
2: FIFA.
4: Дело в том, что сложно FIFA даже сложно предположить, кто его может заменить. Конечно, там назывался президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи, насколько я помню, его зовут. Это тот человек, который от УЕФА как раз представляет интересы Европейского футбольного союза и FIFA, и вообще является, ну, в общем, очень и очень влиятельным на самом деле чиновником. Но сам он вроде как отрицал эту историю. Понятно, что от УЕФА будет свой кандидат обязательно. Учитывая то, что Александр Чеферин, ну, в общем, чуть ли не в открытую готов критиковать решение Джанни Инфантино по отношению к сборным из Европы, я думаю, что кто-то от УЕФА обязательно будет претендовать. Но тут ведь интересно то, что мы же все прекрасно понимаем, что Аль-Хелаифи, он, ну, как бы представляет вроде как Европу, но сам-то он европеец вообще далеко. И в этом отношении, конечно, интересно, как, ну, если он придет руководить, то как FIFA повернется как раз к условно там африканским сборным, да, к тем же там представителям Камеруна и так далее, потому что африканцы поддерживают сейчас Джанни Инфантино, а все остальные конфедерации, по большому счету, ему высказали такое недоверие, позицию о том, что так поступать было нельзя, имеется в виду продажу прав на чемпионат мира, там и УЕФА, и АФК, это Азиатская конфедерация, и Конмебол, Федерация Южной Америки, и Конкакаф, даже Федерация, собственно, Северной Америки, они все высказали недоверие в адрес Инфантино. И как они, скажем так, будут относиться к новому президенту, это тоже знак вопроса, потому
2: импичмент выразили, короче говоря.
4: Ну, по большому счету, да, но отстранить его от должности очень тяжело.
2: Просто интересно, что вот даже в спорте есть такая некая своя политика спортивная.
4: Конечно.
2: Кто-то
4: конечно.
2: За, что-то против, вот они все что-то борются, добиваются своих целей, и есть коррупция, конечно.
3: Ну, сначала коррупция,
4: слушай,
3: а потом
4: политика.
3: Слушай,
4: ну ты не забывай про Бессебе, кажется, это бывший президент IBU, биатлонного союза, про которого писали просто массу разнообразных инсайдов на тему того, как он приезжал в Россию, с кем он здесь гулял и так далее. Ну, в общем, его пытались выставить максимально в некрасивом свете. Скорее всего, так оно и было, конечно. Но мы-то понимаем, что это специально сливается для того, чтобы определенного президента просто убрать с должности. Про Джанни Инфантино, я уверен, мы еще многое узнаем к марту месяцу.
3: Интересно. А и вообще вот интересно, устоит или нет? Потому что, ну, объявляли президенту Соединенных Штатов импичмент.
4: Мне кажется, зависит от Дональда Трампа.
3: Вот так.
4: Да.
2: А насколько Дональд он будет Трамп поддерживать к тому моменту Джанни Инфантино? Тоже еще непонятно, как пройдет свои промежуточные выборы в Конгресс. Ну, в общем, да. Интересная «Игра престолов». Виталий, спасибо большое за то, что все это так подробно для нас рассказал. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами в студии.

0: Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Мытеле» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум Инутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
7: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
7: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
7: Все это масло таволги.
8: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
7: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
8: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно. бесконечно. А времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
7: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
8: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
7: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Расчет «Орлана-10» группировки «Центр» уничтожил живую силу противника на Днепропетровском направлении. Спецборд МЧС прилетел в Благовещенск, где произошли взрыв и пожар на Амурском газохимическом комплексе. И в Роспотребнадзоре назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Далее обо всем подробнее. Расчет разведывательного беспилотника «Орлана-10» группировки войск «Центра» обнаружило скопление живой силы противника на Днепропетровском направлении и уничтожило ее, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы также раскрыли замаскированный в лесополосе опорный пункт. По переданным координатам расчет реактивной системы «Град» нанес удар осколочно-фугасными снарядами. Средства объективного контроля разведывательного БПЛА подтвердили точное попадание и полное уничтожение цели, отметили в военном ведомстве. Россия рассчитывает, что Ватикан обратит внимание на противоправные действия Киева, в том числе на гонения на представителей канонической Украинской православной церкви. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.
2: Конечно же, говорили мы о том, как относятся на Украине к русскому языку, к русскому образованию, к русским средствам массовой информации, к русской культуре в целом. Единственная страна, где все это, где язык запрещен. Нигде больше в мире такого нет. И мы рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы, так же, как и на действия киевского режима, который законодательно ведет дело к уничтожению канонической украинской православной церкви.
1: Во время визита в Москву Галлахер посетил могилу неизвестного солдата у Кремлевской стены. Он также поблагодарил российскую сторону за приглашение для Святого Престола. Всегда был характерен упорный поиск диалога, даже в самых трудных обстоятельствах, отметил глава дипмиссии Ватикана. Украина стала главным получателем западного оружия в 2024 году. На нее пришлась львиная доля экспорта ряда стран, следует из доклада организации Control Arms. А в частности, Киев получил более 92% вооружений, экспортируемых в Великобритании, 79,5% Чехии и без малого 79% Германии. А большая часть британского экспорта пришлась на беспилотники, бронетехнику и наземные транспортные средства. Между тем, Лондон продолжает расширять оборонное сотрудничество с Киевом. 24 августа страны подписали соглашение о партнерстве в области искусственного интеллекта для обороны. В тот же день британский премьер Энди Бёрнем объявил о начале совместного с Украиной производства ракет Storm Shadow. Жители Тернополя напали на автомобиль территориального центра комплектования во время рейда по выявлению уклоняющихся от мобилизации. Один сотрудник ТЦК получил травмы, его доставили в больницу. По данным украинских СМИ, конфликт произошел во время проверки документов. Группа местных жителей напала на служебную машину и повредила ее. На место прибыли полиция, спецназ и военная техника. После отъезда силовиков жители продолжили акцию протеста и устроили марш по городу. Спецборд Ил-76 МЧС прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших при взрыве в строящемся Амурском газохимическом комплексе. Самолет оснащен 5 медицинскими модулями для перевозки тяжелораненых и пострадавших, оказывать помощь, в том числе проводить искусственную вентиляцию легких и контролировать состояние пациентов можно прямо во время полета. Накануне на предприятии в Приамурье вспыхнул пожар, возгорание произошло на вспомогательном участке, основное оборудование не повреждено, угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Пресс-службе предприятия уточнили, что пожар ликвидирован. По последним данным, погибли 3 человека, в том числе 2 граждан Китая, пострадали 146. В областную больницу в Благовещенске доставили 9 пострадавших, среди которых есть пациенты в тяжелом состоянии. Власти города Тамариск Сахалинской области взяли под контроль цены на питьевую воду после прошедшего циклона. Из-за подтопления и отключения электричества местная насосная станция вышла из строя, и воду теперь развозят в цистернах. Специалисты мэрии проверяют магазины, чтобы не допустить спекуляций. Предпринимателям запрещено самовольно повышать стоимость без роста закупочных цен. Сегодня каждая улица города получит гарантированную

0: Накануне Генпрокуратура Армении объявила бывшего президента Роберта Кочаряна в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывание денег в особо крупном размере и получение взятки. На объекты недвижимости, принадлежащие семье Кочаряна, наложен арест. После задержания состояние экс-президента ухудшилось, его отправили в больницу. Вопрос о мере пресечения обещали рассмотреть после стабилизации его состояния. Оптимальное время для вакцинации от гриппа – сентябрь-октябрь. Это связано с тем, что полноценный иммунитет после введения вакцины формируется не сразу. Для выработки антител требуется 2-4 недели после прививки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Тогда к началу подъема заболеваемости человек будет защищен. В ведомстве напомнили, что каждый год ВОЗ дает прогноз по штаммам вируса гриппа, которые могут вызвать эпидемию в грядущем сезоне. С учетом этого прогноза создается обновленная вакцина. Вакцина на сезон 2026-2027 годов по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в состав вакцин включены штаммы вирусов гриппа под названием Миссури, Дарвин и Токио. Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Препараты начнут поставлять в регионы в конце августа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. И далее спорт и погода.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Мужская и женская сборная России по волейболу не планирует участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги нации. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации без ограничений. В ЦСКА сообщили о сроках восстановления ведущих футболистов клуба Мойзеса, у которого повреждение наружного мениска, и Дмитрия Баринова. У него частичное повреждение передней крестообразной связки. Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет сделана операция. Мы ориентируемся на 7 месяцев восстановления. Ситуация с Бариновым, если по итогам повторного МРТ мы поймем, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. А если придется выполнить операцию не менее 6 месяцев, сообщил руководитель меддепартамента ЦСКА Эдуард Безуглов. «Локомотив» предложил 120 миллионов рублей за трансфер 28-летнего вингера крыльев советов Ивана Олейникова, а также 20 миллионов подъемных и зарплату в 4 миллиона рублей в месяц самому футболисту, сообщает инсайдер Иван Карпов. Однако сторона игрока, в котором также заинтересованы «Краснодар» и «Рубин», хотела бы получить 50 миллионов рублей подъемных и оклад в 5 миллионов рублей в месяц. Россиянин Матвей Помощников занял первое место в прыжках с метрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди спортсменов не старше 17 лет в Приштине. Курочкин победил в весовой категории до 75 килограммов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня в Петропавловске-Камчатском плюс 15-17 градусов, временами дожди, в Екатеринбурге плюс 22-24, небольшой дождь, в Мурманске плюс 9-11, там также пройдут небольшие дожди, в Перми 19-21, выше нуля, кратковременный дождь, а в Ростове-на-Дону плюс 29-31 градус, там без осадков, а в Волгограде 28-30, осадков также не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, температура днем плюс 19-21 градус. В Москве кратковременные дожди, плюс 16-18, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Сейчас в городе плюс 13, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 90%.
2: Черный Сыктывкар, Бурасов. Талон Мостылыш, Кыш, Квайтед Лун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 26 августа, среда. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12, местами порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 12 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99% без ветра. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Атмосферное давление будет расти.
0: Вести Комигор.
2: Юарьяс даштан редакция Куракув Зеневультарьяс. Студиан Любовь Жангурова. Комиян вешкедлан котыр, выншадыс локтан да кыжок мусад вуач, республикаса экономика сывмадам да улам бурмадам кыжа учтас. Лытпас яс сывайадама кык чупадан. Уйтиес оскалону юджит вешем яс, мыдыс шерпасыска кутас лёкманы. Урчитама чуч таво шерти витчишем яс. Арталам яс петкедланы, мый таво став вычамтор валовый региональный продукт, ло кулем вошаош матакуим да джин прочентен ичаджык. А луктан вошаннен, экономика юс пондас юнмэны, кызвэн нас мупыч саозырлун яс перьемэн. Воджака же урждан яс ознын кутны сечама содны, чайтен арталыш яс. Йоз лыд комиюн сидже пондас водже чинны. Удалыш яс и водже оскутны тырмэны, торьяннен мечер юкан ясэн. Мичамма кулэмден, таво сэне лышадысны вуль шойтчанин, шиктшырас. Суфтадысны уна лавка, юзаинас эм парма чужам памятник. Ним кодяши став таэн, Елена Золотарёва.
3: Кулэмден шырты муны щас пыри суфтланы да бощаны фотографирует на вуль памятник. Парма чужам мыгар вычесны Сыктывкарлы насые, эз лычав да кочналысна кулэмденлы. Изе в буршуан та часолы щас, эт парма эжва ив салан пас, район нэм чужан олы свырын, и вылинас юна ним кодяда кулэмден сэсэс.
4: Наверное, сечем прямо ловы туре, сечем гажа ловыс. Му надо любый чан став нас мекрасис.
5: У нас вультор.
4: Вультор и ставис. Му нам там гуляйте, меня мужик и стався снимайтесь, тоже видео было. И мы с там челядли, меня челядили на Москву и Турция нала.
5: Кая бре, воясе, куда дыры, зе, юна вершис. У нас вультор. Мозг я совершенный вообще. Локтаны, букадес, вот, фиктыш, кладыны. И шуаны, мипе, битеке, волом, кары.
3: Кожен памятник вишмеш чук вуль шойчан эрт пелькадыган. Си яздашесна вузачан ин язда автобус вичишан ин яздорын. Сквер савычаны карса уласнок Бурмадан Федерацияса учса шерти. Эрт пелькадам дор галыс шетис юршикца унжик олышис.
6: Данный объект выделено 5 900 000. Основной, конечно, контракт – это обустройство из брусчатки, освещение. Кроме того, у нас заключены договора на поставку скамеек, урн, два навеса, чтобы люди могли, ожидая автобуса или просто отдыхая, спрятаться.
3: Шойчанын сатырвыя штадас на август помнаны нинтаны торьян мича. Гагаразины панарья с югела унарыманы памятник. Рыт ясын тачы кутасна воны шойчаны и маты гагаранулыш яс.
2: Талон республика савеля дышлен тылыща укладыс, дас куим шурсае шайт. Пуктама мог ваядны медычет учдон учдаэч. Локтан тылыш помач, пыртасны вешшем яс колана кабала яса. Тавоша мротач, соттасны оклад яс январ шайн. Колледж техникум яса, таво медьона окатитысны пырны, сварятчышен лонлыкас еш яс. Утиме ставыла шыркодя дас нёль морт. Искусственный интеллект, кад ячем профессиявыла, укмыс. Зевуджет конкурсы сестрыччыш дауна патера кирка ясын слесар сантехник ясвыла. Вылыс велыччанын ясын абитуриент яс, медьона бырьюсны бурдадыш яслыш специальность яс. Утиме ставы шыркодя шыатчысны дасын. Педагогической вуз ясы кук ямысын. У наука титышысы юартан технология яс, да безопасность кужа учщикас ясын. Вуз ясы пырыш лыд, таво содыс нелямын сае прычент вылы. Суз яс вид. Економіка міністерства ОНБ двоарталене мить та спеціаліста з дарабочої ескола дащтене Міян Республіка ОН та шерті іщетене бюджет міста ЯС. Овмас організація ЯСЛИ йонжика лишала шорнічаман морцавеледам. Ну, та чому з комін вільна іча. Юзадама Поволжье, Урал, Рути Войвовкыч, Далтай Савойтерлен, Талунья, художество, литература, альманах. Сетча пыртама дас регионыш, как ямыз дасае уч. Кывпур язда проза. Автор яслы дас, комеш дас тычана гижеш. Небэксэ лыша дыш яс пуктаны мог, озырмадны регион яслыш творчество, отсавны йонмадны Войтер Костын йитэд яс. Тая издание из вуж войтерлыш ынья литература туялым кожа ыжыт учтаслан юкан. Комеш язат чиш яс петкадланы асчика скультура, чужан инкад йитэд, талунья ола. Койгарца вырва виджанынын оланы мой яс, бобр яс. Патера ясны спаны дашланы ытамычшанис километр ылнаын. Быт чукарын ытишан нёль пемысыч. Шояны томбадь, кыч, пипо, лём, ловпо. Ная заводитаны быдманы ыд еджек. Сычам пуясы сколаны кыч яслы да юра яслы. Шор яссы мой яссы спочаны, лышаданы асланы соланын яс. Тавыс навешше матыга гарса вырваыс. Туялыш яс шерти бурлань, но бобрыска лыда, а чукарманыка юшарыс вермас кошмыны. Артавны пемес лыца шокыд, койгарца нацпаркын аджылысны неолёланын, ытис турист яслы урчитам Матвей Шор суфтланынын. Аслышаматы ясас, сэша овматчаны чоч утка яс, чув яс, жаба яс, вермас рыдманы чери. Таэздук кэжлэставы стыкывзаны двультар яс.

0: вести Комигор. Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12, местами порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 12 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99% без ветра. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Атмосферное давление будет расти.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эфирин Миянкат.
4: Бурасов, студия Галина Ведерникова. Республика Анвочи Вульматене библиотека С. Россиян панам национальный учтас черти. Важни БГН яс джонталане. Купадене и вульясас. Уж яс помалам бурен. Йос воно мичаку буджур яса керка. Коне не баги яс кунче эмунатор. Муен вермастуртны вежерце. Оне акадолыш морт. Не избыли шлойны культура ширин ясен. Ода бы бутлан клуб либе культура керка. И не ужит грезд ясен та джикути места, куча волыны и книга бочны, и люди шиштны, и утлан кубыда кат кулявны. Миян радио кызы счастлы тут сач, объечился библиотекан, ужалы счастлы не мясес. Налан буру джилыч микадычка да вичтавлам. И со кулян вежан помын, барашилчим Еленой Сына Казакова дына, медым мечтала стая учит не бегая на ангажилыч. Сыкачуч, чернитасная библиотека сагуштес, сетчас гижищес, Валентина Федоровна Иванова да Геннадий Васильевич Ощипов. Елена Васильевна, ты анталант был завшу да и учит лун, дур ты те свечащанет, и кусем миян радио кузыщес, кад юкчина дасланет радлунан.
5: Да, миян таун объячойся Василий Юхнин Нимашур Лудишанинен, тачем Шупа да пас, вообще смеян библиотека, кучон модельной вообще, и тая библиотека смеян талун уджут гаж, уджут праздник, смеянен и уна лутюшеш, и лои смеян пройдитесь еще и гижищес кад аджишлам, луздорса гижищес кад аджишлам.
4: На кучем лоис библиотека, мысен бурыс, мысен гажаес, купадыс.
5: Библиотека анвеши ставыз. Тая национальный проект «Шемья Шерки» миян лы вычисны капитальный ремонт. Сэща миян лы став мебель вуль лоис, вуль оборудование. И библиотека ан уна пылыз журьяс лоисны. Кучи пырад, веш кыдасы эм миян информационный киоск, кыны позже тыдмашны. Кучам не багасе мыш лудишанинын, кыны кучам информация позже аджыны. Сечна имен библиотекан еще и информационно-маркетинговый центр предпринимательства, кыны бизнесын ужалы сейчас, велычы сейчас гашка, вермасны вычны кучамка и ащыныз учта сейчас, лептыны уч, налоги ащерти вычыны декларация яс. Эммиян и том войтырлы молодежный центр «Моя территория» кыны вермасны чукарчыны не ыджыт. Котыр ясан, ворсны интеллектуальны, ворсы мясы, овланы и встреча яс, аджишлы мяс, енбия, ёскад, сиджа миян ужалны кутасны и дискуссионный клуб яс. Тая миян молодежный центр сэчам места кыны том войтыр вермасны и петкадлана ащенус, вульплан яс. Уджавны не уджит котурьяскат, кучамка мувпяс щерки, план яс щерки, и вычны не уджит проект яс.
4: Дурати ян ремонт из кущес.
5: Ремонт из мен кущес вочуш, кукшурс кущ витадво.
4: А вульня бегес тоже лоис на тен библиотекан?
5: Да, вульня бегес мянын эм, нюбима куим чуб.
4: Зевбор. Ну, в общем, ты обещаю зевбора, как учит культура юз. Мы лет я начали для зевбор библиотеки. И ты районца дворечит, культура дворечит, месяч дворечит, иншуа. И ты библиотека. И будла волон юз, будла пыру ты мероприятие с волонан волона.
5: Да, мы уджалама корама юзас и клубясен мед уджалисна, да, кучамка мыв пьес, кучамка литературный гостинный яс овлан, сиджамиан уджала и коми шырин, кыни ыни вот муна мастер-класс, челядь отпылыш мам батькат, вычаны открытка, поздравительная открытка мен библиотекалы. Уджала мультстудия мой тышта.
4: Зевбор мешки, уникам инбонин бишталам, тиян выль косим ясилыш, код ясаны ты вот Йона Нокшанед Елена Васильевна. Зевычадуч ты вычанед, мы коми кыв, коми литература дарас юса шибаданед. Зев, конечно, жаль, мы бурья, да свет куч во нас, и обечу и луздорса зев у нас шикта рочмисны. Мина мама и тоже вот луздорыч, но некоро все из вермы думышлены, мы сылан чужанынен, кутасны, челя чернит нерочен. И вот ты бы тебе бур берга данет. Хартма ты ян тебя уже щука дабо.
5: Мы думаем, это миян ставыс артма, сыпонда ми ужалам и проект я щерти, и сиджис у нас школа ясен, библиотека ясен, комик вылан мунан и мероприятия. Челядь участвует на уна конкурсен. Таво ми барам путам уджавны вуль проект шерти, коди шуща коми медиа лаб. Тая уджуд мероприятия став ми анмудасны мунна проект шерти.
4: Елена Васильевна, да ты шу над ми еши ты ян асланет коми гижиш ясет, коди ясу ты ян району нолане, волосны тоже ты ян из чола мавне, ты ян кад юкне радлунце, ним кад лунце, тая луннас. И окоточки и на эскузины. Валентина Федоровна, да. С Геннадий Васильевич, с Кодес тоже мен, Родион Чорнитлевлены. Кором да. Нас, да?
5: Валентина Федоровна, лише это к, вишта сейчас не у нас, мы кылсяны кызыны.
4: Да, кызам Валентина Федоровна, ты у нас.
6: Бурлон.
4: Бурлон Валентина.
6: Но вот там мен скорость на гости. Мы люди машинам не уже, а чем мы люди не уже виштияс. Мы зеврад, мы ташам таны ремонт нудамаш, зевбур, зевмича здание лома, и, конечно, и книга от зевуна. Мян вот библиотека чикта сабанин мутница, а в основном, например, зеврад лаканы библиотека ясадымаш. И, конечно, библиотекарь ясад юна уджалан.
4: А мы еще тэн мутница са юзыс кучеветлен людишнес или вообще злюдишнес?
6: Но, куди, мы нам, например, гортан зевуна книга, конечно, котка волла и меньше им больше той книга есть. Сейчас мян школа, вот подлаще с ним, кыш койма двоон. А книга есть, колюш тисна на не уна, вот школа еще дунан больше тэна книга есть. Ну, он и сад, детский сад, если вас на сад я ветлен, и с этой же больше тэна лыдена книга есть. А сейчас мы заказывали там то библиотека, татыш, обячуешь, литкач мы у нас заказывает там.
4: Волны, да?
6: Мячным волом. Или кородам с этой книгой ясно.
4: Гагарвана. А ты, Валентина Федоровна, мы Юлич Гижана дачи на 200 ясно.
6: Ну, вот та ясно высола у меня. Вот курорт был ветлым, значит, курорт Юлич качтылым ясно уже вишт гижи. Сейчас медбарья рассказ, то там и люди. А сейчас вот там и бур юр, карса презент, импортный кожин, когда сценавлен позже пуктына.
4: Ну, а сейчас, когда ты ее задал на даче на 200 ясно, газеты или кучунка, сборник ясно, я насла на дам?
6: Сборник ясно нам обычно, но там нашу ясно МДД, МИДИАН, ВЧАМ сборник. А сейчас именно ваши шарнин это произведение, не уже 200 ясно, печатать честно, питались на местные газеты, сейчас питались на Чушканзин, Комимун.
4: Ну и коли еще ты анливою кочилыч на водчины, да, Валентина Федоровна?
6: Полышко, да. Они сейчас мне Пенча вылынен, да гашка есть еще. Мойка заводит, а кучего мы додавно.
4: Зайпур Валентина Федоровна. Мы имеете янкет барашорниты, кутишам, экшин мы надживы, кут голосты кывали. А Геннадий Васильевич, ленкучен вылитар, яс, мет тоже маты счелас.
7: Бурлун, Галина Вениаминовна.
4: Бурлун,
7: ты янкет. Неважен, ты янкет. Я дышла, да, имя, и карад, я нашел, что болело, с его сна, может быть. А голос тут янлась, кылза, кор передача Асмуна, то с удовольствием и помогис, кылза пыр. Вообще, милые дамы, ты, коми журналист, я спин, асланед уджан, мерча, причем, кычу асна, вына журналист.
4: Ну, чёрни сабы мы елыш, вичтали, асланед гуль гижет яс елыш.
7: Ну, ты ян елыш тоже кула мед республикан традисны. Вот, а мы име, Валентина Федоровна, как согласен, мы, талон действительно, будет праздник таны, обячиван, Сывас на мой, на я омантисный, выйди здание фактически, вот, и мевечка косье, и, наверное, ставан косьены, мэдам тан еще ёнджига, еще боржига, уже с мадисмонны, а микочка тоже мадам тан участвуйтны, на я мьянла мэнка мадасны, олцачны, вот, мэдам Елена Васильевна, сыща Гуревичиса, библиотекась, удалась Татьяна Сергеевна, грант была, лейдисна, медбуря, меншим, сборник. Шучасье Россию мы, как мать, беречь должны. Вот, таны, меншим, выберитесна, фактически, став стихотворение с помощью война елись, коды были, как я мыздас, восаин. И сыща и афганская война елись, некоман. Вот, ония война елись. Ходимо на Украину, но и ставы стояло из Недаман Кубур, и еще доскуем, комин тоже, все же тема была, и мы, конечно, ее нарады, мы, ну, артмист, даже меня неожиданно, и, кучу вас, короткие сроки.
4: Женит Кадан, да?
7: Книга, да, Женит Кадан, значит, сборник успеть.
4: А Геннадий Васильевич, ты вот отдишлен эталон. Люди сейчас, когда мы юлиш вичтали, нет, мы юлиш гашкана, это я нас юашесна.
7: А мы кэз юашна, а вичтали вот, значит, сэйлиш, кэджи миян страналы, миян народлы, шэдис, кэджу асна благодаря чему, шэдис победа, кодас ми вирчишим и заслужитым, как я мэздас во саян, и кэджи талон миян земляк яс, где став Россия со народ, воюет она, фашизм был и панет.
4: Были чужие фашисты, если панет, да, на Гагарвана.
7: Да.
4: На Геннадий Васильевич, мне надеча и Валентина Федоровна, мы тиян, кад мен лоны на эфира надешлем яс, ще тиян ле гижны водже, гижны комен, а Елена Васильевна ле сылен ужгерт ясле, ще я мэдам тай уджис, комик уда литература, сыв мэдам могыш, Тиян будем мы называть, да, текуем на недле. И кузаячный ты радиопыр. Стабурса тиян ле.
5: Адья тиян ле, Галина Вениаминовна.
4: Адья шлатыч.
5: Адья шлатыч.
4: И соттат пыдди, район Сашир библиотекан, комикыв культура да литература сывмыдан уджис, муна важащань. На сокык щурску же двоен, тан вочтесны коми ширен. И сиотовты сво часын ставщик ца люди шанын яс, школа яс, клубы нужалыш ясас. Уна уджет гаш пана дашлям, татче суджалыш яс вычыны проекты ащерте. И ставы сартма. Ми тудам за нуленную дан кык уджет гаш елыш. Ойти сащема Василий Юхнинлы, мы дискутал уздар союзка сотворчества лишь традициас, добытого чукарта у нашей лишь югтышес, гуда кащешесес, мастерьесес, да мука дынесеш вам гоштес. У нашей школы анбелычешес, ты в заводе чиган, чукарчилыны Василий Юхнинлы чем людищем есвала. Бара живоланы, орче район есечелять, да людины комику венгишем юрьес. Но и таечкунчи, будве жана бячен, да шиктесен, но дену на тор, и волен на библиотеке се сиджу на юз. Сичке оскусни, гатуре муслан, а те таеш луздар са не беген ясен, уджалиш ясле. Водчиков займенес, Юргасне Луздарсе Асланчулан Кувьяс, Шуладис Пёршу Чалинлан, Кувьясис Константин Чердитовлан, Шулане Майбурьяс Которопырышьяс.
8: Лузадорса Гаж.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ правит жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
2: Народ правит жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
4: Сергей Лавров.
5: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
3: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
6: Я из Воркуты. Знаю цену настоящему труду. За рабочие места, за соцгарантии, за будущее Севера. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Только коммунисты России спасут Коми от предателей. Коммунисты России – это единственная партия, не предавшая социализм. Партия простых людей. Мы учителя и врачи, шахтеры. На наших руках мозоли, а в душе боль за будущее наших детей. Мне некуда уезжать. Я из Воркуты. Я знаю, каким трудом достаются зарплаты. России нужны национализация, отмена пенсионной реформы, больницы в малые города, достойный труд, бесплатное образование. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы.
7: Я из Воркуты. Знаю цену настоящему труду. За рабочие места, за соцгарантии, за будущее Севера. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Только коммунисты России спасут Коми от предателей.
8: Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать. Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили. Теперь требуем. Голос пенсионеров Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать. Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Вести Коми-Гор.
10: Юрия Здаштан, редакция, Кураков Заневультарьяс, студия Любовь Жангурова. Коми Энвешкедлан Котыр выншадыс локтанда кыжок мусадвуач республикаса экономика совмадам да олам бурмадам кыжа учтас. Лутпас яссы ваядама кык чупадан. Уйтиес оскалону юджидвешем яс. Мыдыс шерпасыска кутас лёкманы. Určite ma čo čtavo šerti vidčišom jaz. Арталом я спеткедлене, мой таво став вычем тор валовый региональный продукт, ло кулем вощаош матакуем да джин прочентен и чаджек. А локтан вощаннен, экономика из пондас юнмене, кызвен нас мупыч саозырлон яс перьемен. Воджака же уждан яс ознен кутны сечем асодне, чайтен арталыш яс. Йоз лыд комиен сидже пондас водже чинне. Уджалыш яс и водже оскутны тюрмене, торьяннен мечер юкан ясен. Мичам макулем ден, таво се не лыше десны вуль шойчанин, шикчы раз. Сувта десны уна лавка, юзаинас им парма чужам памятник. Ним кодяши став таэн, Елена Золотарева.
11: Кулем ден шырты муны шес пыри суфтлан да бошены фотографирует на вуль памятник парма чужам мыгар, вычесны Сыктывкарлы насые, эз лычав да кожналисна кулем денлы. Изе в бурш он та часол шес, эт парма эжва ив салан пас, район нем чужан олы свырын, и вылинес ее на ним кодяда кулем ден сэсэс.
12: Навещи, сечем прямо ловы туре, сечем гажа ловыс. Муна анда любый чан став нас мекрасис.
13: Уна вультор.
12: Вультор и ставис. Муна мотан гуляйтым. Мина мужик и ставси снимайтыс, тоже видео вылэ. И мы устам челядлы. Мина челядлы на Москван и Турциянлы.
13: Та бре воясы, кула дыры зэй-зэй юна вершис. Уна вультор. Москве я савелисны и вопше. Локтаны мукадыс вот шиктыш Лондоне. И шуаны. Мипе битеке волым кары.
11: Кожен памятник Вичмешчук вуль шойчан эрт пелькадыган. Сияздашесны вузачан иньезда автобус вичичан иньездорын. Сквер савочаны карса уласнок Бурмадан Федерацияса учса шерти. Эрт пелькадамдор галыс шетис юрчикца унжик олышис.
14: Данный объект выделено 5 900 000. Основной, конечно, контракт – это обустройство из брусчатки, освещение. Кроме того, у нас заключены договора на поставку скамеек, урн, два навеса, чтобы люди могли, ожидая автобуса или просто отдыхая, спрятаться.
11: Шойчанын сатырвы эштадас на август помнолын и нентаны торьян мича. Гагаразены панарья с югела унарымыны памятник. Рыт ясын тачекутасна волны шойчаны и маты гагаранулыш яс.
10: Талон республика савеле дышлен тылыш шаукладыс, дас куим шурсае шайт. Пуктама мог ваядны медычет учдон учдаэч. Локтан тылыш помач, пыртасны вешшем яс колана кабала яса. Тавоша мротач, соттасна оклад яс январ шайнь. Колледж техникум яса, таво медьона окотитысны пырны, сваритчышен лонлыкас еш яс. Утиме ставыла шыркодя дас нёль морт. Искусственный интеллект, кад ячем профессия выла, укмыс. Зевуджет конкурсы сестрыччыш дауна патера кирка ясын слесар сантехник яс выла. Вылыс величанин ясын абитуриент яс, медьона бырьясны бурдадыш яслыш специальность яс. Утиме ставы шыркодя шыатчысны дасын. Педагогической вуз ясы кук ямысын. У наука титышысы юартан технология яс, да безопасность кужа учщикас ясын. Вуз ясы пырыш лыд, таво содыс неля мынцае прочент вылэ. Суз яс вид. Экономика министерства ын бы дво арталаны мытта специалисты да рабочие скола даштыны миян республика ын. Та шерти ишетаны бюджет места яс. Овмас организация яслы, ёнжы калышалы шорничаман морца вэлэдэм. Ну, тачам из комиен вельна еча. Юзадама по Волжье, Урал, Рыты Войвовкыч, да Алтай Савойтырлан талунья художество и литература альманах. Сетча пыртама дас регионыш, как ямыз дасае уч. Кывбур яс да проза. Автор яслы дас, комиеш дас тыччана гижеш. Небэксэ лыше дыш яс пуктаны мог, озырмадны регион яслыш творчество, отсавны ёнмадны Войтыр костын йитэд яс. Тая издание из вуж войтырлыш ыния литература туялым кожа ыжыт учтаслан юкан. Комеш языт чешия спеткадланы асчика скультура, чужан инкад йитад, талунья олам. Койгарца вырва виджанынын оланы мой яс, бобр яс. Патера ясны спаны дашланы ытамычанис километр ылнаын. Быт чукарын ытиша нёль пемасач. Шояны томбадь, кыч, пипо, лём, ловпо. Ная заводитаны будмены ыд еджек. Сечам пу ясы сколаны и кыч яслы да юра яслы. Шор яссы мой ясы спочаны, лыша даны асланы соланын яс. Тавыс навешче матыга гарса вырваюс. Туялыш яс шарти бурлань, но бобрыска луда. А чукарманыка юшарыс вермас кошмыны. Артавны пемес лыца шокыд. Койгор цанац паркын аджылысны не улёланын. Утис турист яслы урчитам Матвей Шор суфтланынын. Аслы шамату ясас, се шаумачаны чоч утка яс, чув яс, жаба яс, вермас рыдмыны чери. Та ездок кэжла ставы, стыкывзаны двультар яс.

0: вести Комигор. Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12, местами порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 12 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%, без ветра. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Атмосферное давление будет расти.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. Два человека, в том числе подросток, стали жертвами атаки БПЛА под Липецком. Спецборд МЧС прилетел в Благовещенск, где произошли взрыв и пожар на предприятии. И с 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках. Теперь обо всем подробнее. Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила 83 беспилотника самолетного типа и 78 боевых гексокоптера противника. Среди пораженной бронетехники 3 БТР западного производства, в том числе финская «Патрия». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
6: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиевка, Новый Мир, Шевченково и Червоный Оскол Харьковской области, Светогорск, Пришиб, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс», 83 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 78 боевых гексокоптеров и 2 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами ВОЗ беспилотных систем, за сутки уничтожены более 230 военнослужащих, 3 бронетранспортера западного производства, в том числе М-117, М-113 и «Патрия», 16 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие Д-20, гаубица Д-30, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинк», 31 роботехнический комплекс и 2 полевых склада боеприпасов противника.
5: Тем временем расчеты реактивных систем «Град» группировки «Восток» ударили по укрепленному опорному пункту ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, уничтожены укрытия, огневые позиции и живая сила противника. А операторы беспилотников группировки выявили перемещение украинских солдат в Днепропетровской области, после чего тяжелые дроны «Молния-2» поразили здание, где они укрывались. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки украинских беспилотников под Липецком. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее губернатор области Игорь Артамонов сообщал, что из-за падения беспилотника в Липецком округе загорелся частный жилой дом, погибли мужчина и 14-летний подросток, госпитализированы 2 женщины. Спецборд МЧС Ил-76 прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших при взрыве на территории строящегося Амурского газохимического комплекса. Самолет оснащен 5 медицинскими модулями для перевозки тяжелораненых и пострадавших. Оказывать помощь, в том числе проводить пациентам искусственную вентиляцию легких, можно прямо во время полета. Накануне на предприятии в Приамурье вспыхнул пожар. Возгорание произошло на вспомогательном участке. Основное оборудование не повреждено. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. При службе комплекса уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным, погибли 3 человека, в том числе 2 граждан Китая. Пострадали 146. В областную больницу в Благовещенске доставили 10 пострадавших, среди них пациенты в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Об этом он сообщил в интервью газете «Вашингтон-Пост». Других подробностей представитель Кремля не привел. А накануне некоторые СМИ сообщали, что в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный «Боинг». Борт вылетел с базы «Эндрюс», откуда обычно отправляются высокопоставленные чиновники администрации США, включая президента Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на собственные источники утверждал, что именно на этом самолете в российскую столицу прибыл глава американской разведки для проведения закрытых встреч. Детали переговоров не разглашаются. Госсекретарь США Марко Рубио созвонился с иностранными коллегами и сказал им, что Соединенные Штаты пока не планируют возобновлять удары по Ирану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники. По данным новостного портала, Рубио сообщил, что сейчас Белый дом делает ставку на экономическое давление на Тегеран. В него входят объявленные на этой неделе санкции Минфина и морская блокада. Как рассказали собеседники Axios, операция американских ВМС по разминированию Ормузского пролива позволила восстановить судоходство в нем и лишила Тегеран рычагов влияния на мировые энергетические рынки. Как заявил портал пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пигот, из-за падения нефтяных доходов и разрушения военной инфраструктуры экономика Ирана находится в критическом состоянии. 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. На уроках учащимся запрещено использовать смартфоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью, других экстренных ситуаций. Кравцов уточнил, что на переменах школьники могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией.

0: Россия обусловится тыловой частью циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимум часов до 13-15. Далее улучшение метеоусловий. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 16-19. Это на несколько градусов холоднее, чем положено в конце лета. Ну и показания барометра будут расти. Составят 7,5-103 миллиметра ртутного столба.
1: По словам Чкавца, молодое бабье лето придет в Москву в конце недели. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Молодежная сборная России по волейболу обыграла сверстников из команды Сербии в первом матче отбора на чемпионат Европы 2027 3-0. Сегодня наши сыграют с турками. Главный турнир пройдет в Хорватии и Черногории с 21 по 30 июля. Теннисисты мира Андреева и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал открытого чемпионата США в миксте. В первом круге турнира «Большого шлема» россияне одолели действующих победителей US Open Сару Эрани и Андреа Вавасори из Италии 1-4, 4-1, 11-9. На следующей стадии им будет противостоять дуэт россиянки Дианы Шнайдер и норвежца Каспера Руда. В матче Кубка России по футболу кировская «Динамо» и пермский «Амкар» установили рекорд по количеству пенальти. Встреча завершилась со счетом 4-4. В основное время арбитр назначил 5 11-метровых, 2 в пользу хозяев и 3 в пользу гостей. При этом все шансы оппонентам удалось реализовать. А вот уже в серии пенальти сильнее было «Динамо» 5-4. В других парах «Калуга» в основное время прошла курский «Авангард» 2-1, «Красное знамя Синдикат» выбило «Торпедо Владимир» 0-0 в игре и 9-8 по пенальти. Также Рязань лишь по ударам с точки одолела тамбовский «Спартак» 1-1 и 4-3 соответственно. Бразильский футболист «Интернационале» Клейтон Сампайо перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию необязательного выкупа защитника. Команда из Воронежа с 2 очками занимает 15 место в таблице чемпионата России. И в завершение хоккея магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче предсезонного мемориала имени Ивана Рамазана 3-2 в овертайме. Автором победной шайбы за 10 секунд до сирены стал Руслан Исхаков. Также за «Металлург» забивали Михаил Федоров и Кирилл Кадышев. У «Амура» отличались Артем Шварев и Данил Юртайкин. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
1: Погода. Сегодня в Южно-Сахалинске плюс 18-20, без осадков. В Тюмени плюс 23-25, осадков также не ожидается. В Архангельске плюс 13-15, пройдут небольшие дожди. В Кирове 17-19, выше нуля, временами дождь. В Волгограде плюс 28-30, осадков там не ожидается. В Краснодаре плюс 31-33 и тоже без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без дождей, плюс 19-21. В Москве также облачное с прояснениями. С ними погода. Кратковременные дожди, 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 13, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 89%.

0: Куми гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12, местами порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 12 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%, без ветра. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Атмосферное давление будет расти.

0: вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Глава Коми Ростислав Гольштейн на аппаратном совещании с зампредами правительства региона высоко оценил уровень организации праздничных событий, посвященных 105-летию республики. Поблагодарил всех, кто принимал участие в их проведении. Также на совещании обсуждался переход на новую отраслевую систему оплаты труда педагогов. Сейчас оклад учителя в Коми чуть более 13 тысяч рублей. Президентом поставлена задача довести окладную часть до уровня минимального размера оплаты труда. Главное, чтобы реальная зарплата учителей выросла и соответствовала их особому статусу, подчеркнул Ростислав Гольштейн, поручив регулярно докладывать о решении вопроса. Неделя осталась до нового учебного года, а у родителей горячая пора давно уже началась. По подсчетам экспертов, в этом году базовый школьный набор на одного ребенка обойдется от 25 до 45 тысяч рублей. Дороговато. А когда собрать надо нескольких детей? Таким семьям, многодетным и малоимущим, в преддверии 1 сентября уже который год помогает благотворительная организация «Сила жизни». Десятки школьников уже обули и одели, рассказывает руководитель благотворительной организации Анастасия Слободян.
2: К ним обращается, да, семья и непосредственно вот этот куратор, который, за кем закреплена эта семья, нам звонят либо пишут, и мы просим все полностью размеры, рост, возраст, пол ребенка, и мы прям под конкретную семью тоже собираем.
1: Помощь оказывают не только адресную и не только в Сыктывкаре. Филиалы фонда работают также в Эжвинском районе столицы и в Усинске. Сюда может обратиться любой, для кого сбор ребенка в школу оказался непосильным. За минимальное пожертвование можно взять любую понравившуюся вещь. А на собранные деньги волонтеры закупают продуктовые наборы, которые также идут в помощь нуждающимся. Практически на неделю Институт биологии Коминаучного центра стал площадкой сотни российских и зарубежных ученых. Обсуждают лесные и болотные экосистемы. Чем, к примеру, грозит неравномерная вырубка лесов и какие шаги необходимы для устранения негативных последствий? Как в Коми наука встала на защиту природных водных фильтров болот, рассказал научный сотрудник отдела лесобиологических проблем Севера Алексей Иманов.
3: Это расчет годичной лесосеки не для территории Республики Коми, а для отдельных районов Республики Коми. Центральная часть Республики Коми, Сыктывкар и окрестные районы, леса вырублены, особенно хвойные леса. И поэтому встает вопрос о снижении возраста рубки, что приведет к заготовке древесины леса, который еще, по сути дела, не набрал того объема.
1: А вот природные водные фильтры болота республики сегодня, по мнению ученых Коми, настроены практически безупречно. В общем, в части сохранности природного фильтра к миру науки прислушались. Осталось выработать общую на всех стратегию относительно вырубок. К сожалению, пока финансовая выгода над рациональным подходом превалирует. На другие темы. Минобороны России приглашают в боевой армейский резерв страны. Служба проходит на территории Республики Коми. Контракт заключается на 3 года. Государство гарантирует резервистам пакет соцгарантий и регулярные выплаты от 2,5 до почти 7 тысяч рублей ежемесячно за нахождение в резерве и от 21 до 56 тысяч за участие в коротких сборах. Обращайтесь в военные комиссариаты по месту жительства или в военный комиссариат Коми. В Сыктывкаре состоялась передача гуманитарного груза для бойцов СВО. Очередная отправка объединила десятки организаций и неравнодушных жителей столицы Коми. Собрали строительные инструменты, средства личной гигиены, продукты питания и теплые гостинцы из дома. Все, что напоминает о родном крае и поддерживает боевой дух, сообщил руководитель регионального исполкома «Народный фронт» Андрей Мишарин.
4: Город Сыктывкар и партнерские организации каждый месяц собирают большое количество гуманитарной помощи, и вся эта гумка идет нашим парням на фронт. Собирают то, что приходит по заявкам наших парней, и весь этот груз силами волонтеров, силами военнослужащих уходит на всю линию фронта. Ежемесячно более 40-50 организаций собирают весь большой груз, и также жители нашего города собирают направляют и своими силами, и через партнерские организации, потому что собрать – это большой труд, а доставить груз – это также очень серьезная задача, которая сегодня выполняется на все 100%, несмотря на все сложности, которые есть по дороге.
1: Полицейские и общественники Сыктывкара прошли рейдом по улицам города, проверили велосипеды и напомнили хозяевам, как уберечь транспорт от кражи. В рекомендациях командира мобильного взвода столичной патрульно-постовой службы Юлиана Карманова держать велосипед или дома, или под надежным замком, выбирая для временной парковки многолюдные места, желательно под камерами. А маркировка железного коня поможет вернуть его в случае хищения.
5: Номер рамы проверяется по базам данных МВД, сравнивается с кто управляет велосипедом, также по базе данных, кто числится за этим велосипедом. Если не совпадает, то выходим на собственника, связываемся. Может, он кому-то доверил управление данным велосипедом, или же у него все-таки его угнали.
1: Если в базу данных велосипед не внесен, то полицейские пишут рапорт и фиксируют информацию. А во время рейда на транспорт, оставленный без присмотра, инспекторы и общественники размещали предупреждающие карточки, информирующие, что является легкой добычей для злоумышленников. В столичном музее Ивана Павловича Морозова открылась выставка, посвященная уроженцам села Межадар Сысельского района, многие из которых известны не только в республике Коми, но и за ее пределами. Как отметила заведующая отделом музея Инна Мамонтова, помимо самого бывшего первого секретаря Коми обкома КПСС Ивана Морозова, из Межадара начал свой жизненный путь коми-актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР Михаил Красильников, которому в этом году исполняется 100 лет. Известный писатель и переводчик Михаил Лебедев, участница 23-го съезда Коммунистической партии, учительница Марфа Сыскина и руководитель коми-книжного издательства Степан Раевский.
6: Межатор – удивительное село. В этом году он отметил свое 440-летие. И известно нам об этом селе не только, что там родились и жили известные люди. Известна сама история, очень подробная история этого села. И все, наверное, благодаря краеведу, который до сих пор живет в селе, который увлеченно изучает легенды, ведет летописи этого села. Это Антонина Васильевна Меньшенина, благодаря которой, наверное, и нынешняя выставка у нас и состоялась.
1: Представлены в экспозиции и связанные с историей села артефакты. Среди них 60-литровый самовар, подаренный межадарцам в 1942 году благодарными за гуманитарную помощь жителями Тулы. А также восстановленная в Санкт-Петербурге икона, прежде украшавшая иконостас разрушенного в 30-е годы местного храма, первым настоятелем которого был старший брат знаменитого коми-поэта Ивана Алексеевича Куратова Афанасий. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Коми-Гор. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12, местами порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 12 градусов. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99% без ветра. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Атмосферное давление будет расти.
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк. Я...
10: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Диапазон.
13: Утренняя информационная программа.
12: Доброе утро. В эфире «Диапазон», у микрофона Вячеслав Тарабукин. О текущей жизни в регионе и нормах, которым она подчиняется. Гостем студии «Коми-Гор» на днях была сенатор Российской Федерации, представитель от Государственного совета Коми Екатерина Грибкова. В беседе с Татьяной Обуховой она рассказала о задачах, которые поставил перед ней глава республики, о законодательных инициативах и о социально значимых объектах, за которыми ведется особый контроль.
14: Екатерина Георгиевна, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Татьяна.
14: Какие задачи вы ставите перед собой как сенатор и какие задачи поставил перед вами глава республики?
15: На сегодняшний день для себя я выделила три ключевые задачи. Первая – это помощь людям. Реализация тех задач, которые они ставят, в первую очередь, передо мной. Я встречаюсь с людьми, провожу личные приемы, работаю с письменными обращениями, езжу в муниципалитеты. Люди задают огромное количество вопросов, которые их волнуют. Второе. Быть неким мостиком между федеральным центром и нашим регионом. Очень здорово, когда я вижу практику других субъектов. Как работают сенаторы, депутаты, как работает местная власть, правительство региональное. И как здорово, когда поднимается вопрос в регионе, который там наболевший, либо просто актуальный, и необходимо задать этот вопрос федеральному министру, необходимо поднять его выше. А третье, это вот я сейчас, наверное, наработала, моя задача сделать работу сенатора ближе и понятней для людей. Вы знаете, я сама еще несколько лет назад не до конца понимала, кто такой вообще сенатор и чем он занимается. Хочется рассказать, кто такой сенатор, рассказать о том, что совершенно понятная моя работа, я это делаю, рассказываю в социальных сетях о ней каждый день буквально, что происходит на этой федеральной площадке, что такое палата регионов и что же такое все-таки голос региона в Совете Федерации.
14: Какие из законопроектов, которые сейчас рассматриваются в Совете Федерации, вы считаете наиболее важными, актуальными для нашей республики?
15: Как говорит председатель Совета Федерации, все федеральные законы важны. Неважных законов не бывает. Но надо вернуться к отчету, который был по итогу весенней сессии этого года, и в котором было указано, что Совет Федерации за время весенней сессии одобрил более 300 законов. И вся работа складывается из основных приоритетов. Первое – это поддержка участников специальной военной операции и их семей. Здесь проводится большая работа, и в том числе нашим комитетом. А я работаю в Комитете по социальной политике. Это восстановление, протезирование, получение технических средств реабилитации. Это трудоустройство, всесторонняя социальная занятость. Следующий приоритет – это поддержка семей с детьми. Понятное дело, что демография, защита отцовства, материнства и детства – это самое главное, чем сейчас занимается как на федеральном, так и на региональном уровне вся страна. Например, из последнего, что мне удалось представить в виде федерального закона – это трудовая защищенность для матерей с маленькими детьми. Ну, например, с 1 сентября вступает в силу федеральный этот закон. Мамочки, которые будут трудоустраиваться, у которых есть маленькие дети, до 3 лет, к ним не будет применяться испытательный срок. Отлично, и, может быть, даже это повышает их возможности к трудоустройству. Или, например, то, что было очень важно, и мы обсуждали это на площадке нашего Государственного совета республиканского, это то, что расширена возможность получения единого пособия, которое получает огромное количество семей во всей стране и в нашей республике. И, например, было недавно принято решение о том, чтобы малоимущие многодетные семьи, которые обращаются в очередной раз за оформление такого единого пособия, если их средний душевой доход, который в основе расчета превышает 10%, они все равно будут продолжать это получать единое пособие, не в полном размере, в 50% размере, но они будут получать эту поддержку. Это тоже очень важное решение. Ну и, наверное, третье, чего точно нужно обозначить, это контроль за реализацией национальных проектов. У законодателей есть понятие парламентского контроля. И как на региональном, так и на федеральном уровне, и мы тоже этим занимаемся. То, как идут строительство социальных объектов, на которые получены федеральные деньги. То, как реализуются федеральные решения, такие как, например, что недавно тоже я рассказывала и держу на своем контроле и в Комитете по социальной политике. Это вопросы модернизации службы занятости. Это большие деньги. Республика получила более 190 миллионов рублей на модернизацию. Что в нее входит? Это текущие капитальные ремонты, это брендирование центров занятости. У нас, например, по всей республике в этом году брендируются центры занятости. А текущие ремонты будут сделаны в 14 муниципалитетах. Это огромное количество только для нашей республики и средств, и возможностей. Ну и вся страна активно этим вопросом занимается.
14: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Спасибо за разговор. Приходите к нам еще.
15: Спасибо большое.
12: О своей работе рассказала сенатор Российской Федерации, представитель от Государственного совета Коми Екатерина Грибкова. Продолжим воспоминаниями о прошедшем юбилее республики. Всю минувшую неделю жители и гости столицы могли наслаждаться работами на кинофестивале стран Содружества независимых государств. И это только один из реализованных проектов праздника. С подробностями Екатерина Спиридонова.
16: В Сыктывкаре открылся международный кинофестиваль, который объединил бесплатные кинопоказы, творческие встречи с режиссерами, мастер-классы и презентации новых проектов.
17: Я всегда знал, что вот небольшие фестивали, они очень теплые, добрые. И вот здесь есть возможность пообщаться вот напрямую с коллегами, со зрителем. На больших фестивалях так не получится, потому что там огромные массы народа туда-сюда ходят, и вообще никого не знаешь. А здесь очень такая уютная атмосфера, такой прекрасный город. И открытие такое очень хорошее, такое уютное, доброе, теплое.
16: Режиссеры из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. В общем списке 34 участника. Состав впечатляет, разнообразие жанров и тематик приятно удивляет.
18: Кино – это язык, на котором можно поговорить со всеми. Так что кино – это язык любви и язык всего.
16: Антон Ермолин с особым трепетом представил свою работу в Сыктывкаре, а все потому, что родом он из Усть-Ильмы, а сейчас живет и работает в Москве. В Коми привез фильм под названием «Ниша». Зрители увидели драму в духе магического реализма, а смыслы каждый нашел свои.
19: Мне самому такое кино нравится, когда есть поле для интерпретаций. И там, собственно, фильм тоже он немножко загадочный в каком-то смысле. И всегда мне больше интересны трактовки зрителя, вот, чем какие-то, когда я сам это трактую для себя.
16: Самый аппетитный фестиваль республики – «Шаньга-фест. Вкус севера». Специально для него в Сыктывкар прибыла команда шеф-поваров международного проекта «Гастрономический лагерь». Общение с хранительницами традиций, посещение музеев, знакомство с продукцией местных производителей и фермерских хозяйств. Подготовительная часть создания современного меню «Коми-кухни» была познавательной и насыщенной.
20: Я зашел в лес и обалдел от того, что наконец-то закрыл гештальт, увидев, а еще и попробовал теперь. И я вырос как повар благодаря этой поездке, потому что нашел наконец-то костянику сам. И круто, что мы ее внедрили в блюдо, которое заменило зерно граната, потому что баклажан очень круто дружит с гранатными зернами, а это практически лесной гранат.
16: Возможно, скоро появится и одна из будущих визитных карточек региона – пряники-пассы. Тесто классическое, козульное, но с нашей историей и нашими ингредиентами.
21: Это очень классное продолжение классических козуль. В составе у нас мед местного производства. И как фишка на самом деле не только рисунок, а фишка в глазури, потому что мы использовали сироп морожки.
16: Сегодня гастрономический туризм – один из самых быстро развивающихся. А еще это поддержка местных производителей. Все блюда из Коми-меню только из локальных продуктов. На 5 дней Сыктывкар стал столицей творчества и креатива. А все потому, что у нас открылся первый творческий лагерь молодежи стран СНГ – «Маяк Севера». 100 участников из 10 регионов и 7 стран – Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Они здесь, чтобы обменяться опытом и завести новые знакомства.
22: Ожидаю хорошее общение с молодыми коллегами в сфере искусства и из других сфер, направлений. Также хочется обменяться с ними опытом, завести побольше полезных знакомств. Ну, от самого творческого лагеря тоже ожидаю много новых знаний, каких-то интересных мероприятий.
16: Работа лагеря была организована по 6 направлениям – театр, национальная и этномузыка, изобразительное и цифровое искусство, медиа, а также ремесло, стиль и дизайн. Специально для участников организаторы подготовили и программу знакомства с традициями коми народа.
12: В Завершением юбилейных торжеств стала выставка «Достояние Севера», прошедшая в ТРЦ «Июнь» Сыктывкара. Свои достижения представили все 20 муниципалитетов и более 200 предприятий и организаций республики. Экспозиции на ней развернули и известные на всю страну промышленные гиганты, и малые семейные предприятия. Современные IT-технологии на выставке соседствовали с изделиями мастеров народных художественных промыслов и продукцией сельского хозяйства. В материале Александра Ефремова – организаторы, проводники выставки и, конечно, посетители.
2: Республиканская выставка «Достояние Севера» стала продолжением старой доброй традиции. Первая Коми ВДНХ прошла 22 августа 1946 года к 25-летию создания Коми СССР. Тогда свои достижения представили передовые предприятия региона. Спустя 80 лет нам тоже есть чем гордиться. В многочисленных павильонах столичного торгового центра «Июнь» была представлена продукция местных производителей самого разного назначения, в чем лично убедился глава региона Ростислав Гольштейн.
3: Здесь представлена продукция наша, сувенирная продукция и образцы продукции «Ойдинской». Наши мастерицы плетут вот такие, это настоящая ручная работа пояса.
2: Изделиями своих мастеров славится и другой центр Коми Приполярье – Усть-Цельма.
4: Музей Журавского представляет изделия народных художественных промыслов, которые мастера изготовляют, вяжут, шьют, обшивают куколок, роспись по дереву.
2: В экспозиции Усть-Коломского района сразу три достопримечательности – богатство недр, продукция деревообработки и сельского хозяйства.
23: Это наши карьеры, действующие карьеры Ишкемес. Вот фракция здесь представлена, разных вариантов, четыре вида фракции. Лесная промышленность, изделия деревообработки и, конечно же, наше помозненское масло, которое знаменитое, очень вкусное, натуральное.
2: Славится трудами своих сельчан и Карткировская земля.
24: Молоко у нас очень вкусное, так что когда освободитесь, попробуйте обязательно. Сыры у нас разные, коровьи, козьи. Также пастила у нас есть из ягод, очень вкусная. Мармеладки из шишек сосновых, из морожки, из клюквы.
2: Свои экспозиции на выставке представили и крупные предприятия нефтедобычи, и производители техники, и институты Коми-научного центра. Под крышей ТРЦ разместился настоящий 5-метровый ЧУМ, а рядом на улице скоростной картинг.
25: Выставка «Достояние Севера» – это больше, чем праздник или ярмарка. Это деловая площадка, здесь заключаются контракты, рождаются проекты. Находятся партнеры и заказчики из других регионов, и главное – здесь не цифры и не контракты. Главное, чтобы мальчишка, который сегодня сядет за руль картинга или попробует себя оператором дрона завтра, захотел строить свое будущее именно здесь, в Республике Коми.
2: Многолюдно было и у экспозиции Союза журналистов Республики, где гости выставки могли познакомиться с тонкостями работы в СМИ.
23: Газета, журнал «Радуга» у нас проводит мастер-классы. Телеканал «Юрган» экскурсии в свой павильон, откуда они выходят в прямом эфире. То есть у нас тут такое единение, и вообще атмосфера очень такая праздничная. Очень много людей подходят, берут автографы, берут наши визитки.
2: Здесь же наградили и победители интернет-конкурса, организованного ГТРК «Комикор» совместно с брендом «На своей земле» в честь 105-летия республики.
23: Мы очень рады, что вся республика приняла участие в этом конкурсе. Комментариев было очень много, историй было очень много. Это были и видео, и рассказы, и фотографии. И люди делились, за что они любят свою землю. Нам было безумно приятно все это читать, смотреть, получать. И мы очень рады, что наши люди действительно любят свою землю.
2: Мнения гостей и участников были единодушны. Все превосходно. Возрожденная выставка должна вновь стать ежегодной.
26: То богатство районов, которые привезли на эту выставку, просто поражает раз. Во-вторых, вот все эти кулинарные изыски очень такие с особенностями нашими, коми-особенностями. Поэтому можно и поесть, и хорошо время провести, интерактивные площадки. А некоторые, знаете, вот поразился, научились делать сувениры с коми-колоритом. Вот этого не хватало очень.
27: Не помню, как название. Чума, по-моему, там вот здание такое сделал. Вот это посмотри, понравилось. Вот. Ну и в принципе всякие изделия ручные тоже прошлись, посмотрели. Все, в принципе, да, все круто было.
23: Камерные такие мероприятия, конечно, очень хорошо для отдельных групп. А когда государственный праздник, региональный праздник, вот такая зрелищность. Большое спасибо за это.
26: Не забываем впечатление. Первый раз на такой выставке. Живу сам в Сыктывкаре. Очень понравилось. Хочется побольше таких вот выставок.
12: А в преддверии юбилея в минувшую пятницу в Национальной библиотеке Коми состоялась встреча журналистов и представителей творческой среды, не только нашего региона, с генеральным директором ТАСС, телеведущим и режиссером Андреем Кондрашовым. Одним из главных вопросов на повестке дня была сегодняшняя роль СМИ в жизни общества. И, во-первых, по причине величайшего их ныне разнообразия и порой полярных задач, когда можно очень просто потеряться в существующем информационном шуме. В хаосе интернета, если точнее. У истории российской журналистики, по словам Андрея Олеговича, была непростая история адаптации ПИ в переходе на рыночные рельсы. Но теперь уже есть опыт отличать семена от плевел.
0: Новости в том или ином виде выдают как отдельные авторы, которые не имеют ни малейшего представления о журналистике, так и СМИ всех масштабов, всех калибров. Действительно живем вот в эпоху шума, и где по-настоящему важное, где совершенно не заслуживающее доверия события, из которого сейчас пытаются растуть слона, нам вместе нужно с вами учиться. Опирайтесь на только наши авторитетные СМИ. Их достаточно. Точно есть десятка в России тех средств массовой информации, которые точно несут ответственность за каждое свое слово. Бывают интерпретации, конечно. Вот я очень часто вспоминаю, как мы в 90-е годы были повально увлечены учебой у, как нам тогда казалось, мэтров мировой журналистики, таких как CNN, BBC. Мы думали, что это самый верх и образец. Слушайте, теперь-то мы знаем, боже мой, эти люди, перегруженные методичками до такой степени, что часто то, что они говорят, вот просто имеет мало общего с теми событиями, которые они сами же описывают. Вот где беда, на самом деле. Когда журналист из одного немецкого журнала, на всякий случай не буду называть, чтобы не навредить, встретился со мной на горнолыжном курорте в Австрии, это было очень давно, а он сказал, мой главный редактор пьет, потому что он не может на трезвую голову выполнять те задания немецкого правительства, которые он получает. Он их выполняет, но приходит домой и пьет. Ну, наверное, уже он перестал быть главным редактором, потому что пить так долго нельзя. Вот. Поэтому, ну, нашим коллегам можно только посочувствовать. А вот за наш цех, особенно сейчас я имею полное право выступать от имени агентства ТАСС, я вам скажу, что более верифицированной информации, чем информация, выдаваемая агентством ТАСС, трудно найти на планете. Мы тем, собственно, и отличаемся, что если ТАСС заявил, значит, так оно и было на самом деле. У нас колоссальный всплеск посещаемости и наших социальных сетей, и каналов в социальных сетях, и сайта, тогда, когда люди хотят узнать, а что же происходит на самом деле. И мы понимаем, какая колоссальная ответственность на нас лежит, потому что мы не имеем права. Не то, что неправильно дать информацию, а даже слегка неточно, не имеем ни малейшего права. Лучше позже, но точнее.
12: На встрече с московским гостем были и вопросы. Представительница одной из стран СНГ спросила о планах Андрея Кондрашова как режиссера-кинодокументалиста.
0: Без сослагательного наклонения вам скажу, что я мечтаю снять российско-казахстанский документальный фильм, который бы рассказывал о нашей общей исторической беде. Это времена голода. Потому что надо, чтобы все люди, живущие сегодня на постсоветском пространстве, знали правду об этом явлении. Это ровно та тема, на поле которой работают наши недоброжелатели. Вы помните прекрасно, что перед тем, как очень сильно осложнились наши отношения с Украиной, в течение нескольких лет подряд тема Голодомора и обвинения России в том, что такое-то количество тысяч украинцев умерли от голода, что якобы этот голод был организован специально против украинцев, россиянами. И находятся сегодня силы, которые то же самое говорят и для жителей Казахстана, что великий джуд, а так называется времена голода, которые были в республике, что это тоже было инспирировано Россией. А мы бы хотели снять фильм, где бы сказали, что от этого самого голода россиян погибло больше, чем всех остальных. Как же россияне могли вот это инспирировать в отношении других республик? Конечно, нет. У нас есть такая задумка, и, может быть, мы в конце концов все-таки снимем такой фильм. Информационное агентство России ТАСС учредили международную организацию по проверке фактов. Это фактчекинговая сеть, куда входят уже более 50 государств и более 100 экспертов, которые занимаются проверкой фактов и опровержением фейков. С наступлением эры искусственного интеллекта становится все сложнее и сложнее идентифицировать дипфейки. Вот в нашей организации существует целый набор, в том числе электронных средств, в том числе с применением искусственного интеллекта, которые как раз идентифицируют фейки, сделанные при помощи искусственного интеллекта. Потому что они друг друга видят очень быстро. Один искусственный интеллект другого видит издалека. Мы помогаем всем средствам массовой информации на просторах СНГ, кто бы ни обратился, верифицировать новость, либо обозначить ее как фейк со всеми доказательствами того, что это фейк. Для этого у нас существует и своя собственная редакция по проверке фактов внутри ДАС, и вот теперь уже большая международная организация, куда мы приглашаем вступить всех. Причем как отдельных блогеров, если это интересно, журналистов, стрингеров, которые могут не принадлежать ни к одному СМИ, так все СМИ, которые только пожелают. Это абсолютно бесплатно. Мы это делаем в заботе о том, чтобы не стать жертвой лжи. Сегодня действительно тенденция вот по-прежнему сохраняется. Сенсаций не хватает. Потому что рост товарооборота в рамках ЕАЭС, это экономистам может быть интересно, но вот никакого броского заголовка из этого сделать точно нельзя. И природа потребления новостей сегодня такая. Должны ли мы идти на поводу у запроса аудитории, что ему больше хочется про ДТП, про криминал, про войну, нежели про успехи в рамках ЕАЭС? Нет, не должны идти на поводу. Мы должны отрабатывать эту повестку по полной программе, потому что там событий ничуть не меньше, чем в каком-нибудь криминальном мире. И агентство ТАСС сегодня запустило отличнейший проект, который занимается агрегацией позитивных новостей. И мы делаем упор на регионы нашей страны, которые не всегда находят место в федеральной информационной повестке. А нас интересует абсолютно все. Маленький фонтанчик открылся на улице Кирова. Даем, делаем. Парк отреконструировали и новые клумбы посадили. Наша тема. Новый детский садик построили. Вообще наша тема. Мост новый, маленький, да пусть хоть самый маленький. Наша тема. Мы сегодня занимаемся агрегацией новостей. И на площадке ТАСС даем возможность любому региону и СМИ, работающим в регионе, публиковать свои исключительно положительные новости для того, чтобы быть опубликованными на федеральном уровне.
12: Андрей Кондрашов приехал в Сыктывкар не с пустыми, как говорится, руками. В рамках заявленного здесь международного кинофестиваля он привез сюда премьеру документального фильма «Аэропорт». Утром этого же дня она уже прошла в одном из столичных кинотеатров.
0: Очень хотелось сотворить документальный памятник и времени, а главное, людям. Мы иногда должны заглядывать назад, чтобы осмысливать сегодня происходящие события. Мы показывали ту войну, которая длилась 8 лет и которую никто не замечал. Почему России пришлось, это было вынуждено, необходимо и без вариантов вступить в эту войну? Потому что больше не было ни сил, ни возможности дальше наблюдать за тем, как уничтожается народ. А почему и как это все начиналось, вот это как раз и рассказывается в фильме. Все, кто спрашивает, зачем Россия туда полезла, зачем она начала эту войну, нет, не начала. Она пришла ее закончить, ту войну, которая до начала СВО продолжалась 8 лет. Там абсолютно исторические свидетельства обычных людей. У фильма есть вот такая просветительская нагрузка. Хочется узнать, как оно было на самом деле. Надо просто понять, было вот так. А еще там, как всегда, главный герой – это народ. Абсолютно непобедимый народ, который, не щадя себя, будет идти до последнего и тем самым победит.
12: Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В подготовке участвовали за пультом звукорежиссера Роман Козлов. Использованный материал наших коллег Татьяны Абуховой, Александра Ефремова, Екатерины Спиридоновой. У микрофона был редактор выпуска Вячеслав Тарабукин. Спасибо за внимание и не устаю повторяться. До новых встреч на радио «Волнах Кольный город».
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Станислав Кочев родился и вырос в Сыктывкаре. Окончил Рязанское военное училище ВДВ. Служил в спецназе. С февраля 2022 года на передовой. За удержание стратегического участка фронта и спасение товарищей получил звание Героя России. Был тяжело ранен. Участник президентской программы «Время героев». Заместитель председателя Госсовета Коми. За республику, за порядок, за будущее. За Станислава Кочева.
9: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться. Принимать решения за секунды. Не бросать своих, стоять до конца. Слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику. Знаю каждый район. И знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
8: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Глава Коми Ростислав Гальштейн на аппаратном совещании с зампредами правительства региона высоко оценил уровень организации праздничных событий, посвященных 105-летию республики. Поблагодарил всех, кто принимал участие в их проведении. Также на совещании обсуждался переход на новую отраслевую систему оплаты труда педагогов. Сейчас оклад учителя в Коми чуть более 13 тысяч рублей. Президентом поставлена задача довести окладную часть до уровня минимального размера оплаты труда. Главное, чтобы реальная зарплата учителей выросла и соответствовала их особому статусу, подчеркнул Ростислав Гальштейн, поручив регулярно докладывать о решении вопроса. Неделя осталась до нового учебного года, а у родителей горячая пора давно уже началась. По подсчетам экспертов, в этом году базовый школьный набор на одного ребенка обойдется от 25 до 45 тысяч рублей. Дороговато. А когда собрать надо нескольких детей? Таким семьям, многодетным и малоимущим, в преддверии 1 сентября уже который год помогает благотворительная организация «Сила жизни». Десятки школьников уже обули и одели, рассказывает руководитель благотворительной организации Анастасия Слободян.
2: К ним обращается, да, семья и непосредственно вот этот куратор, который, за кем закреплена эта семья, нам звонят либо пишут, и мы просим все полностью размеры, рост, возраст, пол ребенка, и мы прям под конкретную семью тоже собираем.
1: Помощь оказывают не только адресную и не только в Сыктывкаре. Филиалы фонда работают также в Эжвинском районе столицы и в Усинске. Сюда может обратиться любой, для кого сбор ребенка в школу оказался непосильным. За минимальное пожертвование можно взять любую понравившуюся вещь. А на собранные деньги волонтеры закупают продуктовые наборы, которые также идут в помощь нуждающимся. Практически на неделю Институт биологии Коминаучного центра стал площадкой сотни российских и зарубежных ученых. Обсуждают лесные и болотные экосистемы. Чем, к примеру, грозит неравномерная вырубка лесов и какие шаги необходимы для устранения негативных последствий? Как в Коми наука встала на защиту природных водных фильтров – болот, рассказал научный сотрудник отдела лесобиологических проблем Севера Алексей Иманов.
3: Это расчет годичной лесосеки не для территории Республики Коми, а для отдельных районов Республики Коми. Центральная часть Республики Коми, Сыктывкар и окрестность районы, леса вырублены, особенно хвойные леса. И поэтому встает вопрос о снижении возраста рубки, что приведет к заготовке древесины леса, который еще, по сути дела, не набрал того объема.
1: А вот природные водные фильтры болота республики сегодня, по мнению ученых Коми, настроены практически безупречно. В общем, в части сохранности природного фильтра к миру науки прислушались. Осталось выработать общую на всех стратегию относительно вырубок. К сожалению, пока финансовая выгода над рациональным подходом превалирует. На другие темы. Минобороны России приглашают в боевой армейский резерв страны. Служба проходит на территории Республики Коми. Контракт заключается на 3 года. Государство гарантирует резервистам пакет соцгарантий и регулярные выплаты от 2,5 до почти 7 тысяч рублей ежемесячно за нахождение в резерве и от 21 до 56 тысяч за участие в коротких сборах. Обращайтесь в военные комиссариаты по месту жительства или в военный комиссариат Коми. В Сыктывкаре состоялась передача гуманитарного груза для бойцов СВО. Очередная отправка объединила десятки организаций и неравнодушных жителей столицы Коми. Собрали строительные инструменты, средства личной гигиены, продукты питания и теплые гостинцы из дома. Все, что напоминает о родном крае и поддерживает боевой дух, сообщил руководитель регионального исполкома «Народный фронт» Андрей Мишарин.
4: Город Сыктывкар и партнерские организации каждый месяц собирают большое количество гуманитарной помощи, и вся эта гумка идет нашим парням на фронт. Собирают то, что приходит по заявкам наших парней, и весь этот груз силами волонтеров, силами военнослужащих уходит на всю линию фронта. Ежемесячно более 40-50 организаций собирают весь большой груз, и также жители нашего города собирают направляют и своими силами, и через партнерские организации, потому что собрать – это большой труд, а доставить груз – это также очень серьезная задача, которая сегодня выполняется на все 100%, несмотря на все сложности, которые есть по дороге.
1: Полицейские и общественники Сыктывкара прошли рейдом по улицам города, проверили велосипеды и напомнили хозяевам, как уберечь транспорт от кражи. В рекомендациях командира мобильного взвода столичной патрульно-постовой службы Юлиана Карманова держать велосипед или дома, или под надежным замком, выбирая для временной парковки многолюдные места, желательно под камерами. А маркировка железного коня поможет вернуть его в случае хищения.
5: Номер рамы проверяется по базам данных МВД, сравнивается с кто управляет велосипедом, также по базе данных, кто числится за этим велосипедом. Если не совпадает, то выходим на собственника, связываемся. Может, он кому-то доверил управление данным велосипедом, или же у него все-таки его угнали.
1: Если в базу данных велосипед не внесен, то полицейские пишут рапорт и фиксируют информацию. А во время рейда на транспорт, оставленный без присмотра, инспекторы и общественники размещали предупреждающие карточки, информирующие, что является легкой добычей для злоумышленников. В столичном музее Ивана Павловича Морозова открылась выставка, посвященная уроженцам села Межадар Сысельского района, многие из которых известны не только в республике Коми, но и за ее пределами. Как отметила заведующая отделом музея Инна Мамонтова, помимо самого бывшего первого секретаря Коми обкома КПСС Ивана Морозова, из Межадара начал свой жизненный путь Коми-актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР Михаил Красильников, которому в этом году исполняется 100 лет. Известный писатель и переводчик Михаил Лебедев, участница 23-го съезда Коммунистической партии, учительница Марфа Сыскина и руководитель коми-книжного издательства Степан Раевский.
6: Межатор – удивительное село. В этом году он отметил свое 440-летие. И известно нам об этом селе не только, что там родились и жили известные люди. Известна сама история, очень подробная история этого села. И все, наверное, благодаря краеведу, который до сих пор живет в селе, который увлеченно изучает легенды, ведет летопись этого села. Это Антонина Васильевна Меньшенина, благодаря которой, наверное, и нынешняя выставка у нас и состоялась.
1: Представлены в экспозиции и связанные с историей села артефакты. Среди них 60-литровый самовар, подаренный межадарцам в 1942 году благодарными за гуманитарную помощь жителями Тулы. А также восстановленная в Санкт-Петербурге икона, прежде украшавшая иконостас разрушенного в 30-е годы местного храма, первым настоятелем которого был старший брат знаменитого коми-поэта Ивана Алексеевича Куратова Афанасий. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Коми-Гор. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12, местами порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 12 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99% без ветра. Днем в Сыктывкаре ожидается дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Атмосферное давление будет расти.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Над 16 российскими регионами за ночь уничтожено более 420 украинских беспилотников. Жительницу Донецка осудили за шпионаж и призывы к терроризму. И популярный в Хакасии турмаршрут закрыли за нашествие медведей. Далее обо всем подробнее. Южная группировка войск за сутки уничтожила в зоне своей ответственности 46 пунктов управления беспилотниками ВСУ, а также 71 дрон самолетного типа. Ликвидирован украинский бронетранспортер «Буцефал», сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
10: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Семеновки и Куртовки. За сутки противник потерял свыше 150 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены бронетранспортер «Буцефал» и 2 боевые бронированные машины иностранного производства «Сенатор», 26 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 43 наземных робототехнических комплекса, 46 пунктов управления БПЛА и 5 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 95 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 36 антенн связи и БПЛА, поражены 24 пункта управления БПЛА, сбито 15 беспилотников противника.
9: Между тем, артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за ночь уничтожили 9 автомобилей и свыше 70 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего было выполнено свыше 500 огневых задач, сообщили ТАСС в группировке. Только за ночь в результате нанесения огневых ударов артиллерии РСЗО поражены 16 пунктов управления дронами, 120-миллиметровый миномет и 9 единиц автомобильной техники ВСУ. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 426 украинских беспилотников над 16 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Как утащили в военном ведомстве, все нейтрализованные дроны самолетного типа. Жительницу Донецка приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к террористической деятельности. По данным управления ФСБ по Донецкой Народной Республике, женщина поддерживала связь через мессенджеры с представителями украинской военной разведки. Она передавала им информацию о местах дислокации российских войск в Донецке. Кроме того, злоумышленница опубликовала комментарии с призывами убивать российских военнослужащих и наносить удары по Москве. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Жители Тернополя напали на автомобиль территориального отдела комплектования во время рейда по выявлению уклоняющихся от мобилизации. Один сотрудник ТЦК получил травмы, его доставили в больницу. По данным украинских СМИ, конфликт произошел во время проверки документов. Группа местных жителей напала на служебную машину и повредила ее. На место прибыли полиция, спецназ и военная техника. После отъезда силовиков жители продолжили акцию протеста и устроили марш по городу. Визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Вашингтон-Пост». Других подробностей представитель Кремля не привел. При этом в разговоре с агентством ТАСС Песков отметил, что контакты Рэдклиффа с Владимиром Путиным не планировались. Накануне журналист CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила со ссылкой на источники телеканала, что директор ЦРУ прилетел в Россию на переговоры. Дональд Трамп направил на рассмотрение Конгресса США соглашение Саудовской Аравии о развитии ядерной техники и энергетики. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Как заявил изданию чиновник администрации президента Соединенных Штатов, Трамп не отказался от своего условия о нормализации отношений с Саудовской Аравией с Израилем. В июле Вашингтон объявил о заключении многомиллиардного соглашения, согласно которому американские компании получат эксклюзивное право на развитие гражданской ядерной ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии. Трамп заверил, что речь идет исключительно о невоенном использовании ядерных материалов. После подписания соглашения он заявил, что прежде чем сделка вступит в силу, Эр-Рияд должен нормализовать отношения с Израилем. Ожидается, что рассчитанное на 30 лет соглашение вызовет в Конгрессе дебаты о том, как развивать американскую атомную отрасль и одновременно сдерживать распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. Популярный туристический маршрут «Тропа предков» закрыта в Хакасии из-за нашествия бурых медведей. Бронирование глэмпингов также приостановлено, сообщили в визит-центре туробъекта. Пеший туристический маршрут был открыт в 2021 году в Ширинском районе, и вот сейчас туристы заметили на нем медведей. На прошлой неделе в Сибири участились нападения лесных хищников на людей. Так, в селе Артыбаш в республике Алтай медведь атаковал палатку с туристами на территории турбазы, утащил 29-летнюю жительницу Новосибирского леса и убил ее. В Тайшетском округе Иркутской области медведь покалечил двух мужчин. Также агрессивный медведь вышел к людям в селе Баянкол в Туве. Ранее «Известия» со ссылкой на Минприроды писали, что численность бурых медведей в России выросла с 1990 года более чем вдвое. Сейчас в стране насчитывается почти 308 тысяч особей. Площадь природных пожаров на Ямале за сутки выросла еще на 38,5 тысяч гектаров. Сейчас на территории автономного округа действует почти 130 очагов. В борьбе с огнем задействованы 1350 человек и вертолеты.

0: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Молодежная сборная России по волейболу обыграла сверстников из команды Сербии в первом матче отбора на чемпионат Европы 2027 3-0. Сегодня наши сыграют с турками. Главный турнир пройдет в Хорватии и Черногории с 21 по 30 июля. Теннисисты мира Андреева и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал открытого чемпионата США в миксте. В первом круге турнира «Большого шлема» россияне одолели действующих победителей US Open Сару Эрани и Андреа Вавасори из Италии 1-4, 4-1, 11-9. На следующей стадии им будет противостоять дуэт россиянки Дианы Шнайдер и норвежца Каспера Руда. В матче Кубка России по футболу кировская «Динамо» и пермский «Амкар» установили рекорд по количеству пенальти. Встреча завершилась со счетом 4-4. В основное время арбитр назначил 5 11-метровых, 2 в пользу хозяев и 3 в пользу гостей. При этом все шансы оппонентам удалось реализовать. А вот уже в серии пенальти сильнее было «Динамо» 5-4. В других парах «Калуга» в основное время прошла курский «Авангард» 2-1. «Красное знамя Синдикат» выбило «Торпедо» Владимир 0-0 в игре и 9-8 по пенальти. Также Рязань лишь по ударам с точки одолела Тамбовский «Спартак» 1-1 и 4-3 соответственно. Бразильский футболист «Интернационаля» Клейтон Сампайо перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию необязательного выкупа защитника. Команда из Воронежа с 2 очками занимает 15 место в таблице чемпионата России. И в завершение хоккея магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче предсезонного мемориала имени Ивана Рамазана 3-2 в овертайме. Автором победной шайбы за 10 секунд до сирены стал Руслан Исхаков. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
1: Погода. Сегодня в Магадане плюс 13-15 градусов, без осадков. Ханты-Мансийске 23-25, выше нуля осадков также не ожидается. Петрозаводске плюс 17-19, пройдут небольшие дожди. В Уфе 22-24 и без осадков. В Ярославле 15-17 градусов, временами также дождь. В Сочи жарко 27-29 и без осадков. В Ставрополе 29-31 градус, осадков тоже не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснением. Без дождей плюс 19-21 градус. В Москве тоже облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 13 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов.

0: Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
1: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы точного времени.
5: 8 часов 12 минут. 54 секунды, точная московская, среда, на календаре 26 августа, Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами, здравствуйте.
6: Доброе утро, самые актуальные новости читайте на вести.ру, а наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также заходите в наши каналы, подписывайтесь, пишите комментарии, читайте комментарии. А наши каналы в Максе и в Телеграме, Радио России, заходите обязательно. Смотрите видеотрансляцию. Но сейчас мы с вами поговорим о достаточно важной теме, наверное, даже позитивной теме, потому что, что бы ни говорили о России, какие бы санкции на нас не накладывали в очередной раз, сколько бы пакетов с пакетами санкций у нас не было, мы продолжаем развиваться, в том числе в плане технологий, и мы одни из лидеров, если не лидеры там, по некоторым сферам, по качеству финтеха, по удобству наших государственных услуг, наших сервисов, по цифровизации городской среды. И действительно, российский опыт очень часто перенимает и другие государства. Здесь есть чем хвастать.
5: Взять, например, госуслуги. Да, сайт изначально предлагал лишь базовую справочную информацию, однако пандемия, все мы помним, этот период подстегнула, стимулировала развитие цифровизации. Теперь это полноценная экосистема с широким функционалом. Порой даже удивляешься, чего там только нет, да, есть все абсолютно, в том числе сим-карты, ваши персональные документы и, в общем, все уведомления, которые приходят, максимально удобны и информативны.
6: Ну и получение любого вида справок, то, что раньше называлось «пройти круги ада», сейчас буквально двумя кнопками в течение трех минут вы можете получить те или иные необходимые документы. Это действительно очень важная деталь, потому что во многих странах до сих пор запросить какую-нибудь справку, ну, у вас по затратам это займет месяца 2-3 ожиданий. В России это занимает, ну, 5 минут. Понимаете, насколько ускорился вообще мир и насколько нам удалось победить бюрократию по многим-многим сферам. Понятно, что не все пока идеально, но надо отдать должное госуслугам, да. И то, что запрос граждан на онлайн-услуги есть, он действительно высокий, это подтверждается цифрами, потому что на госуслугах зарегистрировано уже 120 миллионов человек. Ежедневная аудитория платформы 14 миллионов человек. Ну а различные услуги ежегодно россияне заказывают до 900 миллионов раз. Просто представьте себе эти цифры.
5: Ну а если коснемся просто того пользовательского, который у нас у всех, я имею в виду банковские приложения, ну там они просто шагнули в другой век. А некоторые просто выглядят так, как будто, ну, в общем, очень дружеская сфера, да, мягко говоря, френдли. И все абсолютно удобно, все информативно, все можно настроить, самое главное, под себя, то, как вы видите, как вам удобно, те или иные разделы, на главной странице, на другой, и там же также существуют онлайн-помощники со всеми остальными запросами, тоже грамотно, в кратчайшие сроки справляются.
6: Ну, и на госуслугах можно сделать любые документы, начиная от паспорта, да, без дополнительных каких-то бумажек, заполнить заявление, все ведомства друг с другом обмениваются документацией, и вплоть до того, что вы можете записаться спокойно к врачу, вы можете голосовать собственниками жилья, получать все необходимые документы. И это еще не все, да, если отойти от госуслуг в другие сферы, наши финансы. наши банковские приложения. Казалось бы, да, есть там банки с госучастием, есть частные банки. И все они предоставляют удобные сервисы. Переводы наши за буквально секунды, да, вы можете любому лицу перевести деньги. И мы действительно стали делать это первыми в мире. И сейчас это находится на высокой стадии развития.
5: Та же самая, опять же, система быстрых платежей, СБП. В каждом смартфоне, в каждом практически банковском приложении. Только в 2024 году, это статистика открытая, перевели почти 69,5 триллионов рублей. Это говорит о том, что у нас есть такой сервис, и государство знает, кто кому переводит, за какие услуги, да, каким родственникам, да, и с какой регулярностью, по крайней мере. Ну и плюс биометрия, которая у нас тоже параллельно со всем этим шагает, как важнейшая опция входа.
6: Ну, в общем, масштабная диджитализация, как принято это называть во всем мире, это одно из важнейших прикладных достижений России последних лет, которое изменило качество нашей с вами жизни и подстегнуло думать еще дальше. И у нас есть теперь национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», которая рассчитана до 2030 года.
5: С нами на связи руководитель комитета по искусственному интеллекту Ассоциации Руссофт, член рабочих групп консорциума по информационной безопасности в ИИ Ольга Минеева. Ольга, здравствуйте.
7: Доброе утро.
6: Вот мы как раз начали говорить про нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». А что входит в эту цифровую трансформацию?
7: Смотрите, если сказать совсем упрощенно, нацпроект превращает разрозненные данные и сервисы в некую единую цифровую нервную систему страны, чтобы государство, мы с вами люди, бизнес, обменивались информацией быстро, безопасно и без лишних бумаг, как в смартфоне, только вот в масштабах всей страны. Для этого нужны данные, инфраструктура, кадры, поддержка наших производителей российских, научные и прикладные исследования, и в основе всего этого должна лежать, конечно, безопасность и устойчивость, правила, стандарты и регуляторика. В общем-то, все это и лежит в нацпроекте «Экономика данных». Например, защищенные дата-центры, суверенные облака, быстрые магистральные каналы связи, безопасные полигоны, где можно тестировать новые технологии. И вот это все как раз некий создает контур нашего национального проекта «Экономика данных».
5: А как это делает проще и удобнее жизнь обычных людей?
7: Во-первых, у нас есть определенные KPI в данном национальном проекте. Как раз, насколько я помню, там 100%, 100 госуслуг, вернее, социально значимых таких госуслуг должны предоставляться в проактивном режиме. Это первое. Уменьшаться цифровое неравенство, да, то есть должна быть обеспечена во всех уголках страны высокоскоростная связь, доступ к интернету, в малых населенных пунктах, везде. Ставятся современные базовые станции сейчас. Поддержка идет российских производителей. Все это направлено на то, чтобы мы достаточно быстро получали государственные услуги, пользовались нашими российскими сервисами. И государство активно предоставляет льготы, поддерживает, развивает кадры, поддерживает производителей, то есть создает все условия для того, чтобы мы, обычные пользователи, это чувствовали во всех, наверное, сферах жизни, в том числе и внедряет современные технологии, искусственный интеллект.
6: Да, вот, кстати, про искусственный интеллект. Это одна из важнейших сейчас технологий. А что с развитием проекта и, главное, внедрением искусственного интеллекта во все сферы жизни россиян? А что предусмотрено, может быть, нацпроектом и что является ключевой целью, когда искусственный интеллект станет окружать нас везде?
7: Значит, что касается искусственного интеллекта. У нас сейчас формируется со стороны государства национальный план по внедрению искусственного интеллекта, и, по сути, где 23 отраслевых направления, то есть во все отрасли предполагается внедрение искусственного интеллекта. И делается, на самом деле, очень много, несмотря на то, что постоянно задается вопрос, а как вот мы же еще не до конца, может быть, там наши модели дозрели, чтобы массово внедрять. Но здесь очень важно, главный вопрос не в том, что наша модель там слабее или сильнее, да, очень важно, что где она уже делает жизнь лучше, да, и таких мест становится все больше и больше. И мы не ждем здесь, когда созреет идеальная такая модель, внедряем там, где она уже снижает издержки, ускоряет сервисы, повышает качество решений и параллельно развиваются у нас фундаментальные наши модели. Эмоциональный проект «Экономика данных» включает федеральный проект по искусственному интеллекту, где, собственно, заложены различные направления поддержки. Это и создание спроса на наши российские решения. У нас был разработан закон, вернее, да, разработан уже и скоро войдет в действие закон по искусственному интеллекту, вводятся различные требования, поддерживаются российские производители по разработке наших решений. Поддерживаются прикладные научные исследования, потому что нужно проводить, продолжать искать прорывные модели, прорывные решения. И, собственно, вводится на различных уровнях обучения по искусственному интеллекту. То есть со всех сторон, от регуляторной рамки до создания спроса, у государства заложены мероприятия вот в этот федеральный проект.
5: Да, действительно. Ну, а тем временем мы знаем, что вот на фоне санкционных всех этих пакетов, пакетиков и авосик, усилия наших российских ведомств в части принципиальных вещей дают некоторые результаты. Вот смотрите, новости. Внедрение ИИ могут закрепить в принципах разработки промышленного софта. Минцифра и Минпромторг пропишут эти стандарты. Я так понимаю, что это очень важно с точки зрения импортозамещения и, значит, может стать поводом для гордости, по крайней мере, да?
7: У нас сейчас действительно на уровне стандартов есть уже некоторые разработанные стандарты, и активно в целях санкций, спасибо, тут, наверное, где-то помогли, отфильтровали в том числе некоторые решения, да, то есть это не обязательно прям, что у нас санкции стопом таким явились, они как фильтр сработали, да, и в этой части действительно, особенно на объектах критической информационной инфраструктуры, в госуправлении, там, где очень много уязвимостей, очень много рисков искусственный интеллект, особенно западные модели, могут нести, мы начинаем определенным образом формировать правила для того, чтобы все-таки суверенные модели, суверенные решения по определенным стандартам проникали в наши такие критические контура. Да, это предмет определенный для гордости, и это планка, которая задается для развития наших российских сервисов.
6: Ну и российского ПО это дает все-таки шанс IT-компаниям, например, да, и нашим разработчикам попасть в большие крупные контракты, получать большие госзаказы, да, и как-то развивать именно отечественные технологии.
7: Безусловно, это конкурентное преимущество. У нас меняются различные законодательства, нормативные требования для того, чтобы наши компании, ну, во-первых, прекращался, наверное, параллельный серый импорт определенный, да, чтобы наши компании заходили в госзакупки и имели преимущественное право доступа к значимым заказам. В 24 особо значимых проекта, например, цифрового импортозамещения запущены, правительство утвердило такой недавно перечень, компании реализуют, правда, за собственные средства, но, тем не менее, им, по сути, государство дало некий доступ для реализации именно своих решений. Это и в промышленности, управление техпроцессами, там, закупками, это в транспорте, это в АПК, то есть в таких значимых отраслях, государство делает все для того, чтобы, безусловно, нужно время для того, чтобы развивать проекты. И со стороны государства это прекрасно понимают и идут навстречу. У иностранных производителей на это были целые годы А у нас их нет, поэтому нам дают как бы со всех сторон, как бы вот тебе нормативная рамка, вот тебе гранты, льготы определенные, да, здесь хороший у IT-отрасли поддержка. Вот тебе экспериментально-правовые режимы, вот тебе полигон для тестирования, вот тебе отрасли, где ты можешь разрабатывать, экспериментировать и внедрять. Ну, наверное, созданы максимально такие условия. Где-то, может быть, их еще не хватает, где-то цифровая инфраструктура должна развиваться параллельно. Но все, к этому мы идем. У нас заложены до 30-го года определенные нормативы, требования и KPI. Я думаю, что мы их выполним.
5: Да, спасибо большое. Ольга Минеева, руководитель комитета по ИИ Ассоциации РУСОВ, член рабочих групп консорциума по информационной безопасности в этой сфере, была с нами на связи. Далее обсуждаем исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Антон Юрьевич, доброе утро.
8: Доброе утро.
6: Доброе утро. Мы вот тут начали говорить и говорили очень много про нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», но хотелось бы еще и отдельно поговорить по сферам, да, жизни для людей, что это даст. Россия действительно сейчас в числе лидеров по цифровизации. Хотелось бы, например, самого крупного нашего проекта коснуться — госуслуг. В чем успех госуслуг? Почему в других странах не получилось сделать их удобными, победить бюрократию, а у нас вроде как получилось?
8: Ну, госуслуги у нас действительно очень качественные, и часто это признают люди, которые побывали или живут за рубежом, да, и иностранные гости тоже, в общем, бывает, говорит, да, что госуслуги у нас работают достаточно быстро. Вот, но, наверное, здесь стоит сказать, что в целом, да, сфера цифровая, IT, она как бы имеет у нас в России и историческую школу, и вот сейчас много говорят про искусственный интеллект, а на самом деле еще советские ученые, такие как академик Колмогоров или, например, исследователь Липунов, ну, много там разных фамилий, внесли достаточно такой серьезный базис в построение тех алгоритмов, которыми сейчас активно пользуются взаимосвязи нейросетей. Поэтому в первую очередь, конечно, у нас был задел, да, начало 90-х годов, и это в целом задел, энтузиасты, и это в целом помогло, ну, действительно, Россию вывести в число.
5: Антон, я прошу прощения, мы через минуточку вместе с вами вернемся в эфир и продолжим обсуждать эту тему. Я попрошу вас оставаться на прямой связи. Антон Свириденко у нас в эфире.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
9: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
10: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
11: Потому что люди важнее любых ограничений.
10: Люди для нас вообще прежде всего –

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Сигналы точного времени.
4: 8:32:32 буквально у нас точное московское время. Продолжаем обсуждать насущную тему цифровизации в России. Вы, спасибо вам огромное, активно включайтесь в диалог, пишите наш мессенджер 8-925-222-99-92. И, в частности, мы видим вот такие мнения, что цифровизация только мошенников расплодила. В быту она совершенно не нужна. Ну, сейчас попробуем переубедить. Да, во-первых, любые справки, любые документы сейчас делаются в упрощенном порядке. Вам даже не нужно отдельно сидеть и заполнять какие-то заявления. Две кнопки нажал, у тебя вышло все, что тебе необходимо. Кроме того, банковские услуги, коммунальные услуги. Раньше надо было стоять в очереди с квитанцией на оплату. Сколько времени мы тратили в очередях для того, чтобы заплатить просто за квартиру, за свет, за газ. Сейчас это делается...
5: Моментально и монументально,
4: можно
5: я бы сказал.
4: Можно автоплатеж поставить.
5: Да. Продолжаем говорить. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко с нами на связи. Антон Юрьевич, здравствуйте еще раз. Давайте продолжим.
6: Конечно, конечно.
4: Да, вот у нас тут, видите, есть скепсис, что цифровизация вообще нам не помогла, в быту она совершенно не нужна. Почему это не так? Вот я лично уверена, что это не так.
6: Да нет, конечно, цифровизация экономит огромное количество времени для людей, а для бизнеса она экономит издержки. И, кстати, она экономит достаточно серьезное число государственных специалистов. Вы абсолютно правы. В том смысле, что процедуры у нас и государственные, там, да, и банковские были и чересчур громоздкие, да, и чересчур, так скажем, зависимые от конкретного исполнителя, и это, может быть, тоже сыграло роль, да, потому что вот государство увидело, что решение этой проблемы, оно, ну, так скажем, позволит завоевать доверие в лице граждан. Ну, а, как я сказал, уже базис был, да, сильные эти сферы, желания были, действительно, вот эти вот сквозные цифровые, да, процедуры, которые мы получили, они, ну, лучше, чем в огромном количестве, в большом количестве стран Европы, по свидетельствам, да, там, в тех же США. Ну, при этом надо сказать, что в Китае вот сфера вот эта вся, там, госуслуг, цифровизации тоже безумно сильно хорошо развита, но тоже есть несколько стран Азии. Кстати, интересно, что да, вот в Бразилии достаточно сильная цифровизация, есть несколько стран Африки. Ну, в общем, нужна была, во-первых, политическая воля. Второе, эта проблема должна была вот этих справок, действительно, бумажных, там, бюрократии, должна была очень сильно наесть, так скажем, в головах людей определенный вес. И третье, серьезный, сильный, да, IT-базис. Это дало успех. Если, знаете, сейчас вообще, вот, что касается конкретных госуслуг, то в специальном центре, который, по-моему, располагается на аналитическом центре при правительстве, есть целая исследовательская группа, на вас одевает такой шлемофон, вот, снимают ваши нейросигналы, когда вы проходите госуслугу, и по этим сигналам как бы распознается, удобно вам, понятно, проходить
4: степень
6: госуслугу.
4: Довольства. Слушайте, а потрясающая история.
6: Хотите, я, да, могу вас туда, так скажем, направить.
4: Очень интересно.
5: Спасибо.
4: Да. Мы не против. Благодарим Антона Юрьевича. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на связи. Благодарим эксперта.
5: Ну и оборотная сторона цифровизации, да, о которой мы каждый эфир говорим. Это наша традиционная рубрика, в которой мы просвещаем себя и наших слушателей по поводу мошеннических действий. Это тоже для них, кстати говоря, стало доступно.
4: Но помните, что мошенники были всегда, просто были другие способы честного, в кавычках, отъема денег у населения.
5: Да, то есть цифровизация, конечно, это некий транспорт, некие рельсы для того, чтобы к вам мошенник пришел быстрее, адресно и доверительно. В общем, не доверяйте подозрительным предложениям, подозрительным репликам, которые приходят к вам в чаты. Ну а мы идем далее.
3: Сигналы точного времени.
4: Ну, а теперь переходим к теме здоровья. С 1 сентября в России вступит в силу целый ряд различных нововведений в этой сфере. Среди них, например, новые правила оказания платных медуслуг, обновленные системы медосвидетельствования мигрантов и порядок наблюдения за людьми, страдающими зависимостями.
5: Вот об этом как раз подробно и будем говорить, потому что все-таки то, что происходит сейчас, требует, конечно, детального анализа, детальной экспертизы. И здравоохранение, конечно, та сфера, которая касается нас всех без исключения. Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова с нами на связи. Гузель Эрнстовна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Доброе утро. Ну, давайте начнем с того, какие нововведения нас вообще ждут, какие изменения и как поменяется оказание предоставление медицинской помощи гражданам.
0: Я бы вот к тому перечню, который вы озвучили, я бы еще добавила, что сегодня расширены функции средних медицинских работников, фельдшеров. Им разрешено частично в части первичной и скорой медицинской помощи оказывать услуги, которые раньше оказывали медицинские услуги врачи. Но давайте по порядку. То, что касается платных услуг, это в основном оформительская история. То есть как были платные услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, так и они останутся. В каких случаях они назначаются и раньше назначались? Первое. Когда, например, пациент хочет пребывать в какой-то там индивидуальной палате, когда он хочет по собственному желанию сделать какое-то обследование и вне установленных сроков. Поэтому вот в этой части все остается по-прежнему. То, что изменилось? Изменилось, что мы можем более удобно оформить эти платные услуги. Например, подписав договор в электронном виде, да, и причем не надо там супер-пупер заверять эту подпись, делать ее усиленной с нашей стороны, я имею в виду с пациентской. Вот. Дальше, вот, на мой взгляд, что очень важно появилось, то, что появилось требование, не сколько требований, сколько обязательства пациента при оказании платной медицинской услуги обязательно следовать рекомендациям. И это правильно, потому что я думаю, что были судебные дела, когда пациенты не следовали рекомендациям врачам или назначенному лечению, а потом подавали в суд за неэффективность лечения. Вот в основном это крутится вокруг этого. Второй пункт – освидетельствование мигрантов.
4: Значит, вот это, кстати, интересно, потому что еще в июне Владимир Путин подписал пакет законов, который предусматривает сокращение срока для иностранцев, когда они должны пройти медицинское обследование после въезда в Россию с 90 до 30 суток.
0: Да, на мой взгляд, это очень правильно. И здесь тревогу бьет Роспотребнадзор, который следит за всякой инфекционной заболеваемостью, массовыми заболеваниями. Без вот какой-либо предвзятости в отношении мигрантов, они нашей стране нужны для заполнения рабочих мест, которые не всегда могут заполнить россияне, я все-таки хочу сказать, что это мера правильная. И что обычно сегодня делают мигранты, когда они попадают в медицинское учреждение, если, конечно, справка не липовая. Кстати, в новых требованиях написано, что медицинская организация будет нести достаточно серьезные штрафы, если она нарушит вот этот закон об освидетельствовании, не дай бог, выдаст липовую справку. Но все, кто въезжает в нашу страну по миграционной визе, они должны, первое, сдать анализ на ВИЧ, на сифилис, обязательно пройти флюорографию на исключение туберкулеза, быть осмотренным врачом-инфекционистом. И это очень важно, потому что все-таки масса этих мигрантов, они прибывают из стран, ну, из сельской местности, в первую очередь, не городов, где могут быть недостаточно оказаны медицинской помощи и выявлены соответствующие заболевания, которые я уже перечислила. Это СПИД, это туберкулез, даже случаи лепры бывали. Поэтому, на мой взгляд, это очень правильная мера.
4: Да, и причем очень суровое наказание ждет тех, кто не пройдет в течение 30 дней из приехавших медкомиссию, да, потому что будет увеличен штраф за отказ или уклонение от медосвидетельствования с 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. А вот при неуплате штрафа он вырастет вдвое, то есть до 100 тысяч рублей, а мигранта выдворят из России. По-моему, мера очень жесткая в плане наказания. Правильная. Потому что нам нужны здоровые люди.
0: Да, на мой взгляд, без всякой предвзятости по отношению к мигрантам, еще раз хочу...
4: Да неважно, все должны обследоваться, а уж тем более на опасные заболевания.
0: Да. И штраф, кстати, и на медицинские организации, как я уже сказала.
5: Хорошо, что еще с 1 сентября у нас меняется?
0: Очень коротко пробегусь по тому, что освидетельствование страдающих наркологической зависимостью, там, в основном такие ювелирные такие изменения. Например, выделена отдельная группа наблюдения пациентов, которые находились в тюрьмах там, да, или к ним было приведено какие-то судебные разбирательства. Второе. Если пациент не появился год, его можно снять с учета. Если у пациента стойкая ремиссия, там для определенных групп наблюдаемых, например, раньше это было 3 года, сейчас через 2 года его можно снять с учета. Здесь вот ювелирная работа, которая, мне кажется, наверняка правильная, она же из практики вытекает. А вот то, что касается расширения функций средних медицинских работников до выполнения ряда врачебных функций, вот здесь бы я остановилась на этом пункте. Не продолжить, да?
4: Да, конечно.
0: Да, что первое? В соответствии с приказом Минздрава, в связи с дефицитом медицинских работников, особенно в малых городах и сельской местности, разрешено фельдшерам и средним медицинским работникам занимать должности, например, заведующего фельдшерским акушерным пунктом, врачебной амбулатории, в случае отсутствия врача. И им разрешено оказывать медицинскую помощь вплоть до выписки лекарства в неотложных случаях, когда требуется оказание скорой медицинской помощи, и при оказании первичной медико-санитарной помощи, с которой раньше помощь оказывали врачи-участковые, врачи-терапевты, участковые, врачи-педиатры участковые. И даже там функции ряда акушер-гинекологов при принятии рода, если там в ближайшей доступности нет соответствующего врача. Эта мера в целом может быть принята, но есть как минимум 3 условия, которые она может быть выполнена эффективно. Первое и главное условие – это то, что в руки вот этим фельдшерам надо дать серьезные подсказки, удобные подсказки с помощью искусственного интеллекта. Сегодня такие модели на основе больших фундаментальных моделей в стране имеются, и по классу...
4: Слушайте, звучит космически. Главное, чтобы это было действительно полезно. Благодарим вас. Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением, доктор медицинских наук, была с нами в эфире. Кроме того, с 1 сентября в России стартует эксперимент по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках, которые будут обслуживать до 50 закрепленных мест каждая.
3: Радио России.
2: «27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
7: Самый добрый друг из детства возвращается.
8: Обратный отсчет.
7: Новое путешествие.
9: Это обратная сторона Луны.
10: Найдем моего папу.
7: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
8: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
11: И каковы последствия?
8: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
11: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
8: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
11: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
8: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
11: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
8: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
11: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотные вибрации магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
8: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
11: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
8: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
11: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
8: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
11: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
8: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, Сенсация! Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусами и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
11: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Радио России. Подрастающему поколению новые знания. Тем, кто нуждается в помощи, доступная медицина, образование, здравоохранение и социальная поддержка. Главные темы предвыборных дебатов партии КПРФ, Коммунисты России и Зеленые. 26 августа в 14 часов на Радио России. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
12: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Коротко о главном. Группировка «Север» за сутки уничтожила более 150 дронов ВСУ. Число жертв пожара на Амурском газохимическом комплексе выросло до 7, и в Чебоксарах разоблачили сеть мошеннических узлов связи. Подробности далее. Группировка войск «Север» за сутки уничтожила 133 беспилотника самолетного типа и 24 тяжелых дрона ВСУ. В зоне ответственности армейского объединения один украинский военный сдался в плен. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Гоптовка и Благодатная Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожен до 215 военнослужащих. Танк Т-64, 5 автомобилей, миномет, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Дамба», релокационная станция контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Кроме того, вскрыто уничтожено 28 пунктов управления БПЛА, 133 БПЛА самолетного типа, 24 тяжелых боевых дрона Р-18 и 4 наземных робототехнических комплекса противника.
1: Тем временем расчеты реактивных систем «Град» группировки «Восток» ударили по укрепленному опорному пункту ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, уничтожены укрытия, огневые позиции и живая сила противника. Президент Финляндии Александр Стубб деградировал как политик и как человек. Это стало окончательно ясно после его слов в поддержку украинских ударов вглубь России. Таким мнением поделилась официальный представитель МИДа Мария Захарова. Накануне Стубб заявил, что удары ВСУ, в том числе атаки на логистические центры, повышают стоимость и цену войны для России, а поэтому являются разумной военной стратегией со стороны Украины и требуют поддержки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Об этом он сообщил в интервью газете «Вашингтон-Пост». Других подробностей представитель Кремля не привел. Накануне некоторые СМИ сообщали, что в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный «Боинг». Борт вылетел с базы «Эндрюс», откуда обычно отправляются высокопоставленные чиновники администрации США, в том числе президент Дональд Трамп. Телеканал CBS со ссылкой на собственные источники утверждал, что именно на этом самолете в российскую столицу прибыл глава американской разведки для закрытых встреч. Детали переговоров не разглашаются. Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до 7. Среди них россиянин и 6 граждан Китая, сообщили в пресс-службе предприятия. Продолжаются поиски еще 9 граждан КНР. По последним данным, пострадали 152 человека, госпитализировано 36. Возгорание ликвидировано, специалисты начали обследовать место пожара. Накануне на площадке строительства предприятия произошел пожар, угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Утром в Благовещенск для эвакуации пострадавших прилетел спецбортовик. Борт МЧС Ил-76. На борту прибыли специалисты отряда Центра СПАС, Минздрава и психологи МЧС. Сейчас медики едут осматривать пострадавших. После осмотра будет приниматься решение о транспортировке. В Чебоксарах полиция и сотрудники ФСБ разоблачили сеть мошеннических узлов связи, сообщили в пресс-службе МВД. 32-летний житель Архангельской области, ранее не раз имевший проблемы с законом, по наводке кураторов развернул в 4 квартирах города сим-боксы. С помощью этих устройств аферисты маскировали зарубежные номера под российские. Мужчина купил нужное оборудование, съездил в Москву, а потом обосновался в Чебоксарах. Квартиры ему арендовали дистанционно, а за работу обещали 10 тысяч рублей в день. Оперативники вычислили злоумышленника и задержали. Изъято 4 устройства связи, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Сына экс-президента Армении Роберта Кочеряна Сидрака арестовали на 2 месяца, сообщил его адвокат. По словам юриста, защита считает дело политически мотивированным и заявляет о нарушении сроков его возбуждения. Напомню, накануне Генпрокуратура Армении обвинила бывшего президента в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег в особо крупном размере и получении взятки. На объекты недвижимости, принадлежащие семье Кочеряна, наложен арест. После задержания состояние экс-президента ухудшилось, его госпитализировали. Вопрос о мере пресечения обещали рассмотреть после стабилизации его состояния. Спрос на подержанные дизельные автомобили в России в августе вырос на 33% по сравнению с июнем. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование одного из крупных автомобильных порталов. При этом средняя цена на такие машины подросла на 6% до 3 200 000 рублей, а объем предложений сократился на 6%. В исследовании отмечается, что новая волна интереса к дизельным машинам началась на вторичном рынке России в июле. Почти половина всех дизельных автомобилей с пробегом приходится на немецкие иномарки. Следом идут японские и корейские производители. В Москве сегодня по-осеннему прохладная погода. Дневная температура не поднимется выше плюс 19. В первой половине дня пройдут небольшие дожди, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, максимум часов до 13-15, далее улучшение метеоусловий. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, максимальная температура воздуха плюс 16-19, это на несколько градусов холоднее, чем положено в конце лета. Ну и показания барометра будут расти, составят 7,5-103 миллиметра ртутного столба.
1: По словам Тишковца, молодое бабье лето придет в Москву в конце недели. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20. Погода начнет улучшаться уже завтра. Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисисты Мира Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал US Open в миксте. Они обогнали

0: чемпионата с Балтикой. Напомню, из-за него Рубин упустил минимальную победу. Футболист ЦСКА Матеус Рейс тренируется в общей группе перед гостевым матчем 6-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном», пишет Матч ТВ. Напомню, защитник получил травму и был заменен на 26-й минуте кубковой игры с волжанами и пропустил встречу чемпионата с «Локомотивом». Хоккейный казанский «Акбарс» подписал контракт с американским нападающим Кевином Хейсом. Соглашение рассчитано на 1 год. Ранее 34-летний спортсмен выступал в НХЛ за Нью-Йорк Рейнджерс, Виннипег, Филадельфию, Сент-Луис и Питтсбург. Всего в активе форварда 861 матч в НХЛ и 472 набранных очка. Баскетболисты «Зенита» сыграли в ничью с австрийской «Веной» в товарищеском матче. Спарринг прошел накануне в Белграде и завершился со счетом 79-79. 27 августа петербургская команда сыграет с местным ФМП, а 31-го с «Партизаном». Еще один коллектив единой лиги «Локомотив Кубань» был сильнее в товарищеской встрече с «Динамо» из Грозного 81-57. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте «Радио России».
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. Сегодня в Хабаровске плюс 19-21 градус, временами дожди, в Сургуте 24-26, выше нуля, без осадков. В Вологде плюс 15-17, также пройдут небольшие дожди. В Оренбурге плюс 26-28, осадков не ожидается. Во Владимире плюс 15-17, кратковременный дождь. В Нальчике 25-27, тепла, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь, термометры покажут 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 14, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
5: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах.

0: Радио России в Телеграме и мессенджере Макс.
1: Передаем сигналы точного времени.
2: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут 59 секунд, говорят нам эфирные часы. Среда, середина рабочей недели, 26 августа на календаре. А все это утро вместе с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
3: Здравствуйте. Продолжаем эфир. 8-925-222-99-92. Читаем ваши сообщения. Ну и сейчас их будет, наверное, немало, потому что мы будем обсуждать жилищно-коммунальную сферу, потому что есть все-таки определенные алгоритмы, которым мы следуем, да, пришла квитанция, мы, ну, по крайней мере, я, добропорядочные граждане, мы ее оплачиваем. Но бывает так, что в некоторых жировках, как говорят некоторые коллеги у нас в эфире, встречаются и довольно диковинные строчки, за которые мы, в общем-то, можем и не платить.
2: Да, обязательно смотрите, что пришло у вас в квитанции, какие услуги, потому что там может спрятаться какая-нибудь услуга, которой вы не пользуетесь или которая рассчитана неверно. Есть вещи, которые можно оспаривать, некоторые строки, есть функции, которые вы можете не оплачивать, ну, например, какая-нибудь радиоточка, да, ее необходимо, если вы не пользуетесь, отключить, да, если вы не пользуетесь антенной, тоже, скорее всего, ее можно отключать. В общем, нужно смотреть, за что вы платите, и потом внимательно изучать право. Кроме того, если вам пришла квитанция за неоказанную услугу ЖКХ, вы имеете право требовать перерасчет в платеже, потому что если она не была оказана или была оказана с нарушением, то это попытка управляющей компании нажиться на вас и не оказывать в дальнейшем эти услуги, но брать с вас деньги.
3: Действительно, деньги выходят на круг немалый. Да? Вот в моем доме 500 домов, в соседнем примерно столько же. И так вдруг неожиданно получаются неплохие, довольно кругленькие суммы, казалось бы.
2: Что можно не оплачивать в квитанции, да, и сделать это вполне законно? Давайте попробуем разобраться. Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин с нами на связи. Константин Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Продолжаем.
2: Ну вот пришла квитанция. За какие дополнительные, например, услуги в квитанции можно не платить и сразу оспаривать?
4: Ну вот вы то, что можно не платить, уже перечислили. Это радиоточка, антенна, возможно, домофон, если человек не провел к себе домофон и не пользуется. А все остальное не платить не получится. Даже вот эти расходы, которые вы перечислили, нужно не просто не платить, а нужно сходить в эту организацию, телесеть, радиосеть, написать заявление, и только после этого вам могут вычесть эту строку. Все остальное платить придется, и, к сожалению, правительство приняло такое постановление 354-е в свое время, по которому даже если вы не согласны с какой-то услугой, ну, некачественная была или вообще не было ее, и вы могли бы раньше, например, вычесть эту строку, все остальное заплатить, то есть оплатить частично. Но вот они приняли такое удобное для монополистов-ресурсников решение, что если приходит сумма недостаточная, все эти суммы, пришедшие, пропорционально размазывают на все строчки. То есть, получается, в одностороннем порядке изменить состав оплачиваемых услуг невозможно. И в целом, я бы предостерег от ситуации, когда человек не согласен и не платит. Вся система взыскания долгов, включая принудительное взыскание через судебные приказы, через судебное производство, направлена на то, чтобы управляющие организации, ресурсники могли с вероятностью 100% взыскать с вас, да еще с пенями и еще с судебными издержками. Поэтому реально, если говорить честно, то у потребителей жилищно-коммунальных услуг в нынешнем законодательстве практически нет никаких прав защитить себя. Все возможности, которые существуют при привлечь к ответственности нерадивую управляющую компанию или иного поставщика услуг, они гипотетически есть, но воспользоваться ими сложно, потому что необходимо провести собрание, сменить управляющую компанию. Вот только тогда есть шанс как-то улучшить эту ситуацию. А если нет возможности провести собрание, люди не очень организованы, и много арендаторов и так далее, то десятилетиями могут начисляться неправильные платежи, и там, где органы надзора, прежде всего жилищного надзора, должны были бы быть активными, то они эту работу не проводят. Это вот повсеместная печальная практика. Мне вчера звонила женщина, 80 лет, пенсионерка из Брянской области, и говорит: я уже 5 лет бьюсь, прошла все круги ада в Брянской области, потому что управляющая компания начисляет лишнее, я это доказала, там, финансовый работник бывший. Но, тем не менее, говорит, ничем добиться не могу. То есть вот таких случаев очень много, когда прозрачность-то есть. Мы знаем в квитанциях, что написано и что было на самом деле. Мы обращаемся в надзорные органы, они ничего не делают. Вот эта вот ситуация очень сложная.
2: Да, есть еще одна ситуация, когда мы не можем отказаться от услуги. Например, плата за уборку подъезда. Хотя фактически уборка не проводится. Вот что делать в таких ситуациях? Как заставить управляющую компанию выполнять те услуги, за которые мы платим?
4: Вы понимаете, заставить это невозможно, потому что несоизмеримые статус и вес. Управляющая компания поставлена местной властью, и власть, надзорные органы в том числе, они это прекрасно понимают. Поэтому можно говорить о том, что законодательство предполагает возможность обращения в те же самые надзорные органы. И можно даже очень удобно в электронном виде, через всякие городские, государственные, региональные порталы. Но на практике приходит отписка. То есть, когда жилищный надзор не работает, когда до 2030 года правительство России продлило мораторий на проверки, когда в ходе самих проверок, как правило, нацелены не на то, чтобы наказать нерадивую компанию, а как сделать правильную отписку, такую безболезненную для них, то любые обращения, к сожалению, кроме суда, они не работают. В судах теоретически можно доказать неправильное начисление. Но это крайне сложно, потому что судебная процедура занимает от 2 до 3 лет, и суды – это те же государственные органы, которые прекрасно понимают, кто сегодня управляет домами. Порядка 80% управления – это напрямую государственные муниципальные учреждения. Получается, что одна ветвь государства не будет другой ветви государства чинить препятствия. И в этом смысле сегодня в реальном положении мы, как потребители, ну, в значительной степени беззащитны.
3: Алексей вот пишет из Воронежской области. Я прошу прощения. Да. Платит за лифт, которым ни разу в жизни не пользовался, так как проживает на первом этаже. Как следует поступить Алексею? А может быть, он пытался уже как-то поступать, но с него берут по-прежнему деньги?
4: К сожалению, закон таков. Это жилищный кодекс, где говорится о том, что общее имущество – это общедолевая собственность всех. И пользуешься ты лифтом, не пользуешься, или, например, не пользуешься крышей, но она закрывает весь дом и помогает сохранять все здание. То есть есть расходы, от которых отказаться невозможно. В частности, это лифт для жителей первого этажа, которые им действительно не пользуются, или нежилые помещения, есть такие дома, где первый или второй этаж нежилой, они тоже не пользуются лифтом. Но они все платят за содержание общего имущества, которое есть в этом доме. Это вот такая система, она не совсем справедливая на 100%, но другого не придумано. Это общая практика, общемировая практика, что если ты живешь в кондоминиуме, то есть общем имуществе, это не твой индивидуальный дом, не твоя ячейка личная, то ты платишь в том числе за содержание того, что тебе не нужно, но это сохраняет здание. Поэтому здесь ничего не поделаешь, придется платить.
2: А на какие услуги россияне часто жалуются? На качество услуг, на навязывание услуг? Вот сейчас в квитанциях есть, например, еще и страховки.
4: Страховки – это редкость. Лет 10 назад в некоторых регионах, ну, например, таких как Москва, была муниципальная система страховки, которая со скидкой позволяла страховать имущество от заливов, протечек и прочих неприятностей, от пожаров. И тогда эта квитанция была и имела выборный характер. То есть человек мог галочку поставить и заплатить страховку, и это было выгодно, потому что было дешевле рыночных ставок, а мог этого не делать. Потом эта система почила в базе, ее нет, о ней забыли. И на сегодняшний день любые какие-то дополнительные услуги, будь то страховка, или консьерж, или охрана, или телекоммуникационные услуги, если они там есть, по решению Конституционного суда 2024 года и по закону, который вступил в силу в этом году, закон о защите прав потребителей, туда внесли специальные изменения. Любые дополнительные услуги, которые не являются жилищно-коммунальными, могут быть предоставлены только с согласия потребителя. Если потребитель не давал согласия, во-первых, он вправе не платить, а во-вторых, если он заплатил по ошибке, по невнимательности или квитанция не предусматривала вариантов, то в этом случае он вправе требовать перерасчета. Вот такой закон принят в защиту потребителей. Угу. Практики пока судебной нет, но мы надеемся, что он будет работать.
3: Да, и надеемся и мы. Спасибо, Константин Викторович, как всегда, за аналитику. Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин был на связи.
2: Ну и с 1 сентября нас ждут изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вступают в силу новые правила. Например, правила общих собраний. Это одно из ключевых нововведений, собственно, порядок оформления протоколов. Теперь требования к документам ужесточаются. Протокол должен быть подписан не только председателем и секретарем, но и всеми избранными членами совета. Вспомним опять вот эти поддельные голосования, да, особенно за смену управляющих компаний. Кроме того, очень много будет связано с контролем за управляющими компаниями в ЖКХ. Все это обсудим с экспертом направления «Народный фронт аналитика». Людмила Жгун присоединяется к нашему эфиру. Людмила, доброе утро.
5: Утро. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Что же изменится с 1 сентября для собственников жилья, для взаимодействия с управляющими компаниями?
5: Хотела бы отметить, наверное, всех слушателей на 13 особо важных, да, в этом направлении изменений. Во-первых, правильно вы вот отметили о том, что одно из главных – это новое правило общих собраний. Наконец-то, наверное, искоренится те поддельные документы, да, которые очень часто возникают, когда принимается решение общего собрания. И при этом, конечно, в законе указано о выборе совета многоквартирного дома. В принципе, здесь нужно еще и говорить еще о ТСЖ, да, которые также имеют такие как управленческие мероприятия по дому. Итак, фактически, когда проводиться будут у нас 1 сентября такие собрания, то обязательно не просто секретарь и председатель собрания подписывают, избранные на общем собрании, но и, естественно, те граждане, которые были выбраны членами в совет дома. И теперь еще хотелось бы указать на вот те, которые я сказала, 13 особо важных изменений, которые у нас ожидаются с 1 сентября и с 1 августа, уже, которые у нас уже получили четкие федеральные стандарты. В частности, это о том, что вот много проблем у нас возникает, когда уборка подъездов, лестниц, лифтов, да, она проводится по договорам, гражданско-правовым договорам, либо это в штатном расписании имеются такие работники. Но им устанавливается там, допустим, уборка, производится там раз в неделю, раз в месяц по договору. Но теперь включается у нас в силу закона обязательный стандарт, и который указывает, что такая уборка подъездов, лестниц и лифтов, она должна проводиться не реже одного раза в неделю. То есть фактически это стандарт, который, если будет нарушать права граждан, которые проживают, ну, мы говорим о потребителях, то фактически вправе этот факт зафиксировать и уже обращаться к своей управляющей компании в связи с нарушением. Далее. Теперь, наверное, важно бы отметить еще тот факт, что очень много случаев, когда происходила сырость в доме, возникала. А из чего? А очень много проблем это по затоплению подвалов. Так вот, теперь фактически не может управляющая компания производить ссылку на то, что якобы нет денег, не могут устранить своевременно затопление подвала. А теперь законодатель четко определяет, что это должно произвестись в течение суток. И при этом должна быть оценка всех тех материалов, которые они не нужны, и фактически сразу это идет устранение. Раньше такой, как я уже указала, срок, он размывался, и люди именно страдали от сырости месяцами, потому что никто за этим не следил. Теперь законодатель это ужесточил.
2: Да и не будут следить, это... слушайте, все будет разбираться, знаете, до того момента, как не станет известно общественникам или СМИ, часто дело-то не сдвигает с мертвой точки в ЖКХ.
5: А здесь, знаете, я думаю, жители, которые беспокоятся о своем доме, особенно когда вот у нас пожилые люди, да, которые совет дома выбраны, они очень следят за этим порядком, потому что сырость, которая идет в подъезды, этот запах, естественно, нарушает уже среду обитания для граждан. И поэтому бывает очень много проблем, и именно по этой, это возникает плесень, ее потом очень тяжело устранить. И в этой ситуации, я думаю, что спасибо законодателю, который вот именно указывает, что в течение одних суток должно быть это устранено. Потому что многие, допустим, я знаю, что даже он, в Алтайском крае, в город Барнаул, очень часто в ТСЖ, в управляющих компаниях производят просто слив воды в подвал. Поэтому вот такая вот сырость, я думаю, что советы домов должны за этим следить. Тем более еще одно идет изменение, где фактически сейчас в штатное расписание должен быть обязательно включен работник, который фактически должен следить вот за этим контролем и следить вот за герметичностью, там, за проверкой всех состояний проводов. И именно на нем будет лежать ответственность, то есть специалист, который отвечать будет за готовность инженерных систем, уборку, текущий ремонт и содержание общего имущества.
3: Прекрасно.
5: То есть, если мы раньше говорили... Раньше говорили, что это будет только управляющий, да, который, ну, есть сегодня...
2: А теперь есть ответственные лица, конкретный человек с ФИО, скажем так. Спасибо, Людмила. Людмила Жгун, эксперт направления «Народный фронт аналитика» была с нами в эфире. Ну вот с 1 августа, кстати, управляющие компании получили четкие федеральные стандарты и работы, которые многие жильцы ждали годами. И теперь, надеюсь, в наших подъездах станет чище, потому что уборка подъездов, лестниц и лифтов теперь должна проводиться не реже одного раза в неделю.
3: Все меняется, и ЖКХ, как сфера, тоже подстраивается, дорабатывает какие-то нюансы. Будем следить за этой важнейшей сферой нашей жизни.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Сигналы точного времени.
7: 9:32:33 точное московское время, среда, 26 августа на календаре. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события не только этого утра, но и нашей с вами жизни, наших с вами морей. Дело в том, что Азовское и Черное море заселили медузы, и уже и отдыхающие, и жители близ берегов Азовского моря жалуются на то, что с июля месяца практически в желе приходится плавать из этих больших медуз, и что с ними делать, пока непонятно. А все из-за того, что Азовское море стало более соленым.
8: Да, и вот получается такая история с демедузизацией, да, наверное, будем разбираться. Потому что, ну, вода прогревается до комфортных для их обитания температур. И мы ведь говорим часто о том, что у нас те или иные виды, которые, так скажем, южнее по широтам традиционно находились, все выше и выше по карте, по контурной географической, прогреваются практически и продвигаются, да. Так что все это, наверное, отображение потепления, да, Мирового океана, о котором нам часто говорят.
7: Узнаем, с чем это связано, но интересные тут у нас ученые сделали выводы и предложения. Вот, в частности, ученые сделали серьезный шаг, как пишут медиа, на пути решения проблемы перенаселения Азовского моря медузами.
8: Ну да.
7: Сотрудники одной из научных организаций получили образцы нативного коллагена из медузы. И это достижение открывает новые перспективы для переработки биомассы медуз и создания ценных продуктов для медицины. Свои разработки в этой области внедряют уже несколько отраслевых НИИ. Два вида медуз у нас в Азовском и Черном морях – аурелия и корнерод. Оба они живут преимущественно в Черном море, а в акватории Азовского мигрируют через Керченский пролив как раз. Медузы безопасны для человека, контакт с ними вызывает максимум легкий зуд кожи. Ну, знаете, какой легкий. Вообще это больно. Во-вторых, это неприятно. Вот я, когда вижу много медуз, я просто в море не могу зайти. В Азовском море именно такая проблема со мной произошла. Но предлагают, значит, что делать? Во-первых, предлагают делать еду из медуз. Вы сейчас удивитесь. Но можно делать, во-первых, медузы салат использовать. Значит, можно превращать медуз в чипсы.
8: Да, интересно получается. А вообще, в целом, огромное количество биомассы, медуз до 4-6 миллионов тонн. Оценки были пару лет назад. Сейчас, я так понимаю, что их становится еще больше. И все ждут, наверное, какого-то элегантного решения. А как вообще поступать в этой ситуации? Можно ли народно-хозяйственные какие-то варианты применения медуз обозначить и конструктивно их, ну, без популизма, конечно, да, мы же без популизма.
7: Без популизма, да, мы смотрим в будущее, и вот ученые нам обещают, что в ближайшем будущем они смогут сделать из медуз стейки, например. А потом, значит, можно будет делать суп, причем он не будет ничем отличаться от говяжьего бульона. А, но, как вчера сказали наши коллеги, а можно нам что-нибудь с медузами сделать, что-нибудь такое, кроме есть, пожалуйста? Почему мы все пытаемся съесть?
8: Ну да, потому что все-таки уровень солености моря практически удвоился. Было 9,3 в 2006 году, то есть 20 лет назад, а сейчас уже больше 15. Ну и, конечно, все это создает, как мы отметили, уже благоприятные условия для размножения медуз.
7: Да, и при этом могут исчезнуть рыбы, промысловые виды рыб, которые питаются микроорганизмами, и их становится все меньше, потому что медуз становится все больше. Давайте об этом поговорим. Специалист по морским сообществам, морской биолог Института океанологии имени Шершова Филипп Сапожников с нами на связи. Филипп Вячеславович, доброе утро.
9: Доброе утро, дорогие друзья. Рад вас слышать.
8: Мы тоже.
9: Расскажите, давайте, что делать. Поговорим о медузах.
8: Да-да, расскажите, ну, что с ними делать.
9: Понимаете, в чем дело? Те технологические решения, которые сейчас предлагают наши учебные и научные организации на юге России, они имеют практический смысл. То есть медузы действительно стали в большом количестве заполнять Азовское море. Это ни для кого не секрет, особенно там много медуз-кормеротов. Они там едят планктон. Планктона в Азовском море традиционно много. Там есть и фитопланктон, и зоопланктон. Медузы этим успешно питаются. Биомасса их огромна. И они часто попадают в прилов при рыбной ловле. Сильно мешают. И они забивают пространство возле пляжей. Крайне неприятно. Есть технологические решения. В целом, на вид простые, на самом деле довольно сложные, поскольку надо подбирать тщательное pH среды, надо подбирать температуру реакционных процессов. Необходимо подбирать те окислители и те ферменты, которые способны переводить, не заглею, то есть среднюю часть тела медуз, в коллаген. Необходимы механизмы его фильтрации, осаждения, но это все достижимо, понимаете. Мы живем в ту эпоху технологического прогресса, которая уже позволяет выстраивать технологические линии. Есть ли где-то в мире устойчивое производство коллагена из медуз? Мы все обращаем внимание на Японию, видим там упаковки коллагена, на которых нарисованы медузы, и написано, что, конечно, это коллаген моря, но на самом деле его делают из отходов рыбной промышленности. Если мы обратим взор к Китаю, то в провинции Хэбэй есть производство довольно крупное, которое делает коллаген из медуз. Делает она его устойчивым. Вся просветленная Европа пока что еще не дошла до уровня промышленного производства коллагена из медуз и только-только к этому подбирается. То есть в Балтийском море, в Северном море живет медуза Aurelia aurita, из которой пытаются начать делать коллаген. Надо отметить, что наш Балтийский федеральный университет имени Канта тоже проводит разработки в этом направлении и собирается делать в не очень сильно соленом Балтийском море добычу аурелии и из нее добывать коллаген. Но в Азовском море, безусловно, очень много медузы корнерота, ризостома пульма. И здесь это может быть выгодным бизнесом. Пока что мы обращаем внимание именно на коллаген. Что касается утилизации медуз для производства стейков, чипсов, это пока отдаленная перспектива. То есть, да, в Японии готовятся определенных медуз, Китае готовят определенных медуз, но это не совсем те виды. То есть, когда приехали японские эксперты на Азовское море, на Черное море, посмотрели на корнерота, они сказали, готовить можно, но вкус получается не тот. Ну, что делать? Есть вкусовые добавки, в конце концов, можно что-то с этим сделать еще. Когда мы с вами едим чипсы, это неестественный вкус чипсов, они тоже имеют вкусовые добавки, мы давно к этому привыкли.
8: Действительно?
9: Мы в целом живем в мире вкусовых добавок.
8: Вот-вот-вот, да, но... получается так, что нам будут под брендом медузы, корнерота, сервировать глютен и прочие ароматизаторы, идентичные натуральному.
7: Не, ну подожди, если коллаген, то это же полезно
9: пока
7: для нашего организма.
9: Пока мы не можем об этом ничего сказать. А что касается коллагена, да, тот коллаген, который планируется добывать из медуз Азовского моря, это коллаген без добавок. Это коллаген, который используется в медицинских целях. Надо сказать, что коллаген медуз очень близок по составу и структуре к человеческому коллагену первого типа и очень хорошо с ним взаимодействует. То есть использовать это для медицинских гелей, для медицинских матриксов, для элементов протезирования. Этот коллаген очень даже подходит, понимаете? То есть это очень серьезный шаг в медицинской промышленности.
7: Я представляю себе промысловую добычу медуз в Азовском море, значит. А что делать, чтобы стало меньше все-таки медуз? Потому что это угроза нашим морям, нашим берегам, нашим рыбам.
9: Природа не может творить по приказу, и сейчас это, к сожалению, естественный процесс, поскольку... Не просто моря прогреваются очень медленно, океан – это крайне консервативная система и весьма инертная по части прогрева. То есть в океане процессы идут несколько медленнее, чем в атмосфере, если рассматривать процесс, связанный с теплообменом. Но море осолоняется, и действительно в Азовское море проникает все больше черноморских видов, средиземноморских видов, других вселенцев, которые постепенно меняют структуру его пелагических и донных сообществ. Это непреложный факт. Это происходит последние как минимум 15 лет. Происходит постепенно, но эти тренды имеют место. То есть Азовское море наполняется черноморскими медузами, теми, которые живут не только в Черном море, но и в Черном море в том числе, Азовское море ими наполняется весьма успешно, потому что растет его соленость, то есть становится доступной среда. Рассолить Азовское море сейчас никто не сможет. Дело в том, что мелеет Дон, поступает мало пресной воды. В результате, поскольку объем моря, в принципе, там меняется очень мало, то освободившееся место от пресной воды заполняет соленая вода из Черного моря. Меняется водный баланс Азовского моря.
8: А можно ли говорить в целом об устойчивой деградации Азовского моря с точки зрения ученых?
9: Нет, нельзя, оно просто
8: Или меняется. Это цикл такой?
9: Это не цикл, оно просто меняется на фоне общих климатических изменений. Это не цикл, это общее направление перемен. Но оно становится все более похоже на Черном, по крайней мере, пока что в южных и юго-восточных районах, частично в юго-западных, которые близки к Крыму. Но истребить медузу там, это начать истреблять ее в Черном море, поскольку это взаимосвязанные водоемы. Так что, не дай бог, провести какие-то целенаправленные биологические инвазии.
7: Ну, вмешательство человека – это всегда негативно. Но, может быть, поможет нам всем возможность сделать чипсы из медуз. Будем собирать, как грибы по осени, значит, в лукошке носить домой, чтобы сделать себе чипсов на зиму, на холодную.
8: Ты куда? По грибы? Нет, по медузоньке. Спасибо, говорим Филиппу Сапожникову, специалисту по морским сообществам, морскому биологу Института океанологии имени Шершова Российской Академии Наук.
7: Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также заходите в наши каналы в Максе, в Телеграме Радио России. Напишите комментарий, а готовы ли вы есть медуз на завтрак, как закуску, может быть, на ужин, на обед.
6: Радио России.
10: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра «Академия русской музыки» прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
11: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
12: На правах рекламы.
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
14: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
13: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
14: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
13: То есть так все просто?
14: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии задача весьма сложная.
13: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
14: Вы правы. От глаукомы и катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
13: Да.
14: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
13: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
14: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Лазерной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
13: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
14: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» — это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
13: Нет, конечно, помню.
14: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
13: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
14: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
13: Да, да, да.
14: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю правильно, подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
13: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
14: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
13: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
14: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
13: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
14: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты – большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 25 33. 33. 8 800 777 25 33. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-25-33.
13: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
14: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
13: Да, конечно.
14: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
13: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
14: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
13: Конечно, ну, да,
14: вопрос
13: да, да.
14: Такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
13: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Радио России.
16: Премьера в театре Гоголя 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
17: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва». 6+.
18: Самый добрый друг из детства возвращается.
19: Обратный отсчет!
18: Новое путешествие.
20: Это обратная сторона Луны.
21: Найдем моего папу.
18: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа. Категория 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. В ФСБ сообщили о задержании радикалов-террористов в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Иранские атаки могли нанести рекордный ущерб объектам США на Ближнем Востоке. И ученые ожидают магнитные бури после выброса плазмы на Солнце. Далее обо всем подробнее. Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Адыгее и Кабардино-Балкарии 12 сторонников запрещенных в России международных террористических организаций. Один из них, задержанный в Майкопе, планировал теракт на объекте Минобороны, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. У него изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с членом украинской террористической организации, который координировал его деятельность. Кроме того, в Зольском районе Кабардино-Балкарской республики задержаны 11 участников террористической ячейки, пропагандировавших радикальную идеологию и совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взглядов. Возбуждены уголовные дела, в том числе о приготовлении к теракту и об организации деятельности террористической организации. Все задержанные заключены под стражу. В ФСБ вновь отметили, что иностранные спецслужбы не снижают активности поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Группировка «Восток» за сутки уничтожила более 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Противник также потерял более 300 военнослужащих. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых и двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Коломицы, Барвиновка, Нежинка, Червоный Яр, Амельник и Червоная Криница. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 300 военнослужащих, 6 автомобилей, пункт боепитания, склад материальных средств, 6 станций спутниковой связи Starlink, 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
1: В свою очередь, южная группировка за сутки уничтожила в зоне своей ответственности 46 пунктов управления беспилотниками. Ликвидирован также украинский бронетранспортер «Буцефал». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Об этом он сообщил в интервью газете «Вашингтон-Пост». Других подробностей представитель Кремля не привел. Накануне некоторые СМИ сообщали, что в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет «Боинг». Борт вылетел с базы «Эндрюс», откуда обычно отправляются высокопоставленные чиновники администрации США, включая президента Дональда Трампа. Телеканал CBS на собственные источники утверждал, что именно на этом самолете в российскую столицу прибыл глава американской разведки для проведения закрытых встреч. Детали переговоров не разглашаются. Курилы – неотъемлемая часть России. Руководству Японии стоит помнить свою историю и строить отношения с Москвой на принципах дружбы и взаимности. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в интервью «Вестям». Он уверен, что такую ядерную державу, как Россия, победить невозможно.
3: Курилы – неотъемлемая часть Российской Федерации. А что касается руководства Японии, пускай они еще раз помнят свою историю. Помнят то время, когда милитаристская Япония погубила миллионы мирных граждан. Сейчас пытаются вернуться к той же риторике. Не надо. Ядерную державу, которая является Россией, победить невозможно. Все остальное это только вызовет напряжение в отношениях. Их лучше строить на принципах дружбы, взаимности, не вмешательства в дела суверенных государств и, конечно, взаимовыгодного сотрудничества.
1: Напомню, 13 августа президент Владимир Путин впервые лично посетил остров Итуруп. После этого МИД Японии выразил России решительные протесты и заявил, что все северные территории, как в Токио именуют южную часть Курильских островов, являются исконной японской территорией. Дональд Трамп направил на рассмотрение Конгресса США соглашение с Саудовской Аравией о развитии ядерной энергетики. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Как заявил изданию чиновник администрации президента Соединенных Штатов, Трамп не отказался от своего условия о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем. В июле Вашингтон объявил о заключении многомиллиардного соглашения, согласно которому американские компании получат эксклюзивное право на развитие гражданской иранской ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии. Трамп заверял, что речь идет исключительно о невоенном использовании ядерных материалов. После подписания соглашения он заявил, что прежде чем сделка вступит в силу, Эр-Рияд должен нормализовать отношения с Израилем. Ожидается, что рассчитанное на 30 лет соглашение вызовет в Конгрессе дебаты о том, как развивать американскую атомную отрасль и одновременно сдерживать распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. Иранские ракетные и беспилотные атаки нанесли разведывательным объектам и системам наблюдения США на Ближнем Востоке ущерб, который может стать крупнейшим за всю историю американских спецслужб. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники. По информации телеканала, восстановление поврежденной инфраструктуры потребует значительных затрат, которые могут исчисляться миллиардами долларов. Газета Financial Times 19 августа сообщала, что Иран рассматривает возможность атак на американские военные объекты в Европе в случае эскалации конфликта со стороны президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что иранские силы оценивали возможность ударов по объектам США в странах Юго-Восточной Европы, в частности, Болгария. В качестве потенциальной цели также рассматривался Кипр, где находится британская авиабаза. Геомагнитная обстановка на Земле в ближайшие три дня будет ухудшаться. Пик возмущений придется на 28 августа, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Если сегодня индекс солнечной активности останется на спокойном уровне, то уже к завтрашнему дню вероятность магнитной бури возрастет до 51%, а на следующий день до 65%. Ученые предупреждают, что в северных широтах Земли произойдут возмущения магнитосферы, соответствующие уровню G1. А в долгосрочной перспективе на месяц вперед в лаборатории фиксируют относительно спокойную обстановку на Солнце без серьезных волнений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисисты мира Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал US Open в миксте. Они обыграли пару россиянки Дианы Шнайдер и норвежца Каспера Руда 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал наша пара поспорит с чешским дуэтом Каролины Муховой и Якуба Меньшика. В экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза обратились столичная «Динамо» и «Рубин». Московский клуб попросил рассмотреть два эпизода кубкового матча с Краснодаром, когда арбитр не назначил пенальти за игру рукой на 5-й минуте, а также момент с засчитанным на 44-й голом южан.

0: 20-летний спортсмен выступал в НХЛ за Нью-Йорк Рейнджерс, Виннипег, Филадельфию, Сент-Луис и Питтсбург. Всего в активе форварда 861 матч в НХЛ и 472 набранных очка. Баскетболисты «Зенита» сыграли в ничью с австрийской «Веной». В товарищеском матче спарринг прошел накануне в Белграде и завершился со счетом 79-79. 27 августа петербургская команда сыграет с местным ФМП, а 31-го с «Партизаном». Еще один коллектив единой лиги «Локомотив Кубань» был сильнее в товарищеской встрече с «Динамо» из Грозного 81-57. У меня на этом пока все. До встречи в эфире.
1: Сегодня во Владивостоке плюс 23-25 градусов, пройдут кратковременные дожди, в Омске 26-28, выше нуля, без осадков, в Новосибирске 21-23 и сухо. В Сыктывкаре плюс 15-17, временами дожди, в Казани плюс 17-19, небольшой дождь, в Самаре 21-23 и без осадков. В Владикавказе 23-25 градусов, пройдет кратковременный дождь, в Севастополе 28-30, осадков там не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Термометры покажут плюс 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 88%.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Он удивительно обаятельный, проницательный, надежный и очень смешливый. Наверное, именно поэтому негодяи, которых он играет в кино, в его исполнении такие настоящие и, честно говоря, привлекательные. Глаз не оторвать. Я от всей души в нашей студии приветствую актера театра и кино Анатолия Кота.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А что ты улыбаетесь-то?
2: Ну, я не ожидал, что мы начнем нашу беседу с таких комплиментов каких-то в мой адрес, поэтому заулыбался.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что ваши родители при рождении ждали девочку?
2: Да, папа хотел, чтобы родилась девочка. Тогда ж не было аппаратов, какой уже пол будет у ребенка, когда он еще находится в утробе матери. Вот, а у отца было два сына старших, дочка родилась, и он подумал, вот сейчас мама беременна, родит дочку, и все, будет у меня два сына и две дочки.
1: Комплект.
2: И комплект полный. А тут бац, и я. Как-то немножко он, да, подрастроился, по-моему, тогда.
1: Ну и что, и после этого еще?
2: Ну, а после этого еще сестра родилась, да.
1: Понятно. Хорошо. Это правда, что в детстве вы попали в милицию за опыты с селитрой и магнием?
2: Да, откуда вы знаете? Да, было дело такое. У меня же старшие братья, они меня учили магний точить напильником, чтобы он не заискрился, так, чтобы горочка была. Да, селитру мы делали ракетки, да, мы делали бомбочки такие, взрыв-пакеты так называемые. Шалили братья мои, и я вместе с ними. Они убежали, а я был мелкий, не успел.
1: А что вы подзорвали?
2: Да ничего, взрыв-пакет, такая плотная бумага берется, намешивается там, не будем рассказывать, намешивается.
1: Да, да.
2: Ну, просто бросаешь громкий хлопок, вот и все.
1: А куда вы бросили-то его?
2: Просто куда-то, где нету людей.
1: А милиция откуда взялась?
2: Ну, это всегда такой вопрос, откуда она берется вдруг.
1: Это да, это я с вами согласен. Хорошо. Это правда, что даже удары по голове учебником по математике, который носила ваша одноклассница, не помогли вам освоить эту науку?
2: Ничего себе, откуда вы все знаете? Да, было такое дело. Я вдруг, ну, 10 класс, последний класс, и надо было сдавать госэкзамены, среди которых была и математика, в которой я вообще очень плохо разбирался. И моя одноклассница Соня Лившиц сказала, что я тебя подготовлю. Ну, я готовился, пытался. Там было не только удары учебником алгебры по голове. Она не кормила меня. Мама делала бутерброды, она говорит, вот выучишь теорему там какую-нибудь, тогда там бутерброд, там чай это тогда нальем. Ну и психануло, видно, однажды, что я такой тупица в математике. И, да, было. Но я уже боюсь дальше, какие вопросы еще вы мне зададите.
1: Да не, ну что вы, прекратите. И напоследок, это правда, что на роль министра обороны России в фильме «Небо» вас лично утверждал Сергей Шойгу?
2: Если честно, мне так сказали, что отправляли

0: Пробы. Во-первых, заказчиком этого фильма было Министерство обороны России. Ура. Соответственно, наверняка, я не знаю, ну, мне так сказали, вот.
1: А кто еще был в кастинге?
0: Не знаю, мы обычно не знаем. Потом, может быть, как-то к нам кто-нибудь там, режиссер, если подружимся, рассказывает, кто еще был в кастинге.
1: Но, в принципе, роль удалась.
0: Спасибо большое. Ну, я пытался, готовился, купил книжку Сергея, прочитал ее, смотрел его интервью разные.
1: То есть погружались в образ?
0: Ну, смотрел, да, как он себя ведет, как разговаривает, что у него внутри, понять хотелось это благодаря книге. Разговаривал с его коллегами, благо у меня есть люди в министерстве.
1: Ну, да-да-да.
0: Ну, спрашивал, интересовался, просто интересовался, да. Если есть такая возможность подготовиться к роли человека, который вот есть живой, то...
1: А потом не встречались с ним, нет, вот так?
0: Нет, так не пересекались, нет.
1: Ну что же, поехали. Итак, значит, детство было радостным, но тяжелым.
0: Да нет, я не сказал бы тяжелым. Прекрасное у меня детство было.
1: Ну, конечно, донашивали вещи за старших братьев.
0: Ну, а это нормально.
1: Ну, в принципе, да.
0: И какая разница там... Слушайте, это нормально было. Это вот сейчас как там какие-то мемы бывают, там, ребенок мечтает о новом айфоне, там, каком-нибудь, о новом телефоне. Я мечтал, что у меня вот ручка была такая, чтобы там красненькая и синенькая выскакивала. Вот это мечта была, а вы говорите, новый телефон.
1: А когда первый раз Толик купил себе костюм?
0: Костюм не помню. Я помню, где-то лет 14 было он мне, 14, да. Я тогда осознанно пошел летом работать к тете в Витебской области на завод. Такой населенный пункт Ушачий. Там тетя работала, короче, на заводе замдиректора или директором, я уже не помню так на тот момент, где производится напиток. Ну, Буратино, Дюшес, вот это все. И я стоял на ленте на аппарате, который наклейки клеит. Mm-hmm. Вот. И тогда заработал первые деньги, и мама сказала тогда: Толя, ну купи хоть что-нибудь такого, часы купи, что-нибудь такое, чтобы запомнилось, потому что это твоя первая зарплата. Вот я помню, это мама так сказала, а что я купил на первую зарплату, я не помню. Надо было часы купить, наверное.
1: А, наверное, много лимонада выпили?
0: Очень много, очень много. Ну, это было просто тогда лимонад, который льется просто, можно сказать, рекой, вот, и ты там работаешь, и ты имеешь доступ просто вот много, да.
1: А я так понимаю, что Толя был, конечно, мальчик дерзкий.
0: Ну, не очень, но мог.
1: Ну, да, старшие братья, наверное, Ванечка и Игорь тебя постоянно мучили под затылком.
0: Ну, было, они ж военные, а я дерзил. Он говорит, ты кому дерзишь? Я взводом уже командую, а ты тут, сопляк, дерзишь мне. Ну, да.
1: Но мне кажется, самый веский аргумент все-таки был ремень отца.
0: Ремень, поводок собаки, да, у нас поводок был, я его, мы нашалим, бывало, но, ну, правда, вот отец приходит с работы, уставший, дома четверо детей, он приходит, а там...
1: Да пятеро уже.
0: Ну, там, да, пятеро, там стекло, вечно стекла почему-то вылетали в межкомнатных дверях, что-нибудь разбито, что-нибудь сломано, этот младший плачет, старшие говорят, что они не виноваты, ну, он иногда без разбора, говорит, все, становитесь все, получите все, потому что нет сил уже разбираться с вами.
1: А как ты думаешь, вообще вот пороть детей, это педагогично? Ну, только честно.
0: Простите, я считаю, что да, можно. Немножко.
1: А как же так? При таких строгих братьях, при таком отце ты носил длинные волосы в школе. Как тебе
0: ужас,
1: не стыдно было?
0: Ужас,
1: так
0: ужас.
1: Так что, огрызался?
0: Да, ну это вот юношеское такое вот высебячивание такое какое-то было. Да, я носил, папа, как слепая ходишь, ну, зрение плохое, а я нашел, как у Джона Леннона, очки круглые, тогда с оправой, ну, конец 80-х, достать такую оправу, это было нереально, и чтобы стекла с диоптриями, чтобы они были такими задымленными такими, ну, как у... Короче, ну, да. Так он говорит, как кот Базилио ходишь, батя говорил мне.
1: Так.
0: Вот, ну, я ходил, потлаты, да, волосы до плеч, вызывали к директору, говорили постричься. А я с гордостью доставал дневник и сказал, где правила ученика прописаны. Говорил, покажите мне, где там указано хоть слово о длине волос мальчиков.
1: Ух, ничего себе.
0: Ну, покажите мне, пожалуйста. Ну, дерзил, хотя учился плохо, ужасно. Ну, поэтому и пошел оканчивать школу, театральный уклон, которая только первая появилась вот в Минске, и я в нее попал.
1: И напоследок скажи, ведь ты же был дохлый.
0: Очень я был худой. Реально очень худой. Болезненно худой. Ну, просто вот такая... Ну, а у меня отец такой вот худой был, что мама рассказывает, что когда они только поженились, приехали в Минск снимать комнату...
1: Его потеряли.
0: Нет, его не хотели... Хозяйка не хотела заселять, боялась, что он болен туберкулезом, такой худой был, папа.
1: Да.
0: И мама задалась целью раскормить его. И у нее получилось. Вот. Но я пошел в отца в юные годы и был очень худой. Мне было... Еще какой-то зеленый какой-то был. Никакого не составляло труда прийти, так вот, сделать грустную мину и сказать, вы знаете, я так плохо себя чувствую. Можно я пойду домой? Сочковал я безбожно. Ужас просто.
1: Они приставали, местные хулиганы? Знаешь, когда шкет идет, так и хочется ему навалять.
0: С чего это вдруг? Я и сам мог навалять.
1: А-а-а.
0: Слушайте, это было... Ну да, стрёмное время такое было. Это же было время, когда район на район, улица на улицу.
1: Да, это
0: когда
1: было
0: ты
1: дело.
0: С какой улицы, ты с какого района, это иди сюда. Ну, было такое. Деревни могли спросить у тебя на дискотеке.
1: И что, и ты дрался?
0: Дрался ужасно. В деревне вообще ужасно дрались. И кольями, и цепями. И...
1: Это в белорусском Полесье?
0: Ну, не в Полесье, но в Гродненской области. Ну, все, что это 90-е годы, конец 80-х, тогда что, ну, ты с какого района, это же было всегда.
1: Ну, да.
0: Ну, все же уже смотрели себя. Теперь фильм этот, как его... Слово пацана.
1: Да, слово пацана, да.
0: Вы же уже все знаете, да. Что да, так и было.
1: Понятно. Ну что же, Анатолий Кот, тогда переходим к вашей творческой деятельности.
0: Мне так хорошо в детстве сейчас было.
1: А еще ничего, и в юности тоже неплохо было. А почему ты не поступил в Щукинское училище?
0: Ну, я не знаю, не хватило, волновался ужасно. Я больше никогда в жизни так не волновался, как тогда.
1: Да ладно.
0: Да, у меня... Ну, только что не описывался, простите.
1: А что ты читал?
0: Я не помню,
1: да?
0: Уже.
1: Ну да, от волнения.
0: И у меня колени тряслись. Просто я стоял и чувствовал, как у меня трясутся колени, и я ужасно...
1: А почему нельзя
0: так,
1: было...
0: Так хотел.
1: Да, почему нельзя было годик подождать, и потом опять поступать?
0: А, можно было, я...
1: Ты же хотел в Щукинское?
0: Я очень хотел в Щукинское. Я думал... Потому что надо было идти в армию тогда, если я не поступлю.
1: Как не стыдно.
0: Не стыдно. Надо было, я хотел быть артистом, и я и стал.
1: Да-да-да.
0: Кто хотел стать военным, как мои братья, они стали военными, и слава богу. Вот, я к тому, что я поступил, а потом и думал, что поеду там на следующий год поступать, или,
1: ну, да,
0: или переведусь, а тут развалился Советский Союз, и поэтому уже...
1: А, ну да, было... другое государство.
0: Да, и уже было невозможно поехать перевестись, и, ну, как-то так все пошло, поехало.
1: Слушай, а у тебя же была сокурсница Юлия Высоцкая, она же была россиянка.
0: Да, да. Ну, это было советское время, когда она поступила еще при советском, в советское время.
1: То есть, получается, что она была россиянка, училась в Минске,
0: да.
1: Потом все развалилось.
0: Да.
1: И надо было получать гражданство?
0: Я не помню, получила Юля гражданство или нет, но ее брали в театр, ей нужна была как минимум прописка.
1: А, это смешная история.
0: Да,
1: как
0: да.
1: Эффективный брак.
0: Да, да, да.
1: Эффективный, я бы сказал, брак.
0: Фиктивный, да.
1: Да. А скажи мне, а Юля тебя как-то отблагодарила за то, что она получила минскую прописку? Ну, смотри, ты поставил свое имя. Ты, в общем-то, просто проявил такой джентльменский поступок, совершил.
0: Мы дружим, как, я не знаю, как друзья должны.
1: Ну, я не знаю, например, прийти к Андрону и сказать...
0: Ну, проставиться там, ну, было.
1: А, ну, вот-вот-вот, хотя проставиться. Я просто думаю, что ты на правах родственника, по идее, должен принимать участие в любой постановке Андрона Кончаловского. Теперь по нынешним временам.
0: Наоборот, вы что, мы
1: да?
0: же... Ну, да ладно, перестаньте, я не люблю эту тему, правда,
1: да
0: не
1: нет,
0: знаю,
1: я
0: там, кто кому чего должен.
1: Да
0: там...
1: нет, это же я в шутку, потому что на
0: да
1: самом
0: я
1: деле...
0: я понимаю.
1: Вот, я просто хорошо знаю Юлю, вот она очень милая, очаровательная женщина, и даже Андрона Кончаловского, как это не парадоксально. И меня, конечно, очень поражает эта пара, потому что она такая классная и очень талантливая. Я думаю, как все талантливые люди вот так вокруг друг друга крутятся и вертятся, и ты в том числе.
0: Да, спасибо.
1: Не за что. Скажи мне, как дочки?
0: Ой.
1: Да. Особенно та, которая на лошадке катается.
0: Ну, начнем со старшей, потому что
1: старшая
0: уже закончила.
1: Старшая это у нас Алиса.
0: Алиса закончила третий курс. У кого
1: учится?
0: В ГИКе у Сергея Витальевича Безрукова.
1: Ого!
0: Вот, уже вот у нас только вчера сдала мастерство актерское, написала «Папа, я сдала». Прислала фотографии. Не мог ее прийти.
1: Ну,
0: я
1: да.
0: всегда стараюсь прийти посмотреть ее спектакль. Ну, не
1: ну,
0: спектакль,
1: да.
0: эти экзамены по актерскому мастерству. Но вчера у меня был съемочный день, и не сложилось.
1: Слушай, ну ничего, талантливая девка. Ой, простите,
0: дай
1: девушка.
0: Бог, дай бог. Я ну, да. надеюсь, все ну, и снимается уже, и играет, и в театре у Сергея. Там тоже какие-то роли в театре небольшие есть. И, ну,
1: конечно, девушка видна, честно говоря.
0: Очень-очень волнительно. Хочется же, чтобы ух, было лучше, чем я.
1: Я понимаю. А вдруг она бабац и замуж выйдет?
0: Да.
1: Заметьте, не я это сказал.
0: Ну, значит, бабац и замуж выйдет.
1: Да?
0: Да.
1: То есть ты готов уже практически к этому?
0: Слушай, на самом деле, надеюсь, Алиса не услышит, плохая эта профессия. Особенно для женщины, для девушки. Трудная она. Как это не ругнуться, скотская.
1: Да так оно и есть.
0: Продажная. Я ее отговаривал, долго отговаривал.
1: Отговаривал?
0: Долго отговаривал. Говорит, доченька, пойди лучше в продюсеры. Папа стареет, а ты будешь станешь продюсером, будешь
1: конечно.
0: Снимать кино, и папа будешь снимать, и ты будешь работать. Потому что продюсер, он же может все. Он и как режиссер может быть, и сам себя снимать, и...
1: Да все что угодно.
0: Да все что угодно.
1: И деньги опять-таки.
0: И опять-таки деньги другие. Нет, Костя сказал, вот Константин Юрьевич.
1: Хабенский.
0: Да, я говорю, ну вот, говорю, а младшая на Новый год участвовала в рождественском концерте. Приехали домой. И сказала, ну все, я хочу быть теперь актрисой.
1: Ариночка.
0: Да, Ариночка. Я говорю, Костя, а что, ну вот теперь, ну что, теперь и младшая хочет актрисой стать. Он говорит, Толя, если вот у нас не получалось, там у тебя, у меня, потому что мои дети тоже хотят, чтобы становиться актрисами. Потому что если у родителей получается, они видят это, значит...
1: Они видят успех, да.
0: Да, значит, а что ты хотел? Значит, будут актрисами. Вот, ну да, а старшую я отговаривал. Ну, младшую я еще надеюсь, Арина.
1: Ну да.
0: Это у нее в 7 пятниц пока, но становление идет. Она и тем хочет стать, и тем, и спортсменом, и конники, и врачом.
1: Лошадку купила себе?
0: И лошадки живую.
1: Скопила? Да.
0: Нет, копим.
1: Да что, серьезно?
0: Дело в том, что дело-то не в накоплении купить лошадь. Ну да, хорошую там скакуна еще.
1: Сколько там? 3 миллиона, по-моему.
0: Ну, разные цены есть. Да? Я мониторил, короче, можно, да, я интересовался.
1: И 3 кобылку купить, да?
0: Но когда я узнал, сколько стоит содержание,
1: там, да.
0: Вот содержание, это дороже, чем купить кобылку. И я понял, что а работа у меня нестабильная.
1: Ну, то есть заработок
0: у меня нестабильный. И поэтому я сказал, блин, себе, я не смогу такое пока позволить.
1: Ты Арине объяснил на пальцах? Хотя у тебя с математикой плохо, что...
0: С математикой плохо.
1: Да, что невозможно пока, Ариночка, купить там лошадку.
0: Да, выше головы не прыгнешь.
1: Это точно. А что лучше, работать на сцене в театре или в кино перед камерой? Где, как говорится, плевок получается более протяжный и лучший?
0: Это считается одной профессией актерской. Но существование, на самом деле, в кадре отличается, нежели существование актера на сцене. И поэтому... Какую я больше люблю, что лучше.
1: У тебя и там получается.
0: Ну, слава богу. Ну, это как, ну, это, я не знаю, как и с микрофоном работают артисты. Ну, то есть,
1: ну, да.
0: В студии там начитывают. Это тоже другая профессия тоже. Как бы одна и та же, но другая. Вот, и мне нравится. Мне нравится и с голосом работать. Мне нравится всегда было записывать и документальные фильмы, даже простые рекламные ролики. Мне всегда в этом какое-то тоже творчество есть. Надо, ну, и понять, что хочет от тебя заказчик. Это тоже какой-то контакт, как с режиссером.
1: А
0: ну,
1: ты ведь знаешь, да,
0: что... Озвучивал фильмы, там, мне тоже это нравилось всегда.
1: А ведь ты знаешь, что голос – это продолжение души нашей.
0: Да?
1: Да.
0: Это потому что на радио работаете, вы придумываете себе такую отмазку.
1: Нет. Почему? Я на телевидении работаю. Я просто знаю о том, что на самом деле, если душа поганка, не будет у тебя никогда хорошего голоса.
0: Угу.
1: А скажи мне, а как сохранить в этом мире себя, свою душу, естественно, свой голос? Как не... Хотел сказать слово нехорошее, но как вот не...
0: У поляков есть такое слово.
1: Да.
0: Не скурвиться.
1: Вот. Заметьте, не я это сказал.
0: Но оно, по-моему, не ругательно.
1: Не ругательно, нет.
0: Тяжело. А с годами понимаешь, что это еще тяжелее. Знаете, вот я приехал, когда в Германию, мне терять было нечего. Ну, правда, кроме своих цепей.
1: А, кстати, почему ты так вдруг резко соскочил?
0: А потом я понял, что я не реализуюсь там никогда. А я хотел реализоваться как артист. Ну, мне будут предлагать вечно какие-то маленькие роли, эпизоды совсем какие-то мелкие. И искать, там, ну, там, правда, надо рыть землю, чтобы найти себе работу. Вот, по профессии.
1: А можно жить на немецкую зарплату? У артиста.
0: Можно.
1: Да?
0: Можно. Не роскошно, но можно. Да. У меня другое было разочарование. Так как у меня была рабочая виза, я иностранец, у меня, оказывается, очень большое удержание государством идет налогов больше. Платил больше налогов, чем другие артисты, которые нежели местные. А я не знал этого. Я получил первую зарплату, сполз по стене, заплакал и подумал. Я же хотел уехать после первого контракта на своей машине.
1: Конечно.
0: Все уже рассчитал. Мне сказали...
1: Volkswagen или что?
0: Ну, что-нибудь, да. Я уже рассчитал все. Представил, сколько я, значит, контракт там, значит, на 9 месяцев, там, ну, значит, я буду, получается, столько-то, столько-то.
1: Ну, да-да-да.
0: Да-да-да, все уже распределил, жрать буду поменьше, да, не надо, вот, и... А тут бас еще меньше получаю в два раза, там сколько-то 51% налог какой-то там, что-то такое, ну, жесткий был, удар под дых был, неожиданно.
1: А скажи мне, иногда проезжая мимо Белорусского вокзала, не думаешь А может быть, вернуться, пока не поздно?
0: Поздно. Раньше, да, ну, часто, да просто даже приезжал на белорусский вокзал. Ну, нет, часто встречал друзей, гостей, провожал кого-то, какие-то передачки передавали там. Так теперь это как-то все ушло. Передачки передают самолетами.
1: Ну, да.
0: Из других уже концов необъятной. Нет, уехать уже нет.
1: Еще один маленький вопрос, который меня волнует больше всего. Ведь ты же, оказывается, парень предприимчивый. Ты же работал на Радио Рокс, правильно?
0: Да.
1: Зарабатывал там деньги.
0: Да.
1: А не хочешь сейчас, например, организовать свою антрепризу, свое театральное дело?
0: Нет, не умею я это. Я плохо считаю, не умею организовывать.
1: Это я уже понял, да.
0: Я, то есть, многие вот мои коллеги-артисты становятся режиссерами. Правда, не мое. Не хочу. Вот нету такого желания, понимаете.
1: И режиссером не хочешь стать?
0: Нет, не хочу. И организовывать ничего не хочу. Я хочу играть.
1: А вот ты ленивый.
0: Я ленивый. Так наш, это...
1: Ну, да.
0: Это наш двигатель. Нет, я правда, я хочу, вот я построил маленькие домики в лесу, я хочу приезжать в лес, что-то делать своими руками, перебирать блесна, уезжать на рыбалку.
1: Это успокаивает.
0: Я этот движ рыбацкий очень люблю, но сейчас просто какой-то, не вынимая, работаю.
1: Ну, так это хорошо.
0: Наверное, да, но уже не в 52.
1: Да ладно, жизнь только начинается. Как ты попал в сериал «Солдаты»?
0: Ну, благодаря Леониду Куприда.
1: А, это вот...
0: Благодаря ему...
1: Сценаристу.
0: Слушайте, если хватит времени, это реально какая-то... Ну, мистика, не мистика, называйте, как хотите. Метро Новослободская. Я только пришел в театр Кармен Борисович.
1: То есть ты только приехал в Москву?
0: Я только приехал в Москву. Работы у меня, съемок никаких. Ролей еще в театре тоже сильно Армен Борисович не дает, не видит меня еще. И я еду в метро Новослободская, очень большой эскалатор, и поднимается. Я уже не помню, кто спускался, кто поднимался.
1: Ну, да.
0: Не помню. По-моему, я спускался, а Леня поднимался. Леня, только на эскалаторах разъезжаемся. Он: о, Толя, Леня, привет, привет, привет. Он говорит: поднимайся. Говорит: да, давай, я поднимусь. Я поднялся, он говорит: слушай, я же «Солдаты» пишу. Я говорю: ну, я знаю, что ты «Солдаты» пишешь. Так вот, там Рома Мадянов выходит из сериала «Царство небесное», прекрасный артист. Рома Мадянов попросил его вывести, и нам нужен какой-то нехороший человек.
1: А, понятно.
0: Вот, я, говорит,
1: пишу... На замену, да?
0: Да, я, говорит, пишу образ один, там, Шкалина, там, особиста, и представляю тебя, а у меня вышло, только-только вышло «На безымянной высоте», где я сыграл капитана НКВД. Говорит, вот пишу его и тебя представляю. Слушай, сходи на пробы. Пойдешь, ну, ты, говорит, пойдешь на пробы? Он просит меня еще. Пойдешь на пробу? Я говорю: конечно, Леня. Говорит: ну все, тогда обменялись телефонами. Мы давно до этого не виделись, обменялись телефонами.
1: Че, прям так?
0: Да, и все, и меня позвали на пробу, утвердили. Видно, ну, Леня сказал, что он пишет под меня. И все, и так я оказался.
1: И ты стал работать?
0: В «Солдатах», да.
1: Играть особисто начала?
0: Да.
1: А, неприятный типок был, конечно.
0: Потом он исправился. Спасибо.
1: Да.
0: Леня поработал над образом и сказал, что будем его исправлять.
1: А скажи мне, а то, что вот уходят коллеги, и Слава Гришечкина шел, и Рома Мадянов, и многие другие.
0: Слава.
1: А больно вообще, когда вдруг еще вчера ходили, смеялись, рассказывали анекдоты, и вдруг этого человека нет?
0: Больно, но это наша всех участь такая, нас всех это ждет. Я не знаю, тут... Да нет, вчера просто на смену ехал, и у нас там объект один был на улице, а спа-центр, а чтобы к нему проехать, надо было проехать мимо кладбища. Что-то и вы тут заговорили про кладбище. Это к чему? Не нравятся мне эти ваши...
1: Хорошо, хорошо. А когда пришел к вере?
0: Ну, я крещен с детства, но тогда это было советское время. Было.
1: Ты же пионером
0: не
1: был.
0: Очень был пионером, комсомольцем был. Ну, как-то, наверное, благодаря больше старшей сестре. Она как бы у нас за это отвечает. Вот. Год так конкретно не помню. Ну, так постепенно, да. Постепенно, да.
1: То есть Бог есть.
0: Да.
1: Это хорошо. Это хорошо. А с рыбной ловлей как?
0: С рыбной ловлей.
1: Ловится большая и маленькая?
0: Ой... Прямо на больное. Да хочется всю весну, сейчас я не выезжал. Плакать хочется, правда.
1: А рыбе хорошо?
0: Да я отпускаю ее, я же помощник. Я поймал, отпустил, я же почти спортсмен.
1: Да
0: ладно? Да ладно, я КМС в прошлом году выполнил, когда позапрошлым. Ой, позапрошлым.
1: Даже так?
0: Да, я говорю, в прошлом.
1: А вот этого большого палтуса, который ты поймал в Норвегии, тоже отпустили?
0: Нет, палтусок на этих соревнованиях, к сожалению, приходится забирать, потому что его...
1: К сожалению.
0: Нет, но есть разные соревнования. Есть соревнования, где приходится рыбу забирать. Приходится ее... Большинство соревнований это поймал, отпусти. Даже тот же пал лодочный проходит, да. Там же у них эти... Господи, как эти боксы называются? Я забыл это слово правильно. Куда они запускают... Поймали рыбу, там щуку, судака, они... Пускают в эти боксы, где кислород, все...
1: Прям аквариум, да?
0: Да, да, они привозят, они на взвешивание приезжают, рыбаки приезжают на взвешивание с живой рыбой, они взвешивают и тут же взвесили и отпустили. Просто палтуса этого, зараза, на 60 килограмм живого не затащишь. Ну, можно затащить, да. Можно подтащить его, попытаться набросить петлю на хвост, ну, там по-другому все это.
1: А скажи мне, а что тебя все время подвигает на работу? Это желание быть все время в центре, в тонусе или просто деньги?
0: Я открою вам тайну. В театре платят немного. Очень немного.
1: Даже в МХТ?
0: Даже, к сожалению, в МХТ.
1: Как же жить дальше?
0: Ну, так же, как и жили.
1: Весело, да?
0: Весело. Нет, я к тому, что я шел в эту профессию, знаю, что артисты мало получают в театре. И просто в кино, слава богу, платят.
1: Да, это хорошо. И скажи, пожалуйста, Анатолий Кот, каждый раз, когда ты соглашаешься на роль какого-то негодяя, не хочешь сказать «доколе», ведь ты удивительно обаятельный, привлекательный, классный чел.
0: Видно, эта камера не передает. Будем в жизни передавать. Да нет, доколе... Да доколе будут предлагать, доколе, да то ли будем играть. Так сложилось. Я, сетовал по этому поводу, переживал какое-то время. Ты даже и не сильно-то и переживал.
1: Приспящил, да.
0: Да, кто-то же должен этих, как Андрей Панин говорил, кто-то же должен этих мерзавцев играть.
1: Дорогой Анатолий Кот, у нас осталось ровно 1 минута времени. А скажи что-то нашим слушателям.
0: Я так люблю жизнь во всех ее проявлениях. Она такая классная, и даже когда подбрасывает всякие штуки, не просто так подбрасывает. Что я хотел бы всем пожелать, своим самым близким людям и радиослушателям, это прежде всего здоровье. Как это не банально, но если вы можете поберечь себя, поберегите.
1: Друзья, это был Анатолий Кот, а я от себя добавлю, что не зря я тебя сравнил с Владиславом Дворжецким, который сыграл капитана Немо. Мне кажется, что есть что-то такое глубинное, романтичное и героическое. И надеюсь, режиссеры это наконец-то разглядят. Спасибо за этот откровенный разговор.
0: Всего доброго.
1: Счастливо.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
3: Есть такая поговорка. Он как собака, все понимает, а сказать не может. Раньше она звучала значительно реже. Ученые отмечают, что в молодежной среде все чаще вместо слов появляются жесты. А в англоязычной среде стали пользоваться спасительными короткими выражениями. Среди подростков там завирусился мем. 6-7. Это абсолютно бессмысленная фраза, которую подростки просто выкрикивают в ответ на любой вопрос или просто для того, чтобы сорвать урок.
2: Скажем так.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев и представляю нашу гостью Наталья Николаевна Штода, заведующая кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина. Наталья Николаевна, речь человека напрямую зависит от количества прочитанного, да? Читать стали действительно реально меньше. Это как-то на языке это отражается?
4: Это отражается очень сильно на языке. И более того, это отражается, естественно, на становлении личности. Поскольку я работаю в творческом вузе, мы просто страдаем от того, что дети приходят с отсутствием воображения. А в актерской профессии это необходимый компонент. Вся система Станиславского зиждется на этом. Конечно, это зависит от чтения. Более того, я хочу сказать, что они, может быть, даже и не смотрят фильмы. Они привыкли смотреть какие-то очень короткие видео.
3: В Свердловске я видел клуб любителей трудного кино. Да? Как-то язык и мышление, они же очень тесно связаны, да?
4: Конечно.
3: И чем меньше человек читает, тем меньше он может строить вот эти логические силлогизмы.
4: Без сомнения, знаете, по-моему, это Карамзин сказал, что несколько иностранных языков можно выучить при желании за 6 лет. Свой же родной язык надо учить всю жизнь. Это постоянный процесс работы над собой в первую очередь. А когда человек работает над собой, он не может обойтись без художественной литературы. Знаете, мне кажется, что у нас очень правильная методика воспитания студентов театрального института. Допустим, по сценической речи мы работаем почти исключительно над классикой русской. Русская классика. А если ребенок не читающий, как он поймет то, что там написано? Тем более, что язык становится другим, и многие слова им непонятны. И раньше, когда, допустим, в свое время училась я, нам не приходилось выписывать какие-то слова и пытаться расшифровать их. Сейчас мы это делаем постоянно. Угу. Вот идет текст, над которым они работают, написанный на одной странице. Другая страница идет для работы над текстом.
5: А скажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, вот великий диктор Левитан, когда пришел на радио, он страшно окал, он из Владимирской области, и вот как-то с ним работали, поскольку дикторы были такой товар штучный, и очень быстро ему вот как-то поставили правильную речь, убрали вот этот его провинциальный говор. А вы сейчас занимаетесь подобным? Я почему спросил, потому что сейчас вот я заметил, такие вот провинциальные говоры, они даже очень часто строят на совершенно других интонациях.
4: Без сомнения, мы в первую очередь начинаем работать над исправлением дикционных недостатков, потому что в этой профессии невозможно существовать с этим. Но, к сожалению, как ни парадоксально, существуют. И второй момент. Естественно, что существует определенная норма культуры речевой, и она подразумевает отсутствие говоров. Говор для актера – это может быть речевая краска образа, но отнюдь не существование постоянное.
5: Вот речевая краска образа – это же ведь тоже очень сложно, потому что наш коллега Николай Васильевич Мумулашвили, он всегда смеется и говорит, когда пытается пародировать грузинский акцент, не грузин, то всегда это очень смешно, потому что это какой угодно, но не грузинский, да? То же самое и здесь. Ведь конечно. Вот эту вот окраску сделать очень сложно.
4: Очень сложно. Но мы этим занимаемся. Мы и изучаем говоры. Мы не только от них избавляемся, но и при изучении говоров сравнительные характеристики, они понимают, что и как они звучат. Потому что человек привык звучать. Да что такое я говорю? Так вот так говорю. Я привыкла так говорить всю жизнь свою. И человек к этому привыкает, и он не понимает, что так нельзя говорить. Но если ты не являешься публичным человеком. Они милые, они прелестны, эти речевые характеристики того или иного региона. Да. Мягкие, обожаю это слышать. Я просто растворяюсь в этом во всем. И оконье, и северные какие-то говоры. Эта красота ведь невозможная. Ну ведь, например, вот что касается пополнения, допустим, русского языка. Не приди к нам слово «земляника», оно бы не было у нас оттуда, с севера. Это слово...
5: А это севера,
4: да? Да, из северного говора и так далее. Поэтому, да, конечно, без сомнения, это тоже культура речи, и над этим надо работать. Мне кажется, что как угодно человек может говорить, но он должен знать какое-то общее правило.
5: То есть эталон норм,
4: эталонная речь.
6: Здравствуй, Асенька.
7: Здрасте.
6: С обедом опять опоздала. А что это у вас тут за трубы навалены? Или канализацию какую хотят делать?
7: Кто его знает? Газ купает.
4: Я помню, со мной училась диктор радиомаяк Галина Титова. Она поступила к нам уже позже, мы все были малолетки. Она поступила в 36, потому что у нее не было образования, но диктором она была блистательным. И речь у нее была такая чудесная, русская. Она изобиловала пословицами, поговорками. Она так вкусно говорила. И я помню, когда она возвращалась утром на занятия после ночной
5: смены
4: на маяке, она приходила и начинала коверкать свою речь, потому что ей было очень трудно.
5: Не стыдно было, что она так правильно
4: говорит? Нет. Ей хотелось, понимаете, вот невозможно быть все время правильным. И вот, наверное, вот этот момент, тем более среди молодежи. Нам по 17, а ей 36.
5: Скажите, пожалуйста, вот я сейчас заметил, какие-то есть такие тенденции. Вот опять-таки, вы говорите эталонная речь. Да, безусловно, это здорово. Но, во-первых, надо правильно установить этот эталон, да, потому что всю жизнь, я помню, там когда-то еще 100 лет назад спорили московская там и ленинградская фонетические школы, как правильно так или вот так, и мхатовское произношение знаменитое, да. Для начала надо договориться, что такое эталон. А во-вторых, вот сейчас появились, я даже не знаю откуда, вот посмотрите, даже какие-то гендерные такие диалекты, потому что девушки почему-то стали делать интонацию вверх. А я тогда пошла и сказала, откуда это берется? Надо ли с этим бороться? Или, ну, язык, живая структура, сам разберется как надо.
4: Ну, я думаю, эти интонационные рисунки – это дань моды. Она слышит, как разговаривает та или иная девочка, и пытается ей подражать. Ей кажется, что это очень красиво. И на самом деле споры, меня всегда эти споры удивляют между питерской и московской школой.
5: Они до сих пор идут?
4: Да не, спорят? Я не знаю, да не идут они. Я всегда существовала одна норма орфоэпическая. Были особенности петербургского произношения, каких-то определенных слов.
5: Да, булочная, булочная. Там,
4: да, это... рюмочная, да, рюмочная. Да, да, поребрик, бадлон или еще что-то. Студенты из Питера всегда мне привозят какие-то... Но это первое только время, когда они со мной спорят. Нет, не существует этого. Это особенность просто региональная. И человек там живет, он защищает это. Мы с огромным уважением относимся к нашей культурной столице, Петербургу. И когда мы туда приезжаем, конечно, мы таем, наслаждаемся, посещая великие музеи, великие театры и общаясь с удивительными совершенно людьми. Но у нас никогда не возникает спор на эту тему среди коллег.
5: Ой, вы знаете, все это здорово, Наталья Николаевна, но просто очень бы хотелось, чтобы было бы несколько таких неиссякаемых источников того, что вот мы с вами называем эталонной речью, да? Вот Тогда это будет хорошо, потому что можно как-то смирять. Спасибо вам большое за этот разговор. Друзья мои, я хочу напомнить, что с нами сегодня в студии была Наталья Николаевна Штода, заведующая кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина. Ну, и я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, с вами тоже прощаюсь. До скорой встречи в эфире.
2: «Скажем так» с Александром Хабургаевым.
8: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+.
2: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Дело в цифре.
9: Итак, сегодня мы поговорим о промптинге. До сих пор для многих это слово звучит как некоторая магия. Ну, а если отодвинуть магию и мистику в сторону, то, по сути, это запрос. В первой части беседы я предлагаю разобраться с анатомией идеального запроса. Мы поговорим о том, почему старая школа, ну, так называем, гигантских простыней с ролями уходит в прошлое, и правда ли, что сегодня машину нужно не просить, а едва ли не программировать через простую, то на самом деле... точную разметку. Ну и постараемся выяснить, как не разучиться мыслить в эпоху, когда мысль может сгенерировать кто-то другой, и как превратить бездушный диалог в настоящий интеллектуальный спор. Это программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. В нашей студии генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта, а я эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин. Роман Викторович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Давайте начнем с самого, что ни на есть, простого. Для некоторых слово «промптинг» по-прежнему звучит как некое ругательство. А что это такое, вот если действительно разобраться?
10: Да, это забавно. Слово «промпт» переводится с английского как «запрос». И когда мы были еще маленькими, где-то в конце 80-х, наверное, в начале 90-х, когда вот были первые компьютеры с черными терминалами, с зелеными буквами на них, «промптом» назывался запрос, который писался в командной строке. Вот для обычного человека что такое LPR? Непонятно.
9: Непонятно.
10: Вот, а вдруг принтер начинает шуметь и печатать. А тогда же были принтеры такие еще...
9: Громкие такие, да. Да,
10: 8-пиновые, 24-пиновые. То есть это булавочки, которые по бумаге стучали.
9: Да. Вот опасности, что у одних есть такие возможности, а у других нет. Давайте так скажем. 3 года назад мы вообще так активно не говорили про искусственный интеллект, про использование его в нашей жизни, про то, что каждый человек, по сути, может там диплом написать, программу написать, что-то проверить, что-то перепроверить, картинку создать, видео создать, которое сложно будет отличить от реального какого-то видео, рекламу и так далее. Еще 3 года назад это казалось чем-то очень дорогим и практически фантастическим. Сейчас мы говорим с вами вот о том, что тоже избранные где-то могут только к этому прикоснуться. Но пройдет год-два, и, пожалуйста, кто угодно.
10: Да, пройдет год-два, кто угодно, да, а избранные будут иметь такие мощности, что мама не горюй. То есть цифровое неравенство — это не какой-то риск, это наступившая реальность. И здесь я поправлю вас немножко. В массовом доступе GPT первое, GPT 3.5, чат GPT, что мы знаем, да,
9: так,
10: появилось 30 ноября 2022 года.
9: Угу.
10: Это 3,5 года назад. И это был прорыв именно для массового пользователя. У специалистов, конечно, был доступ и к трансформерам, и к BERT подобным моделям. Там мы с 2018 года их начали ковырять, когда вот трансформеры появились постепенно. Но вот это тоже фактор цифрового неравенства. Массовый потребитель, люди обычно узнали об этом 1 декабря в России, 30 ноября, это там в США, по-моему, открыли, а в России 1 декабря открыли. Доступ был у всех. Бесплатный доступ к моделям OpenAI. Ну, сейчас его нету, тогда был, но специалисты с 2018 года работали с этим всем, да, то есть это вот вопрос, это цифровое неравенство или это какая-то экспертная элитарность или что, вот как вы это...
9: А оно будет расти, цифровое неравенство?
10: Да, несомненно, да? Я уверен в этом, потому что я говорю так, что сингулярность-то она технологическая уже наступила, она просто неравномерно размазана по обществу и территории. И как раз в области искусственного интеллекта сингулярность наступила уже очень давно.
9: Так, хорошо. Где-то это немножко пугающе, но мы к этому еще вернемся. Но давайте вот к простому обывательскому такому подходу, простому человеку. Алгоритм идеального промпта. Он есть вообще? Он существует сегодня? Или вот как вы говорите, напиши мне там такую-то игру. Просто 3 слова там, одно предложение. Или все-таки есть сегодня какой-то идеальный алгоритм промпта?
10: Но опять же, модели рознь, и для каждой модели такой алгоритм, он свой. Но в целом такой, если рассматривать мета-подход, мета-алгоритм, то да, я всех учу тому, что в большинстве случаев, так скажем, если вы работаете с моделью, которая не ризонер, то есть которая не размышляет, но даже если вы с размышляющей моделью работаете, то стартовый функционально-ролевой промпт — это то, что вам нужно. Из чего он состоит? Вы должны... сказать модели, кто она, в какой роли она находится, то есть из какой позиции она выполняет вашу задачу, да? Вы должны ввести ее в контекст, то есть что вообще происходит, почему эта задача возникла, какие исходные данные есть, да? Ну, третье, собственно, это сама задача, которую надо решить, то есть что нужно сделать. Четвертое, это в какой форме выдать результат. И пятое...
9: То есть таблица, документ, там, да, да, последовательность, да, действий, там, и так далее.
10: Да-да-да, то есть что должно быть в результате, какие к нему требования, да. И пятое — это ограничение. то есть что нельзя делать. Фактически это такая формализация обычной постановки задачи для сотрудника.
9: Напиши мне ТЗ, да, вот говорит сотрудник начальнику, и да. Начальник такой выдает ТЗ, вот сделай мне вот это, дедлайны такие, там сроки такие, вот этого не делай, вот это сделай, да?
10: Да более того, когда вы сотрудника на работу принимаете, у него должностная инструкция есть. В должностной инструкции просто это и написано. Ты должен делать вот это, а вот это делать не должен. У тебя есть такие-то права, а такие обязанности. Вот да. И все.
9: Только здесь в более сокращенном виде и под конкретную задачу.
10: В целом, да. Но грамотный промпт-инженер, у него уже целая библиотека промптов есть. Я ее называю у себя, и мой коллектив за мной повторяет, книга заклинаний. Значит, у каждого из нас есть своя книга заклинаний. У нас есть общие разделяемые книги заклинаний под конкретные задачи. И там, допустим, какие-то задачи мы делаем просто. Вот каждый сотрудник, он уже не придумывает. Он открывает эту книгу и берет оттуда готовые промпты. Уже это есть.
9: Правда ли, это уже, наверное, финальный в этой части вопрос, Роман Викторович, правда ли, что вот мы с вами, когда обсуждали нашу встречу, готовились к программе, вы говорили, что из 5 там уровней написания промпта люди иногда нулевым, в лучшем случае первым пользуются. Я имею в виду простые обыватели. А что, вот в чем они заключаются? Вот это вот как раз тот самый простой алгоритм, напиши вот это, но не пиши вот это, или как?
10: Это первый уровень. Да, то есть нулевой уровень — это обычно вот человек, который не погружен в тему, он открывает с утра, образно будем говорить, чат GPT, хотя это название торговой марки, но там Xerox тоже.
9: Да. Вот. Открывает какую-то нейросеть.
10: Открывает чатик. И пишет, да, даже не рефлексируя над тем, нужно ли создать новый тред. То есть это в отдельном чате нужно делать или в каком-то другом. Просто открывает, вот перед ним окошко, он чаще всего, вот если вы DeepSeek, например, открываете, там просто новый тред. И там включено мышление, включен поиск. И обычный человек даже не думает, не размышляет над тем, нужно ли мышление вот в конкретной задаче, нужен ли интернет-поиск, или он, наоборот, ухудшит результаты. Он просто заходит, вот нажимает мышкой в это поле и пишет там: «Привет, чатик, какая там сегодня погода?» У меня супруга так делает, она там пользуется такой системой, примерно как поисковой машиной, ну, Яндекс там. Первый уровень промптинга — это вот мы вводим систему, запускаем ей стартовый функционально-ролевой промпт, да? Потом начинаем с ней общаться. Второй уровень промптинга — это использование модели для того, чтобы какие-то формальные результаты получить на специфических языках. То есть огромное количество языков, не программирования, но, например, разметки или описание там каких-то графиков, чертежей и так далее. Поскольку это языки, то большие языковые модели прекрасно ими владеют. Просто большинство людей обычных не знают, что у нас программистов под каждую задачу есть специальный язык. XML, там, SGML, там, знаете, музыку можно писать при помощи именно букв. Есть такая ABC-нотация. Там прям просто пишешь, и это все, что на пюпитре стоит, вот все вот эти вот значки чудные, они могут быть написаны в виде специального языка, нотации. И поскольку все мировые произведения переведены в эту нотацию, они где-то в интернете есть, в архивах, большие языковые модели их видели, и они могут сочинять музыку, даже вот не вот эти вот модели Суна или Удио, которые музыкальные, а большая языковая модель, чатик, может вам написать музыку в виде этой нотации, а потом вы ее можете как визуализировать в виде нотного стана, так и проиграть там в MIDI-плеере. Когда я говорю, ребят, вы при помощи большой языковой модели можете музыку писать, подавляющее большинство людей на меня смотрят с расширенными глазами, говорят, нет, для этого есть специальные там Суна, например. Я говорю, да нет, обычная большая языковая модель может музыку писать. Вот, третий уровень — это уже вайб-кодинг, то есть это написание специальных программ для расчета, там, для визуализации, для чего угодно. Четвертый уровень — это мета-промптинг. Что такое мета? Мета — это греческая приставка «о». То есть промптинг о промптинге. Угу. Поскольку уже 3,5 года прошло вот с момента массового появления этого всего, количество промптов в интернете огромное количество. И большие языковые модели, естественно, научились промптить друг друга. И тебя, и так далее. И вот мета-промптинг, например, используется как? Вы в DeepSeek работаете, а потом он говорит, все, баста. У меня закончился контекст, больше в этот тред не пишите. И он больше не принимает туда. Вот это проблема. Чтобы этого не произошло, вы чувствуете, что уже подходит время, и вы говорите, напиши стартовый функциональный ролевой промпт, который продолжит этот наш разговор в новом треде. Сохрани все необходимое, сохрани все самое важное, все тезисы, структурируй, суммаризируй, в этом промпте вы мне выдай. Он выдает вам промпт, вы его прям копируете, в новый тред вставляете и продолжаете разговаривать как есть. Вот пример мета-промптинга. То есть большая языковая модель сама умеет промптить все остальные модели. И пятый уровень – это метакогнитивный промптинг. Метакогниция – это мышление о своем собственном мышлении. И модель можно заставлять размышлять о том, как она сама размышляет. То есть это, образно говоря, симуляция мозгового штурма. Расширяет сознание максимально. То есть вот вы читаете протокол мозгового штурма для решения какой-то сложной задачи, которую вы можете, очень долго не можете решить. Вы говорите модели: собери мозговой штурм, мне нужны такие-то эксперты, например, там биолог, нейрофизиолог, кибернетик, там еще кто-нибудь, там 5 человек. Проведи мозговой штурм, состоящий из 3 раундов, протокол мне покажи, в протоколе в конце должен быть вывод и топ-3 самых крутых идей, которые эти эксперты получили. Поверьте мне, следить даже за результатами этого настолько интересно, как они там друг с другом общаются. А это просто симуляция моделью вот такого общения. Ну, как вот эти эксперты за столом как будто друг с другом разговаривают.
9: Слушайте, как классно вообще идея того, что это может развиваться и к чему это может привести. Мы продолжим обязательно этот разговор. Генеральный директор компании разработчика искусственного интеллекта «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин в нашей студии. Это была программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.

0: Дело в цифре. Радио России.
1: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал «Зарядье», Москва, 6+.
2: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
3: Обратный отсчет!
4: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
4: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
4: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
8: Где

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. В ФСБ сообщили о задержании 12 радикалов-террористов в Адыгее и Кабардино-Балкарии. Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. И решение о введении оценки за поведение во всех школах России примут в конце учебного года. Далее обо всем подробнее. В Кабардино-Балкарии силовики задержали 11 членов террористической организации. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, они продвигали радикальную идеологию и нападали на местных жителей. Зампредседателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской республики Алим Сижажев рассказал, как действуют вербовщики.
2: Вот эти вербовщики, они используют эмоции, когда они пытаются уже управлять тем человеком, которым они хотят манипулировать, они уже, используя эти эмоции, направляют его уже в то грязное, неправильное русло, которое они хотят.
1: Помимо этого, в ФСБ заявили о задержании в Майкопе злоумышленника, который планировал теракт на объекте Минобороны. У него изъяли самодельное зажигательное устройство и средства связи, где нашли переписку с координатором из украинской террористической организации. После серии задержаний в Кабардино-Балкарии и Адыгее возбуждены уголовные дела, в том числе о приготовлении к теракту и об организации деятельности террористической организации. Все задержанные арестованы. Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы «Wildberries» и «Рус». Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Там пояснили, что принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановку проверочных мероприятий. В частности, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, а также налога на прибыль и налога при применении упрощенной налоговой системы. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Поддержка малого и среднего предпринимательства – важнейшее направление работы правительства. Этот сектор помогает укрепить экономику регионов, обеспечить занятость. Об этом заявил Михаил Мишустин во время встречи с руководителем федерального казначейства Романом Артюхиным.
3: Поддержка малого и среднего предпринимательства является важнейшим направлением работы правительства. Мы уделяем значительное внимание его развитию. Этот сектор помогает в целом укрепить экономику регионов, обеспечить занятость. И зачастую именно в нем рождаются очень важные для страны инновации, решения, которые способствуют промышленному технологическому развитию страны. Просил бы держать вас на особом контроле.
1: Мишустин добавил, что каждый рубль из бюджета должен расходоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до конкретного адресата, чтобы можно было запускать проекты, строить школы, больницы, дороги, социальные объекты, формировать инфраструктуру для бизнеса и комфортной среды граждан. Как подчеркнул премьер-министр, необходимо обеспечивать четкое и своевременное финансирование всех бюджетных обязательств. Врачи федеральных медцентров осматривают пострадавших при пожаре на предприятии в Амурской области. По результатам медики примут решение о необходимости их эвакуации, сообщили в Минздраве. Там добавили, что состояние 8 человек врачи оценивают как тяжелое. Напомню, накануне на площадке строительства Амурского газохимического комплекса произошел пожар. Сейчас он локализован. Как сказали в пресс-службе предприятия, 7 человек погибли. Это россиянин и 6 граждан Китая. Продолжаются поиски еще 9 граждан КНР. Пострадали 152 человека, госпитализированы 36. Утром в Благовещенск для эвакуации пострадавших прилетел спецборт МЧС Ил-76. На борту воздушного судна прибыли специалисты отряда Центра СПАС, Минздрава и психологи МЧС. Китайский автопроизводитель «Джили» отзывает около 100 тысяч машин. Отзывная кампания проходит в КНР. Под действие акции попали 74 тысячи автомобилей «Link & Co», выпущенных с января по декабрь прошлого года, а также около 19 тысяч «Джили Galaxy M9». Причина – неисправность в чипе питания. Этот дефект может привести к некорректной работе ассистентов водителя, которые могут неверно опознавать объекты или не успеть предупредить о потенциальной опасности. «Джили» обещает заменить неисправность равные блоки бесплатно. При этом некоторые владельцы выразили недовольство работой дилеров «Джили», которые сначала списывали проблемы на загрязненное лобовое стекло, вместо того, чтобы признать официально неисправность оборудования. В Россию эти машины официально не поставлялись, однако могли быть завезены в частном порядке. Окончательное решение о введении в российских школах оценки за поведение будет принято по итогам 2026-2027 учебного года. С 1 сентября апробация системы будет проходить не менее чем в 10 школах в каждом регионе. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что по итогам учебного года проанализируют результаты эксперимента, чтобы принять решение о введении оценки за поведение во всех школах России. По словам министра, поведение российских школьников будут оценивать по трехуровневой модели, как образцовая, допустимая или недопустимая. Апробация оценки прошла в прошлом учебном году в ЛНР, Чечне, Мордовии, Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях. Она охватила 89 школ. Геомагнитная обстановка на Земле в ближайшие три дня будет ухудшаться. Пик возмущений придется на 28 августа. Это следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Если сегодня индекс солнечной активности останется на спокойном уровне, то уже к завтрашнему дню вероятность магнитной бури возрастет до 51%, а на следующий день до 65%. Ученые предупреждают, что в средних широтах 28 августа ожидаются возмущения магнитосферы, соответствующие уровню G1. В долгосрочной перспективе на месяц вперед лаборатория фиксирует относительно спокойную обстановку на Солнце без прогнозируемых серьезных волнений. Новые подробности и оперативную информацию вы можете прочитать на сайте Вести.ру. Далее о спорте и подробно о погоде.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Внеочередной конгресс Международной федерации санного спорта, на котором будет рассмотрен вопрос участия россиян в турнирах под эгидой организации, перенесен с сентября на ноябрь. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России Наталья Гард. Напомню, первый этап Кубка мира пройдет с 27 по 29 ноября в немецком Винтерберге. Международный союз конькобежцев не будет публиковать на официальных ресурсах список фигуристов, которым было отказано в предоставлении нейтрального статуса. В июне ICU допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований с сезона 26-27 без национальной символики. Сейчас к выступлениям допущено 75 россиян. Теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий раунд турнира категории ATP 250 в американском Уинстон-Сейлеме. Он проиграл представителю США Мартину Даму 5-7, 3-6. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты. Фарм-клуб хоккейного «Калгари» «Рапид Сити Раш» подписал однолетний контракт с российским нападающим Тимофеем Хохлачевым. Прошлый сезон он провел в ВХЛ, где играл за самарские ЦСКА ВВС. Ранее 10 лет форвард выступал в юниорских и студенческих лигах Северной Америки. Ледовую арену «Ахмат» с двумя хоккейными катками и зрительным залом почти на 500 мест

0: встреч.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. Сегодня в Иркутске плюс 21-23 градуса. Вечером пройдет небольшой дождь. В Красноярске 15-17 выше нуля. Временами дожди. В Новгороде плюс 18-20. Там без осадков. В Калининграде 18-21 градус и тоже сухо. В Туле плюс 17-19. Небольшой дождь. В Воронеже 23-25 тепла. Осадков там не ожидается. В Ялте плюс 28-30. Тоже без дождей. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Без осадков. Плюс 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 84%.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
4: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
1: «Радио России». Главное радио страны. Слушаем.
7: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Армянска, Мариуполя, Тамбова, Курска, Белгорода, Донецка, Магнитогорска, Ростова-на-Дону и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых, и в ближайшие два часа, как обычно, будем говорить на самые актуальные и важные темы, то, что волнует нас, то, что волнует вас, конечно же, и общаемся обязательно с экспертами, все это в прямом эфире, ну и, естественно, программы наши сохраняются на платформе «Смотрим», можно их послушать в любое удобное время. Не забывайте, что помимо FM-формата есть еще приложение «Радио России». Его можно установить на свои смартфоны и заходите на сайт вести.ру. О чем поговорим в этом информационном часе? Малые и средние предприятия поддержат рублем. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Что и что это такое и как получить? И театры Москвы представят в новом сезоне около 300 постановок. На эти и другие темы общаемся совсем скоро. Начинаем через несколько секунд.
1: Слушаем.
7: И сразу перенесемся в Хабаровский край. Здесь, в Комсомольске-на-Амуре, вводится режим ЧС из-за паводка, подходящего к городу. Об этом сообщил мэр. Исходя из складывающейся ситуации, было принято решение ввести на территории города режим ЧС. Необходимый документ готовится и будет подписан в ближайшее время, отметил Дмитрий Заплутаев. Давайте разберемся, что же там происходит и как справляются службы и что необходимо делать. С нами на связи гидролог, эксперт по использованию водных ресурсов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем МРАН Михаил Болгов. Михаил Васильевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Начнем, пожалуй, с причин возникновения паводков в этом регионе. Это

0: не, ну, такой, не редкость?
1: Ну, регион традиционно паводкоопасный. То есть там максимальные уровни наводнения формируются дождями. Эти дожди выпадают на всем протяжении бассейна Амура, образуют паводочный сток, и, соответственно, в случае критического сочетания этих условий эти наводнения достигают очень опасных отметок. Ну, схема не очень простая. Значит, в бассейне Амура выделяются примерно 4, как мы говорим, очага. Верхнеамурский, здесь Кабурейский, Сунгарийский и Уссурийский. И вот там в этих очагах иногда возникают вот осадки из-за осадков, выпадают осадки из-за осадков, случаются дождевые наводнения. И вся опасность, особенная опасность возникает тогда, когда они синхронно начинают работать. Вот так, как было в 2013 году,
0: да,
1: когда уровень воды достиг критического значения у Хабаровска, тогда эти дождевые осадки покрыли почти весь бассейн Амура, и эта вода так неудачно для нас, а в природе, конечно, не бывает неудач, сложилось так, что вот в одно время добежала до Хабаровска и создала там критическую обстановку, самое наибольшее наводнение за все годы наблюдений, которые мы только там были. Вот такая схема там работает. В Амуре выпадают осадки, и эта вода бежит потихоньку, вот добегает и начинает затапливать. Сегодня мы вот наблюдаем, что в Комсомольске на Амуре идет потихоньку подъем уровня. До особо критических отметок там не дошло, но схема вот инженерной защиты, она заключается в том, что защищает город от амурских вод, но в этот момент собственные вот дожди, собственные ливни могут оказывать опасное влияние на сам город, топить его, затапливать. И для этого эту воду надо просто откачивать. Вот, собственно говоря, эту задачу сегодня местные власти и решают.
0: Михаил Васильевич, ну вот по поводу откачки воды. Значит, на дамбах и внутри города установлено 28 насосов, но это по словам мэра, из них 7 работают по мере необходимости, но необходимо выставить еще 15 насосов для работы, формируется там 5 дополнительных звеньев, отметил мэр. Ну, а как не допустить распространения большой воды по территории? Только лишь одними насосами можно это все решить?
1: Ну, не допустить распространения наводнений на Амуре нельзя. Uh-huh. За исключением вот того, что у нас есть там 2 водохранилища крупных, Зейское и Бурейское, которые осуществляют вклад в снижение. Вот, кстати, в 2013 году примерно на 0,5 уровень воды в Хабаровске был снижен за счет того, что часть паводочной воды была аккумулирована в водохранилище Зейской гидроэлектростанции и в Бурейской. Вот они помогают, естественно, снижают, но полностью убрать угрозу наводнения, естественно, невозможно, поскольку это природа. На нашей территории еще можно развивать гидротехническое строительство, гидроэнергетическое, а на китайской территории, к сожалению, нет, она равнинная, и там, в общем, создать водохранилище очень сложно. Поэтому там паводки будут продолжаться и, естественно, приходить к нам вот в таком практически несниженном виде. Поэтому мероприятия по инженерной защите – это в основном защитные дамбы.
0: Угу. Вот ну, а дамбы-то, вот смотрите, город готовится закрыть технологические дамбы, разрывы в дамбах. Что это значит, вот, если бы...
1: А это означает, что дамба, которая защищает город от Амура, должна, так сказать, что называется, в мирное время собственный местный дождевой сток сбрасывать в Амур. Так. То есть, когда в Амуре нет угрозы, то дождевой сток, формирующийся на территории города, в ливневой канализации или без нее, спокойно, свободно вытекает. Когда уровень воды в Амуре поднимается, он уже не может вытекать. Наоборот, в эти отверстия амурская вода начинает затекать. Поэтому в этот момент нужно это отверстие закрыть, а местный сток перекачивать с помощью насосных станций.
0: Спасибо вам большое, Михаил Васильевич, что включились к нам в эфир. Напоминаю, гидролог, эксперт по использованию водных ресурсов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: По развитию и поддержке бизнеса давайте поговорим. Правительство направляет 3,5 миллиарда рублей на льготное финансирование МСП, малых и средних предприятий, в моногородах и особых экономических зонах. Об этом сказал председатель правительства России Михаил Мишустин. С помощью точечной такой поддержки предполагается снизить зависимость локальных экономик от градообразующих предприятий. Насколько высока и велика эта зависимость, помогут ли эти средства, как они будут распределяться, давайте попробуем выяснить с экспертом. Профессор практик Института бизнеса и делового администрирования Президентской академии Игорь Качалов. С нами на связи. Игорь Викторович, здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей.
0: Знаете, в общей такой картине вроде бы 3,5 миллиарда денег-то и немало, но если, ну, простите за такое слово, размазать по всей стране, да, эти деньги, то окажется, что, может быть, конкретному бизнесу совсем и немного в качестве поддержки. Или, на самом деле, это будет такая точечная поддержка?
2: А, абсолютно правильный вопрос, Андрей. Значит, смотрите, здесь надо начать с того, что такое у нас моногорода и сколько их.
0: Так.
2: Их достаточно много, на самом деле, если посмотреть по там статистике 19-21 года, это порядка 320-322 городов. Ну, грубо говоря, размазать на них 3 миллиарда, вы абсолютно правы, это достаточно получается мало.
0: Да.
2: Но, с другой стороны, мы говорим о том, что эти деньги не являются, основным рычагом. Они являются стартовым капиталом. И тут ситуация меняется. Я поясню. Самая большая проблема в бизнесе, в малом бизнесе, начать. Ну, ведь нужно арендовать помещение, купить пекарню, например, или купить швейную машину, или там купить холодильники, там, если это мини-магазинчик какой-нибудь. Это все, это, я уже наговорил, как говорится, на несколько миллионов. Это сразу же уже так.
0: А если их нет, то это кредитные деньги, да, и это проблема.
2: А они дадут. Они дадут, а как ты тут? Вот человек же просто...
0: Нет, там, например, не под что, залога нет, да?
2: Да, да. Он работает, например, в Алтайском крае, там в селе Яровой, там 18 тысяч человек всего, и там Алтайхимпром, и все работают на Алтайхимпроме и больше нигде. Ну, это в качестве примера, вот, чтобы вы понимали, насколько это точно может быть. Но, когда мы посмотрели статистику, мы, имеем в виду и Мишустин, кабинеты, и экономисты, которые это дело анализируют, выяснилось, например, за последние примерно 10 лет было вложено 30 миллиардов рублей. То есть 3 миллиарда – это не на всю жизнь, это на один год примерно, да? Так вот, за 10 лет было 30 миллиардов. А вдогонку полетели еще примерно 300 миллиардов рублей частных инвестиций. То есть, грубо говоря, частники, которые получили там кто-то по миллиону, кто-то там по 3 миллиона, понимаете, да? Они в 10 раз потом вложили больше. То есть он получил миллион, вложил 10. Получил 3, вложил 30. Почему? А потому что на миллион он как-то там раскрутился, получил офис или там какое-то помещение под пекарню, начал печь пирожки, у него пошла оборотка. А когда он пришел в банк и сказал, вот у меня 3 месяца продажи растут, банк ему дает уже больше. И, повторяю, увеличить, то есть, грубо говоря, частные вот эти малые предприниматели умножили на 10, если так выразиться, и вложили вдогонку к 30 государственным, вложили 300. Вот что происходит. Поэтому, когда вот Мишустин абсолютно справедливо объявил 3,5 миллиарда, он-то знал, и все его советники знают, что после этого, в течение года-двух примерно, да, частные предприниматели вложат еще...
0: То есть это как дровишки в топку, да? То есть...
2: Это более того, продолжая тему вот вашего сейчас выступления по поводу Амура, да? То есть это фактически открытие маленького, маленькой заслонки, открытие маленькой дырочки, через которую потом хлынет полноводный поток. То есть 3 миллиарда, которые с половиной объявил Мишустин, это на самом деле плотина, за которой таится 35 миллиардов. Это уже другой разговор.
0: Конечно. Но смотрите, здесь еще в правительстве сказали, что главный потенциал программы в развитии производственных и технологических компаний. То есть здесь эти деньги на конкретные цели должны пойти.
2: Да. Я поэтому называю швейные инструменты люди покупают, да, швейные машины. Те же самые пекарни, холодильники. Это все того или иного вида производства, да, там выпечки той же самой, или там домашнего хлеба и многое другое. Абсолютно верно. То есть не идет речь о финансировании магазинов, как бы это ни прискорбно было для, так сказать, розницы, да, не идет речь для чего-то другого. То есть идет речь действительно о создании, в том числе, малых производств. А таких вещей много. И швейное производство – это не самый яркий пример. Менее яркие примеры, которые незаметны глазу, но тот же АвтоВАЗ, например, покупает много маленьких деталек, прокладочек и так далее у мелких частных предпринимателей. Потому что, с одной стороны, АвтоВАЗу нужно много, но с точки зрения санкций, многие запасные детали, так называемые ЗИПы, да, запасной инструментальный набор, да, они недоступны, потому что там где-то в Италии. А кто-то из местных умельцев купил в Китае станок и сделал точно по лекалам такую же прокладочку. Она стоит копейки, он ее может выпускать в количестве миллиона штук.
0: Вот, пожалуйста.
2: АвтоВАЗ с ним заключил, да, АвтоВАЗ вот, с ним заключил контракт. И мы ушли как раз от импортозависимости. То есть какой-то малый предприниматель, вложив 10 миллионов, перекрывает еще один ручеек утекания валюты за рубеж. Ну, не захотели сами сделать.
0: Ну и сами там... сделаем, конечно. Игорь Викторович, спасибо вам большое. Игорь Качалов, профессор практик Института бизнеса и делового администрирования Президентской академии, был с нами на связи.
3: Слушаем.
0: Давайте про наши с вами налоги поговорим, да, и про то, как вернуть часть средств, если вы их потратили, например, на благотворительность. Вот россияне вправе получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от пожертвованной суммы. Максимальная сумма расходов, с которой допускается вычет, не должна превышать 25% от годового дохода налогоплательщика. Например, при годовом доходе в 500 тысяч рублей и пожертвованиях на 50 тысяч рублей к возврату из уплаченного НДФЛ получится 6,5 тысяч рублей. Ну, знаете, как кто-то скажет, мелочь, ну, мелочь, приятно. Кандидат юридических наук, доцент кафедры налогового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Мачехин с нами на связи. Виктор Александрович, здравствуйте.
4: Добрый день, Андрей.
0: Это какое-то новшество, нововведение, да, что теперь можно и вот от благотворительной деятельности получать такой...
4: Нет, это уже существует. Это существует, это не новость, но сейчас налоговые органы, как правило, информируют, что конец года надо подсчитывать свои траты, плюс кто еще не потратил деньги на благотворительность, он еще успеет это сделать для того, чтобы по итогам этого года заявить соответствующий вычет. И вы очень важно сказали о том, что он имеет ограничения, да, но это ограничение достаточно такое хорошее, то есть 25% от годового объема, но других таких вычетов нет. Другие вычеты, они ограничены по сумме. А здесь, в принципе, у кого большой доход, он может и получить большой вычет.
0: Угу.
4: Так что это особенность.
0: А вот я не совсем понимаю механизм, Виктор Александрович. То есть как? Это надо в какую-то благотворительную организацию официально перечислить со своего счета или карты деньги и таким образом потом подать на вычет? То есть получить еще при этом какой-то счет, чек, там, не знаю, что вот человек занимался благотворительностью?
4: Да, с кем надо взаимодействовать? Ну, прежде всего, благотворительные организации, социально ориентированные некоммерческие организации, некоммерческие организации, которые занимаются наукой, культурой, религиозные организации и некоторые другие. То есть тут важно, чтобы они получили деньги, а не так, как некоторые говорят, что «а вы перечислите деньги по нашему куда-то еще». Нет, они должны получить деньги и, конечно, должны остаться документы о таких перечислениях, которые потом и прикладываются при подаче налоговой декларации по итогам года для налогового органа, чтобы он это все увидел и проверил.
0: Угу. То есть потом, когда человек подает декларацию в конце года, да, он должен приложить в том числе и это. Потому что я помню, как я получал на медицинские услуги вычет, да, я прикладывал туда, соответственно, документы, чеки, и потом этот вычет получил.
4: Да, сейчас еще появляется возможность так называемого упрощенного порядка.
0: Так.
4: Если соответствующая организация подключена к информационному обмену к ФНС, то она сама эти документы направляет, и налогоплательщик, заходя в свой кабинет, в налоговый кабинет, он увидит уже предзаполненную декларацию, ему надо только кнопку будет нажать.
0: То есть вообще все просто. Вообще все просто.
4: Намного проще, да. То есть иногда это одна кнопка.
0: Угу. Виктор Александрович, вот еще хочу какой момент с вами проговорить буквально коротко, но тем не менее, с 1 сентября в России вступают в силу изменения, которые вводят налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по договорам добровольного страхования. О чем здесь речь идет?
4: Ну, тут с 1 сентября это не какой-то принципиально новый вычет, он просто по-другому называется. У нас есть разные категории вычетов, и вот этот вычет по страхованию, добровольному страхованию жизни, он перекочевал из социальных вычетов в вычет по долгосрочным сбережениям. И основное изменение то, что совокупный объем вычет уже в новой категории, он больше. То есть в первой категории было там 150 тысяч, сейчас это 400 тысяч. Я имею в виду сумму доходов. Mm-hmm. Поэтому для многих это возможность какого-то, скажем, нового налогового маневра и возможность получить из бюджета больше уплаченных налогов. А в принципе вычет остался таким же.
0: Mm-hmm. Вообще, конечно, прекрасный инструмент. Вот буквально на днях с коллегой общался, она говорит, получает налоговый вычет на занятия спортом, да, купила абонемент. Абонемент, говорит, не дешевый там в спортзале, и ежегодно подает на налоговый вычет и получает этот вычет. То есть, может быть, просто, знаете, кто-то информирован, а кто-то не очень. Надо просто больше рассказывать, и люди будут в курсе этих всех моментов.
4: Абсолютно верно. То же самое медицинские вычеты. Да. Многие не знают. Но если человек один раз попробовал, то, как правило, его учить дальше не надо. Он просто наблюдает за размерами, за лимитами, а потом он сам прекрасно, это несложно, организует это.
0: Спасибо большое, Виктор Александрович. Виктор Мачехин, кандидат юридических наук, доцент кафедры налогового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, был с нами на связи. На минуту сейчас прервемся и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
3: Радио России.
5: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
3: Слушаем.
0: Получить ученую степень станет сложнее. Недобросовестным руководителям будет сулить дисквалификация. Срок подачи заявления о лишении ученой степени сократят. И научным руководителям, у чьих подопечных отнимут степени на 5 лет, запретят брать новых соискателей. Такие поправки в правила присуждения, лишения и восстановления ученых степеней разработали в Миноборнауки. С нами на связи заместитель директора Института магистратуры по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени профессора Михаила Бонч-Бруевича Андрей Степанов. Андрей Борисович, здравствуйте.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Андрей Борисович, как вы к таким инициативам относитесь? Не жестковаты ли меры?
6: Знаете, я считаю, что это обоснованное решение, и вот этот вектор движения именно к повышению качества диссертационных работ, качеству именно подготовки самих соискателей ученых степеней, оно, я считаю, оправдано. И оно будет и дальше развиваться. Оно имело уже определенные изменения еще в апреле месяце, когда у нас был введен или предложен президиумом ВАК единый государственный перечень научных изданий, да, как альтернатива перечню ВАК, журнал из перечня ВАК. И вот это вот следующий шаг, я считаю. И если раньше у нас было 10 лет для того, чтобы можно было признать диссертацию несоответствующей требованиям и отозвать ученую степень, то сейчас этот срок сократился до 6 лет. То есть, в принципе, на мой взгляд, это время достаточно.
0: Ну, такой, скажем, определенный риск для научных руководителей, но, тем не менее, и повышение ответственности, причем значительное. Значит, вот это как раз одна из самых заметных новелл в этом документе. Например, если у подопечного, ну, то есть у соискателя на ученую степень, да, которого ведет научный руководитель, обнаружат фальсификации, плагиат или грубые нарушения, и ученую степень в итоге отменят, то руководитель автоматически как раз на 5 лет ему запретят брать новых аспирантов. аспирантов и консультировать соискателей. Это должно, как считают авторы документа, дисциплинировать наставников и заставить их серьезнее относиться к проверке работ. Был у меня опыт такой, написание научной работы, учился в аспирантуре, но, к сожалению, не защитил еще, что называется, все впереди, но, тем не менее, я тогда работал с научным руководителем, который был еще и проректором одного вуза, в силу занятости мы не так часто с ним встречались, но я вам хочу сказать, ну, по-хорошему, из меня всю душу вытрясывал этот человек, да, потому что, ну, вот, прям докапывался до каждой буквы, и тут уж ответственность была высочайшая. Мне кажется, что большинство преподавателей именно с таким подходом работают. Или все-таки, раз такой документ появился, не все так гладко?
6: Вы знаете, я думаю, что в больших университетах, в принципе, невозможно, чтобы на защиту вышел человек неподготовленный или с плохой диссертацией, да, там, который не соответствует формальным требованиям или, может быть, по существу, да, там что-то не так. Потому что помимо контроля самого руководителя, который все-таки выбирается из числа самых опытных преподавателей университета, есть еще научно-технический совет, который обязательно соискатель должен пройти. Это обычно где-то за полгода до защиты диссертации. И туда входят именно самые опытные наши коллеги. И это, по сути, вообще защита диссертации в университете, это, по сути, один из вариантов представления именно научного потенциала этого университета. Поэтому ни в коем случае научно-технический совет не пропустит такую работу.
0: Еще один важный вопрос. Исходя из этих возможных, пока еще только Минобрнауки этот документ, что называется, выпустил и на общественное обсуждение, но исходя из того, что его могут принять, не отпугнет ли это от занятия научной деятельностью? Не получится ли так, что руководители, некоторые научные руководители и вообще профессорско-преподавательский состав не будут браться за научные работы, опасаясь, что все-таки они могут не пройти вот этот путь?
6: Ну, я считаю, что нет. И тут есть два момента. Первый момент, все-таки преподавательская деятельность – это такая вот именно работа, которую выбирают именно по сердцу, да?
0: Да.
6: И если человеку интересно заниматься научной деятельностью и делиться своими знаниями, то, конечно, он от этого не отойдет, даже несмотря на какие-то, может быть, ужесточения в плане вот дисциплины. А с другой стороны, если преподаватели, да, то есть человек, обладающий степенью доктора технических наук, в перспективе захочет получить звание профессора, он не сможет это сделать, если у него не будет как минимум трех защищенных аспирантов. Да. Это я могу точно абсолютно сказать.
0: Андрей Борисович, ну и в завершении. Значит, доходит до абсурда в некоторых случаях. Один хороший мой знакомый сейчас на докторскую степень защищается, ну, пишет научную работу, и вот он прогнал ее через антиплагиат, там, да, и выяснилось, что у него там 27% заимствований. А потом, как оказалось, что это 27% не заимствований, и это не искусственный интеллект, а это его собственные работы, которые он писал ранее, просто вот система их таким образом увидела, что якобы он откуда-то их взял, там и искусственный интеллект написал. Как здесь быть вот с такими техническими моментами, чтобы потом собственные мысли человека система антиплагиата не выдавала за искусственный интеллект?
6: Да, вы знаете, к сожалению, это вот такой распространенный случай. Это называется автоплагиат, когда происходит ссылка на свои же работы.
0: Да.
6: И я тоже слышал, что некоторые работы, по крайней мере, диссертационные советы некоторые не пропускают из-за этого. Поэтому рекомендуется в таких случаях работы переписывать. Я согласен, что это несколько, может быть, странно. Но, тем не менее, я бы рекомендовал в таких случаях все-таки работы переписать и, по крайней мере, не копировать один к одному разделы своей диссертации, чтобы они не соответствовали именно публикациям, которые вышли отдельными статьями. Вот это важный такой момент. А что касается искусственного интеллекта, к сожалению, вот мне тоже приходят достаточно часто работы на рецензирование, и очень неприятно видеть достаточно заслуженных бывает людей работы, ну, сгенерированные с использованием искусственного интеллекта. И это явно, мне даже не нужно использовать какой-то антиплагиат для этого, это всегда видно, да, по определенным признакам. Поэтому я считаю, что, может быть, если вот, опять-таки, рассматривая наш вопрос, может быть, дальнейшим шагом, который будет внедряться, это вот какая-то борьба с использованием искусственного интеллекта при написании научных статей.
0: Согласен с вами, тем более, что есть сейчас программы, они в открытом доступе и бесплатные, которые за считанные секунды могут показать степень заимствования, использования искусственного интеллекта. Сам такими программами пользуюсь, вижу, как работы, которые, ну, прям абсолютно все клянутся, что вот это я сам написал, но прогоняешь и видишь, ну, извините, 40% заимствования или 40% искусственный интеллект, это все сейчас очень просто проверить. Андрей Борисович, спасибо вам большое. Андрей Степанов, заместитель директора Института магистратуры по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени профессора Михаила Бонч-Бруевича, был с нами на связи.
3: Слушаем.
0: Следующая тема, которую будем обсуждать, знаете, подтолкнула меня даже к написанию поста в социальных сетях. Вот зайдите в Макс, посмотрите, и есть этот пост в нашем канале Радио России о том, что люди полетят на Марс. Но человечество со временем колонизирует Луну, а потом Марс. На самом деле так считает глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. А пост я написал о том, что о колонизации или о полете на Марс мечтал еще Сергей Павлович Королев. Причем мечтал он еще в 50-е годы, а возможно даже и ранее. И когда разрабатывал свою ракету, и когда человека отправлял в космос, у него были очень далеко идущие планы. Но вы знаете, прошло уже сколько лет, сколько десятилетий, а на Марс мы так и не долетели. Только в кинематографических фантазиях некоторых западных режиссеров это случалось, но по факту это все-таки сделать очень сложно. Но действительно ли это возможно еще на нашем веку? Давайте разбираться. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований ИРАН Натан Эйсман с нами на связи. Натан Андреевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Вы разделяете такой оптимизм Дмитрия Баканова, что вот мы должны на нашем веку полететь на Марс?
7: Да, разделяю, абсолютно, да. Почему? Почему? Потому что, ну, вот как это оценивать? Есть ли технологические возможности вот на данный момент для того, чтобы, ну, если будет соответствующая, так скажем, поддержка, финансирование в обозримое время, ну, обозримое время, ну, не более 10 лет, да, быстрее, мне кажется, так. Даже, отправить экспедицию людей, да, на Марс, ну, с возвращением, естественно. Такие возможности сейчас есть. Ну, достаточно засучить рукава и все. И проект пойдет, он имеет все шансы 100% быть реализованным.
0: Но если мы в этом так уверены, то я думаю, наши конкуренты и на Западе, и на Востоке, я так обтекаемо скажу, но все мы понимаем, о ком идет речь, тоже в этом уверены.
7: Почему, вот чем обосновывается эта уверенность, да? Ну, смотрите, здесь ведь давайте вернемся к Королеву, поскольку вот да. Он совершенно справедливо был упомянут в подводке, да, вот к этой теме. Ведь вот все мы знаем эти корабли, ну, и носители тоже под названием «Союз».
0: Конечно.
7: Но откуда взялось это название? А название вот откуда взялось. Дело в том, что Королев, ну, во времена, как сказать, когда был запущен первый спутник, был первый человек запущен в космическое пространство, планировал уже вот экспедиции, ну, во всяком случае, в том виде, в каком позволяла техника, технология тех времен, планировал вот такие марсианские экспедиции. Да, вот это трудно в это поверить. А почему «Союз»? Ну, потому что, ну, это, естественно, было желание как можно быстрее это сделать. То есть на базе технологии или техники, как здесь говорить, не знаю, правильнее, построить вот систему, которая бы обеспечила ну, путешествие человека на Марс с возвращением. Да? Ну, какое здесь было главное препятствие? Ну, не было такого большого носителя. Да? Ну, вот носитель, который в то время был, это, ну, «Союз», так его назвали. Ну, основа это вот «Семерка», да, «Союз», и ничего не было. Построить больше корабль, конечно, больше корабль нужно для этого, ну, носитель построить. Это заметное время, но вот предлагалось делать такую, что-то вроде поезда, да, ну, комбинацию, да, или...
0: Совмещенные несколько ракет-носителей, да, получается?
7: Да, совершенно верно. Да. Вот это и поэтому это и название такое получило «Союз», да. То есть вот первые попытки так проектирования вот были еще тогда.
0: Натан Андреевич, ну я вот хочу к нашему времени вернуться. Значит, мы знаем, что в России в 2024 году РАН подготовила лунную программу, рассчитана она до 2050 года. Но исходя из того, что говорят в Роскосмосе, то сначала мы колонизируем Луну. А сейчас к этому уже мы готовы, и к тому, чтобы колонизировать Луну, это должна одна страна делать, или нам действительно нужно это в кооперации сделать, например, с китайскими нашими коллегами?
7: Ну вот, на самом деле, те проекты, которые сейчас в стадии подготовки, да, они предусматривают вот нашу программу, да, они в кооперации с китайцами. Так. Вот это действительно так. И даже больше я могу сказать, первый шаг сделан, ну как сделан? Запуск, к сожалению, был отложен вот в понедельник этой недели. Должен был отправиться корабль китайцев на Луну, да, с посадкой, да. И там в составе, в приборном составе вот этого аппарата Чанъ-7, да, вот так он назывался, был наш прибор, да, вот прибор, российский прибор для изучения пыли, да.
0: То есть совместные работы ведутся, это очень интересно. Мы, конечно, за этим наблюдаем, и это, ну, безумно важно, в том числе для развития человечества. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт был с нами на связи. После непродолжительной паузы о московских новостях поговорим.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
10: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
10: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
11: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация – возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
10: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
11: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
10: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
11: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
10: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
11: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
10: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
11: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
10: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
11: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
10: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
11: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
10: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
11: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
10: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
11: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
10: Давайте подведем итог нашей беседы.
11: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
12: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
13: Радио России. Подрастающему поколению новые знания. Тем, кто нуждается в помощи, доступная медицина, образование, здравоохранение и социальная поддержка. Главные темы предвыборных дебатов партии КПРФ, Коммунисты России и Зеленые. 26 августа в 14 часов на Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
14: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
15: И можем, и нет.
16: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
13: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лаура Стадницкая. Вначале коротко о главном. Уголовное дело о теракте возбудили после дроновой атаки на логистический центр в Котовске. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов РКК «Энергия» с 80-летием корпорации. И ученикам с 1 сентября запретят пользоваться смартфонами на уроках. Далее обо всем подробнее. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на логистический центр в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, минувшей ночью украинские вооруженные формирования нанесли беспилотниками удары по логистическому центру одного из маркетплейсов. Произошел пожар, есть пострадавшие. На месте происшествия следователи и криминалисты собирают доказательства, устанавливают тип использованного вооружения, а также все обстоятельства преступления. Петренко назвала систематические удары ВСУ по складским комплексам крупнейших маркетплейсов, целенаправленные террористической тактикой, нацеленные исключительно на мирных граждан. Попытки подорвать привычный уклад жизни еще раз доказывают преступную сущность киевских властей, отметила представитель СКР. Она добавила, что причастные к террористическим атакам будут привлечены к уголовной ответственности. Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы «Валберес» и «Рус». Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Там пояснили, что принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановку проверочных мероприятий. В частности, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, а также налога на прибыль и налога при применении упрощенной налоговой системы. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Центр общественных связей ФСБ показал видео задержания в Кабардино-Балкарии участников террористической организации, а также жителя Майкопа, который планировал теракт на объекте Минобороны России. На кадрах оперативники слаженно проводят задержание, осматривают дом и машину жителя Майкопа и находят там самодельное зажигательное устройство, коктейли Молотова. Также показано, как сотрудники ФСБ проводят штурм домов радикалов в Кабардино-Балкарии. На кадрах оперативной съемки оружие, ножи и флаги запрещенных организаций. Ранее в ФСБ сообщили, что в Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников террористической организации, пропагандировавшие радикальную идеологию и нападавшие на местных жителей. Помимо этого, в Адыгее задержали жителя Майкопа, который под кураторством члена украинской террористической организации планировал теракт на объекте Минобороны. Иранские ракетные беспилотные атаки нанесли разведывательным объектам и системам наблюдения США на Ближнем Востоке ущерб, который может стать крупнейшим за всю историю американских спецслужб. Об этом сообщает NBC News. По информации телеканала, восстановление поврежденной инфраструктуры потребует значительных затрат, которые могут исчисляться миллиардами долларов. Газета Financial Times еще 19 августа написала, что Иран рассматривает возможность атак на американские военные объекты в Европе в случае эскалации конфликта со стороны президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что иранские силы оценивали возможность ударов по объектам США в странах Юго-Восточной Европы, в частности, в Болгарии. В качестве потенциальной цели также рассматривался Кипр, где находится британская авиабаза. В интернете распространяют более 300 тысяч фейковых заявлений, направленных на дискредитацию выборов в России. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. Она отметила, что западные недруги активно разжигают спекуляции. Для этого выделены огромные деньги. Как пояснила Памфилова, цитата, «злоумышленники подхватывают любого релоканта, который уехал, чтобы заработать деньги на обливание грязью своей страны и задействуют во всех сферах». Памфилова добавила, что на выборы всех уровней зарегистрировано почти 1600 кандидатов, участников и ветеранов СВО. Она также отметила, что о желании проголосовать онлайн уже заявили более 2 миллионов человек. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева с ее 80-летним юбилеем. Он отметил эффективную работу организации, в частности, при создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения и при проектировании российской орбитальной станции. Отрадно, что и сегодня РКК «Энергия» в числе признанных лидеров отрасли, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, что история предприятия неразрывно связана с именами талантливых ученых, конструкторов, инженеров и военных специалистов. Своими яркими открытиями и разработками они внесли уникальный вклад в становление и развитие отечественной ракетно-космической отрасли, укрепление оборонно-промышленного комплекса, отметил глава государства. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. На уроках учащимся запрещено использовать смартфоны за исключением случаев угрозы жизни или здоровью, других экстренных ситуаций. Кравцов уточнил, что на переменах школьники могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Молодое бабье лето придет в Москву в конце недели. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптиков, погода начнет улучшаться уже завтра.
2: В ближайшие 24 часа жители Центральной России будут ощущать на себе холодное сырое дыхание метеорологической осени, ну то есть среднесуточная температура воздуха ниже плюс 15 градусов. Это, кстати говоря, произошло вчера впервые за весь летний сезон. Ну а в конце недели пожалует скандинавский антициклон, который подарит нам молодое бабье лето. Уже в четверг ненастье пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, ну и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, ну а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
1: Ранее Тишковец рассказал о погоде в Москве 1 сентября. В День знаний ожидается переменная облачность. Без осадков воздух в столице прогреется до плюс 19. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее спорт и погода.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз наложил бан на Ростов. Теперь клуб не может регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате, сообщают российские СМИ. По информации источников, Ростов не платит зарплату футболистам с июня 2026 года. Также у клуба накопилось 127 миллионов рублей долгов перед налоговой. В связи с этим данчанам заблокировали счета и запретили регистрировать новичков. Витория Гимаранч хочет арендовать нападающего Краснодара Александра Кокшарова. Португальцы готовы заплатить за игрока до 1 миллиона евро. Однако южане сообщили, что рассматривают исключительно полноценную продажу футболиста. Также сделку осложняют санкции в отношении России и механизм перевода средств. Хоккейный клуб «Лада» расторг контракт с Павлом Гоголевым по инициативе клуба. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Минувший сезон нападающий начинал в Сибири, после чего перешел в «Ладу». Всего в континентальной хоккейной лиге на счету 26-летнего Гоголева 139 матчей. Неочередной конгресс Международной федерации санного спорта, на котором рассмотрят вопрос участия российских спортсменов в международных соревнованиях, перенесен с 24 сентября на 12 ноября. Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт. Мира Андреева и Андрей Рублев пробились в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. В четвертьфинале они обыграли российско-норвежский дуэт Диану Шнайдер и Каспера Руда со счетом 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал US Open россияне поспорят с представителями Чехии Каролиной Муховой и Якубом Меньшиком. Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этапе чемпионата китайской «Формулы-4» в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет

26-28, там без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 11-13, а днем 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, без осадков, в ночные часы 10-12, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 81%.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Партия «Родина», номер 7 в избирательном бюллетене.
6: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
5: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Слушаем.
3: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Костромы, Пензы, Судака, Оренбурга, Кирова, Элисты, Чехова, Смоленска, Валдая, Чебоксар и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Софья Мацук. И, конечно, во втором часе мы продолжим общение с экспертами, общаемся с ними в прямом эфире, отвечаем на самые важные актуальные вопросы и обсуждаем самые разные заметные темы. Конечно же, все программы сохраняются на платформе «Смотрим», не забывайте об этом. Кроме того, присоединяйтесь к сайту, заходите на сайт вести.ру, читайте информацию, ну и присоединяйтесь к нашим социальным сетям. О чем будем говорить в этом втором информационном часе? Почту России ждет модернизация, Минтруд назвал рабочие профессии, которые будут востребованы в ближайшие годы, и как Москва делится с регионами своими наработками в сфере образования. Эти и другие темы обсуждаем совсем скоро, начинаем через несколько секунд.
2: Слушаем.
3: Итак, о модернизации Почты России сейчас поговорим. Из сообщений говорится, что клиентов ждут переводы через СБП, бесплатные уведомления и обновленные нормативы.

0: Мотивы для писем. Ну, собственно, Минцифры подготовила проекты приказов и постановлений правительства для модернизации Почты России. Об этом сейчас и говорим. С нами на связи директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, доктор экономических наук Владимир Климанов. Владимир Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Обсуждение этой темы велось достаточно давно, но, видимо, уже от слов и документов, что называется, переходят к делу. Так что же ждет Почту России в целом и граждан, которые в эту организацию ходят?
1: Вы знаете, ну, тут достаточно много различных таких технологических изменений, но мне кажется, что они укладываются в какую-то общую трансформацию вот нашего национального почтового оператора в полноценную современную цифровую компанию. То есть мы понимаем, что у Почты России есть определенные функции, которые от нее никуда не уйдут в части доставки писем, посылок, бандеролей, другой корреспонденции до граждан. Но мы знаем, что Почта России использовалась и для осуществления почтовых переводов. И сейчас возможности вот, проведения этих почтовых переводов будут расширены. То есть вводятся возможности использования и цифрового рубля, и системы быстрых платежей. Появляются новые инструменты в части электронного документа оборота, и в этой связи для граждан это будет выражаться в том числе, что будут отправляться смс-сообщения, если какие-то изменения, связанные вот с, на Почте России для данного гражданина, произошли. Ну и, соответственно, там в рамках общей модернизации те замечания по работе почты в части, например, длинных сроков доставки корреспонденции или не всегда адекватной какой-то атрибуции к почтовым индексам и, соответственно, почтовым отделениям, они вот просто уточняются и будут установлены в более жестких каких-то параметрах.
0: Ну, Владимир Викторович, ну речь идет просто о качественном менеджменте, я правильно понимаю? О качественном управлении организацией, но поскольку это огромная организация, и где-то Почта России в отдаленных уголках нашей Родины, она служит не только вот местом, где можно получить и отправить посылку, бандероль, письмо и так далее, но это, собственно, еще и ну, некий, как сказать, такой хаб, да, что ли, магазин, это и магазин, и место, где люди получают переводы денежные, хотя это и раньше было, и так далее, и так далее. Да? То есть где-то это прям центр такой скопления людей.
1: Да, абсолютно точно, и при этом, ну, иногда делится то, что есть отделения, работающие там вполне прибыльно, а какие-то убыточно, но обеспечение вот такого географического равенства, доступности этих услуг, независимо от нахождения гражданина по территории всей страны, это достаточно сложная и неординарная задача для Почты России в целом. Но вы правильно сказали, что Почта России не стоит на месте. Она, как мы знаем, активно сотрудничает и с маркетплейсами, и поэтому там есть определенные услуги для бизнеса, которые оказываются на ней. Опять-таки финансовые услуги в части выплаты пенсий или каких-то других пособий отдельным категориям граждан, особенно среди пожилых людей или с ограниченными возможностями здоровья, они тоже имеют место. Почта выполняет функции такой розничной продажи и ряда товаров первой необходимости, там, ну, не только марок, конвертов или каких-то других почтовых атрибутов, но и там лотерейных билетов, по-моему, и
0: да всего, вот, да, других, да, очень много всего.
1: Да, других каких-то элементов, которые традиционно для такой продажи конечным потребителям. Почта России по-прежнему участвует и в международных сообщениях, то есть мы знаем, что, в общем, письма доходят и из-за границы нам, и отправляются за границу, поэтому функции почты, они остаются достаточно широкими, и поэтому это такой проводник реализации различных центров оказания просто услуг до конкретного гражданина, вне зависимости от его места жительства.
0: Спасибо вам большое, Владимир Викторович. Напоминаю, директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, доктор экономических наук Владимир Климанов был с нами на связи. Продолжим рубрикой «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
2: Здравствуйте. С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение банка. Такая возможность появится у клиентов всех крупнейших банков, говорят в Центробанке. И накануне стало появляться много новостей. А какого цвета будет цифровой рубль? И как в неопределенном будущем им можно будет расплачиваться без интернета? А вот что это цифровой рубль и чем он привлекателен потребителю, прямо сейчас рассказывают немногие. При этом по опросам большинство россиян просто ничего не знает про эту новую форму рубля. А это третья форма национальной валюты, наравне с наличными и безналичными деньгами. Технически это не криптовалюта и не банковская карта, а токен, который хранится в цифровом кошельке на платформе Центробанк России. Кошелек не привязан к конкретному банку. Пользоваться им можно через приложение любого банка. Но банк – это всего лишь проводник. Сам кошелек будет открыт на платформе Центробанка. Поэтому цифровой счет у человека будет только один. Но видеть его и распоряжаться цифровыми рублями на нем можно через приложение разных банков. Для покупателя оплата цифровым рублем будет выглядеть примерно так же, как сейчас оплата через систему быстрых платежей, сканирование QR-кода или перевод. Вот только сначала принимать такие рубли обязаны крупные торговые компании с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. То есть самые-самые крупные. Пополнить свой счет цифровых рублей можно будет в приложении своего банка. Так же, как вы пополняете другие свои счета в этом приложении. Просто безналичные рубли становятся цифровыми. Со счета в банке сумма списывается, а на цифровой кошелек ровно такая же сумма зачисляется. Если у вас наличные, то сначала вы кладете их на счет в банке через банкомат или кассу, а потом в мобильном приложении переводите с него на цифровой кошелек. Чтобы снять деньги с цифрового кошелька, надо зайти в приложение банка и перевести цифровые деньги на ваш банковский счет, а затем, если надо, снять наличные в банкомате. Но это дело добровольное. Никто не принуждает переходить на цифровые деньги или получать ими зарплату. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. По сути, цифровой рубль – это разновидность, когда между вами и регулятором, Центробанком, который выпускает рубль, нет посредников в виде банка. Это, по сути, наличные, но не в бумажном виде, а в цифровом. Самая интересная функция, когда можно будет оплачивать покупки цифровыми рублями без подключения к интернету, появится не сразу. Ее будут еще тестировать и проверять на безопасность. А вот получать процент на остаток цифровых денег на счете или положить цифровые рубли на вклад не получится. Цифровой для платежей, а не для вкладов. Банки от него никакой выгоды не получают. Хотя в первое время будет много неразберихи, и мошенники явно воспользуются этим. Эксперты говорят, что и айфоны для работы с цифровым рублем не подходят. Но в итоге мы все получим новую форму рубля в виде токена. А сфера его применения расширится. Главное, чтобы в кошельке рубли были. А в каком виде, пока не так уж и важно.
0: С 1 сентября текущего года можно будет установить самозапрет на азартные игры и внести себя в специальный реестр. Снять такой запрет можно будет не раньше, чем через один год. Кроме того, граждане, которые установили такой самозапрет на азартные игры, не должны получать еще и рекламу этих самых игр. Законом не допускается направление рекламы организаторами азартных игр, а также третьими лицами, действующими по поручению или в интересах этих самых организаторов. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш с нами на связи. Мария Михайловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, давайте с юридических нюансов начнем. Да, каким образом и как это сделать? Может ли это сделать любой гражданин?
3: Да, это может сделать любой гражданин, который считает, что у него возникает или есть угроза возникновения зависимости от азартных игр, и который хочет себя оградить от этого. Поэтому уже есть у нас запрет на, например, оформление сим-карт, да, или запрет на проведение каких-то действий с квартирой, без участия личного собственника жилья. Это еще
0: кредит,
3: одно.
0: Самозапрет на кредиты.
3: Да, самозапрет на кредит. То есть сейчас у нас государство дает возможность гражданам, которые могут попасть в зависимость от каких-то, например, от мошенников, да, или какие-то схемы, когда людей практически вовлекают в азартные игры или в взятие кредитов. Поставить такой запрет. Это делается через госуслуги очень быстро, процедура сама очень быстрая. Действительно, человек освобождается от получения, как вы правильно сказали, рекламных разных объявлений и вовлечения дальнейшее в игроманию и в любые азартные игры, и снять такой запрет можно только через год. Поэтому финансовая стабильность такого гражданина, который уже не может противостоять желанию играть. А ведь мы понимаем, что вот эти все азартные игры, их алгоритмы построены на воздействии на психику человека. Человеку так устраивают дофаминовые петли, что он попадает в зависимость. Самозапрет – это вариант закрыть себе доступ к азартным играм.
0: Значит, ну, это, конечно, сравнивают и с другого рода зависимостями, мы все понимаем, о чем идет речь, но если уж человек вот в этой зависимости находится, тут уже, может, скорее даже вопрос к вам не как адвокату, а просто как гражданину, как человеку, но, опять-таки, установить самозапрет, если человек уже находится в этой самой зависимости, не будет ли это таким сложным мероприятием?
3: Снять
0: нет, запрет. Нет, вот поставить, да, то есть человек понимает, что он находится в зависимости, это же у него должна рука добровольно подняться, он тут, понимаете, тратит деньги, находится в этой зависимости, а теперь ему нужно самостоятельно эту зависимость пресечь, да, и ограничить себя.
3: Вы знаете, я вообще занимаюсь семейное право. Я очень много сейчас видела распад семей, разводы, именно из-за того, что один из супругов зависимость от игр проигрывает.
0: Лудомания, да?
3: Это называется лудомания. Причем люди, вот эта зависимость от азартных игр вовлекает людей в получение все новых и новых кредитов. И действительно, если мы будем понимать, что это очень... В человеческой психике есть совершенно неизведанные вот такие тайны, когда человек может под влиянием алгоритмов людей, которые с помощью маркетинга и алгоритмов вовлекают вот в эту зависимость, дается право, закон дает право поставить самому себе такой самозапрет. Нельзя супруге поставить или родителям для своих детей поставить. Но в Гражданском кодексе есть возможность обратиться в суд и частично ограничить дееспособность такого гражданина. Ну, это все очень-очень проблематично и сложно. Закон дает право родственникам ограничить, но такие семейные связи могут быстро прекратиться, да, с помощью развода человек освобождается и дальше всю свою дееспособность возвращает и опять начинает тратить деньги, впадает в долговую зависимость и так далее.
0: Когда Федор Михайлович Достоевский писал своего игрока, не было такой возможности, да, и люди проигрывались в карты,
3: да.
0: Еще и уходили из жизни, их родственники должны были, да, огромные суммы, и это бременем ложилось, мы знаем, на великих и величайших писателей, такое бремя на их семьи потом ложилось, когда эти писатели уходили из жизни, но сейчас такая возможность есть. Другой вопрос, вот еще юридически, Мария Михайловна, хочу уточнить у вас. Значит, если человек делает это через госуслуги, то есть отправляет такое заявление и сам себя включает в некий реестр и устанавливает ограничения, не становится ли это камнем преткновения или достоянием общественности при трудоустройстве? Когда человек меняет работу, да, а вот работодатель проверяет или там служба безопасности проверяет и говорит, подождите, так вы же лудоман, вы же себе там ограничения поставили. Не-не-не, мы вас на работу не берем. Не получится ли так?
3: Вы знаете, я думаю, что, во-первых, эта информация, она носит закрытый конфиденциальный характер, это первое. Во-вторых, я думаю, что иметь зависимость от игр еще худший вариант, чем при трудоустройстве, чем когда видит работодатель, что человек поставил себе запрет и тем самым не может участвовать в таких играх. Потому что мы понимаем, что Достоевски нужно было ехать как минимум туда, в Швейцарию, играть. А здесь сейчас открываешь свой компьютер или телефон, и вот эти все казино, букмекерские компании лезут к тебе из всех щелей и предлагают поиграть. Поэтому я не думаю, что как-то это может негативно сказаться на дальнейшей судьбе человека, который поставил точку вот в этом, в этой пристрастии.
0: Принял такое волевое решение, да, еще
3: совершенно
0: и подтвердил
3: верно.
0: Это не конкретным действием.
3: Совершенно верно. Юридическим конкретным действием, и это понятно, что работодатель понимает, что в течение года человек уже не сможет играть вот в эти азартные игры. Это отразится в тем... лучше не только на семье, но и для трудового коллектива.
0: Спасибо большое, процесс. Мария Михайловна. Берегите себя, пожалуйста, уважаемые слушатели. Не засасывайтесь в эту пучину, в эту черную дыру, и все-таки будьте внимательны и аккуратны. Адвокат-специалист по гражданскому и международному праву Мария Яр. Муж была с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам перейдем.
4: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
0: Сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем будут востребованы на рынке труда России до 2032 года. До этого же года экономике России потребуется дополнительно почти 140 тысяч разных специалистов по разным направлениям, в том числе газорезчиков, а также около 150 тысяч специалистов в группе профессий, включающих токарей, фрезеровщиков и операторов станков. ЧПУ. На эту тему говорим сейчас, что происходит с рынком труда, как он меняется и кто будет востребован. Генеральный директор Центра поддержки карьерных решений, член комитета по образованию Московского отделения «Опоры России» Юлия Смирнова. С нами на связи. Юлия Валерьевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России.
0: Юлия Валерьевна, одно время казалось, что как-то не хотят идти вот в рабочие специальности, и молодежь как-то игнорирует, а сейчас мы видим, прям бум, да, на рабочие специальности. Люди идут, молодые люди идут, и потом остаются в профессии, и находят себя в этой профессии, и востребованы. Министерство труда и социальной защиты даже делают такой прогноз по таким цифрам и направлениям работы. Вы с ним согласны, с этим прогнозом?
5: Я согласна, потому что Минтруд России проводит уже не первый прогноз. Раньше они проводили сначала 3-летний, потом 5-летний, а сейчас 7-летний прогноз делается. И действительно мы наблюдаем, что рабочие специальности, они всегда востребованы. И крупные объединения работодателей, кстати, много лет проводят свои опросы среди своих членов. И Российский союз промышленников и предпринимателей много лет упорно говорил о том, что действительно не хватает людей, рабочих профессий. И мы это тоже можем наблюдать вот прямо сейчас. Если мы посмотрим, например, на портал работы.ру, в который должны каждый работодатель размещать свои вакансии, мы прямо сейчас увидим, что не хватает и электриков, и слесарей, и разнорабочих, и строителей, и сантехников, и тех же самых сварщиков. Поэтому Минтруд России, когда делает прогноз, он опирается, естественно, на опросы работодателей, на мнение общероссийских объединений, на мнение советов по профессиональным квалификациям, которые развивают свои сектора, и собирает этот прогноз, и обязательно учитывает и то, как развивается Россия, и инвестиционные проекты, в общем, все, что имеет значение, да, и возрастные, естественно, группы. Вот все это учитывает Минтруд в своем прогнозе. Но, кстати, хочу сказать, что Минтруд говорит не только о том, что рабочие профессии будут востребованы, хотя и это тоже, но и специалисты среднего звена, например, медицинский персонал и специалисты высшей квалификации, это инженеры, айтишники, врачи, педагоги, ученые, они тоже будут востребованы на том же самом промежутке в 7 лет.
0: Значит, еще один момент, да, вот действительно, в ближайшие 7 лет потребуется дополнительно привлечь в экономику порядка 3 миллионов квалифицированных рабочих, операторов, производственных установок и машин, отметил министр Котяков. Ну и в условиях сохраняющегося спроса важно популяризировать рабочие профессии среди молодежи. Здесь я бы отдельно хотел остановиться. Ну, кажется, уже последние годы такая популяризация идет мощная, и это привело к тому, что многие уже старшеклассники после 9 или после 11 класса идут как раз учиться в специальные учебные заведения, средние профессиональные. Но, как вам кажется, тенденция сохранится это?
5: Потребность экономики нам говорит о том, что эта тенденция сохранится, потому что, опять же, мы понимаем, что есть прогноз обновления кадров, и самая такая важная возрастная когорта 30-39 лет, она тоже у нас обновляется, уменьшается, и потребность, опять же, в возмещении кадров будет у нас в прогнозе, опять же, Минтруда России на ближайшие 7 лет. Нам нужно будет возместить больше 12 миллионов человек. Из них только 500 тысяч будет новых рабочих мест. И в основном эти рабочие места будут связаны именно со специалистами со средним профессиональным образованием. Да, поэтому тенденция сохранится. Очень хорошо, что государство сейчас вкладывает много ресурсов, в том числе и в популяризацию. А на популяризацию работают еще и, как мы понимаем, зарплаты, потому что сейчас кадровый дефицит, кадровый голод, работодатели бьются за квалифицированных людей. Самая большая проблема, конечно, это то, что работодателю нужен квалифицированный человек здесь и сейчас, и у него нет большого горизонта планирования, в отличие от государства, и он переманивает работников, ну и, естественно, старается в том числе привлечь и более высокой заработной платы, оттягивая немножечко от других секторов. Ну, вот мы, например, это наблюдаем у тех же самых айтишников, у строителей и даже, кстати, у сварщиков.
0: Угу. То есть, ну да, я где-то читал, что достаточно высокие зарплаты у тех же сварщиков, и это прям, ну, с одной стороны, почетно и достойно, с другой стороны, найти специалистов довольно сложновато сейчас.
5: Это правда, потому что самый большой дефицит сегодня – это не то, что нет людей, а это нет готового специалиста нужной квалификации в нужном месте и в нужный момент. Мы же наблюдаем за тем, что есть инвестиционная активность, в том числе через государственные программы. Вот, например, в Тюмени развивается большой кластер гостеприимства, и там идет большой инвестиционный цикл от строительства до запуска объектов. Там сначала нужны строители, потом те, кто будут обслуживать это, те, кто будет это развивать. И на каждом инвестиционном цикле нужны свои кадры. И вот как они там должны оказаться, нужно думать заранее.
0: Безусловно.
5: Вот мы поэтому, да, рады, что Минтруд России делает долгосрочный прогноз, учитывая в том числе инвестиционную активность Российской Федерации и учитывая все проекты государственные, которые сейчас есть.
0: Да,
5: и это дает возможность лучшего планирования и системе образования, ну и подготовить для работодателей.
0: Спасибо большое, Юлия Валерьевна. Напоминаю, Юлия Смирнова, генеральный директор Центра поддержки карьерных решений, член Комитета по образованию Московского отделения «Опоры России», была с нами на связи.
4: Слушаем.
0: В России обязали стоматологов применять анестезию при риске боли. С 1 октября текущего года как раз будут обязаны стоматологи проводить обязательное обезболивание при лечении зубов в случае, если процедура может повлечь возникновение болевых ощущений. Вопросов много у меня по этой теме. Стоматолог, ортопед, имплантолог, специалист по нервно-мышечной стоматологии Олег Конников с нами на связи. Олег Викторович, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
0: Олег Викторович, ну, с одной стороны, понятно, что если есть риск возникновения боли, то тогда нужно обезболить. Но с другой, не просто же так. Стоматологи, ортопеды, имплантологи изначально спрашивают, как вы переносите вот ту или иную анестезию? Потому что некоторые виды анестезии могут вызывать серьезную аллергическую реакцию. Как быть тогда в таком случае?
6: Ну, во-первых, современная стоматология, обезболивание, это достаточно, наверное, один из самых прогнозируемых и безопасных процессов. А перед началом лечения мы спрашиваем пациента, собираем анамнез, и, в принципе, этого достаточно, чтобы провести любую манипуляцию под анестезией. Но это является стандартной частью большинства болезненных вмешательств.
0: А вот смотрите, значит, в документе указано, что если процедура по профилю стоматология способна повлечь болевые ощущения, то она обязана выполняться с применением анестезии. Я, честно говоря, ни разу не сталкивался с такой процедурой по профилю стоматология, приходя к стоматологу, которая бы не вызывала болезненных ощущений. То есть не значит ли это, что ну, буквально каждый поход к стоматологу будет сопровождаться анестезией и обезболиванием?
6: Совершенно верно. В принципе, это так и есть. Единственное, иногда, когда мы лечим, когда мы делаем там профилактическую чистку, но не всегда требуется делать анестезию, потому что процесс безболезненный. Но в тех случаях, когда пациент чувствует неприятное ощущение, то, конечно, мы используем анестетик, и, в принципе, это норма.
0: Угу. Как-то существенно эти правила и нормы, которые с 1 октября вводятся, повлияют на работу стоматологов, ортопедов, имплантологов, да, вот специалистов? Или, собственно, это так уже и применялось, просто сейчас это будет отрегулировано и зарегламентировано?
6: Да, совершенно верно. Это и так всегда применялось, всегда делалось. Я бы даже сформулировал это так, что ни один пациент не должен терпеть боль. Именно эта боль приводит к дентофобии, к болезни, да, ой, к страху, боязни лечить зубы. Поэтому это, мне кажется, очень хорошо, и люди еще меньше будут бояться любых манипуляций, которые происходят в кресле у стоматолога.
0: Правильно, правильно, да. Спасибо большое, Олег Викторович, согласен с вами. Олег Конников, стоматолог, ортопед, имплантолог, специалист по нервно-мышечной стоматологии, был с нами на связи. Продолжим рубрикой «Песни по случаю». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
7: Песня по случаю.
8: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. А случай у нас сегодня такой. В конце августа 1971 года фирма «Мелодия» выпустила маленькую пластиночку под названием «Песни моря» с композициями из одноименного фильма. И она, как это неудивительно, разошлась огромным тиражом в несколько миллионов экземпляров, став одним из самых успешных дисков года. Вообще-то, музыкальная комедия «Песни моря» совместная, советско-румынская. Ее герои – члены самодеятельного музыкального коллектива румынских студентов из города Констанца. Они мечтают попасть на музыкальный фестиваль в Сочи. Из Советского Союза приезжает представительница оргкомитета для отбора участников. Ее сыграла одна из самых красивых актрис того времени Наталья Фатеева. Ну а в роли солиста ансамбля выступил Дан Спатару, популярный румынский певец. Музыку написали Марк Фраткин и румынский композитор Темистокле Попа. Он и Спатару сотрудничали давно. Одну из песен, написанных композитором для него «Что с тобой», впоследствии великолепно исполнил наш Валерий Абадзин под названием «Что-то случилось». Для фильма были созданы 4 песни на стихи Роберта Рождественского. Особо популярной стала одна – «От зари до зари». В то время она звучала буквально повсюду. Советским зрителям харизматичный румынский певец очень понравился. Фильм вышел на экраны в начале 1971 года и собрал в кинотеатрах около 40 миллионов зрителей. Ну а потом появилась пластинка, которая пользовалась не меньшим успехом.
9: Долго

0: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
2: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
1: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
3: Ну, я стараюсь.
1: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
4: Меня заставили.
5: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
7: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
6: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
7: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
6: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
7: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
6: Ну вот давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
7: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, Включайте программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
6: Но вот как это работает?
7: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
7: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
6: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
7: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
6: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
7: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
6: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
7: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
6: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
7: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
6: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Подрастающему поколению новые знания. Тем, кто нуждается в помощи, доступная медицина, образование, здравоохранение и социальная поддержка. Главные темы предвыборных дебатов партии КПРФ, Коммунисты России и Зеленые. 26 августа в 14 часов на Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Богомолы в программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
3: Все богомолы – это хищники. Их всего 2500 видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
0: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. Российские военные установили контроль над двумя селами в Запорожской и Сумской областях. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шара. И самолет-амфибия начал тушить крупный пожар в заповеднике на Кубани. Далее обо всем подробнее. Российские войска взяли под полный контроль населенные пункты Неженка в Запорожской области и Писаревка в Сумской, сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения дронов и комплектующих к ним. Помимо этого, под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Силы ПВО сбили за сутки 798 беспилотников самолетного типа, 12 управляемых авиабомб, 3 ракеты «Фламинго» и снаряд «Хаймарс». Поражены также танк и 3 боевые бронированные машины противника, в том числе «Казак». Суточные потери Киева составили около 1400 человек. Еще 10 российских военнослужащих вернутся сегодня из украинского плена. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Наши бойцы возвращаются сегодня. Действительно, был проведен обмен. Повторюсь, что мы стараемся сейчас это делать оперативнее, эффективнее, для того, чтобы все наши ребята вернулись домой. И мы будем работать, чтобы все они скорее оказались дома. И я благодарю коллег из Республики Беларусь, которые оказывают нам необходимую помощь, дают нам возможность проведения таких переговоров, проведения такого обмена. И это очень важное направление.
1: Напомню, неделю назад стороны обменялись военнопленными по формуле 103/103. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на логистический центр в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, минувшей ночью украинские вооруженные формирования нанесли беспилотниками удары по логистическому центру одного из маркетплейсов. Произошел пожар, есть пострадавшие. На месте происшествия следователи и криминалисты собирают доказательства, устанавливают тип использованного вооружения, а также все обстоятельства преступления. Петренко назвала систематические удары ВСУ по складским комплексам крупнейших маркетплейсов целенаправленной террористической тактикой, нацеленной исключительно на мирных граждан. Попытки подорвать привычный уклад жизни еще раз доказывают преступную сущность киевских властей, отметила представитель СКР. Она добавила, что все причастные к терактам будут привлечены к уголовной ответственности. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шара, сообщили в пресс-службе Кремля. Собеседники отметили значение меморандума о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе, подписанного 9 августа. Глава российского государства подтвердил поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, создание условий для долгосрочной нормализации и восстановления страны. Пресс-службы добавили, что лидеры выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Это первый контакт Путина с Аш-Шара с конца января, когда российский лидер принял сирийского президента в Кремле. Кремль позитивно оценивает контакты спецслужб России и США, однако пока рано говорить о положительном влиянии визита главы ЦРУ Джона Рэдклиффа на отношения двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты, моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: Песков подтвердил, что Рэдклифф в ходе визита в Москву осуществлял контакты по линии спецслужб. С президентом он не встречался, добавил представитель Кремля. Вместе с тем он отметил, что Путина проинформировали об итогах этих контактов. А лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов не сможет принять участие в предвыборных дебатах и региональных поездках из-за небольшой травмы. Его заменит вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и другие однопартийцы. Об этом говорится в обращении. Нине Миронова, опубликованном на сайте партии. Выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы, пройдут в этом году в течение 3 дней подряд, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Самолет-амфибия Б-200 приступил к тушению пожара в заповеднике Утриш на Кубани. Он уже совершил первый сброс воды, сообщила глава города-курорта Анапы Светлана Маслова. Она добавила, что на борьбу с огнем направили также вертолет Ми-8. На территории заповедника введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь прошел уже около 70 гектаров заповедной территории. По последней информации, локальные очаги возгорания занимают 15 гектаров. На месте продолжают работать 120 специалистов и свыше 30 единиц техники. Работу осложняют сухая ветреная погода, а также сложный природный ландшафт. Молодое бабье лето придет в Москву в конце недели. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, погода начнет улучшаться уже завтра.
4: В ближайшие 24 часа жители Центральной России будут ощущать на себе холодное сырое дыхание метеорологической осени, ну то есть среднесуточная температура воздуха ниже плюс 15 градусов. Это, кстати говоря, произошло вчера впервые за весь летний сезон. Ну а в конце недели, пожалуй, скандинавский антициклон, который подарит нам молодое бабье лето. Уже в четверг ненастье пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, ну и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит этот погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, ну а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
1: Ранее Тишковец рассказал о погоде в Москве 1 сентября. В День знаний ожидается переменная облачность без осадков. Воздух в столице прогреется до плюс 19. Далее спорт и погода.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз наложил бан на Ростов. Теперь клуб не может регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате, сообщают российские СМИ. По информации источников, Ростов не платит зарплату футболистам с июня 2026 года. Также у клуба накопились 127 миллионов рублей долгов перед налоговой. В связи с этим дончанам заблокировали счета и запретили регистрировать новичков. Витория Гимаранч хочет арендовать нападающего Краснодара Александра Кокшарова. Португальцы готовы заплатить за игрока до 1 миллиона евро. Однако южане сообщили, что рассматривают исключительно полноценную продажу футболиста. Также сделка осложняет санкции в отношении России и механизм перевода средств. Нападающий Тампы Никит Кучеров стал лауреатом приза Харламов Трофи. В результате голосования экспертного жюри, в который вошли члены Зала Славы, руководители КХЛ, журналисты и легенды спорта, Кучеров набрал 90 баллов. В тройку лучших также попал форвард Локомотива Александр Радулов и нападающий Вашингтона Александр Овечкин. Чемпионы Европы, трехкратные чемпионы России, фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир категории «Челленджер», который пройдет в американском Норвуде 11 и 12 сентября. Летом 26 года Байкова и Козловский получили статус нейтральных атлетов. До турнира в США они планируют выступить на «Челленджере» в Токио. Мира Андреева и Андрей Рублев пробились в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. В четвертьфинале они обыграли российско-норвежский дуэт Диану Шнайдер и Каспера Руда со счетом 4-1, 4-5, 10-5. Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этапе чемпионата китайской «Формулы-4» в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет участие в соревнованиях в составе команды «Азия Рейсинг Тим». Ранее Всемирный совет по автоспорту отменил ряд ограничений для российских пилотов, команд и отдельных участников. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Завтра в Южно-Сахалинске плюс 15-17 градусов, пройдут дожди. В Челябинске 19-21 тепла, там кратковременный дождь. В Архангельске 11-13 выше нуля, также кратковременные дожди. В Кирове тоже кратковременный дождь, термометры покажут 12-14 градусов. В Сочи плюс

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна – Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Глава Коми Ростислав Гольштейн встретился в Сыктывкаре с чрезвычайным и полномочным послом Центральноафриканской Республики в Российской Федерации Леоном Дадону Пунагаза. Визит дипломата стал значимым шагом в развитии международных связей. Обсуждаются перспективы сотрудничества в сфере образования и популяризации русского языка, а также молодежная политика. Ростислав Гольштейн выразил уверенность, что знакомство с нашей республикой оставит у гостя самые добрые и яркие впечатления, и визит посла станет прочным фундаментом для будущих совместных проектов. На тему выборов. В России стартовал проект «InformUIK», который призван рассказать избирателям о предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Квартирные обходчики подчеркивают, они никогда не просят персональные данные и паспорт у избирателей. Их задача – проинформировать. Для этого существует буклет, в котором указаны телефон и адрес избирательного участка, а также способы голосования. Если не удается вручить раздаточный материал лично, его кладут в почтовый ящик, а на дверь квартиры вешают объявление. Ирина Бодрякова – координатор проекта «InformUIK» в Сыктывкаре. Ее смена начинается после рабочего дня и порой длится до позднего вечера. Жилетка, именной бейдж, сумка за плечом и мобильное приложение со списком избирателей –

0: Для обхода все готово.
1: Основные сложности, которые возникают при обходе, это попасть в подъезд к избирателям, потому что люди с недоверием относятся и боятся мошенников. Поэтому мы надеемся на обратную связь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я член вашей участковой избирательной комиссии. Мы информируем о предстоящих выборах. Знаете, да?
2: Конечно.
1: С 18-го пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. И я хотела провести сверочку избирателей.
0: Координаторам предстоит работать в таком режиме до 9 сентября. Затем будут обрабатывать заявления от тех, кто по каким-то причинам не сможет проголосовать на участках. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва начнутся 18 сентября и продлятся в течение 3 дней до 20 сентября. На другие темы. В республике по федеральной программе «Модернизация дошкольных систем образования» капитально отремонтирован первый детский сад. Накануне состоялось его торжественное открытие, и здесь собрались даже те, кто был в числе первых воспитанников, а теперь водит туда уже своих малышей и умиляется их танцам и творчеству.
3: Я многодетная мама, у меня 4 деток. Все мои дети ходили в этот детский сад. И сейчас мой самый младшенький пойдет уже в новый детский сад. Мне понравилось, что здесь есть костюмы для детей. Очень много новых всяких игр.
0: Все сделано по требованиям законодательства. Учтены важные моменты по антитеррору и пожарной безопасности. Установлены системы экстренного оповещения, видеонаблюдения, пожарной сигнализации. И в целом по ремонтам детских садов в Коми планы на ближайшие годы большие, сообщил министр образования и науки Коми Олег Холопов.
4: На данный момент мы уже подали заявку Министерству просвещения Российской Федерации еще на 27 зданий детских садов, это в целом по республике, на 28-29 годы. Результаты отбора будут известны где-то, мы ожидаем в октябре этого года.
0: Мошенники придумали новую схему обмана перед 1 сентября. Аферисты предлагают школьные наборы по заманчивой цене со скидкой до 90%. В комплекте обещают рюкзак, канцтовары, тетради, а иногда даже планшет. Схема может выглядеть так. Родителям предлагают пройти небольшой опрос и получить промокод. Затем просят авторизоваться через соцсеть или мессенджер, либо оплатить небольшую сумму за доставку или резерв. После ввода данных карты вместо обещанной небольшой оплаты мошенники могут списать все деньги. При авторизации злоумышленники также получают доступ к аккаунту. Помните, покупать школьные принадлежности следует только в проверенных торговых точках или через официальные сайты магазинов. Будьте внимательны и предупредите близких. Подростков Сыктывкара приглашают под крыло нового молодежного центра. Пространство размещено в торговом центре «Июнь». В Министерстве молодежной политики таким образом планируют переманить юношей и девушек с фудкорта, заняв их полезной деятельностью. В городе уже есть несколько подобных мест досуга. В доме быта – ресурсный молодежный центр, в здании бывшего водоканала – городской. Новая площадка дополнит инфраструктуру. Подготовлены разные развлечения. Приставка с видеоиграми, настольные игры, балансборд. В новом пространстве будут проходить мероприятия, в том числе с учетом пожеланий самих посетителей. По словам министра молодежной политики Коми Азамата Нурисламова, у юношей и девушек будет возможность записаться на форумы, получить консультацию по грантам, узнать о волонтерских инициативах.
5: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
0: В Сыктывкаре вновь после 11-летнего перерыва прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарных машинах «Трасса 01». В участниках 11 команд от подразделений Главного управления МЧС России по Коми, отвечающего за южный куст региона. Дюжина испытаний взята не из учебников, все продиктовано жизнью. За выложенными конкурсами и сигнальными ленточками в реальной обстановке припаркованные автомобили, пешеходы и нечищенные проезды. И среди всего этого дворового шума нельзя терять ни секунды, заметил водитель пожарного автомобиля из столичной спецчасти Владимир Чистов.
6: Очень часто сталкиваются с тем, что дворы заставлены за машинами и приходится работать в максимально стесненных условиях. А когда ты еще прибываешь на вызов и уже видишь, что есть открытое горение квартиры какой-то, бывает так, что люди уже сидят, скажем так, на крыльце балкона, уже готовы спрыгнуть, и приходится принимать решительные действия, очень быстро действовать.
0: Нынешние отборочные – первый шаг к уже личным победам на северо-западном этапе. Но главная общая задача – не итоговые секунды, а спасенные жизни. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств «Коми-Информ», «Бизнес-новости Коми», а также собственных корреспондентов. Напоминаем, что выпуски новостей и другие передачи радио «Комигор» вы также можете слушать на нашем сайте komigor.com.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 11 градусов, в 12 часов дня плюс 18. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,8 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 27 августа, по республике ожидается облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ночью в крайних восточных районах умеренный дождь. Ветер северо-западный 9-14, на крайнем северо-востоке порывы 15-17 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 6 градусов, днем плюс 7, плюс 12. В Сыктывкаре ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 6 градусов, днем плюс 9, плюс 11. Атмосферное давление существенно не изменится. 28 и 29 августа ожидается холодная с дождями погода, на севере, возможно, с мокрым снегом. В ночные часы при прояснении велика вероятность заморозков. Днем прогнозируется плюс 5, плюс 10 градусов.

0: Снасти ремни.
1: Пристегнуть ремни в машине тоже достижение. Детям подавай пример, начинай движение.
0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Добрый день. В студии Галина Ведерникова. На прошлой неделе состоялось много масштабных мероприятий в рамках празднования 105-летия республики. С одним из них вы сейчас познакомитесь. Первый международный кинофестиваль стран СНГ проходил в течение почти недели, с 17 по 21 августа. Множество гостей фестиваля показали свои работы. Все они вызвали интерес у каких-то категорий зрителей. Началось мероприятие с открытия в Национальной галерее. И здесь по красной ковровой дорожке прошли все участники. Каждому вручили по хлопушке и угостили шаньгами. В рамках фестиваля было показано 34 фильма, в том числе 6 полнометражных. Среди них картина белорусского режиссера Халецкого «Классная» о сложных отношениях земского учителя с учениками. Фильм «Дикий» Дамира Абилханова из Казахстана. «Наследие» Хилола Насимова, Узбекистан. Фильм режиссера из Коми Антона Ермолина «Ниша». Это история о парне, который ради жены бросает работу грузоперевозчика и мечтает стать экстрасенсом-биолокатором. Глеб Галюшин исполнил главную роль в комедии «Дед Фомич», завершившую кинофестиваль. Особый интерес зрителей и жюри вызвала картина «Чучело». Это ремейк знаменитого советского фильма. Создатели Илья Хотиненко и Владимир Карабанов. Ухтинец Сергей Апрельский снимался в «Бригаде» и в «Ворошиловском стрелке». Показал свой короткометражный фильм «Песня для рыбки». И, несомненно, главным событием фестиваля стал показ «Последний день» 21 августа полнометражного документального фильма Андрея Кондрашова «Аэропорт». В нем идет драматический рассказ о событиях начала локальной войны в Донецке, когда ополченцы, шахтеры решили отстоять свой выбор и противостояли профессиональной армии ВСУ. Бои продолжались полтора года в аэропорту имени Сергея Прокофьева. Зрители увидели потрясающие картины разрушения мирной жизни, людей, интервью со многими из них и, конечно, с героями этой беспредельной войны. Среди них наш земляк Арсен Павлов, позывной «Моторола». К сожалению, вскоре после освобождения Донецка он был убит вместе с женой в результате теракта. Фильм был показан в кинотеатре ТРЦ «Рублик». Большой зал был полон. Никто не остался равнодушным. Вот запись этого кинопоказа.
5: Автор фильма – журналист, телеведущий, генеральный директор информационного агентства «ТАСС» Андрей Олегович Кондрашов.
6: Дорогие друзья, здравствуйте. Очень рад вас видеть. И для меня большая честь. Вас так много, это хорошо. Я думал, вы человек 15, я буду рад в камерной обстановке поговорить. А вас так много, и это здорово. Это значит, что есть интерес не просто к документальному кино, а к нашей истории. Наша история, она творится у нас с вами на глазах. И главное, чтобы идти вперед, надо всегда остановиться и оглянуться назад. Чтобы наши дети знали, а почему пятый год у нас идет специальная военная операция. А почему мы ее ведем и почему мы обязательно победим. А вот почему. Потому что мы уникальный народ. И вот тот народ, за который мы заступились за себя. Мы обрели свое собственное «я» наконец-то. Сначала вернув Крым, а теперь отстаивая свои интересы уже дальше. Давайте посмотрим, а потом поговорим.
7: Это была еще одна неделя острейшего политического кризиса на Украине.
8: радикализация действий Киева заставила и Крым принимать решения быстрее и четче. Самозваные украинские власти при этом явно что-то затевают. Во что Киев превратил города и горожан Юго-Востока?
9: Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе.
8: Эти слова Владимир Путин произнес в 2015 году, когда Крым уже был в составе России, а трагедия Донбасса вызывала и боль, и шок. Тогда это действительно казалось чем-то невероятным. Истекающий кровью восставший Донбасс, бомбы на Донецк, бои в международном аэропорту имени Сергея Прокофьева. Это знаковое и историческое сражение. Там ковалась мощь народного ополчения и уничтожались мифы бандеровской власти. Это фильм о первом сражении за существование Донбасса. О многострадальном пути, который пришлось пройти нашим людям и регионам до возвращения домой.
10: Андрей Олегович, спасибо большое, что нашли время и приехали в Республику Коми на кинофестиваль и показали нам этот фильм. Давайте немного поговорим. Хотел задать несколько вопросов. Ваши документальные фильмы, такие как «Крым. Путь на родину» и вот сейчас «Аэропорт», это всегда глубокое погружение в переломные моменты истории современной России. В одном из своих недавних интервью сказали, что главная задача в этом фильме «Аэропорт» — показать место старта, куда мы идем. А почему вот для вас было важным начать этот разговор в этом фильме именно с утра 26 мая 2014 года?
6: Наступление которого просто все перевернуло в головах людей. И понимаете, ведь эти замечательные люди, они ведь абсолютно были не уверены, что мы придем и будем им помогать. Они просто за право говорить на своем родном языке, на русском языке, чувствуя себя частью большой, великой русской культуры, без оглядки на метрополию под названием Россия, дрались. Вот просто дрались. Во что бы то ни стало, как Женя Потупный говорит, до талого. Вот мы, во-первых, должны помнить этот день, когда действительно первый город был подвергнут массированным бомбардировкам. Оттуда все началось. Но знаете, почему мы еще не должны помнить об этом? Где-то примерно месяца полтора назад, когда украинские дроны полетели на московский НПЗ, и в Капотне, это район Москвы, несколько многоэтажек подверглись ударам дронов. Мне главный редактор агентства ТАСС Светлана Крожас, наша прекрасная, показала юную блогершу, которая снимает дымящийся балкон и говорит: «Это что же такое получается? Нас что, хотят втянуть в войну с Украиной?» Девочке 16 лет, она совсем не маленькая. Вот представляете, где родители? Где родители, которые не могли даже объяснить девочке, что война уже давным-давно? И чтобы понимать это, надо иногда оглядываться назад, почему началась специальная военная операция. Вот почему. Вот кого мы пришли спасать. Это детям надо рассказывать. Вот, собственно, фильм – это попытка, ну, может быть, даже иногда и родителей заменить. Вот просто пусть посмотрит подросток 16 лет и больше никогда не будет задавать глупые вопросы насчет того, это что, нас собираются втянуть в войну с Украиной? Вот, может быть, здесь какой-то такой просветительский момент существует. Ну, он должен. Я абсолютно не сдавался такой миссии. Но нам всем надо иногда оглядываться, чтобы понимать, где мы сегодня находимся. Чуть-чуть отступить назад, оглянуться. И ах, вот где мы сегодня.
10: Оглядываясь назад, в кадрах использованы уникальные видеоматериалы, снятые в том числе, когда фильм сказано, телефонные на камеры самих военных. Когда вы отбирали этот золотой фильмофон, такой, скажем, что вас больше всего, может быть, зацепило или растрогало, или, может быть, уже испугало при просмотре отборе этих видео?
6: На самом деле, наверное, то, что ведь показать до сих пор многое нельзя. Потому что то, что хранится на телефонах у наших бойцов, не обязательно наших, на тех телефонов, которые забирали у убитых бойцов БСУ. Там ведь 75% показать нельзя. Потому что иначе это, ну, просто по телевидению, по федеральному каналу это, ну, никто не поставит в эфир и правильно сделает. Вот это, наверное, больше всего, ну, заставляло остатки моих волос подниматься дыбом. А по-хорошему, ну, конечно, вы же сами видели, ну, нельзя этими людьми не восхищаться. Вот он наш кот. Настоящий, как вы хотите, культурный ли, ментальный ли кот. Но вот если мы защитим свой духовный суверенитет, а на самом деле ровно его у нас пытаются и забрать, защитим, вот что мы защищаем, вот что защищаем. Вот это и есть наш исторический, духовный, культурный, ментальный код вот в этих героических людях.
10: Фильм приехал к нам на север, на кинофестиваль. А какое послание вы хотели бы передать зрителям здесь, в Республике Коми, на севере России, живущим за тысячи километров от этих событий, но вместе сопереживающих с происходящими событиями?
6: Сегодня расстояние не играет никакой роли, это же мы с вами все знаем. Вот мне напомнил как раз Сергей Витальевич Емельянов, мы рядышком сидели, говорит, а ты помнишь, что Моторола-то из Ухты, это наш парень, да, из Республики Коми, то расстояние не играет никакой роли сегодня. Вот он абсолютно типичный представитель нашего народа, который не имел, по сути, к Донецку никакого отношения. Те люди, которые просто в поезде познакомились с кем-то, кто-то поехал в отпуск, повоевал, вернулся, кто-то и не вернулся, так в этом отпуске и остался. Мы абсолютно все одинаковые люди. Из Ухты ли мы, из Донецка ли мы, крымчане ли, сибиряки, москвичи. Мы, когда мы нормальные люди, а нас абсолютно подавляющее большинство, мы очень друг на друга похожи. И, конечно, я хочу поклониться людям Республики Коми, потому что я знаю, какое количество бойцов отсюда вышло, и которые прямо сейчас, мы с вами смотрим фильм, а они на самом передке, рискуя жизнью, добывают для нас с вами победу. Вот низкий поклон Республике за это.
10: А, дорогие зрители, если у кого-то есть тоже что спросить про фильм, просим не стесняться.
6: На самом деле, я представляю, а спросить-то и нечего. Вот, потому что все увидели, пережили это еще раз. Вот вижу, как многие женщины прям плачут, а то и мужчины, не стесняюсь. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за ваше внимание. Я знаю, что мы с вами абсолютно одинаково смотрим на этот фильм. И каждый из нас, наверное, думал бы о том же самом, о чем думал я. Надо сделать такой фильм, чтобы он был памятником героям. Вот тем героям, которые начинали биться, а заканчивать уже нам с вами. И тем пацанам, которые сейчас там впереди. Поселок за поселком, каждый день отбивают. Идем к победе. Победы нам всем, дорогие друзья. Победы, обнимаем.
4: В тот же вечер состоялась церемония закрытия кинофестиваля. И опять по красной дорожке прошли режиссеры и актеры из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также звезды российского кино Глеб Калюшный, Сергей Апрельский, Михаил Башкатов, Тимур Рагвелидзе, Владимир Цветков. Послушайте запись этого мероприятия перед входом в Академическую филармонию Республики.
11: Мы ведем прямой эфир с главной кинематографического события этого лета. Первого международного кинофестиваля стран Содружества независимых государств!
12: Альберто, только представь, здесь, в столице Республики Коми, собрались режиссеры, продюсеры и актеры из стран Содружества. И мы с тобой в самом центре этого события!
11: Это не просто кинофестиваль, а точка пересечения культур. Возможность увидеть, как экран объединяет наше общее наследие с уникальными традициями.
12: Сегодня на красной дорожке мы встретим авторов и участников картин кинофестиваля. Специальных гостей – представители кинематографа стран СНГ. Организаторами кинофестиваля выступает правительство Республики Коми! Дирекция Центра культурных инициатив «Югар!» «Роскино!» Информационно-телеграфное агентство России ТАСС, «Газпром Медиа» и «Рутуб».
11: А главное, все это можно увидеть на нашей трансляции в прямом эфире. Следите за трансляцией на наших площадках ВКонтакте.
12: Но меня зовут Никита Чернов, а это моя прекрасная соведущая Альберта Кирушева.
11: И мы начинаем нашу красную дорожку первого международного кинофестиваля страны СНГ!
12: Конечно, хочется дать слово человеку, без которого бы точно не состоялось это прекрасное событие, генеральному продюсеру нашего кинофестиваля Юлию Афрову.
13: Дорогие друзья, спасибо, что пришли на наше большое событие делать международный кинофестиваль такого масштаба в солнечном и теплом на этой неделе городе Сыктывкаре. Очень было волнительно, но безумно интересно.
11: Первыми мы встречаем тех, благодаря кому первый международный кинофестиваль страны СНГ состоялся именно здесь, в Сыктывкаре.
12: Мы приглашаем прямо сейчас представители правительства Республики Коми и дирекции первого международного кинофестиваля страны СНГ!
11: Кинофестиваль объединяет не только кинематографистов, но и тех, кто помогает рассказывать о нем зрителям по всей стране.
12: И мы продолжаем. Прямо сейчас у нас пойдут наши самые интересные гости, которые готовятся встретить эту прекрасную толпу. Давайте же пошумим!
11: На красной дорожке режиссер фильма «Песня для рыбки», представленного в программе кинофестиваля, приглашается Сергей Апрельский, российский актер и режиссер короткометражного фильма.
12: Самое главное, он наш уроженец из города Ухта! Самое главное, сейчас, после того, как все фотографии сделаны, все кадры отсняты, мы приглашаем вас на наш небольшой пресс-холл, чтобы пообщаться.
11: Сергей, чтобы эта история оказалась для вас самым интересным, как для участника проекта, и что особенно хотелось бы услышать после показа.
14: Какое-то проведение в этой жизни. Сегодня 21 число, день Ухты. Представляете? И я ухтинец. Завтра 22 число я улетаю, и это день рождения Республики Коми. И, честно говоря, я не был 20 лет. Вот самое дело, я не виделся 20 лет практически. Это такая знаковая встреча произошла. Да еще первый вышел на красную дорожку. Представьте себе то, что сегодня нет дождя, вчера не было дождя. Неделю назад нас напугали, сказали, надевайте фуфайки, берите с собой по два зонтика, надевайте валенки. Ничего не произошло, погода просто благовествует.
12: Нам спешит гость из Таджикистана Далер Рахманов. Мы помним, как в первый день на старте кинофестиваля мы брали у вас комментарии, брали интервью, и вы так загорелись от прибытия в Сыктывкар, а эти ощущения сохранились, они увеличились. Самое главное, как ваше творчество встретили наши сибиряне?
15: Ваш зритель настолько добрый, настолько душевный, что я думаю, что даже нашел.
12: Слова ранят нас, но по-хорошему, потому что нам очень приятно, что о наших людях из Республики Коми так отзываются. Тем более к 105-летию Республики Коми, ваши аплодисменты!
11: А теперь встречаем специального гостя первого международного кинофестиваля, актера театра и кино. Девочки, ждем Глеба Калюжного! Как вам наша погодка? Как вам вообще в целом наш народ, наша культура? Что-то попробовали из блюд? Может, ту самую шангу? Или еще пока нет?
16: Еще нет, ждем завтра. Девчонки, красавцы, парни, красавчики. Город поздравляю со 105-летием, с наступающим. У вас прекрасный город, у вас прекрасные люди. Очень рад, что оказался у вас. И точно не последний раз увидимся в следующем году.
12: Как ощущения наших ребят, наших зрителей от просмотра вашего кино?
17: Самый благодарный зритель страны.
12: Мы представляем наших следующих гостей. Они уже идут сюда, чтобы рассказать нам обо всем и в первую очередь о том, что такое журналистика. И ведь на встречах нам идет генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов! И, конечно же, он не один, он идет вместе с зампредом правительства Республики Коми Сергеем Емельяновым! И вместе с ними директор Национального музея музыки Михаил. Я надеюсь, вы понимаете, что просто так мы вас с красной дорожки не отпустим, всех троих. Поэтому просим вас немножечко выдвинуться вперед, и чуть-чуть мы пообщаемся вместе с вами. Начнем, конечно же, с Сергея Емельянова. Уважаемый Сергей Витальевич, расскажите, тяжело удалось организовать этот сумасшедший фестиваль?
18: Ну, во-первых, сколько фестивалей на одном пятачке? Вы, мне кажется, не можете посчитать, сколько их здесь. Там говорят громче, громче, здесь говорят еще громче, поэтому... У нас здесь сейчас в Сыктывкаре единовременно 2000 человек, гостей совершенно различных наших творческих событий, которые сейчас происходят в Республике Коми. Поэтому, конечно, это огромный труд всех команд, которые над этим работают. И я очень рад, что здесь у нас прекрасная погода и очень много наших горожан и гостей, которые вместе с нами разделяют радость праздника. Ура!
19: Вопрос Андрею Олеговичу. Как для вас... прошел этот первый международный кинофестиваль.
20: История номер один. Город Сыктывкар ни разу не суровый город. Это прекрасный, добрый, улыбчивый, теплый северный город. Это замечательно. У меня только слова благодарности, во-первых, руководству республики, лично главе республики и всем, кто помогал организовать этот прекрасный, замечательный фестиваль. Спасибо за то, что сюда прилетели наши гости из СНГ. Они настоящие творческие люди. Мы с ними вместе, мы думаем одинаково, говорим на одном языке, и мы сделаем общее большое дело и ответим на все вызовы. От искусственного интеллекта до каких-то фейков, которыми нас пытаются побить наши не совсем партнеры. Славься, Сыктывкар!
12: Андрей Олегович, вы один из топовых журналистов России. Напишите хорошую статью про наш город.
20: Обязательно!
12: Это самое главное! И, конечно же, мы не можем обойтись без комментария Михаила Аркадьевича Брызгалова, генерального директора Российского национального музея музыки. А успели окунуться в нашу прекрасную музыку?
21: Конечно, абсолютно сумасшедшая энергетика сегодня здесь. Столько молодежи, столько людей с добрыми глазами. Мы только что перешли от одного фестиваля. Поют, подпевают, танцуют, но энергетика заражает. Спасибо вам, дорогие сыктывкарцы и гости города, и те, кто прилетел сюда, приехал всеми возможными способами за то, что вы дарите столько радости и энергии всем тем, кто в эти дни имеет счастье здесь быть. Благодарим вас!
4: Всем участникам фестиваля вручили статуэтки в виде цветка ириса, который растет на всей территории стран СНГ. Так как он проходил впервые, фильмы по номинациям не выбирали. Заместитель председателя правительства Сергей Емельянов заявил, что этого масштабного мероприятия будет продолжение, а также поддержал намерение режиссера из Усть-Сыльмы Антона Ермолина снять фильм на территории республики с поддержкой Министерства культуры России.
2: Выборы в Государственную Думу 2026. Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
22: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
23: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
22: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию Родина, партию настоящих патриотов. Партия Родина номер 7 в избирательном бюллетене.
23: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
22: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию Родина, партию настоящих патриотов.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы – ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы – ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы – ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы – ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые».
1: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться. Принимать решения за секунды. Не бросать своих, стоять до конца. Слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику. Знаю каждый район. И знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
3: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
5: Станислав Кочев родился и вырос в Сыктывкаре. Окончил Рязанское военное училище ВДВ. Служил в спецназе. С февраля 2022 года на передовой. За удержание стратегического участка фронта и спасение товарищей получил звание Героя России. Был тяжело ранен. Участник президентской программы «Время героев». Заместитель председателя Госсовета КОМИ. За республику, за порядок, за будущее, за Станислава Кочева.
24: Выборы в Государственную Думу 2026.
25: Вести Комигор.
26: Борлун, Юар Яздаштан, редакция, Корак, Взене Вильтарьяс, студия Любовжан Гурова. Август кышчижем адлунчань, воркутаас, босчасны могмадны шонудан. Кючи пасьема Россия савешкадлан которлан чукарчилыган, став муниципалитетлы, быть кола бура адаштышны тевкежлы. Щукадлун яс артмеган, ас када шуэччина уцегла. Быть кола соттыны авария бурадан которлыд. Ну адны витчиштам ломтор яс венам кужа велетчам яс. Комиен шонтанын яс ломтасан могмадама колана шунджек. Став нас ло адаштама матакуимша ветымен котельнай. Тывкежла вежасны шонудан да ваын могмадан нелямын вид километр трубаяс. Ёны видлаланы уджалан имбур, да шонуд шетан шекияслыш вынъяр. Вычаны мукад колана удж. Кырткарас районын помаше чёртас ювоман пос джонталан. Вуджанын ислан куштаас нелямын нёль метр. Выльмадысны шурьяяс, послыш течасяс, бурмадысны ветланынса, муджадясса да вычасны ва леджанынъяс. Уджус помаши свешкад вылас. Оны выльмаданы шуйгала дорас. Став коланаюш, вочама шижим дас прученца. Чорничам шерти, пос джонталамса кола эштадны октябр помач. Республика Шкотер, чоч відьмовмас міністр Сергей Єлдін, витлисни Маріела, сене вели градву в пукта слун, вилетчам. Вірма м'ясен вишісни Татарстан, Чувашія, Мордовія, Удмуртіяюш, асидже Кіров, Улис Новгород да Ульяновську область ясуєш, пірим краєш спеціалістіяс. Сергей Елдин черти комилы лышаласны тая чукарчылан вылын петкадлам капуста да мукат пуктас шикас яс. Тодма дысны картупеллен выл сорт ясан да бур яту ялым ясан. Миан министр лышалан вылас войс чочталуня видьмо омас техника. Экспозиция источа гыгарвода куча мембор колонебной предприятия яслы тотча дысчина морт. Мичам макулам ден, таво се не лыша десны вуль шойчанен, шикча раз. Суфта десны уна лавка. Йоза и на сем парма чужам памятник. Нимка дяшис ставтаан Елена Золотарева.
6: Кулам ден шырты муны сейчас пырит суфтан, да бошина фотографирует на вуль памятник. Парма чужам мыгар, вычесны Сыктывкарлы насые, эз лыша в докожнал исна кулам ден лы. Изе в бурш вон та часол сейчас. Эт парма эжва ив салан пас. Район нем чужан олыс вырын. И вылинес ее на нимко деда кулам ден сэсэс.
7: Навеши, сычам прямо лову тура, сычам гажа ловы. Мунанда любый чан став нас мекрас.
8: Уна вультор.
7: Вультор и ставас. Мунам отан гуляйте, мина мужик и стався снимайтес, тоже видео выла. И мы устам челядли. Мина челядли на Москван и Турцианала.
8: Та бре воясе, кулодыры зензе юна вершис. Уна вультор. Москве я савелисты и вовче. Локтаны вукадес вот шиктыш. И шоны. Випе витеке волом каре.
6: Кожен памятник вичмеш чук вуль шойчан эрт пелька дыган. Сиез дашесна вузачан ин язда автобус вичичан ин яздорын. Сквер савочаны карса уласнок Бурмадан Федерацияса учса шерти. Эрт пелька дамдор гылыс шетис юрчикца унжик олышис.
9: Данный объект выделено 5 900 000. Основной, конечно, контракт – это обустройство из брусчатки, освещение. Кроме того, у нас заключены договора на поставку скамеек, урн, два навеса, чтобы люди могли, ожидая автобуса или просто отдыхая, спрятаться.
6: Шойчанын сатырвые штатасна август помнон и нинтани Торьян Мича. Гагаразины панарья с югела унарымын памятник. Рыт ясын тачекутасна вон шойчаны и маты гагаранулышес.
26: Таво миян регион са овмас организация яс, мездышесны унжик ужалышеш. Арталымас або пыртама и чет предпринимательство. Во паншемшань нажавитчанын воштыс кыжнёль да джын шурс морт. Аджесны куим да джын шурсая и чаджыкан. Колем вошатая кады уволитамаус да устроитамаус вэлы унжикна. Чин из того ёз лыд мупычса озырлун яс перьянын ясын, обработкаын, энергетикаын, строитчан да шём овмас юкан ясын, вузашанын яс, нурьяшанын ясын, туймарт керка ясын, наукаын, каналан вешкадламын, бурдачанын ясын, культураын, велачанын ясын, некомын мукадлаын. Асодыштыс ужалышыс вичм овмас ясын, сывтас яс новладламын. Кызванес мунесны аскас емшарти. Маты ойти да джин шурс морт, вешкалыс овмас организация яс, ёз лыд чинтамула. Чилимден районыш Максим Шишалов ылы войвывса уег грезден, вермес бурасывмадны мазы вичам. Куим восайын лышадыс кук котыр, вомыштенын вылы кыж вид. Колем воен шедедыс агростартап шарти каналан отцек да нышта пашкачыз. Чукармыс шо нелямын килома. Максим Шишалов туялыш. А совмас подовылын таво заводитыс видлавны арктикаын мазы вичам. Сышарти тая регион ясын ма чукартам вылас кадыс вывты эча. Но артма вывты бур. Дон ялым бара стыдовчыс мый мазы яс боштаны юмов сойса кыж вицайшикас дворыджыш. Тамында слун вылын оз артма пасе фермер. Локтан воен кысе ваядны мазы поз яссы витымынач. Чукартны тонна шо витымын кило ма. А сыкты в районыш фермер Вадим Серков родма да мус ясас яйвылы. Бошче вичм овмас туризма. Талон овмасас артавше шо кыж юр. Начкан вылы пемас ясса вобыдан вузалыс да стонна гыгар. Воджа воен артмыс мата кыкпыв и чаджык. Вычам торсы иналы чыч Сыктывкары. Оны лыша да гышт яслы веранда, медым шойчыштысны чысмашысны. Налы кутас вызьены видлены ас вычам тор. Видимо, в Министерство даш отсашны. Мукатторилыш. Воркутаса бурдачанын могмадысны воль пашдорса монитор ясын. Шокыда вишма маус, позже дожарытны луны вой. Реанимация эмбор петкадлы шолымлы шуж, вирын кислород, давленне. Выль система пыржа петкадлы морд джонь вичалумын вершем яс. Жугаласкы ути аппарат ужасны мудвылы. Вилетчишлы медколанаторияс вледонья става содысны 7% вле. Та е школа сапашкам, ноп, тетрадь ручкаяс. Арталам шерти комас наош виштыны дасок мущур сае шайт. Йозыс ознайо на тирмашны нюбашны. А дневники от бошталыны бурья вояса пыр омальджика. Чайта насывеснамы зиляны пасяшны электронныя, эту визен. Школа кэжлэ нюбашны заводитасны тудалы, август бурья лума. Йона зирлашем весна ойдене пичора ю ковтысяс. Каты дазда шырас, бара позже повтек ветлене пыжясен. Вулысеж вада мозым вожясен, летка да луза юясен, вау сиджа купте, но унжи клас и четна. Ишвайлен содас тэдамыш тае луньяса. Суфца зэрыс, пасьене поводя туялышяс. Кюджи мылден воктыл пичора ушинск да инта район ясен. Йозас неменучаюш вичишяс, кораны вичишны лёктор еш тачам поводя дырье. Та из дубка жла ставы, стыков за недвультар яс.
10: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
11: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 11 градусов, в 12 часов дня плюс 18. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,8 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 27 августа, по республике ожидается облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью в крайних восточных районах умеренный дождь. Ветер северо-западный 9-14, на крайнем северо-востоке порывы 15-17 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 6 градусов, днем плюс 7, плюс 12. В Сыктывкаре ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 6 градусов, днем плюс 9, плюс 11. Атмосферное давление существенно не изменится. 28 и 29 августа ожидается холодная с дождями погода, на севере, возможно, с мокрым снегом. В ночные часы при прояснении велика вероятность заморозков. Днем прогнозируется плюс 5, плюс 10 градусов.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: В Москве 14 часов. Сегодня среда, 26 августа. На волнах радиостанции «Радио России» второй раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва.
3: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
2: В студии Александр Андреев. Здравствуйте. У каждого из представителей партии будет 15 минут предоставленного ему законом времени. Мы обсудим сегодня две темы. Я задам по два вопроса по каждой из тем каждому из участников дебатов. Время на ответ на каждый из них 3,5 минуты. То есть каждый кандидат ответит на 4 вопроса. И еще по одной минуте у участников дебатов есть на то, чтобы подвести итоги сегодняшнего разговора. В сегодняшних дебатах принимают участие кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленый» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, здравствуйте.
4: Добрый день, Александр. Добрый день, коллеги.
2: Заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые товарищи.
2: Первая тема сегодня – образование. Высшее, среднее, среднеспециальное, новое поколение, как и чему учить наших детей. Ну и вопрос, что нужно сделать, чтобы учителя и преподаватели смогли с гордостью говорить о своей профессии? И это вопрос не только, наверное, о заработке, но и об уважении общества, отношении общества к учителям. Вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленый» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, пожалуйста.
4: Александр, спасибо за вопрос. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, коллеги. Напомню, партия «Зеленых» номер 5 в избирательном бюллетене. И важно, партия «Зеленых» не только про экологию. То есть уникальность нашей партии – это надклассовая, надполитическая позиция. И «Зеленая партия» действует в интересах каждого гражданина страны, вне зависимости от статуса и дохода, и вероисповедания. Программа партии затрагивает у нас все сферы жизни. Это не программа малых дел или наказов. И партия «Зеленых» вместе с гражданами страны ежедневно делает дела не только в предвыборной кампании. Наша программа — это образ будущего, то, что мы считаем нормой, к чему мы стремимся. Александр, касательно вашего вопроса о педагогах, уважении, о специальности. Нам прежде всего надо понять, что у нас сейчас каждый родитель каждого школьника, да, пашет там, работает там, в третью смену, после работы занимаясь уроками с ребенками. И задача современной школы — это не приумножить информационный бум, не впихнуть юную голову как можно больше фактов и цифр, развивать способность самостоятельно думать, анализировать, защищать себя от ложной информации. И система образования должна быть настроена и создана таким образом, чтобы нацелена на создание личности, которая может не только оперировать большим объемом данных, но иметь мысли самостоятельно, логически. Особое беспокойство, то есть мы там с коллегами, с экспертами, с нашими сторонниками тоже обсуждаем, это распространение качественного контента, который создает искусственный интеллект. И наши дети вот этот весь информационный шум проглатывают через социальные сети, тонут в этих нейрослопах, да, так, термин отдельный, который придуман, который есть. И, соответственно, наша школа должна воспитывать в детях, наш педагог должен воспитывать в детях это критическое мышление, чтобы дети наши могли понимать, сравнивать, да, и делать выводы сами самостоятельно, основываясь на фактах. Верить этому, либо не верить. Касательно педагогов, это важная специальность, да, важна для нас, важна для нашего будущего поколения. То есть у меня есть ребенок, да, который закончил школу достаточно успешно, и очень хороший педагогический состав. И вопрос труда педагогов, уважение и поклон этому труду, да, необходимо уважение, это социальные условия для педагогов. То есть можно идти там, повышать зарплаты, да, в том числе это повышение уровня заработной платы. Это льготное жилье, то есть социальное жилье, которое педагогу там, через 10-15 лет выслуги может стать его. Это льготная ипотека, то есть у нас не секрет, есть отдельные льготные ипотеки для отдельных групп специальностей, как IT-ипотека. Да, у нас нет этой ипотеки для педагогов. На наш взгляд, это должно быть обязательно. И, соответственно, вот когда педагог понимает, когда он вкладывает свою душу и свое сердце в ребенка, начиная там, педагоги это в том числе и воспитатели детских садов, да, вот с детского возраста до там серьезного возраста, когда он понимает, как он социально закрыт, что ему не надо там репетиторством вечером заниматься, да, где-то еще подрабатывать, когда у него есть достойная зарплата, достойная ли ее, достойная жизнь, вот это тогда он будет вкладывать и душу, и воспитывать наших людей с критическим мышлением, давать экологическое образование, научно-техническое образование. А когда педагог у нас отработал, дальше бежит заниматься репетиторством, ну, для того, чтобы прожить, для того, чтобы там, как-то оплатить ипотеку, которая по дорогим ставкам идет, вот это, вот, на наш взгляд, неправильно. Поэтому должно быть нормально, хороший социальный пакет педагога.
2: Спасибо. Следующий на вопрос отвечает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, пожалуйста.
5: Добрый день, уважаемые избиратели. Я напомню, что КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, номер 8 в избирательном бюллетене. А если говорить об образовании, то это база или основа любого современного государства. Не будет нормального образования, соответственно, не будет никаких инноваций, прорывов, технологических, скажем так, революций, то, к чему нас на сегодня призывает правительство Российской Федерации. Нашей партии подготовлен и внесен соответствующий законопроект, он называется «Образование за всех», он для всех, он прошел практически полный экспертный сегодня анализ, аналитику, его поддержало большинство или подавляющее большинство из действующих экспертов, но кроме правительства Российской Федерации. К большому сожалению, правительство Российской Федерации при поддержке правящей партии сегодня взяло другое направление. Направление ограничения или направление выдавливания людей в рамки профессионального, прежде всего среднего профессионального образования. Но я напомню, это тот скандал, который разразился в этом году, когда детей не брали в 10 класс. Это следствие принятого соответствующего закона, против которого единственное возражали мы в КПРФ, в Государственной Думе. Это ограничение платных мест, что привело неминуемо к росту сегодня стоимости обучения. Например, медицинский вуз, 1 200 000 в Московский медицинский вуз. Естественно, не каждая семья может себе позволить, далеко не каждая. Это приводит к ограничению, дополнительному ограничению. После непрофильного техникума сегодня, если вы поступаете по другой профессии, вам надо сдавать ЕГЭ. Люди поступают в техникум для того, чтобы как раз избежать ЕГЭ. И это тоже, опять же, такой силовой вариант перевода в профессиональное русло, потому что правительство уверено, что к 2030 году нам потребуется 10 миллионов рабочих рук, из них только 1/3 с высшим образованием. Кто и как прогнозировал, для нас сегодня большая загадка, потому что если проанализировать мировые тенденции на сегодня, роботизация, информатизация, количество слесарей, классических токарей, оно будет, потребность их будет снижаться. То, что делал 10 профессиональных рабочих, будет делать один робот. И, к большому сожалению, та стратегия, которая сегодня намечена, повторюсь еще раз, фактически любыми путями выдавить среднепрофессиональное образование, поставить к станку, на мой взгляд, она в данном случае ошибочна. Ошибочна, потому что управлять этими роботами должны люди с хорошим образованием, соответствующим образованием. Если говорить о, в данном случае, финансировании образования, это тоже краеугольный камень. 3% от ВВП мы сегодня тратим в рамках всего государственного финансирования, надо 6%. Не будет этого финансирования, не будет у нас сегодня ни учителя, уважаемого, хорошо оплачиваемого, не будет у нас ни знаний, не будет у нас ни отборных школьников, а все будет ложиться, опять же, на плечи наших родителей, которые, если есть средства, наменяют репетиторов и как-то там развивают способности, а если их нет, соответственно, все это бросается на самотек и, по большому счету, огромное количество талантливых детей, которые растут в небогатых семьях, которые растут на периферии, в глубинке, сегодня будут лишены или уже фактически лишены возможности получить хорошее образование и развиваться. Поэтому мы абсолютно убеждены, что это главный приоритет государства и финансирования, и в плане развития, и в плане вот этого законопроекта, который мы вносим, и именно на этом надо сосредоточить сегодня усилия государства. Поэтому учитель — это главное, с него все начинается. Учитель — это нормальные зарплаты. Учитель — это меры социальной поддержки. Не будет хорошего учителя. Я абсолютно убежден, все остальные приоритеты, все остальные задачи, которые поставлены сегодня перед государством, выполнены не будут. А реализация нашей программы, программы «Победы», которую мы презентуем и которую проводим, и где образование играет ключевую роль, на наш взгляд, позволит стране выйти на мировые уровни и роста экономики, и на технологические прорывы соответствующие, которые существуют сегодня. Это необходимо. Напомню, КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Спасибо. И теперь кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
6: Дорогие товарищи, прежде чем обсуждать и решать вопросы, как и чему учить детей, надо обеспечить как минимум то, чтобы эти дети остались в живых. Сегодня каждый день нацисты убивают наших детей. Власть делает далеко не все, чтобы это было исключено. Главная причина – нет идеологии, нет понимания, ни курса развития страны, ни даже цели так называемой СВО, хотя всем давно

0: именно в этой комнате в 2018 году, возражая на реплику кандидата в президенты Явлинского о том, что не надо вмешиваться в дела других государств, ну, я, во-первых, напомнил, что он сам из Львова, как-то странно звучит, а во-вторых, что нужно... Единственный способ решения возникший тогда, я напоминаю, 18-й год, за 4 года до СВО, это красный флаг над Киевом. Сейчас, боюсь, просто над Киевом, красное знамя победы, разумеется, недостаточно. Как минимум надо над Львовом уже, а если и дальше продолжать играть в поддавки, то вскоре понадобится как минимум над Берлином. Возвращаясь к основному заданному вопросу, опять же, нужна идеология. Идеология, разумеется, может быть только социалистическая, капиталистическая, либеральная идеология жила себя уже 200 лет назад. Ни к чему, кроме тупику, деградации, загниванию, она вести не может. Когда каша в головах у правящего класса, есть башни Кремля, подъезды Старой площади и так далее, толку, естественно, быть не может. Ни в какой сфере жизнедеятельности, в том числе в сфере образования. Нужен системный подход во всем. В молодости очень хорошо меня и моих сокурсников учил академик Легасов, в том числе в образовании. Стало быть, надо менять всю систему. Наша партия последовательно выступает за качество изменений всей системы общественных отношений в сторону социализма. Стало быть, нужно принимать новую конституцию, новые международные договора, выстраивать как международный, так и внутренний порядок в соответствии с социалистической идеологией, с марксизмом, но на новом технологическом уровне. Я предлагаю проект конституции, проект международного договора, фактически это новая антигитлерская коалиция, и новая, по сути, реальная ООН на тех принципах, которые были обозначены изначально после победы во Второй мировой войне.
1: Спасибо. Напоминаю, что тема сегодня — образование, высшее и среднее, среднеспециальное, новое поколение, как и чему учить наших детей. И второй вопрос: как учить сегодняшних детей, чтобы они сохранили наш культурный код и не перестали нас понимать? И первым на этот вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленые» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, пожалуйста.
2: Александр, спасибо за вопрос. Дорогие друзья, снова в эфире партии «Зеленых», номер 5 избирательного бюллетеня. Вы знаете, вопрос очень интересный, но давайте посмотрим чуть шире, да, на статистику о среднем профессиональном высшем образовании. То есть сейчас статистика такова. 23% ребят, которые закончили ВУЗ либо СУЗ, никогда не работают по специальности. И 14% респондентов, ну, опрашиваемых, да, не представляют, чем придется заниматься в реальности. То есть у нас есть профориентация, но профориентация наших детей, она идет там, в 10-11 классе, да, либо в 9 классе, если ребенок идет в СУЗ. Нам профориентация, на наш взгляд, на взгляд партии «Зеленых», необходимо начинать намного раньше. И ребенка, соответственно, готовить уже к любимой специальности, которую он выбрал, да, и которая подходит по психологическим характеристикам, по интересам, намного-много раньше. Отдельно, на самом деле, стоит сказать о выпускниках вузов. А вот разные вузы проводят периодический опрос удовлетворенности качеством выпускников, работодателей. То есть я посмотрел вчера, да, готовился, посмотрел разные вузы, разную статистику. И эта статистика говорит о том, что результаты опроса говорят о том, что о недостатке, о тех недостатках, да, о тех студентах, бывших студентов, выпускников, которые приходят к работодателю, они, у них нет практической подготовки. У них нет дефицит навыка самообразования, проектной работы. Они не соответствуют ожиданиям работодателя. Соответственно, мы, вот как коллеги сказали, большие деньги есть. Коммерческое обучение достаточно дорогое, есть бюджетные целевые средства, которые тратятся, да, но мы получаем немножко полуфабрикат. Это вот из практики, да, я сталкивался, у меня на одной конференции с ректором зашел спор о том, кого выпускаете. Ректор говорит: я выпускаю очень хороших студентов, хороших специалистов, выпускники хорошие. Но мы показали статистику, статистика сказала в другом. Ректор задумался. И поэтому, Александр, возвращаясь к вашему вопросу, для того, чтобы не потерять поколение, нам нужна программа образования корректировать. И корректировать, и в том числе с участием представителей бизнеса, предприятия, да, куда эти пойдут потом студенты у нас работать. Бывшие студенты — это будущие профессионалы. И выпускники этих программ будут востребованы. И вот это, на самом деле, уже есть примеры кооперативной работы. То есть есть у нас частные вузы, которые корпорации создают.

0: далее. Есть программа подготовки специалистов, да, но это частности, да, это нет общей программы. Поэтому для того, чтобы мы не потеряли поколение, поколение жило, как Россия, да, как думает Россия, как целями нашими, национальными целями жило, то необходимо как раз эти программы образовательные копнуть и скорректировать. И скорректировать достаточно весомо, чтобы был баланс в науку, баланс техники, баланс потребностей заказчиков, да, потенциальных работодателей, баланс национальных целей, которые хочет государство. То есть это вот, если вы, коллеги мои, уважаемые слушатели, вот за такой подход, подход в образовании, в образовательных программах, подход к детям, да, к школам, подход к социальной поддержке педагогов, выбирайте партию зеленых. Номер 5 в избирательном бюллетене. Отдельно, на самом деле, кроме вот образования, да, то, что образовательная программа, можно еще подискутировать на тему школьного питания. Потому что, когда ребенок в школе или в институте не получает качественного питания, то ребенок не будет качественно учиться. Это тоже отдельный вопрос, отдельная дискуссия, которую готовы принять участие. Спасибо.
1: Спасибо. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, пожалуйста.
2: Да, спасибо. Я еще и преподаватель высшей школы, поэтому прекрасно представляю изнутри, как это выглядит. Ну, еще, естественно, несколько детей, которые эту школу проходят. Я все-таки считаю, и наша партия считает, что образование – это абсолютно доступное благо, которое должно быть для наших граждан. Вот это самое главное, что независимо от места, где ты проживаешь, независимо от того, сколько получают твои родители, кем они работают, твои права на образование должны быть в данном случае абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. И государство выступает главным гарантом этого. Мы возвращаемся опять к роли учителя, потому что учитель — это тот человек, который должен получить вот этот, извините за выражение, необработанную заготовку и выяснить, какой ребенок, что он может, что знает. Я абсолютно убежден, что все дети талантливы. И задача учителя — найти вот этот талант, найти то применение, которое позволит этому человеку и саму реализоваться в жизни. А самое главное — получить еще и пользу для государства. Потому что вот эти нестыковки бывают. Что мешает этому? Опять же, возвращаемся к заработным платам. К большому сожалению, сегодня учитель, средний учитель в среднем регионе Российской Федерации, это такое очень небогатое существование, мягко говоря, да, на 1,5-2 ставки, с огромными перегрузками, с бумажной работой, когда поднять голову порой невозможно. Но я уж не говорю, что на эту работу, увы, молодые специалисты сегодня не очень-то идут, и, как показывает статистика, буквально большая часть, больше 50% после первого года уходит из школ. А без молодежи сегодня, без вот этих горящих глаз, без новых идей, без мужчин, кстати, в образовании их осталось крайне мало, в общем образовании, движение какое-то невозможно. Причем зарплаты, они разные, да, в городе Москве, предположим, они неплохие. Если мы возьмем средний, опять же, регион, он там в 3-4, а то и в 5 раз меньше, чем в некоторых других богатых регионах. О чем это говорит? Что там больше возможностей для того, чтобы отобрать лучших в систему образования, чтобы они дали соответствующие знания, чтобы они плюс к знаниям еще и привили соответствующие навыки. Потому что можно воспитать прекрасного, образованного человека, но если это не будет патриотом своей страны, если не будет этой воспитательной составляющей, то он либо уедет из страны, либо как бы его применение будет не таким, как следует. Поэтому вот опыт, отличный опыт есть у наших соседей из Китая, кстати, социалистического Китая, отбора, выбора, поддержки наилучших. И неудивительно, что сегодня эта страна демонстрирует самые высокие темпы. То, что было вчера в Советском Союзе, и физико-математический класс, и отбор, и вот эта вся система подготовки сегодня там успешно работает. Но, к большому сожалению, в Российской Федерации сегодня во многом деградировала. Поэтому мы сегодня за выравнивание зарплаты. Повышение первое, второе — за выравнивание зарплаты для педагогов, для учителей, прежде всего, по всем регионам нашей страны, потому что они выполняют важную государственную функцию, важную задачу, и это не должно никаким образом зависеть от места их проживания и о платежеспособности соответствующего, скажем так, субъекта как такового. Если говорить о самой системе образования, то ЕГЭ, на наш взгляд, сегодня является очень таким ограниченным способом оценки знаний, и, на наш взгляд, от него надо отказаться и вернуться к той системе, которая была в свое время. Понятно, что надо будет бороться с коррупцией, понятно, что надо будет выставлять соответствующие механизмы, но по большому счету оценить комплексно знания ребенка, найти вот ту изюминку, которая есть, позволяет именно такой подход, когда он не только занимается подготовкой к 3-4 предметам последние 2 года, бросив все остальное, а когда он реально развивается, когда он реально выбирает то, что требуется, и государство создает его возможность получить и ту профессию, которую он выбрал, и, соответственно, те знания, которые ему нужны.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
3: Я уже говорил, уважаемые товарищи, что предлагается конституционный международный проект, который создает новую систему во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в образовании. Вы можете ознакомиться с предыдущей версией просто в Яндексе, именно в Яндексе, набрав «За новый Советский Союз», Z лучше, как сейчас принято, тогда можно и без советского. Находится ВКонтакте, и там можно ознакомиться. Скоро будет новая версия, которую я предполагаю направить и президенту, всем левым партиям нашей страны и мира для обсуждения новых подходов. Сейчас нет времени об этом говорить подробно. Относительно обоих вопросов, непосредственно образования, в основе вот того конституционного проекта, который предлагается, лежит опыт наш отечественный, система Чартаева. Это бывший колхоз в Дагестанской АССР, тогда еще, где был достигнут мировой рекорд по производительности труда и выдающиеся достижения во всех сферах. Такой маленький пример. Если молодой специалист, то есть молодая учительница, получив высшее образование в хорошем вузе, возвращалась в родное предприятие, он бывший колхоз имени Орджоникидзе, потом стал союз собственником совладельцев Шукты, это географическое название. Она получала трехэтажный дом бесплатно. Он спрашивал, да куда мне? Я даже еще не замужем, и детей нет. Ты молодая, не понимаешь, говорил руководитель Чартаев. Будет маленький дом, будет мало детей, а мы смотрим в будущее. Вот элементарный пример, как решается и высокое качество образования, и демографическая проблема, и все связано с ней. Воспитание патриотизма, естественно, прямая железная логика. Конкретно, опять же, исходя из идеологии социалистической, обращаясь к передовому советскому опыту и опыту современному, действительно, братских стран Китая, Вьетнама и других, но на современном, самом современном техническом уровне, технологическом и интеллектуальном, у нас многие в руководстве до сих пор не могут понять, что такое искусственный интеллект. Моя дипломная работа по химии 86-го года этому была посвящена. В МГУ ни у кого не возникало тогда вопроса, что это такое. Должна быть система, самая передовая. Каждый должен учиться программированию, в том числе. Не просто потреблять, а создавать. Не просто эксплуатировать готовых роботов, а постоянно их совершенствовать. В той или иной мере, в той или иной сфере деятельности должен уметь каждый. Каждого надо научить играть в шахматы, плавать и так далее. Комплексное развитие личности. Но главное – это действительно воспитание личности, как говорили в Советском Союзе, создание нового человека. Вот это принципиально. Учитель, как солдат на фронте, решает суперважную задачу – создание нового человека, нового общества для нашей страны и всего человечества.
1: Александр Борисович, спасибо. И вторая тема сегодня – меры социальной поддержки. Здравоохранение, обязательное медицинское страхование, медицинское обслуживание в удаленных территориях, обязательное распределение выпускников наставничества. Ну, тут тема очень объемная. Я думаю, что вы можете сказать просто несколько слов по каждому из этих подпунктов. А конкретные вопросы, их два. Как и должно быть. Первый, как сделать так, чтобы жители отдаленных и не очень территорий имели возможность получать такую же медицинскую помощь, как в Москве. Ну и тут, наверное, не обязательно каждый раз приезжая в Москву, а и у себя где-то рядом, потому что часто человеку больному ехать в Москву трудно, особенно из отдаленных районов. Ну и первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленые» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, пожалуйста.
4: Александр, спасибо большое за вопрос. Уважаемые избиратели, уважаемые граждане Российской Федерации, знаете, вот я вот посмотрел различные экспертные прогнозы. У нас к 2030 году население в возрасте 60 лет составит 25,4%. В 1946 году 30,4%. Отдельные специалисты прогнозируют более быстрые изменения.
0: И по их оценкам, в 1935 году у нас на 1000 трудоспособных россиян будет порядка 860 нетрудоспособных. Отдельно, вот буквально там, позавчера, консалтинговая компания «Акепт» предоставила, опубликовала исследование по затратам на медицину. То есть в 2025 году у нас расходы на медицину 9,7 триллионов рублей. По прогнозам, к 2030 году будет порядка 14 триллионов рублей. Но, несмотря на гигантские расходы, у нас госмедицина испытывает хронический дефицит ресурсов, кадровых ресурсов, оборудования, технологий. То есть у нас вопрос как бы удаленных территорий, да, там открывается ФАП. Но мы сталкиваемся с кадрами, с отсутствием кадров ФАПа, да, то есть у нас там врач, и жнец на дуде и грез, да, который человек-оркестр. Для того, чтобы дать качественную медицину удаленным территориям, чтобы не было необходимости ездить в Москву на консультации, либо в другие там федеральные центры, да, это вопрос, наверное, один из предложений, это использовать, активно развивать современную телемедицину. Я знаю, что у Минздрава есть подходы, там, уже делали подходы к развитию телемедицины, но ее надо развивать. Чтобы у нас диагностический центр и стабильный интернет-соединение был в каждом регионе, чтобы человек мог обратиться совместно с врачом, который находится в ФАПе, да, к профильному специалисту и получить телеконсультацию, не выезжая. Не лететь из условного Анадыря 12 часов в Москву, а получить качественную консультацию, скорректировать при необходимости протокол лечения. Вопрос отдельно возникает, забор анализов в удаленных территориях. Да, наша точка зрения от партии «Зеленых» о том, что необходимо создавать сеть государственных мобильных лабораторий для сбора таких анализов. То есть приехали, сдали анализы, дальше получили результаты анализов, дальше уже с помощью телемедицины идет консультирование. Но здесь есть один момент, который тоже необходимо учитывать. У нас данные по медицине, по человеку лежат в разных информационных системах. Есть данные в ОМС, есть данные в ДМС. Единая картинка не видна никому. Хотя мы, там, 21 век, мы строим цифровизацию, цифровизацию медицины в том числе. Поэтому мы сторонники того, нашей партии, о том, что данные необходимо объединить на уровне ОМС и ДМС, но на уровне региона. То есть, когда человек из условного Бердска приезжает в Москву, его медицинскую карту никто не видит. Я с этим столкнулся буквально в прошлом году со своим ребенком, когда мы обратились в клинику Московской области. Данные на ребенка в Москве не видно. Это большая проблема. Для того, чтобы нам построить обслуживание качественно пациентов, да, наших жителей в удаленных территориях, нам нужно совершить реально большие изменения. Оцифровать, объединить. И после этого у нас не будет проблем с медицинской техникой. По кадрам, с точки зрения кадров, социальная поддержка. Опять же, врачей, это льготное жилье. Служебное жилье там на 10 лет, дальше оно переходит в собственность. Льготная ипотека. Опять же, возвращаясь к опыту, предоставление льготной ипотеки по отдельным видам специальности. Льготная ипотека, она потянет за собой на самом деле еще и другие отрасли экономики, и строительство, и рабочие специальности, все это такое. Поэтому для нас, ну, кроме удаленного обслуживания, цифры — это кадры, это врачи. Достойная жизнь, достойно быть врачей.
1: Спасибо. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, пожалуйста.
2: Уважаемые избиратели, мне как профессиональному врачу рассуждать проще. Я проехал практически всю страну и видел, как сегодня медицинская система наша государственная работает. Ну, основная проблема – это недофинансирование, они уже сказали. Сегодня общее государственное финансирование всей системы государственного здравоохранения составляет 3,5% от ВВП. Для понимания, необходимый минимум – это 6-7%. То есть вдвое недофинансируется наша система здравоохранения. Отсюда эти проблемы, которые перед ней стоят. Прежде всего, кадровая проблема – огромные перегрузки и, в принципе, низкая зарплата в сравнении с частным сектором, что приводит к оттоку кадров и к невозможности укомплектовать сегодня во многих регионах, скажем так, государственную медицинскую сеть. Да, где деньги есть, ну, вот я был на Ямале, например, да, Ханты-Мансийском автономном округе, условно, там, Сахалин, Москва, там есть доплаты соответствующие, там есть возможность стимулировать, там есть возможность применять социальные программы. А там, где их нет, ну, возьмите Оренбург, Курган, какой-нибудь там Средний Курск регион, там денег дополнительных нет. И, соответственно, государственное федеральное недофинансирование из фонда МС в том числе выливается в том, что, к большому сожалению, и врачей там значительно меньше. Я уж не говорю, опять же, про кардинальный вопрос потрясающей разницы в заработных платах. Возьмите город Москву и Тверскую область рядом. В 3 раза разница заработной платы, и понятно, куда мигрируют врачи-специалисты. Поэтому задача сегодня, которая стоит в рамках увеличения финансирования, это прежде всего переход на единую систему оплаты труда, нормальную, объективно обусловленную, да, там могут быть какие-то северные надбавки, могут быть отдаленные надбавки, скажем, с проживанием связанные, но без увеличения сегодня фонда оплаты труда если все опять закончится перетасовками в рамках там, должностного оклада и стимулирующих и компенсационных выплат, ничего не будет, я в этом убежден. Второе направление – это лекарственное обеспечение. У нас подготовлен, в нашей фракции внесен законопроект о том, что больные с хроническими заболеваниями должны получать лекарства бесплатно за счет государства. В принципе, такие программы работают в большинстве стран. Именно они приводят к вот им, их демографическим успехам, к увеличению ожидаемой продолжительности жизни, активной жизни и тому подобное. У нас абсолютно такая рассыпанная сегодня система льгот. Кто-то получает, кто-то не получает, и опять все зависит от регионов. У нас бывает так, что иногда порой возможность выжить, я уж не говорю там как-то повысить качество здоровья, зависит от того, где ты живешь. Купит тебе регион соответствующее лекарство или нет? Или будем всем миром опять собирать по СМС-кам там, и по телевизору? Это неправильно. Права наших граждан одинаковые, они должны быть одинаковы на всей стране, и федеральный центр в данном случае должен нести полную ответственность для обеспечения соответствующей медицинской помощи. И в плане кадрового обеспечения, адекватного финансирования, в том числе на зарплаты, в том числе единого набора социальных услуг. Я согласен, здесь должна быть единая жилищная программа, подъемные выплаты, гарантированный уровень заработной платы, а не как сейчас средний, на который мы ориентируемся, который опять от региона к региону очень жутко различается. Это должно быть, это в нашей программе сегодня сконцентрировано, это внесено в качестве соответствующих законопроектов, ну и мы убеждены, что действительно колоссальные вложения в инфраструктуру, которые сегодня есть, они могут быть совершенно напрасными, если не будут люди, если не будут работать. И нам приходится в нашей большой стране, придется содержать избыточную сеть медицинских учреждений. Сегодня ее оптимизируют, режут, прям по-живому. Но невозможно. Невозможно сегодня в Сибири на расстоянии там, 100-200 километров довести пациента с, там, я не знаю, с травмой, с ножевым ранением, с чем угодно, если не будет на месте соответствующего медицинского пункта. Надо предусматривать, да, избыточную сеть, да, избыточное количество специалистов, но без этого в нашей стране не обойтись, абсолютно убежден. Иначе так и будем терять по 600 тысяч ежегодно.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
3: Этот вопрос пересекается с предыдущим. Ну, во-первых, естественно, нужно очень высокое качество как врачей, так и всех других специалистов, что обеспечивается как раз системой образования. Ну, у медиков, по крайней мере, нет ни государственных вузов, насколько я знаю.
2: Есть уже.
3: Уже есть? Угу. Ну, тогда нет комментариев, как говорится, к этому факту. Мне приходилось... Причем не где-нибудь на большой коммунистической улице преподавать для гуманитариев, там, социологию, потом смотрю через пару лет по телевидению, значит, закрывается мероприятие, ну, учреждение правоохранительными органами, пустые аудитории, просто профанация. Якобы идет, деньги получают, образования никакого нет, то есть... Не лучше, чем покупать в метро в переходах дипломы. Естественно, должен быть контроль. Каким образом? Не бюрократически, не чиновники, а лучшие специалисты из лучших вузов, скажем, такая квалификационная коллегия из представителя профильного факультета МГУ, ЛГУ, ну я по старинке Ленинградский государственный университет имени Жданова назову, а не как он сейчас называется, Новосибирского университета, и они принимают экзамен хотя бы выборочно у выпускников. В каждой деятельности важен результат. Результат деятельности вуза, хоть медицинского, хоть любого другого, качество инновационного потенциала, знаний и умений и навыков выпускников. Если не сдают экзамен один, второй, третий, значит, этот вуз никуда не годится. Лишать аккредитации, переформировать, переобучать там и так далее. Набирать новых преподавателей. Где-то не хватает, а где-то не могут найти необходимую нагрузку. Теперь важнейший, разумеется, вопрос финансирования. В той же модели, что я предлагаю конституционно закрепить, опирающейся на, опять же, отечественный опыт системы Чертаева, откуда средства на наиболее социально значимые проблемы, как раз образование и здравоохранение. У нас гигантские природные ресурсы. Кто выгодоприобретатель? Ну, грубо говоря, кучка друзей бывшего президента Ельцина в основном. Кто они такие, на каком основании они закачали нефть, газ в землю, золото, там, алмазы и так далее? Нет. Это в равной степени относится к каждому гражданину. это должно быть общегражданская собственность. Не через бюджет, а автоматически, благодаря информатизации. Я, кстати, полностью поддерживаю информатизацию и здравоохранения, и образования в масштабах всей страны. Абсолютно недопустимо, чтобы не было доступа в электронном виде к информации. Более того, даже в Москве записаться, например, к терапевту можно только к одному в своей прикрепленной поликлинике. А если человек в командировке, он должен там бешеные деньги платить, если зуб заболел или что-то. Запись к любому врачу и общий электронный доступ. Финансирование идет за каждым человеком. Он не может быть нищим по определению, потому что он равнодолевой совладелец основных богатств страны.
1: Спасибо. Ну и последний вопрос. Как сохранить преемственность поколений и квалификацию врачей в современной медицине? Как поощрять наставников? Ведь так или иначе, хорошие врачи, они и без поощрений, и без денег всегда воспитывали молодежь, учили. Ну, потому что я думаю, что в медицине никак. Я только как пациент знаком с медициной. И тем не менее, я предполагаю, что здесь, как и в физике, в математике, в других науках, наставники уже есть. И если за это будут материально поощрять, просто вот так в лоб, не уйдут ли эти деньги другим, и не появятся ли у нас другие наставники, которые учить будут на самом деле хуже. И первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленый» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, пожалуйста.
5: Александр, большое спасибо за интересный вопрос. Уважаемые избиратели партии «Зеленых» номер 5 в избирательном бюллетене, вам напомню. Я, прежде чем перейти к ответу на ваш вопрос, продолжу мысли на предыдущем вопросе. Да, вот смотрите, цифровизация здравоохранения, большой объем данных, он позволит перейти... исключить в первую очередь назначение дублирующих избыточных анализов, да, это экономия фонда ОМС и расходов на ДМС, и позволить перестроить систему здравоохранения с лечения на предупреждение заболеваний. То есть у нас идет развитие искусственного интеллекта в разных отраслях, и, наверное, никто там не запрещает бегать там какому-нибудь паучку искусственному интеллекту, да, который оценивает состояние под нагрузкой, без нагрузки человека, который обращался к медицинскому врачу, да, и сигнализировать о том, что тебе, вам нужно подойти к терапевту, вам нужно подойти к кардиологу. Это даст большую экономию на средства, да, которые расходуются. Это более эффективное расходование средств. И здесь, возвращаясь к вопросу к наставничеству, да, наставничество, оно важно в любой профессии, не только, наверное, у врача, у педагогов важно наставничество, на заводах важно наставничество, да, когда молодой токарь прошел все эти этапы под наставника. И опять вопрос, откуда брать деньги на наставничество, откуда брать деньги на социальную, на социальный быт нашей уважаемой профессии медицинского работника. Это как раз более эффективное использование средств с превентивными, когда переходим на превентивную медицину. Вот эти средства как раз можно будет направить на наставничество, делать необходимые доплаты, обеспечивать быт, давать, опять же, социальное жилье, социальные льготы для медицинских работников, потому что труд медицинского работника, он бесценен, да, особенно в той... в тех картинках будущего, да, которые у нас, когда у нас количество неработающих, когда-нибудь сравняется с количеством уже работающих. Да. Люди, серебряный возраст, да, который нужно поддерживать. То есть у нас сейчас долголетие, люди живут более долго. Поэтому наставничество важно. Откуда взять финансирование, тоже вот у нас как бы, понимание тоже есть за счет вот этих всех историй, да, за счет того, что оптимизация. Поэтому, да, наставничество. Но тут важно не забывать еще одну категорию работников, да, медицинских, не только медицинских, но тех же водителей скорых помощи, да, которые также, они не относятся к медицинским работникам, они относятся к водителям, они в том числе не получают, наверное, льготы и доплаты. Та же, если посмотреть, наверное, глубже в здравоохранение, есть еще масса таких людей, да, которым тоже необходимо, чтобы они работали, обеспечивали как раз работу медицинского работника. Поэтому мы за то, чтобы была достойная зарплата в государственных клиниках, служебное жилье достойное. Если у нас есть система распределения, то у нас молодой врач, который приехал в удаленную территорию, должен понимать, где он будет жить. Он будет жить в хорошей квартире, в хорошем доме, либо он будет где-то ютиться в шалаше. Это тоже важно для него. Да? Он должен понимать, если он остается, что у него будет с жильем дальше, что у него будет там, со льготами, со всем остальным. Поэтому мы за развитие наставничества. Мы за развитие, там, за сбалансированное развитие наставничества и за целевое распределение. Вот если вот кратко говорим, мы понимаем, что затраты, которые понесет государство на развитие медицинских, на обеспечение медицинских работников социальными льготами, оно сторится и вернется. Оно вернется через престиж работы в государственных клиниках, оно вернется через комплектование штата в удаленных территориях, в государственных больницах. вообще будет оказываться качественная медицинская помощь нашим специалистам. Поэтому, уважаемые друзья, если вот вам с нами по пути, номер 5 в избирательном списке. Партия «Зеленый». Спасибо.
1: Спасибо. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, вам слово.
2: Я руюсь в программе КПРФ. Я напомню, что мы настаиваем категорически на увеличение финансирования. На 3,5% от ВВП государственного финансирования всех источников невозможно сегодня в Российской Федерации обеспечить современную медицинскую помощь. Мы абсолютно в этом убеждены. Потрясающие вещи, особенно в кадровом звене. Вот у нас, к сожалению, есть программы, но вот программы улучшения кадровой ситуации, нормальной программы не существует. Я приезжаю, например, в город Ангарск, Иркутской области. 20 терапевтических участков. Сколько терапевтов? 2 на 20 участков. В моем родном Ульяновске большая поликлиника, 25 терапевтических участков, на них 5 терапевтов. Поэтому первичное звено, которое должно обеспечивать 80% успеха, по большому счету, той же профилактической медицины, тех же успехов, оно сегодня провалено и не закрыто, прежде всего, в кадровой части. В части того, вот, что эти расходы такие огромные, они уходят в никуда, бесполезны, как наше правительство иногда пытается говорить. 1 рубль, вложенный в современную медицину, дает 5 рублей в экономике. Это и снижение больничных листов, и снижение заболеваемости, инвалидности, и те налоги, которые дополнительно поступают. То есть логика, современная логика, логика человека, в данном случае вложение в человека, она совершенно иная. Она, к сожалению, сегодня не стыкуется с логикой нашего Министерства финансов. Оно мыслит по-старому, что это черная дыра. Нет, это не так. По большому счету и вложение, обеспечение кадрами. Мы настаиваем на формировании единой системы оплаты труда, где, опять же, все коэффициенты зависят от объективных причин, а не от платежеспособности соответствующего региона. Все медицинские работники, которые в Российской Федерации работают, это государевы люди. Соответственно, и система оплаты труда у них должна быть, естественно, приблизительно одинаковой в зависимости от объективных факторов. Это требует увеличения фонда оплаты труда, это требует порядка 600 миллиардов рублей. Эту поправку мы каждый год вносим при рассмотрении бюджета, будем точно так же вносить ее и дальше. Мы абсолютно убеждены, что страховая модель, которая существует, она порочна в целом. Мы за то, что пока на первом этапе изъять из нее страховые компании-паразиты, которые просто так съедают 30 миллиардов рублей. И на втором этапе перейти к бюджетному варианту. Это будет более дешево, это более будет спокойно, и самое главное, это обеспечить финансирование вот тех самых отдаленных наших медицинских организаций, которые сегодня финансируются в зависимости от количества пациентов. Но вот у вас 10 тысяч живет, вам положена одна бригада скорой помощи по рекомендациям, по нормативам. Так у нас район 100 на 100 километров. Ну, это уж как хотите. Есть деньги, да, из регионального бюджета добавляйте и ставьте там вторую, третью бригаду. Нет, ну тогда, получается, умираете. Не тот подход совершенно, не государственный подход. И мы категорически настаиваем, чтобы эти нормативы, которые сегодня рекомендуемые, якобы спускаются вместе с деньгами под них, были пересмотрены в зависимости, опять же, от того, где живут люди, как живут люди. Обезлюдит наш север, обезлюдит Дальний Восток, если мы вот этим подходом чисто канцелярскими, которым руководствуется наш Минздрав, будем дальше руководствоваться. Это недопустимо, это неправильно. Что касается системы распределения, да, в советское время она работала, но тот вариант, который предложен сейчас, на наш взгляд, порочный. Мы не поддержали этот законопроект. Почему? Ну, потому что, с одной стороны, мощная ответственность целевика, это трехкратный штраф, я напомню, стоимость обучения, тут там, 6 миллионов рублей, да, в среднем. А с другой стороны, никаких гарантий со стороны государства, абсолютно никаких. Мы требовали, мы вносили поправку, чтобы это было жилье благоустроенное, чтобы это были подъемные, чтобы это была адекватная заработная плата вот в эти годы отработки. Все это было отвергнуто и сказали, ну вот, регионы пускай этим занимаются. И будет опять так же. Там, где побогаче, там эти условия будут созданы, и там кадры будут. А где денег нет, соответственно, там и кадров дальше не будет. Я повторюсь еще раз, страна у нас одна, и права всех граждан на территории этой страны равны. КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, здравствуйте. О, вам слово.
3: Спасибо. Опять же, возвращаясь к системному подходу, разумеется, являются порочными и ЕГЭ, то есть зубрежка, и страховая медицина, и все те буржуазные антинародные приемы, которые использует власть для обогащения узкого слоя элитки, так называемой, и в ущерб интересам общества в целом подавляющего большинства наших граждан. В чем была сила Советского Союза, в чем он превосходил, ну, на тот момент все, насколько я знаю, страны мира. В науке были научные школы. Они обеспечивали эффективность примерно в 10 раз больше, чем в США. эффективность в чем? На каждый вложенный, ну, в пересчете рубль или доллар получался результат, который можно, опять же, насколько можно оценить в денежных знаках, в 10 раз больше, чем в Америке. Хотя они собирали мозги со всего мира понятными механизмами, что у нас было в гораздо меньшей степени. Хотя учили гораздо больше студентов, чем сейчас из дружественных стран. И этим надо заниматься. Соответственно, научная школа – это и есть наставничество. Как передача высочайшего индивидуального уровня руководителя научной школы, начиная от нобелевских лауреатов, академиков там и так далее, до аспиранта, который непосредственно или почти непосредственно общались. Я, скажем, в студенческие годы, когда работал на первом на кафедре физической химии, крупнейшая кафедра мира тогда, 600 научных сотрудников и аспирантов в компьютере, сидел буквально на рабочем стуле племянница Владимира Ильича Ленина Ольги Дмитриевны Ульяновой. Она была единственный человек, равнодушный к компьютеру, поэтому для объективности он стоял на ее рабочем столе. Вот это не столько научный, сколько личный пример. Никакой охраны, ни машины, пешком с работы домой. Понимаете? В СССР племянница самого Ленина. А что сейчас? Тогда доступны были все, особенно через партком, скажем, выход на деканат, ректорат, министерство, система сквозная. Рядовой член партии, заплативший членские взносы, мог войти в любой партийный орган, включая ЦК. Просто, как ни странно, милиционер проверял на входе членский взнос. Соответственно, можно было так или иначе решать любой вопрос. Лифты социальные и так далее. Вот наставничество – это и передача уникального опыта, чисто профессионального, и личностный пример бескорыстного служения делу в любой сфере, но в данном случае здравоохранение как одно из самых важных. Разумеется, человек должен быть не средство для достижения цели набивания кошельков тем, кто этим распоряжается, а целью свободное развитие каждого, есть условия свободного развития всех, как сказал классик.
1: Спасибо. Ну и мы сейчас подведем итоги наших сегодняшних дебатов. Напомню их темы. Первая тема – образование, высшее и среднее, среднее специальное, новое поколение, как и чему учить наших детей. И вторая тема – меры соцподдержки, здравоохранение, обязательное медицинское страхование, медицинское обслуживание в удаленных территориях, обязательное распределение выпускников – наставничество. Конечно, мы не успели все аспекты обсудить, и у вас есть еще по минуте, но у каждого чуть меньше, потому что вы забрали понемножечку в предыдущих темах на то, чтобы подвести итоги по этим темам. Если что-то не сказали, то сказать и обратиться к своим избирателям. И первым это сделает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленые» Павел Чеботарев. Павел Геннадьевич, пожалуйста.
5: Александр, спасибо. Дорогие избиратели, дорогие друзья, если вы за здоровье наших детей, если вы за их качественное образование, если за их достойную профессию, если вы за достойную оплату и социальную поддержку наших педагогов, наших врачей, глубокий поклон и уважение за то, что они с нашими детьми работают. Если вы задумались о том, какую страну, какой быт, какую природу, какую экологию вы оставляете нашим следующим поколениям, нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам. Задумайся о качестве своей жизни. Голосуйте за партию «Зеленых», номер 5 в избирательном бюллетене. Более подробно о нашей программе можно ознакомиться на нашем сайте. Заходите, смотрите, задумывайтесь о том, что будет дальше, о том, какое будущее мы предлагаем, какое будущее мы вместе с вами построим. Спасибо.
1: Спасибо. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный. Алексей Владимирович, пожалуйста.
2: Уважаемые избиратели, КПРФ долгие годы является главной оппозиционной силой страны. На нас сейчас идет колоссальное давление, десятки однофамильцев. Многие наши известные кандидаты, как Матвеев, Бондаренко и Пистолевский, сняты с выборов. А это говорит о том, что кто-то боится, что вот этому олигархическо-чиновничьему конгломерату, который, по большому счету, иногда управляет нашей страной, придет конец. В нашей программе основные чаяния, которые сегодня есть у наших граждан, это справедливое распределение национального дохода, это национализация, это изъятие сверхприбыли, это адекватное финансирование здравоохранения и образования, о которых мы сегодня говорили, это возвращение прежнего пенсионного возраста, это защита простого человека труда в виде принятия соответствующего трудового кодекса. Я призываю всех вас прийти на выборы 20 сентября и отдать свой голос за КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене, за народную партию, которая всегда защищает интересы простого человека. Приходите обязательно, не участие, игнорирование ничего не решает. Оно только консервирует ситуацию. КПРФ номер 8.
1: Спасибо. И кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
3: Наша партия «Коммунисты России» номер 10. Если вы проголосуете за нас, попадете в десятку в том смысле, что мы будем активно выступать за изменение всей системы. Еще раз хочу вернуться к этой мысли. Нельзя полумерами, отдельными количественными улучшениями бесчисленного количества параметров изменить ситуацию в целом. Только системный подход, переход от антинародной буржуазной системы к социалистической, но не возврат к прошлому, а вперед к социализму, основанному на самых современных технологиях и достижениях науки. Информация на сайте партии, вы легко найдете конституционные проекты международно-правовые, проект в Яндексе «За новый Советский Союз».
1: Спасибо. Ну что же, мы сегодня говорили о двух, наверное, самых важных отраслях в нашей жизни. Это образование и медицина. Мы, безусловно, в течение своей жизни, в любом случае, и с той, и с другой сталкиваемся. И от одной из них зависит, насколько мы будем здоровы и сможем выполнять свои обязанности, а от другой зависит то, какими специалистами мы в итоге вырастем. И тут, может быть, немножко меньше говорилось о высшем образовании, которое тоже имеет очень-очень большое значение, как и специальное образование. И там, наверное, должны выходить высококлассные специалисты, которые будут двигать нашу страну, каждый по-своему, но вперед. Я напоминаю, что в сегодняшнем дебатах принимали участие кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Зеленые» Павел Чеботарев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии КПРФ Алексей Куриный и кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. А выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва будут проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября, но до них еще предстоят дебаты. Я напоминаю, что завтра у нас третий раунд, а в нем встретятся представители «Единой России» и «Новых людей». Так тоже у нас будет, когда будет не три представителя партии, а два. Ну, а на следующей неделе опять, наверное, можно так сказать, что в полном составе по три человека будут участвовать в дебатах. И обязательно продолжайте слушать на волнах Радио России в 14 часов. В 14 часов ровно выходят дебаты, ну и также вместе с выборами депутатов Государственной Думы пройдут выборы в 39 субъектах Федерации, будут выбирать 8 губернаторов, и выборы также пройдут в 10 муниципалитетах.
6: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

0: Радио России. Главное радио страны. В центре внимания специальная военная операция.
1: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
5: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
8: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
10: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
9: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
11: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
0: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
12: Это мы прифронтовой город?
13: Как это?
12: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
0: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
14: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
15: Не знаю, Тиль, я попробую.
0: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
17: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
16: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске еще 10 российских военнослужащих вернутся из украинского плена. Вооруженные силы России взяли под контроль два села – Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожье. И президент России проинформирован об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Рэдклиффом. Далее подробнее. Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алехановым. Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть, доложил президенту Алеханов, но есть падение спроса по отдельным секторам.
2: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в 1,5 раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности, и чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
1: Алеханов также сообщил президенту, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Еще 10 российских военнослужащих вернутся из украинского плена. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
3: Наши бойцы возвращаются сегодня. Действительно, был проведен обмен. Повторюсь, что мы стараемся сейчас это делать оперативнее, эффективнее для того, чтобы все наши ребята вернулись домой. И мы будем работать, чтобы все они скорее оказались дома. И я благодарю коллег из Республики Беларусь, которые оказывают нам необходимую помощь, дают нам возможность проведения таких переговоров, проведения такого обмена. И это очень важное направление.
1: Напомню, неделю назад стороны обменялись военнопленными по формату 103 на 103. Взятие под контроль села Неженка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Неженки позволило подразделениям группировки «Восток» взять под контроль участок обороны противника площадью более 7 квадратных километров, включая территорию населенного пункта. В ходе боев за село штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» установили контроль над важным логистическим узлом ВСУ. Уничтожено до взвода противника 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 13 единиц мототехники, 12 наземных роботизированных комплексов, а также более 50 тяжелых гексокоптеров. Ранее оборонное ведомство информировало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Неженку в Запорожской области, на подразделение войск «Север» владели селом Писарев в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль России. Российской границы. Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов, военно-техническое имущество, цеха сборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 141 районе. А операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами южной группировки войск в районе Славяно-Краматорской агломерации уничтожили 2 пункта управления БПЛА и 3 наземных робототехнических комплекса с грузом противника. Президент России проинформировал об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты, моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: В Кремле не стали уточнять, касалась ли тема контактов Рэдклиффа с российскими спецслужбами Украины, Ирана или каких-то других вопросов. Напомню, накануне в Москву без анонса прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Американский руководитель такого ранга прибыл в Россию впервые за 5 лет. Военный самолет с Рэдклиффом на борту приземлился днем во Внуково и вечером вылетел обратно. Официальных данных о том, что именно привез в Москву главный разведчик Вашингтона, не сообщается. Синоптики прогнозируют в конце этой недели сильные дожди на севере Бурятии в районе Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике. По данным синоптиков, неустойчивая погода сменит в конце недели жаркую и солнечную из-за влияния южного циклона. Ожидаются дожди разной интенсивности, грозы, ветер до 15-18 метров в секунду. Температура днем около плюс 13-19 градусов, сообщили в региональном гидромете. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова, сообщает чемпионат. По данным источника, теперь железнодорожники должны договориться о переходе с самим футболистом, который пока не принял решение о своем будущем. Французский защитник Дуба Юнайтед Микаэль Наде в ближайшее время пополнит состав родины на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Игрок прибыл в Москву на выходных, а сегодня провел первую полноценную тренировку с командой. Сегодня в Омске стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок Блинова». В первом матче игрового дня «Локомотив» одержал победу над «Нефтехимиком» 4-2. Нападающий Тампы Никит Кучеров стал лауреатом приза «Харламов Трофи». В результате голосования экспертного жюри, в который вошли члены зала славы, руководитель КХЛ, журналист и легенды спорта, Кучеров набрал 90 баллов. В тройку лучших также попали форвард «Локомотива» Александр Радулов и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Чемпионы Европы, трехкратные чемпионы России, фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир категории «Челленджер», который пройдет в американском Норвуде 11 и 12 сентября. Летом 26 года Байкова и Козловский получили статусы нейтральных атлетов. До турнира в США они планируют выступить на «Челленджере» в Токио. Мира Андреева и Андрей Рублев пробились в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. В четвертьфинале они обыграли российско-норвежский дуэт Диану Шнайдер и Каспера Руда со счетом 4-1, 4-5, 10-5. Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этапе чемпионата китайской «Формулы-4» в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет участие в соревнованиях в составе команды «Азия Рейсинг Тим». Ранее Всемирный совет по автоспорту отменил ряд ограничений для российских пилотов, команд и отдельных участников. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Во Владивостоке 27 августа ясно, плюс 26, в Хабаровске пасмурно, плюс 19, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 22, в Чите небольшой дождь, плюс 16, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 17, в Иркутске небольшой дождь, плюс 18, в Симферополе облачно с прояснениями, плюс 28, так же, как и в Севастополе. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.

Добрый день, великий народ. На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Здравствуйте, Александр Александрович.

0: Это те самые там 250, 350 и 400 лошадиных сил. Но доля в общем парке подобной техники, как правило, ну, там, может быть, 30 или даже чуть менее процентов. Поэтому любые машины, конечно, нужны, естественно, важны. Мы-то в основном концентрируемся на том пробеле, который мы имеем. Вот, то есть 300 лошадей, может быть, чуть больше, цельнорамные, да, которые могли бы заменить полноценно импорт. И вот в этом месте, конечно, там государство в том числе должно внимание этой нише уделить. Потому что все остальное, вот это небольшой по мощности, вполне закрывают наши белорусские коллеги уже многие десятки лет.
1: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Комплекс для круглогодичного выращивания осетровых открылся в городе Калтане в Кемеровской области на базе тепличного хозяйства по производству овощей. Современная установка замкнутого водоснабжения обеспечивает биологическую безопасность рыбы и позволяет полностью контролировать микроклимат. В планах строительство котельной, мини-ТЭЦ и вот второй очереди тепличного комплекса. На полную проектную мощность 40 тысяч мальков в год предприятие должно выйти во втором квартале следующего года. Всего в Калтане будут производить до 20 тонн осетров в год. Свои мастера и виртуозы, конечно же, есть в каждом деле. Даже вспахать поле не такая уж и простая задача, как кажется на первый взгляд. Сергей Захаров из Пензенской области стал победителем конкурса на звание лучшего пахаря России. Конкурс прошел в Минеральных Водах. Мастерство вождения колесного трактора с двухкорпусным оборотным плугом продемонстрировали 48 финалистов из разных регионов России, а также из Белоруссии и Кыргызстана. Работа пахарей оценивалась по 14 критериям, в том числе таким, как равномерность борозд, соблюдение заданной глубины вспашки, аккуратность первой и последней полосы, общее качество оборота пласта. В финале каждый участник должен был за 3 часа обработать участок площадью в 1500 квадратных метров. Сергей Захаров побеждает в конкурсе пахарей уже в третий раз. Ему присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Пензенской области». В связи с высоким урожаем винограда в этом году на Кубани, он должен вскоре подешеветь. По прогнозам Роскачества, закупочная цена может снизиться со 120-140 рублей за килограмм до 80 или 100 рублей. Ожидаемый урожай винограда в Краснодарском крае в этом году до 250 тысяч тонн. Повышенная влажность и выпавший град на ряде участков этому не помешали, потому что в большинстве хозяйств были своевременно и качественно проведены противогрибковые обработки.
3: Крестьянская застава.
1: В гостях на «Крестьянской заставе» Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Машиностроительные корпорации на Западе называют себя фуллайнерами. Они производят полный спектр машин от гигантов 500 и выше лошадиных сил, вплоть до малых и средних, и до шлейфа прицепных агрегатов, и даже педальных тракторов для детей. Все это под единым брендом. Могут ли наши заводы похвастать тем же самым?
0: Ну, у нас есть пример, который вполне может называться фуллайнером. Это «Россельмаш». Довольно широкая линейка машин. Я не могу сказать, что уж совсем прям все, но тем не менее это десятки видов техники и еще больше вариантов моделей. Пример, вот он развивался на наших глазах там, за последние 20, может быть, 30 лет, и, наверное, пока вот он единственный. В целом надо отметить, что сам по себе этот путь, он очень понятный, да, для любого производителя похвальный, потому что таким образом ты продвигаешь бренд как полноценного партнера, способного обеспечить тебе весь цикл производства. Ну, одновременно, естественно, ты принимаешь и ответственность за весь тот шлейф машин, который ты предлагаешь. И, наверное, было бы хорошо, если бы у нас в России не одно только это имя было бы, была бы все-таки полноценная конкуренция и в плоскости фуллайнеров, что, наверное, стимулировало бы одного другого.
1: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: весной 2024 года.

0: Впервые за последние полвека в нашей стране, в Ростове-на-Дону, был открыт тракторный завод полного цикла. Вот что рассказал мне по телефону директор департамента технического маркетинга компании «Ростсельмаш» Александр Коновалов.
1: Это большой тракторный завод, который рассчитан на производство до 5000 единиц в год тракторов разной мощности. Это машины классические, это машины, оснащенные рамой, то есть машины от 150 до 620 лошадиных сил. То есть такой большой диапазон мощности этот завод может выпускать в потенциале. И в этом году проходит испытание новых машин. Другой завод, который мы открыли, это завод по производству трансмиссий, новая динамика, так называемый завод, на котором выпускаются и трансмиссии, и коробки передач. И это направление рассчитано на то, чтобы мы будем выпускать и обеспечивать себя коробками передач и трансмиссиями полностью, быть независимыми. Для нас это важно, потому что это ключевой компонент в независимости компании от поставщиков.
2: А до этого трансмиссии были где-то сторонние, да, приходилось докупать?
1: Да, мы покупали, да, это покупная позиция, а задача быть независимыми, потому что ключевых компонентов должно быть у нас. Это наша политика, наша стратегия. Понятно, что нет смысла делать самим двигатели, которых выпускаются там сотнями тысяч в год, при нашем объеме там до 10 тысяч в год, да. Но вот такие ключевые компоненты, где важно и разработка, и скорость, и, скажем так, секрет фирмы важен, это важно иметь производство именно у себя. И третий завод – это завод по производству прицепной навесной техники. Отдельный завод в Таганроге построили вместе с испытательной площадкой рядом с ней, которая будет выпускать и выпускает уже прицепную и кормозаготовительную технику. Потихонечку мы так расположились в Ростовской области с тем, чтобы и логистика была несложная, и, в принципе, это ключевое ядро для остальных регионов, с тем, чтобы можно было окружать в ключевые регионы продаж техники.
2: А вот тракторный завод первый где территориально находится?
1: Он находится в Ростове-на-Дону, на территории бывшего завода копнителей для наших комбайнов зерноуборочных. Был капитально отремонтирован, полностью, скажем так, построен с нуля.
2: Я знаю, в нашей программе говорили, что прицепное оборудование все-таки выпускают многие предприятия, а вот самодвижущиеся трактора, комбайн – это вот та крупная техника, которая в России, к сожалению, в недостатке. Да? И мы раньше пользовались западной техникой, которая сейчас стала запредельно дорогой, а сейчас Китай поджимает нас, да, ну вот в Петербурге есть. То есть тут вам как бы полное поле деятельности. Какие наиболее интересные, может быть, самодвижущиеся трактора, мощные там или комбайны вот сейчас есть в вашей линейке?
1: Хороший вопрос. У нас линейка сейчас по тракторам включает в себя мощность 430-405 лошадиных сил. Здесь выбор двух моделей и обусловлен двумя поставщиками двигателей. Это называется RSM-2400. Мы эту машину выпускаем в новой модификации уже 3 года. Вдобавок к этим высокопроизводительным тракторам у нас есть собственная производственная площадка по изготовлению и прицепной техники, и навесной техники, и почвообрабатывающей техники. То есть мы нашим клиентам предлагаем шлейф техники. Не просто трактор, да, сам по себе, предлагаем шлейф техники для обработки, для посева, для подготовки к культивации. Помимо этого, у нас также есть и зерноуборочные машины третьего класса, четвертого, пятого и до восьмого класса производительности. Это получается, по сути, такой комбайн-завод на колесах, который обрабатывает скошенную массу, обмолачивает ее, получает чистое зерно, на выходе дает солому, и они отличаются между собой, эти классы, по производительности. То есть третий класс – это, получается, самая маленькая машина, допустим, 10 тонн в час, и машина восьмого класса – это машина 50 тонн в час, получается. Представьте, что один современный комбайн может накормить в течение года город 100 тысяч человек. Я про хлеб говорю.
2: И управляет таким комбайном один человек всего, да?
1: Да, один человек управляет одним комбайном, работает безусловно в кабине современной. У него есть климат-система. Здесь и полностью бортовой компьютер. Он помогает, подсказывает, что нужно сделать. Вы видите на экране компьютера полностью техпроцесс, контролируете техпроцесс. И руководитель хозяйства, может быть, главный инженер, может смотреть за работой машины, все ли в порядке, требуется ли, допустим, какое-то вмешательство в работу машины, подсказывает вам. И это просто инструмент контроля в современных условиях, контроль за работой парка техники, насколько эффективно используется ваша техника.
3: Я напоминаю, сегодня в гостях на крестьянской заставе Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Ощущение, что рынок сельхозмашин в России поделили Беларусь, Китай, Индия и Россельмаш с кировцем. Я ошибаюсь или нет?
4: Да нет, в целом все так. Я, может быть, немножко осторожно бы сюда, в этот список, вносил бы Индию, потому что действительно там, ну, как и в Китае, собственно, очень много, если не сказать практически все, довольно специфические машины и, как правило, малой мощности, потому что они нацелены на локальный рынок и вот этих очень мелких фермеров. А в остальном, да, то есть у нас, на самом деле, если мы возьмем основные ниши продуктов, отечественное плюс белорусское производство традиционно уже много лет занимает там 70-80 и больше процентов, если мы в штуках считаем, не в деньгах. И сюда добавился Китай, вот заместивший большую часть поставок из западного мира. То есть поставки из Европы и Америки, конечно, все еще есть, там тоже есть свои интересные изменения, но, тем не менее, они кратно ниже тех значений цифр, которые мы видели в последние там 10-15 лет.
3: Еще вопрос. Зачем сертифицировать технику, которая продается во всем мире? И сколько стоит эта сертификация, и сколько времени она занимает, и как она отражается на финальных ценах?
4: Хороший вопрос. Он действительно у довольно большого количества участников рынка вызывает вопросы. По крайней мере, все, что касается больших западных корпораций, но эти имена мы все знаем, которые работают по всему миру, и они вынуждены удовлетворять требования, но мы прекрасно себе отдаем отчет, там сотни, а часто и двух сотен стран. И в их интересах, конечно, делать сразу тот продукт, который соответствует всем этим требованиям по самой верхней планке, зачем мы их продолжаем перепроверять. Вот тут я бы, наверное, государству бы обратил этот вопрос, зачем мы это занимаемся. Я могу себе представить ситуацию, когда нам нужно посмотреть повнимательнее на тот же индийский трактор, допустим, или, может быть, там, турецкий или иранский. Да, потому что...
3: Уже иранские появились, да?
4: Да, иранские тракторы есть. Не могу сказать, что они себя в России нашли, но они, тем не менее, есть. Они себя обеспечивают этими машинами. И причина здесь очень простая. Не потому, что они плохие. Они, наверное, хороши для того рынка, где они производятся. Но чаще всего основной сбыт осуществляется на своих родных рынках под свои там созданные правила. И вот в этом месте...
3: Ну, как правило, без кабины, да? Без кондиционера, да, соответственно.
4: Как правило, да. Они могут быть из кабины еще и там, вполне соответствовать тому, что мы от них ждем. Но еще раз повторю то, что они играют по правилам своего рынка. То есть, как обычно, мы слышим в переговорах с этими поставщиками, ну, там, может быть, 10, там, максимум 20% уходят в какие-то другие страны, не самые развитые, как правило, какие-то соседние, близлежащие. И, учитывая строгость наших подходов, конечно, нам, наверное, было бы неплохо эту практику продолжать, но не по отношению к всемирно признанным производителям.
5: Свое дело.
0: Воронежский завод по производству прицепной техники компании «Коблик Групп» на сегодняшний день, наверное, самое молодое сельскохозяйственное предприятие в стране. На днях заводу исполнилось полгода. О том, как идут дела, мне рассказал коммерческий директор по прицепному направлению Игорь Гудулин.
6: На текущий момент производственная площадка наша новая целиком полностью работает. Мы полностью оснастили площадку необходимым оборудованием, сделали полный цикл производства и прицепных машин, и оборудования для орошения полей. И на самом деле производственная площадка – это целый завод, чтобы клиент, непосредственно фермер, который работает на них в полях, он от начала, скажем так, от раскроя металла и до готовой машины посмотрел все производственные процессы и убедился в том, что мы на каждом этапе качество производимой продукции уделяем большое внимание.
2: Это мне напомнило сейчас модная тема, когда в ресторанах дорогих человек приходит, заказывает мясное блюдо и за стеклянной витриной видит, как это блюдо готовится. Вот нечто подобное у вас происходит?
6: Знаете, примерно так, но, как правило, клиенты приезжают до того, как мы начинаем производить машину непосредственно для него.
2: А что, может клиент в процессе ознакомления, допустим, какую-то внести коррективы? Ну, скажем, сказать, что вот тут вот мне хорошо бы, чтобы было так-то, тут по-другому чуть-чуть, да? Или все-таки вы ставите перед фактом, что вот ваша будущая машина, вот смотрите, как она делается. В чем смысл приезда на потенциального покупателя на стадии до еще создания самой машины на заводе?
6: В данный момент смело скажу, что мы даже используем нашим конкурентным преимуществом. Благодаря конструкторскому бюро и системам, которые сейчас настроены на нашей новой площадке, мы достаточно быстро можем внедрять любые модернизации. То есть не забирая какие-то огромные там талмуды с конструкторской документации каждого производственного поста, наша электронная система позволяет внедрить какое-то изменение, достаточно быстро донести до каждой точки на производственной площадке. Именно поэтому мы с клиентами постоянно общаемся на тему модернизации. Если клиент говорит, мне нравится ваша машина, но я хотел бы видеть вот ее немножко по-другому, хотел бы видеть, чтобы она открывалась по-другому, чтобы высота выгрузки была другая, чтобы ширина была немного другая. Различные нюансы, потому что и технологии по-разному развиваются, и клиенты технику подстраивают под свои технологии. На примере бункера-перегрузчика, в принципе, я участвовал при создании данной машины с самого начала. Мы сделали первый прототип, отвезли фермеру, отвезли на среднее предприятие, отвезли крупную холдинговую компанию. И от каждого потребителя, да, а это, ну, собственно, предприятия разной величины, мы получили различные комментарии. Впоследствии каждый комментарий был учтен и внедрен в серийное исполнение. Но даже после этого клиент, приехавший на завод, увидев, как мы производим нашу машину, уже в переговорной комнате, сказал, я вот у иностранного представителя видел вот такую вот фишечку в виде защиты, которая закрывает выгрузную трубу от попадания воды при дожде, и мы, собственно, эту защиту установили в нашу базовую комплектацию. Первым, естественно, клиентом, который приобрел машину с данной опцией, был этот клиент, а впоследствии сейчас эта опция применяется у нас в серийном исполнении на каждой машине.
3: Я напоминаю, сегодня в гостях на «Крестьянской заставе» Александр Александрович Алтынов, председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Скажите, пожалуйста, а вот как влияет на цену утерсбор? Она ведь растет, цена, да?
4: Конечно, растет.
3: Вот. А приходилось ли вам видеть, каким образом утилизируется трактор или комбайн?
4: Ну, у нас, на мой взгляд, как не было, так и нет полноценной индустрии утилизации техники. Это не значит, что ее совсем не утилизируют. Но вот именно как экологический проект со серьезными игроками, куда бы мы ежегодно отправляли бы 1000 машин на полноценный разбор и утилизацию, все еще не сложилось. Да и, наверное, такой выраженной задачи все еще не стоит, к сожалению. Утильсбор, я бы сказал, что исполняет в основном функцию фискальную. Не могу сказать, что он блестяще с этой задачей справляется. Мы очень редко, но слышим, да, о недоборе тех плановых цифр, которые стояли на тот или иной налоговый период. Ровно точно так же, как и это не является выраженным стимулом для создания чего-то нового. У нас, в принципе, инструментарий, если посмотреть на госрегулирование, направлен на поддержание того, что есть. И вот утильсбор, он тоже, по большому-то счету, пытается закрыть какие-то ниши, не создавая предпосылок для их наполнения собственными продуктами. Поэтому, да, цена растет. У нас есть план до 30-го года, как он будет повышаться. В цене импортных машин иногда это уже и 15, и 20, а то и почти там, 25% в зависимости от модели. Продолжаем платить, аграрии продолжают платить, что, наверное, немножко грустно в условиях, когда, очевидно, альтернативы и нет.
3: В конечном итоге и потребители продолжают платить, покупатели, имеется в виду, которые сходят в супермаркет и смотрят на ценники.
4: В конечном итоге, да, мы за это за все платим.
5: Экономический механизм.
0: Принцип работы любого комбайна в общем и целом одинаков. Жатка рубит колосья, они всасываются в перерабатывающее отделение, молотилка выбивает зерно, которое через сито попадает в бункер. Нарезной прибор-автомат, контролирующий качество этого зерна, разработали эксперты компании «Когнитив Пилот», рассказывает директор по маркетингу Айрат Зарипов.
7: Вот здесь у нас барабаны, то есть если их чуть-чуть ближе сделать к вот этому ситу, то у нас будет получаться мука. Если чуть расширить, у нас будет очень много сора. Задача механизатора – вот этот момент сидеть и отслеживать. Он посмотрел бункер сзади, ну, вроде нормально, вот, вроде мало мусора, все хорошо, да?
8: Если много приподнял, да?
7: Ну, если много, да, чуть-чуть приопустил. Если слишком мука получается, чуть приподнял. И он за этим практически не следит. Урожай он получает уже на выходе. Вот что получилось, то и получилось. А современный фермер, ему очень важно понимать, что он там насобирал, то есть и повысить урожайность. Сейчас очень низкая цена на пшеницу, на зерно, то есть здесь очень важно как раз не терять, чтобы было минимум потерь и максимум урожая. Вот. И наша система как раз отслеживает эти вот все параметры, то есть и качественные показатели, габариты, влажность, битость, сорность и температура зерна. То есть с помощью вот этой вот, ну, так, коробочки, да, это у нас модуль оценки качества зерна. Как он работает? То есть он устанавливается на элеватор комбайна, по которому поднимается у нас зерно в бункер. Сюда засыпается у нас зерно, отсюда оно обратно высыпается. И вот здесь у нас есть моментальная, получается, фотография. Вот тут внутри. И дальше мы ее с помощью искусственного интеллекта оцениваем, какая у нас битость, сорность, температура и влажность на текущий момент зерна или культуры, которая там у нас собирается, комбайн. Дальше с помощью вот модуля определения уровня, вот это у него такие длинные штуки, они ставятся в бункер комбайна, мы определяем, насколько заполнен бункер и какая урожайность на каждой конкретной точке.
8: А вот эту информацию видит на мониторе механизатор у себя,
7: да,
8: где-то в комбайне,
7: верно. Да? Вот у него такой автопилот. И дальше мы даем непосредственно механизатору, что сделать. То есть уменьшить зазор, вот. Увеличить зазор. То есть идет большая битость. Или наоборот, большой сор, да, как бы сорность высокая. Рекомендуем уменьшить или увеличить. Как бы здесь у него постоянно выскакивают рекомендации. Если он не следует этим рекомендациям, то фермеру идет сообщение о том, что механизатор собирает урожай неполный. Информация выдается сразу в онлайне, и фермер уже видит в онлайне, какой у него урожай.
8: И это вот ставится практически в кабину вот на любой комбайн, на любой марке, да?
7: Ну, по сути, да, на любой комбайн. Да, совершенно верно.
3: Александр Александрович, какие перспективы у нашего машиностроения, когда светлое будущее настанет?
4: Перспективы, я бы сказал, у нас хорошие. Вообще о перспективах легко говорить всегда. То есть это вот про завтра...
3: Самый приятный вопрос, да?
4: Абсолютно. Про завтра трудно сказать. А как будет через 5-10 лет, это мы хорошо умеем себе рисовать картину. Конечно, страна у нас аграрная. Конечно, у нас нет другого пути, кроме как становиться основной точкой производства сельхозпродукции, ну, на уровне как бы всей планеты, чего уж тут скромничать. И, безусловно, вот та проблематика парка неосвоенных земель, которые мы сейчас имеем, проблемы кадров на селе ставят остро, и этот вопрос будет с нами оставаться. Использование современных, хороших, добротных, производительных, эффективных машин в полях. Поэтому, конечно, далеко глядя, у нас все должно быть хорошо. И все предпосылки для этого тоже имеются. Ровно точно так же, как и надо отметить те трудности, с которыми мы все еще живем. Да, у нас никуда не делся вопрос компонентной базы, о котором мы говорим уже, я не знаю, сколько, 10-15 лет, уже очень давно. И вот он со скрипом еле-еле начинает каким-то образом проворачиваться, хотя темпы, конечно, очень сильно отстают от тех же наших китайских коллег, которые штампуют новинки, причем настолько интересные, то есть невиданные, я бы даже сказал, чего не существовало там 2-3 года назад.
3: Вообще в мире не было, да?
4: В мире вообще не было. Ну, вот как гибридный трактор, например, да, средней мощности, там, в районе 300 лошадей. Тут они большие молодцы, это надо признать. И нам вот до этих темпов, конечно, еще надо очень сильно постараться. И начинать надо, конечно, с базовых вещей. То есть это тоже не секрет, то, что у нас и инженерная школа хромает, да, и подготовка этих специалистов, и полигонная история, когда мы катаем старательно, да, не один месяц машины, прежде чем они уйдут в серию. Есть проблемы и с металлом, и со станочным парком, тем более собственным станочным парком нашим, российским. Да, это тоже отдельная большая проблема. Ну, наверное, дорогу осилит идущий. То есть, если мы начнем когда-нибудь этим действительно серьезно заниматься, то самое светлое будущее, оно придет.
3: Спасибо большое. У нас в гостях был председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» Александр Алтынов. Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте. В любую погоду.
5: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
9: Говорят, что по первой профессии он часовщик, что называют себя гением и что боится летать на самолетах. Адриано Челентано, человек на пружинах. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он выпустил 40 дисков и снялся в таком же количестве фильмов. Даже в рождении этого удивительного артиста было что-то необычное. Он появился на свет в Милане, на улице, получившей название в честь композитора Глюка, 6 января 1938 года, в день шутницы ведьмы Бифаны. В Италии его считают днем смеха. Адриано был поздним ребенком. Мама Джудитта, в семье уже было 3 сестры и брат, родила Адриано, когда ей было 44. Его родители, простые крестьяне, переехали в Милан из Апулии.
10: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать. А люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах – женщины, домохозяйки. И это мне нравилось очень. Заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других. Видеть круговорот жизни. В 12 я бросил школу и устроился подмастерьем к часовщику, моему дяде по совместительству. С тех пор у меня два ремесла. Одно я освоил в детстве. Я часовщик. Могу починить часы и сейчас. Второе мое занятие – артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю.
9: Кстати, там же, в часовой мастерской, состоялся и первый концерт юного Адриано, на котором присутствовал сам дядя в фартуке и стареньком пенсне на носу, его старший помощник Массимо, слегка навеселе, а потому всем очень довольный, и сосед, сеньор Мазетти, чьи часы, собственно говоря, и разбирали в данный момент умелые дядины руки. Адриано исполнил несколько модных песенок и спародировал выступление известного в то время артиста Луи Прима, на которого, кстати, был поразительно похож. Ну а потом он услышал музыку, которая принесла ему славу.
11: Из книги Ирины Файт Адриано Челентано «Неисправимый романтик и бунтарь». Его друг, работавший у американцев, принес пластинку Билла Хейли с песней «Rock Around the Clock». Рассказала о том, что в кинотеатре разбили окна и поломали стулья, когда там в музыкальном автомате включили это, и все стали танцевать. «Ты слышал рок?» «Вроде бы да», – невнятно ответил Адриано. «Послушай-ка вот это». Он сидел молча. Заставил проиграть песню еще 3 раза и только потом, немного ошалевший, сказал: «Теперь я понимаю, почему они там все разбили. Это бомба». Он выпросил пластинку у друга и, ремонтируя часы, прослушивал ее 1000 раз, пытаясь повторить слова. С этого момента он заболел рок-н-роллом.

Так Адриано и стал одним из первых в Италии исполнителей рок-н-ролла. Начинал с небольших миланских клубов, где выступал за пинту пива и бутерброд. Постепенно концертные площадки становились все больше и больше. Появилось множество поклонниц. Его называли «Молледжато» – «Человек на пружинах». Ну а в звезду национального масштаба его превратило выступление на музыкальном фестивале в Сан-Рему с песней «24 mila baci» – «24 тысячи поцелуев». В это время он начал сниматься в кино. Его дебютом стал фильм режиссера Лючио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат», где он сыграл самого себя, молодого музыканта Адриано Челентано.

0: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Я начал в конце 50-х с музыкальных фильмов, выросших из моих успешных песен. Но это не было настоящее кино. А Феллини – совсем другое дело. Он как-то увидел газету, в которой я стоял на коленях с микрофоном в руке, с диким выражением лица, и послал за мной. Так я снялся в «Сладкой жизни». В фильме есть сцена с рок-певцом во время праздника в термах Каракал. Входит Анита Экберг и берет этого певца под руку. И я пою под руку с ней. Потом, правда, из фильма я исчезаю.
1: Великий режиссер попал в точку. Эта роль в кино стала по существу началом кинокарьеры Челентано. Ну а первая большая роль ему досталась в фильме «Серафино» режиссера Пьетро Джерми. Образ простого деревенского парня, которым, собственно, и был по своему происхождению Челентано, подошел к нему как нельзя лучше.
2: Insomma, signor tenente, qua non si può. O sto sempre consegnato, o sempre in prigione. E quando che posso surtir? Mica sorte. Me metto paura. Qua sono tutti matti. M'acciaccano. Non si può. Ma non si può che cosa?
1: Я так больше не могу, жалуется попавший в армию Серафину офицеру. То на губу меня сажают, то дают наряды вне очереди, а в город по увольнительной лучше не ходить. Там все психи какие-то. Вот колеса можно угодить. Отпустите меня в деревню. Ну, пожалуйста.
0: Из интервью режиссера Пьетро Джерми. Его образ сродни персонажам народной комедии. Он простоват и лукав, наивен и мудр одновременно. В своей работе на экране он продолжает развивать характер героя своих песен, а главное – в их народности. Он настолько уверенно работает на съемочной площадке, так старается вникнуть во все стороны кинопроизводства, что, мне кажется, он скоро сам станет режиссером и продюсером.
1: И маэстро оказался прав во всем. Все последующие герои Челентано похожи на Серафину. Вскоре вышел фильм, побивший в Италии все рекорды проката «Блеф», где он сыграл симпатичного мошенника Феликса.
3: Felice sarei io, felice Brianza, detto Felix, italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento.
1: Меня зовут Феличе Брианцо, прозвище Феликс, 1,75 м, глаза карие, взгляд внимательный, рот строгий, особые приметы никаких, говорит герой этого фильма в облике Челентано. Незадолго до премьеры фильма выпуск дневных римских телевизионных новостей Первого национального канала закончился странным сообщением. В центре города на время было приостановлено дорожное движение. Адриано Челентано в белом костюме и черной шляпе танцевал вальс на одной из главных улиц. Сказал, что репетирует одну из сцен фильма «Блеф». Так что он не только актер, музыкант, но и мастер самопиара. Успех Челентано как продюсеру и актеру принесло сотрудничество с Франко Кастеллано и Джузеппе Пипполо. Именно они являются авторами сценариев и режиссерами большинства самых успешных фильмов Челентано, первым из которых был «Укрощение строптивого», где Адриано сыграл нелюдимого фермера с жутким характером Элию.
3: Vede l'acqua cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e...
1: «Видишь ли, вода с твоей шляпы может повредить мою рубашку», говорит Элли очаровательной аристократке Лизе, которая пытается укрыться в его доме от дождя.
3: «Ma non piove più, ha smesso di piovere, neanche una goccia. E allora puoi tornare in albergo. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta».
1: Ну вот, наконец-то, с облегчением говорит Элия Лизе. Дождь прошел, и ты можешь переселиться в гостиницу. Ничего, что до нее 15 километров. Прогулки полезны. В крайнем случае могу одолжить тебе велосипед.
0: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке. В этом заслуга, по-моему, и Кастеллано, и Пипполо, которые пишут хорошие сценарии. Должен признать, что если бы я играл в фильмах с менее подходящими сценариями, несмотря на мой огромный талант, они не имели бы такого успеха. Нельзя также оставить без внимания самое главное достоинство – Орнеллу Мути. В сотрудничестве с ней, очевидно, я засверкал еще более ослепительным светом, чем обычно.
1: Челентано знаменит еще и тем, что постоянно называет себя великим и гениальным. Всерьез или в шутку – непонятно. Впрочем, даже у гениев бывают неприятности. С середины 80-х в кино удача ему начала изменять. Фильмы один за другим терпели финансовую неудачу. И Челентано решил благоразумно покинуть мир кино. Давал концерты, выпускал диски, вел телепрограммы, удивлял общественность, тревожность нежеланием ездить на гастроли. Он боится летать на самолетах и ездить на поездах. И занимался саморекламой по любому поводу. В начале 2023-го отпраздновал 85-летие. Причем юбилей отмечала вся Италия. Что неудивительно, поскольку его по-прежнему здесь очень любят. Впрочем, как и у нас.
4: Правила въезда, ответственность работодателей, поддержка фермеров и доступные продукты, миграционная политика и продовольственная безопасность – две темы, которые напрямую связаны с повседневной жизнью страны. Свое видение в нашем эфире представят новые люди и «Единая Россия». Не пропустите предвыборные дебаты 27 августа в 14 часов. История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
6: Нормальным ребенком. А ведь в кондоме я чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь есть люди, которые меня любят.
4: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок.
11: А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
9: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
9: Все это масло таволги.
10: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать-природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
11: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
10: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
11: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
4: Радио России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Богомолы в программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
12: Все богомолы – это хищники. Их всего 2 с лишним тысячи видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с таракканами.
4: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Писаревка в Сумской области перешла под контроль вооруженных сил России. И глава центра избиркома призвала россиян перепроверять информацию о выборах. Далее подробнее. Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алехановым поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для высокоскоростной магистрали. Алеханов рассказал, что все идет активно, и сейчас работа ведется над самыми ответственными деталями, двигателями и комплектующими.
2: Фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей, в том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали, ну и целый ряд.
3: Как там, кстати, работали?
2: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями, это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию, и в 2028 приступить уже к серийной поставке.
3: То есть это по плану идет работа?
2: Да, здесь все по плану, в части промышленности.
1: Ранее сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии на переходный период Ахмедом Ашраам, в ходе которого было отмечено важное значение подписанного меморандума по реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта в Тартусе, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее МИД Сирии подчеркивал, что документ стал результатом полутора лет переговоров Москвы и Дамаска и определяет новый формат российского присутствия на сирийском побережье. Согласно документу, российские военные объекты Хмеймим и Тартусе планируется преобразовать совместные центры подготовки и обучения, объекты гражданского назначения, в том числе аэропорт Хмеймим и 4-й торговый причал порта Тартус, должны перейти под управление сирийского государства. Писаревка в Сумской области перешла под контроль вооруженных сил России, сообщает Министерство обороны. Селом овладели подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север». Как заявили ведомстве, в данном населенном пункте располагались расчеты ПВО, артиллерии, пункты управления БПЛА украинской армии. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы. Также в течение суток, по данным ведомства, российские военные группировки «Восток» взяли под контроль поселок Ниженка в Запорожской области, что позволило расширить плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении. Российские группировки «Центр», «Запад» и «Юг» за сутки продолжили продвижение в глубину украинской обороны. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1400 военнослужащих. Помимо этого, военное ведомство сообщило, что оперативно-тактическая авиация с ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры Украины, используемой ВСУ. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс», 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Динамика на фронте четко показывает, что Украина проигрывает в конфликте, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим разрушается изнутри и теряет свою устойчивость.
4: То, что Украина проигрывает конфликт, это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует. Это первое. То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
1: Злоумышленники стали распространять в якобы патриотических телеграм-каналах и на сайтах ложную информацию о выборах, сообщила сегодня председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК. Глава Центра избиркома призвала россиян перепроверять информацию о выборах, прежде чем ей поверить и ее распространить. В единый день голосования в этом году запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего в ЕДГ 2026 пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы 9-го созыва важнейшим внутриполитическим событием страны. Молодое бабье лето придет в московский регион в конце этой недели. Днем столбики термометров смогут подняться до плюс 17-20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, уже завтра погода начнет улучшаться.
5: В ближайшие 24 часа жители Центральной России будут ощущать на себе холодное сырое дыхание метеорологической осени, ну то есть среднесуточная температура воздуха ниже плюс 15 градусов. Это, кстати говоря, произошло вчера впервые за весь летний сезон. Ну а в конце недели пожалует скандинавский антициклон, который подарит нам молодое бабье лето. Уже в четверг ненастье пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, ну и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, ну а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
6: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова, сообщает чемпионат. По данным источника, теперь железнодорожники должны договориться о переходе с самим футболистом, который пока не принял решение о своем будущем. Французский защитник «Дубай Юнайтед» Микаэль Наде в ближайшее время пополнит состав «Родины» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Игрок прибыл в столицу на выходных, а сегодня провел первую полноценную тренировку с командой. Сегодня в Омске стартовал предсезонный хоккейный турнир Кубок Блинова. В первом матче игрового дня «Локомотив» одержал победу над «Нефтехимиком» 4-2. На мемориале имени Ивана Рамазана «Лада» обыграла «Амур» 3-1. Нападающий Тампы Никита Кучеров стал лауреатом приза «Харламов Трофи». В результате голосования экспертного жюри, в который вошли члены «Зала славы», руководители КХЛ, журналисты и легенды спорта, Кучеров набрал 90 баллов. В тройку лучших также попали форвард «Локомотива» Александр Радулов и нападающий Вашингтона Александр Овечкин. Чемпионы Европы, трехкратные чемпионы России, фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир категории «Челленджер», который пройдет в американском Норвуде 11 и 12 сентября. Летом 26 года Байкова и Козловский получили статус нейтральных атлетов. До турнира в США они планируют выступить на «Челленджере» в Токио. Мира Андреева и Андрей Рублев пробились в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. В четвертьфинале они обыграли российско-норвежский дуэт Диану Шнайдер и Каспер Руда со счетом 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал US Open россияне поспорят с представителями Чехии Каролиной Муховой и Якобом Меньшиком. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 21. В Челябинске небольшой дождь, плюс 19. В Рязани пасмурно, плюс 18. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 32. В Майкопе небольшой дождь, плюс 29. В Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 25. В Донецке пасмурно, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений.

0: Грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
1: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
7: Из Иваново, столицы текстильного края.
8: Из самого сердца Алтайских гор.
5: Большая страна. Разное время.
9: Ну что, программа «Разное время» снова в эфире. И, как всегда, мы сегодня, Мария Тарабаева и Игорь Шатров, расскажем о самых важных событиях, которые случились в нашей стране за последние часы, и будем общаться с регионами различными, с нашими корреспондентами и такой представлять широкую палитру событий этого дня.
10: Да, дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Также мы представлены в мессенджере Макс, во ВКонтакте. Пожалуйста, выбирайте платформу по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, собрали для вас самые резонансные новости. И, конечно же, мы начинаем с Тамбова. Массированная атака беспилотников. Об этом написал губернатор региона Евгений Первышов в своем канале. И узнаем все подробности у нашего корреспондента. Ирина Соцкая у нас на связи. Ирина, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Ирина.
11: Здравствуйте, Мария и Игорь, конечно, радиослушатели. Действительно, сегодня в ночь Котовск подвергся массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил глава нашего региона Евгений Первышов. По его словам, посредством ПВО и силами мобильных огневых групп «БАРС» Тамбов, это наши добровольцы, уничтожено 16 беспилотников. К сожалению, 3 из них уничтожить не удалось. Они упали, и в результате атаки произошел большой пожар в логистическом центре. Площадь возгорания составила более 100 тысяч квадратных метров. К счастью, в этот раз после сигнала тревоги всех сотрудников оперативно эвакуировали, сработали, как говорится, на опережение, но тем не менее есть пострадавшие. Изначально была информация об одном пострадавшем, это 19-летний парень, он получил сотрясение мозга в результате воздействия взрывной волны. Но позже стало известно еще об одной пострадавшей, это 49-летняя женщина, она поступила с переломом. Вот, кроме того, после падения беспилотника загорелся жилой дом в одном из садовых товариществ. Надо сказать, что это уже не первая атака на логистический центр в Котовске. В ночь на 18 июля тоже в результате удара БПЛА. Тогда уже были погибшие 7 сотрудников склада и еще 25 пострадавших было. Некоторые из них были госпитализированы. Надо сказать, что жители Котовска сейчас просят воздержаться от активного перемещения по городу из-за смога. И даже сейчас из верхних этажей, с верхних этажей самого Тамбова областного центра виден по-прежнему дым. Сейчас вот этот сильный пожар распространяет смог на весь город. И вот чтобы люди не отравились угарным газом и продуктами горения, их просят в ближайшие дни держать окна закрытыми и постараться минимизировать нахождение на улице.
10: Ирина, скажите, пожалуйста, а ведется мониторинг качества воздуха и с какой, скажем так, периодичностью вот какие-то результаты все-таки озвучиваются?
11: Ну, сейчас на месте работают все оперативные органы. Надо сказать, что прокуратура взяла на контроль следственный. Сейчас информация не распространяется. Я так понимаю, что еще продолжается тушение, поэтому все последствия разбирать уже когда окончательно ликвидируют пожары и, соответственно, задымление.
9: Вот мы еще знакомились с

0: тем, о чем написал губернатор в своих социальных сетях, и в частности, вот, ну, почувствовалось какое-то личное участие в этом вопросе, когда он назвал число пострадавших, число сбитых беспилотников, он при этом сказал, да, учимся, и, в общем, будет все лучше и лучше. Смысл в том, что он активно, насколько понимаем, участвует в работе и взаимодействии с отрядом «Барс» Тамбов. Да. И, ну, как бы, это всерьез уже работа фактически граждан, гражданского населения региона по защите своего региона от врага. Правда? Об этом речь идет постоянно?
1: Именно так, и как раз об этом ведется речь. На ежедневной основе любой из планерок губернатор призывает мужчин вставать на защиту своей малой родины. И тут еще нужно понимать, что наш логистический центр в прошлом году, в 25-м, компания создала вот не только рабочие места с достойной оплатой, но и активно участвует в развитии там области. Наши локальные бренды продвигают. Мы реализуем масштабные проекты по поддержке демографии. И, конечно, у каждого человек, у каждого жителя, у многих, кто работает, это тысячи человек, не только из Котовска, не только из Тамбова, но и из других округов Тамбовской области, для которых это, так скажем, для кого-то это было основное место трудоустройства, а для кого-то временная подработка. В ночные смены студенты выходили. И, конечно, вот сейчас губернатор провел оперативное совещание и по поддержке людей, которые потеряли работу, чтобы обеспечить их новыми рабочими местами. Сейчас будет готовиться список вакансий с учетом занимаемых должностей, ну и при участии, конечно, компании РВБ, чтобы для каждого сотрудника какую-то возможность предоставить, может быть, переобучение или повышение квалификации. И призывают, естественно, обращать внимание на возможные провокации мошенников.
0: Спасибо, спасибо большое, Ирина. Будьте всегда вот собранными, что ли, да, сейчас это дело всех и каждого. Защита своей родины из Тамбова показывает в этом плане хороший пример. Ирина Соцкая, наш корреспондент в Тамбове, была с нами на связи, рассказала о последней атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске под Тамбовом.
2: Большая страна, разное время.
3: Мы переносимся в Хабаровск, и в Хабаровский край власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной паводковой ситуации в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском крае, но и ситуация в самом Хабаровске немногим лучше. Дождевым паводком разрушила несущие конструкции моста на Восточном шоссе. Все подробности у нашего корреспондента Елена Баркова у нас на связи. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, после продолжительного сухого и жаркого периода в Хабаровск пришли дожди, фактически с разной интенсивностью они идут с воскресенья, идет дождь и сейчас, и все это приводит к локальным подтоплениям низинных мест. Вот в том числе дождевым паводком разрушила несущие конструкции моста на Восточном шоссе в Хабаровске. Из-за этого накануне закрыли дорогу для всего транспорта по Восточному шоссе от Промышленной до Выборгской. Временно пришлось изменить и маршруты трех автобусов. Сразу же были сформированы две бригады для работы круглые сутки, дневная и ночная смены. И, как сообщает администрация города, работы и по факту шли ночью, сегодня днем и продолжаются сейчас, как в Хабаровске это уже 23 часа. Надо сказать, что мост начал проседать еще на прошлой неделе. Зайти с ремонтом, перекрывать движение планировали позже, конечно. Но, увы, обильные осадки опасно подвели опоры моста. Это могло привести к серьезной аварии, учитывая, что здесь ходят большие грузы. Район, он некогда промышленная зона. Сейчас на месте работает тяжелая техника, разбивает старые бетонные плиты. Завезен уже новый строительный материал. Ну и планируют, что проезд можно будет открыть 29 августа, а потом уже приступят к укладке асфальта. Кроме того, у нас улицы Выставочная, Флегонтова снова оказались в воде после ливня. Это один из самых низких дорог микрорайона «Строитель». Водителям легковых авто рекомендовано объезжать такие участки во избежание гидроударов и серьезных поломок авто. По данным администрации, вода быстро не уходит как раз из-за перекрытых задвижек. Они сдерживают высокий уровень Амура и не дают реке зайти в город. Но все это приходится откачивать с помощью насосов, которые у нас установлены в коллекторах в районе арены Ерофеева. Она фактически на берегу Амура. И, как сообщили в мэрии, устранение последствий дождевых паводков тоже идет круглосуточно. В Хабаровске усиливают группировку насосов, подготовлено 16 установок, 14 уже в работе. Возведены временные защитные сооружения в районах улиц Севилюйская, Прибрежная, Богачева. При достижении уровня 530 сантиметров перекроют ливневки на улице Алданская, чтобы река не зашла по трубам в город. Сегодня губернатор Дмитрий Демешин проверил оборудование на улице Богачева, посетил городскую дамбу, где для защиты Прибрежного микрорайона, он большой уже такой, расстроилось, там очень много домов, будут устанавливать понтон-ботопорт, и по поручению главы региона поручено не дожидаться высоких уровней, а провести учения в Затоне для подготовки защитного сооружения, так как на практике его пока еще не использовали. Сегодня в Хабаровске 507 сантиметров. По прогнозу гидрологов, до конца недели небольшой рост, но, возможно, до 520, но к 10 сентября 5,5 метров. То есть, ну, есть шанс, что Амур Хабаровска не дойдет до отметки 6 метров. Это опасное явление, и вот его изначально и прогнозировали. Сегодня же из-за подъема Амура режим ЧСД введен в Комсомольске на Амуре. Там также установлено 30 насосов, в работе уже 7. При помощи водолазов-спасателей были закрыты задвижки на самом мощном гидроузле города Юности, чтобы не допустить потопления двух крупных микрорайонов, это Парковая и Победа. Перекачивать воду из ручья и ливневые стоки будет самая мощная в городе насосная группа. Руководил работами начальник строительного комплекса энергетической строительной компании Антон Королев. Вот давайте послушаем, что он говорит, его прогноз.
3: Давайте послушаем.
5: Мы запустили самую большую КНС из всего состава гидротехнических сооружений. Она перерабатывает в сумме полной группировки насосов более 50 тысяч кубов в час. На сегодня принято решение штабом КЧС ввиду данного уровня Амура установить группировку из 6 насосов. При полной группировке насосов установленных дамба готова принять воду до 10 метров высоты Амура.
4: Я напомню, что в 2013 году максимальный уровень Амура в городе Юности составил 9 метров, так что сейчас все сделано с запасом. Пока прогноз гидрологов по городу Юности 7 метров, сегодня пока 5,44. Потопленных домов, участков коммунальной инфраструктуры и дорог не зафиксировано. Вместе с тем, всего в Хабаровском крае в зоне влияния паводка находится 27 населенных пунктов в Хабаровске, район Осенне-Лазо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Вяземском, ну и в Комсомольске потоплено порядка 500 земельных участков и 21 участок автомобильных дорог. Так вот Хабаровский край в этом году переживает паводок.
3: Спасибо большое. Будем следить за ситуацией. У нас на связи была наш корреспондент в Хабаровске Елена Баркова. Переходим к следующей теме.
2: Большая страна, разное время.
0: Переносимся в Тюмень, которая принимает первый федеральный форум «Патриоты России». На исходе лета в Тюмень приехал путешествующий по Большому Уралу патриотический форум. И именно здесь, в городе Трудовой Доблести, он получил статус федерального и новое имя «Патриоты России». Заявки на участие в нем отправили более 1700 человек со всей страны и Республики Беларусь. А гостями стали 500 представителей 48 регионов, среди которых волонтеры, гражданские активисты, эксперты и так далее. Мы подробности узнаем у Валерии Рудневой. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Форум, можно считать, состоявшимся. Вчера прошло огромное количество событий на площадках форума, в том числе отдельный маленький подфорум для детей. Он детский форум для детей-патриотов, так сказать. Он еще носит название «Патриоты Урал». Он еще региональный такой. А вот общий форум «Патриоты Урала», «Патриоты России» вчера завершился в торжественной обстановке. Вручили премии форума тем, кто прислал свои заявки на поощрение своих проектов. Таких проектов было более 250. Вручили премии немного, 18. И вручали их за самые разные проекты. И за проекты по ресоциализации участников СВО, за помощь семьям, в том числе семьям тех, у кого погибли родные или пропали без вести. Ну и по разным прочим номинациям. В частности, вот наши соседи, так сказать, ямальцы, увезли премию за проект «Еда спецназ». Там женщины готовят еду домашнюю, регидратированную, и отправляют ее, самое популярное блюдо, картофельное пюре с мясом. там вот буквально просто добавь воды, что называется. Таких порций женщины, которые участвуют в этом проекте, приготовили уже более 18 тысяч. Вот их проект получил поощрение. Три тюменских проекта получили поощрение. Один из них, ну вот, на мой взгляд, такой довольно любопытный. Блогер Жанара Саткеева, она ведет блог для воспитателей детских садов. Она их учит, как проводить патриотическое воспитание среди детсадовских детей. Вот. И они научились рисовать на ткани, когда понадобилось отправить на фронт письма от детей, которые писать еще не умеют. Они рисовали. И они решили нарисовать на ткани какие-то пожелания бойцам. А чтобы найти применение этим лоскутам, они из этих лоскутов ткани стали делать одеяло и отправлять их на фронт.
3: То есть это такой проект, скажем так, с частичкой души и с поддержкой самых маленьких, что называется, граждан России.
6: Да, то есть это совсем маленькие садишные дети рисуют, ну, то есть сейчас уже география самого проекта расширилась намного, потому что сначала в нем участвовало всего 6 городов, небольшое количество участников было, и география самого проекта была незначительная. В процессе они разобрались, на какой ткани лучше рисовать, какими маркерами, как закреплять. В общем, всю технологию процесса отработали, а потом через портал Добро.РФ стали подключаться разные прочие города, и они в процессе создали, и волонтеры, которые отправляли эти одеяла на фронт, стали передавать им обратную связь, что, мол, еще надо, недостаточно, надо еще. Вот, и в итоге на сегодняшний день таких одеял уже отправлено более 3000, и проект этот не останавливается. Я с Жанарой Саткеевой пообщалась, спросила, а что, собственно говоря, дети рисуют? Вот да, есть предложение послушать, что она рассказала.
7: Ну, в основном рисуют дом, деревья, матрешку, там что-то приближенное. Я проводила мастер-класс у учеников 6 класса. На одной параллели девочка нарисовала цветок как символ защиты от болезни. А на втором мальчик, он нарисовал цветок жизни. То есть, видите, два цветка и два разных оберега. Солдаты всегда стараются присылать видео с этими одеялами, благодарят детей. У детей гордость, радость, и они говорят, что надо еще такие одеяла рисовать.
3: Благодарим нашего корреспондента из Тюмени. Валерия Руднева была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Тюмени прошел первый федеральный форум «Патриоты России». После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
2: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
8: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
8: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
8: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
9: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Большая страна. Разное время.
3: Разное время продолжает свою работу. Напоминаю, сегодня для вас в студии работают Мария Тарабаева и Игорь Шатров. Движемся дальше, и мы переносимся с вами в Ростовскую область, в Азове. При получении почти 3 миллиона рублей задержан курьер мошенников. Вот такая новость. Все подробности у нашего корреспондента Андрей Константинов уже у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
10: Мария, Игорь, здравствуйте. Да, но эта история, можно сказать, со счастливым концом, потому что оперативники задержали в Азове курьера мошенников, которые украли фактически у вдовы участника специальной военной операции более 16 миллионов рублей. Все как всегда по классической схеме. происходит. И самое в этом неприятное, что человек понимает, что его обманули, что с ним совершают мошеннические действия уже спустя время. Да, потому что 40-летняя жительница уже обратилась, что она стала там жертвой, но она лишилась фактически всех выплат погибшего в зоне проведения своего операции супруга, плюс набрала в долг массу денег под разными предлогами. А начиналось все с обычного звонка лжесотрудника военкомата, который сообщил о полагающихся дополнительных выплатах. Вот представляете, под этим предлогом, значит, попросили упомянуть СНИЛС, продиктовать СНИЛС, убедил аферист это сделать, и практически сразу после этого поступило сообщение в мессенджере о сообщении взлома аккаунта на портале госуслуг. Вот техника, да, как они умеют это делать, как они проникают, это другой вопрос. Это, может быть, специалист вам потом чуть позже подскажет, как это происходит. Но фактически дальше они подключили мнимых специалистов Центробанка, силовых структур. То есть женщину фактически запугали всевозможными последующими обвинениями, финансирование терроризма, там фактически накрутили все и все. Да, заставили обналичить сбережения, передать курьерам 12 миллионов, потом еще 4 миллиона, да, потом еще потребовали дополнительно, только вдуматься в это, да, мало того, что они уже вытянули огромную сумму, так они еще убедили, что, значит, каким-то образом, значит, получается, что есть фирма фиктивная с крупным долгом, которая якобы оформлена на нее. И вынудили занять у знакомых еще 4 миллиона рублей и тоже отдать курьеру. И вот только в какой-то момент уже прохождения вот этих всех этапов заявительница находилась в отделе полиции. И в этот момент звонки продолжались, они возобновились даже, скажем так. Аферисты потребовали передать еще 3 миллиона для ликвидации несуществующего долга. Представляете, какая глубокая комбинированная схема фактически произошла. Ну, и тут, слава богу, подключились уже наши специалисты оперативных служб, передали вот так называемую куклу из фальшивых денег. Ну, и благодаря этому и задержали этого товарища, который нам совсем не товарищ, и он оказался 24-летний житель Московской области, 24 года, и человек осознанно действует. Понимаете, он признался, что на работу пришел через мессенджеры, забирал наличные у граждан и переводил их кураторам. Вот через вот такие вот все схемы. Его-то заработок небольшой, составил всего 200 тысяч рублей.
3: Ну, то есть он осознавал и абсолютно точно понимал, что он делает, что он работает на мошенников, что он обманывает людей, но параллельно с этим, этим занимался.
10: Конечно. Ну, сейчас он заключен под стражу. Дай бог, чтобы полицейские вот продолжили эти все свои разыскные мероприятия, действия, чтобы выйти на, так скажем, цепочку тех, кто управлял всей этой историей, да, чтобы, дай бог, чтобы получилось вернуть какую-то часть денег. Но потому что мало того, что женщина лишилась всех денег, полученных за погибшего своего мужа на СВО, так она еще и в долг набрала. Ну, это же куда годится. И вот таких случаев, понимаете, что пугает. Ну, если сравнивать там с прошлым годом, да, за эти полгода количество вроде бы уменьшилось. Но масштаб все равно такой, что он поражает. Поражает, и как бы мы ни говорили, как бы мы ни рассказывали там в новостных блоках об этом постоянно, но тем не менее люди попадаются. То кого-то цепляют на криптобиржу. Давайте, выходите, сейчас легкий заработок будет. Человек собирает все денежки и отправляет туда на какие-то непонятные счета, никаких доходов не видит, а потом эти деньги просто тихо исчезают. Или бабушку 79-летнюю тоже предложили ей проверить деньги, да, под видом сотрудника МФЦ. Каково? Проверить все деньги на подлинность. Давайте вы нам пришлите убедить старого пожилого человека, как у вас вообще совесть вообще работает. Собрала миллион с чем-то, там 1 100 000, положила в пакетик, упаковала и через почту обычной посылкой отправила. Вот вплоть до такого.
3: Конечно, схемы, да, отличаются какой-то своей изощренностью. Мы уже говорили в эфире о том, что другая пенсионерка отправляла курьером большую крупную сумму денег с банкой варенья или прям в банке варенья и так далее. Ну, в общем-то, это ужасная ситуация, и мы понимаем, что наша задача как представителей СМИ как можно чаще об этом говорить, и мы стараемся это делать. Пожалуйста, говорите со своими особенностями, пожилыми родственниками, со своими родителями, бабушками, дедушками.
10: Объяснять и рассказывать, да, Мария, естественно, потому что, ну, по-другому, в прошлом году, за первые полгода, там почти 7 тысяч было мошенничеств подобных совершено в Ростовской области, а в этом году зафиксировано по июнь включительно, там что-то около 4 тысяч, да, то есть, ну, как бы по количеству меньше. Но хотелось бы, чтобы это было не просто меньше вот там на сколько-то процентов, там на 40%, а чтобы это было меньше в разы. Чтобы это были редчайшие какие-то случаи, да, когда, ну, человек, может быть, совсем перестал связываться с нормальной коммуникацией, не смотрит телевизор, не слушает радио, вообще никого не слушает.
0: Спасибо, Андрей. Да, но, к сожалению, да, и слушают некоторые, смотрят, а тем не менее действуют так же. Андрей Константинов, наш корреспондент в Ростове, рассказал об очередном случае мошенничества в Азове. Но вот мы хотим разобраться в этой ситуации. Спасибо, Андрей. Мы хотим разобраться в этой ситуации еще раз, поговорить о причинах, о том, как, в общем, как противостоять этому, ну, профессионально, а не просто вот как бы мы своими ресурсами противостоим, рассказываем. Но, может, еще что-то надо делать. Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по ЮФО в отставке. С нами на связи Вячеслав Лобарев. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, дорогие коллеги.
0: Вячеслав Александрович, ну вот видите, когда старики попадают, мы знаем, по крайней мере, что сказать. Ну, напомнить надо их молодым членам семьи, чтобы они не забывали своих стариков в таких ситуациях, были рядом с ними и не, ну, в общем, предотвращали такие истории. Но ведь не только старики попадаются. Ну, вот в чем дело. Непонятно. Вот если честно, у меня иногда уже опускаются руки. Я думаю, мы уже языки стерли, да.
3: Но и схемы становятся многоэтапными и сложными.
0: Ну, я не знаю, я не вижу вот той самой сложности, Маша, о которой ты говоришь. Может быть, я как-то так, не знаю. Ну,
3: Вячеслав Александрович, рассудите нас.
0: Рассудите нас, и как вообще вот это обратить? Почему люди ведутся?
11: Значит, смотрите. Бесспорно, формы и способы мошенничества совершенствуются вместе с совершенствованием различных коммуникационных систем. И как мы неоднократно говорили в этой студии, на сегодняшний день мошеннику не обязательно находиться в непосредственной близости от будущей жертвы для того, чтобы завладеть ее денежными средствами или какими-либо товаро-материальными ценностями. Потому что на сегодняшний день обмен, в том числе и деньгами, и правами собственности, происходит в электронной среде, и достаточно подтвердить какую-либо операцию смс-сообщением, какой-то верификацией с вашим личным паролем, и ваши деньги не то чтобы утекли там конкретному человеку в нашей стране, а эти деньги утекают в офшоры, в другие страны и там, где отсутствует юрисдикция Российской Федерации. Поэтому мы очередной раз напоминаем, что мошенники, конечно же, используют те болевые точки, которые есть в обществе. Сейчас наша самая большая такая болевая точка – это войны, которые либо погибли, либо получили инвалидность. Соответственно, родственники занимаются тем, чтобы получить соответствующие государственные компенсации. И вот как раз-таки этим сейчас и пользуются мошенники. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это, конечно же, все то, что связано с финансированием врага. И здесь тоже есть момент, потому что действительно есть граждане, которые, наши граждане нашей страны, которые этим занимаются. И мошенники, понимая, что вольно или невольно какой-то человек может стать соучастником такого финансирования, как раз-таки используют этот момент для того, чтобы людей запугать. И вы совершенно правильно говорите, что, бесспорно, старики и дети – это самые уязвимые категории граждан, но даже люди сознательного, скажем так, среднего возраста, они попадаются на эти уловки, а может быть даже зачастую, во втором случае, быстрее, потому что им есть что терять, а именно свою репутацию, свою работу, свободу, имидж и так далее. И в этом случае наша рекомендация, моя рекомендация как профессионала, как правоохранителя совершенно остается одной. Если на вас адресно выходит кто-либо, кто представляется представителем банка, представителем правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности, прокуратуры и так далее, пожалуйста, оборвите этот разговор сразу. Потому что инициативно такие органы могут выходить в том числе и в письменном режиме. То есть это повестка, это официальное сообщение, в том числе, например, через госуслуги. Если все-таки вы чего-то ожидаете, например, действительно вы ожидаете компенсации, как в данном конкретном случае, о которой рассказал Андрей Константинов, повесьте трубку, найдите в интернете номер телефона военкомата, или еще лучше, ногами сходите туда, не поленитесь, большие деньги, и переговорите с ответственным специалистом, какие вы должны предпринять действия для того, чтобы эти деньги получить. Если на вас инициативно выходят, а тем более просят что-либо продиктовать, как в данном случае, СНИЛС, какую-либо смс-ку из сообщения, какие-либо данные, в том числе паспортные ваши данные и так далее, пожалуйста, дорогие радиослушатели, никому ничего не передавайте. Только когда вы что-либо инициативно ищете. Я уж не начинаю углубляться в то, что могут быть фишинговые сайты, и вы случайно можете попасть на сайт мошенников. Это немножко другая история, хотя в целом это касается, конечно же, и нашего вопроса. Но проявляйте личную инициативу, не пользуйтесь инициативой посторонних людей. Если на вас кто-то выходит адресно и что-то у вас спрашивает, в большинстве случаев это уже есть признак мошенничества. Если вам, тем более, ничего не надо, если вам не положена никакая выплата, компенсация, какой-то приз, выигрыш и так далее, можно через запятую бесконечно перечислять, пожалуйста, кладите трубку сразу, не разговаривайте с мошенниками, не давайте им даже повод для того, чтобы воспользоваться. А в качестве такого короткого маленького примера, да, ровно за 10 минут до эфира, которым сейчас мы с вами находимся, на меня вышли мошенники от имени моего работодателя, от имени генерального директора компании, где я сейчас работаю. Но для меня потребовалось ровно 10 секунд для того, чтобы понять, о чем идет речь. Я заблокировал просто номер этих людей, и дальше продолжил обычный ритм жизни.
3: И это самый очевидный и самый правильный совет, действительно, не разговаривать с мошенниками. Они могут не только звонить, также могут писать в мессенджерах. Мне вот недавно тоже писали, под видом моего приятеля просили перевести денег. Вот такая история. Мы благодарим нашего эксперта. Лобарев Вячеслав Александрович был у нас на связи, эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД РФ по ЮФО в отставке. Дорогие радиослушатели, еще раз напоминаем, пожалуйста, говорите со своими родственниками, пожалуйста, напоминайте им правила. Действительно, лучше прекратить любой сомнительный разговор, чем лишиться средств и попасть на удочку мошенников. И будьте бдительны, потому что любое решение все-таки требует неких взвешенных действий и раздумий, поэтому, пожалуйста, не совершайте ничего в попыхах. Мошенники только этого и ждут. Напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные по традиции зачитаем в нашем эфире. Напоминаю, сегодня в студии для вас работают Мария Тарабаева и Игорь Шатров.
9: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
13: История бывшего воспитанника детского дома. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
14: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
15: Нормальным ребенком. А ведь в кондоминии я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствовал. И у меня теперь есть люди, которые меня любят.
13: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
16: На правах рекламы.
17: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
18: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
17: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
18: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
17: И какие цилиндры перестают работать первыми?
18: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
17: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
18: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
17: Получается, это еще и потеря уверенности?
18: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
17: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
18: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
17: Пожалуй, нет.
18: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
17: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
18: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
17: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
18: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
17: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
18: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
17: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
18: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
17: Три, а не один?
18: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
17: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
18: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
17: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
18: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
17: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
18: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
17: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
18: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
17: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
18: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
17: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
18: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза. чтобы вы были активными, полными сил.
17: Потрясающе! Но почему секрет Император Актив Плюс? Что значит этот плюс?
18: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
17: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203.
18: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
17: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного *2203. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного *2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
19: Радио России. Совместный проект Радио России и Русского географического общества. Моя Великая Россия.
20: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
19: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
21: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
19: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя Великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.
9: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
19: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Минпромторг сообщает об увеличении инвестиций в промышленность. Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн, и создание единой бюджетной платформы повысит прозрачность и контроль за расходованием средств. Далее подробнее. Минпромторг предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки предприятий. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным. Как отметил Алиханов, инвестиции в промышленности увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллиона рублей в 2025 году. Объемы ввода новых мощностей повысились более чем на 80%.
2: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в 1,5 раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности, и чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития, и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
1: Алиханов также сообщил, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Завершена процедура передачи в России 10 пленных бойцов в ответ на возвращение украинских военнопленных, состоявшееся 24 августа. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Еще 10 наших военнослужащих вернулись домой. Самое главное сейчас, чтобы бойцы получили всю необходимую помощь и как можно скорее могли быть рядом с близкими, сказала Лантратова. Она поблагодарила всех, кто участвовал в этой гуманитарной миссии. Взятие под контроль села Неженка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Неженки позволило подразделениям группировки «Восток» взять под контроль участок обороны противника площадью более 7 квадратных километров, включая территорию населенного пункта. В ходе боев за селом штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» установили контроль над важным логистическим узлом ВСУ. Уничтожено до взвода противника 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 13 единиц мототехники, 12 наземных роботизированных комплексов, а также более 50 тяжелых гексокоптеров. Ранее оборонное ведомство информировало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Неженку в Запорожской области, а подразделения войск «Севера» владели селом Писаревка в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и военно-техническое имущество, цеха сборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 141 районе. А операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами южной группировки войск в районе Славяно-Краматорской агломерации уничтожили 2 пункта управления БПЛА и 3 наземных робототехнических комплекса с грузом противника. Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, более 1500 человек зарегистрированы на выборах всех уровней. При этом на кресло депутатов Госдумы 9-го созыва претендует 200 участников и ветеранов спецопераций.
3: На сей момент выдвинуто у нас 200 кандидатов. Это на выборах Государственную Думу Федерального собрания 9-го созыва, 200 кандидатов, которые являются участниками или ветеранами специальной военной операции, 186 от партии и 13 в порядке самовыдвижения. Все 186 кандидатов зарегистрированы, из них в составе федеральных списков 110 человек, по одномандатным избирательным округам 76. Утратили статус выдвинутого кандидата 11, отказаны в регистрации троим. На выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации зарегистрирован один кандидат. Отказов в регистрации нет.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с руководителем федерального казначейства Романом Артюхиным высоко оценил уровень цифровизации ведомства. Он отметил, что создание единой бюджетной платформы повысит прозрачность и контроль за расходованием средств.
4: Казначейством проводится большая работа по цифровизации процессов, в том числе по созданию единой бюджетной платформы, связыванию всех бюджетов в едином контуре, включая и регионы, и муниципалитеты, и социальный фонд. Это приведет к росту прозрачности, оптимизации управленческих процедур, но и, конечно, позволит усилить контроль за использованием средств.
1: Как уточнила пресс-служба правительства, казначейство работает над созданием единой бюджетной платформы, которая свяжет все уровни бюджетной системы, бюджеты регионов, муниципалитетов, а также государственных внебюджетных фондов. Она позволит прослеживать бюджетные расходы на всех уровнях и повысить скорость проведения платежей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова, сообщает чемпионат. По данным источника, теперь железнодорожники должны договориться о переходе с самим футболистом, который пока не принял решение о своем будущем. Французский защитник «Дубай Юнайтед» Микаэль Наде в ближайшее время пополнит состав «Родины» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Игрок прибыл в столицу на выходных, а сегодня провел первую полноценную тренировку с командой. Чертанова обыграла КДВ в матче третьего раунда Кубка России пути регионов 4-2. «Сокол» в серии пенальти был сильнее 95-4. «Волна» держала победу над «Торпедо Мяс» благодаря голу с пенальти 1-0. Сегодня в Омске стартовал предсезонный хоккейный турнир Кубок Блинова. В первом матче игрового дня «Локомотив» одержал победу над «Нефтехимиком» 4-2. На мемориале имени Ивана Рамазана «Лада» обыграла «Амур» 3-1. Нападающий Тампы Никит Кучеров стал лауреатом приза «Харламов Трофи». В результате голосования экспертного жюри, в которое вошли члены «Зала славы», руководители КХЛ, журналисты и легенды спорта, Кучеров набрал 90 баллов. В тройку лучших также попали форвард «Локомотива» Александр Радулов и нападающий Вашингтона Александр Овечкин. Чемпионы Европы, трехкратные чемпионы России, фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир категории «Челленджер», который пройдет в американском Норвуде 11 и 12 сентября. Летом 26 года Байкова и Козловский получили статус нейтральных атлетов. До турнира в США они планируют выступить на «Челленджере» в Токио. Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этап чемпионата китайской «Формулы-4» в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет участие в соревнованиях в составе команды «Азия Рейсинг Тим». Ранее Всемирный совет по автоспорту отменил ряд ограничений для российских пилотов, команд и отдельных участников. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 9. В Архангельске небольшой дождь, плюс 11. В Вологде небольшой дождь, плюс 14. В Петрозаводске облачно с прояснениями, 14 градусов тепла. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 11. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 30. В Махачкале небольшой дождь, плюс 26. В Херсоне небольшой дождь и плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним. Вместе работаем. Вместе растем. Вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио

0: также в нашем телеграм-канале. Поэтому, пожалуйста, выбирайте ресурс по душе и принимайте активное участие в нашем сегодняшнем эфире. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый.
1: Да, ну и приглашаем всех в Кабардино-Балкарию, где в 2026 году проведут ремонт 38 школ. И также отремонтируют 5 колледжей, 6 детских садов и вот 38 школ, как я уже сказал. В 2025 году в регионе отремонтировали 19 школ и ввели в эксплуатацию 9 новых, сообщил в своем канале в Максе глава республики Казбек Коков. И вот я думаю, что подробнее мы уже узнаем от человека, который знает об этом все, у нашего корреспондента в Нальчике Елены Бесланеевой, узнаем подробности происходящих событий. Здравствуйте, Елена.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария и Игорь. Все верно, в два раза увеличилось количество капитально отремонтированных школ в Кабардино-Балкарии в этом учебном году. Как вы говорили ранее, 9 новых школ – это 5500 дополнительных мест. Ремонт существующих образовательных учреждений и строительство новых позволяет переводить детей в одну смену обучения. Если раньше это были две смены, то сейчас в школах республики 268 будут работать как обычно, а 250 школ в одну смену, прошу прощения. О модернизации системы образования говорит глава нашей республики Казбек Коков. Слушаем.
3: Сейчас идет завершение строительства школы в поселке Терскол на 150 мест. Ведется строительство 8 детских садов. В 2025 году было отремонтировано 19 объектов образования. В текущем году это 38 школ, 6 детских садов и 5 колледжей. Мы, несомненно, включимся в эту работу, продолжим работу по созданию в республике современной образовательной среды. Будем активно развивать и обновлять инфраструктуру отрасли, оснащать школы необходимым оборудованием, создавать условия, чтобы наши дети имели гарантированный доступ к получению современного, качественного образования.
0: Елена, продолжайте, пожалуйста.
2: В регионе развиваются возможности дополнительного и профильного образования детей на базе 194 сельских школ нашей республики. Открытые образовательные центры – это точка роста, созданы 6 кванториумов, в школах появились курчатовские классы, физ-классы, медицинские классы, агроклассы. Планируется запустить программу «Математические классы» в начальной школе. Все, что реализуется в сфере образования, все новые объекты, главная их задача – это развитие ребенка, становление личности, отмечает министр просвещения и науки Кабардино-Балкарии Анзор Езаов.
4: Слушай. Продолжается реализация программы капитального ремонта. В прошлом году было отремонтировано 19 объектов образования. Благодаря ремонту формируется современная безопасная образовательная среда. Появились новые пространства для центров детских инициатив, школьных театров, художественных мастерских и кружков. Обновляются ключевые зоны общего пользования, актовый зал, библиотеки, столовые. В текущем году ремонтируется уже 54 объекта с общим объемом финансирования 3,8 миллиарда рублей. Сегодня перед нами стоит задача наполнения обновленных пространств наших образовательных учреждений качественно новым содержанием, где воспитание и обучение работают как единый механизм, обеспечивая преемственность на каждом этапе становления личности.
0: Елена, ну то есть мы понимаем, что дополнительному образованию также уделяется большое внимание, а вот хватает ли для этого специалистов?
2: Вы знаете, проблема кадров, она, мне кажется, существует по всей стране. Но, тем не менее, есть определенные программы, которые помогают нашим учителям и зарабатывать больше. То есть, если говорить о средней заработной плате, которую озвучили совсем недавно, за первый квартал этого года, заработная плата составила 44 206 рублей. Также реализуется программа «Школа молодого учителя», «Школа молодого руководителя». Всячески стараются поддерживать учителей, и кроме этого есть определенные программы, которые реализует глава.

0: по нашей республике. Если победил в конкурсе «Учитель года», ему дается награда в 200 тысяч рублей. То есть учить, обучать и получать при этом, конечно, стоит.
1: То есть учителя не остаются без материального поощрения, и, в общем-то, есть, да, такой дополнительный стимул.
0: Конечно.
1: Да, ну и в целом хорошо, что вот такие программы работают в регионах. Поговорим с экспертом чуть позже, как это реализуется у нас по всей стране. Мы благодарим нашего корреспондента из Нальчика. У нас на связи была Елена Бесланеева. Говорили мы о том, что в следующем году, в текущем году отремонтируют 5 колледжей, 6 детских садов и 38 школ. А теперь поговорим в целом, как уже у нас дела обстоят по стране.
2: С нами Дмитрий Глушко, эксперт направления «Народный фронт аналитика», и мы хотим, вот, как уже сказала Мария, узнать, как в целом, да, все это работает. Ситуацию в Кабардино-Балкарии обсудили. Давайте посмотрим на страну целиком. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Ну вот как, ну, есть ли какие-то, да, регионы лидеры, регионы отстающие? Давайте вначале общую картину, как справляются, есть ли срывы сроков, есть ли уже объекты, которые просто являются примером для других. Давайте об этом вначале.
3: Я, наверное, бы отметил, что, во-первых, сама программа, федеральная программа капитального ремонта школ, она внушает такой, действительно, виден большой ее размах и масштаб, потому что все-таки более 20% школ должны быть отремонтированы к 30-му году. И мы видим даже на примере вот только что обсужденного Кабардино-Балкарии, что по большому счету вопрос не финансирования и достаточности его. Его достаточно, а ключевые, наверное, проблемы и сложности – это вот региональная реализация ее в каждом из регионов. И она, мы видим, успешно там, где непосредственно первое лицо, высшее должностное, губернаторы вовлечены в этот процесс, знают участвуют непосредственно в контроле. Наверное, вот если мы будем говорить как раз о проблемных регионах, то отмечу, что ключевые проблемы, они связаны с несколькими моментами. Во-первых, это качество проектно-сметной документации, которая составляется. Во-вторых, это существует, очевидно, во многих регионах проблема в квалифицированных исполнителях, квалифицированных подрядных организациях, которые способны были бы в установленные сроки выполнить объемы работы. Вот вы сейчас говорили о кадровых проблемах в системе образования, они действительно существуют во всех отраслях. Но и в сфере строительства ведь тоже существует эта проблема, и у подрядных организаций не всегда есть достаточный объем не только оборотных средств, но и соответствующие специалисты, которые способны оперативно выполнять эти задачи.
2: Ну да, и, особенно, наверное, особенно если речь идет не только вот о столицах, мы привыкли, что в столице много строят, а о регионах, о сельских районах, о каких-то дальних, там, не знаю, селах и так далее. Не найдешь строителя, чтобы он поехал там школу в какой-нибудь деревне ремонтировать. Это, конечно, задача очень сложная.
3: Да, и вот логистика как раз на том числе создает там дополнительные трудности. И мы видим, что существует, наверное, два типа основных различий в регионах. Между регионами. Первый – это тип регионов, в которых действительно происходит высокая рождаемость. Это такие регионы, во-первых, Кавказа как раз, это и Дагестан, и Ингушетия, та же Кабардино-Балкария, о которой говорим, где четко выражена высокая потребность не просто в ремонте существующих школ, но и в строительстве новых образовательных учреждений. На Дальнем Востоке, как, например, в Якутии, существует проблема территориальных особенностей, сложной логистики и потребности в ремонте образовательных учреждений. Но также мы видим не только в Москве, но в таких регионах, как и Калининград, Новосибирская область, Свердловская область, даже Московская область, не только в целом по регионам потребность в образовательных учреждениях, но вот, знаете, в определенных локациях, особенно там, где ведется жилищное строительство, застраиваются большие кварталы, и в большинстве своем это как раз и квартиры покупают и строят для себя молодые семьи. Соответственно, в этих регионах, в этих территориях, в агломерациях городских необходимо заранее, за 5-10 лет, планировать строительство образовательных учреждений, как дошкольных, так и школ.
1: Поэтому, Дмитрий, наверное, а скажите, пожалуйста, вот сейчас есть какая-то некая ответственность у тех застройщиков, которые действительно строят большие кварталы жилые, и есть ли какое-то влияние на них со стороны местной власти, которые могут обязать их построить школу или детский
2: сад? Ну да, им как бы вменяют это в обязанность, или они, или они сами принимают решение?
3: Нет, конечно же, им вменяют, и есть такая и методология расчета, и в целом схемы комплексного территориального развития, они определяют необходимость строительства такого рода учреждений, в том числе и учреждений спорта и здравоохранения в таких кварталах. И мы это видим очень хорошо, особенно в Москве и Московской области, еще в ряде регионов. Но тем не менее, конечно же, бывает, вот я это к вопросу опять, региональной реализации, насколько качественно спланирована вот схема комплексного развития территорий и своевременно предусмотрено финансирование и защита этого финансирования для того, чтобы не оказалось, что люди заехали в жилой микрорайон, большой массив, а учреждения находятся на очень большом отдалении. Вот.
2: Да, это, конечно, проблема, но вроде бы, вот мы сами сказали, что сейчас она уже и законодательно как-то решена, потому что нельзя построить там жилой район, не построив там школу. Но все-таки, вот вы в целом как-то описали картину причин, что ли, по которым у регионов получается, ну или способов, да, у регионов получается решать проблему, но это участие там первых лиц, например, и так далее. Ну, а может быть, ну, это же ведь так тоже, знаете, у первых лиц очень много задач, в которых они должны лично участвовать. И вот при всем уважении, не только вопросы школьного развития, там, системы образования и так далее, много-много и других. А вот скажите, есть ли, на ваш взгляд, да, есть ли какие-то инструменты, которые, ну, как бы снимут эту вот проблему только с первого лица и сделают это, ну, задачей, которую не решить, ну, значит, или у тебя большие проблемы наступят, или, ну, я не знаю, ты даже не можешь представить, что этого не будет. То есть, условно, вот сейчас Кабардино-Балкария, например, да, отчиталось, что активно строятся и ремонтируются школы, и вот у нас проблема второй смены решена там в половине школ. Ну, вообще, когда это она будет решена во всех школах? Может быть...
3: когда мы закончим школы и будем правильно планировать как раз строительство своевременно этих школ. Но вы правы, что все-таки ключевой держатель образовательных учреждений – это муниципальное образование, они являются учредителями. Здесь, конечно же, мэры, руководители администрации муниципальных образований, районов – это их ответственность в первую очередь. Ну, а как снимать, наверное, это напряжение? Ну, во-первых, это мы видим очень часто, когда органы надзора, прокуратура в первую очередь, участвует в том, чтобы вовремя и выполнялись контрактные обязательства со стороны подрядных организаций. Но очень хорошо заметна и система родительского контроля. И в том числе те же представители Народного фронта по регионам нашей страны очень активно вовлечены в процессы. Депутатский контроль, который помогает осуществлять качество выполняемых работ. Ведь очень часто начинают подрядчика торопить, определенно подгоняя его под определенные сроки, к 1 сентября, еще к какой-нибудь важной дате. И очень часто мы видим, что этапы этих работ выполняются внешне вроде бы их все хорошо, а по факту возникают вопросы качества выполненных работ. Вот я вижу, что Минпросвещение в этом году как раз и внесло свою инициативу о том, чтобы снять ограничения на сроки федерального финансирования. Ранее это был двухлетний финансовый цикл, и он показывает, что он не всегда достаточный для того, чтобы выполнить все работы качественно. Потому что, когда начинаются ремонтные работы, то появляются скрытые дефекты, скрытые проблемы, которые ранее не были учтены при проектировании. Соответственно, их нужно вносить корректировку в изменения проектной документации, и опять это начинает сдвигать сроки. Поэтому говоря вот о каких еще инструментах, чтобы не только губернатор был в это вовлечен, то я считаю, что как раз вот родительское сообщество сегодня работает очень хорошо. И вот в этом году очень хорошо был заметен конфликт в Волгоградской области на школе номер 13, где именно конфликт со стороны родителей к претензии, жалобы в адрес подрядчика привели к тому, чтобы привлечь внимание к качеству выполняемых работ.
2: Да, ну да, на самом деле, конечно, правоохранительные органы в том числе, это правильно вы сказали, к сожалению, пока еще так получается, хотя это должно быть, мне кажется, в голове у каждого исполнителя, вот кто конкретную задачу решает, он должен понимать,
1: если бы, что называется.
2: Да, понимание, совесть у него должна быть, тогда будет все нормально.
1: Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта Дмитрия Глушко, эксперт направления «Народный фронт аналитика», был у нас на связи, говорили мы о том, как регионы справляются с капитальным ремонтом школ и со строительством новых. Сейчас мы перейдем к срочным новостям. Украинский дрон атаковал автобус в ЛНР. Погибли 9 человек.
2: 9 человек, да, погибли при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов, и в салоне находились 15 пассажиров. В момент атаки автобус ехал по дороге Золотое — Первомайск.
1: В ВСУ атаковали автобус, 8 человек скончалось на месте. Позже одна пассажирка, 20-летняя девушка, умерла уже в реанимации. 6 человек ранены, 2 в больнице. Еще 4 оказали помощь амбулаторно. Это вот пока все новости на текущие минуты. Будем следить за этой ситуацией. Возможно, чуть позже попробуем связаться с нашим корреспондентом из Луганска.
2: Ну, а глава региона подчеркнул, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по гражданскому объекту. Он отметил, что виновные за это военное преступление понесут наказание. Сейчас следователи фиксируют последствия атаки. Ну, вот это, конечно, страшная новость, которая подтверждает, что не случайные жертвы среди мирного населения в результате конфликта российско-украинского. Со стороны Украины ведется целенаправленная охота фактически за мирными жителями. А в первую очередь они это делают в тех регионах, которые вот так вот изъявили желание выйти из состава, да, и вернуться в родные берега, но не церемонятся и бьют по регионам, которые всегда были в составе Российской Федерации.
1: Надо сказать, что вчера мы связывались с корреспондентами из Донецка, Луганска, Запорожья, Херсона, и все корреспонденты подтверждают, что во всех областях ведется, что называется, террористическая атака действительно на мирное население, и, к сожалению, они учащаются. После небольшой паузы вернемся в студию.
4: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
5: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
4: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
4: Большая страна. Разное время.
1: Разное время продолжает свою работу. Напоминаю, сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Игорь Шатров. И мы отправляемся в Псков.
2: Да, в Псков, где пройдет фестиваль «Территория детства». 5 сентября он, фестиваль дополнительного образования, откроется. Называется он, как мы уже сказали, «Территория детства». Основные мероприятия пройдут в Финском парке и в парке строителей. И по словам мэра Бориса Ёлкина, который приводит местные СМИ, фестиваль объединит культуру, спорт и образование, а цель — показать детям и родителям, сколько интересных возможностей есть в городе. Организации дополнительного образования получат шанс заявить о себе, рассказать, чем занимаются, и презентовать свои программы.
1: Все подробности у нашего корреспондента из Пскова. У нас на связи Светлана Васильева. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светлана.
7: Здравствуйте, коллеги. Рада приветствовать всех слушателей Радио России и, конечно, всем доброго вечера. И прежде всего, сегодня предлагаю обсудить, как формируется у ребенка тот или иной интерес. Ну вот в вашем случае, Игорь и Мария, было что и как возникло? Секции, кружки, Мистер Плетение.
2: Все, все правда. Да,
1: были, ой, на самом деле все было.
2: Были секции, кружки, фотографии занимался, и чем только не занимался. И, кстати, это потом, в общем-то, в жизни пригодилось и до сих пор происходит.
7: А родители ваши как относились к вашим все новым и новым
1: увлечениям? Приветствовали.
2: Да, я помню, вообще начинался, я вдруг вспомнил, с чего начиналось. Первый кружок, который был, удивитесь, наверное, выжигание. Помните, был период, когда занимались дети выжиганием? И вот мы что-то выжигали, я ходил в Дом пионеров на это выжигание, а потом уже более серьезное.
1: Мне кажется, в нашем с Игорем случае это драм-кружок, кружок по фото, а еще мне петь охота.
2: Да-да-да, было такое.
7: Будучи ребенком, я, например, провела все детство в музыкальной школе, где преподавал мой отец. Ну, а потому увлечение музыкой, можно сказать, ко мне прилипло. Позже, конечно, были, как вы говорите, другие варианты, легкая атлетика, цирковое искусство, но в результате осталась только музыка. Так вот, на ваш взгляд, обстоятельства сильно влияют на выбор ребенка или же, ну, как получится?
1: Ну, тут, мне кажется, все дело в том, какие отношения с родителями, как родители реагируют на то или иное увлечение. Мне кажется, тут дело только в этом.
2: Ну, вообще, раньше, вот мы ведь сравниваем, наверное, вот нас, да, с современными детьми, все-таки раньше даже вообще не задумывались о том, честно, вот хочется немножко покритиковать наше детство, хотя, как, ну, оно было прекрасным, но, честно говоря, у нас лишний раз-то не спрашивали. Вот. А сейчас, мне кажется, такая политика, что надо спрашивать. Я вот до сих пор не могу для себя определиться, а как все-таки надо правильно. Не спрашивать или спрашивать у ребенка, чего ему нравится.
7: По поводу спрашивать о том, чего хотят современные дети, я попыталась выяснить накануне. Предлагаю послушать, что они мне рассказали.
8: А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
9: Балериной.
8: А при этом балетом не планируешь заняться?
9: Буду заниматься, когда в школу пойду.
8: Это когда?
9: Через месяц.
8: Чем занимаетесь вы?
10: Каратэ.
8: Давно?
10: Уже год.
8: А чем ты еще параллельно хотел бы заниматься?
10: Наверное, нет.
8: Почему? Времени не хватает, желания, сил?
10: Желания.
8: А ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
10: Наверное, полицейским.
8: А вы чем-то занимаетесь, кроме школы?
9: Фигурным катанием, воздушной гимнастикой и гимнастикой.
8: И как вы все успеваете?
9: Хорошо.
8: А родители что говорят на этот счет?
9: Ничего. Мама сама записала меня на гимнастику в 4 года.
8: А ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
9: Ветеринаром, наверное.
8: Ветеринаром? Неожиданно. Но для этого нужны дополнительные знания. Где ты их планируешь получать?
9: Еще я хожу на английский. А я, наверное, по репетиторам еще буду ходить.
8: Будет такой фестиваль в Финском парке 5 сентября, где будут представлены всякие активности, возможности, танцы, музыка, спорт, художественное творчество. А вы планируете пойти? Вам это интересно?
10: Да. Да.
8: Друзей возьмете?
10: Да. Да, конечно. Как же без них?
8: Что вам будет там интересно в первую очередь, как думаете?
10: Ну, что-нибудь, что связано с патриотством.
1: Ну, дети все заняты, все при деле, мы так понимаем.
7: Но если говорить о занятости наших детей, скажу уже не по секрету, что в Псковской области в системе дополнительного образования заняты около 80% детей.
2: Это здорово.
7: Это достаточно хороший.
2: Это здорово, потому что был длительное время период, когда вот дети были представлены сами себе. И вдруг вернулось лучшее из нашего прошлого. Вот как вы говорите, дополнительное образование, раньше это называли там кружками и секциями, да? Ну, конечно. И раз это так сейчас, то, мне кажется, у детей хорошее будущее.
7: Ну вот я, честно говоря, каждый год бываю на этом празднике. С первого раза он будет проходить в четвертый раз в этом году. И я каждый раз, не знаю, просыпаюсь в этом моменте ребенком, испытываю восторг и хочу попробовать все и сразу. Потом, конечно, через пару дней я остываю, попробую там какое-нибудь бисероплетение или что-нибудь еще, понимаю, что у меня ничего не получается толком, ну и так до следующего года. Кстати, по поводу места проведения фестиваля, я отмечу, что он не просто в парке будет проходить, а на живописном берегу реки Псковы. Поверьте, там очень атмосферно, очень красиво. Это будет несколько локаций, как обычно, очень красочно, ярко. Когда у ребенка есть возможность подойти к артисту, который только что выступал, или к спортсмену, поговорить. Мне кажется, это очень хороший инструмент для приобщения к чему бы то ни было.
1: Конечно.
2: Прекрасно.
1: Это, да. Такое непосредственное погружение и возможность задать все те вопросы, которых у детей немало, скажем так.
7: Ну вот дети бывают разного возраста, и на этом фестивале найти свой интерес могут не только вот там дошколята, младшие школьники, но и старшеклассники. С одним таким увлеченным и очень разносторонним молодым человеком я познакомилась накануне. Зовут его Тимур, ему не знаю, всего 17 лет или уже 17 лет, и он очень серьезно относится к тому, что многие называют просто увлечением.
11: Я увлекаюсь единоборствами, точными науками. Любимые – это математика и информатика. Интересует оружие, его эволюция, строение, принцип работы. Секция борьбы «Ирбис», самбо и дзюдо и кружок «Меткий стрелок». Это занятия вне школьной программы. В единоборствах меня учат дисциплине, стрессоустойчивости и не сдаваться при неудачах. На стрельбе развиваю способность быть сосредоточенным в любых ситуациях.
2: Да.
1: Ну, тоже немало увлечений и немало занятий.
2: А еще я другое заметил. Современные дети умеют себя презентовать. Я обратил внимание, когда вот президент встречается с кем-нибудь, и они вот так все сразу. Я делаю то-то, то-то, я это-то. Я не просто хожу там куда-то на кружок, на какой-то. Я добиваюсь того-то и того-то. Это вот современные такие навыки, которым их учат, видимо, сама презентация. И вот они в этом плане, конечно, очень интересны.
7: Но вот хорошо, когда не заканчивается дело на презентации, а вот эти увлечения отдельные, может быть, перерастает в профессию и становится делом жизни, а не каким-то сквозняком.
2: Это да, это так и есть, так и должно быть. Но хотя не всегда. Но все-таки, наверное, вот эта спортивная, музыкальная и всякие такие прочие творческая подготовка, она нужна в детстве всем детям, независимо от того, будет ли он ветеринаром. Вот там же девочка, которая гимнастикой занимается.
7: Я баббалист, да. Балет-гимнастика.
2: Да-да, а даже ветеринаром собирается быть, а не гимнастом. А вот не в цирк пойдет работать. Поэтому, я думаю, это всем надо, конечно.
7: Ну вот в Пскове, в парк, на фестиваль в этом году, как и в предыдущие, выходит даже планетарий. Спросите, зачем, да? Необычно.
2: Просим,
7: тем не
2: да.
7: менее, предлагаю узнать у его директора Владимира Колпакова. Он расскажет об опыте уличной презентации, то, о чем мы только что говорили, и о том, чем порадует планетарий гостей на этот раз.
12: На городском мероприятии увидели вашу палатку с планетарием и вот решили привести ребенка, показать ему такую небесную космическую красоту, чтобы приобщить немножко к теме космоса, к теме астрономии и показать ему, что это интересно, здорово и очень познавательно. А на фестивале у нас будет большая палатка, в которой мы будем стоять вместе с Домом офицеров, и наш планетарий будет представлять, ну, собственно, планетарий, и вместе с юным техником мы и телескоп поставим, если будет хорошая погода, можно будет на солнышко посмотреть, и различных роботов покажем, и принесем надувную луну, с которой можно будет красиво сфотографироваться. В общем, будет такая небольшая фотозона, ну и заодно что-нибудь интересное расскажем и покажем наши космические фотографии на экране ноутбука. Мы расскажем, как это все можно сфотографировать, что для этого надо и что это за объекты там изображены.
1: Благодарим нашего корреспондента из Пскова. Светлана Васильева была у нас на связи. Говорили мы о том, что 5 сентября там состоится фестиваль дополнительного образования «Территория детства». Движемся дальше.
13: Большая страна, разное время.
1: И переносимся в Карелию. Там открыли тренировочную квартиру для инвалидов. В Петрозаводске появилась первая тренировочная квартира для молодых людей с инвалидностью. Здесь они могут научиться жить вдали от семьи, планировать свой день и, собственно говоря, научиться неким базовым навыкам, да, проживания отдельно. У нас на связи Татьяна Васильева, руководитель общественной организации «Поможем нашим детям». Татьяна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У нас не очень много времени, к сожалению, но много чего хочется обсудить. Давайте начнем с такого, наверное, момента, который тревожит, мне кажется, всех родителей, у кого дети с особенностями здоровья. Как не остаться одним со своей проблемой? Куда обращаться, что делать и какие навыки нужно сформировать в первую очередь у детей?
14: Но для того, чтобы родителям не остаться наедине со своими проблемами, ну, как бы сейчас это несколько проще родителям, лучше всего, да, практически с самого начала находить группы, общественные организации, которые по такой же направленности, да, которые вот совместно решают те или иные проблемы. Вот мы в свое время так тоже начинали, да, мы нашим детям было совсем мало, там по годику, вот мы с родителями объединились, и уже на протяжении 26 лет мы идем вот все вместе, решая проблемы вот наших детей по ходу их роста, взросления. Вот поэтому я вот советую родителям в первую очередь находить себе подобных родителей или вот обращаться в наши организации, уже такие сформированные, да, когда мы тоже можем чем-то помочь. Ну и, конечно, хочется сказать, чтобы для того, чтобы ребенку в дальнейшем было лучше, первую очередь нужно... Ну, у нас всегда очень много проблем у родителей, да, нужно и лечить, нужно давать им образование. Но не забывать все-таки о социализации этих ребяток, да, чтобы они обучать, продолжать то, что делают в школе, то, что делают на реабилитации, обязательно закреплять это дома и активно включать ребенка, который взрослеет, и пока он еще маленький, в бытовые, хозяйственные навыки дома обязательно, да, прививать ему обязательно уходовые навыки за собой, потому что это вот, ну, как бы, наверное, такой вот базис, да, когда ребенок может сам за собой ухаживать, может сам себе для себя что-то сделать, это значительно проще ему будет в дальнейшем. Понятно, что все равно это все проблемы решит, но это значительно облегчит его дальнейшую судьбу.
1: Татьяна, скажите, пожалуйста, как ведется работа в этой тренировочной квартире? Какие навыки формируют у детей?
14: Ну, вот как раз, да, в этой тренировочной квартире, которую мы открыли, мы как раз и заняты тем, чтобы ребята под руководством педагогов, специалистов, большое им спасибо за их самоотверженный труд, они как раз самостоятельно, с минимальной поддержкой, опираясь там на различные карточки, на различные схемы, да, учатся ухаживать за собой, учатся вести домашнее хозяйство, элементарно сортировать белье, нажимать кнопки какие, где находится там на стиральной машинке, на сушильной машинке, пользоваться предметами бытовой техники. Практически, ну, все базисные вещи, которые необходимы для проживания. Хотя мы понимаем, что вот наши ребята, которые сейчас живут в нашей квартире, они не смогут жить одни, да, но в любом случае с помощью специалистов, одного специалиста на вот группу из 5 человек, они самостоятельно вполне смогут жить именно в домашних условиях, а не в интернате. А это основная наша цель, чтобы наши дети не попали в психоневрологические интернаты.
1: У нас остается буквально полминуты, к сожалению. Татьяна, скажите, пожалуйста, вы общаетесь с подобными организациями в других городах, кто также организовывает вот такие тренировочные квартиры?
14: Да, конечно, основное, это вот наш партнер и наш, в принципе, да, флагман, на котором мы всегда опираемся, это как раз вот Пскова, организация ИАЦИ, Центр лечебной педагогики Андрей Михайлович Царев, который очень много сделал для развития этой технологии. Это вот, в принципе, у них очень много методических рекомендаций написано, и вот мы вот практически в первую очередь опираемся на их опыт.
1: Спасибо большое. Татьяна Васильева была у нас на связи, руководитель общественной организации «Поможем нашим детям».
13: Радио России.
15: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
16: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
13: Большая страна, разное время.
1: Продолжаем эфир программы «Разное время». Мы сейчас переносимся в Луганск. Нам удалось наладить связь с корреспондентом из Луганска. Никита Жилкин у нас на связи. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
17: Здравствуйте. В разгар дня неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов, который двигался по автодороге Золотое — Первомайск. В автобусе находились 15 пассажиров. В результате чудовищной атаки 8 человек получили ранения, 8 человек погибли на месте. 20-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Ее мама получила ранения, также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована. Еще 3 пассажирам и водителю оказана необходимая медицинская помощь. Их направили на амбулаторное лечение.
1: Известно ли что-то, что-то о том, как именно был и чем нанесен этот удар? Мы понимаем, что это все-таки была прицельная атака, и террористы понимали, что они целятся в мирное население.
17: Сейчас все подробности на данный момент уточняются. На месте работают следователи Следственного комитета России и фиксируют последствия вражеской атаки.
2: Ну что ж, держитесь. Спасибо, наверное, да, скажем нашему корреспонденту Никита Жилкин из Луганска.
1: Да, будем следить за этой ситуацией. И следите, пожалуйста, тоже за последними новостями, которые будут после нашей программы. Движемся дальше.
13: Отдыхаем в России.
1: Так или иначе, мы переносимся в Уфу. 29 августа там пройдет фестиваль, который называется «Молочная страна», и площадкой проведения станет парк
2: Кашкадан.
1: Все подробности у нашего корреспондента из Уфы, Сергей Трифонов, у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
18: Здравствуйте, коллеги. Да, вот уже можно сказать, что начать с того, что где уж льются молочные реки, то это действительно на нашем башкирском фестивале. Понятно, что помимо молока самого, здесь будут представлены на этом фестивале самые-самые разнообразные молочные продукции. Сметана, сливки, творог, кефир, сыр, масло, йогурт, мороженое, сгущенное молоко. Также наши именно национальные, как эремсек, это такой творог красный. Красный, да, а каймак, такая жирная, густая сметана, ну и многие другие продукты. Уже 14 лет, то есть 14 раз пройдет этот фестиваль, и после него организаторы обычно подсчитывают, сколько было продано продукции. Звучит это так, например, в прошлом году гости этого фестиваля купили 56 тонн молока и кумыса, более 4 тонн сливочного масла, 3,5 тонны сыров, 4 тонны мороженого и свыше 15 тысяч банок сгущенного молока. То есть это звучит так очень, ну, когда в рамках одного фестиваля это все, да, ну, масштабно. Вообще, почему вдруг молочные фестивали, почему именно в Башкирии? Вообще наша республика, ну, понятно, что известно, аграрный регион, но Башкирия еще и один из лидеров по производству и переработке молока. Также, ну, как сказал, аграрные регионы, поэтому многие, естественно, ну, множество у нас районов, да, многие из районов, и в подворьях держали по 2-3 коровы, поэтому люди с детства знают вкус настоящего молока, вкус настоящей сметаны, да, и поэтому, когда этот фестиваль возник, множество, то есть люди сразу потянулись, люди сразу приняли этот фестиваль, он собирает ежегодно более 100 тысяч человек, то есть такой многолюдный, там множество площадок, да, ну и плюс вот к этому, что люди знают вкус настоящего молока в Башкирии, они еще, ну, это не умаляет, что и в других регионах, естественно, знают, но Башкирия аграрный регион, поэтому здесь особый разговор, да. И плюс еще хотел бы добавить, что очень много строится ферм в Башкирии, которые именно такие, ну, роботизированные, что называются, да, с искусственным интеллектом и так далее. И говорят, Минсельхоз говорит, что скоро старых молочных ферм, так называемого колхозного типа, вот как были раньше, совсем не останется, то есть все будет автоматизировано. И, конечно, будет на этом фестивале, заверили организаторы, настоящее молоко, то есть не магазинский вкус, как во многих бывает, да, когда невозможно пить это молоко, а самое настоящее, вся остальная продукция будет такая же. Еще сразу же тут хочется сказать, что одним из таких очень, ну, милых, таких хороших символов фестиваля является приветственный стакан молока. То есть первый, кто человек, люди, которые заходят на этот фестиваль, им сразу же предлагают, дают стакан свежего молока. Об этом как раз вот рассказала человек, который отвечает за все площадки, которые будут на этом фестивале, их будет более 7, то есть организатор площадок фестиваля «Молочная страна» Екатерина Сидзикова. И она также еще расскажет о новшествах именно этого года. Скажу только названия, какие это будут новшества. Например, телячьи скачки и молочный цирк. А подробнее расскажет Екатерина Сидзикова.
19: Почему еще так сильно полюбился наш фестиваль горожанам и гостям города? Потому что у нас есть такая площадка, как приветственный стакан молока. Это свежее вкусное молоко каждому гостю совершенно бесплатно. Хочешь выпить 2 стакана, пожалуйста, подойди, никто не поругает. В этом году хотелось бы выделить новые площадки. Например, для самых маленьких будет телячьи скачки. Детишки от 1,5 до 4 лет будут скакать на надувных коровках-прыгунах. Это будет очень мило, забавно и безопасно, что самое главное для малышей. В этом году у нас впервые будет площадка «Молочный цирк». Приезжает труппа из Перми, династия семейная. Каждый час представления в «Молочном цирке» и в 17:45 большая шоу-программа «Шоу белых магов».
18: Еще хочется сказать о том, что вот несмотря на свое название «Молочный фестиваль», да, он уже далеко вышел за пределы своего названия, потому что здесь представлена самая-самая разнообразная фермерская продукция. Но чем еще славится Башкирия? Это, конечно, башкирский мед и кумыс, да, и поэтому в рамках этого фестиваля будет отдельно целая кумысная деревенька и отдельно будет большая-большая ярмарка меда. Давайте снова дадим слово Екатерине Ситниковой.
19: У нас фестиваль «Молочная страна», медовая столица. Целая площадка посвящена меду. Вот в этом году 40 медовиков будет выставлять свою продукцию. Свежий, собранный, душистый наш прекрасный мед. Еще у нас также есть площадка с кумысом, куда без него традиционный наш любимый напиток. Целая кумысная деревенька. Даже мясной бульвар в этом году будет у нас.
18: Сергей. В общем, люди... Да.
1: Ну, мы, конечно же, посмотрели программу, и нас очень, скажем так, поразила акция, удивила и заинтересовала «Молоко за вредность».
18: Да, Мария, очень интересная акция. Я думаю, она тоже вызовет интерес у многих гостей фестиваля. Что это такое? Ну, название понятно, такое на слуху, да? Но что в рамках фестиваля будет? Люди, которые захотят обменять вредные продукты, ну, это вот весь вот этот фастфуд, это чипсы, это сигареты и так далее, да? Они могут отдать, там будет специальная будка стоять, так. И взамен им дадут молочную продукцию. То есть или это будет мороженое, или это будет молоко, или это будет сливки, ну и так далее. Кто что пожелает. То есть вот, ну, вот именно только вот за эту акцию в рамках фестиваля уже можно посетить и приехать в Башкирию. Поэтому вы, коллеги, и вообще вдруг кто-то из наших радиослушателей по всей нашей России вдруг в эту субботу, 29 августа, ненароком окажется в Башкирии, а может быть специально приедет в Уфу на этот фестиваль. Милости просим, он откроется в 10 утра и будет идти до 10 вечера в парке Кашкадан. Это микрорайон Сипайлова, но это, как сказать, недалеко, не так далеко от центра города, поэтому...
1: Вход свободный, правильно мы понимаем?
18: Да, конечно, вход, то есть абсолютно свободный на все эти локации. Вы заходите, вам сразу дают стакан молока, и далее вы уже проходите по локациям, то есть либо сыры смотрите, либо мороженое. Кстати, несколько лет назад была еще такая фишка этого фестиваля, что кроме стакана молока давали стаканчик мороженого, и тогда было роздано 40 тысяч, тоже подсчитали организаторы, они любят все подсчитывать, да, и поэтому да. Раздали 40 тысяч стаканчиков мороженого. Правда, в прошлом году мороженого не было, вот почему-то, в этом году пока неизвестно будет или нет, но стакан молока, и даже 2, кто пожелает, и даже больше, это обеспечен, ну, всем. Свежего молока имеется в виду, не магазинского, не из пакетов, не пакетизированного, да, а такого вот...
1: Самого, что ни на есть, настоящего.
2: Да, настоящего коровьего молока. Да, спасибо огромное. Сергей Трифонов из Уфы, из Башкирии, из Республики Башкортостан был с нами на связи и рассказал о 14-м фестивале «Молочная страна».
1: Да, мероприятие проходит под эгидой года большой дружной семьи. Мария Тарабаева, Игорь Шатров сегодня работали для вас. Спасибо, что эти 2 часа провели в нашей компании. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Пока-пока.

0: разное время. Правила въезда, ответственность работодателей, поддержка фермеров и доступные продукты. Миграционная политика и продовольственная безопасность. Две темы, которые напрямую связаны с повседневной жизнью страны. Свое видение в нашем эфире представят новые люди и «Единая Россия». Не пропустите предвыборные дебаты 27 августа в 14 часов. В центре внимания специальная военная операция.
1: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
3: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+». 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. Истории любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
0: Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
0: Новое путешествие.
5: Это обратная сторона Луны.
6: Найдем моего папу.
0: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР. Еще два села в зоне СВО перешли под контроль российских военных. И в России производятся достойные сервера системы хранения данных. Далее подробнее. 9 человек погибли при ударе ВСУ по автобусу Лисичанск-Стаханов. Еще 5 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу. В нем находились 15 пассажиров. В результате чудовищной атаки 8 человек погибли на месте. 20-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Ее мама получила ранения. Также пострадала 18-летняя девушка. Она госпитализирована. Еще троим пассажирам и водителю оказана необходимая медицинская помощь. Их направили на амбулаторное лечение, написал он в своем телеграм-канале. В связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в ЛНР возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Тем временем спасатели сегодня обнаружили при разборе завалов в детском центре реабилитации в Краснодаре тело еще одного ребенка, погибшего при атаке ВСУ, сообщил глава города Евгений Наумов. В результате число детей, погибших после атаки БПЛА в ночь на понедельник, увеличилось до 4. Ранее стало известно о гибели в результате удара ВСУ по детскому центру в Краснодаре 4-го ребенка, 14-летней девочки, без уточнения обстоятельств. Еще 6 человек остаются в больницах, врачи оказывают им всю необходимую помощь. В СКР подчеркнули, что в Киеве демонстрируют откровенную жестокость, нанося удары по детским учреждениям. Заведено дело о теракте. Писаревка в Сумской области перешла под контроль вооруженных сил России, сообщает Министерство обороны. Селом овладели подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север». Как заявили ведомстве, в данном населенном пункте располагались расчеты ПВО, артиллерии и пункт управления БПЛА украинской армии. Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщили в Министерстве обороны. Также в течение суток, по данным ведомства, российские военные группировки войск «Восток» взяли под контроль поселок Ниженка в Запорожской области, что позволило расширить плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении. Российские группировки «Центр», «Запад» и «Юг» за сутки продолжили продвижение в глубину украинской обороны. Суточные потери противника составили 1400 военнослужащих. Помимо этого, военное ведомство информирует, что оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемой ВСУ, средства противовоздушной обороны. За сутки сбили 12 авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс», 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 798 беспилотных летательных аппаратов, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Владимир Путин поддержал инициативу Минпромторга по специальным инвестиционным контрактам для потребителей на строительство центров обработки данных с российским оборудованием. Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи в Кремле с президентом предложил сделать СПИК для потребителей, например, в рамках центров обработки данных. Он выдвинул идею заключить контракты на строительство ЦОДа, если инвестор дает юридическое обязательство приобретать российское оборудование. Алиханов подчеркнул, что в стране производятся достойные сервера системы хранения данных. Они уже используются в большом количестве проектов. Режим СПИКа, в свою очередь, даст дополнительный стимул и поддержит спрос на такое оборудование.
2: Мы хотели бы предложить специнвест контракт на строительство ЦОДа заключать в случае, если эти инвесторы обещают, дают обязательство юридическое приобретать как раз российское оборудование. И через это мы как раз повысим спрос уже в частном секторе, а не только в секторе государственного заказа, через налоговое стимулирование на высокотехнологичную продукцию российского производства.
3: Давайте так и сделаем, конечно.
2: Спасибо. Ну и субсидируем еще и разработки научного характера.
3: Главное, чтобы все это было конкурентоспособным, конечно.
2: Нет, конечно. Мы производим очень достойные и сервера, и системы хранения данных. Они уже, на самом деле, используются в большом количестве проектов, но просто вот такой специнвест-контракт, режим специнвест-контракта, он даст дополнительный стимул, сейчас поддержит этот спрос.
3: И экономику проекта поддержит.
2: Да, так точно.
1: Владимир Путин и Алиханов обсудили также процесс создания отраслевых центров инженерных разработок в России. Министр уточнил, что в разных регионах страны уже действует 12 таких центров. До конца года власти рассчитывают создать еще 3, а в следующем году 6. Глава Минпромторга подтвердил, что финансирование поступает в полном объеме. Все больше региональных и муниципальных дорог страны приводят в порядок. В нормативном состоянии сейчас уже почти 58%. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин на форуме «С чего начинается Родина». Главная тема – развитие российских регионов. По словам вице-премьера, прошлый год отметился весомым объемом ввода жилой и нежилой недвижимости в России, без малого 150 миллионов квадратных метров. Свой вклад в вопрос доступности жилья внес механизм рассрочки на покупку квадратных метров в новостройках. По словам Хуснуллина, в ближайшее время этот инструмент намерены усовершенствовать.
4: Механизм рассрочки – это хороший механизм, который позволил, пока ипотека высокая, все-таки найти другой механизм финансирования проектов. Мы с Центральным банком буквально вчера мы провели с коллегами согласительное совещание, вышли практически на согласованное решение и в ближайшее время внесем законопроект, в котором позволим рассрочку и после ввода объекта, и после сдачи его по счетам эскроу. То есть это, думаю, что даст дополнительный толчок для стимулирования продаж, для наполнение счетов у застройщика, чтобы были достроены все дома, которые начаты стройка.
0: Спорт.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал проблемную ситуацию в клубе. Напомню, «Локомотив» с начала года покинули Баринов, Карпукас, Пруца, Воробьев и Батраков. А команда занимает сейчас 14 место в РПЛ. Нам были даны гарантии со стороны руководителей, что будут появляться игроки на проблемные позиции. Раньше я входил в трансферный комитет клуба. В последнее время туда меня не приглашают. Команда, которая была сформирована, могла бы двигаться вперед и претендовать на высшие места. Сегодня необходимо пересобирать состав, причем в ручном режиме. Это наши реалии, отметил Галактионов. В хоккее продолжаются предсезонные турниры. В Омске на Кубке Блинова «Локомотив» обыграл «Нефтехимик» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана «Лада» была сильнее «Амура» 3-1. Нападающий клуб НХЛ «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров опередил Александра Радулова. Третье место занял Александр Овечкин. Ранее Кучеров уже становился обладателем «Харламов Трофи» в 2019 году. Хоккейный клуб «Сочи» в начале регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги будет проводить домашние матчи на своей арене. Однако по ходу сезона ситуация может измениться. Об этом заявил президент КХЛ Алексей Морозов. Ситуация там тяжелая. Мы связывались с безопасниками. Какие-то меры будем принимать по ходу чемпионата, отметил Морозов. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Хабаровске 27 августа пасмурно, плюс 19. В Новосибирске малооблачно, плюс 23. В Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 18. В Кургане небольшой дождь, плюс 22. Во Владимире облачно с прояснениями, плюс 20. В Нижнем Новгороде переменная облачность, плюс 19. В Ростове-на-Дону пасмурно, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я продолжаю беседу с Хосе Эрнандес Бланко, замечательным исследователем, зоологом, специалистом по поведению волка, старшим научным сотрудником, кандидатом наук из Института проблем экологии и эволюции животных имени Северцева Академии наук России. Здравствуйте, Хосе. Итак, в прошлом выпуске вы объяснили, зачем нужны переярки в группе волков. То есть, по вашей модели, красивая такая модель, получается, что они выдавливают копытных, которые спасаются от стресса, потому что они их гоняют, теребят все время, они выходят к центру участка, где живет взрослая размножающаяся пара, которая, как в магазине, выбирает себе наиболее вкусного, самого так доступного, и не трогает остальных волков, да? То есть, получается такая вот стройная история.
3: Ну да, да. Приветствую всех, кто нас слушает. Продолжая вот с этой историей, можно сказать, что мы такую картину наблюдаем только в лесу. А когда мы начали заниматься волками в открытых местовитаниях, мы обнаружили, что там настолько туго с ресурсами. То есть, вот, допустим, волки северо-западные Прикаспия, да? Там ситуация такая. Там открытое местобитание, очень разрозненное распределение источников воды, места, где можно спрятаться и создавать вот эти дневки или логово ограниченные. Это, как правило, заросли тамариска или есть такое растение джузгун, который искусственное, ну, вернее, привезли из Средней Азии для того, чтобы сдерживать песков.
2: Это, да, я прошу прощения, это правый берег реки Урал, да?
3: Нет, это Калмыкия, это, соответственно, Астраханская область.
2: Калмыкия, все понятно.
3: Значит, мы там наблюдаем другую картину. Мы там наблюдаем, что, во-первых, основная добыча у волка – это быстробегающий сайгак. Для того, чтобы поймать сайгака одному волку, ну, это очень трудно. Поэтому там обязательно нужно вот это формирование, вот эта сплоченность группы практически круглый год, оно обеспечено. То есть там переярки на периферии не уходят. Они находятся со взрослыми все время. Там костяк сохранится все время. И когда мы вот это изучали, у нас возник сразу вопрос. А что возникло раньше? Волк как лесной вид или волк как житель открытых пространств? Но морфологи на это дают

0: волки, сайгаки и прочее, мы обнаружили очень интересный феномен. Мы даже стали изучать волков, например, в Магаданской области, где тоже довольно большие открытые пространства, но там уже с определенными оттенками горные территории. Кстати, участок обитания, семейный участок обитания у волков в лесу очень маленький. Это где-то 200-300 квадратных километров. А на открытых местобитаниях там в 10 раз больше. Потому что это где-то 2000-2500 квадратных километров. То есть вопрос о том, что волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, это расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. В среднем на открытых местобитаниях где-то около 35-40, с максимумом до 90.
1: Ого.
0: И особенно, когда холодно. Ну, это логично, да? Надо греться.
1: Да.
0: Вот. То есть мы наблюдали примерно один очень похожий как бы взаимодействие с потенциальными добычами и в Магадане, и в Калмыкии. Как это примерно работает, чтобы было понятно? Волки, ну, миф считает многие, один из мифов по поводу волков, то, что это животное, которое, ну, просто преследует добычу, он ее уничтожает, подорвая ее численность, да? Но мало кто понимает, что волк живет в очень упакованном пространстве. Потому что, когда я говорю о том, что у волка есть участок обитания, он просто за пределами этого участка обитания он не выходит. Почему? Потому что цена этого выхода очень высока. Это конфликты с соседями. И если копытная стратегия спасания у копытного – это убежать, чего бы то ни стоило, даже если на трех ногах, хищник, который получил повреждение, это просто мертвый хищник, потому что охотиться он не сможет. Правда, я наблюдал на заре моей научной деятельности, я наблюдал случай, когда, ну, у нас была волчица, которая получила копытом от лошади, у нее была сломанная челюсть, полностью нижняя челюсть, ее стая кормила. Она просто выпрашивала.
1: Как щенок, да?
0: Да, как щенок выпрашивает, и она получает. Ну, как правило, конечно, это такие редкие случаи, да, потому что всех не покормишь, которые выпрашивают. Вот. Очень интересно наблюдать то, что именно из-за того, что вот именно эта упакованность позволяет использовать ресурсы, которые находятся на территории именно стаи. И мы наблюдаем, вот как быть, например, с теми видами, которые быстро перемещаются. Ну, например, сайгак. Вот так и бывает. Сайгак проходит через участок обитания семьи волков, и пока сайгак на участке, он ими пользуется. А как только сайгак ушел, ему приходится переключаться на другие виды. Ну, чаще всего это домашний скот, но бывают и мелкие добычи. В Магадане мы абсолютно такую же картину наблюдаем. Основная добыча – северный олень. Когда олень проходит, соответственно, волк вынужден находиться на гораздо более трудную добычу. Это снежный баран, который живет наверху, который старается уходить в таких труднодоступных местах, и добыть которого очень трудно, даже волку. Поэтому мы видим, что, ну, волку не так легко, как кажется, да, живется,
1: ну, да,
0: в очень суровых условиях, да. Мы говорим, что он кушает, бедняга, там, раз в неделю, а то реже. Вот. Ему приходится адаптироваться, под разным вот этим условиям. И, короче, вот таким образом мы видим, чем обусловлена ее пластичность. Но это очень хороший признак адаптации в эволюции и экологической адаптации. При сохранении вот этой сложной социальности. Но вот этой сложной социальности можно очень легко подорвать. И вот как ее подорвать можно. Ее можно подорвать, как ни странно, нарушением структуры популяции, когда, ну, например, охотникам, пытаясь регулировать численность волков, они на самом деле делают нам всем медвежью услугу. И вот можно как бы это обсудить, как феномен происходит. И этот феномен приводит, по сути дела, к формированию гибридов волка и собаки и к снижению, соответственно, биологического разнообразия, которое, ну, собственно говоря, является некой золотая жила для экологической безопасности вот всех нас.
1: Ну, это основа экосистемы. То есть фундамент, цемент, я бы так сказал, биоразнообразия – это цемент экосистемы устойчивой, да, нормальной.
0: Но мы на предыдущем выпуске говорили о том, что у волка, как у крупных псовых, основной пол расселяющийся – это самка.
1: Самки, да.
0: Да. Очень интересно, что у волков есть система преемственности. Вот, например, мы говорим о том, что вот есть пара, которая размножается, они выбирают свои, как бы, структуру участка обитания, да. Но мало кто знает, что они способны это передавать с поколения в поколение.

0: Например, между самками, потому что один из факторов, почему самки расселяются, это потому что агрессия внутри пола между самками очень высокая. Скорее всего, даже она, ну, серьезная агрессия. Между самцами, как правило, бывает, ну, такое обозначение агрессии, а между самками серьезная агрессия.
1: То есть они дерутся.
0: Да, поэтому две самки в эструсе в одной стае, они не уживаются. Именно поэтому молодая самка всегда уходит. Но есть определенный феномен, вот природа нам в этом плане, она мудра, в процессе эволюции сформировался некий феномен обеспечения преемственности. Как это работает? Чем старше становится взрослая самка, чем раньше у нее эструс. То есть раньше у нее течка.
1: Угу.
0: А молодая самка, а наоборот, у нее течка позже. И вот когда течка у взрослой волчицы, уже старая, ну, скажем так, лет там 7, вот, происходит в конце декабря, а течка у молодой волчицы происходит где-то в конце февраля, агрессия между ними уже не такая уж выраженная. И это допускает сформирование второго выводка внутри стаи волков. Мы это с Андреем Дмитриевичем Поярков назвали эффект репликации. Очень часто потом они объединяют эти две выводки, и вот, и тогда охотники ужасаются, что как же так, там 16 волков, это же огромный вывод, они старше жрут нас. Нет, это не одна самка родила столько щенков, а две. Но, как правило, это некое начало процесса передачи эстафеты. Взрослая самка, ну, скажем, старая самка, она скоро перестает, она гаснет. На самом деле, у нее очень трудная жизнь, на самом деле, она постоянно вот это рода, особенно там, где пресс в стране человека, как волк реагирует на пресс, больше щенков рожается, и больше щенков, соответственно, вот это смещение полов, то есть больше самок рождаются. И начинается расселение. Поэтому, когда человек начинает стрелять волков, он на самом деле делает медвежью услугу, потому что он спровоцирует увеличение количества щенков. Ну, защитное провоцирование, да? Количество щенков в стае, и при этом гораздо больше самок, которые в первую очередь расселяются. То есть это механизмы просто спасания популяции. Но когда мы наблюдали, что вот именно этот эффект репликации, который компенсирует как бы сохранение структуры участка, да? Но когда уничтожается главный взрослых волков, это нарушается. И тогда нарушается знание распределения жертвы, нарушается, соответственно, связи между волками. И начинается вот то, что называл Анатолий Кудактин, вот это нетерриториальные стаи, когда они начинают, нетерриториальные стаи, это страшное, потому что она приходит, она давит весь домашний скот и уходит далеко. А охотники кого винят? Местных волков, которые, как правило, этого не делают. И стреляют их, и получается, что нарушается снова структура, соответственно, популяции волков. Структура популяции волков можно нарушать, но не бесконечно. Она, как правило, восстанавливается.
1: Да, Хосе, вот к этому делу мы сейчас вернемся. А вот у меня вопрос возникает. А с кем спаривается-то вот эта запасная самка, переярок условный, который перестал быть переярком? Кто отец?
0: Отец – это другой самец. Это мы точно знаем наверняка.
1: И... брат, получается, это ее брат, что ли?
0: Нет. Нет, это сейчас у нас идет очень плотная работа для выявления родственной связи внутри стаи, потому что все равно идет приток свежей крови. То есть это рано или поздно все равно происходит. Они на периферии, два, но переярки, они на периферии, так или иначе они договариваются, они меняются.
1: Понятно.
0: Вот. Но иначе у нас было бы, ну, как часто бывает, например, у бобров, у которых огромный имбридинг, там, как правило, вот очень долго сохраняется, варится в собственном соку. А у волка такого не происходит. У волка, более того, может быть расселение очень далеко. У нас были примеры, когда волки просто, ну, например, всю Европу проходят. Или, например, там у Бамбаленберга были замечены волки, которые, ну, например, там за несколько дней, например, около 1000 километров проходили. То есть они осаждают куда-то далеко. И понятное дело, что это влияет на генетические связи, на разнообразие генетическое и на количество гаплотипов.
1: То есть получается, что молодая самка уходит на периферию, там встречается с каким-то женихом, да,
0: да,
1: молодым,
0: да,
1: который потом уходит там куда-то к себе, или он примыкает к этой группе?
0: Совершенно верно. Он примыкает, она спаривается, и она потом остается. Сначала она рожает на периферии, а потом она переходит на очаг, где рожала до этого мать. Вот, мат перестает размножаться, и все начинается сначала, да?
1: Все понятно. А молодец-то вот пришлый, он как, в каких отношениях с доминирующим папой? В сложных?
0: Нет, они устанавливают связи рано или поздно. То есть это мы наблюдали множество раз вот этот процесс. Тут, видимо, есть определенный период, когда расслаблена эта агрессия.
1: А, понятно.
0: То есть есть период, когда эта агрессия очень сильно выявлена, да, когда конфликты такие серьезные.
1: Ага,
0: опять же, тоже, кстати, вот эта связь окситоциновой, которая, например, наблюдается собакой с человеком, сейчас да. изучается... Ага. по отношению к волкам, потому что это же не только гормон любви, это тоже гормон войны.
1: Конечно.
0: Соответственно, сейчас это все тоже смотрится, какой уровень конфликта и напряжения, который находится между соседями.
1: Да мне кажется, окситоцин – это гормон сплочения прежде всего. Вот они сплачиваются для того, чтобы идти подраться там куда-то. Ну, шимпанзе, во всяком случае.
0: Совершенно верно. Ну, вой, собственно говоря, показывает то же самое. Вой, в конце концов, это ну, сплочение да. группы, да, и причем... дистанционная маркировка, да, большая. Вот. Но тут очень интересно получается, что если человек нарушает структуру популяции в определенном месте, например, очень сильно нарушена экосистема, антропогенное очень большое влияние, и это место занимает сразу собаки. Вот. Вероятность того, что расселяющаяся волчица, она упадет именно в эту среду, она сразу формирует гибридные популяции. А вот гибридная популяция, это страшно. Во-первых, потому что нарушает богатство для разнообразия. А во-вторых, потому что вот эти собаки, тем более гибридные, они человека не боятся. И если мы наблюдаем признаки гибридных особей, ну, на признаки тех волков, которые в последнее время нападали на человека, мы видим, что подчистую практически все эти особи имели гибридные признаки. Вот. То есть получается, что пытаясь бороться с волками, мы создаем уроды, которые гораздо страшнее, чем волк.
1: Ну, это, вы знаете, Хасе, этому разговору я даже не знаю, сколько лет. Потому что, когда я учился в университете, это было очень давно, уже теперь, к сожалению, эта проблема стояла в полный рост волко-собачьих гибридов, и она была.
0: Да.
1: И вот эти устойчивые популяции бездомных собак при отстреле волков образовывали вот именно такие вот гибридные популяции, которые тогда, уже тогда, в советское время, они просто были бичом для многих других видов, более мелких, и смело выходили к человеку. Они, самое главное, что они очень хорошо человека понимают каким-то образом, да, и, в общем, лучше адаптированы, чем волки, к взаимодействию с человеком. Вот эти самые гибриды.
0: Ну, это очередной раз говорит о том, что есть очень серьезные... ну, волк это вид, который имеет огромное значение для экономики страны, вот. Но проблема, которая может возникнуть, она имеет только научное решение.
1: Да проблем в охотоведах. Если им на протяжении десятилетий об одном и том же говорят, нет, у них свой взгляд, который, к сожалению, сохраняется до сих пор на эту проблему. Но давайте не будем о грустном. Другую плоскость, пока у нас еще немножко времени есть, хотел бы затронуть. Вот мне интересно в этой связи, да, вопрос... одомашнивание волка, да, превращение волка в собаку. Ведь получается, для того, чтобы... Вот есть там теория Шипмана, что это охотничья агрегация. Так еще Лоренцем она выдвигалась. Вот. Мы в свое время там с Андреем Дмитриевичем это обсуждали и говорили о том, что первый признак, то есть с чего стартовая позиция, должны быть предпосылки к тому, чтобы волк стал лоялен к человеку. Ну, как иначе он будет домашним? А для этого нужны какие-то такие плотные взаимодействия, мостики социальные, да, между ним и человеком. Но каким образом может взаимодействовать волк? Он скорее конкурент человеку. Как он может взаимодействовать? Если мы говорим про охотничьи экспедиции, у волка есть участок, есть территория, да, индивидуальный участок у этой группы. Значит, он должен совпасть с территорией охотников как-то? Ну, для начала. Что вы по этому поводу думаете?
0: Я себе могу это объяснить только одним способом. Значит, во-первых, для того, чтобы волк существовал рядом с человеком, нужно брать щенка. То есть это может быть очень просто. Волк как конкурент, собственно говоря, один из самых лучших способов регулирования численности волков. В советское время даже была приложена вот эта система волчатников, которые знали, где находится логово, которые не уничтожали весь выводок, а просто изымали определенное количество этих волчаток, чтобы снизить, как бы, численности, не нарушая структуру популяции. Вот. Я думаю, что человек, зная, где находятся эти волчата, ну, доисторический человек, первую очередь у него желание было их уничтожить, уничтожить конкурента. А второй этап был, давай попробуй его и себе держать. Во-первых, как говорил Гисон Константинович Вадридзе, у волка есть страшная потребность реализации социальных контактов. И я думаю, что вот это как раз было то, чего подкупило именно волк. Потому что когда у него формируется именно своя стая в контакте с человеком, сначала это действительно приручение, но в процессе раз за разом, сначала там может быть функции, которые связаны с загоном. Вот. Ну, я
1: Хосе, ну как вы представите, вот мы знаем народность хадзу, которая все время находится в движении для того, чтобы что-то, африканская народность, да, она ведет такой вот первобытный образ жизни. Откуда у него время на выхаживание? Они его съедят скорее. Я бы скорее согласился с пищевой теорией, что их выращивали для еды, этих волков.
0: Но это может быть только в том случае, когда очень большой избыток добычи, когда охотник живет там, где очень много, соответственно, вот этих потенциальных жертв вот, на охоту. Ее может прекрасно покормить, потому что собаку можно кормить, чем угодно, можно сказать, да, но волка кормить только можно мясом. Вот, и, собственно говоря, вот этих археологических раскопках видим, что огромное количество вот этих костей, которые именно, ну, там, где были как раз вот этих первых, не до собак, да, скажем так, вот, соответственно, предок собак, вот. И я себе это представляю, то есть, как результат моего контакта с волками, я вижу, что вот единственное, у меня, например, бывало много раз, что я, допустим, у меня полигон в Калужских Сасиках, в заповеднике, да, уже страшно подумать, мы уже там 25 лет занимаемся волками.
1: Ага.
0: И я там, я могу точно сказать, я уже даже не знаю, кто кого изучает, потому что я могу приходить, например, на логово, вот, если я приду с студентом, волчица сразу вытаскивает щенков и увозит на следующий день, вот, если я прихожу один, есть определенные терпимости. Я, например, их ловлю, что вешают ошейники, соответственно. Волки знают, когда я закрываю ловушки, беру манатки, уезжаю на 2 дня в Москву, вот, и что приходят к моему дому, и все переметят по кругу. Потому что они прекрасно знают, что тут происходит. Вот. То есть вот это сосуществование, если оно происходит даже сейчас в современном, цивилизации, да, вот, с нашими вот этими сложными, не так сильно тесно с природой связанным образом жизни, вот, даже у полевиков, да, я представляю, что это было у тех людей, которые жили там, постоянно в тесном контакте.
1: То есть все-таки отбор на лояльность получается, да? Не таскать детей,
0: я думаю, да.
1: Охотников, что подвергает тебя. Кто таскал, тот не с нами нынче, остальные превратились в собак. Тут более-менее понятно. А вот что вы думаете о том, что вообще вот эта вот граница-то, она же размыта, граница появления домашней собаки, да? И вот были генетические исследования, которые говорили о том, что в популяции диких волков большая примесь крови домашних собак.
0: Да, интрогрессия, вот, да.
1: Да, это примесь крови домашних собак или чего вообще? Или это примесь крови тех самых первых, непонятно, то ли волков, то ли собак, с которых, собственно говоря, начинался одомашнивание? Как вы думаете, это вообще, что генетика про это говорит?
0: Я думаю, что в разных частях вот этого ареала волка проявляется это по-разному. То есть есть популяции, которые сильно, скажем так, имеют вот это, и в разных этапах эволюции, соответственно, вот это вклинивание обратное, да, вот генов и предков собак, и в том числе и современных. Вот. Но я говорю, что это сейчас, просто это все у нас раскрывается перед глазами, буквально за последние 10 лет, я бы сказал, что каждый год что-то новое происходит. Сейчас у нас коллеги, например, из института зоология в Китае, вот, сейчас они добились просто колоссальных успехов. И я думаю, что скоро мы много нового чего узнаем. И как результат взаимодействия с разных специалистов.
1: В плане генетики?
0: Да, в плане генетики. Вот генетика, именно как раз то, что сейчас у нас есть инструменты, которые сейчас есть, последние инструменты, путем именно как раз вот этой интегративной зоологии, да, то есть это когда используется некий комплекс методик, оно начинает заполнять вот этот пазл, вот, и как бы отвечать на эти вопросы, как все-таки формировала собака, где и как она влияет, или как она взаимодействовала обратно с дикими популяциями, с дикой популяцией, соответственно, псов, причем не только с волками, в том числе с шакалами, например. Так что, ну, шакал — это вообще вид, который сейчас просто распространяется шемимильными шагами. Меня коллеги присылали фотографии, но я, поскольку много приходится работать с фотоловушками, присылает фотографии с фотоловушки, показывает лайку на фотоловушке. Ну, что? Говорит, ну, лайка. Хорошо, а это? Еще есть картина. Говорит, это шакал. Говорит, а теперь я тебе скажу, где. Это в окрестностях Хельсинки. То есть для вида, который преимущество Средней Азии, Юг России, соответственно, вот этот путь очень сложный, и он сейчас распространяется очень активно.
1: Потому что волка нет, я думаю. Но мы об этом обязательно давайте поговорим еще, встретимся. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Итак, дорогие радиослушатели, мы беседовали с Хосе Эрнандес Бланко, зоологом, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцева. Конечно же, мы говорили с ним о волке. И мы, безусловно, эту беседу продолжим. Потому что тема неисчерпаемая. Сами понимаете, почему. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Он родился в маленьком купеческом городе на Оке, в семье потомственных купцов. Торговали медом из поколения в поколение, но с малолетства тянуло его к книгам, к наукам, что-то вечно мастерил, изобретал, прекрасно чертил, рисовал. Полученное наследство решил пустить в дело, но не в мед. Душа требовала чего-то такого этакого технологического, собственным производством. Ему же уже было за 40, по меркам 200-летней давности, более чем зрелый возраст. Решил наладить заводик, делать фаянсовую посуду. Прогорел начисто, хотел даже счеты с жизнью свести. И вышел на высокий обрыв, чтобы броситься с него в реку. Но тут услышал внутри себя отчетливый голос: «Иди! Иди трудись и неси людям добро!» Об этом миру поведал его добрый товарищ, известный историк и публицист Михаил Погодин. Так началась вторая половина его жизни, где он состоялся как выдающийся архитектор, пусть и самоучка, механик, изобретатель, топограф, собиратель старины и историк своего края. Имя: Иван Сергеевич Гагин. Время: родился в городе Касимов Рязанской губернии 13 октября 1767 года, где и прожил всю свою жизнь 76 лет до самой смерти 1 октября 1844. Пожалуй, нет больше такого примера, чтобы весь архитектурный облик города был продуман и сформирован одним архитектором, да еще и самоучкой. Ну, тут, правда, Гагину очень помог масштабный пожар, из-за которого сгорели многие старые деревянные дома. И к Ивану Сергеевичу выстроилась целая очередь заказчиков, желающих спроектировать и построить новый. Касимов-то в начале 19 века был город зажиточный. Ну, конечно, авторский надзор, как и подобает архитектору, Иван Сергеевич тоже осуществлял. В этом сомнений нет. Потому что и в плане технологии же ведь он тоже многое придумывал и додумывал сам, экспериментировал. Удивительно, сколько проектов ему удалось реализовать. Торговые ряды в классическом стиле, с колоннадами, гимназии, училища, административные здания, богатые усадьбы и особняки, храмы. Многое из его наследия уцелело в Касимове, дошло до наших дней и даже имеет статус памятников истории и архитектуры. Но, увы, вот уровень реставрации в редких случаях, когда она проводилась, все-таки оставляет желать лучшего. Монументальные здания, простоявшие более 200 лет, обветшали, а иные уже и в руинах. И все равно гагинский стиль очень легко угадывается. Он не был ограничен какими-то жесткими канонами и всегда смело импровизировал. Рассказывает мой коллега, журналист Радио России Анатолий Круглов, чьи семейные корни также уходят в этот славный город на Оке.
2: Его архитектурный стиль, ну, наверное, можно отнести к классицизму. Такая притча в языцах – это его любовь к колоннам в архитектуре. И если мы смотрим на произведения Ивана Сергеевича, мы видим, что в большинстве из них, кроме, пожалуй, здания мужской гимназии, которое довольно скромное и без колонн, хотя был проект и с колоннами, просто его зарубили, и второй его же проект уже с колоннами женской гимназии, то есть там он развернулся все равно. И если мы смотрим на вот это вот, с одной стороны, она такая провинциальная, действительно провинциальная архитектура, да, при ее даже некой олиповатости, да, ну вот когда мы говорим, вот, провинциальная и так снисходительно, но вместе с этим нельзя сказать, что как-то он повторялся или он сам себя цитировал. Они все эти здания очень интересные.
1: Надо полагать, что Гагин не трудился бесплатно. Поэтому, реализовав такое огромное количество архитектурных проектов, должен был быть, по идее, довольно богатым человеком. Но при этом, удивительно, себе-то хоромы не отстроил. Похоже, что, провалившись как торговец и предприниматель, Иван Сергеевич кардинально пересмотрел шкалу собственных ценностей, уняв внутреннему голосу, что отвел его тогда от окского обрыва в бездну. Надо полагать, богатство и роскошь его не очень интересовали. К тому же очень много времени у него занимали и другие дела. Кроме выполнения проектных работ, Гагин же трудился как чертежник, составляя фиксационные обмерные чертежи различных построек, подлежащих ремонту или перестройке, особенно после грандиозного городского пожара. А еще он трепетно собирал все, что связано с историей родного края, еще с самой седой старины, со средневековья. Конечно, и сейчас гагинские творения очень эффектно формируют весь облик города, особенно с воды, если смотреть с кораблей на Касимовский берег. Но как бы это все выглядело, если бы удалось восстановить все творения Ивана Сергеевича в первозданной красоте?
2: Ну, если мы говорим о том, что обязательно нужно посмотреть, когда ты приезжаешь в город Касимов. Касимов находится примерно в 300 километрах от Москвы. Конечно, его главный проект – это проект Соборной площади, главной площади города Касимова. И там построены совершенно замечательные, они являются памятниками архитектуры федерального значения, торговые ряды. При этом торговые ряды, вот эту свою функцию торговую, они сохранили и в советское время, и в постсоветское время. Конечно, они пришли в определенный упадок, потом они так очень медленно реставрировались. На реставрации этих торговых рядов были заработаны капиталы, были получены сроки заключения, и реставрация до сих пор не закончена. Дальше, если вот мы смотрим с этой площади на реку, слева находится очень красивое здание усадьбы купцов Алянчиковых, здание с бельведером. В нем сейчас находится музей-заповедник города Касимова. Кто не был, обязательно посетите и попросите, чтобы вас сопроводили на вот этот вот бельведер. Оттуда открывается совершенно замечательный вид на реку и на прибрежный Касимов. Вообще, нужно сказать, что Касимов, как город, находящийся на берегу реки, он, конечно, строился, исходя из того, что на него будут смотреть прежде всего с реки. И с реки он очень красивый город. И в том числе один из таких очень важных памятников руки Гагина – это усадьба Костровых. Она находится прямо на берегу, ее очень хорошо с реки видно. Когда-то, буквально там еще, может быть, лет 20-30 назад, в этой усадьбе жили люди, она была поделена на квартиры, и там, собственно, жили семьи. Потом ее выкупил некий меценат из столицы, обещал отреставрировать к 21-му году, но, к сожалению, как и многие памятники архитектуры руки Гагина, это здание нуждается еще в дальнейшей реконструкции. И вот если вы идете по городу, то тут, то там обязательно будет какое-то здание руки Ивана Гагина. В 21-м году ему исполнилось 250 лет, и на улице Советская, а это центральная улица, как и во многих городах нашей страны, была открыта мозаика, на которой изображен Иван Сергеевич Гагин. Это единственное изображение, благодаря которому мы знаем, как выглядел герой нашей сегодняшней программы. Единственный портрет сохранился. Огромное количество, десятки зданий в городе, и один только портрет. Мало того, в музее-заповеднике есть большое количество картин, пейзажей касимовских видов руки Гагина как художника. Есть исторические работы авторства Гагина как историка. Вот, например, в 23-м году он такой компилятивный труд составил, называется «О достопамятности города Касимова, древний и о нынешнем его состоянии, извлеченное из разных российских историй». То есть он провел целое историческое исследование. И вот, Саш, ты вот можешь представить, насколько сильна была любовь Гагина конкретно к одному отдельно взятому городу? Он половину своей жизни, когда вот произошел вот этот вот переломный момент, да, в 40 с лишним лет, он посвятил, действительно, вот всю свою жизнь, он посвятил истории, архитектуре и живописи именно вот в отдельно взятом городе Касим.
1: Согласитесь, достойный пример. Не знаю, есть ли подобное в наши дни. Есть ли кто-то, кто тоже всецело посвятил себя своей малой родине, родному краю и, презрев богатство, оставил такое же огромное наследие потомкам? Вопрос, как вы понимаете, чисто риторический, поскольку ответ-то ясен.
0: Имя и время.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
5: Нормальным ребенком. А в детском доме я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. И у меня теперь есть люди, которые меня любят.
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! На цементе в прямом смысле этого слова стоит цивилизация. Бетон – это смесь цемента с гравием, песком и водой. Вот и получается, что цемент – это не только фундамент, но и двигатель цивилизации. Поэтому степень развитости страны и темпы ее роста можно определять по количеству производимого в ней цемента. Мало произвести бетон. Очень важно, чтобы бетон был надежным, прочным, еще лучше несокрушимым и, желательно, вечным. Иначе, увы, он будет довольно быстро рассыпаться. Реабилитировал бетон кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР Борис Давидович Тринкер. Новый вечный бетон от Тринкера быстро пошел в дело. Это ведь было время, когда мы начали формировать механизм ядерного сдерживания, а для этого строили пусковые шахты ракет стратегического назначения и укрытия для атомных ракетоносцев. Эти объекты требовали высокопрочного бетона, чтобы он не боялся соленой воды, морозов, давления воды и грунта, замерзания и оттаивания. В общем, высокопрочный бетон Тринкера подходил здесь идеально. Понятно, что крайне важно было тщательно и точно подбирать состав бетона, неукоснительно соблюдать рецептуру, а также технологию заливки. Здесь меня технологи и инженеры поймут. Но если все технологические этапы были соблюдены, то объекты получались на редкость живучими. Из такого бетона Тринкера строили многие северные объекты, например, порт Находка в Заполярье. Но главным своим детищем Лев Давидович считал Останкинскую телебашню. Она действительно уникальная. Прототипом этой башни, а ее спроектировал в начале 60-х годов архитектор Никитин, послужила телебашня в Штутгарте. Там тоже был установлен панорамный ресторан на высоте и смотровая площадка. Вот только высота Штутгартской башни была 230 метров, а Останкинскую спроектировали на 520. Ну, в общем, это был очень красивый проект. Вот только никто из строителей не брался за его выполнение. Но еще бы! Башня должна стать самым высоким на Земле строением из бетона и выдерживать непростой московский климат с ветрами, снегопадами, переменчивой погодой зимой, причем высушивание солнцем, у нас лето жаркие, и перегрев вообще-то тоже катастрофически вредны бетону, как и замораживание с оттаиванием. Поэтому риски были огромные, это правда. И единственный, кто согласился построить башню, был инженер Борис Давидович Тринкер. Тогда он работал в тресте «Спецжелезобетонстрой» Минмонтажспецстроя СССР. К тому времени он успешно возвел множество высотных дымовых труб для разных промышленных объектов, башенных градирен и ракетных шахт. Поэтому он верил, и не без основания, что справится и с Останкинской башней. Тринкер занял место генерального строителя и главного контролера строительства башни. Первым делом он переделал весь проект. Все требования к надежности конструкции он увеличил. По прочности в 5, по водонепроницаемости в 2, а по морозостойкости в 2,5 раза. В результате пересчета высоту башни увеличили до 540 метров. Стройку начали в 1963 году, а последний кубометр бетона при заливке верхней площадки на высоте 385 метров уложили 15 сентября 1966 года. Затем на этой площадке смонтировали 140-метровую антенну. И вот во время этого монтажа случилась авария. С высоты 460 метров сорвался 20-тонный фрагмент и ударился об одну из опор башни. Но бетон оказался столь прочен, что на нем осталась лишь небольшая царапина, смытая ближайшим дождем. Так сама жизнь испытала вечный бетон Тринкера на прочность. В каком-то смысле, вообще-то, это была скандальная стройка. Генеральный строитель, то есть Борис Давидович, тщательно выбирал необходимые ему компоненты будущего бетона, потому что от качества строительных материалов зависит судьба возводимого сооружения. Ну вот, например, Борис Давидович забраковал 25 партий цемента по 500 тонн каждая Серебряковского завода. И это была неслыханная по тем временам наглость. Что значит забраковал? Что тут началось? Телефон в квартире Бориса Давидовича звенел круглосуточно. Из трубки неслись угрозы и требования немедленно продолжать строительство из имеющегося цемента. Но Тринкер на угрозы не поддался и возвел башню, применяя белорусский цемент Волковыского завода, украинский щебень из Клесовского карьера и подмосковный песок из Татаровского карьера. Это были лучшие материалы. А чтобы все шло так, как задумано, Тринкер составил подробную инструкцию, как работать с бетоном. Для контроля 8 сотрудников его лаборатории непрерывно измеряли температуру твердеющего раствора, следили за внутренним строением формирующегося искусственного камня с помощью ультразвука, делали пробы затвердевшего бетона. Эти пробы изучали в лаборатории. А случалось, что лифты не работали, и тогда образцы приходилось пешком спускать с высоты 80-этажного дома. «Этот бетон будет вечным», – любил повторять Борис Давидович. И знаете, так оно и вышло. 5 ноября 1967 года бетонная Останкинская телебашня весом 55 тысяч тонн начала работать. Это был подарок строителей к 50-летию Октябрьской революции. Но в 2000 году, то есть башне было на тот момент 33 года, в операторской из-за перенапряжения кабелей вспыхнул пожар, который тушили 2 дня. Телебашня – это ведь полая конструкция, ну, в сущности, труба. Поэтому в ней, как в печной трубе, возникает очень высокая тяга, которая раздувает огонь. В результате конструкция на высоте 340-460 метров разогрелась до 1000 градусов. Обычно телебашни при пожаре рушатся. Так было в 2011 году в голландском Хойгерсмилде. А Останкинская башня выстояла. Более того, пожар разорвал 120 из 149 стальных канатов, которые по задумке архитекторов обеспечивали устойчивость башни. Но, к удивлению специалистов, ни нагрев, ни разрыв канатов не сказались на бетонной конструкции. Она осталась невредимой. А ведь из-за ветра телебашня постоянно раскачивается, причем отклонение от вертикали достигает 12 метров. Фактически весь этот срок башню держал только бетон. И он не разрушился от таких колебаний, хотя бетон не работает на изгиб. Впрочем, и сегодня Останкинскую башню держит бетон. Проверенный десятилетиями высокопрочный бетон и технология Бориса Давидовича Тринкера работают до сих пор. Ну вот один из свежих примеров. 2 гигантские градирни, которые в 2023 году построили на Курской атомной электростанции. Высота каждой 180 метров. И сейчас это самые высокие градирни в мире. Сегодня весь мир вся мировая строительная индустрия использует идеи академика Петра Александровича Риббентера и инженера Бориса Давидовича Тринкера. Это они создали основы новой технологии сверхпрочных бетонов, которая позволила нам построить самые уникальные в мире сооружения из железобетона. Но кто об этом знает? На Западе точно никто. Да и у нас в стране мало кто знает. А это несправедливо. Страна должна знать своих героев мирных профессий. Надеюсь, что мой сегодняшний рассказ хотя бы немножко исправляет эту несправедливость.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Белые акации, грузья душистые. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
7: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
8: Есть только миг между прошлым и будущим.
3: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России.
12: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра «Академия русской музыки» прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
13: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+.
14: Обратный отсчет!
15: Еще трогательнее.
16: Мы летим на Луну!
17: И найдем моего папу!
15: Еще пушистее.
18: Никогда не видел столько лунтиков.
15: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа. Категория 0+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Нежинку в Запорожской области, а подразделения войск «Севера» владели селом Писаревка в Сумской области. Владимир Путин провел встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алехановым, и американская администрация не прекращает усилия по урегулированию кризиса на Украине. Далее подробнее. В связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в ЛНР возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Сегодня на автодороге Золотой 1 Майск военнослужащие ВСУ ударили по рейсовому автобусу, двигавшемуся по маршруту Лисичанск-Стаханов. В результате очередного преступления погибли и пострадали гражданские лица. Следователями СКР организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата, а также всех обстоятельств произошедшего. Действиям лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, сообщила Петренко. Глава республики, в свою очередь, информировал, что 9 человек погибли, еще 5 получили ранения. Взятие под контроль села Нижинка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Нижинки позволило подразделениям группировки «Восток» взять под контроль участок обороны противника площадью более 7 квадратных километров, включая территорию населенного пункта. В ходе боев за село штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки «Восток» установили контроль над важным логистическим узлом ВСУ. Уничтожено до взвода противника 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 13 единиц мототехники, 12 наземных роботизированных комплексов, а также более 50 тяжелых гексокоптеров. Ранее оборонное ведомство информировало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Нижинку в Запорожской области, а подразделения войск «Север» овладели селом Писаревка в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и военно-техническое имущество, цеха сборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации противника иностранных наемников в 141 районе. Владимир Путин сегодня в Кремле провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алехановым. Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть, доложил президенту Алеханов, но есть падение спроса по отдельным секторам.
2: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в 1,5 раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но, несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
1: Алеханов также сообщил президенту, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Американский президент Дональд Трамп опроверг утверждение о том, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф посещал Москву из-за эскалации напряженности в отношениях с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана. По его словам, визит носил отчасти рутинный характер. Тем не менее, по словам Трампа, американская администрация не прекращает усилия по регулированию кризиса на Украине. Как отметил ранее сегодня в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты с Рэдклиффом в Москве шли по линии спецслужб. Никаких контактов с Кремлем у Рэдклиффа не было, уточнил Песков.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: В Кремле не стали уточнять, касалась ли тема контактов Рэдклиффа с российскими спецслужбами Украины, Ирана или каких-то других вопросов. Напомню, накануне в Москву без анонса прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Американский руководитель такого ранга прибыл в Россию впервые за 5 лет. Военный самолет с Рэдклиффом на борту приземлился днем во Внуково и вечером вылетел обратно. На официальных данных о том, что привез в Москву главный разведчик Вашингтона, не сообщается. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал планы клуба до конца летнего трансферного окна. До закрытия окна 10 сентября очень много времени. Будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений. Этого не будет. Команда готова бороться за чемпионство, приводит слова Некрасова РБ «Спорт». Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейду опроверг информацию о том, что клуб готов потратить 35 миллионов евро до конца трансферного окна на покупку крайнего защитника, центрального полузащитника и форварда. В так называемом инсайде даже позиция под усиление перечислена неверно. Надеемся, что текущие переговоры пройдут успешно. Однако сумма возможных трат даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе 35 миллионам евро, сообщил Брейда. Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Теперь клубу осталось договориться с футболистом, который пока не принял окончательного решения. Сегодня продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров в Омске. На Кубке Блинова «Локомотив» обыграл «Нефтехимик» со счетом 4-2. «Сибирь» была сильнее «Авангарда» 5-2. В Магнитогорске на мемориале имени Ивана Рамазана сегодня «Лада» победила «Амур» со счетом 3-1. Хоккейный клуб «Сочи» в начале регулярного чемпионата КХЛ будет проводить домашние матчи на своей арене, однако по ходу сезона ситуация может измениться. Об этом заявил президент лиги Алексей Морозов. «Ситуация там тяжелая, мы связывались с безопасниками, какие-то меры будем принимать по ходу чемпионата», отметил Морозов. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 19. В Твери облачно с прояснениями, плюс 20. В Ярославле небольшой дождь, плюс 18. В Тамбове переменная облачность, плюс 20. В Липецке небольшой дождь, плюс 20. В Воронеже пасмурно и облачно с прояснениями, плюс 22. В Смоленске пасмурные, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
2: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
3: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
2: Ничего не нужно делать.
3: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
1: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
5: Нормальным ребенком. А в детском я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь есть люди, которые меня любят.
1: «Детский вопрос» в четверг в 22.35 по Москве и в 13.35 по времени Магадана. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, с вами сегодня Людмила Шаулина и Данил Гусельников. И впереди у нас 2 часа нашего времени.
7: Здравствуйте. В первую очередь, конечно, напоминаем наши контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, отправляйте ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио Россия она называется. Там и свежие новости, и дискуссии есть в комментариях, и прямая трансляция, под которой свое мнение также можно оставить. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Радио России доступно абсолютно бесплатно, все функции те же и даже больше. Ну а самые свежие новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
6: Сразу несколько террористических атак со стороны ВСУ произошло в последние часы по территории Донецкой и Луганской народных республик. Вот с Донецкой.

0: А также ТАСС, агентство ТАСС сообщает, что в районе Донецк-Сити наблюдается задымление.
1: По словам главы региона Дениса Пушилина, три человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате атаки ВСУ по Донецку. Об этом нам сообщает агентство РИА Новости.
0: В своих МАКС-каналах военкоры тоже дополняют эту информацию. Понятно, что она неофициальная, но тем не менее, словам военкоров, таких как Юрий Котенок, например, мы вполне можем доверять. Процитирую, противник нанес удар ракетами «Фламинго» по многолюдному центру Донецка. Есть пострадавшие. А по данным канала Варгонза, удар пришелся по Киевскому району города, вблизи торгового центра Донецк-Сити, в районе парка Гулливер и вблизи Донбасс-арены.
1: Кроме того, террористическая атака совершена в соседней ЛНР. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. По факту этой атаки подвергся ей автобус, сообщает уже нам о возбужденном уголовном деле официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 9 человек погибли в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР. Лисичанск-Стаханов был маршрут автобуса, был удар украинского беспилотника, и вот погибшие 9 человек.
0: К нам присоединяется член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Немного другую тему мы изначально приготовили для обсуждения с вами, но мы к ней чуть позже перейдем. А сейчас вот хотелось бы эти два теракта, но по-другому я не понимаю, как это называть, да, два террористических акта со стороны ВСУ обсудить. Вот то, что объектами становятся рейсовый автобус, торговый центр, ведь это же не просто так, правда? Это же не то, что сбилось с курса ракета или беспилотник. Это изначально выбираются такие цели или так получается?
2: Нет, безусловно, действия совершенно осознанно. Украина находится в чрезвычайно сложном положении на фронте. Фактически она находится в глухой обороне, при этом эта оборона постоянно как бы просаживается и сыпется. Потери огромные. Повестка создается тем, что просто убивают русню, как они говорят. То есть идет абсолютно неограниченная война. Тут посмотреть, кого Зеленский назначает, то это абсолютно отпетые нацисты. Нацисты и бандеровцы, которых теперь назначают, то есть фактически все ВСУ теперь под ними. Соответственно, в этом случае никаких моральных ограничений больше нет. Задача просто кошмарить, то есть ставка делается абсолютно однозначная на то, чтобы вынудить население начинать выступать против войны тем, что его методично уничтожают. Вот это единственная цель, которую они перед собой ставят.
1: Владислав Владиславович, а что касается вот времени и одновременно и в ЛНР, и в ДНР, это какой-то новый виток, это осознанная история со стороны ВСУ и киевского режима так одновременно ударить?
2: Ну, безусловно, они пытаются сейчас затянуться туда, куда они могут. Пока применение «Фламинго» показало, что на большую дальность вглубь российской территории она не очень эффективна. То есть либо нужно их применять сразу много, тогда, может быть, что-то где-то долетит, либо их сбивают. Мы знаем, что сегодня ночью на подлете к Крыму было сбито несколько «Фламинго». Ракета достаточно примитивная, ракета, как бы сказать, не последний писк как бы военных технологий. Соответственно, в этом случае для ПВО она не представляет собой чрезвычайно сложную цель. Но зато ее можно попытаться ударить по ближней территории, где ПВО просто может не успеть отработать. Просто потому, что слишком мало времени. Соответственно, в этом случае нужно выбирать цель, которую бы можно было потом показать как жирную и пораженную. Соответственно, ударить днем, чтобы было побольше жертв. Ну, в общем, собственно говоря, ударить по центру города, ударить по каким-то жилым кварталам. То есть в этом случае для Украины любое воздействие идет за счет.
1: Владислав Владиславович, и вот на все это смотрят европейцы, которые и технологии, и ракеты обещают киевскому режиму предоставить. Они-то нормально себя чувствуют, как вы считаете? Ну, погибли гражданские люди, люди в автобусе. И это все на их там налоги куплено, отправлено в Киев. Им нормально вообще там спится, живется, как вы думаете?
2: Они себя прекрасно чувствуют. Дело в том, что Запад в этом случае за последние там 700

0: 800 лет не изменился ни на грамм. Как когда-то, там, 400-500 лет назад, при покорении Нового Света, была дискуссия очень короткая, можно ли, то есть морально или неморально убивать индейцев, и сошлись в этой дискуссии духовной на том, что у индейцев нет души. Соответственно, все, что делается против индейцев, это абсолютно морально. Вот русские в этом случае приравнены к индейцам. Любое убийство русских, оно не играет никакой роли. То есть для них это даже не статистика. Это всего лишь некое действие, которое, к сожалению, пока не дает нужного эффекта. Нужный эффект – это разгром России. Поэтому для Запада никаких моральных ограничений не существует, как я уже сказал. Они будут бить по школам, или, точнее, уже били по школам. И что? Мы видели пораженную школу в Старобильске. Они что, где-то как-то Запад выразил где-то хоть какую-то озабоченность? Нет. В этом случае у них одно объяснение. Россия сама во всем виновата. Соответственно, Украине дают больше оружия, развязывают руки, и никто вообще дальше ничем больше не озабачивается.
1: Что касается вот еще больше оружия дать Украине, то риторика там, судя по всему, становится все более жесткой. И даже те, кто еще недавно говорил о неких мирных переговорах, или, по крайней мере, диалоге с Россией, с Москвой, они уже утверждают, что чем больше мы бьем по складам маркетплейсов, тем это лучше для того, чтобы Россию как-то расшатать, что называется. Так вот, вопрос, Владислав Владиславович, несмотря на то, что там были какие-то проблемы с передачей технологий и ракет в том числе, видим, что вроде как эти проблемы сняты, сейчас поставок будет больше, правильно?
0: Ну, не совсем так. Проблема в том заключается, в том, что поставлять на данный момент есть мало что. Без США и без американских поставок в этом случае Украина останется фактически с минимумом вооружений. Просто потому, что все, что было у Запада, он уже отдал. Каких-то высокотехнологичных систем, которые, допустим, там были бы такого же класса, как столь любимый в Киеве Патриот, у Европы просто нет. То, что они поставляют, это неплохие зенитно-ракетные комплексы, но они не способны перехватывать тот же самый гиперзвук. Да и, в общем, сверхзвук перехватывают с огромным трудом.
1: Ну, им сейчас баллистику надо, да, перехватывать, как мы понимаем?
0: Ну, соответственно, в этом случае для них сейчас главная задача – это где взять оружие для Украины. И, соответственно, опять же, дать оружие может только Америка. Поэтому все сейчас упираются в то, чтобы изменить позицию американцев. Хотя мы знаем, что американцы с теми же самыми защитными вооружениями, особенно противоракетными системами, тоже все очень плохо после долгой-долгой войны в заливе. Поэтому сегодня мы как бы присутствуем при той истории, когда надо любой ценой продолжать войну против России, потому что стратегия, принятая в декабре, а потом утвержденная в январе, так называемой как бы, войны на истощение России с помощью вот этих глубинных ударов, огромное количество дронов, теперь присоединяются ракеты, она должна была дать эффект еще в июле. То есть уже в июле Россия должна была бы встать на колени. Мы тогда, помните, объявляли 40 дней, и Россия будет умолять.
2: Да, да, да, да, да, да.
0: Сегодня ситуация заключается в том, что стратегия, как оказалось, не работает. Но другой стратегии просто нет. На самом деле, сегодня мы присутствуем при ситуации, когда наступает полный тупик с точки зрения вообще методов ведения войны с Россией. Все испробовано, кроме ядерного оружия.
2: Ну вот теперь-то какая риторика звучит? Теперь уже не помощь Украине, да? Теперь уже прямые военные действия против России. Уже Великобритания порадовалась, что ее ракеты успешно себя показали на территории России, да? Уже Ступ там заявляет о контингенте на Украине. То есть вполне открыто и откровенно они сами себя признают враждующей стороной.
0: Ну, вы понимаете, вообще они себя признают достаточно давно. Мы немножко
2: как-то... Ну, нет, они теперь это заявляют громко. Они теперь этого не скрывают. Они не пытаются это камуфлировать риторикой.
0: Ну, понимаете, надо, чтобы социологии не было. Сама Европа не спешит влезать в войну. Она не спешит туда влезать, потому что отлично понимает, что в этой войне она, скорее всего, будет уничтожена. И в этом случае риторика предназначается больше для Киева. Для Киева, чтобы Киев себя чувствовал не брошенным, и чтобы Киев, который сейчас истекает кровью и каждый день теряет огромное куски своей промышленности, своей логистики, понимал и держался, и ждал, что вот-вот кавалерия придет на помощь. Поэтому мы это слышим. Но я думаю, что они будут наращивать военную помощь, будут наращивать все, что они могут давать с точки зрения денег. Ну вот. Но, по крайней мере, на прямое участие с Россией войны они точно не пойдут, потому что они слишком хорошо понимают, в каком состоянии сегодня находятся их армии.
1: Спасибо большое. Владислав Шурыгин, член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай», был с нами на связи.
2: Ну а к нам присоединяется политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив. Михаил Ярославович, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
2: Ну, собственно, продолжая тему обстрела Луганской и Донецкой народных республик ракетами в том числе, да, вот какая новость последних часов. Италия и Франция, это по данным газеты «Репаблика», Италия и Франция отправят Украине 4 системы ПВО «Смарт-НГ», а кроме того, Италия и Франция разрешили Украине производить свои ракеты «Астер-30».
1: Тут вопрос-то, собственно, какой возникает, Михаил Ярославович, вот от передачи вооружений к передаче технологий, это как-то поможет, чем-то поможет, вот так?
3: Ну, давайте так. В данном случае они-то руководствуются на самом деле логикой дела, что должное будет, что будет, потому что сделали они ставку единственную для себя и уже свернуть не могут с этих рельс. А вот те комплексы ПВО, о которых вы говорите, это малые комплексы ПВО, против ракет они бессильны на самом деле. Может быть, будут какие-то проценты минимальные попытки, по крайней мере, перехвата наших реактивных ГПЛА, да, дальнобойных. Вот. Что до технологий производства, даже с учетом наличия всех технологий производства и понятных технологий, да, во-первых, разместить производство на Западной Украине, просто где бы то ни было, в принципе, вообще на Украине, вообще невозможно, да? Это большая история с подготовкой площадок, подземных сборочных, и все равно с вероятностью прилетов, например, как это было в Вишнем, где наша баллистика разрушила именно подземные производственные площадки и склады. Вот. Так что разведка наша дальняя работает, обнаружено будет все равно, поэтому большой вопрос, где они будут размещать эти производства, и их еще надо запустить. Например, история с тем же совместным производством Firepoint, производством топлива ракетного в Дании, вот перенесены сроки уже больше, чем на полгода сдвигаются. 27-й год на середину, а может быть на конец. А больше того, ну, можно сколько угодно передавать технологии, но это комплексная технология. И у каждого производителя элементов самых разных есть предельные возможности производства. Так что просто передать технологии – это недостаточно. Украина не сможет изготовить большую часть элементов этих ракет, которые они могут передать. Точнее, технологии для ракет, которые они могут передать. Так что, в принципе, по большому счету, к тому моменту, когда они, может быть, даже отдаленно приблизиться к какому-то производству, я не говорю даже про серийное производство, для них уже все будет закончено, на самом деле. Даже с теми же изделиями F5, да, Firepoint-овскими, которые являются отчасти развитием советских технологий, южмашевских, отчасти это история все-таки британо-эмиратская, как и предполагалось, и более поздние, там, F7 и F10, да, ракеты Firepoint-овские, которые только но в виде прототипа существуют не серийные. Это все история, которая не масштабирована, на самом деле. Даже с этими ракетами «Фламинго», которые вот они вели F5, да, вели до каких-то малых серий, а мы сейчас говорим именно про малые серии. Но это ведь история тоже больше, чем в полтора года. И это по сути дела, как и это же F7 и F9, это тоже развитие советских технологий, только поэтому за несколько лет при участии западных инженеров, западного ВПК, получилось довести до малых серий ракету «Фламинго». Объемы их очень ограничены. Даже если Украина сможет прийти каким-то малым сериям этих западных изделий, но эта история не через полгода и даже не через год. По-видимому, непонятно еще, где это производить, непонятно, как в своих производственных очередях будут искать производитель элементов, а Украина не сможет, повторюсь, большую часть элементов для них производить, место для дополнительных объемов под Украину. То есть это тоже история на годы. Повторюсь, никак это не поможет. И к тому моменту, когда они гипотетически приблизятся, повторюсь, к серийным производствам, для них будет все закончено.
1: Угу. Михаил Ярославович, нам сейчас нужно небольшую техническую паузу сделать. Вы не отключайте, пожалуйста, у нас еще есть несколько вопросов. Что хочется здесь отметить? Что вот в контексте того, что европейцы пишут о том, что танки, которые они поставили, там стоят в кустах и ржавеют, потому что их невозможно из-за русских дронов использовать. Хочется сказать, что вот эти технологии, это как бы следующий этап. Все, что могли из оружия имеющегося, передали. Сейчас передают технологии, но чтобы эти технологии заработали, есть множество «но», о которых мы только что с Михаилом Павлиевым, политическим экспертом и политтехнологом, начали говорить. Продолжим через несколько секунд.
4: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
5: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
6: Обратный отсчет!
5: Еще трогательнее.
7: Мы летим на Луну!
8: И найдем моего папу!
5: Еще пушистее.
9: Никогда не видел столько лунтиков.
5: Новое большое путешествие.
10: Сынок, я здесь!
8: Папа!
5: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа. Категория 0+.
11: Ваше время.
2: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами. Я вот зачитаю слова главы ДНР Дениса Пушилина. Сегодня центр Донецка в разгар дня подвергся атаке украинских вооруженных формирований. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. В результате обстрелов ранений различной степени тяжести получили 3 человека, в том числе ребенок, уточняет Денис Пушилин. Данные по погибшим и раненым уточняются. Это очередное военное преступление киевского режима, который вновь и вновь показывает свою террористическую сущность стрелять по мирным кварталам в часы пик.
1: Мы же продолжаем разговор с политическим экспертом, политтехнологом Михаилом Павлиевым с нами на связи. Михаил Ярославович, мы еще хотели одну тему из внутренней политики Украины, что называется, обсудить. Тут вот экс-министр обороны Украины Михаил Федоров интервью европейцам дал, да, Рейтерсу, и сказал буквально, что Россия выигрывает у Киева. Ну или, вернее, он сказал, Украина медленно проигрывает в конфликте с Россией, и вроде как у Киева есть лишь несколько месяцев для того, чтобы исправиться свое положение. Мы с вами следим пристально за вот этой внутриполитической интригой. В прошлый раз ее очень подробно с вами разбирали. Ну, вроде как Федоров, с одной стороны, продвинулся дальше, в смысле, полетел в Соединенные Штаты Америки, а с другой стороны, его вызвали на антикоррупционный комитет в Киев, в общем. Расскажите, пожалуйста, как дальше будет развиваться эта история, и что это за признание вдруг неожиданное для европейских СМИ?
3: Ну, понятное дело, что ведется комплексная работа по созданию и разворачиванию образа Федорова, да, добавляет теперь, кроме образа реформатора, антикоррупционера, еще и того, кто якобы режет правду матку. А он много делает подобного рода сейчас в последнее время. Заявление последний месяц. А конкретно что до этих, здесь ведь важна не первая фраза, якобы о его признании факта, да, говорится на земле о том, что Украина медленно проигрывает. Так-то можно и посчитать, что и Залужный говорил, что какое там уж НАТО для Украины, не будет никакого НАТО. Важнее другое, что они говорят потом. И в данном конкретном случае Федоров говорит что? Что у нас есть, то есть у них есть, мол, буквально пару месяцев. А это уже на самом деле история технологическая, политтехнологическая, задается коридор для актуализации этой самой борьбы. То есть не просто нужны выборы, не просто нужны какие-то шаги и включения, вероятно, как будет требоваться Федорова снова в процесс управления государственной машиной. Нет, это какие-то радикальные решения на технологическом уровне должны быть. Более того, он же ведь под сурдинку своего визита в США, который на самом деле все равно является смотринами, будем говорить прямо, рассказывает про то, что он как раз за этими какими-то технологическими решениями поехал. В этом смысле очень смешно антикриз Банкова устраивает, когда вручает героя Украины Илону Маску. Да, как бы тоже, мы тоже, мол, не лыком шиты, не только Федоров технологиями заниматься, мы это тоже с Маском дружим.
2: Ага, это смешно. После того, как Маск сказал, что не разрешаю Старлинку работать территории России.
3: Ну да, не гусей, да, получается такая вот история. И, соответственно, слушайте, это просто выстраивание тайминга этих самых протестов, тайминга для Зеленского. Потому что он делает сначала отсечку. 18 число, Рада выходит из отпуска, и надо вот точка бифуркации, раздвоение сценариев. Теперь он дает новый горизонт, пару месяцев. Это где-то сравни тому, что Зеленский говорил в начале лета, потому что окно якобы возможностей для мира есть до ноября, привязывая к выборам Конгресса. Теперь он, правда, всю эту историю перенес на G20, а потом начало президентской кампании до лета 2027 года. Угу. То есть смысл в том, что в технологическом формате это просто задается время, когда якобы оппоненты или союзники и соратники должны предпринять некие шаги и действия. Вот и все. Это технология.
2: А еще, Михаил Ярославович, у меня такое, знаете, ощущение возникает схожести этой риторики с риторикой Дональда Трампа. Вот если бы я был президентом у вас, то вот этого бы не было. Да, и вот если бы Федоров вот сейчас вот возглавил бы ВСУ, то сразу бы случилось все хорошо. А вот, слушайте, вот раз не он, значит, все плохо.
3: Давно говорю достаточно о том, что Трамп стал, наверное, олицетворением новой эпохи в политике. Эпоха это, я ее называю так, эпохой шоуменов, да, и шоу политики как таковой. Это перестало быть в классическом понимании, да, политикой.
2: Ну да.
3: Реальная политика, как об этом говорил Бисмарк. Абсолютно разделение произошло, вот что называется, подковерщиной и публичной кампанией. И Федоров в этом смысле не открывает Америки и не изобретает велосипед. Действительно, есть сходство. Но этого требует вот среда, где все происходит. Сейчас новости живут сутки, двое, трое. То есть начни повторять вот эту максимум, что если не я, то будет совсем плохо, а если я, то будет хорошо. Ну, как бы ты, по крайней мере, с этим очень простым месседжем будешь восприниматься своей группой поддержки. И оппонентам будешь понятен. То есть это, на самом деле, условия работы в современном информационном обществе. Сложные смыслы не заходят.
2: Понятно, Михаил поняли. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив был с нами на связи.
2: Ну и к другим новостям, ну тоже, в общем, о силе нашего русского оружия. До конца этого года должны завершиться государственные испытания тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». После этого корабль должен вернуться в боевой состав ВМФ. Такая вот информация появилась в руках у наших коллег.
1: В результате глубокой модернизации корабль получил новые ударные возможности. Универсальные пусковые установки, рассчитанные на залп до 80 ракет. Эксперты отмечают, что существенно расширился и круг задач крейсера. Теперь он сможет не только бороться с морскими целями, но и наносить удары по объектам на берегу. Обсудим это с экспертом по военно-морскому флоту, историком флота Дмитрий Жаворонков с нами на связи. Дмитрий Владиславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий Владиславович.
6: Добрый вечер.
2: Вот как говорят наши коллеги-журналисты, они покопались в истории адмирала Нахимова, говорят, что практически всю свою жизнь он находится в состоянии ремонта. Это правда?
6: Ну, не совсем.
2: Так.
6: Опять же, в состоянии ремонта, либо на пути к утилизации, находился в 90-х годах после развала Союза практически весь русский океанский флот. И то, что дошло до наших дней, если говорить о, собственно, советских крейсерах, авианесущий крейсер «Кузнецов», судьба которого под вопросом, да, и модернизация которого, ну, ремонт с частичной модернизацией откладывается и еще раз откладывается. Потом это «Петр Великий», корабль последний из «Орланов», однотипный с «Нахимовым», но более свежий, более новый. Ему, кстати, тоже сейчас нужна модернизация. Собственно, «Нахимов», Ну и три крейсера проекта 1164, самый старый из которых «Москва» погиб в Черном море в 22-м году. Вот, собственно, все, что нам осталось от крейсеров русского ракетно-ядерного флота советского периода. Поэтому то, что мы вообще эти корабли смогли сохранить, это большая заслуга тех, кто это сделал, и преступление тех, кто не сохранил остальные.
1: Дмитрий Владиславович, здесь, конечно, нас больше интересуют новые возможности атомного крейсера, потому что мы знаем по конфликту украинскому, что, в общем, и война на море, она тоже очень сильно изменилась. Так вот, в данном случае как-то это учитывалось при модернизации, исходя из того, что мы и вы, наверное, более глубоко, чем мы, естественно, знаете?
6: А вот здесь очень интересный вопрос. Почему? Потому что Нахимова вывели из боевого состава флота в конце 90-х, и на модернизацию он фактически зашел в 2010-х годах. СВО у нас идет там 4 с лишком года. Соответственно, насколько было переработано ТТЗ на проект модернизации атомного ракетного крейсера 1144 до уровня 1144М2, мы не знаем, эта информация закрытая. Я думаю, определенные вещи конструкторы Северного ПКБ, которая разработала эту потрясающую серию кораблей, да, их называли самыми мощными в мире, но так или иначе определенные изменения, я уверен, были и в плане противодронной войны, и борьбы с различными безэкипажными катерами и так далее, и так далее. Но что следует помнить, и это вопрос дискуссионный для флотской общественности, для конструкторов, для корабелов, для военных моряков. Эти корабли, эти крейсеры начали разрабатываться в 60-х годах прошлого века. То есть это очень большая удаленность по времени, очень большая концептуальная удаленность. И здесь, конечно, можно часами и сутками разговаривать про то, устарели большие корабли или нет. Но вот поглядим на Иран, который, в общем-то, по своим военным возможностям, ну, как минимум, не уступает украинской армии, да, украинским военным преступникам, которые получают там изо всех стран НАТО вооружение, военную технику и прочее. Так вот, Иран не смог ни одного большого американского корабля в ходе вот этого вялотекущего военно-дипломатического конфликта уничтожить. То есть американцы с их большими кораблями умеют бороться с безэкипажными катерами, с беспилотниками иранскими. Поэтому большие корабли хранить рано. И поэтому, лично я считаю, завершение модернизации, такой долгой, по-моему, это самая долгая модернизация в нашем флоте, оправданный.
1: Можно еще такой уточняющий вопрос? Вот понятное дело, что мы не знаем детали о том, как вот конкретно Нахимова защитят от там, удара с воздуха или там, от безэкипажных катеров, но так или иначе, есть ведь технологии, которые позволяют защититься от этого. Мы просто в силу, ну скажем так, специфики украинского конфликта больше знаем, как от дронов защищают там, машины, танки, что-то такое наземное. А как это делают на военных кораблях? Тоже есть какие-то, наверное, да, технологии, которые позволяют это сделать, о которых мы можем поговорить, которые не являются уже секретными, что называется.
6: Ну, смотрите, как ветеран СВО, я вам скажу, единственный способ защититься от вражеских дронов – капитуляция врага. Возвращение побережья Русского Черного моря, русских городов Николаев, Одесса с прилегающими регионами и так далее. Вот это лучший способ времен дедушки Суворова Александра Васильевича.
2: Это понятно,
6: что но есть же еще и прикладной защиты боевых надводных кораблей и подводных лодок.
2: Но есть же и прикладные задачи, которые нужно решать прямо сейчас.
6: Мы вступаем в удивительную эпоху господства безэкипажности, безэкипажных технических средств на море, морских робототехнических комплексов. Это не означает смерть крупных боевых надводных кораблей и крупных подводных лодок, там, например, атомных крейсеров, вот таких крейсеров, подобных Нахимову. Это означает необходимость создания высокоэшелонированной, возможно, комбинированные системы противовоздушной обороны, да, включающие зенитно-ракетные комплексы, корабли, береговую инфраструктуру, морскую авиацию, спутниковую группировку и огромное количество беспилотников, подводных, надводных, летающих, каких угодно. Возможно, двух-трех средних, то есть те, которые могут и под водой, и на воде находиться, да, работать в акваториях. Ну, то есть это некая ситицентрическая система, и внедрять ее на самом деле надо было вчера. Определенные предложения нашими конструкторами, они вносились еще в нулевых, и по безэкипажным катерам и так далее. То есть пример Соединенных Штатов, которые не потеряли ни одного крупного боевого надводного корабля в ходе уже довольно длительного конфликта с Ираном, показывает нам, что это все возможно. Защищать корабли можно. Что для этого требуется? Вот сетицентрическая система, то есть отдельное средство, там хоть С-400, хоть самый совершенный, замечательный панцирь в морском исполнении, да, будучи перегруженной, система ПВО не вывезет никакая. Есть пример корабля, который был даже больше Нахимова.
1: 30 нашего. Секунд у нас.
6: Это японский крейсер «Ямато», которого, ну, противовоздушную оборону которого американцы просто перегрузили сотнями самолетов. И шикарнейший, красивый, мощнейший корабль просто погиб. Поэтому без грамотной системы, без грамотного применения любой корабль – это большая цель. И нам следует об этом помнить.
1: Дмитрий Владиславович, спасибо вам большое за предметные разговоры. Эксперт по ВМФ, историк флота Дмитрий Жаворонков был с нами на связи.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Ну, теперь к совсем другим новостям переходим. Росфинмониторинг при запросе платежной информации по денежным переводам через СПБ, универсальный платежный код, ну, точнее, это называется в народе QR-код, да, и карты МИР не будет блокировать счета. Успокоили ведомстве. Это они продолжают свое сообщение о том, что теперь все денежные транзакции с сентября этого года, будь то через СПБ или через вот тот самый QR-код или через карту МИР, все будут отслеживаться Росфинмониторингом.
1: Пытаемся разобраться в том, как это будет работать, для чего это сделано. Ну и, собственно говоря, при чем здесь блокировка счета? Ну, видимо, кто-то стал опасаться этого, поэтому уточнения такие возникли. С нами на связи финансовый эксперт, аналитик Полина Бережестовская. Полина, здравствуйте.
13: Людмила и Даниил, здравствуйте. Очень рада с вами поговорить об этой теме.
2: Да, Полин, ну давайте прямо вот сначала начнем так, чтобы поняли люди, которые вообще ничего не понимают в транзакциях, в банковских операциях, в том вообще отслеживается или не отслеживается QR-код, там вот для таких людей. Давайте объясним, что это за новшество такое, что означает Росфинмониторинг будет теперь отслеживать все.
13: Давайте разберемся, потому что может казаться, что это очень страшно для обычных людей, поэтому я здесь как раз для того, чтобы разъяснить. Но вообще речь идет о новом федеральном законе, который наш президент подписал в декабре 2025 года, и он вступит в силу с 1 сентября, то есть совсем скоро, 1 сентября 2026 года, он вступит в силу. Суть в том, что теперь Росфинмониторинг получает право напрямую получать от национальной системы платежных карт информацию об операциях. То есть ранее Росфинмониторинг запрашивал эту информацию у банков, а теперь он будет это делать, ну так скажем, обходя банки, то есть напрямую в национальной системе платежных карт. А там как раз хранится вся информация о том, как мы переводим там, через систему МИР, через СБП, через QR-коды. То есть, соответственно, вот таким образом для Росфинмониторинга, для этой организации упрощается работа для того, чтобы они могли нас с вами защитить от отмывания денежных средств и противодействия терроризму.
1: Полина, я не могу понять, ну вот неужели там террористы или те, кто отмывают деньги, они пользуются СБП, QR-кодом и, ну, картой МИР могут пользоваться. Но раньше они же тоже, наверное, были под надзором, ну, тогда со стороны банков. Сейчас, понимаем, этот надзор перешел к Росфинмониторингу. Ну, он, вернее, и был, просто канал информации другой.
13: Да, ну смотрите, я думаю, что здесь вообще, ну вот с точки зрения преступности, да, можно же использовать вообще все, что угодно. Здесь вот именно Росфинмониторинг действует в рамках защиты обычных граждан. Ну и в основном для того, чтобы не было мошеннических схем с, например, картами, когда, ну вот я думаю, что вы знаете про дропперов, которые там перекидывают деньги с одной карты на другую, да, с одного счета на другой. Соответственно, вот для того, чтобы раньше Росфинмониторинг мог узнать эту информацию, а не запрашивать ее в банках, делается вот такая система. Я думаю, что это только к лучшему.
1: То есть, получается, здесь в том числе и на мелкие суммы, ну, более мелкие, скажем, да, там, чем нужны мошенникам, тоже идет расчет. А в таком случае вот хочется поинтересоваться, а действительно может возникать риск блокировки счета, раз речь идет о мошенниках. И естественно, что добросовестные люди, в общем, тоже несколько заволновались. И если ты там, условно говоря, ежемесячно переводишь родителям, ну, там, 50 тысяч рублей в добавку к пенсии, условно говоря, не закроют ли тебе счет?
13: Ну, здесь нужно каждому человеку, кто сейчас слушает, на себя примерить вообще. Потому что если это сильно выбивается из обычных операций, то есть если вы раньше никогда там родителям не переводили такие суммы, а сейчас вдруг начали, и это разные суммы, которые каждый месяц вообще сильно отличаются, это может вызывать вопросы. Но если вы до там, этого момента, до вступления закона в силу, уже так делали, и, ну, как бы это не выбивается из ваших общих доходов, да, это не сверх какие-то доходы, которые из непонятных источников перешли, и вы их перекидываете, тогда бояться нечего.
2: Ну, хорошо, а вот если такая ситуация, например, человек работал на одной работе, на какой-то там был трудоустроен, получал регулярно свою зарплату, и вдруг он решил, нет, я хочу все-таки своим бизнесом заниматься, и стал, например, для начала самозанятым, и начал получать какие-то средства, да, которые вот, ну, они нерегулярные, потому что самозанятые, они редко получают как зарплату. Наоборот, самозанятых так отличают от несамозанятых, когда они получают нерегулярно доходы, да? И, соответственно, эти деньги начинают тратить по-другому, не так, как он тратил раньше. Или, например, человек становится ИП. Ну, ИП тоже просто так не открывают, да? Это значит, что доход больше 2 миллионов 400 тысяч в год. Соответственно, вот увеличение дохода и увеличение трат соответственно происходит.
1: Ну, ИПшник-то, наверное, карточкой не пользуются обычно.
2: Почему? Очень даже пользуются, конечно, со счета ИП переводится на обычную карту, и дальше там или снимают наличные, или там тратят как-то, что-то происходит такое. Тоже меняется как бы финансовое поведение.
13: Да, меняется, но смотрите, если же человек самозанятый, он отчитывается за каждый приход средств, если Конечно. Это доход, который пришел, так что здесь просто подтверждение операций. Если же, ну, у нас же с вами работает уже несколько законов для того, чтобы отслеживать вот таким образом, ну, незаконные передвижения денежных средств и доходы, да, за которые человек не отчитывается, соответственно, ну, вообще могут быть блокировки, но если это блокировка даже случилась, она не обязательно вот по этому новому закону, который будет работать с 1 сентября. Это может быть другой закон, ну, например, по 115 УФЗ, где изначально могут человеку заблокировать счет условно на день или два для того, чтобы просто убедиться, что человек реально переводит с знанием, зачем он это делает, и это, там, например, не мошенничество. Так что здесь бояться не нужно. Ну и индивидуальным предпринимателям тоже, потому что, ну, индивидуального предпринимателя же вообще все переводы идут по актам, но только если он сам себе переводит, есть лимиты от банков. Здесь уже не будут как-то ограничивать, когда ты сам себе переводишь, но это уже очень странно, если банк будет и такие операции блокировать. Я думаю, сами индивидуальные предприниматели откажутся от такого банка, который будет блокировать переводы самому себе.
2: Ну, в общем, да.
1: То есть, получается, у нас сейчас, если говорить грубо, то если ты предприниматель, самозанятый или обычное физическое лицо, как большинство из наших радиослушателей, я думаю, то никаких изменений, в общем, в этих новшествах мы не заметим, которые сейчас передают полномочия Росфинмониторингу, так?
13: Ну, если человек не действует как-то противозаконно, то не увидим, потому что это действие для того, чтобы ведомство могло оперативнее замечать разные подозрительные цепочки, но не более того.
1: Вообще на вот противодействие мошенникам же сейчас огромные силы брошены. Правильно я понимаю, банковская среда тоже очень быстро меняется?
13: Да, конечно, потому что даже сейчас, вот если мы посмотрим по банковским, ну, различным отделениям, очень много задач у банковских работников в том, чтобы работать вот с мошенничеством. То есть, ну, я думаю, что вы тоже видите новости о том, что многие отделения банков закрываются, потому что многое перешло на удаленную работу, да, и клиенты больше удаленно сейчас работают. Но при этом с мошенничеством очень много разных схем, которые появляются, по-моему, каждый день. Соответственно, конечно, банки с этой проблемой тоже борются сильно.
1: Ну и сейчас ведь ответственность банков введена за то, если они не предотвращают какую-то мошенническую операцию, так ведь?
13: Да, поэтому, ну вот, я думаю, что такая система, которая внедрится со следующего месяца, это тоже дополнительная защита для обычных граждан.
2: Ну, то есть у граждан предлагается не переживать, наоборот, таким образом государство защищает их, в том числе и от мошенников, верно?
13: Конечно,
1: условно
13: да.
1: говоря, если вам заблокировали счет, не случайно, а по какой-то причине, да?
2: То это ради вас.
1: Ну да, но вы законопослушный гражданин, то, возможно, в этот момент где-то какой-то дроппер не получил средств, и мошенник был вычислен, арестован и предан Фемиде. Полин, спасибо вам большое за то, что все очень подробно объяснили. Финансовый эксперт, аналитик Полина Брижестовская была с нами на связи. Рассказывали мы о том, что Росфинмониторинг при запросе платежной информации по денежным переводам через СБП, универсальный платежный код и карты МИР, не будет блокировать наши счета.

0: Правила въезда, ответственность работодателей, поддержка фермеров и доступные продукты, миграционная политика и продовольственная безопасность – две темы, которые напрямую связаны с повседневной жизнью страны. Свое видение в нашем эфире представят новые люди и «Единая Россия». Не пропустите предвыборные дебаты 27 августа в 14 часов.
1: В центре внимания специальная военная операция.
2: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России».
8: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал «Зарядье», Москва, 6+.
9: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
10: Обратный отсчет!
11: Еще трогательнее.
12: Мы летим на Луну!
13: И найдем моего папу!
11: Еще пушистее.
12: Никогда не видел столько лунтиков.
11: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Антон Алиханов сообщил президенту, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Писаревка в Сумской области перешла под контроль вооруженных сил России, и динамика на фронте четко показывает, что Украина проигрывает в конфликте. Далее подробнее. 3 человека, в том числе и ребенок, получили ранения различной степени тяжести в результате атак ВСУ на Донецк, сообщил глава республики Денис Пушилин. Разрывы вражеских снарядов произошли в густонаселенной части города. Он добавил, что данные по погибшим и раненым уточняются. Также ВСУ сегодня ударили БПЛА по рейсам автобусу в Лисичанске в ЛНР. В результате атаки погибли 9 человек, еще 5 получили ранения. В связи с очередной атакой украинских боевиков по автобусу возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алихановым поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для высокоскоростной магистрали. Алиханов рассказал президенту, что все идет активно, и сейчас работа ведется над самыми ответственными деталями, двигателями и комплектующими.
2: Это фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей, в том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали, ну и целый ряд.
3: Как там, кстати, работали?
2: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями, это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию и в 28-м приступить уже к серийной поставке.
3: То есть это по плану идет работа?
2: Да, здесь все по плану, в части промышленности.
1: Ранее сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Аш-Шараа, сообщила пресс-служба Кремля. Обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений, выражена готовность к углублению политического диалога, сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, говорится в сообщении. При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создание там условий для долгосрочной нормализации постконфликтного восстановления. С обеих сторон отмечено важное значение подписанного 9 августа меморандума о взаимопонимании, о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус, информирует пресс-служба Кремля. Писаревка в Сумской области перешла под контроль вооруженных сил России, сообщает Министерство обороны. Селом овладели подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север». Как заявили ведомстве, в данном населенном пункте располагались расчеты ПВО, артиллерии, пункт управления БПЛА украинской армии. Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщили в Министерстве обороны. Также в течение суток, по данным ведомства, российские военные группировки «Восток» взяли под контроль поселок Неженка в Запорожской области, что позволило расширить плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении. Российские группировки «Центр», «Запад» и «Юг» за сутки продолжили продвижение в глубину украинской обороны. Помимо этого, военное ведомство информирует, что оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Динамика на фронте четко показывает, что Украина проигрывает в конфликте, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим разрушается изнутри и теряет свою устойчивость.
4: То, что Украина проигрывает конфликт, это однозначно. динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует. Это первое. То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
1: Также Дмитрий Песков сегодня вечером сообщил, что Владимир Путин поздравил президента Абхазии с днем признания независимости республики. Злоумышленники стали распространять в якобы патриотических телеграм-каналах и на сайтах ложную информацию о выборах, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК. Глава Центра избиркома призвала россиян перепроверять информацию о выборах, прежде чем ей поверить и ее распространить. В единый день голосования 20 сентября запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы 9-го созыва важнейшим внутриполитическим событием страны. По меньшей мере 4 гражданина России находятся в зоне наводнения в Непале. С ними утрачена связь, сообщил ТАСС советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев. По всему пострадавшему району ведутся поисково-спасательные работы. Погодные условия и перебой со связью затрудняют их проведение, добавил он. Наводнение произошло в северных Непала в среду утром. По предварительным данным, волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая примерно в 20 километрах северо-востоку от пограничного перехода. Согласно последним данным, поисковики обнаружили тела 95 погибших. Ранее сообщалось, что в зоне наводнения пропавшими без вести числится не менее 384 путешественников, в том числе 291 иностранный гражданин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров в Омске на Кубке Блинова. Сибирь победила «Авангард» 5-2, «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана «Металлурка» обыграл «Трактор» 3-1. И с таким же счетом «Аллада» была сильнее «Амура». Продолжаем о хоккее. Нападающий клуба НХЛ Tampa Bay Lightning Никита Кучеров стал обладателем Харламов Трофи, который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования вторым стал Александр Радулов, Александр Овечкин третий. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем Харламов Трофи в 2019 году. Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал планы клуба до конца летнего трансферного окна. До его закрытия 10 сентября очень много времени. Будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений, этого не будет. Команда готова бороться за чемпионство, отметил Некрасов в интервью РБ Спорт. Шотландский «Селтик» заинтересован в трансфере голкипера «Зенита» Дениса Адамова, сообщает инсайдер Иван Карпов. 28-летний вратарь также хотел бы попробовать себя в Европе, однако отмечается, что сделка может осложниться из-за политических рисков при подписании россиянина для шотландского клуба. Баскетбол. Казанский «Уникс» анонсировал тренерский штаб на предстоящий сезон Единой лиги ВТБ. Под руководством главного тренера Милана Каракаша в новом сезоне будут работать его ассистенты Стипе Кулиш, Артур Бегеев и Костас Каймакоглу. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 22, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 21, в Челябинске небольшой дождь, плюс 19, в Рязани пасмурно, плюс 18, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 32, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 25, в Нальчике небольшой дождь, плюс 21, в Донецке пасмурно, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода, температура ночью плюс 10, днем плюс 18, ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. На Радио России продолжаются совместные агитационные мероприятия кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва на предстоящих выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Мы работаем в прямом эфире. У микрофона Анатолий Бунаев. Сегодня у нас в студии Олег Алексеевич Михайлов, КПРФ, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Кандидат Алексей Игоревич Потемкин, партия «Новые люди», пока отсутствует. Я предупреждаю участников, что их выступления должны противоречить требованиям действующего законодательства о выборах, соблюдать регламент и не отступать от тем обсуждения. На выступление каждого кандидата отведено по 18 минут. Итак, первым слово предоставляется Олегу Алексеевичу Михайлову, КПРФ, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Расскажите о вашей предвыборной программе, прошу.
2: Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели, уважаемые жители Республики Коми. Меня зовут Олег Михайлов, я кандидат от КПРФ. Мы, собственно говоря, с вами хорошо знакомы и хорошо знаем друг друга, потому что встречались на огромном количестве встреч, которые я проводил в городах и районах Республики Коми, от Воркуты до Летки и от Удары до Троицка-Печорска. На этих встречах мы обсуждали самые злободневные вопросы общественно-политической, экономической, социальной повестки дня Республики Коми. И, безусловно, все ваши чаяния, все ваши вопросы, те надежды, которые вы возлагаете, безусловно, нашли отражение в нашей предвыборной программе. А КПРФ и я иду на выборы с большой программой победы. Эта программа включает 10 основных пунктов, и ее реализация позволит кардинально изменить жизнь в нашей всей Российской Федерации и, в частности, Республике Коми. Поэтому, конечно же, я всех призываю участвовать в выборах обязательно, несмотря на то, что я понимаю прекрасно, что многие из вас думают, что ничего выборами не изменить, за нас все решили и так далее. Я далек от такого скепсиса. Я считаю, что человек сам ответственен за свою жизнь, за свою судьбу и может повлиять на ситуацию, в том числе даже на государственном уровне. Поэтому я всех призываю обязательно участвовать в выборах. И, конечно, второй вопрос – это за кого голосовать на этих выборах. Объективно, вы, когда придете на избирательные участки 20 сентября, увидите очень длинный бюллетень, там много кандидатов, но фактически борьба ведется между двумя кандидатами. Это кандидат от «Единой России» Станислав Кочев и кандидат от КПРФ Олег Михайлов. Понятное дело, что здесь выбор будет абсолютно точно отражать ваше настроение. Хотите ли вы и дальше наблюдать ту разруху и ту деградацию, которая сегодня происходит в Республике Коми, или действительно есть надежда на то, чтобы что-то изменилось. Для того, чтобы что-то изменилось, нужно отринуть то, что сегодня есть, и проголосовать за КПРФ и кандидата Олега Михайлова. Что я вас и призываю сделать.
1: Спасибо, Олег Алексеевич. Итак, у нас есть несколько тем сегодня на повестке дня, и одна из, наверное, самых таких объемных и, наверное, одна из самых значимых для и нашей республики звучит так: жить и работать в Коми. Она очень объемная, здесь можно понимать ее по-разному. Конечно, есть разные аспекты жизни в республике, которые, наверное, следует где-то пересмотреть, возможно, да. Это, конечно, будут решать избиратели на избирательных участках. Ваши предложения в этом аспекте, на что стоит обратить внимание, и как сделать Коми привлекательной для жизни? Прошу.

0: Школы, больницы, амбулатории, детские сады ликвидируются, значит, снижаются ставки. А люди, да, работали когда на одной ставке, то 0,8, то 0,7. Некоторых уже на 0,1 предлагают перейти, потому что денег не хватает. Почему мы живем в богатой республике, но так бедно? Что, в чем причина? И, естественно, если мы обратимся к официальной статистике, то мы увидим банальную вещь. Дело в том, что вот Республика Коми в 2025 году заработала 256 миллиардов рублей. Это колоссально деньги, да, а в 2023 году и того больше, 512 миллиардов рублей, но колоссальная часть из этих налогов, которые мы, собственно, добыли на нашей земле, ушла в федеральный центр. Но ладно бы, если бы эти деньги бы тратились бы с умом, но ведь если мы посмотрим опять же на статистику, то увидим, что с 1994 по 2025 год из Российской Федерации было вывезено 1 триллион 340 миллиардов долларов США. Это почти что 110 триллионов рублей. Это 3 годовых бюджета Российской Федерации или почти 1000 годовых бюджетов Республики Коми. Это колоссальные средства, которые должны быть вложены в наши города, в наши поселки, в наши села, деревни, в нашу инфраструктуру. И тогда нам не нужно будет ни оптимизации проводить, ни сокращать работников, а наоборот, мы будем создавать и новые рабочие места, и новые условия, и действительно поднимать качество жизни наших граждан. Поэтому, уважаемые друзья, основной момент, о котором я всегда говорю, и я настаиваю на том, что это должно быть реализовано, это изменение бюджетного и налогового законодательства в пользу субъектов Российской Федерации. Сегодня у нас сверхцентрализованная налоговая бюджетная система, в результате чего колоссальные ресурсы уходят в федеральный центр, там куда-то выводятся, где-то, значит, они оседают, бог знает где, но в регионах денег нет. В результате мы с вами вынуждены вот в таком нищете жить. Перераспределение денег в пользу Республики Коми – это основной элемент моей предвыборной программы.
1: Спасибо. Ваша позиция здесь ясна. И продолжим к еще одной теме, переходя, которая у нас стоит на повестке дня сегодня. Это помощь ветеранам специальной военной операции в адаптации к мирной жизни. Помощь семьям ветеранов. Олег Алексеевич, с вашей точки зрения, как должна строиться государственная политика в этом вопросе? Прошу.
0: Но прежде всего надо отметить, что КПРФ, которую я представляю, да, являюсь руководителем Коми-республиканского отделения КПРФ, с 2014 года очень активно помогает и ветеранам боевых действий, оказывает гуманитарную поддержку новым территориям и делает все для того, чтобы людям жилось легче. В этом смысле, конечно же, у нас целостное мировоззрение и целостная программа. Кстати, надо отметить, что гуманитарные конвои, которые мы, значит, отправляем, в том числе в зону специальной военной операции, уже достигли цифры 159 штук. То есть 159 конвоев мы уже отправили. Это довольно много. 213 человек, кстати, мы своих членов КПРФ похоронили, бойцов, павших смертью храбрых на полях специальной военной операции. Надо отметить, что мной ведется активная работа по поиску и, так сказать, вытаскиванию из плена тех наших бойцов, которые попали в такую ситуацию. Вот порядка 12 человек из Республики Коми мной было, так сказать, вместе с Уполномоченным по правам человека Российской Федерации через Красный Крест, международную организацию, так сказать, из плена мы вернули. Это на самом деле, на мой взгляд, очень неплохо, потому что мы маленькая республика, у нас мало людей, и каждая жизнь нам дорога. Вот. Что касается конкретно, да, вот помощи. Вот сегодня главный вопрос. Вот сегодня идет СВО. Сегодня у нас есть ветераны боевых действий. СВО когда-нибудь закончится. Они вернутся, эти люди. Куда они вернутся? В разбитые города и села, в разрушенную инфраструктуру. Естественно, им здесь нужно оказывать максимальную помощь. Я еще не вносил в свое время законопроект, который был призван увеличить, например, денежные выплаты ветеранам боевых действий до уровня ветерана Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, до сих пор это решение не принято. Я считаю, что оно обязательно должно быть проведено, и чтобы ветераны боевых действий действительно были обеспечены на 100%. Вот. Я уже не говорю о единообразном подходе во всех регионах Российской Федерации, который должен быть. Потому что сегодня у нас, значит, в каждом регионе кто во что гораст. Все по-разному, так сказать, системы единой нету. И мы, кстати, в свое время тоже КПРФ предлагала сделать универсальную поддержку для того, чтобы... Мы же все-таки Российская Федерация, да, то есть мы должны быть единой страной в этом смысле, чтобы не было в разных регионах по-разному. И в этом плане есть наша работа, она продолжается, и мы предлагаем именно такой подход.

0: единообразный. Вот. А что касается в целом ситуации, то, конечно же, без, опять же, вернусь к самому главному вопросу, без справедливого распределения налоговых доходов никогда мы не сможем достичь никаких результатов и никогда мы не сможем сделать нашу республику действительно развитой и процветающей. Мы настаиваем на том, чтобы налоги оставались в регионах.
1: Спасибо. Еще одна тема, которая сегодня тоже у нас на повестке дня, стоит ее обсудить обязательно, потому что она напрямую связана с будущим, это тема образования. Образование среднее, высшее, среднеспециальное, у нас огромное количество людей получает в стране образование в том или ином виде. Какие вы видите, может быть, болевые точки, наоборот, точки роста в нашей республике и в стране в целом, куда стремиться? И, может быть, что необходимо поменять в этой системе образования? Прошу.
0: Ну, давайте начнем с того, что в целом образовательный процесс, который был когда-то полностью переформатирован, то есть мы ушли от, к сожалению, ушли в Российской Федерации от традиционной советской школы, особенно это касается, в частности, там, подготовки к выпускным экзаменам и высшей школе, да, когда фактически она была перестроена, ввели вот этот единый государственный экзамен, значит, а специалитет был заменен на вот систему, включающую бакалавриат и магистратуру, то есть вот эту пресловутую болонскую систему. То есть результатом этого стало, ну, негативное явление, на наш взгляд, да, с точки зрения КПРФ в системе образования. Более того, фактически во многих сегодня населенных пунктах у нас, да, в республике Коми, те учреждения, средние специальные учебные заведения оказались закрытыми. Но об этом сейчас чуть позже. А если возвращаясь к высшему в целом образованию, да, вот, то надо отметить, что принципиальной нашей позицией является все-таки возвращение к специалитету, как к основе получения высшего образования. Я сам заканчивал, значит, специалитет, и в этом плане нет никаких сомнений, что это то, что сегодня востребовано, и надо возвращаться именно к этой форме. Ну и второй момент, то, что я говорил о среднем, да, техническом образовании, то обратите внимание, как, по каким путем у нас пошла власть в последние годы. Фактически, это процедура оптимизации, когда стали объединять разного рода технические, да, среднеспециальные учебные заведения в одно, под одним начальством. Вот, в частности, да, в Визинге присоединили к, значит, Выльгородскому, значит, сельхозтехникуму. В результате, через некоторое время, Визинский этот филиал приказал долго жить. Вот вам, так сказать, и результаты вот этих оптимизационных мероприятий. Поэтому нам нужно эту порочную практику прекратить. Я считаю, что люди должны учиться там, где они родились, должны иметь возможность учиться там. Если это даже небольшой населенный пункт, если там есть хоть один ребенок, значит, там должен быть детский сад. Если там есть, значит, ребенок школьного возраста, значит, там должна быть школа. Если там есть, значит, люди, да, живут в этой деревне, значит, там должна быть амбулатория, должна быть больница и так далее. И только в таких условиях может развиваться действительно общество, и наша республика сможет стать комфортной для жизни, для всех ее, так сказать, для всего ее населения. Поэтому, что касается в целом получения образования, еще очень важный момент – это доступность его. Ведь обратите внимание, сегодня для того, чтобы дать ребенку образование, нужны колоссальные деньги. Люди влазят в кредиты, которые потом не могут оплачивать и так далее. Мы считаем, что государственная политика в области получения образования должна обеспечивать получение качественного и, самое главное, бесплатного образования с последующим гарантированным трудоустройством. Именно тогда мы сможем создавать кадры для модернизации нашей страны, для новой индустриализации и для развития, в том числе, всех направлений, которые сегодня востребованы на мировом рынке. Поэтому, конечно же, эти вопросы формирования нового развитого человека, они в центре предвыборной программы КПРФ, в основе которой лежит уважение к человеку труда, к уважение к человеку, творцу и созидателю.
1: Спасибо, Олег Алексеевич. К нашей беседе присоединяется Алексей Игоревич Потемкин, политическая партия «Новые люди». Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Итак, на повестке дня у нас несколько тем. Вот мы с Олегом Алексеевичем уже несколько разобрали. И, собственно говоря, вам хочу задать тот же вопрос. Но прежде всего, конечно, дать возможность представить свою политическую программу, с чем вы идете на выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Прошу.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, уважаемые избиратели, уважаемые жители Республики Коми. Меня зовут Алексей Потемкин, я являюсь кандидатом в депутаты в Государственную Думу от партии «Новые люди», также от одномандатного округа номер 21. Хочу рассказать про нашу партию. Партия «Новые люди» — это партия здравого смысла. Наша партия самая молодая. В Государственной Думе нашей партии всего 6 лет, но за эти 6 лет мы стали одной из самых узнаваемых партий. Дело в том, что мы вошли также в книгу рекордов России как самая эффективная партия. 43% законопроектов были нами предложены, и они были утверждены. Вот. Что касается нашей программы, нашей партии, она появилась не в кабинетах, то есть это в их основе это реальное обращение жителей, встреча с жителями, с предпринимателями, с учителями, с здравоохранением. За каждым обращением стоит конкретная проблема. Это изношенный дом, это проблема ЖКХ, образование как раз-таки, да, мы сегодня будем это затрагивать. Действительно, да, есть такая проблема и в Республике Коми. Но для нас важно не только говорить о проблемах, но эти проблемы еще и решать. Также мы занимаемся рядом проектов, федеральных, местных проектов, такие как предпринимательские, например, проекты для молодежи, это я в деле, я на них как раз расскажу далее. А также есть приложение «Заступник», это связано с безопасностью детей. И также у нас есть ряд других проектов, которые мы как раз вот по следующей теме и поговорим.
1: Спасибо большое. Алексей Игоревич, у нас одна из тем была уже сегодня обсуждена с Олегом Алексеевичем. Я думаю, что ему тоже будет что добавить, да, чуть попозже. Давайте так, чтобы немного, так скажем, разбавить ваш спич, хотел спросить по теме, которую мы назвали так: «Жить и работать в Коми». Что вы вкладываете в это словосочетание? На чем должна строиться работа по сохранению кадров в республике, привлечению молодежи и вообще повышение качества жизни? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Да, действительно, такая проблема в Республике Коми у нас есть. У нас мало того, что очень большой отток населения идет каждый год, да, но еще, что грустно и печально, уезжает молодежь. То есть, это действительно, это будущие кадры, это будущее Республики Коми. Да, сегодня, почему они уезжают, да, условно, давайте посмотрим так. Элементарно, да, вы посмотрите стоимость, например, квартиры, чтобы, например, семье купить квартиру сегодня, да, это... С таким первоначальным взносом, с такой ставкой по ипотеке, это не знаю, сколько нужно, 25 годовых зарплат, чтобы себе позволить купить квартиру. Но сегодня это просто вообще нереально. То же самое можно посмотреть на цену аренды, да, недвижимости. Не каждый себе студент, который закончил, например, университет, там решил создать ячейку общества, могут себе позволить снимать квартиру. Да, если, соответственно, родители не помогают, либо, например, у родителей нет такой возможности помочь, то что делать? То есть, соответственно, конечно, нужно решать вот эти вопросы, нужно усиливать программы, да, вот по семейной ипотеке, делать ее более упрощенной для все-таки для создания семьи, да, потому что все-таки посмотрите, что происходит сейчас. Что касаемо с работой, да, как у нас утверждают, что у нас средняя зарплата 100 тысяч рублей, ну, давайте теперь посмотрим правде в глаза, спросите, у кого там сегодня, у каждого 100 тысяч рублей зарплат? Ну, конечно, нет. Посмотрите на стоимость продуктов сегодня, на стоимость ЖКХ сегодня. То есть, условно, даже зарабатывая сегодня, да, может быть, давайте пофантазируем, 100 тысяч рублей при таких затратах на ЖКХ, на продукты, но это, на семью это катастрофически мало. Вот, поэтому, конечно, тоже нужно в этом моменте прорабатывать. Также, что касаемо образования, да, соглашусь с Олегом Алексеевичем, есть такой момент, да, что, например, в крупных городах, да, сейчас во многих школах есть даже дополнительные классы, уже не как до программы, да, вот именно классы, которые занимаются именно с детьми, искусственным интеллектом, программируем, IT. Я считаю, что тоже нужно вводить у нас в Республике Коми уже в школах, как уже, можно сказать, основной предмет, потому что все-таки мы живем в современном обществе, и хотим мы этого, не хотим, все равно мы к этому придем в любом случае, и поэтому я считаю, что детей нужно в этом плане развивать. Ну, касаемо, да, все-таки образования, нужно понимать, что у нас студенты уезжают, потому что они все-таки понимают, что какой смысл, условно, здесь работать за такую сумму, если можно переехать, к примеру, да, там, условно, в Краснодар, там, получить... те же самые, даже больше зарплату, но только там и полноценное лето, весна, фрукты, цены на все дешевле. То есть, конечно, нужно все-таки разрабатывать программы, которые будут мотивировать оставаться молодых специалистов. Даже если хорошо произошло так, молодой специалист уехал учиться в Москву, получить там качественное, хорошее образование, но нужно сделать так, чтобы он сюда вернулся и свои знания здесь применил.
1: То есть, возвращение кадров – это
2: обязательно, таких, конечно,
1: краеугольных камней. Олег Алексеевич, может быть, у вас есть тоже что добавить по этой теме, которую мы сегодня обозначили, «Жить и работать в Коми». Она, я думаю, что очень такая объемная, действительно. Тут можно, конечно, много говорить. Если есть что добавить, пожалуйста.
0: Да, безусловно. На самом деле, если мы посмотрим на уровень жизни жителей Республики Коми, да, о чем Алексей уже сказал, то, собственно говоря, мы увидим, что качество жизни на самом деле падает. И инфляционные процессы, да, рост потребительских цен, рост тарифов и так далее. Только в прошлом году у нас дважды повышались тарифы ЖКХ на 12 и на 16% в среднем. А, кстати, для сведения, с 1 октября 2026 года вновь ожидается повышение тарифов ЖКХ на 20%. Видимо, специально отложили с июля на октябрь для того, чтобы все сильно не раздражались результатами вот повышения этих тарифов, значит, которые являются фактически действиями сегодняшней партии, находящейся у власти «Единой России», и перенесли на октябрь, чтобы не раздражать народ. Вот. А по большому счету, при продолжении нынешней политики нас ожидает и дальнейший, значит, рост цен, тарифов и так далее. При этом социальные разные выплаты, льготы и прочее с такой скоростью не индексируются. Обратите внимание на, значит, те тарифы, которые не тарифы, а те социальные выплаты, которые были проиндексированы. В 2015 году тогда Госсовет еще Республики Коми принял решение о монетизации льгот в сфере ЖКХ, значит, военным пенсионерам, значит, чернобыльцам и так далее. Сельским учителям. В результате инфляция с тех пор составила накопленная чуть ли не 100%, по увеличению вот этих соцвыплат всего лишь 40%. Вот вам и разница. Они фактически в 2,5 раза обесценились. Это результат сегодняшней власти, деятельности. Поэтому ее, конечно же, надо менять. Поэтому голосуйте за Михайлова и КПРФ, и все будет нормально.
1: Спасибо, Олег Алексеевич. Еще одна тема, требующая, конечно, обсуждения. Сегодня уже поднимались эти вопросы. И вам тоже, Алексей Игоревич, задам вопрос. Что должны предпринять власти для того, чтобы обеспечить ветеранам СВО, их семьям достойную жизнь, трудоустройство, социальную стабильность? Прошу.
2: Да, это тоже тема достаточно такая обширная. Ее, конечно, нужно обсуждать и поднимать с точки зрения... Принятие бюджета в Республике Коми в 2026 году, на это сделан был большой упор. Конечно же, с точки зрения поддержки ветераны СВО сегодня получают достойную поддержку. Но проблема в том, что здесь ко мне очень много часто обращаются ветераны СВО, да, у которых достаточно такие проблемы. Вроде смотришь на них, они... Ну, такие, да, вот, но с другой стороны, понимаешь, что это абсурд какой-то. То есть, например, когда ветеран не может получить справку, ему сходи туда, сходи сюда, сходи в эту организацию, сходи в эту организацию. Но такого быть не должно вообще. Потому что все данные так есть у государства. И я считаю, что в первую очередь нужно упрощать как раз-таки такой момент, чтобы получить эту справку. Да? Что касаемо, также должно быть доступное лечение в первую очередь. Да, конечно, оказывается помощь, но также и обращение ко мне приходит в том, что проблемы с этими, с получением места или с получением там каких-то медикаментов, это вообще быть не должно. То есть у наших ветеранов и так защищали нашу родину, да, то есть я считаю, к ним должно быть отношение такое же. Также с точки зрения их адаптации, да, здесь тоже нужно понимать. Все-таки люди... вернулись в специальные военные операции, нужно психологическую помощь на каждом этапе их поддерживать, их семьи поддерживать, это очень важно. И также помощь должна быть доступна по всей Республике Коми. То есть, например, если даже получится так, что у нас нет профилирующего специалиста, нужно, например, в Киров, да, можно отправить по там, полису, либо там, по какой-то справке. Да. И также нужно все-таки полученный на службе опыт, это все-таки профессия, очень многие... Бывают, ну, многие операторы дронов БПЛА, да, то есть я думаю, что их навыки можно хорошо сейчас применять, например, в сельском хозяйстве, да, потому что сейчас очень многие как раз-таки сельское хозяйство сейчас стали использовать дроны для своих нужд. И я считаю, что это тоже нужно переучивать и адаптировать. Также, что хотелось бы отметить, да, действительно у нас работают программы по предпринимательству для людей, которые вернулись в специальные военные операции, но хотелось бы, чтобы эта программа была все-таки более расширена, потому что есть там моменты, которые хотелось бы, конечно, докрутить, чтобы больше было возможностей, ну вот, и больше льгот для них. А если это сделать, то будет вообще отлично и здорово, потому что все-таки люди тоже действительно хотят развиваться, хотят создавать рабочие места. И очень много предпринимателей, кстати, вот по этой программе в сельской местности. Вот. И я считаю, что все-таки, да, мы должны поддерживать, помогать, объединяться.
1: Ну, то есть, сила в единстве.
2: Конечно, да? Вот в этом моменте, да.
1: Спасибо, Алексей Игоревич. Олег Алексеевич, по теме помощи ветеранам СВО и их семьям, есть ли у вас что добавить в нашу беседу?
0: Ну, я в целом несколько моментов хотел бы еще дополнить. Да? Дело в том, что вот упомянули бюджет Республики Коми, и действительно, когда мы смотрим на него, то волосы встают дыбом на голове. По той простой причине, что очень существенное сокращение прошли в бюджете на 2026 год по сравнению с 2025 годом. Если мы посмотрим, это очень большие траты, да, которые были урезаны. Ну, в частности, практически совокупно на 15 миллиардов рублей сократились расходы на здравоохранение, образование, социальную политику и дорожные работы. То есть, самые острые проблемные вопросы жизни Республики Коми, в них произошло сокращение расходов. Поэтому, друзья, обратите внимание, если в вашем населенном пункте оптимизируют школу, больницу или какой-то другой социальный объект, и власти не могут годами отремонтировать яму на дороге, это благодаря тому, что бюджет Республики Коми абсолютно дырявый, в нем не хватает средств банально на решение самых элементарных проблем. Все очень просто. Более того, даже вот сегодня многие называют, особенно власть, вот «Единая Россия» очень любит говорить и кичиться этим, что у нас социально ориентированный бюджет. Они так любят эти слова «социальная ориентированность» и прочие дела, что забывают сказать о том, что в этом бюджете сокращение социальных выплат по сравнению с 2025 годом, 2026 произошло на 4,5 миллиарда рублей, ни много ни мало. Вот. И всего лишь, они почему называют социально ориентированным бюджетом? Потому что вроде как более 60% в этом бюджете направлено на социальную политику, здравоохранение, образование и прочие такие нужды. Но по факту этих денег действительно реально не хватает на самые элементарные вещи. Выйдите на улицу, вот с утра завтра выйдите на улицу, уважаемые радиослушатели, и посмотрите, в каком состоянии ваши дворы находятся. Если, значит, ваш двор отремонтировали, то вам очень сильно повезло, потому что большинство наших дворов находится в ненормативном состоянии, и в ближайшие десятилетия при нынешних темпах, значит, финансирования отремонтированы не будут. Второй очень важный вопрос, о котором нельзя тоже не заметить, это расселение из ветхого аварийного жилья. Вы посмотрите, какими темпами оно проходит. Это единицы на самом деле. Я вам скажу несколько цифр. Только в одном городе Сыктывкаре, да, столице Республики Коми, существует порядка тысячи решений судебных о выкупе жилья у, соответственно, аварийного, у собственников на общую сумму 15 миллиардов рублей, друзья, 15 миллиардов. При этом весь бюджет города Сыктывкара 13 миллиардов. Вот вам, так сказать, и результаты. Я уже не говорю о том, что в том же моем родном городе Печоре 40% жилого фонда является аварийным. Вот. Я уже не говорю про другие наши города и районы. Я уже не говорю про сельскую местность, где в принципе не существует никакого, значит, строительства централизованного, кроме частного. Многоквартирных домов-то новых не сдается. Нету маневренных фондов, ничего. Вот говорили про участников специальной военной операции. У меня был случай, когда ветеран специальной военной операции обратился, говорит, у меня, значит, я защищаю родину на фронте. В это время моя семья живет в разваливающемся доме. Я обращаюсь к главе администрации и говорю, давайте как-то решим этот вопрос. Он говорит, извини, Олег Алексеевич, у меня нет ни, значит, маневренного фонда, у меня нет никакого строительства, ничем помочь не могу. Как должен человек, так сказать, родину защищать, думая каждый день о том, что его жена и дети могут просто, значит, под разрушившимся домом оказаться. Это что? Тот уровень социальных гарантий, которые мы должны обеспечить, это совершенно вопиющие случаи. И таких случаев полно. Вспомните историю, как в Печоре чуть ли не в прямом эфире разрушился целый подъезд дома, который даже не хотели признавать аварийным. Вспомните недавнюю историю, когда в Воркуте треснул дом, замазали его и так далее. То есть, это же случаи, которые практически в любом населенном пункте нашей Республики Коми могут быть. Поэтому, друзья, для того, чтобы эту ситуацию изменить, нужно принципиально решить вопрос об изменении бюджетного и налогового законодательства, чтобы больше налогов оставалось в Республике Коми. Такие инициативы есть, и у меня они подготовлены, и будут реализованы, как только КПРФ получит большинство в Государственной Думе. Поэтому 20 сентября приходите на выборы, не надо думать, что от вас ничего не зависит, вы именно решаете. Поэтому 20 сентября приходите на выборы, поддержите КПРФ и меня, кандидата от КПРФ, Олега Михайлова.
1: Олег Алексеевич, спасибо. И вновь мы возвращаемся к одной из важнейших тем вообще для будущего нашей республики. Прежде всего, конечно, которая касается молодежи, детей. Это тема образования. Потому что без образования в современном обществе практически никуда, согласитесь. Тема обширная тоже. И обращаясь к ней, Алексей Игоревич, какие вы видите болевые точки, может быть, точки роста, где-то, может быть, нам необходимо кардинально перестроиться, или, может быть, просто нужно что-то довести до ума? Как вы считаете? Вам, пожалуйста, слово.
2: Да, тема образования тоже достаточно такая очень интересная тема, да, как раз-таки вот когда в начале своего выступления, когда себя представлял, говорил, что у нас есть ряд образовательных проектов, да, у нас есть федеральный проект от нашей партии, называется «Я в деле», да, то есть он дает студентам возможность попробовать себя в предпринимательской сфере, да, то есть в чем его суть. Ребята создают свои команды, у них есть свой куратор-наставник, они готовят проекты в течение года, да, проходят, там у них там тоже есть такое, как сессии, то есть, да, сначала первый проект в таком сыром виде, потом докручивают, и потом выходит уже финал. Финал происходит в Москве, и если этот проект действительно понравился и прошел там по определенным требованиям, дают финансовые средства на его реализацию. То есть такие проекты в Республике Коми есть. И что я заметил, да, то есть все-таки на финалы, которые проходят у нас здесь в Сыктывкаре, я постоянно прихожу, то есть уже на протяжении 6-го сезона. И я могу вам сказать, что у нас очень талантливая молодежь. То есть это ребята, которые создают реально действительно сильные проекты. Один из проектов, который меня впечатлил, ребята сделали на уровне искусственного интеллекта, там они учились, сейчас в медицинском, да, они учились, то есть там что-то было связано именно с заболеваниями сердца для того, чтобы облегчить эту всю процедуру заполнения бумажек, они сделали такую программу на базе ИИ, чтобы врач мог условно все это быстро просмотреть, и он как-то, пока еще понятно в сыром виде, мог дать первый диагноз, да. И второй момент, что мне тоже очень понравилось, у ребят очень... Большинство случаев здорово, что проекты связаны именно с идентичностью Республики Коми. Очень много проектов связано с Республикой Коми. Там начинает Коми-кухни, от Коми-культуры и прочее. Я считаю, что все-таки нужно создавать... Я к чему, да, все это говорю? Что вот смотрите, да, вот один такой проект, да, дает, например, вот такой вот условный КПД, да. То есть я считаю, что все-таки... Школа, да, прийти в школу, там, образование, конечно, в любом случае, сегодня я считаю, что надо делать более современным, да, все-таки у нас, как я говорил ранее, мир уже поменялся, и создавать такие пространства для молодежи, потому что все-таки, если не будет никаких пространств, не будет наподобие таких вот проектов, то я думаю, что все равно молодежь будет отсюда периодически, не то что периодически, а будет просто уезжать отсюда, потому что действительно, а что делать, закончил ты университет, вот как я так же, да, здесь заканчивался это Сыктывкарский государственный университет, ну, а потом что, куда? У нас, тем более, сейчас, посмотрите, да, что с работой. Работу тяжело найти, причем с хорошей зарплатой, чтобы обеспечить себя, семью. Там, а если там еще так получилось, что там действительно там молодой человек, либо там девушка, там, создали семью, там родили ребенка, это, мне кажется, это сегодня даже с поддержкой, с материнским капиталом, это сегодня уже сложно сегодня сделать. Поэтому нужно, да, действительно менять, создавать проекты и обращать внимание на молодежь. И я считаю, что со стороны власти должны обращать внимание на то, что молодежь не уезжала. Все-таки понятно, что здесь условно на сегодня нет прям такого, знаете, прям ключевого решения, что по щелчку пальца все мы сделаем. Но здесь нужно сидеть, собираться, объединяться фракциями, объединяться партиями, создавать программу, чтобы молодежь действительно у нас здесь оставалась. Это общая проблема Республики Коми, не только там кого-то там или какой-то партии.
1: Спасибо, Алексей Игоревич. Олег Алексеевич, буквально 36 секунд у нас с вами осталось для некого заключительного слова. Мы сегодня с вами уже обсудили все вопросы, которые стояли на повестке дня этого эфира. Прошу вам слово, 36 секунд. Прошу.
0: Уважаемые друзья, дорогие жители Республики Коми, 20 сентября на выборах в Госдуму у нас есть возможность мирно сойти с пути деградации и вымирания. Для этого надо прийти на избирательный участок и проголосовать. Я призываю приходить именно 20 сентября, во второй половине дня лучше всего, не использовать вот эти технологии дистанционного голосования, это все не наши традиционные ценности, это все мы должны отринуть, прийти 20 сентября и бумажным бюллетенем проголосовать за КПРФ и ее кандидата. 20 сентября, Олег Михайлов, КПРФ.
1: Олег Алексеевич, спасибо. Ну и Алексей Игоревич, тоже мы сегодня уже много тем достаточно обсудили. Действительно, я вижу, в чем-то ваши точки зрения сходятся, потому что уверен, что все кандидаты только желают добра своим избирателям и нашей республике. А в заключении, да, сегодняшней программы, в заключении сегодняшних совместных конституционных мероприятий, что скажете, какое напутствие своим избирателям? Прошу.
2: Ну да, у нас действительно 18, 19, 20 сентября пройдут выборы в Государственную Думу. приходите на свои избирательные участки, не слушайте никого, что от вас ничего не зависит, от вас зависит очень многое на самом деле, от каждого жителя республики Коми, если вы придете на избирательный участок, поставите галочку бюллетени. Призываю вас проголосовать 18, 19, 20 за партию «Новые люди», за Алексея Потемкина, за прогресс, за развитие и за будущее Республики Коми. Также себя хочу сказать, Олег, спасибо за беседу.
1: Спасибо большое. Это было очень интересно, конструктивно, живо. Большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Наше время подошло к концу. Напомню, что у нас в студии были кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва на предстоящих выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Следующее выступление на нашей радиостанции состоится завтра, 27 августа. Всего доброго и до встречи.
3: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
4: Музыка. На радио Коми Гор.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и военно-техническое имущество ВСУ. Минпромторг сообщает об увеличении инвестиций в промышленность. И с нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Далее подробнее. Взятие под контроль села Ниженка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Ниженки позволило подразделениям группировки «Восток» взять под контроль участок обороны противника площадью более 7 квадратных километров, включая территорию населенного пункта. В ходе боев за село штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» установили контроль над важным логистическим узлом ВСУ. Уничтожено до взвода противника 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 13 единиц мототехники, 12 наземных роботизированных комплексов, а также более 50 тяжелых гексокоптеров. Ранее оборонное ведомство информировало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Ниженку в Запорожской области, на подразделение войск «Север» овладели селом Писаревка в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов, военно-техническое имущество, цеха сборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 141 районе. Кроме того, вооруженные силы России сегодня в Одесской области поразили сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения для ВСУ. Также поражены резервуары с топливом и объекты портовой инфраструктуры, которые используемы для разгрузки военных грузов в порту Измаил, сообщили в Министерстве обороны. Минпромторг России предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки предприятий. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Как отметил Алиханов, инвестиции в промышленности увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов рублей в 2025 году. Объемы ввода новых мощностей превысили более чем на 80%.
2: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в полтора раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности, и чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
1: Алиханов также сообщил, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Самолет Ил-76 МЧС вылетел из Благовещенска 9 пострадавшими при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. Всего по последним данным, в результате техногенной аварии жертвами взрыва стали 7 человек. Среди них 6 граждан Китайской Народной Республики и 1 россиянин. Всего за медпомощью обратились 152 человека, уточнили в компании. Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, более 1500 человек зарегистрированы на выборах всех уровней. При этом на кресло депутата Госдумы 9-го созыва претендуют 200 участников и ветеранов спецоперации.
3: На сей момент выдвинуто у нас 200 кандидатов. Это на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 9-го созыва. 200 кандидатов, которые являются участниками или ветеранами специальной военной операции. 186 от партии и 13 в порядке самовыдвижения. Все 186 кандидатов зарегистрированы. Из них в составе федеральных списков 110 человек. По одномандатным избирательным округам 76. Утратили статус выдвинутого кандидата 11, отказаны в регистрации троим. На выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации зарегистрирован один кандидат. Отказов в регистрации нет.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. С нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Соответствующий приказ Минпросвещения уже подписан и вступает в силу с начала сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом совещании. По его словам, также закреплено право удалять школьника с урока.
4: Регламентирован запрет на использование мобильных телефонов во время урока. Нормативно установлено право удалять из класса обучающегося, нарушившего дисциплину. То, о чем, уважаемые коллеги, вы говорили, этот приказ зарегистрирован в Минюсте. И утвержден порядок действий при систематическом нарушении обучающимся дисциплины на уроках.
1: В соответствии с новыми правилами, использовать мобильный телефон можно будет в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью. На переменах учащиеся смогут звонить или отправлять сообщения, но в соответствии с правилами, которые установит образовательная организация. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова Сибирь обыграла «Авангард» 5-2. «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» обыграл «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Российская фигуристка Аделия Петросян будет готовиться к новому сезону под руководством тренера Инны Гончаренко. Об этом ТАСС сообщила сама Гончаренко. А вместе с тем «Спортэкспресс» пишет о том, что Петросян в преддверии сезона также сотрудничает с тренером танцоров Анжеликой Крыловой. Они работают над хореографией и скольжением в Лужниках. В июле стало известно об уходе Петросян из штаба Этери Тутберидзе. Российский гимнаст Никита Нагорный выступит в новом сезоне гимнастической премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Спортсмен будет соревноваться в составе команды «Динамо». Московский футбольный «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей, сообщает чемпионат. А теперь клубу осталось договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения. Манчестер Сити подписал контракт на 5 лет с 18-летним марокканским полузащитником Аюбом Буади. Он будет играть за английский клуб под номером 32. Ранее сообщалось о том, что Манчестер Сити и уже экс-клуб Буади Лиль достигли соглашения на сумму 95 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. Итальянская федерация футбола отозвала поддержку действующего президента ФИФА Джанни Инфантино. Это решение призвано четко и прозрачно обозначить нашу позицию, полностью солидарную с позицией УЕФА в отношении недавних инициатив главы ФИФА, касающихся вопросов управления и развития международных соревнований, заявил президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго. И пока это все новости спорта.
1: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 19, в Перми небольшой дождь, 14 градусов тепла, в Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 18, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 30, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 21, в Херсоне небольшой дождь, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 20. А в Москве в четверг ожидается пасмурная погода, температура ночью плюс 10, днем 18 градусов тепла, ветер северный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Музыка.
6: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Одна из наших встреч в этом году была посвящена виниловым пластинкам фирмы «Мелодия», вышедшим в 1976 году. Идея той программы возникла у меня после посещения концерта, на котором наши музыканты исполняли песни со знаковых альбомов западной рок-музыки 50-летней давности. На протяжении вечера наши музыканты исполняли, что называется, на большой сцене, песни Пола Маккартни и его группы «Wings», группы Ричи Блэкмора «Rainbow» с альбома «Rainbow Rising», целиком прозвучал альбом «Presence» группы Led Zeppelin, сборная программа из произведений коллектива Electric Light Orchestra и полная версия альбома «Отель Калифорния» группы Eagles. Мероприятие и идея меня впечатлили, и один из выпусков программы «Легкие люди» я посвятил советским пластинкам с лицензионными записями, вышедшими в 1976 году. Тогда же я обещал продолжить начинание и вернуться с отечественной музыкой тех лет, и вот обещание выполняю. Начальная установка все та же. Повторю. В комиссионном магазине или на блошином рынке вы наткнулись на коробку со старыми виниловыми пластинками. Поперебирали конверты, вспомнили, что такая у вас точно была в те годы или чуть позже, а сейчас, сообразив, что дома или на даче у вас сохранился проигрыватель, купили ее и снова с удовольствием послушали. Итак, 1976 год. Самым важным отечественным релизом этого года стала, конечно, пластинка «По волне моей памяти» Давида Тухманова. Ей был посвящен отдельный выпуск программы «Легкие люди», и вы можете послушать его на нашем ресурсе smotrim.ru. Пластинка легендарная, сделанная в очень непривычном на тот момент одновременно эстрадном и прогроковом ключе. Пластинка, ставшая огромным событием, запечатлевшим уникальное сочетание композиторского таланта Давида Тухманова и исполнительское мастерство молодых музыкантов, участников тогдашних вокально-инструментальных коллективов. Пластинка-то, хотя и проходила в категории эстрада, тому значению слова точно не соответствовала. По волне моей памяти, большая концептуальная работа, очень тонко объединившая высокую поэзию, профессионально написанную и исполненную музыку, и при этом имеющая и развлекательный оттенок. Отечественных работ, подобных пластинке «По волне моей памяти», имевших столь широкий резонанс, пожалуй, сходу и не назовешь. Так что нашу встречу, посвященную пластинкам, вышедшим в 1976 году, то есть полвека назад, мы начнем с одноименной композиции, неплохо передающей и суть всей нашей сегодняшней программы. Это композиция «По волне моей памяти», музыка Давида Тухманова, слова поэта Николаса Гильяна в исполнении Владислава Андрианова, на тот момент солиста ансамбля «Лейся песня».

0: Это была композиция «По волне моей памяти», музыка Давида Тухманова, слова поэта Николаса Гильяна в исполнении Владислава Андрианова, на тот момент солиста ансамбля «Леся Песня». Пластинка «По волне моей памяти». Еще одна важная пластинка 1976 года – музыкальная сказка «Алиса в стране чудес». Ее еще называют радиоинсценировкой. Музыку для нее написал композитор Евгений Геворгян, а режиссировал действо актер и педагог МХАТа Олег Герасимов. Выходу этой двойной пластинки предшествовало немало историй. Наверное, самым важным моментом являлось то, что в создании инсценировки участвовал поэт и актер Владимир Высоцкий, чья популярность в то время границ не имела. Высоцкий написал для пластинки несколько песен. Предполагалось, что их исполнят другие актеры, но песни эти, естественно, никто, так как это делал Высоцкий, исполнить не мог, и в итоге Владимир Высоцкий спел их сам. Работа над пластинкой заняла 3 года, но при сдаче «Алисы в стране чудес» худсовету важные деятели культуры обвинили всесоюзную студию грамзаписи в том, что она, цитирую, «развращает детей чудовищными песнями Высоцкого». Пластинку спасли очень хитрым способом. Владимир Высоцкий рассказал про происходящее поэтессе Белле Ахмадулиной, и накануне Нового года она в своем поздравлении читателям литературной газеты поздравила их еще и с выходом альбома «Алиса в стране чудес». Задний ход в данном случае был уже невозможен. Диско-спектакль вышел огромным многомиллионным тиражом и до сих пор пользуется заслуженной популярностью. Послушаем песню «Марш антиподов» в исполнении Владимира Высоцкого с пластинки «Алиса в стране чудес», вышедшей в СССР в 1976 году.
1: Когда провалишься сквозь землю от стыда, или поклянешься провалиться мне на месте, без всяких трудностей ты попадешь сюда, а мы уж встретим по закону честь по чести.

0: тебя ты.
1: Но почему-то, прилетая в попыхах, на головах стоят разини и растяпы, и даже пробуют ходить на головах антиребята.
2: Антипапы.

Это была песня «Марш антиподов» в исполнении Владимира Высоцкого с пластинки «Алиса в стране чудес», вышедшей в СССР в 1976 году. И напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша встреча посвящена пластинкам, вышедшим 50 лет назад. Обратимся к творчеству ансамблей инструментальных, а точнее эстрадно-симфонических. То есть в равной степени ориентированных как на музыку легкую, так и на академическую. В 1976 году на прилавках музыкальных отделов отечественных магазинов появилась пластинка «Джордж Гершвин. Рапсодия в стиле блюз». Оркестровые миниатюры Дж. Леннона, Р. Роджерса, Г. Филлипса и К. Портера. В исполнении эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. На первой стороне запечатлена рапсодия Гершвина в исполнении эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения, дирижер Юрий Силантьев, за фортепиано Михаил Бланк. На второй стороне за дирижерский пульт встают Петер Сауль и Роберт Ханнель. Интересно указание авторства произведений. Под названием темы «Вчера» речь, конечно, идет о песне «Yesterday», и стоит имя Дж. Леннона, то есть Джона Леннона, в то время как авторство этой песни целиком заслуга Пола Маккартни. Тема «Звуки музыки» из мюзикла Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна. Ну, здесь, в общем, все относительно точно. «Кул Портер, ты в моем сердце». И «Вот она, цветы в твоих волосах». Авторство Г. Филлипса. Филлипс все-таки не Г, а Д, так как звали его Джон. Джон Филлипс, лидер группы «Mamas and Papas». В оригинале песня носит название «San Francisco, be sure to wear flowers in your hair». Если собираешься в Сан-Франциско,

«Не забудь вплести несколько цветов в свои волосы». Джон Филлипс написал эту песню как гимн поддержки большому рок-фестивалю в городе Монтерее, состоявшегося в 1967 году в Калифорнии, месте, на тот момент являвшемся главным местом силы движения хиппи. В 1976 году на пластинке эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения «Рапсодия в стиле блюз. Оркестровые миниатюры» прозвучала инструментальная версия песни «Сан-Франциско» «Be sure to wear flowers in your hair» под названием «Цветы в твоих волосах».

Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения, композиция «Цветы в твоих волосах». Инструментальная версия песни «Сан-Франциско», «Be sure to wear flowers in your hair», авторство лидера группы «Mamas and Papas» Джона Филлипса. Исполнял ее в свое время Скотт Маккензи. Коль скоро речь зашла о делах заморских, задержимся тут ненадолго. В 1976 году на фирме «Мелодия», где же еще, вышел миньон очень популярного «Вио Песнеры» с песнями «Вологда», музыка Бориса Макроусова, слова Михаила Матусовского, «И здесь гора, и там гора», «Народная», и «За полчаса до весны», музыка Оскара Фельдсмана, слова Наума Олева. Миньон – дело хорошее, но главным событием 1976 года для песнеров стал визит в США, поскольку именно они стали первым советским вокально-инструментальным ансамблем, который туда отправился. Тур по 13 городам продолжался 15 дней. Заголовки кричали «Русские идут», «Красная рок-группа» и «Русское вторжение на западном рок-фронте». Вызвано это было не столько ужасом и гипертрофированной страстью к броским заголовкам, сколько тем, что западная пресса никак не могла понять стиль, в котором работают песнеры. Фолк-рок? Ну, конечно. Но было в этой музыке еще что-то такое, что не поддавалось личному осмыслению и описанию. Про те события можно найти и материал журналиста Поляковского «Пока песнеры пели «Ой, рана на Ивана», опубликованный в июле 1977 года в журнале «Ровесник». Рулил тем турне американский продюсер Сид Гарретт, которому предлагали заменить песнеров на «Ариэле» из Челябинска. Ну, я думаю, многие помнят песню «В краю магнолий плещет море». Тем не менее, Гаррис стоял на своем, невзирая на то, что афиши с «Ариэлем» были уже напечатаны. Тур имел большой успех. Художественный руководитель песнеров Владимир Мулявин вспоминал так. «Мы практически ничего не видели, кроме гостиниц, автобусов, концертных площадок. Программа пребывания была ужасно насыщенной. Тогда нам приходилось на каждом концерте работать до изнеможения. Чего греха таить? Бывает, у себя дома мы иногда и расслабляемся. Все-таки отработать два отделения тяжеловато. Там за 50 минут выжимали из себя все. Ведь представляли советское искусство, свою страну». Конец цитаты. Вместе с песнерами в гастрольном роудбасе по штатам каталась американская фольк-группа The New Christy Minstrels. Джерри Баган из New Christy Minstrels вспоминал о советских коллегах так. «Мы были очарованы мощными голосами солистов группы и некоторыми необычными инструментами, на которых они играли. Давайте послушаем композицию в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песнеры». Песня называется «За полчаса до весны».

Вокально-инструментальный ансамбль «Песнеры», песня «За полчаса до весны». В 1976 году, 50 лет назад, эта песня вышла на «Миньоне». Наша сегодняшняя программа «Легкие люди» посвящена пластинкам, вышедшим полвека назад. Пластинки в СССР выпускались на заводах фирмы «Мелодия», находившихся в Москве, Ленинграде, Риге, Тбилиси, Ташкенте, Баку и Таллине. Там же находились творческие студии, формировавшие репертуар, что позволяло охватить огромный творческий пласт и отобрать для выпуска самых достойных артистов. Исполнители самых разных республик и регионов страны получали возможность не только выпустить пластинки, демонстрирующие их индивидуальный авторский почерк, но и организовать гастроли на всей огромной территории Союза и за рубежом. Сейчас некоторые из этих пластинок имеют серьезную коллекционную ценность. Как пример приведу сборник легкой инструментальной музыки под названием «Танцевальные ритмы», выходивший в 4 частях. Здесь звучат мелодии в исполнении Яна Кумана, музыканта, собравшего свой ансамбль в 70-х годах. Куман играл на трубе, писал музыку и делал аранжировки. Найти сейчас, спустя полвека после выхода, миньоны из серии «Танцевальные ритмы», да еще и в приличном состоянии, непросто. Так же, как и большинство записей инструментального ансамбля Яна Кумана. Правда, в 2013 году норвежский лейбл Jazzgression Records выпустил сборник «Ян Куман Инструментал Ансамбл», сборник композиций из все тех же танцевальных ритмов. В 2021 году вышел и компакт-диск. Хорошее название композиции на тех отечественных пластинках, 7-дюймовых миньонах. «Глобус», «У моря», «Песня о природе», «Радость». Вот композицию «Радость» мы, пожалуй, и послушаем.

Инструментальный ансамбль Яна Кумана, композиция «Радость». Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и наша сегодняшняя встреча посвящена музыке и песням, вышедшим на отечественных пластинках в 1976 году, то есть 50 лет назад. В 1976 году выходит пластинка со сборником песен в исполнении Майи Кристалинской. Песен уже хорошо известных, но от этого не менее прекрасных. Лишнее напоминание о 60-х, золотом десятилетии отечественной эстрады. Песня под названием «Листья кленов» – легкий реверанс из элегантных, твистующих 60-х в адрес вокально-инструментальных 70-х. Автор музыки Юрий Акулов, композитор и музыкант, в первую очередь известен как участник вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица», автор популярных песен 70-х-80-х годов. Слова для этой песни написал поэт-песенник Леонтий Шишко. Также песни его авторства звучали в исполнении вокально-инструментальных ансамблей «Дружба», «Синяя птица», певиц Людмилы Зыкиной, Екатерины Шавриной, Эдиты Пьехи и многих других.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была песня «Листья кленов» в исполнении Майи Кристалинской. В 1976 году вышла пластинка с песнями к телефильму «Между небом и землей». Музыку для этого саундтрека написал композитор Александр Зацепин, тексты – Леонид Дербенев. Фильм, что называется, не прогремел, но песни получили широкую популярность. Одну из них под названием «Небо мое» исполнили Валерий Ободзинский и вокальный квартет «Улыбка», оркестровое сопровождение осуществлял эстрадный оркестр под управлением Виталия Клейната. Послушаем этот яркий образец эстрадной лирической песни тех лет.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была песня «Небо мое» в исполнении Валерия Ободзинского и вокального квартета «Улыбка». Оркестровое сопровождение – эстрадный оркестр под управлением Виталия Клейната. Она вышла в 1976 году на пластинке с песнями, звучавшими в фильме «Между небом и землей». 70-е годы – время расцвета жанра виа – вокально-инструментальных ансамблей. Большинство популярных композиций тех лет в их исполнении хорошо известны. Мы уже не раз к ним обращались, тем более, что в 2026 году исполнилось 60 лет как термину виа, так и самому явлению. Напомню, в мае 1966 года определение «вокально-инструментальный ансамбль» появилось на афише ансамбля «Авангард», выступавшего от Донецкой филармонии. Так что возьмем что-нибудь необычное из архивов этого жанра. Грузинский «Вио-75». Коллектив, как нетрудно догадаться, возник в 1975 году. В Тбилиси его собрал Роберт Бардзимашвили, до этого руководивший «Виа Аурера». В 1976 году вышла дебютная пластинка «Вио-75», продемонстрировавшая интересный сплав из грузинской традиции, фьюжн эстетики, прогрессив-рока, песен грузинских композиторов и кавер-версий западных хитов. Надо сказать, что версия этих хитов – явление очень интересное, пользующееся заслуженным успехом как у публики, так и у коллекционеров всего мира, специализирующихся на так называемом «Soviet Groove» – советском груве, характерном звучании, присущем исполнителям времен СССР. Так же, как и их земляки из ансамбля «Иверия», взявшие для исполнения песню «Июльское утро» в оригинале «July Morning» группы «Юрайхип», «Вио 76» исполнили песню «Смешная девчонка». В оригинале эта песня называется «Something about you, baby, I like». В 1974 году ее исполнил певец Том Джонс. В 1981 году группа «Status Quo». А между ними, так уж вышло, за дело взялись представители «Солнечной Грузии». Про автора же этой песни по имени Ричард Супа можно сказать несколько слов. Ричард Супа очень хорошо известен в музыкальном мире. Он работал с одним из самых знаковых блюзовых музыкантов в истории – Джонни Уинтером. Сотрудничал с группой Aerosmith. В конце 70-х заменял отлучившегося на время штатного гитариста команды Джо Перри. А в таких хитах, как Amazing и Pink, выступил соавтором. Работал Супа с участником Бон Джови, гитаристом Ричи Самборой над его сольным альбомом. Супа – автор песни «Misery» с альбома «Misunderstood» певицы Pink. Еще Ричард Супа – соавтор хита Оззи Осборна «Back on Earth». Знает ли легендарный музыкант и автор песен Ричард Супа, на сегодняшний день занимающий пост директора по творческому выздоровлению в реабилитационном центре Recovery Unplugged, где он занимается музыкальной терапией для выздоравливающих наркозависимых, что в далеком 1976 году на пластинке очень интересного грузинского коллектива прозвучала версия его песни «Something about your baby I like» – неизвестно. Но факт ее существования однозначно приятен. «Вио-75. Смешная девчонка».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была песня «Смешная девчонка» в исполнении Vio 75. В оригинале песня называется «Something about your baby I like». Ее автор Ричард Супа. Наша программа, посвященная отечественным пластинкам, вышедшим в 1976 году, то есть 50 лет назад, близится к завершению так же плавно, как приближается тонарм проигрывателя к финальной дорожке диска. И последней сегодня прозвучит песня, вышедшая в 1976 году не на виниловой пластинке, а на гибкой, на так называемой пластинке Flexi. Многие из вас, уважаемые слушатели программы «Легкие люди», наверняка их помнят, а кто-то, возможно, хранит до сих пор. Пластиночка эта называется «Эдита Пьеха», поет песни на стихи Алексея Ольгина. Они звучат три песни: «Снега к снегам», «Будем петь» и «Прощальная песня». Автор слов – поэт Алексей Ольгин, а музыки – композитор Александр Морозов. Для песни «Будем петь» Алексей Ольгин сделал русскоязычную версию текста хита «We Shall Dance», известного в исполнении греческого певца Демиса Русоса. Песня в оригинале вышла в 1971 году на первом сольном альбоме Русоса «On the Greek Side of My Mind». Он также известен как «Fire and Ice». Соавтором у певца в этой песне выступил Гарри Халкитис. В отечественном варианте песня носит название «Будем петь». Алексей Ольгин написал свой текст. Эдита Пьеха спела ее в своей неповторимой манере. И возникла еще одна красивая история, понятная слушателям очень-очень большой страны. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: В центре внимания специальная военная операция.
2: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Богомолы в программе о животных с Иваном Затевахиным.
6: Все богомолы — это хищники. Их всего 2 с лишним тысячи видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
1: Гость выпуска — биолог Илья Гамуранов. О животных. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. Взятие под контроль села Неженка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении. С началом нового учебного года в российских школах появится еще одна отметка за поведение. Далее подробно. Владимир Путин провел встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть, доложил президенту Алиханов. Но есть падение спроса по отдельным секторам.
2: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в 1,5 раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности, и чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
1: Алиханов также сообщил, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. В связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в ЛНР возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. Сегодня на автодороге Золотое-Первомайск военнослужащие ВСУ ударили по рейсовому автобусу, двигавшемуся по маршруту Лисичанск-Стаханов. В результате очередного преступления погибли и пострадали гражданские лица. Следователи СКР организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата, а также всех обстоятельств произошедшего. Действиям лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, сообщила Петренко. Глава республики сообщил, что 9 человек погибли и еще 5 получили ранения. Взятие под контроль села Неженка в Запорожской области расширяет плацдарм для продвижения российских войск в западном направлении, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что освобождение Неженки позволило подразделениям группировки «Восток» взять под контроль участок обороны противника площадью более 7 квадратных километров, включая территорию населенного пункта. В ходе боев за село штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» установили контроль над важным логистическим узлом ВСУ. Уничтожено до взвода противника 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 13 единиц мототехники, 12 наземных роботизированных комплексов, а также более 50 тяжелых гексокоптеров. Ранее оборонное ведомство информировало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Неженку в Запорожской области, а подразделения войск «Север» овладели селом Писаревка в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества, цехосборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 141 районе. Американский президент Дональд Трамп опроверг утверждение о том, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтлифф посещал Москву из-за эскалации напряженности в отношениях с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана. По его словам, визит носил отчасти рутинный характер. Тем не менее, по словам Трампа, американская администрация не прекращает усилия по регулированию кризиса на Украине. Как отметил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты с Рэтлиффом в Москве шли по линии спецслужб. Никаких контактов с Кремлем у Рэтлиффа не было, уточнил Песков.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
1: С началом нового учебного года в российских школах появится еще одна отметка – за поведение. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, поведение будут оценивать по трехуровневой шкале – образцовое, допустимое или же недопустимое.
4: Мы решили, что будет выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена. Дальше мы по итогам учебного года проанализируем результаты для того, чтобы уже принять окончательное решение о введении оценки за поведение для всех школ нашей страны.
1: Ранее Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Также будет закреплено право удалять школьника с урока и утвержден порядок действий при систематических нарушениях дисциплины на уроках. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В среду продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова «Локомотив» победил «Нефтехимик» 4-2, а «Сибирь» была сильнее «Авангарда» 5-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» обыграл «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров занял первое место, Александр Радулов второе, Александр Овечкин третье. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем Харламов Трофи в 2019 году. Теперь новости футбола. Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника Калининградской «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей, сообщает чемпионат. Теперь клубу осталось договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейда опроверг информацию о том, что клуб готов потратить 35 миллионов евро до конца летнего трансферного окна на покупку крайнего защитника, центрального полузащитника и форварда. В так называемом «инсайде» даже позиции под усиление перечислены неверно. Надеемся, что текущие переговоры пройдут успешно, однако сумма возможных трат даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе 35 миллионам евро, сообщил Брейда. Манчестер Сити подписал контракт на 5 лет с 18-летним марокканским полузащитником Аюбом Буади. Он будет играть за английский клуб под номером 32. Ранее сообщалось о том, что Ман-Сити и уже экс-клуб Буади Лиль достигли соглашения на сумму 95 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в четверг, 27 августа, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 16, плюс 21.

0: Город сдали без боя. Никто ничего официально не объявлял, но все знали, что авиачасть, стоявшая на окраине в степи, снялась и покинула аэродром. Семьи командного состава спешно эвакуировали, райкомовских тоже. На двери горсовета замок. Странная, давящая тишина наступила на улицах. Казалось, люди даже говорить стали тише. Закрытые магазины, запертые двери, дым от костров и запах остывшего бумажного пепла, который ветер разносил по улицам. Безвластие продолжалось 3 дня, а на 4-й с утра поползли слухи, что немцев видели на краю города. Любопытные мальчишки, несмотря на запреты взрослых, рвались на улицу, просачивались через закрытые двери, вылезали в окна. Фашисты входили с 2 сторон – с севера и с востока. Спокойно, без единого выстрела. Горожане, стоя вдоль улиц, по которым ехали мотоциклы и танкетки с немецкими солдатами, молча провожали оккупантов взглядами. Более робкие выглядывали из-за занавесок.
1: По-свойски идут, рукава закатывая, словно на прогулке.
2: Да не, оглядывается по сторонам. Не знаю, чего ждать.
3: А чем ждать-то? Наших-то войск нет.
1: У офицеров какие высокие фуражки.
2: Зато у солдат каски как кастрюли.
3: Так-то люди как люди, чего дома-то не сиделось?
1: Ну, себе теперь узнаем, какие они люди.

0: Мама, я все разузнал. Город полностью под фашистами. Они заняли все здания. Сразу вывесили свои названия. Городская управа, биржа труда, полицейское управление. Вообще-то, оказывается, у новой власти здесь есть помощники.
1: Подожди, это почему ты решил?
0: А они здесь все знают. И сразу заходят, куда им нужно. В лучшие дома и квартиры. Говорят, что вот здесь будет штаб, а здесь квартира какого-то высокого чина. И жильцы должны быстро освободить и прибрать помещение.
2: Я тоже слышала от соседей, что кто-то им помогает. Из наших, из местных, да-да. Знают, у кого какие условия, кого куда можно селить.
1: Что это там?
0: Я посмотрю.
2: Не выходи. Дай я гляну в окно.
1: Что там?
2: Приехали. Так, там три мотоцикла с колясками. Солдаты суетятся, что-то протирают. А, видимо, пыль вынимают мешки. Какой-то немец в рожке. Он говорит солдатам. За ним еще один, тоже в фуражке, в длинной шинели. Наверное, офицер. Как рыцарь. В старинной гравюре. Глаза холодные. Смотрит точно сквозь человека.
1: Это они? У нас в доме, что ли, жить будут?
2: Кто же их знает, что они тут будут делать? Знаешь что, дочь? Давай-ка ты собери волосы в две косички. И платье надень то в горошек, которое тебе велико. И запомни, чем младше ты будешь выглядеть, тем лучше, поняла?
1: Да, да.
2: И я надену свое старое, хозяйственное, вот это, как вы говорите, платье, и выцветший серый платок.
1: Мама, это зачем?
2: Чем меньше мы будем заметны, тем будет лучше. Кто там? А, это ты, Наташа? Это мы уже испугались.
3: Здравствуйте, тетя Аня. Валюша, привет. Привет, Михаил.
2: Входи, входи. И закрой поплотнее дверь. Хотя это нас сейчас и не сильно спасает.
3: Да, не спасает. Фрицы заселяются там, где хотят. Хозяев выселяют на кухне, требуют, чтобы им отдавали все лучшее. Белье, посуду, ковры. Или берут себе в пользование, или прячут в свои мешки и чемоданы.
1: Наташа, что будем делать?
3: А что мы можем? Посмотрим, что из этого выйдет.
0: Знаете что? Вы не волнуйтесь, я в город схожу. Всю жизнь дома все равно не просидишь. Надо узнать, что к чему.
2: Миша, это опасно.
0: Мам, не волнуйся. Сейчас все опасно.

0: Да и на радио быстро пришли.
1: И кто-то же им помогает со всем этим. Свои, похоже.
2: А как же иначе?
0: Быстро они подсуетились.
1: Что скажешь? Но выживать как-то надо.
2: Надо. Ну как?
0: Ладно, читай.
3: Для восстановления порядка и безопасности на занятой немецкими военными властями территории приказываю. С 8 часов вечера до 6 часов утра жителям воспрещается оставлять свои дома. В это время ходить по городу разрешается, только имея специальный пропуск от немецких властей. За выход на улицу без разрешения расстрел на месте. Каждый гражданин обоего пола, начиная с 12 лет, должен обязательно зарегистрироваться в местной комендатуре. Совершеннолетним иметь с собой паспорт. Каждый регистрированный гражданин должен носить на груди бирку с номером регистрации и названием комендатуры. Все мужчины от 14 до 60 лет и все женщины от 16 до 50 лет должны пройти регистрацию биржи труда в строго отведенные сроки, указанные комендатурой. Не явившиеся в указанные сроки будут строго караться. Если кто-либо будет плохо выполнять полученную от биржи труда работу, или же откажется от нее, или же будет призывать других лиц не выполнять порученную им работу, или выполнять плохо, будет рассматриваться как саботажник и караться по законам военного времени. Оружие и всякого рода боеприпасы немедленно должны быть сданы в комендатуру. Если таковые будут найдены в чем-либо доме, хозяева будут расстреляны по законам военного времени. Передвижение между населенными пунктами воспрещается без специального разрешения германских властей. Командующий немецкими войсками военный комендант города Йорген Ланге.
0: Там что-то еще на отдельном листе.
1: Точно.
3: Всем коммунистам, всем активистам и руководящим работникам необходимо зарегистрироваться отдельно. Им будет предложена работа в соответствии с квалификацией. Если через 3 дня после приказа будет обнаружен тот, кто не зарегистрировался, расстрел.
0: Ну и что скажешь? Ты же директор совхоза, руководящий работник.
1: Да, и 60 еще нет. Наверное, придется идти. А если буду скрываться, все равно кто-нибудь донесет и расстреляют.
0: То есть ты на немцев работать хочешь?
1: Нет, не хочу. Конечно, я же не сумасшедший. Но у дочки муж в армии. Командир, ты еще политрук. А с ней малыши, 2. Что ей делать? Как жить? Говорят, фрицы не щадят семьи политработников. А так, может, я их прикрою?
4: Дочку с малышами оно, конечно, прикрыть надо. Это я понимаю. А только не верю я ихней пропаганде. Чего ради они на оккупированной территории хорошую работу будут раздавать? Да еще платить за нее. И почему только для коммунистов и руководителей отдельный приказ? Нет, Иван, тут что-то не так. Не ходил бы ты.
0: А ты что будешь делать? Ну, ты не коммунист, но все одно потребуется регистрироваться.
4: Я, может, в горы пойду. Там, говорят, отряды партизанские собираются. Только об этом молчок. Всему свое время.
5: На 2-й или 3-й день мы с Наташей пошли вместе на рынок. Пошли посмотреть, что там можно купить. Вместе и полегче, и не так страшно. С удивлением увидели, что уже есть те, кто быстро приспособился к новым условиям.
6: Что это? Магазин

0: только для немцев. Странно.
1: Не, Валя, пойдем дальше. Не будем долго стоять и рассматривать, что изменилось. Скажут, что подозрительно это все. Сейчас все выглядит подозрительно.
2: Ну вот и базар. Работает вроде.
3: О боже, что это?
4: Вальхен, что ты увидела там?
5: Мы пришли к рынку. Там, в высокой старинной арке базарных ворот, висел человек. Шею ему сдавила петля. Лицо было синим, а из открытого рта виден язык. Глаза его были открыты, и он навсегда, не мигая, будто смотрел на нас. На груди повешенного висела доска. Что-то про неповиновение новой власти. Это было ужасно. Я не могла сдвинуться с места.
2: Уходим отсюда быстрее!
4: Вальхен, прости.
5: О чем ты, Тильман? Это же сделал не ты.
4: Это сделали люди, с которыми я говорю на одном языке.
5: Ты знаешь, тогда я об этом не задумывалась, но только став взрослой, я поняла, как тяжело тогда было маме. Мы, дети, просто в силу возраста могли чего-то не понимать. А она все понимала. И отвечала не только за себя, но и за нас. Защищала, оберегала, утешала, спасала от отчаяния и объясняла, как жить. А как жить, если вокруг были только враги? Если не понимаешь, что станет завтра с тобой и детьми? Этого не знал никто, наверное, в нашем маленьком городе.

0: Вот как они наводят порядки. Повесили сразу двоих. Просто чтобы остальные боялись, чтобы всех запугать.
1: О, дети мои, как тяжело. Как со всем этим жить? Я не знаю. Но надо держаться. Другого выхода нет. А мне от отца письмо передали. Оно пришло еще на прошлой неделе, прямо перед тем, как город сдали. Но только теперь знакомая передала.
2: Что пишет папа?
1: Что они в холодных болотах. У города, где мы гуляли с ним после свадьбы. Это он про Ленинград. Мы туда с ним ездили в свой первый отпуск, а им города называть в письмах нельзя. Вот так он и объяснил. И пишет, что жив-здоров. Но бьются все страшно. И в его роте за первые 2 месяца почти целиком сменился состав. В общем, все очень трудно дается. И здесь, и на фронте.
3: Ау, женщины, куда вы делись?
2: Миш, мы здесь.
1: Куда ты пропал?
4: Мам, не волнуйся. Мы с ребятами осторожно ходим и выясняем, что, где и как. А поесть что-нибудь не найдется?
1: Миш, умойся, а мы с Валей накроем на стол.
4: А что у нас будет на ужин?
1: Каша из перловки и тыквы. Без молока, но есть немного масла.
4: Мам, спасибо, я очень голодный.
1: Давай поешь, а потом расскажешь, что знаешь.
2: Миша, ну, говори.
4: Мы с 2 ребятами из училища облазили город. Самое главное – попадаться на глаза патрулям и солдатам. Они ездят на мотоциклах и бронемашинах.
2: Ого.
4: Но мы знаем город лучше их всех. Пляжи минируют и обносят колючей проволокой. Похоже, они все-таки наших боятся. И я этому рад. Встретил Петра Сергеевича. Помните из папиной типографии?
2: Ой, как он?
4: Спросил, пойдет ли он регистрироваться. Он так странно ответил, мол, подожду еще пару дней, а там видно будет. Ну, завтра к нему еще раз зайду.
1: Не лез бы ты во взрослые дела.
4: А какие дела у нас теперь детские, мам?
1: Миша, я думаю, если Петр Сергеевич что-то и знает, то вряд ли тебе, пацану, все расскажет. Тебе всего-то 15.
4: Ну, как сказать? В январе уже будет 16. А сейчас что? Ноябрь. Скажи, почти 16, и получится, что я вполне взрослый. Паспорт пора получать. Разве нет?
1: Я прошу тебя быть осторожным. И помни, что за тобой Валя, и я...
4: Мамочка, помню. И честное слово, я осторожен. Да, вот что я еще надумал. Вам бы с Валюхой надо на учет встать. Конечно, есть риск, что работа будет тяжелой. Но так будет лучше. Если кто донесет, что семья известного человека прячется от регистрации, точно ведь расстреляют. Только завтра вы пока никуда не ходите. А я с Петром Сергеевичем поговорю.
5: Hast du Juden?
1: Кажется, евреи ли мы? Мы евреи?
2: Nein.
1: При чем здесь это?
5: Du sprichst Deutsch?
1: Говорю ли я по-немецки? Sehr wenig. Совсем очень мало.
5: Вы должен показать нам и освободить ваши комнаты. Мы будем решать, кто здесь будет жить. Нам надо все видеть.
1: Здесь комната, уборная, душ, кухня. Там моя дочка.
5: Там? Будет жить господин офицер с, как это, солдатом. И я. Вы здесь. Вы должен дать чистое белье, самый хороший посуда и жить с дочью в кухне. Вы будете убирать, стирать, мыть. Мы платить вам продуктом и марки.
1: Хорошо. Но у меня еще сын.
5: Сын? Большой?
1: 14.
5: Будет на кухне и должен регистрироваться на бирже труда Arbeitsamt.
1: Хорошо.
5: Быстро убраться и переместить свою одежду, чтобы не ходить в комнаты. Через 2 часа господин офицер будет здесь.
6: Шнель, шнель, веник, веник, ха-ха. А это что?
1: бабушкины старинные часы.
6: Я их у вас забирать по праву побывшей армии.
1: Так, дочь, давай приготовимся к тому, что все равно будет, как бы то ни было. Так, себе возьмем белье и одежду поплоше. Такое не отберут. Папину одежду свяжем в узел и забросим подальше в прихожей, может, потом обменяем.
2: В чем папа будет ходить, когда он вернется?
1: Не волнуйся, родная, новую купим. А этим оставим белье и парадный сервиз, который нам подарили на свадьбу. И нужно вымыть полы. Кто там пришел? Мишенька!
4: Мама, ты знаешь, что?
1: Что?
4: Мне Петр Сергеевич говорил, что у фашистов меньше подозрений вызывают женщины и дети, чем
1: так.
4: Здоровые парни.
1: И что, и что?
4: И вам без меня, если надежда, будет спокойней. Растут в доме немцы. Я здесь появляться не буду. И не волнуйся, я буду внимателен и осторожен. Фашистам можно сказать, что я будто ушел в деревню менять вещи на еду и не вернулся. Ну, мало ли там, пострелили меня по дороге или не пустили обратно. В общем, не знаете вы, где я. И что, Валя усвоила? Хорошо? Не знаешь, в деревню ушел.
2: И не вернулся. А на самом деле?
4: А на самом деле вам больше знать и не нужно.
1: Мишенька, милый, ну, пожалуйста.
4: Мама, пойми, мне почти что 16. Не буду же я здесь сидеть, точно маленький, и на все это смотреть. А там, куда я ухожу, наши люди нужны. И думаю, папа бы меня поддержал. Ну, дайте я вас обниму.
1: Мишенька, вы хороший.
4: Прощайте. Или нет, до свидания. Будет возможность, дам знать о себе. Я буду действительно осторожен.
1: Что ж, Валюша, будем жить с тем, что есть. Не забывай заплетать детские косички и надевать те платья, что посвободнее и похуже. А другие понаряднее и более взрослые отложим до лучших времен.
7: Я по-прежнему пытаюсь вести дневник, хотя это, конечно,
8: опасно. Вчера ночью кто-то наклеил на стену дома настоящую советскую газету «Правда». Я шла утром, увидела, но побоялась долго стоять и читать. Вдруг рядом будет патруль. Когда шла обратно, газета была уже сорвана, и рядом с тем местом лежал убитый паренек, лет 13, не больше. Неужели просто за то, что читал? С едой становится все хуже и хуже. Мы с мамой ходили в слободку, пытались поменять вещи на еду. Там все-таки огороды есть у людей. Но менять они не хотят, не знают, что будет дальше. Опасаются голода и стараются запрятать все, что могут. Выменили картошку, постное масло и кукурузу. На какое-то время хватит. Хотели еще муки, хлеб или лепешки все же самая сытная еда. Но говорят, что ее уже нет ни у кого.
9: Ничего нет. Нет. Оккупанты отбирают все. Все, что попадается на глаза. Всех курей, гусей отловили. Убивали в первый же день. Люди видели, как те, что охраняют железную дорогу, развели возле путей костер и жарили гуся. Не кормят их в армии, что ли?
10: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует.

0: радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте, у микрофона Софья Юркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Конец августа – время, когда большинству семей приходится заново привыкать к учебному ритму. После каникул школьникам бывает не просто вернуться к режиму и настроиться на уроки, особенно если речь идет о предметах, которые трудно изучать самостоятельно, как, например, иностранные языки. Сегодня поговорим о том, как помочь ребенку спокойно привыкнуть к занятиям, когда времени остается так мало. С чего начать подготовку, как вернуть интерес к учебе без лишнего давления и чего делать не стоит. На эти и другие вопросы мне ответит Диана Билан. Лингвист, кандидат филологических наук, автор инновационной методики ускоренного изучения языков и основатель школы «Проинтеллект». А перед этим я расскажу вам об изобретениях ученых из разных стран. Российские химики разработали недорогой катализатор на основе кальция и натрия. Он подойдет для синтеза соединений, которые используются при производстве ароматизаторов, пищевых добавок и лекарств. Новая система может стать более безопасной и дешевой альтернативой традиционным катализаторам из тяжелых металлов, после которых часто приходится проводить дополнительную очистку. По данным исследователей, новый метод работает с эффективностью до 98% даже при комнатной температуре и подходит для широкого круга органических соединений. Китайские исследователи создали ткань из живого грибного мицелия и сшили из нее платье. Материал может менять цвет, защищать носителя от ультрафиолета и быстро восстанавливаться после небольших повреждений. Для этого на образовавшийся дефект наносят воду и свежие грибковые гранулы, после чего разрыв самостоятельно срастается. Авторы также рассказали, что инновационный материал полностью разлагается в почве за 41 день. Пока разработка находится на стадии лабораторных испытаний. Ее еще нужно проверить на удобство, износ и многоразовое использование. Но в перспективе из подобных тканей могут шить экологичную одежду, которая нужна на короткий срок. Это передача «Завтра в мире». И мы продолжаем. Итак, с нами на связи Диана Билан, лингвист, кандидат филологических наук, автор инновационной методики ускоренного изучения языков и основатель школы «Проинтеллект». Диана, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Софья.
3: Диана, до нового учебного года остается меньше недели, и уверена, что наша тема будет максимально актуальной. Как войти в рабочий режим и быстро настроить мозг на учебу, у кого-то работу? Мы с вами поговорили немного до эфира, и вы рассказали, что в целом сентябрь — это время, когда буквально психологически приходится менять себя не только студентам и школьникам, но и взрослым, которые активно участвуют в их жизни. Расскажите вообще, что происходит в конце августа и почему нам так сложно вернуться к рабочему ритму?
4: Во-первых, все так ожидали с нетерпением лета, чтобы, наконец, этот учебный год закончился. Пришло это лето, когда можно ничего не делать. А сейчас мы на пороге действительно нового периода. И это такой, ну, скажем так, тестовый период входа в учебный год и для детей, и для родителей. И, конечно, одна из самых больших ошибок – думать, что наш мозг, похоже на какой-то компьютер, нажал на кнопку, и он заработал. На самом деле мозг постоянно работает, вопрос только, над чем он работает. И если, например, если мы говорим о взрослых, да, за 5 минут до, скажем, работы или до того, что мы, например, садимся делать очередную домашку с детьми, вы листали какие-то новости, отвечали на сообщения или смотрели смешные ролики, то мозг уже находился в этот момент в режиме поиска новизны. И поэтому мы порой удивляемся, почему невозможно сосредоточиться на каком-то там отчете или на той же домашке. В когнитивной психологии это называется стоимостью переключения внимания. Этим занималась интересная такая дама, профессор Софи Леруа университета Вашингтона. И она показала этот эффект как остаточное внимание, когда мы перескакиваем между разными задачами, но часть внимания остается в предыдущей деятельности. И поэтому после, например, телефона или того же отпуска или каникул очень сложно сразу перейти в рабочий режим.
3: Если у нас, Диана, в запасе всего несколько дней, что мы можем сделать,
0: И взрослые, и дети, может быть, младшие школьники и старшеклассники отличаются в этом плане. Вот, наверное, на какие-то мягкие методики уже времени не хватит, но что-то все-таки наверняка еще успеем.
4: Во-первых, нужно начинать уже переходить в этот рабочий режим, но очень постепенно. Я бы не советовала сразу начинать с каких-то очень сложных заданий. Лучше вообще, есть такое правило, первых 2 минут. Они гораздо важнее, чем последующие там, 20 минут или целый час. То есть, когда мы договариваемся с собой, например, не заниматься целых 2 часа каким-то новым делом, ну, например, мы возвращаемся из отпуска на работу, и нам нужно приступить к тем же обязанностям. То есть, не нужно сразу вникать вот в пачки бумаг, нужно постепенно. И тогда для мозга не будет ощущения, что мы загромождаем себя кучей различных задач и... Правило 2 минут, собственно, и заключается в том, что мы начинаем с чего-то очень простого. Для школьника, например, мы можем купить тетради. Да, и если мы уже там подошли к 1 сентябрю, пришли в 1 класс там, или, не знаю, 2-й, в 5-й класс мы начали заниматься, например, написать там в тетрадке, оформить ее, да, написать не дату, например, или решить какой-то очень простой пример. Почему в школах начинается повторение? То есть, чтобы постепенно втянуть ученика вот в этот процесс. Для взрослого то же самое. Постепенно открыли какой-то там свой файл один, постепенно начали вникать в него. То есть не нужно сразу бросаться в большой объем.
0: Для многих детей последние дни августа — это буквально наказание практически, потому что, да, внезапно нужно начинать вставать раньше, чтобы к школе уже подготовить свой организм к этому, и нужно внезапно прочитать весь список литературы, которые не успели за лето. Вот как сделать так, чтобы ни ребенок, ни взрослые родители не воспринимали все это как издевательство?
4: Я думаю, что они уже боятся этого слова 1 сентября для многих. Хотя, знаете, есть дети, которые... Вот недавно я проводила мастер-класс большой на открытом воздухе в парке, и ребенок сказал мне: «А я хочу в школу, я соскучился». Это значит, что у него уже есть мотивация заниматься чем-то интересным. Как я и говорила, мозг, он исследователь, он хочет постоянно чего-то нового. Если мы ему не даем чего-то нового, да, то он сам ищет это сам. Ну, вопрос, где он это будет искать. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что если посмотреть, почему дети, например, легче входят в процесс обучения после каких-то развивающих игр или, например, когда они собирают лего или какой-то конструктор, и почему они очень сложно переходят к обучению после мультфильмов. Вот вы, наверное, замечали на своем ребенке, может быть, если он уже смотрит мультики или играет в игры, вот такой феномен. Это происходит потому, что, например, все же мультфильмы — это пассивное использование контента, информации. То есть мы не даем возможность активной игры и развития той самой исполнительной функции мозга, которая нужна для того, чтобы переключиться уже непосредственно к процессу обучения. Поэтому я веду к тому, что в начале учебного периода и для взрослых, и для детей лучше оставлять некоторое время для вот той самой развивающей игры. Она может быть короткая, она может быть на 5 минут. Но после этого мозг уже настраивается на нужную вот эту вот исследовательскую нотку, что ли, да, на этот путь исследователя, и тогда ему уже интересно идти дальше. А когда мы берем какой-то материал, например, текст, то я бы рекомендовала не читать весь текст сразу, а попробовать настроить и себя, и ребенка наводящими вопросами. И тогда ему гораздо легче входить вот в эту сложную задачу чтения, например, того же текста.
0: Диана, предлагаю перейти к изучению языков, раз уж мы заговорили о текстах. Если все-таки русским языком мы пользовались на каникулах, хотя, наверное, устным гораздо чаще и подробнее, скажем так, чем письменным, особенно если дети много используют соцсети, да, где запросто используется сленг и отказываются от знаков препинания, то на иностранном языке, ну, думаю, минимум общения проходил. Только если с друзьями специально или вот в семье принято там раз в несколько дней 15 минут говорить на английском или на другом иностранном языке. Школьник приходит в школу и говорит: «Я все забыл». На самом деле это так? Или все-таки на подкорку что-то откладывается?
4: Смотря как он провел этот учебный год, вернее, предыдущий учебный год. Бывает такое ощущение, что ты все забыл, особенно если ты, например, достиг определенного уровня. Для языков это уровень, ну, условно, B1.
0: А чему соответствует B1? Это не носитель наверняка, да?
4: Нет, конечно, это не уровень носителя, но это очень такой твердый фундамент. Это если вы смотрели передачу что-то там про миллион, выиграть миллион, да, я его, к сожалению, не смотрю, но там есть такой пункт, называется несгораемая сумма. Вот этот уровень B1 является той несгораемой суммой, тем несгораемым уровнем, который позволяет, например, немножко ослабить свои усилия в языке, ну, какое-то время не изучать его, а потом к нему вернуться и достаточно быстро наверстать. И если вы, если ребенок изучал английский в учебном, предыдущем учебном году и достаточно много говорил, если ему в течение 3 летних месяцев удавалось как-то использовать этот язык, например, ну, не знаю, может быть, играл в какие-то компьютерные игры, ведь там тоже дети разговаривают, то войти в новый учебный год будет гораздо легче. Но если этого ничего не делать, то, конечно, будет ощущение, что полный провал, ничего не помнишь, интерференция русского языка будет очень высокая, и нужно будет все восстанавливать, ну, фактически сначала.
0: И сколько времени уйдет? Наверняка недельки не хватит, которая дается там на уроках на повторение материала.
4: Конечно, нет. Неделя – это очень мало. Опять-таки, зависит от того, что было в предыдущем учебном году. Насколько учитель дал базу, насколько он разговорил ребенка. Тут очень много составляющих и, в общем, способности ребенка тоже. Возможность памяти, она у нас, в общем-то, у всех разная. Есть только методы, которые помогают нам ее, скажем так, использовать лучше. Вот. А так, в общем, все возможно, только все зависит от преподавателя, который будет заниматься с ребенком дальше, какими методами он это делает.
0: А вот у нас конец августа. Что важнее? Срочно повторять правила, начинать аудирование, пытаться разговорить ребенка? Что можно сделать в оставшееся время?
4: Ну, как минимум, обратиться к языку, посмотреть тот же мультфильм, потом постараться с ним что-то сделать. Что-то сделать, я имею в виду, разобрать слова, вспомнить, а давай вспомним вот это слово, а что ты думаешь, как, что произойдет дальше, да, как это будет по-английски. То есть начать поднимать тот пласт, который у нас, ну, к сожалению, у многих ушел за 3 месяца. Вообще для языка это пагубно. Язык любит ежедневные касания. Даже если мы, ну, к примеру, не будем пользоваться русским языком. У меня таких примеров много. Люди уехали в другие страны, они пользуются местным языком, языком страны, они русским языком давно не пользовались, и они возвращаются в Россию, например. Им очень сложно выразить свою мысль. То есть язык, он имеет свойство уходить, ну, как в песок, да, он уходит у нас в пассив. Для этого нам нужно его каждый раз реанимировать. Поэтому и аудирование, и чтение, и повторение слов, и повторение каких-то простых правил. То есть, опять-таки, мы не уходим в безумие, давай там берем учебник и начинаем его штудировать. Все понемножку, вот наращивая, хваля ребенка, хваля себя, если мы это делаем сами. И постепенно мы приходим к тому ощущению, что, в принципе, не так уж все и плохо.
0: Диана, а если родители не владеют иностранным языком, то стоит ли поощрять ребенка заниматься в одиночку? Или без преподавателя можно только дров наломать?
4: Я думаю, что лучше воспользоваться либо какими-то, может быть, курсами, может быть, какими-то программами, может быть, онлайн-программами, которые дозированно дают и системно ставят по полочкам все знания перед учебным годом. Это будет гораздо лучше, чем если ребенок откроет учебник сам или родитель скажет ему, например, «иди учи, надо повторять». Вот это вот не сработает. Поэтому если необходимо подготовиться к учебному году самостоятельно, я бы подумала все-таки о том, чтобы обратиться к какому-то либо преподавателю, ну, чтобы сделать это действительно быстро, грамотно и эффективно, потому что, ну, заснуть над учебником очень легко. У нас такие учебники, что, в общем, они не системные, к сожалению, и по ним повторять очень сложно. Если, Софья, вы помните, я рассказывала про метод MindCart, Вот если вы пользовались этим методом, то повторять будет грамматику однозначно практически элементарно.
0: Давайте напомним, потому что мы с вами в прошлый раз разговаривали, мне кажется, уже в прошлом году, и я думаю, что будет очень полезно.
4: Метод MindCard – это систематизация грамматики. Это может быть систематизация, кстати, и лексики. То есть мы рисуем в альбомном формате карту, берем, например, какое-то правило, и от общего при помощи различных стрелочек, кружочков мы добавляем элементы во время того, как мы изучаем то или иное правило. То есть у нас минимум текста, у нас максимум разноцветных кружочков, элементов, которые логично вытекают одно из другого. И когда ты смотришь на эту карту уже в конце, ты фактически переработал все это правило, ты его нарисовал рисунком. Визуально мозгу всегда легче видеть именно рисунки и запоминать рисунки. И когда ты возвращаешься, например, к этому правилу перед учебным годом, ты его просто открываешь, буквально несколько там минут смотришь, и мозг говорит: «А, да, я помню эту картинку». Для меня это здесь все понятно. Поэтому этот метод очень рабочий, и я бы рекомендовала его использовать.
0: А если говорить о продолжительности занятий для повторения, вот когда мозг еще не успел отойти от отдыха, его нужно сначала приучить к работе. Какие занятия будут более эффективными? Совсем коротенькие, там по 5 минут, или, может быть, 20-минутки, или школьный урок, там 40-45 минут?
4: Ну, вообще больше 20 минут мозг не воспринимает. Это касательно любого урока, любой информации. Поэтому я не вижу смысла, тем более в предучебном году, заниматься больше, чем 20 минут. Можно делать с перерывами, это даже будет гораздо лучше. Например, 20 минут математика, 20 минут там, через какое-то время русский, там, 20 минут английский, чем если вы будете сидеть 2 часа. Но опять-таки это очень сложно для нашего мозга осознать, что мы сейчас сядем аж на 2 часа после того, как мы на прошлой неделе, например, купались в море. Это катастрофа для мозга, поэтому лучше так его не пугать. Можно сказать: давай позанимаемся 2 минутки. А потом, когда вы начинаете 2 минутки, там же у нас и 5, 10, и те же 20.
0: А если школьник говорит: я не хочу. Вот ни в школу не хочу, ни английским заниматься не хочу, ни тем более читать огромные книги. Все лето не читал, вы меня не трогали, а тут внезапно что-то проснулись и решили командовать. Как можно убедить человека в том, что обучение нужно? Потому что, ну, действительно, не всегда оно бывает интересно. Вот что мы, как взрослые, можем сделать?
4: Убедить бесполезно, потому что дети живут здесь и сейчас, они не понимают, что английский нужен для будущей карьеры. Это бесполезные убеждения, что ты там будешь дворником, как я часто слышу от родителей. Дети этого не понимают. Они понимают, что им сейчас нужно много работать. И единственный способ – это увлечь, вовлечь, показать своим примером, что это важно, это интересно, и действительно сделать процесс интересным. Только тогда ребенок скажет: ну давай, хорошо, я попробую. А там посмотрим, и то не сразу. То есть он будет еще и наблюдать. А может быть, ты сейчас так интересно показываешь, а дальше это будет не так увлекательно, потому что, ну, дети любят разнообразие, им нужно постоянно что-то новенькое. И если тот же преподаватель, который занимается, он вот такой креативный, креатор, как сейчас называют, то, ну, это бесценно для родителей найти такого педагога, который будет постоянно вовлекать и увлекать ребенка. Я думаю, что дети сейчас и так разбалованы различными развлекательными видео, роликами, контентом. Они привыкли к этому быстрому результату, да, когда неинтересно, раз — свапнул и получил что-то новое. Поэтому они не могут долго учиться, они не любят различные нудные объяснения. Им нужно быстро, понятно, здесь и сейчас. До свидания.
0: То, что вы сказали, натолкнуло меня на мысль о том, что, наверное, какой-то такой совместный досуг, если говорить об английском языке, может быть, просмотр фильмов в оригинале, там, с субтитрами, если язык не на очень высоком уровне в семье. Или там, если мы говорим про физику, то поход в какой-то музей, да, интерактивный. Наверное, это тоже будет помогать ребенка вовлекать в изучение предметов.
4: Однозначно. Если мы не даем практику, вот если мы изучили какой-то материал и не использовали его нигде на практике, он забывается. Это бесполезно. Поэтому ребенок изучает какие-то параграфы в учебнике, не видит, как их применять, ему неинтересно, соответственно, но он все забывает. Это нормальное освобождение объемов памяти нашим мозгом. Но не цепляет, не яркое, нет эмоций, значит, нам это не нужно. Ну, у нас же мозг, в общем-то, экономный. Как только у нас появляется что-то необычное, яркое, выбивающее, вот тогда он начинает удивляться и обращать на это внимание. Поэтому да, однозначно используем этот метод.
0: Что ж, Диана, большое спасибо за разговор и за то, что рассказали нам, как можно привести в порядок себя и свою семью перед началом учебного года. Надеюсь, что всем удастся это сделать с минимальными потерями, назовем это так. У нас в гостях была Диана Билан, лингвист, кандидат филологических наук, автор инновационной методики ускоренного изучения языков и основатель школы про интеллект. Диана, ждем вас в нашем эфире снова, всегда.
4: Благодарю вас, а я вам желаю легкого, приятного учебного года.
0: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Еркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
6: Здорово! Эй, Тамани Холл!
7: Hi, buddies.
6: Чего?
5: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
8: Подольский или из Волыни?
9: Из Лозищи, милостивая госпожа.
8: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? О, впрочем, это не мое дело.
5: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
10: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди как бешеные лезут куда-то по земле и под землей и по воздуху?
5: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
11: Желаете для начала работу носить лес с барок?
10: Господи, да мне хоть какую работу!
12: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
5: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Саратова. Радио России.
13: Правила въезда, ответственность работодателей, поддержка фермеров и доступные продукты, миграционная политика и продовольственная безопасность – две темы, которые напрямую связаны с повседневной жизнью страны. Свое видение в нашем эфире представят новые люди и «Единая Россия». Не пропустите предвыборные дебаты 27 августа в 14 часов.
14: История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
15: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
16: Нормальным ребенком. А в искандалине я себя чувствую, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь есть люди, которые меня любят.
14: «Детский вопрос» в четверг в 22.35 по Москве и в 13.35 по времени Магадана.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Ашара. С нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Далее подробно. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Наши военные за время СВО сбили свыше 220 тысяч беспилотников ВСУ, поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры ВСУ в 141 районе. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Пролетарская, Садки и Киянница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Приколотная, Бузова, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатина Харьковской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.
1: Средствами ПВО России за сутки сбиты 12 авиационных бомб и 798 украинских беспилотников. Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алихановым поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для высокоскоростной магистрали. Алиханов рассказал, что все идет активно, и сейчас работа ведется над самыми ответственными деталями, двигателями и комплектующими.
3: Фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов, почти на сумму 850 миллиардов рублей, в том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали, ну и целый ряд.
4: Как там, кстати, работали?
3: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями, это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию и в 28-м приступить уже к серийной поставке.
4: То есть это по плану идет работа?
3: Да, здесь все по плану, в части промышленности.
1: Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Ашара, сообщила пресс-служба Кремля. Обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Выражена готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, говорится в сообщении. При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создание там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления. С обеих сторон отмечено важное значение подписанного 9 августа меморандума о взаимопонимании и реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус, информирует пресс-служба Кремля. Российский МИД сегодня направил срочный запрос руководству Непала, чтобы выяснить судьбу четверых наших соотечественников, которые могли оказаться в зоне схода мощнейшего селя. Он унес жизни почти 160 человек, а еще почти 400 не выходят на связь и считаются пропавшими без вести. Точное число погибших неизвестно, если среди них пострадавших россияне еще предстоит выяснить. Обстановку прокомментировал советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракашев.
5: В зоне бедствия находилось, по крайней мере, 4 российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь. Также известно о группе из 8 соотечественников, которая находилась в Тхунче, административном центре района Расува, но уже благополучно перебралась в другой населенный пункт. По всему пострадавшему району ведутся поисково-спасательные работы. Погодные условия и перебои со связью затрудняют их проведение.
1: С нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Соответствующий приказ Минпросвещения уже подписан и вступает в силу с начала сентября. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом совещании. По его словам, также закреплено право удалять школьника с урока.
6: Регламентирован запрет на использование мобильных телефонов во время урока. Нормативно установлено право удалять из класса обучающегося, нарушившего дисциплину, то, о чем, уважаемые коллеги, вы говорили, этот приказ зарегистрирован в Минюсте, и утвержден порядок действий при систематическом нарушении обучающимся дисциплины на уроках.
1: В соответствии с новыми правилами использовать гаджет можно будет в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью. На переменах учащиеся смогут звонить или отправлять сообщения, но в соответствии с правилами, которые установит образовательная организация. Американское военное руководство планирует встретиться с европейскими коллегами после достижения договоренности, чтобы обсудить координацию так называемой миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники знакомой ситуации. Агентство подчеркивает, что ранее обсуждение планировалось в формате международной конференции, организованной США. МИД Иран ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместным разминированием маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал планы клуба до конца летнего трансферного окна. До закрытия окна 10 сентября очень много времени. Будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений. Этого не будет. Команда готова бороться за чемпионство, заявил Некрасов. Шотландский «Селтик» заинтересован в трансфере голкипера «Зенита» Дениса Адамова, информирует инсайдер Иван Карпов. 28-летний российский вратарь также хотел бы попробовать себя в Европе. Однако отмечается, что сделка может осложниться из-за политических рисков при подписании россиянина для шотландского клуба. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию в клубе. Напомню, «Лока» с начала года покинули лидеры команды Батараков, Баринов, Воробьев, Карпука, Спруцев. А после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» занимает 14 место. «Нам были даны гарантии со стороны руководителей, что будут появляться игроки на проблемные позиции. Раньше я входил в трансферный комитет клуба, в последнее время туда меня не приглашают. Необходимо пересобирать состав, причем в ручном режиме. Это наши реалии», — заявил Галактионов. В среду продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова Сибирь обыграла «Авангард» 5-2, «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» победил «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров занял первое место, Александр Радулов – второе, Александр Овечкин – третье. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем «Харламов Трофи» в 2019 году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Завтра в четверг, 27 августа, во Владивостоке плюс 25, плюс 27, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 12, плюс 14, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Радио России. Культура.
1: Культбригада. Слово, смысл, литература.
2: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Сегодня у меня в гостях человек книги с большой буквы, да еще и книги науки, и оба раза с большой буквы. Почему я так говорю, вы сейчас поймете. Михаил Валерьевич Фомин, так зовут этого замечательного человека, и этот замечательный человек – генеральный директор издательства «Наука», старейшего в Российской Федерации. Михаил, добрый день.
3: Добрый день, Вячеслав.
2: Да, и мы будем говорить, дорогие друзья, сегодня больше всего о научных произведениях, о научпопе, даже до некоторой степени об издательском деле, о том вообще, что происходит в так называемой научной книге широкими мазками. Вы знаете, дорогие радиослушатели, что слово «нонфикшн» я терпеть не могу, потому что оно какое-то эффективное, да, дефективное даже до некоторой степени. Поэтому будем употреблять документальную литературу, научную литературу и прочие термины. А если Михаил не против, то, в общем-то, так и будем, да?
3: Конечно, только за.
2: Мы с Михаилом оба против англицизмов в русском языке, которые его практически положили на лопатки, но мы будем поднимать русский язык с лопаток с генеральным директором издательства «Наука» Михаилом Фоминым. Михаил, для начала, для ознакомления, расскажите немного о себе. Как вы вообще попали в издание, в издательство, вообще в книгу? Вот это все, что связано со словом, как известно, которое было в начале.
3: Ну, так получилось, что я всю свою профессиональную карьеру так или иначе связан с различными издательскими вопросами. Когда работал в финансовом университете при правительстве Российской Федерации, и то уже занимался изданием учебно-методических пособий. Ну, не только, конечно, там был гораздо шире спектр задач. После этого в Государственном академическом университете гуманитарных наук имел прямое отношение, в том числе и к издательской деятельности университета. Ну, и там чуть шире научно-инновационной деятельности занимался вот такими вопросами, включая науку, непосредственно исследования, которые проводят в этом университете на базе тоже Российской академии наук, на базе институтов. Он в этом смысле очень примечателен. И вот уже после Государственного академического университета гуманитарных наук я пришел в издательство «Наука». С 2022 года я там работаю. И, конечно, это тот период, когда мы переживаем очень сильные, такие существенные трансформации, потому что за этот период Федеральное государственное унитарное предприятие издательство «Наука» было трансформировано в Федеральное государственное бюджетное учреждение. Это очень большой, значимый сдвиг изменения самой формы организационной работы учреждения, и та миссия, которая прописана в уставе, вот она менялась в эти годы. И после этого еще одна трансформация — это переход из Министерства науки и высшего образования, с подведомственности в подведомственность Российской академии наук. Это уже непосредственно при моем руководстве все осуществлялось, поэтому действительно задачи очень интересные, амбициозные, и напрямую в том числе связанные с изданием книг и журналов. Мы не только книжное издательство, но и очень большое журнальное издательство, потому что издаем всю коллекцию научных журналов Российской академии наук. Это около 150 журналов.
2: Еще раз, 150?
3: 150 научных журналов, да. Именно так, это самая крупная коллекция научных журналов в нашей стране, в России, и мы гордимся тем, что нам удалось вернуть. Это тоже за вот эти последние годы происходило, потому что до этого коллекция журналов РАН была раздроблена, и за последние 4 года мы ее собрали в единое, вернули в издательство «Наука» и выпускаем огромное количество именно научных журналов, научных статей, которые, естественно, индексируются во всех базах данных, их читают ученые, это ключевой инструмент научной коммуникации. Поэтому, да, это и есть основа коллекции, сейчас коллекции науки, это вот журналы Российской академии наук и журналы институтов Российской академии наук и других организаций, с которыми мы совместно также выпускаем научные журналы. Причем 150 журналов на русском языке и еще 50 журналов мы выпускаем на английском языке. То есть вот это журнальная часть нашей деятельности.
2: То есть 200 в общей
3: сложности? Да, в общей сложности больше 200 журналов, да.
2: Я сейчас думаю, что те издатели, которые есть, издатели другие в Российской Федерации, они подумали, это вообще возможно, вообще хотя бы даже с точки зрения подготовки журналов, как можно подготовить в месяц 200 журналов, это же
3: да,
2: чудовищный
3: объём работы. Да, все правильно, больше 1000 выпусков в год, каждый из которых там в среднем 10 научных статей, это, безусловно, работа и по рецензированию, и потом по вёртке, корректуре, согласованием и выпуску, и размещению, разметке и так далее. То есть да, это ключевая такая большая история, которая наконец вернулась в издательство в полном объеме. Наверное, для меня это вообще ключевое достижение, наверное, вот этих последних лет работы на благо издательства. издательство «Наука». Но выпуск книг все-таки как был, так и остается тоже одной из основных таких направлений деятельности, ключевой интерес. И это в том числе не только научные монографии, но, конечно же, это и научно-популярные книги, это книги редакции восточной литературы, это огромный спектр, там много всего издается. Это действительно книги физико-математические, физматлит, наше направление, тоже один из наших старых брендов исторического наследия издательства «Наука». Это, безусловно, и художественная литература. Причем тут есть такое деление, безусловно, те книги, которые относятся именно к научной литературе художественной, ну, это литературные памятники, например, или памятники письменности Востока, ну, такие базовые большие серии издательства «Наука», в которых выходят труды, памятники именно литературные, в которых много, достаточно большое количество комментариев, описаний дополнительных, огромный библиографический аппарат. То есть это все-таки скорее научный труд, безусловно, больше нацелен на специалистов-филологов или там профильных специалистов, но тем не менее интересен и для более широкой аудитории, ну, те, кто отдельно интересуется той или иной тематикой. Ну, например, в памятниках письменности Востока мы вот только что выпустили Саган Чичен, да, это труд по буддизму в Монголии,

0: То есть это огромный... 100 томов. Да, 100 томов. Ну, естественно, из них очень мало вышло. Это одно из направлений критики, которое часто раздается, что «а почему так мало выпущено?» Ну, потому что каждый том — это гигантская просто работа, это многолетняя работа, в первую очередь, исследователей, в первую очередь, филологов, которые свой труд туда вкладывают. Ну, уже во вторую очередь издателя. Но это тоже научная монография в какой-то мере, да? Ну, такая сборная, сложная, но, тем не менее, это скорее научная книга. А вот сделать полноценный художественный продукт — это такая идея у нас есть. Да, мы действительно хотим больше книг в более популярном стиле для того, чтобы все-таки войти в полноценный широкий рынок художественной литературы. Такая задача у издательства «Наука» сейчас есть. Это задача амбициозная, очень большая, потому что мы всегда были издательством все-таки... Не всегда. Последние 30 лет мы были издательством небольших тиражей. До этого
1: ну,
0: гигантские...
1: Ну, еще и нишевым, то, да. Что называется. Как-то к вам относились все больше как к тем, которые издают монографии нишевые. И скучные научные книги, для того, чтобы понимать, которые требуется громадный запас знаний в определенном направлении, и, соответственно, он понятен только для узких специалистов.
0: Так и есть. Такая ниша у нас есть. Безусловно, мы вот крупнейший издатель и вот такой литературы, именно нишевой, научной. Но, тем не менее, конечно же, стоит задача и по расширению на более широкую аудиторию выпуск художественной литературы, способный действительно заинтересовать широкие массы читателей.
1: У меня вопрос, конечно же, в первую очередь и в главную по художественной литературе. Чем руководствуетесь, когда выбираете того или иного автора к печати? Кто еще у вас в очереди стоит на печати или уже печатается? И как отбираете? В чем принцип отбора?
0: В первую очередь мы, конечно, опираемся на нашу научную составляющую, на институты профильные, то есть на институт русского языка и на институт ИМЛИ РАН, ну и на другие институты Российской академии наук, где работают профильные группы ученых, прорабатывающих, разрабатывающих творчество того или иного русского классика. Поэтому, безусловно, в первую очередь нам нужна вот эта составляющая научной работы, комментария, рукописи. А вот уже следом идет рассмотрение на редакционном совете издательства «Наука», когда мы действительно взвешиваем перспективы того или иного труда. Тут играет роль очень много факторов, включая и там объем, да, и, соответственно, затраты, и бюджет. Синопсис работы мы обязательно рассматриваем с перспективами целевой аудитории, кто будет это приобретать, насколько мы понимаем, через какие каналы продаж мы распространим этот тираж. То есть вот эти все вопросы играют прямое отношение к тому, как мы приоритизируем работы, что мы выпустим раньше, что мы все-таки отложим на чуть более поздний период, когда найдутся ресурсы, потому что, ну, иногда действительно вопрос и привлечения спонсора также стоит. Мы активно последние годы работаем и спонсорами из крупного бизнеса, и он зачастую, кстати, очень активно участвует в финансировании больших, трудозатратных, дорогих проектов.
1: А вы к ним приходите или они к вам приходят?
0: Мы приходим с предложениями, да, у нас есть целый набор различных предложений, которые интересны с разных сторон для разных компаний. Ну, по факту мы поработали с большим количеством компаний в рамках серии «Библиотека десятилетий науки и технологий». Сейчас идет объявленный указом президента десятилетия науки и технологий. И вот мы не так давно запустили эту серию. В прошлом году первые книги вышли. Сейчас у нас уже 11 книг серии «Библиотека десятилетия науки и технологий» вышла. И каждая из этих 11 книг также имеет какую-то компанию-спонсора, которая готова выпустить легендарную научно-популярную книгу. Ну, например, книгу Якова Исидоровича Перельмана. Да. Мы несколько таких книг выпустили. Занимательная математика, занимательная физика. Соответственно, да, эти работы мы выпускаем как раз с поддержкой бизнеса. Ну, и там много компаний, на самом деле. Компании действительно рассматривают задачу переиздать книгу легендарную. Там еще очень важно визуальное оформление, потому что надо не просто переиздать, надо это еще хорошо, грамотно оформить и потом распространить это по детским библиотекам. То есть в рамках этой программы мы как раз имеем определенный перечень библиотек, куда мы доставляем вот эти книги, фактически эти библиотеки во всех регионах нашей страны. То есть мы в 89 регионов отправляем книги библиотеки десятилетия науки и технологий. Такой важный социально значимый проект.
1: Да, очень серьезный проект. Большой. А библиотеки эти, это только библиотеки школьные для детей или это библиотеки и колледжи, и университетов, и простые районные библиотеки? Куда?
0: Тут районные детские библиотеки. Мы список составляли вместе с Российской государственной детской библиотекой, РГДБ, которая дала соответствующих партнеров во всех регионах для того, чтобы книги появились везде. Да? Ну, вот в каждом регионе появились книги этой серии «Библиотека десятилетий науки и технологий». А задача, вообще говоря, этой серии — привлечь именно молодых людей, школьников к науке, да, чтобы заинтересовать, зажечь у них тоже интерес к науке, прийти в итоге в университеты, обучиться, потом пойти в аспирантуру, в лаборатории и стать учеными. И действительно, есть такая государственная задача, чтобы больше людей стали учеными, чтобы российская наука развивалась. Она и так сейчас самая молодая в мире, как мы знаем, да, то есть вот по доле исследователей до 39 лет у нас очень молодая наука в России.

0: благодаря в том числе десятилетней науке и технологии, огромному количеству инициатив в рамках этого десятилетия, другим мерам, которые предпринимаются всеми органами власти, включая Министерство науки и высшего образования, а там были запущены целый ряд инициатив, да, это и приоритет, и, соответственно, молодежные лаборатории, и много всего другого. Это благодаря, конечно, Российскому научному фонду, который тоже поддерживал и всегда имел соответствующие показатели, в частности, привлечение молодежи. Это важный перелом, который уже случился в последнее десятилетие, и, конечно, вот для нас, как для издателя, поэтому и важно, с одной стороны, сохранять наследие, сохранять из традиции, но идти в ногу со временем и многое предоставлять в электронном виде, в каких-то новых цифровых форматах. Мы понимаем, что за этим стоит будущее, в том числе издательство «Наука», и мы этим активно занимаемся.
1: Вот переход издательства «Наука» под эгиду РАН, о чем вы сказали в начале нашего разговора, Михаил, очень интересен. А что это вообще дает издательству? Что это дает РАН, я очень хорошо понимаю. А что это дает издательству? Не теряете вы некоторую гибкость, когда начинаете принадлежать такому неповоротливому, с одной стороны, с другой стороны, громадному монстру? В хорошем смысле этого слова. Я Российскую академию наук нежно люблю и уважаю, дружу со многими учеными и сам в свое время докторскую написал. И поэтому знаю, что это такое, научный труд. Но, тем не менее, факт остается фактом. Что дает РАНу наука, понимаю, как издательство, а вот что дает вам, не очень.
0: Ну, это, на самом деле, важный шаг, совершенный по поручению президента. Владимир Владимирович Путин 8 февраля 2024 года поручил передать Российский центр научной информации и издательство «Наука» в Российскую академию наук. И вот с 2026 года мы уже в структуре, будучи подведомственными Российской академии наук. И, конечно, это приблизило заказчика. Мы являемся и являлись издателем коллекции Российской академии наук. Сейчас мы являемся издателем коллекции Российской академии наук внутри Российской академии наук, что гораздо правильнее, чем, соответственно, межведомственные взаимодействия, как это было ранее. А с другой стороны, организационно говоря, количество подведомственных организаций у Министерства науки и высшего образования гораздо больше, чем у Российской академии наук. Поэтому вот на там, громадность этого перехода я бы не сказал. То есть, наоборот, мы в меньшем количестве подведомственных организаций проще получаем задачи и быстрее их реализуем. Имеем гораздо больше внимания к нашей деятельности, конечно, с постоянными совещаниями с академиками, с постоянными встречами. И это важно, потому что вот такое живое общение, неформальное во многом, да, потому что речь идет не про строгое закрепление в контракте, а зачастую нужно проявлять большую гибкость. Важно, чтобы был лучший, более гибкий контакт, в том числе с главными редакторами, с научно-издательским советом Российской академии наук. Конечно, контакт очень сильно улучшился, да, мы теперь постоянно присутствуем на этих заседаниях, и это очень важно для того, чтобы сразу же, как только прозвучали предложения, они были приняты на совете, мы их можем сразу интегрировать в нашу деятельность, включаться, быстро это все применять. И вот эта быстрота реакции, скорость принятия решений, она играет роль. В научной коммуникации, безусловно, это очень важно. И сейчас именно это-то как раз и улучшилось. Ну, не говоря уже о том, что есть еще и другая организационно-финансовая часть, составляющая, что в Минобрнауке мы не могли получать государственные задания на издание, да, а в Российской академии наук можем это делать. Ну, таково текущее нормативно-правовое регулирование, те акты, которые приняты правительством вот в части распределения финансирования, и в Российской академии наук наконец-то можно получать издательское госзадание, и это случилось в 2026 году. Это очень хорошо.
1: Вот по поводу гибкости вы сказали, слово «гибкость» прозвучало очень важное для меня, потому что я как раз хотел спросить, насколько Российская академия наук диктует выбор тем и авторов, насколько гибкость сохранилась в принятии решений. Ну, давайте к моей любимой теме, все-таки программа «Культбригады» существует в основном художественной литературе, хотя, конечно, научпоп тоже здесь у нас присутствует активно, но, тем не менее, факт остается фактом. Поэтому вот в выборе темы авторов, насколько гибкость осталась у вас в руках? Или вам говорят, стоп, не моги, мы, значит, вот тебе дали жесткий список, и дальше, Миша, делай, что хочешь, но только в рамках этого списка.
0: Нет, Вячеслав, не совсем так. Безусловно, есть конкретный заказ и задание от Академии, который долго обсуждается. Сначала на тематических отделениях Академии, потом на научно-издательском совете, и потом делегируется нам уже в рамках исполнения издания научных монографий. Ну, вот так это звучит. Там список абсолютно строгий, и, безусловно,
1: это
0: никуда...
1: Это к монографиям
0: относится. Да, это к монографиям относится. И то не ко всем.
1: Научпоп и художка.
0: Научпоп и художка, как бы было, так и остается в полномочиях именно учреждения, именно издательства. У нас постоянно два раза в месяц собирается редсовет, то есть на самом деле за год их проходит очень много, вот, но тем не менее, безусловно, есть оценка и по полугодиям, и по году того, что получилось, того, что получилось издать инициативно издательству, и каковы результаты, как это услышали наши читатели, потому что крупнейшие мероприятия, мы даже после каждого из мероприятий, где мы презентуем книги, а это как минимум 4 крупных мероприятия книжных в Москве, как мы понимаем, 2 нонфикшена, Красная площадь и Московская международная книжная ярмарка. После каждого из этих мероприятий мы понимаем, как воспринимаются наши книги, и можем как-то корректироваться. И вот этот инструмент корректировки на месте с прямой отдачей, с пониманием того, сколько читателей у этой книги, как они ее покупают, какая идет обратная связь, а потом какие читатели ждут какие книги. Для нас очень важны комментарии, которые оставляют у нас в социальных сетях наши читатели. Они часто оставляют комментарии, когда выйдет такая-то конкретная книга. Нам это очень важно, мы за этим активно следим. Естественно, мы отчитываемся в Российскую академию наук по результатам всей этой деятельности, но все-таки возможность находить эти проекты, она на стороне издательства.
1: Это очень важно для меня, для понимания вообще, мне кажется, всех наших граждан, потому что мы, когда здесь говорим с издателями или об издательских проблемах последних лет, а их огромное количество, и только, к сожалению, нарастает объем, тут и падение продаж, с одной стороны, тут и количество книжных магазинов, которые уменьшаются в Российской Федерации. Вот в 2025 году мы потеряли почти 12% всех книжных в стране.
0: А в, к сожалению.
1: Да, в 26-м говорят, что 1/3 всех сетевых будет закрыта по факту. Еще есть прогнозы по независимым, которые тоже тают, как снег прошлогодний. Это очень все тяжело, но интересный момент, то, что я предметно занимаюсь художественной литературой, наблюдаю статистику и за рубежом Российской Федерации. Вот в той же самой Великобритании сейчас, 26-й год, отмечен пик количества книжных магазинов за последние 17 лет, и он продолжает расти, количество книжных, я имею в виду. То есть покупают книги все больше и больше, приходят проконсультироваться. Книжный магазин все больше и больше становится местом общения, местом, которое закручивает вокруг себя такой вот водоворот книжного интереса. И не только в Великобритании, а вообще во всем, так сказать, индустриально развитом мире, к которому мы относимся. Если посмотреть на Азиатско-Тихоокеанский регион, та же самая ситуация. Вот совсем недавно я был в Китае, встречался с китайскими товарищами, в том числе и Союз писателей Китая, и Союз писателей Пекина, и там тоже все. Вот очень интересно ваше мнение. Как вы думаете, почему у наших соседей вокруг индустриально развитых, крупных, интересных, читающих, как мы, все прет, а у нас все падает?
0: Ну, смотрите, в первую очередь хотел бы отметить, что издательство «Наука» сохранило свою книжную розницу. У нас есть сеть магазинов «Академкнига».
1: «Академкнига» называется.
0: Да, сеть книжных магазинов «Академкнига». У нас сейчас, правда, сохранилось всего 3 магазина. Это магазин в Москве, в Санкт-Петербурге и в Пущино. Это, конечно, гораздо меньше, чем когда-то было у издательства «Наука». В этом смысле наша книжная розница, к сожалению, в определенный момент сократилась. Но сейчас есть много проектов, наоборот, расширения. Я бы хотел отметить, что магазины ведь не только закрываются, но и открываются. Вы это прекрасно знаете. По той же самой статистике говорится и об открытии книжных магазинов. И многие новооткрывающиеся книжные магазины на самом деле пользуются очень большой популярностью. Немножко меняется подход, конечно, к этой услуге, ну, в какой-то мере торговой услуге по продаже книги. Сейчас читатель, ну, становится более таким, ну, не сказать, что привередливым, но, тем не менее, ожидает, ну, чуть ли не услуги кофейни внутри магазина, возможность полистать книгу, почитать, столики, ну, то есть вот эти дополнительные какие-то функции в магазине, которые должны появляться. И именно это ожидается от успешного книжного магазина в современном мире. И да, мы понимаем, что вот эти успешные опыты по открытию магазинов, они пока у наших партнеров тоже создаются, мы их хотим перенять и интегрировать в нашу книжную сеть «Академкнига» вот такие практики. То есть действительно, немножко освежив дизайн, освежив подходы, добавив некоторый набор услуг, которые оказываются в магазине. Ну, то есть, например, все-таки не надо строго ограничиваться только научными монографиями в этом магазине. Ну, во-первых, или строго монографиями только нашего издательства. То есть мы в определенный момент превратились в такой, как будто бы независимый книжный, который торгует только литературой одного издательства. Это не совсем правильно. Понятно, что мы должны торговать литературой в рамках нашей книжной розницы. И литературой других издателей, и как минимум литературой наших партнерских институтов Российской академии наук. То есть это точно совершенно реализуется. Уже есть партнерские договоры с университетами, вот в том числе с президентской академией. Мы договорились об обмене книжными полками. Соответственно, мы торгуем торгуем литературой, издаваемой их издательством, они торгуют литературой, издаваемой нашим издательством в наших книжной рознице, потому что у них тоже есть своя собственная книжная розница. Ну и аналогичные разговоры мы ведем и с другими университетами. Это mm-hmm. довольно большая поляна. И плюс сейчас прорабатывается проект открытия новых магазинов в других регионах. Там всегда есть определенная заинтересованность со стороны власти. Ну, без этого, наверное, нельзя это реализовать. Yeah. Но если реализуется проект, например, мегакампуса или какого-то такого большого строительства, ну, очень важно, чтобы там появлялся магазин, книжный магазин, точка притяжения с литературой. Не только для учебников, не только чтобы mm-hmm. поставить учебники, и студенты могли их там купить, но, вообще говоря, и для более широкого спектра, как раз и для художественной литературы, и для научно-популярной обязательно, и даже научной литературы, которая по профилю того или иного научного центра. И такой же разговор идет по тем территориям, которые имеют статус наукоградов, ну, или mm-hmm. как-то большую нацеленность на науку. Там мы также прорабатываем возможность создания таких точек притяжения, где можно заниматься книжной розницей, и, ну, издательство «Наука» это умело и умеет. Ну, мы начали торговать литературой, наверное, тоже одними из первых в стране, потому что в 1727 году была создана академическая типография, и это вот та дата, от которой мы ведем свою историю.
1: В следующем году 300 лет.
0: Да, в следующем году будет 300 лет издательству «Наука» вот от академической типографии. А в 1728 году, уже на год позже, была создана книжная лавка в Императорской академии наук. Ну и, соответственно, с тех пор мы занимаемся торговлей книгами. И, ну, уже гораздо позже, в 20 веке, появился бренд «Академкнига», и мы его сейчас бережно сохраняем и развиваем. У нас есть планы по развитию.
1: Ну, вот, кстати, про планы по развитию вы интересно сказали. Я вот, оказывается, этот план у вас... Ну, конечно, если одному в голову пришло, то и другому пришло, то немножко раньше. То, что для меня совершенно очевидно и лежит на поверхности, это то, чтобы в каждом университете в стране была своя книжная лавка «Академкниги». Было бы здорово, потому что это, да, действительно одно из тем, о которой все время говорят, что молодое поколение хочет читать, интерес к чтению очень резко возвращается, особенно к книге. А вот на территории кампуса очень часто книжных магазинов просто нет. Как-то вот их как вымело там 15, 20, 30 лет назад, так они не смогли вернуться. И мне казалось, что вот как раз издательство «Наука» и сеть «Академкнига» прекрасно может использовать этот вакуум, который заполнить, потому что святое место пусто не бывает. Не придете вы, придет кто-то другой. И неизвестно, что он там будет торговать и как это будет все выглядеть. Поэтому, может быть, сейчас ректоры, которые слушают нашу программу, или проректоры, услышав, подумают: о, а не позвонит ли мне Михаил Фомин, а не попробует действительно ли это сделать у себя. Дорогие проректоры, дорогие люди, которые занимаются этим направлением в образовательных учреждениях, я считаю, что это прекрасное начинание, и чем быстрее вы это начнете, тем больше пользы вы получите в качестве образованных, заинтересованных студентов в своем университете. Вот, кстати, про 300 лет, интересно. Все-таки 300 лет, я представить этого не могу. Наверное, большинство стран, которые приписаны к ООН, насчитывают меньше истории, чем одно издательство ваше, часто называют вас из-за этого издательством консервативным, таким, которое как бы вот занимается своим делом, и вы к нам особо не лезете, мы к вам особо не будем лезть. У нас такой продукт, знаете, не для каждого простого смертного. И все так стабильно и хорошо двигается потихонечку, и новшеств нам никаких не надо. Мир меняется со скоростью невообразимой.
0: Стремительно.
1: Да. Со скоростью света, да. Особенно в последние годы, и только нарастает. Количество цифровых решений для литературы, для любой литературы, количество решений, связанных с аудио направлением, даже с видео направлением и так далее, с визуальными какими-то решениями. И все это вокруг цифры кружится. У вас с этим как вообще? Чем здесь порадуете?
0: Ну, это в первую очередь, конечно, бум просто искусственного интеллекта, который произошел последние годы. И, конечно же, мы просто в первых рядах начали использовать искусственный интеллект в целях перевода. Там были как позитивные моменты, так и негативные. Мы очень много шишек набили в части того, что там искусственный интеллект до последнего времени не справлялся с удерживанием контекста и там с заменой терминов. Ну, то есть он просто мог один перевод сделать в одном абзаце термина, а другой совершенно в другом, и все. И, собственно, издательская работа на этом разваливалась, а проверить за ним весьма и весьма сложно, и приходилось вот множество дополнительных таких обработок, тестов, перепроверок вводить для того, чтобы обеспечить качественный перевод. В итоге мы, кстати, пришли к тому, что все-таки профессия редактора-переводчика, она не ушла, она сохранилась, да, уже в новом инструментарии. Человек действительно имеет совершенно другие инструменты и возможность гораздо быстрее делать перевод, чем ранее, но, тем не менее, все-таки роль человека очень важна. Ответственность на человеке и удержание вот этого единого стиля изложения, единой терминологии, там, по иллюстрациям также очень много моментов с этим связано. тут на самом деле всегда очень важен человек. То есть мы понимаем, что за кадрами тут однозначный приоритет. При этом, конечно же, мы тоже с самого начала начали использовать и генерацию изображений. Конечно, это в какой-то мере дополнительные возможности, связанные с авторским правом, безусловно. Мы это все сразу же восприняли, но нельзя сказать, что это тотально захватило у нас. Это не совсем так. Это просто скорее множество экспериментов. Причем и большие языковые модели. У нас уже были эксперименты, есть по развернутым большим языковым моделям внутри издательства. Мы сейчас понимаем, что все-таки больше возможностей по взаимодействию с партнерами, а крупные российские компании делают свои большие языковые модели, и они уже работают, и мы понимаем, что их можно использовать так или иначе.
1: Свой не собираетесь ли запустить с таким объемом накопленных знаний?
0: Хотели бы, но нам в итоге приходится делать в силу, конечно, ресурсной ограниченности. Да. Мы не можем соревноваться по размерам этих моделей с такими лидерами рынка. Мы все-таки уповаем в какой-то мере на инициативу домена наука Гостеха, этой нашей большой цифровой системы государственной. Надеемся, что там уже есть интересные сервисы, в частности, сервис популяризации науки, которым мы активно занимаемся как издательство «Наука» в рамках домена. Но вообще говоря, там есть еще большое количество сервисов, которые нужны, важны для как раз издателей в том числе и для ученых, для подготовки статей, для рекомендаций по дизайну исследований. Мы верим в то, что это будет продолжать развиваться. Сейчас, конечно, у нас это часть нашего инструментария. Мы используем и искусственный интеллект, и систему антиплагиата, безусловно. Сейчас их две крупные в России конкурирующие. Мы обе используем. Поэтому, да, все эти инструменты совершенно точно не в стороне от издательства, а внутри, в наших процессах, в том, что мы делаем. Это все крайне переплетено. Ну и также хотел бы отразить, что у нас историческое наше наследие таково, что у нас много цифровых сервисов. Те сервисы, которые изначально были разработаны в издательстве «Наука», это, безусловно, основной сайт «Наука Паблишерс», это интернет-магазин издательства «Наука», «Наука Букс», это дополнительные ресурсы для иностранцев «Наука РАН». То есть вот это все дополнительные наши ресурсы. Мы, конечно, хотим это дело объединять в единую платформу. План на это, конечно, есть, но это весьма непростая задача, потому еще, что каждый из сервисов имеет большое количество функций, и они успешно используются. Они прямо сейчас имеют хорошую базу, большое количество пользователей, людей, которые заходят, умеют это делать. И важно, чтобы новая платформа, которую мы сможем сделать через интеграцию всех этих ресурсов, как минимум не упустила этот функционал, а даже его расширила, вывела нас на другие возможности взаимодействия с аудиторией через цифровые ресурсы. Но там точно у нас есть потенциал, и мы этот потенциал еще не до конца раскрыли. Уверен, что нам удастся это сделать, показав такую платформу издательства «Наука», которая будет одновременно помогать и в части раскрытия информации, как сайт, и интернет-магазина. И, конечно, там должна быть одновременная торговля по всем каналам. То есть, наверное, там, если говорить о трендах, то, конечно, ключевая история, что книга должна выходить омниканально сразу. Я извиняюсь, это, наверное, англицизм, но, может быть, такой не совсем англицизм. В общем, одновременно должна быть и печатная версия, и электронная, и аудио. И действительно, издатель именно в этом процессе... в идеальном мире так должно быть. Пока, конечно, мы имеем не вот такую картину, и это, наверное, сильно ограничивает наши возможности по распространению литературы. Мы хотим воспользоваться всеми текущими возможностями, и, в принципе, потенциал для этого тоже есть, и мы его постепенно начинаем. То есть у нас уже появились аудиокниги, мы их не так давно запустили. Цифровые мы уже довольно давно используем, множество агентов по распространению цифровых книг, у нас мы представлены на всех площадках, везде мы есть. Но, конечно же, задача в цифровом распространении на нашей площадке, это одна из важных задач. А еще из того, что я не рассказал, мы же издатели полного цикла, и это означает, что у нас есть своя типография. Прям полноценная,
1: офсетная. Это print-on-demand как-то?
0: Не только print-on-demand, это вообще по-русски печать по требованию. Да. Мы считаем, что кстати, как базовая организация Содружества независимых государств, мы как раз именно за печать по требованию, за разработку единых стандартов СНГ стараемся сейчас ответить и занимаемся стандартизацией в этом вопросе, так что здесь движение есть. Но говоря про нашу типографию текущую, все-таки в первую очередь вопрос был про цифровые сервисы. У нас есть цифровой сервис по управлению типографией, и им пользуются не только наша типография, но и другие типографии по рынку, которые традиционно пользовались разработанным издательством «Наука» продуктом, цифровым продуктом. Это так называемая система «Адъютант». Мы ее используем, и там проход через все стадии цикла издательского, причем как на офсетных машинах, так и на цифровых. То есть это довольно-таки универсальный инструмент, который очень успешно конкурирует, в том числе с профильной конфигурацией 1С. Так что мы тут в этом смысле на одном рынке, и у нас есть что показать. Вот это мы будем сохранять. Конечно, такой инструмент мы не будем интегрировать в единую платформу, он и должен быть отдельно заточенным под интересы типографий, в том числе под интересы маленьких типографий, потому что на этой системе очень хорошо и маленькие типографии работают, и такие более крупной типографии, как наша, также очень успешно его используют.
1: Ну, смотрите, сколько интересных сразу вещей мы с вами затронули в одном простом вопросе, когда произнесли загадочное слово «цифра». Как называется сейчас книга, которая очень хорошо продается, и о ней много говорят и спорят. В начале была буква, в конце будет цифра Маргариты Симоняна. И да. Это очень действительно интересный текст. И вы знаете, вот мы стали в последнее время, как мне кажется, очень сильно полагаться в каждодневной своей такой вот рутинной жизни именно цифровых помощников. Мы все в цифре. По навигатору едем на машине, заказываем все через интернет. За нас очень много делают роботы, я имею в виду даже не механическое, вот цифровизировано огромное количество нашей жизни, и все больше и больше отъедает, и в том числе отъедает и в издательской деятельности. Сначала я вас спросил, насколько вы цифровые, и оказалось, что вы очень цифровые, впереди планеты практически все, по крайней мере, в Российской Федерации точно. А вот с другой стороны, нет ли такого вот у вас... не знаю, опасения, что ли, что в какой-то момент действия это может привести к печальным последствиям. То есть мы уйдем окончательно в цифру, и книга станет такой какой-то подарочной, музейной вещью, и чтение само по себе как процесс поглощения знаний уйдет в сторону, потому что мы все будем слушать и смотреть какие-то бесконечные картинки. И вообще как-то мы все постепенно свернем и превратимся в полностью цифрового человека, который... Казалось бы, ничего страшного в этом нет, но, как показывает опыт последних нескольких лет, в случае отключения электричества мы остаемся голыми интеллектуально, потому что, оказывается, вся наша мысль добилась в цифре. Нет такого страха?
0: Ну, наверное, даже есть. Ну, то есть то, что вызов, искусственный интеллект делает вызов человеческому мышлению, это определенно так. Более того, еще расширяя это, есть другие тренды. Например, когда ученые нарезают короткие тексты, публикуют именно статьи и не публикуют монографии. Это тоже вызов для того же самого цельного мышления системного.
1: Так называемый summary.
0: Да, ну вот по сути там, или salami slicing и так далее. Ну, такие вещи из зарубежных тоже практик. Это тоже вызов для мышления. Поэтому мы настаиваем на том, что необходимо научные монографии, как большой труд ученого, они действительно структурируют большой объем и позволяют более системно подходить к той или иной сфере деятельности, а не как в статье, очень коротко, ну и там согласно определенной структуре. Более того, к этой структуре, там структура МРАТ есть, к ней тоже есть вопросы, и мы считаем, что тут стоит, в том числе отечественным и нам, издателям, поработать над тем, чтобы поменять эти стандарты, потому что эти стандарты, вообще говоря, появились на Западе, и вот они к нам транслированы, и мы их используем, но там есть большие проблемы с тем, что вот, делая так, как раз это меняет мышление ученых и не в лучшую сторону. А надо, чтобы на самом деле мы прорабатывали в сторону все-таки сохранения вот этого значимости человека. И вообще говоря, все эти инструменты — это инструменты для человека, а не человек для этих инструментов. Это надо не забывать и, безусловно, используя инструменты, но все-таки стремиться делать программы по повышению как раз-таки любви к книгам, да, любви к чтению. Безусловно, это надо делать. И те проекты, о которых я говорил, там, библиотека 10-летней науки технологий, это ведь про это, да, про повышение любви к чтению. Страха того, что книга полностью исчезнет, нет, все же у нас нет. Мы понимаем, что книга не исчезнет. Это очень важный инструмент, придуманный человеком, и он не уходит. Он даже печатная книга не исчезает. Мы понимаем, что печатная книга — это не только музейный экспонат, но это все-таки, ну, такой предмет повседневного спроса, и он таковым является. И современный рынок, современная экономика нам показывает, что, безусловно, книга интересна людям. Они ее покупают. Иногда даже, там, за существенные чеки, да, когда это дорогая книга, большая, сложная. Но, тем не менее, поэтому у нас есть проекты сделать книгу более доступной, все-таки дешевле. И мы соответствующие проекты делаем.
1: Очень важные слова вы сейчас прозвучали, дорогие друзья, самые важные слова этого часа, потому что, когда мы здесь собираемся в культбригаде, всегда в том или ином виде этот вопрос возникает — стоимость книги. И вот здесь Михаил Фомин сказал ту фразу, которую мы ждем всегда. Мы стараемся сделать книгу доступнее, мы стараемся сделать ее дешевле. Нет ничего более сладкого для уха читателя, чем эти слова. И для того, чтобы книгами ознакомиться, есть несколько инструментов. На самом деле, конечно же, интернет, конечно же, это книжные магазины. Пока только 3 магазина, но, как мы слышали от Михаила, количество магазинов в ближайшем обозримом будущем должно вырасти. Мы бы хотели вообще видеть с Михаилом академ-книгу в каждом университете Российской Федерации. Но один из мощных инструментов — знакомство с книгой, где не обязательно купить, но очень много можно узнать и посмотреть. Это ярмарки. Их много, есть очень крупные, есть мелкие, есть совершенно региональные. Я знаю даже о районных ярмарках, и на таких бывало. Это очень здорово, что энтузиасты делают подобные вещи. Но вот вернемся на такой вот федеральный уровень. Очень скоро перед нами возникнет Московская международная книжная ярмарка. Да, вот такое монстрище, при хорошем смысле этого слова, которое существует много-много лет. И это для меня, по крайней мере, важнейшая площадка для ознакомления как с издательством, так и с авторами, так и вообще с книгоизданием, как индустрии. Что-нибудь приготовили такое, чтобы прям вау?
0: Конечно, но у нас целая серия презентаций книг будет. Презентации литературы, которую у нас издала наша редакция «Восточная литература». Там аж 3 книги, связанных с Китаем. Там мне очень понравилась книга про современную китайскую прозу. Ну вот действительно, просто это даже очень интересно открыть, прочитать про то, как она развивается.
1: А у вас есть время читать, Михаил?
0: Смотрите, конечно же, я как руководитель издательства не могу прочитать всю издаваемую нами литературу. Я могу только ознакомиться с ней. Ну, кстати, да. То есть буквально с каждой книгой я ознакомлюсь. Безусловно, всегда, если она вышла по нашим брендам.
1: И с каждым журналом.
0: Ну, с журналом сложнее. Журнал с каждым точно, но не с каждым выпуском, наверное. Да? То есть они у меня всегда присутствуют. Как только выходит журнал или книга, ну, они сразу же, пока еще теплые, они оказываются у меня. Я по возможности, безусловно, журналы я просто просматриваю, чтобы не было никаких таких сильных отклонений. Ну, это важный момент. И по книгам иногда чуть глубже. Да, погружаюсь в ту или иную тему, но совсем, ну, понятно, что полностью прочитать это невозможно. Ну, для этого есть редакторы, которые это делают.
1: Специально обученные люди.
0: Да, все правильно.
1: Ну так вернемся на Московскую книжную ярмарку.
0: Да, у нас серия презентаций. Да, по Китаю 3 книги. Про сказки от ученых, проект, который мы делаем при поддержке Миноборнауки России. Современные ученые. Они сейчас работают в Сколтехе. Вместе с университетом Сколтех мы делаем такую книгу при поддержке Миноборнауки России. Там 8 сказок, и каждый сказок раскрывает конкретную тематику научную, очень близкую к тому, чем занимается этот ученый. То есть фактически вот таким вот образом через мифологию какую-то, да, популяризация научной деятельности. Причем там про биомеханику, например, да, как жук полетел и так далее, вот такого типа. И эту книгу мы также презентуем, мы ее презентуем и на Московской международной книжной ярмарке, и на профильном научном форуме, на технопроме, который будет в Новосибирске. Вот сейчас мы тоже, соответственно, там презентуем эту же книгу. У нас еще есть серия презентаций, которые мы проводим, плюс мы, начиная с последних 2 ярмарок, вводим автограф-сессию нашей научно-популярной литературы, когда приглашаем автора, и он оставляет автографы на книги, которые можно приобрести на самой этой ярмарке.
1: Это очень
0: Поэтому
1: здорово,
0: вот такие практики у нас очень активно применяются. То есть это и сессии, и презентации, и непосредственно на нашем стенде. Стенд на ММКЯ, конечно же, у нас будет. Он будет показывать и наши новинки, и наши все ключевые, главные наши серии. Ну, вот как раз те серии, который упоминал, это литературные памятники, памятники письменности Востока, это история России, безусловно, и серия народы и культуры, тоже огромная, очень важная наша серия книг, сделанная с Институтом этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая, там вышло 38 томов, это очень значимая антропологическая литература про культуры этих народов. Вот это все будет представлено на нашем стенде, но я думаю, даже гораздо больше. У нас есть еще отдельно книги, дополнительно книги для детей, есть...
1: И детская литература.
0: И детская литература тоже есть. Это, ну, наверное, эксперименты последних 3 лет, мы каждый год стараемся делать, даже не науч-поп, сказки. Сказки, например, Руслана и Людмила Пушкина. Ну, вот такого типа...
1: Удивительно.
0: Да, но единственное, тут очень важно же, книга — это объединение текста и иллюстраций. И вот иллюстрации, которые в этой книге представлены, это иллюстраторы русского модерна. Мы смогли собрать в одну книгу сразу нескольких иллюстраторов, и все это там, разместить все эти иллюстрации в этой книге, это, ну, просто шедевр такой получился. И полиграфически, с одной стороны, потому что это полноцветная печать, вся полностью на хорошей мелованной бумаге, но еще и вот эти значимые иллюстрации, эти сказки, объединенные в одно, выпущенные в издательстве «Наука», ну, на самом деле, очень интересный издательский продукт. И мы продолжаем это делать. У нас есть еще такого же типа книга «Былины». Дело в том, что наши филологи ездят по регионам, собирают былины и выпускают многотомник «Былины» в издательстве «Наука». Это еще один из множества наших серий. В принципе, серии книг у нас, ну, больше 40 точно, даже, наверное, уже под 50, может
1: Невероятно.
0: Быть. Да, это серии книг, да, то есть про каждую из них можно отдельно говорить, за ней стоит множество всего. Там часто это академики, создатели этих серий, редколлегии. Ну, много всего стоит за каждой из этих серий. Но вот, в частности, «Былина» — это очень такой значимый, большой труд. Там ключевая задача была собрать вот эти «Былины» по персонажам и правильным образом снабдить иллюстрации и текст. И вот это все было выпущено у нас отдельно такой подарочной книгой. Ну и, безусловно, основной заинтересант — это родители и дети.
1: Удивительно, сколько интересных вещей, дорогие друзья, мы сможем с вами обнаружить на стенде издательства «Наука» во время московской книжной ярмарки. Так что мы знаем теперь, по крайней мере, я для себя, куда будут направлены стопы мои в первую очередь. Именно к науке и сердце, и ноги меня понесут. Вы сказали про очень интересное начинание, или, может быть, середина развития, или, может быть, это уже конец всего, но, тем не менее, вы стали в области книгоиздания и переводики базовой организации для стран СНГ, правильно?
0: Да, все верно. Все верно. Мы с 2024 года базовая организация по научной периодике книгоизданию. Да, все верно.
1: Вот кроме такого названия, очень такого широкого, очень такого звонкого, в чем смысл этого всего? Из чего деятельность это состоит?
0: Ну, задача все-таки, чтобы все страны Содружества независимых государств вырабатывали общие подходы на основе тех самых базовых организаций, которые признаются всеми этими странами как значимы в этой отрасли. То есть там, например, Росатом целой серии своих организаций являются по тем или иным направлениям базовой организации. Ну и вот издательство по научному периодике книгоизданию. И это действительно та сфера, в которой авторитет издательства «Наука» не оспариваем. Да? Государству дали на уровне правительств, дали подтверждение вот этой значимости. А далее основная работа, она все-таки в нормативном правовом поле выстраивания стандартов, единых общих. Угу. Мы довольно сильно разошлись в понимании того, как должна выглядеть научная статья, или того, как должна выглядеть научная монография, или того, как должен выглядеть заказ в типографии. Угу. И все эти вопросы требуют стандартизации подходов, понятно, единых подходов на нашем общем пространстве СНГ.
1: Устаканивание такое, чтобы все понимали друг друга.
0: Да. Ну и, конечно, обмен опытом и обучение, потому что тут еще ключевая история, все все-таки обучить научных редакторов. Мы всегда и ранее занимались тем, что учили научных редакторов в России, там, в рамках, в том числе, сотрудничества с Ассоциацией научных редакторов и издателей, ну и других ассоциаций. На самом деле у нас много таких партнерств. Это та работа, которая делалась. А вот на межгосударственном уровне это та работа, которую мы начали делать с 2024 года.
1: Вот видите, дорогие друзья, издательство «Наука» еще и давным-давно шагнуло за территорию Российской Федерации и завоевывает пространство в мире СНГ, в мире БРИКС, вообще в мире. А скоро шагнет, дорогие друзья, еще за территорию нашего земного пространства, околоземного, и завоюет, как говорил в свое время Остап Бендер, всю Вселенную.
0: Ну, если удастся на МКС что-то отправить или на российскую орбитальную станцию, то было бы прекрасно.
1: Конечно, удастся. У издательства «Наука», дорогие друзья, получается все. У меня еще один вопрос остался, как раз у меня буквально минутка-полторы. Ваша, Михаил, любимая книга в этом году? Что из того, что прочитали, запомните? Может быть, издательство «Наука», это может быть научпоп или монография, это может быть даже поэзия. Вот что из книг, прочитанных в этом году, вы скажете: «О, вот это, Вячеслав, почитайте, это круто».
0: Ну, я очень много читаю именно то самое слово «нонфикшн», не буду произносить.
1: Но документальная,
0: да, литература. Документальная литература, литература по бизнесу. Но я все-таки не буду называть книги такого характера. Я назову книжку, которую совсем недавно прочитал, книгу Натальи Назаровой «Я путешественник 2.0. Философский труд в эпоху технонауки». Как вы понимаете, весьма и весьма специфически направленным образом работа, которая во многом переосмысливает то, как сейчас путешествуют люди. С точки зрения, в том числе и философии.
1: Дорогие друзья, путешествуйте чаще. А когда собираетесь в путешествие, забивайте весь чемодан правильной литературой. Скорее всего, вы найдете в магазине «Академкнига», ну или на сайте издательства «Наука». Там главные книги страны сосредоточены.
0: Да, приглашаем.
1: Из разговора с Михаилом Фоминым. Еще немножко осталось у нас теплого лета, потом будет теплое прекрасное осень, бабье лето, есть время еще съездить в отпуск, взять с собой книжки и почитать. Знаем, где их взять. Так что, Михаил, большое спасибо за совет, большое спасибо за то, что время нашли сегодня прийти в Культбригаду и поговорить о литературе с точки зрения человека, который занимается ее изданием и распространением. Святое дело делаете, на самом деле. Может быть, когда-нибудь вам и памятник поставят. Но, по крайней мере, здесь, в Культбригаде, мы сегодня ставим памятник Михаилу Фомину за все, что он делает. Надеемся, что все планы свершатся. Надеюсь, что издательство «Наука» станет главным издательством для нас, для читателей. Она есть, я имею в виду, «Наука» есть. Есть издательство, которое печатает «Науку». «Наука» становится все моложе и моложе. Короче, Куда ни посмотришь, все у нас сегодня хорошо с Михаилом Фоминым, который был в гостях программы «Культбригада», генеральный директор издательства «Наука». Я думаю, что мы Михаила будем приглашать еще к нам сюда, как будет интересный повод. А поводов-то у нас, дорогие друзья, просто огромное количество. Еще раз напомню, 200 журналов выходит, книги по 5 направлениям, включая художественную литературу. Невозможно охватить все, но тем не менее мы здесь в программе «Культбригада», и я, автор ведущей программы, будем очень стараться. Михаил, спасибо, что нашли время.
0: Спасибо большое.
1: А я традиционно прощаюсь с нашим культбригадовским. Читайте правильные книги, слушайте «Культбригаду». С вами был я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области. В четверг жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. Далее подробно. Минпромторг России предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки предприятий. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным. Как отметил Алиханов, инвестиции в промышленности увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов рублей в 2025 году. А объемы ввода новых мощностей повысились более чем на 80%.
2: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025-го 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в полтора раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
1: Алиханов также сообщил, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых ожидается в 2028 году. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Наши военные за время СВО сбили свыше 220 тысяч беспилотников ВСУ, поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры ВСУ в 141 районе. Средствами ПВО России за сутки сбиты 12 авиационных бомб и 798 украинских беспилотников. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктов Пролетарская, Высшесоленая, Харьковской области, Богородичная, Сидорово, Маяки, Райгородок и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля «Хамви» производства США, 17 пикапов и станции радиоэлектронной борьбы.
1: Также в течение суток вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества, цеха сборки, места хранения беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 141 районе. Кроме того, вооруженные силы России в Одесской области поразили сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения для ВСУ, а также поражены резервуары с топливом и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов в порту «Измаил», сообщили в Минобороны. В России в новом учебном году свои двери откроют свыше 38 тысяч школ для 18 миллионов детей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что вводятся новые образовательные курсы и предметы.
4: В этом учебном году Министерством просвещения вводятся новые образовательные курсы и предметы. К примеру, в пятых классах это духовно-нравственная культура России. А с ноября стартует курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для пятых-одиннадцатых классов.
1: Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, более 1500 человек зарегистрированы на выборах всех уровней. При этом на кресло депутата Госдумы 9-го созыва претендует 200 участников и ветеранов спецоперации.
5: На сей момент выдвинуто у нас 200 кандидатов. Это на выборах в Государственную Думу Федерального собрания 9-го созыва. 200 кандидатов, которые являются участниками или ветеранами специальной военной операции. 186 от партии и 13 в порядке самовыдвижения. Все 186 кандидатов зарегистрированы. Из них в составе федеральных списков 110 человек. По одномандатным избирательным округам 76. Утратили статус выдвинутого кандидата 11, отказаны в регистрации троим. На выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации зарегистрирован один кандидат. Отказов в регистрации нет.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. В четверг жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. К такому выводу пришел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дожди в Москве ожидаются только в воскресенье вечером.
6: В четверг ненастье пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, ну и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, ну а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В среду продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова «Локомотив» победил «Нефтехимик» 4-2, а «Сибирь» была сильнее «Авангарда» 5-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» обыграл «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров занял первое место, Александр Радулов второе, Александр Овечкин третье. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем Харламов Трофи в 2019 году. Теперь новости футбола. Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника Калининградской «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей, сообщает «Чемпионат». Теперь клубу осталось договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейда опроверг информацию о том, что клуб готов потратить 35 миллионов евро до конца летнего трансферного окна на покупку крайнего защитника, центрального полузащитника и форварда. В так называемом «инсайде» даже позиции под усиление перечислены неверно. Надеемся, что текущие переговоры пройдут успешно, однако сумма возможных трат даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе 35 миллионам евро, сообщил Брейдо. Манчестер Сити подписал контракт на 5 лет с 18-летним марокканским полузащитником Аюбом Буади. Он будет играть за английский клуб под номером 32. Ранее сообщалось о том, что Ман-Сити и уже экс-клуб Буади Лиль достигли соглашения на сумму 95 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 27 августа, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Вологде плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Симферополе плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Днем в городе Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, днем в столице плюс 18, плюс 20.
8: Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
9: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
8: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
8: Радио России. Главное радио страны.
12: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
8: Радио России. История.
13: Российский радио университет.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем с вами заниматься современным искусством, истоками современного искусства, эпатажем. И давайте поговорим о ценителях искусства. Любите ли вы ценить искусство? Любите ли вы потреблять искусство? Сегодня мы будем говорить о людях, которые стали смеяться над ценителями искусства, которые эпатировали ценители искусства, которые создали современное искусство. И это наш специальный проект «История западного искусства от возрождения до авангарда». И мы в гостях у нашего доброго друга, автора цикла, блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных отношений МГИМО и ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Таншиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
15: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
14: Наталья Петровна, мы в нашем цикле, в вашем цикле говорим о революционерах в искусстве. Мы говорим и о Микеланджело, мы говорим о Леонардо, мы говорим о тех людях, которые изменили взгляд человечества на окружающий мир. Мы говорили об импрессионистах, мы говорили о Пикассо, который, ну, как угодно мог рисовать, и все им восхищались. И вот сегодня самое время поговорить о супрематизме Малевича, о дадаистах, и вообще, что это было за эпоха. Наверное, начнем с Казимира Малевича. Что это было за явление в истории искусства?
15: Да, но вы уже сказали, да, о том, что зачастую это было чистой воды хулиганство, и тот же Пикассо говорил, что я могу нарисовать любую какую-то закорючку, а они потом будут обсуждать, искать смыслы, интерпретации, а он просто пошутил. Что касается Казимира Малевича, то вот это действительно, наверное, такой настоящий уже мастер авангарда. И у Казимира Малевича его абстракционизм – это искусство, которое выше вещей, то есть так называемый супрематизм, высшей степени поднявшейся над реальностью и полностью отвлеченной уже от вещи, то есть вот то самое беспредметное искусство, о котором мы уже говорили, при этом он вырастал на почве русского футуризма, при этом, что интересно, в обстановке словотворческих исканий русских поэтов-футуристов. И классический образец абстрактного искусства «Черный квадрат», знаменитый Казимира Малевича, вот он как раз считается откликом на манифест Алексея Крученых слово как таковое, которое появилось в 1913 году. А сама идея абстрактного стиля у Малевича вызревала в процессе работы над постановкой футуристической оперы с весьма характерным названием «Победа над солнцем». И, как и Кандинский, Малевич, он отказался от изображения предметного мира и в качестве альтернативы избирает сочетание геометрических форм. И вот эти формы, по мнению художника, они утверждали интеллектуальное превосходство человека над природой. Что касается «Черного квадрата», то он предстал перед зрителями в декабре 1915 года на последней футуристической выставке, причем она называлась еще 0,10, которая открылась в Петрограде в художественном бюро Надежды Добычиной, а это была такая главная независимая выставочная площадка столицы. И там, кстати, и Кандинский выставлялся. «Черный квадрат» — это чистейшая формула живописной абстракции. И ему, как и последовавшим за ним квадратам, кругам, крестам, предназначалось стать вот каким-то абсолютом в искусстве, символом начала и конца, нового.

0: сакральному знаку новейшей живописи. Но, думаю, редко кто в черном квадрате ищет той радости или мудрости, которые традиционно ждут или ждали от искусства. То есть это такая вот провокация во многом.
1: Вот это ключевое слово – провокация, ловушка, когда люди приходят для того, чтобы употребить искусство, насладиться искусством, а им буквально в лицо прилетает кирпич черного квадрата. «Нате, держите», как сказал бы Маяковский. И в данном случае для того, чтобы смягчить вот этот удар или, наоборот, ловушку сделать более цепкой, художники объясняют это искусство, какую-то интерпретацию, намеки, усложнения, и все тогда делают умные лица и говорят: «Ах, ну теперь-то я понимаю, я же не дурак, я теперь понимаю, насколько это сложно и какой я умный». Я правильно понимаю вот эту ловушку?
0: Ну, я бы сказала, не ловушка, наверное, такой ход, да, тактический,
1: да.
0: Потому что как раз действительно искусство новейшего времени, оно становится уже невозможным без интерпретации, да, и по этому поводу появляется много шуток, что можно какую-то действительно закорючку изобразить. Главное поподробнее, понепонятнее это интерпретировать, позамысловать. И вот, собственно, интерпретация из истолкования, оно же появилось вместе с этим произведением, потому что на выставке продавалась и брошюра художника, которая называлась «От кубизма к супрематизму», и здесь Малевич, он объясняет свои произведения, и в этом он отличается от Кандинского или Клея, которые развивали общую теорию. А Малевич же истолковывает именно свое искусство. И вот это вот истолкование, оно было естественной частью художественного жеста. Но ему важно было эпатировать, да? Ему важно было поразить, ему важно было объяснить. И он же как раз говорил, да, что вот это такой царственный младенец, через неделю, и целую неделю он не мог ни есть, ни пить, ни спать, вот после появления этого царственного младенца, черного квадрата, такого нового культурного кода. И он вообще говорит о том, что вот традиционные художники — это старьевщики, и он как раз призывает сбросить вот эти старые одежды и обрядить искусство в одежды новые. Он более того сравнивает художников с Нероном, да, который наслаждался, как он говорит, видами растерзанных людей и животных, так и вот эти вот старые картины, которые висят на крючках, вот для него это как раз вот тоже какие-то куски такой вот живой плоти. И отсюда как раз вот его такая интерпретация. Хотя, конечно, много здесь от лукавого, да, наверное, но есть и что-то такое созвучное очень духу времени. И вот это мы как раз должны тоже понимать. Вот Малевич, он, например, изобретает термин «пластическое безвесие», да, когда вот квадрат и фон, они плывут как бы в одном пространстве. А мы можем вспомнить Германа Гессе, да, его «Степной волк». А это же как раз еще теория относительности. То есть тут надо как раз все это понимать. И Гессе как раз говорил, что вот верха и низа не существовало, все они существуют только в человеческом мозге. То есть вот это как раз было очень созвучно тем в целом философским каким-то художественным тенденциям, которые в обществе существовало. А спустя год после «Черного квадрата» на пятой выставке «Бубнового валета» Малевич представил уже 60 своих картин, вот последовательно от «Черного квадрата» до «Супремус номер 58», которые и явили миру, а, собственно, Казимир Малевич в переводе это и есть «яви миру», вот они явили миру новое видение самого мира и путь реализации вот этого нового взгляда. Но, наверное, вот это вот достигнутое в «Черном квадрате» максимальное отвлечение от материи и от формы свидетельствовало, что изобразительная революция, она подошла к своему логическому завершению.
1: Вот это очень важный момент. Мы должны всегда помнить, что художник, он находится в потоке информации. Он и помнит прошлое, он бредит, он грезит, на него обрушивается информация, и он постоянно находится в движении. И зачастую это не видят искусствоведы. Они видят только результат вот этих терзаний, метаний. Но надо понять, ведь Малевич-то, он остался, он никуда не делся, он создал и квадрат, и супрему с 58. А что было после черного?

0: квадрата, ведь он же не прекратил свои поиски.
1: Да, поиски не прекратил, и при этом поиски-то у него были очень такими разными, да, он развивался в разных направлениях, ну, собственно, как и многие художники той поры, которые себя искали, пробовали в самых разных стилях и порой могли совмещать, сочетать самые разные направления. Вот Малевич, он как раз отправляется в Европу, и Европа открыла Малевича весной и летом 27-го года. Малевич показывает свои работы в Варшаве и Берлине, но в результате менявшейся конъюнктуры в нашей стране он был вынужден вернуться раньше намеченной даты, потому что у него еще предполагалась выставка и в Париже. При этом часть рукописей он оставил за границей, и поэтому вот сейчас, например, Амстердамский городской музей, он владеет значительной частью творческого наследия художника. То есть он возвращается в Россию, может быть, каким-то таким настороженным. При этом вот если сразу после Октябрьской революции Малевич занимал руководящие должности в различных организациях, ну и, надо полагать, он это делал охотно, то вот после возвращения из Европы ситуация для него как-то меняется, хотя равно вот его профессиональная деятельность, она продолжается, и еще в 1920 году в Витебске под его руководством была создана группа, которая называлась «Утвердители нового искусства УНОВИС», и он работает в Музее живописной культуры, он ведет поиски в области прикладных искусств, в области архитектуры, при этом он везде становится лидером, он объединяет вокруг себя группы посвященных, которые, как и он, настроены вот, ну, буквально фанатично.
0: Настроены буквально фанатично, но в то же время, Наталья Петровна, вот если мы думаем, что Малевич – это всегда черный квадрат, это всегда какие-то круги и прочие абстракции, то каким-то взрывом цвета и непонятных каких-то контуров являются его крестьяне. И они нас пугают какой-то безликостью, они как будто предвестники какой-то, прошу прощения, инопланетной формы жизни. Удивительная история. Мы всматриваемся, а они без лиц. Нет более ничего страшного для человека, чем человек без лица.
1: Да, и вот эти вот портреты, их даже называют ренессансными, да, вот такие ренессансные портреты в творчестве Малевича, которые были решительно оппозиционны по отношению к его супрематическим вещам. И вот действительно, наверное, самым таким значимым творческим и даже философским прорывом стали его вот такие великолепные, опасные в своем безликом молчании фигуры крестьян, которые он пишет в конце 20-х годов. И вот вы сравнили это с космосом, да, но иногда их сравнивают с котлованом платоновским, да, что это вот люди, лишенные лиц, это какие-то такие маски масок. При том, что интересно, вот такие вот безликие головы, вот какие-то такие яйцеголовые, как какие-то зарисовки для кукол, они же пришли в искусство Малевича после того, как он побывал в Германии. И спорят об этом до сих пор, вот так ли это или нет, но вот здесь возможно, да, говорить о каком-то влиянии, потому что в начале 20-х годов вот такие персонажи, подобные увечным каким-то деревянным марионеткам или манекенам с овальными болванками вместо голов, вот их часто писал Георг Гросс. И, возможно, здесь есть влияние, а может быть и нет, потому что такое тоже бывает. И вот самые такие, может быть, какие-то такие страшные, трагичные картины – это вот крестьянка и два крестьянина в белом и красном. То есть это вот тоже такие яйцеголовые деревянные болванки, которые кажутся будто бы ослепшими или нежелающими смотреть. То есть крестьянка с черным обожженным пятном вместо лица, вот черные обожженные руки, ноги. То есть вот это вот какое-то созвучие, возможно, с Герникой и Пикассо наблюдается. Но в любом случае это опять-таки простор для интерпретации, да, как мы это можем оценить, причем даже в контексте критической позиции того или иного искусствоведа, интерпретатора, он будет анализировать и творчество художника.
0: Это очень важный момент, потому что каждый интерпретатор вкладывает себя, он фактически дорисовывает то, что он увидел
1: Да.
0: в тревожащем его объекте. Ведь фактически это время, о котором мы говорим, оно пережило чудовищное событие, Первую мировую войну. Мы говорили и о Пикассо, и о Кандинском, и о Малевиче. Это они же все, и русские, и западноевропейские художники, они буквально были переломаны, перемолоты страшной чудовищной войной, которую никто не ожидал. И давайте вот вернемся назад и вернемся к тому, как же они искали форму, хотя и происходил настоящий развал формы.
1: Да, мы с вами пошли вперед вслед за художниками, но мы говорили, начало 20 века, оно было настолько, или конец, да, рубеж веков, настолько мощным, настолько динамичным, настолько разноплановым, что нужно вернуться назад и вернуться к войне, да, к Первой мировой войне, потому что как раз вот этот вот интеллектуальный взрыв формы в искусстве с последующей хаотизацией мира в конце концов материализовался, ну, в самом реальном взрыве, и речь идет о Первой мировой войне, то есть это самый такой серьезный глобальный мировой кризис после наполеоновских войн. И, конечно, растущая хаотизация мира, она не могла не отразиться и в искусстве. И вот как раз прямым и ближайшим следствием этой сумятицы и потери и утраты смыслов стал дадаизм. А дадаизм — это именно логическое завершение авангарда, который в какой-то степени запутался и уже уперся в тупик. И как раз исключением, такой альтернативой, авангардом в изгнании, как его стали называть, и стал дадаизм. И, вероятно, главное, что определило многие качества Дада, это время его появления, а именно 1916 год, это разгар войны, и дадаизм — это такое единственное значительное течение середины десятых годов XX века, и оно сформировалось не только во время войны, но, что, наверное, самое главное, оно было сформировано самой войной. Оно возникло в Швейцарии, как мы уже сказали, в 1916 году, а потом перемещается в Германию, во Францию. И если вот назвать имена, то это Сель Дюшан, это Хуан Миро, Франсис Пикабе, поэты Луи Арагон, Поль Элюар, Андре Бретон. То есть это такая вот очень пестрая и достаточно большая и разноплановая группа художников, творцов, писателей, поэтов.
0: Наталья Петровна, мы говорим о войне как очень страшном явлении, которое буквально сминает прежний мир, рождает новый, но такое какое-то очень детское, какое-то такое забавное название дадаизма. Откуда оно возникло?
1: Да, вот совершенно верно вы сравнили, да, вот страшную войну и вот такое игровое детское название, да, и это было сделано намеренно, хотя относительно происхождения термина «дада», «дадаизм», вот есть несколько версий, то «дада» — это слово, найденное наугад в словаре Ларуса, и «дада» — это деревянная лошадка на языке детей. Во-вторых, возможно, «дада» — это название хвоста священной коровы на языке африканцев племени Кру. Ну и кроме того, «дада» — это «мама» в некоторых итальянских диалектах, или «дада» — это двойное согласие по-русски и по-румынски. Ну, а по-румынски, потому что лидеры этого движения, в том числе, они были из этой страны. Но, наверное, главное, что название изначально оно было игровым, и поэтому какой-то смыслообразующей роли оно, ну, не имело. И скорее вот такое вот бодрое и веселое для европейского уха румынское «да-да», которое часто звучало в разговорах Марселя Янко и Тристана Цары, вот это стало чем-то вроде такого боевого клича участников этого течения. И мы сказали, что это движение, которое было порождено войной, было такой реакцией на Первую мировую войну. И можно привести слова Ханса Арпа, это немецкий и французский художник, поэт, скульптор, который так и говорил, что потрясенный бойней мировой войны мы в Цюрихе посвятили себя искусству. И в то время, как в отдалении грохотали пушки, мы изо всех сил пели, писали, клеили коллажи, сочиняли поэмы. Мы стремились к искусству, в основе которого была бы способность исцелить век от безумия и найти тот новый порядок вещей, который бы восстановил равновесие между небом и адом. Понятно, что художественная интеллигенция еще недавно, пусть может быть нищий, но такой диктатор в области свободной мысли, оказалась в положении почти маргинальном. Вся шкала привычных ценностей рушилась. Вполне погибает в возрасте 27 лет Август Маке, под Верденом пал Франц Марк, позднее на той же войне был тяжело ранен и умирает кумир дадаистов Гийом Аполлинер, то есть это самые такие известные имена. И Цюрих в ту пору называли столицей в изгнании, и вот этот город, он принял художников, литераторов разных наций, разных судеб, и можно сказать, что здесь сложилась ситуация в какой-то степени близкая Декамерону Боккаччо, когда герои, укрывшись за стенами уединенного палаццо, они вынуждены развлекать себя друг друга во время опустошительной чумы 1348 года. И вот здесь такая же в какой-то степени ситуация, то есть чудовищные новости, которые доходят с фронта, 5000 жертв газовой атаки на Ипре в апреле 15 года, бомбы, которые падают с дирижаблей самолетов на города. Вот все это формировало в Цюрихе военных лет такую совершенно особую атмосферу, которая очень благоприятствовала для возникновения наиболее такой радикальной и вместе с тем игровой какой-то такой спасительной художественной тенденции, то есть попытка вот как-то забыться и переключиться на эту игру во время войны. И вот как раз в 1915 году в Цюрих приезжает Хуго Баль, это немецкий поэт, эссеист, философ, журналист, эстрадный режиссер, то есть человек, у которого много было каких-то талантов, и он приезжает в этот город, который был наполнен армией революционеров, реформаторов, поэтов, художников, философов. И именно Хуго Баль организует в Цюрихе баре Вольтер, которое станет впоследствии знаменитым на весь мир как средоточие акций первых дадаистов. К лету 1916 года был выпущен журнал, который тоже назывался «Кабаре Вольтер», и в его подготовке в той или иной мере участвовали не только его непосредственные цюрихские создатели, но и Аполлинер, Пикассо, Маринетти, Модильяни. А уже в начале 17-го года в галерее Корея открывается первая выставка «Дада» с участием Арпа, Янко, Ван Риса. И там рядом с работами дадаистов выставлялись и произведения африканского искусства. А далее следуют выставки Клея, Кандинского. Позднее там выставляются Кокошка, Макс Эрнст, Кирико, Пикабе, Цара, Баль, рассказывают об экспрессионизме, Клее и Кандинском. Но при этом каждая выставка, она сопровождалась типично дадаистским перформансом, декламацией, музыкой. И вот этот вот постоянный эпатаж, а эпатаж — это, наверное, такое ключевое слово, он как-то странно и даже, может быть, естественно синтезировался с серьезной просветительской деятельностью. Но с дадаизмом как раз чаще ассоциируется именно череда эпатажей и скандалов. Намеренная такая провокация и намеренное желание заявить о себе. И, конечно, пафос развлечения и в целом художественной провокации, он был главным, наверное, доминирующим для дадаистов. Хотя гораздо реже вспоминают их какую-то такую терпимость, их почти окопное братство, их презрение к национализму, признание права каждого человека на вот свое мнение. И вот, как я уже сказала, возможно, именно вот это вот братство прошедших фронт или избежавших его литераторов, художников, музыкантов стало началом вот того потерянного поколения, которое в годы войны еще не впало в мучительную депрессию.
0: Наталья Петровна, здесь очень важный момент. Когда мы будем говорить о судьбах движения дадаистов, мы всегда должны помнить, что это были люди не просто какие-то такие балбесы, хулиганы, они были люди большого художественного вкуса. То есть они дурачили людей, считающих себя потребителями искусства. То есть их вызов публике – это не был такой, скажем, унизительная поза по отношению к людям не искусства. Он скорее провоцировал людей напыщенных, каких-то снобов, каких-то людей, делающих умные лица. И вот какова была судьба в дальнейшем этого движения?
1: Что касается после Цюриха, то центрами дадаизма становятся Берлин и Париж, но тут уже дадаисты, они отчасти меняют свои приоритеты, потому что совершенно иные условия. Это разруха, это лишение, это борьба за выживание, это депрессия, которая охватывает художественную интеллигенцию. Это как раз вот эпоха того самого потерянного поколения, о котором мы уже начали говорить. И вот это все было как-то бесконечно далеко от такого по-своему благополучного цюрихского периода. При этом в Германии движение дадаистов, оно сильно политизировалось, и многих его участников называли даже большевиками в искусстве. И вот это приведет к несколько такому неожиданному расхождению с экспрессионизмом и беспредметным искусством у дадаистов. А вот что касается Парижа, то здесь решающее, возможно, значение для дальнейшей судьбы этого движения имела встреча Цары с Бретоном. И здесь мы видим близость формирующихся идей сюрреализма, а Бретон — это как раз сюрреализм, с идеологией и практикой дадаистов. И у дадаистов же это было как раз. Вот их страсть к какому-то инстинктивному, спонтанному творчеству, их восхищенный интерес, который они проявляли к творчеству душевно больных. А вот это как раз было созвучно главным установкам сюрреализма, который был направлен на иррациональное, на чувственное выражение бессознательного. Ну и, кстати, бессознательное — это же и психология, потому что Фрейд, индивидуальный и бессознательный, Юнг и его коллективное и бессознательное. То есть тут все надо воспринимать именно в комплексе. И вот как раз к этому времени в пространстве уже французского дадаизма постоянно присутствует Франсис Пикабиа, ну или французы там Пикабиа, да, говорят, но как-то чаще Пикабиа. Это Марсель Дюшан, очень такая знаковая, культовая, наверное, фигура, пролог постмодернизма. Это Макс Эрнст, это Сергей Шаршун, это Ман Рей, тоже важнейшая фигура. Но вот если мы говорим о дадаизме пока, то, наверное, дадаизм, как и всякая игровая культура, он не был способен, ну, наверное, вовремя ощутить, насколько близок он к исчерпанности. И теряя отчасти свои позиции, дадаисты, которые уже расстаются с молодостью, вот они начинают особенно педалировать внешние, абсурдистские, вызывающие стороны своих акций, ну, как, например, неумеренное и провоцирующее использование ненормативной лексики, то, что у них тоже как раз было. А это уже приводит к предсказуемости и к повторению. Ну и кроме того, культура, которая имела такую значительную внешнюю поведенческую составляющую на своем излете, она оборачивается модой, а это всегда высвечивает ее слабости и какие-то общие места. Хотя в движении «Дада» остался, наверное, тот мощный заряд, тот интеллектуальный анархизм, который был основан, наверное, и на анархизме политическом, который будет постоянно эксплуатироваться и последующими течениями, которые несли в себе вот тоже начало абсурдизма и мистификации. Но другое дело, что дадаисты, они были первыми, да, а потом это уже все предсказуемо, потому что это повтор. Но вот мы как раз должны понимать, что сутью Дада был такой иррациональный бунт против традиционных основ культуры. И можно говорить о том, что дадаизм — это такая первая попытка создания контркультуры или антикультуры. И поэтому главной задачей дадаистов стало лишение смысла устоявшихся явлений и форм. И более того, сами дадаисты, они свое движение, свое течение характеризовали как лишенные логики. Например, дадаисты, они начинают совмещать несовместимое, они сочетают разнородные части различных вещей, они вводят элементы механического движения в экспонируемые объекты. Это то, что получит название кинематического искусства. Они начинают выставлять материальные объекты, которые меняют контекст культурной среды. Например, они используют различные коллажи в виде наклеенных на холст окурков, газет, опилок. При этом демонстрация подобного рода произведений происходила в сопровождении вот соответствующей музыки, допустим, удары в ящики, в банки, или, например, да, танцы в мешках. Дюшан в 1918 году на одну из выставок под названием «Фонтан» предложил обычный писсуар, а Пикаби выставил чернильницу, назвав ее «Святой Девой». Или, например, в Кёльне Макс Эрнст организовал выставку, попасть на которую можно было, лишь пройдя через общественный туалет.
0: Потрясающая Хохман над буржуазией, над напыщенными людьми, над ценителями искусства. И в то же время в этом есть какое-то отчаяние, Наталья Петровна, потому что люди вынуждены постоянно, я имею в виду участники движения «Дада», повышать как бы градус, громкость своих высказываний. Это как наркотик, который ты должен все время повышать эту дозу, и в конце концов это тебя измучивает, ломает и уничтожает. Но давайте об этом мы продолжим после небольшого перерыва. Потому что эти ребята, они стали фактически первыми панками или прообразом той панк-культуры, контркультуры, с которой потом очень модной стала носиться буржуазная культура весь 20 век, да и начало 21 века. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что весь этот цикл «История западной культуры от возрождения до авангарда» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», YouTube, канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся снова к дадаистам вместе с блистательным русским историком, доктором исторических наук Натальей Петровной Таншиной. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами в гостях у русского историка, доктора исторических наук Натальи Петровны Таншиной. И это наш специальный проект «История западного искусства от возрождения до авангарда», где мы говорим о революционерах в искусстве. Мы говорим о людях, которые придумали новый взгляд на мир. И сегодня мы говорим о хулиганах, о дадаистах, которые в начале 20 века, пройдя ужасы Первой мировой войны, решили посмеяться и над общественным вкусом, и над буржуазией, и вообще над всеми. Они были фактически первыми панками культуры, которые потом стали модными. Они от этого устали. Наталья Петровна, мы говорили о том, что дадаисты фактически стали заложниками своего жеста, своего акционизма. Они вынуждены были все время повышать громкость своих высказываний. Там Маршель Дюшам притащил писсуар, назвал его фонтаном. Кто-то на свою выставку проводил почтенную публику через общественный туалет. Ну, короче, они запутались или устали. Им стало сложно самим с собой. Что это было?
2: Устанут они, наверное, уже потом, да, но мы говорили, что вот это вот лишение смысла, это и есть суть дадаизма. И они вообще очень любили обесмысливание предмета, объекта с приданием ему какого-то нового, неожиданного и не вполне ясного смысла. То есть предмет утрачивал свою привычную функцию, он переставал быть самим собой, но в то же время он и не становился вполне определенным чем-то другим. То есть он превращался в маску, в знак какой-то, в симулякр, да? И отсюда, наверное, и свойственная дадаистам страсть к переодеваниям со сменой пола, что сопровождалось потерей всякого смысла. Мы можем как раз вспомнить знаменитую Мону Лизу с усами Марселя Дюшана. И, наверное, дадаизм, он, может быть, в наибольшей степени создал как раз психологическую зрительную основу для теории знака. Но в то же время, как вы верно отметили, сделав очень много для определения путей будущего развития искусства и культуры, сам дадаизм только немного пережил войну, и он как-то сливается с сюрреализмом. А в Германии с экспрессионизмом, несмотря на вот какие-то между ними тоже такие расхождения изначальные.
1: Наталья Петровна, вы несколько раз упоминали уже это имя Марсель Дюшан, который стал пророком дадаизма и очень много нахулиганил в современном искусстве, заложив вот эти основы хулиганства. Давайте поговорим немного о нем, о его видении мира.
2: Это действительно очень необычные фигуры, да, вы вот говорите, что он хулиган, но он как-то своим обликом, стилем жизни совсем такой не хулиганистый. При этом вот его творчество — это такой пролог постмодернизма. Его вообще называют магистром игры, великим мистификатором. Он провел детство и отрочество вдали от каких-то искушений богемного вольнодумия. Он был вообще сыном богатого нормандского нотариуса. Он рос в атмосфере вот такого провинциального буржуа, разного интеллектуализма. Он окончил привилегированный лицей Корнеля в Руане. Он получил медаль за успехи в рисовании, но как-то вот вкус к науке у него не сформировался, а вот вкус к размышлению — да. И в 16 лет он уже оказался в Париже, он занимается как раз только искусством, при этом его юношеские рисунки, они своей такой странной зрелостью напоминают работы Пикассо. В 17 лет он пишет уже такие почти профессиональные импрессионистские пейзажи, хотя сам он был склонен как-то преуменьшать влияние импрессионизма в своем творчестве. И его ранние работы, а это вот, например, «Обнаженные спускающиеся по лестнице», номер один и номер два, это 1911 год, вот это такое, по его собственным словам, плавание между фавизмом, кубизмом и классикой. И при этом мы должны понимать, что его натурные рисунки обнаженной модели, исполненные в это же время, они свидетельствуют о совершенном и традиционном профессионализме.
1: Наталья Петровна, очень важный момент. Вот вы прямо подожгли этот портал в некое пекло. Обычно люди говорят, подходя к такой картине, это я и так могу. Любая каляка-маляка, любой ребенок так нарисует. Правильно ли я понимаю, что все эти художники, эти молодые люди, которые вот были измучены войной, войной они были, как уже было сказано, блестящие литераторы, блестящие поэты, блестящие художники. Они умели, они знали анатомию, они прекрасно владели живописью, всеми техниками. И это был сознательный отход от вот этого буржуазного интеллектуализма.
2: Ну, это была сознательная провокация, да?
1: Да.
2: Это сознательные провокации, потому что, мне кажется, вот применимо к Марселю Дюшану и его даже вот этим всем абстрактным вещам, тут мало кто может сказать, я так умею, вы попробуйте, изобразите вот этих обнаженных, да? И вот, кстати, еще до своих первых ready-made, то есть вот эти вот рукотворные предметы, Дюшану удалось эпатировать привычную, казалось бы, уже ко всему публику, когда он в салоне независимых 1912 года представил вот упомянутую картину «Обнаженная, спускающаяся по лестнице, номер 2». И эта картина под давлением публики, она была убрана с выставки, хотя вот здесь не было ничего непристойного, а только агрессивная пластика, эффект словно бы наложенных друг на друга движений, то есть прием, который был хорошо знаком футуристам, это использование кино и фотоэффектов. То есть вот та непосредственная свобода, к которой как раз призывали футуристы, они же главное говорили, что это мое видение, да, и я никого не вовлекаю в свое творчество. Но вот такая свобода, она шокировала зрителя. Ну, правда, мы должны понимать, что вот эти футуристические эксперименты в Париже, они не были широко известны, ну, и к тому же футуристы, они обнаженную модель не изображали.
1: Наталья Петровна, а ready-made – это что за слово, что оно обозначает, что это за искусствоведческий или что это за искусствоведческий термин?
2: То есть это термин, да, который обозначает рукотворные предметы. И Марсель Дюшан много лет спустя, вот он сам утверждал, что, открыв ready-made, он надеялся внести смуту в карнавал эстетизма. А получилось так, что дадаисты стали восхищаться именно эстетикой вот этих объектов. Но во многом это был именно художественный жест, причем отважный, который предвосхитил многое из того, что в наши дни называется художественной стратегией. Почему? Потому что общественный вкус жаждал именно жеста. И вот это вот велосипедное колесо Дюшана, оригинал утрачен, да, он стал объектом колесо, оно стало объектом не только да-да, но и поп-арта, акционизма, первым аргументом против абстрактного искусства и, наверное, первым явлением в искусстве, в котором искусство в традиционном смысле этого слова отсутствовало вовсе. И, возможно, Дюшан первый и единственный, и в этом как раз его заслуга, он тогда почувствовал, что границы между искусством в традиционном смысле и просто предметом, тиражированным, но имеющим свой смысл, динамику и даже какую-то машинную философию, вот эти границы, они не то чтобы исчезают, но они становятся взаимопроницаемыми и проблематичными. И вот вовсе не избегая игры и открытого эпатажа, он как раз столкнул вот эти два прежде несопоставимых явления, то есть заставил их вступить в диалог и, как опять-таки принято говорить, самоидентифицироваться. И, наверное, мы можем сказать, что многие произведения и акции, да, это акционизм молодого Дюшана, стали своего рода священными коровами для новейшей арт-критики. Но что интересно, в свое время они не были настолько в центре внимания, как оказались потом. И по сию пору о Дюшане пишут как о художнике совершенно загадочном, нерасшифрованном, по масштабу сравнимом лишь с Пикассо, который открыл вот новый путь в искусстве XX века. При этом странность Дюшана не столько в его произведениях, сколько неразгаданность его произведений, наверное, составляла обязательную часть замысла. Но сколько в несопоставимости образа и корней художника вот с его деятельностью, потому что это такой интеллектуал, это любитель шахмат, это человек, который чужд богемы, скандальных деклараций, он обликом напоминал Гессе, и он вот созидал тот художественный мир, который предвосхитил театр абсурда. Но при этом в основе его самых алогичных и самых скандальных художественных конструкций оставалась высокая мастерство рисовальщика, живописца и даже архитектора. И вот это мы должны как раз понимать.
1: Наталья Петровна, но есть еще одна фигура среди дадаистов, о которых вы упоминали, Ман Рэй. Кто это и кем он стал для современного искусства?
2: Ну, если Марсель Дюшан – это предтеча постмодерна, то Ман Рэй – это в какой-то степени предтеча сюрреализма. И его скрипка «Энгра» – это 1924 год, она выражает, наверное, весь комплекс сюрреалистической программы и делает почти вот его эпиграфом к деятельности Бретона и его единомышленников. При этом, ну, Ман Рэй, он вообще Эммануэль Родницкий, это выходец из семьи эмигрантов в Ковенской губернии, но он родился, учился и обрел известность в Соединенных Штатах. И, кстати, в Соединенных Штатах в 1915 году он знакомится с Марселем Дюшаном, который как раз туда отправляется, становится таким непосредственным единомышленником европейских художников, дадаистов особенно. Вместе с Дюшаном он опубликовал единственный номер журнала «Нью-Йорк Дада», и он становится одной из центральных фигур американского сначала дадаизма, известным автором сверхсовременной фотографии, применяя новые авангардные методы, например, аэрографию, то есть своеобразную живопись пульверизатором, которая имитирует фотоснимки. А летом 21-го года он уезжает во Францию, и уже осенью в Париже выходит его первая персональная выставка, и в том же году выходит его альбом рейографов, то есть это фотографии, которые сделаны без камеры с помощью предметов, наложенных на светочувствительную бумагу. А тексты к этим работам написали Арагон, Цары, Элюар, Макс, Эрнст. И вот как раз с этих пор Ман Рэй обретает такую прочную заслуженную известность. Он становится заметной фигурой жизни Монпарнаса 20-х годов. И Ман Рэй, он будет участником едва ли не всех сюрреалистических выставок и автором вместе с Бретоном, скорее, наверное, провоцирующего, нежели глубокого сочинения «Фотография не искусство».
1: Но мы продолжим наш разговор о развитии современного искусства в следующий раз. А сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных отношений МГИМО и ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Таньшиной. Наталья Петровна, огромное спасибо за эту беседу и всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо большое. До свидания.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Еще два населенных пункта освобождены за последние сутки в зоне спецоперации. Все больше региональных и муниципальных дорог страны приводят в порядок. В четверг жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. Далее подробно. Еще два населенных пункта освобождены за последние сутки в зоне спецоперации. Группировка «Север», которая создает полосу безопасности у наших рубежей, взяла под контроль село Писаревка в Сумской области. Таким образом, линию боевого соприкосновения в этом районе удалось отодвинуть от границы с Курской областью уже почти на 15 километров. Еще одно село, Неженку, группировка «Восток» освободила в Запорожье. Таким образом, путь открыт в соседнюю Барвиновку, которая является для ВСУ важным перевалочным пунктом. О ситуации в зоне спецоперации корреспондент «Вестей» Андрей Григорьев.
2: Село Песчанка под Днепропетровском. Здесь на берегу Самарского залива располагалась ремонтная база для техники ВСУ. И прямо среди жилых домов склад боеприпасов, который взрывается до сих пор. Вторичная детонация в эфире единого украинского телемарафона делают вид, будто не знают, в чем дело.
3: Все село здригалося через невідомі вибухи.
2: Как уже бывало не раз, свои арсеналы ВСУ закапывает под населенными пунктами, ничуть не заботясь о судьбе мирных жителей. То же самое в Изюме. После удара реактивной герани хранилище снаряда детонирует сегодня целый день.
4: Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складом боеприпасов и военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе.
2: Все чаще в небе видны похожие на кресты дроны «Герань-5», новейшая модификация их украинской ПВО сбить не в состоянии. Удары по терминалу новой почты в Запорожье, супермаркету «Дива Цин» в Чернигове, они использовались в качестве перевалочных баз ВСУ. Складские и технические помещения в Сумах, которые тоже взрываются повторно после попаданий. Продолжается уничтожение автозаправочных сетей, особенно вдоль всей линии фронта.
5: Тільки з початку року.
6: Только с начала года разрушены более 30 заправок. К сожалению, это потери инфраструктуры, потери оборудования, которые очень сложно восстановить.
2: Горят цехи по производству БПЛА в Харькове и Запорожье. Системно выводится из строя, связанная с ВСУ, энергетика Украины.
7: Москалі вдарили кабом по Херсонській ТЕЦ. Внаслідок атаки основное джерело тепла для міста серйозно зруйноване.
2: И сразу в нескольких украинских областях после сегодняшних ударов аварийное отключение света. Глава президентского офиса, террорист Буданов, жалуется итальянской «Ла Стампа», что Россия устроила настоящую блокаду черноморских портов Украины.
4: Черное море – это не какой-то локальный вопрос. Через него проходит мировая продовольственная безопасность, а также морская безопасность Европы и Средиземноморья. Страна с морскими традициями, такая как Италия, может это понять лучше, чем остальные.
2: Фугасными авиабомбами сегодня разбиты пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области и пункты управления беспилотными летательными аппаратами в Запорожье. Освобождено село Неженка Запорожской области. Там только украинской техники уничтожено до 20 единиц. Все туже затягивается петля вокруг Орехова. Зеленский записывает обращение на фоне стелы Запорожья. Прежде всегда после такого города очень скоро оказывались российскими. Так было с Артемовском, Авдеевкой, Красноармейском. Севернее под Добропольем не дают развернуться украинским дронам мобильные огневые группы. Город окружен уже с трех сторон, и западная пресса признает, гарнизон вскоре падет. Там уже и все улицы патрулируют российские беспилотники, безжалостно уничтожая технику ВСУ. На Славянско-Краматорск наступление идет с трех сторон. С северо-востока от Красного Лимана, с юга от Константиновки через Алексеево-Дружковку и с юго-запада со стороны Доброполья. Это и так уже полукольцо, и большинство дорог, по которым осуществлялось снабжение укрепрайона, под российским огневым контролем.
8: Российские силы вышли к окраинам Славянска и частично окружают его. Так что это лишь вопрос времени. Военная ситуация, конечно, развивается. Есть продвижение в Харькове, Сумах и на Запорожском фронте южнее.
2: И как будто в подтверждение этих слов сегодня освобождено село Писаревка в Сумской области. Андрей Григорьев, «Вести».
1: Средствами ПВО России за сутки сбиты 12 авиационных бомб и 798 украинских беспилотников. Все больше региональных и муниципальных дорог страны приводят в порядок. В нормативном состоянии сейчас уже почти 58%. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин на форуме «С чего начинается Родина». По его словам, за 5 лет создано 3700 километров скоростных дорог без перекрестков, светофоров и прочих ограничителей скорости.
5: За последние годы мы привели в нормативное состояние региональные межмуниципальные дороги на уровне 58%. У нас никогда не было в стране 58% дорог в нормативном состоянии. Где-то было лучше, где-то хуже, но в целом по стране это хороший результат, понимая, что в некоторых регионах он уже равен 85%, а в некоторых, конечно, еще ниже 50%. Поэтому мы пытаемся по стране выровнять.
1: На особом контроле инфраструктура в новых регионах, там также идет крупная стройка. По словам Хуснуллина, завершены работы более чем на 25 500 объектов, отремонтированы свыше 8 тысяч километров дорог. В четверг жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. К такому выводу пришел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дожди в Москве ожидаются только в воскресенье вечером.
9: Инициативу в атмосфере на Центральной России станет перехватывать антициклон. Москва и область окажутся на его юго-восточной периферии, поэтому переменная облачность днем до плюс 19. Вплоть до вечера воскресенья в мегаполисе без существенных осадков и в разгар дня плюс 17-20. Но в понедельник и вторник теплый фронт принесет в Москву дожди, а заодно и вернет летние температуры плюс 23-25.
1: Как сообщили в Гидрометцентре России, в ночь на четверг в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Спорт.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал планы клуба до конца летнего трансферного окна. До закрытия окна 10 сентября очень много времени, будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений, этого не будет, команда готова бороться за чемпионство, заявил Некрасов. Шотландский «Селтик» заинтересован в трансфере голкипера «Зенита» Дениса Адамова, информирует инсайдер Иван Карпов. 28-летний российский вратарь также хотел бы попробовать себя в Европе. Однако отмечается, что сделка может осложниться из-за политических рисков при подписании россиянина для шотландского клуба. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию в клубе. Напомню, «Лока» с начала года покинули лидеры команды Батараков, Баринов, Воробьев, Карпука, Спруцев. А после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» занимает 14 место. «Нам были даны гарантии со стороны руководителей, что будут появляться игроки на проблемные позиции. Раньше я входил в трансферный комитет клуба, в последнее время туда меня не приглашают. Необходимо пересобирать состав, причем в ручном режиме. Это наши реалии», — заявил Галактионов. В среду продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова Сибирь обыграла «Авангард» 5-2, «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» победил «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров занял первое место, Александр Радулов – второе, Александр Овечкин – третье. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем «Харламов Трофи» в 2019 году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в четверг, 27 августа, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Тюмени плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Вологде плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.
0: Радио России. Музыка.
11: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
12: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. В 2013 году саксофонист Кори Уитс и органист Крис Хейзлтон ехали из Канзас-Сити в Сент-Луис, чтобы провести серию мастер-классов, и у них в машине играл сборник хитов группы «Huey Lewis and the News». Тогда и возникла у музыкантов идея записать альбом с джазовыми версиями этих песен. Идея, конечно, не совсем новая, но именно джазовых альбомов непосредственно с песнями этой калифорнийской рок-группы я что-то не припомню. Выпуском пластинки «Plays Huey Lewis and the News» Кори Уитс отметит 25-летие своего звукозаписывающего лейбла «Cellar Music Group». В записи пластинки вместе с саксофонистом и органистом участвует гитарист Дэвид Рурк и барабанщик Руди Петшауэр.

Вокалистка Ваниша Гул, в 2015 году приезжавшая в Россию, выступавшая с ансамблем пианиста Алексея Подымкина, выпустила свою третью сольную, а в целом четвертую пластинку. Все дело в том, что первой работой в ее дискографии была изданная в 2021 году совместная работа с Люсией Гизарян «In Her Words». В записи альбома «What an Interesting Girl» принял участие пианист Крис Маккарти, ближайший музыкальный соратник Гул. Они вместе работали над тремя проектами, дуэтным альбомом «Life is a Gig», пластинкой «Gould, She's Not Shiny, She's Not Smooth», а также альбомом Маккарти «Too Late to Quit», который выйдет 18 сентября. О нем я вкратце рассказывал в одной из последних программ. Два других участника записи – басист Чарли Линкольн и барабанщик Сэмюэл Болдек. Новый альбом Ваниши Гулд появится 8 октября.

Лауреат премии Грэмми Джон Пиццарелли в марте выпустил пластинку «Dear Mr. Bennett», посвященную одному из его кумиров Тони Беннету, чье столетие отмечается в этом году. На днях гитарист и вокалист представил мини-альбом «P.S. Mr. Bennett», в который вошли 5 пьес, записанных во время тех же студийных сессий, когда создавался диск «Dear Mr. Bennett». Состав тот же: Джон Пиццарелли, гитара, вокал, Исай Джей Томпсон, фортепиано и контрабасист Майк Карн.

Лейбл Blue Note выпустил в августе очередную пару переизданий на 180-граммовом виниле в серии Tone Poet. Это альбом альтсаксофониста Джеки Маклина Бертиго, записанный за три сессии в конце 50-х, начале 60-х, но пролежавший на полке почти 20 лет и изданный лишь в 80-м году. Второе переиздание – это мой любимый альбом Айка Квебека «Босса-нова Soul Samba», записан тенор-саксофонистом в октябре 62 года при участии гитариста Кенни Боррелла, контрабасиста Вендела Маршалла, барабанщика Вилли Боба и перкуссиониста Гарвина Массо. Вот что писал об альбоме известный музыкальный критик Стив Хьюи. Благодаря своему насыщенному притягательному звучанию и элегантному романтизму для Айка Квебека было вполне логично попробовать свои силы в босанове во время бума, начатого в 1962 году Стэном Гетцем. Однако Квебек делает эту запись гораздо большим, чем простое следование моде. Он сознательно добавляет блюзовые интонации, что делает соул-самбо одной из самых уникальных интерпретаций стиля босанова. Увы, альбом стал последней пластинкой, записанной Айком Квебеком. Музыкант умер от рака легких в январе 1963 года.

0: 18 сентября 1941 года нью-йоркская компания Harams Incorporated зарегистрировала песню «Blues in the Night», написанную композитором Гарольдом Арленом и поэтом-песенником Джонни Мерсером для одноименного фильма, то есть «Блюз в ночи». В картине ее исполнил баритон Уильям Гиллеспи. В своей рецензии на фильм критик Говард Томпсон из «Нью-Йорк Таймс» утверждал, что великолепно исполненная Гиллеспи версия песни Арлена Мерсера преобразила фильм и, возможно, обеспечила ему место в истории. В 1942 году песня была одной из 9 номинированных на премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню к фильму. Все были уверены, что победит либо «Blues in the Night», либо «Четаного Чучу», но в итоге неожиданно статуэтка досталась песне Джерома Керна и Оскара Хаммерстайна «The Last Time I Saw Paris», которые даже не приехали на церемонию. Интересно, что один из победителей, Керн, был настолько расстроен тем, что песня, написанная не специально для фильма, была опубликована и записана до его выхода, что обратился в Академию кинематографических искусств и наук с просьбой изменить правила. С тех пор песня, номинированная на премию, должна быть написана специально для фильма, в котором она звучит. Существует множество версий песни «Blues in the Night». Ее исполняли Фрэнк Синатра, Розмари Клуни, Элла Фицджеральд, Кэп Кэллоуэй и так далее, и так далее. Я выбрал запись, сделанную в 1957 году Луи Армстронгом с ансамблем Оскара Питерсона.
1: My mama done told me when I was in knee pants. My mama done told me, son. Yes, woman's sweet talk can give you the big eye. But when the sweet talking is done, a woman's a two-faced, a worrisome thing to leave you singing the blues in the night.

Девушка с любопытной биографией Энди Джеймс выпустила пластинку «Happy People Volume 2 Get Ready». Прежде чем стать джазовой вокалисткой, она много лет была исполнительницей фламенко в Мадриде и за его пределами. В январе 21 года вместе с мужем по имени Пьеро Пато, тоже бывшим танцором, основала лейбл «Le Coq Records». На данный момент свои альбомы на нем уже выпускали такие знаменитости, как Алекс Акуния, Джон Петитуччи и Рик Маргица. В общем, в очередной раз собрать в студии звездную компанию не было проблемой для Джеймс. Вот лишь несколько имен тех, кто участвовал в создании альбома. Вышеупомянутые Петитуччи, Акуния и Маргица, плюс Фрэнк Гамбали, Винни Колаюта, Джон Бисли, Нейт Смит, Мино Синелю и Боб Минцер.

2022 году дуэт Домиан Джей Ди Бек, а это познакомившись в соцсетях клавишница из Франции Доми и барабанщик из США Джей Ди Бек, произвели неизгладимое впечатление на джазовое сообщество своим дебютным альбомом «Not Tight». Масса восторженных отзывов со стороны таких звезд, как Херби Хэнкок, например. Две номинации на Грэмми. И вот спустя 4 года музыканты представили свой второй альбом «Who Asked». Пластинка, сходу попавшая в чарты альбомов современного джаза журнала Billboard, уже получила в целом положительные отзывы и, видимо, будет, как и дебютная работа, претендовать на различные награды. Ну а лично я для такого джаза, похоже, староват.

Выступавший в 2019 году на фестивале «Джазовые сезоны», тогда еще в Горках-Ленинских, знаменитое трио Ларри Голдингс, Питер Бернстин и Билл Стюарт отметило 35-летие своего дебютного альбома выпуском новой пластинки «Ромбус». Альбом включает произведения таких выдающихся композиторов, как Кит Джаред, Рэнди Уэстон, Абдулла Ибрагим, Уэйн Шортер, Телониус Монк и Ирвин Берлин. По словам музыкантов, с каждой из пьес их связывает долгая история. Так, например, популярная пьеса Берлина «They Say It's Wonderful» напоминает Голдингсу и Бернстину о студенческих годах, когда они часто посещали библиотеку в поисках интересных композиций. Ну а джазовый стандарт Уэстона «High Fly» был одним из самых популярных произведений в исполнении трио, когда они только начинали выступать вместе в клубе «Smoke», тогда еще называвшемся «Augie's Jazz Bar». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Две недели – это как раз срок, необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, вручную, в ручном режиме налаживать уже действует, и тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Богомолы. В программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
5: Все богомолы – это хищники. Их всего 2500 видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с таракканами.
0: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
6: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Нежин в Запорожской области. Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Сегодня жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. Далее подробно. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревской в Запорожской области, в Сумской области и освободили населенный пункт Нежинка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Наши военные за время СВО сбили свыше 220 тысяч беспилотников ССУ, поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры ВСУ в 141 районе. Средствами ПВО России за сутки сбиты 12 авиационных бомб и 798 украинских беспилотников. О результатах работы группировки «Войск Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки. Противник потерял более 215 военнослужащих, 25 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
1: Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. По ее словам, для участия в выборах всех уровней зарегистрированы более 1500 участников СВО. При этом на кресло депутата Госдумы 9-го созыва претендует 200 участников и ветеранов спецоперации. Мастер-класс для молодых журналистов в Сочи провел лидер предвыборного списка «Единой России» Евгений Поддубный. В эпоху, когда многие верят всему, что написано в соцсетях, нужны, считает герой России, новые стандарты профессии и модернизация профильного образования.
3: Современного журналиста появляется, может быть, переосмысленная социальная роль. Это защита общества от деструктивной информации. И в контексте обороны очень важная профессия. С завершением специальной военной операции, с победным завершением, противостояние это не закончится.
1: Юбилейный форум к десятилетию партийной женской лиги созвали в ЛДПР. В ЛДПР говорили про поддержку молодых мам, женщин-бизнесменов, семейном здоровье и, конечно, про бойцов на фронте, где и слабый пол совсем не слаб. В мирной жизни для многодетных мам, считая член высшего совета фракции Мария Харченко, нужно вводить специальную зарплату, а к тем, кто работает с детьми-инвалидами, выделять больше бюджетных денег на гранты и отдать все это в ведение нового министерства.
4: Из всех оппозиционных партий ЛДПР самое наивысшее количество внесенных и принятых законодательных инициатив. Голос миллионов жителей будет услышан.
1: Студенты Южного федерального университета провели для кандидатов фракции «Новые люди» экскурсию по центру биоинженерии. Партийцы встретились с теми, кто получает высшее образование благодаря возможности пересдать ЕГЭ. О результатах реализованной партии инициативы рассказал Александр Чухлебов, партии фракции «Новые люди» в Ростове-на-Дону.
5: Это инициатива новых людей, которую реализовали мы 3 года назад. В этом году данной возможностью воспользовалось 150 тысяч учеников. Они решили пересдавать ЕГЭ. За 3 года таких вообще 400 тысяч человек. Эту возможность нужно улучшать и давать больше шансов. Не один предмет пересдавать, а 2, 3.
1: Кандидаты 6 партий, в том числе коммунистов России и партии «Прямой демократии», подключились к дебатам. В радиоэфире ВГТРК обсуждали медицину и образование. В КПРФ подготовку 10 миллионов специалистов рабочих профессий к 2030 году считают избыточной. И вместе с экспертами подготовили свой законопроект «Образование для всех». О нем рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья и член фракции Алексей Куриный.
6: 3% от ВВП мы сегодня тратим в рамках всего государственного финансирования, надо 6%. Именно на этом надо сосредоточить сегодня усилия государства. Поэтому учитель – это главное, с него все начинается. Учитель – это нормальные зарплаты, учитель – это меры социальной поддержки.
1: Лидер «Справедливой России» перепоручил часть агитационной работы соратникам. Сообщение Сергей Миронов опубликовал в поездке по Алтайскому краю. Соратники, включая председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, члена фракции Сергея Кабышева, в Центре «Московское долголетие» в это время занимались правовым просвещением старшего поколения.
7: Мы, партия «Справедливая Россия», выступаем за справедливое отношение власти к каждому гражданину нашей страны.
1: С рейдом по столичным дворам отправились члены партии «Зеленые». Сейчас, по мнению зампреда Московского регионального отделения партии Анны Буглаевой, в городе дефицит собачьих площадок.
8: «Зеленые» направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с призывом внести корректировки в стандарт благоустройства и утвердить норматив из расчета «одна собачья площадка на квадратный километр жилой застройки».
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Сегодня жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление. К такому выводу пришел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дожди в Москве ожидаются только в воскресенье вечером.
9: В четверг ненастье пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, ну и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, ну а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В среду продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова «Локомотив» победил «Нефтехимик» 4-2, а «Сибирь» была сильнее «Авангарда» 5-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» обыграл «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров занял первое место, Александр Радулов – второе, Александр Овечкин – третье. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем «Харламов Трофи» в 2019 году. Теперь новости футбола. Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника Калининградской «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей, сообщает «Чемпионат». Теперь клубу осталось договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейда опроверг информацию о том, что клуб готов потратить 35 миллионов евро до конца летнего трансферного окна на покупку крайнего защитника, центрального полузащитника и форварда. В так называемом «инсайде» даже позиции под усиление перечислены неверно. Надеемся, что текущие переговоры пройдут успешно, однако сумма возможных трат даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе 35 миллионам евро, сообщил Брейдо. Манчестер Сити подписал контракт на 5 лет с 18-летним марокканским полузащитником Аюбом Буади. Он будет играть за английский клуб под номером 32. Ранее сообщалось о том, что Ман-Сити и уже экс-клуб Буади Лиль достигли соглашения на сумму 95 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 27 августа, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

Александр Солженицын. Матрёнин двор. Продолжение. Так в тот вечер открылась мне Матрёна сполна. И как это бывает, связь и смысл её жизни, едва став мне видимыми, в тех же днях пришли и в движение. Из Черусти приехала Кира. Забеспокоился старик Фадей. В Черустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матрёнина горница. А другого нечего было и поставить, ниоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж ее, как за них старый Фадей загорелся захватить этот участок в Черустях. И вот он зачастил к нам. Пришел раз, еще раз, наставительно говорил с Матрёной и требовал, чтобы она отдала горницу теперь же, при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленный больной поясницей, но все еще статный, старше 60, сохранивший сочную молодую черноту в волосах, он наседал с горячностью. Не спала Матрёна две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрёна никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила 40 лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрёны было это конец ее жизни всей. Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни. И Фадей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в 5 топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фадея деловито поблескивали. Несмотря на то, что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила, и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишкою сам и строил когда-то с отцом. Эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтоб увести с чужого двора. Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекли временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и все показывало, что ломатели не строители и не предполагают, чтобы Матрёне еще долго пришлось здесь жить. А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон. Водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахару. Матрёна Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутыли самогонщику. Вынесены и соштабелёваны были бревна перед воротами. Зять-машинист уехал в Черусти за трактором. Но в тот же день началась метель. Дуэль по-матрёниному. Она кутила и кружила 2 суток. И замела дорогу непомерными сугробами. Потом, чуть дорогу умяли, прошел грузовик другой, внезапно потеплело. В один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывавшиеся в снегу, и нога в сапоге увязла по все голенище. 2 недели не давалась трактору разломанная горница. Эти 2 недели Матрёна ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли 3 сестры ее. Все дружно обругали ее дурой за то, что горницу отдала. Сказали, что видеть ее больше не хотят, и ушли. И в те же дни
кошка колченогая сбрела со двора и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрёну. Наконец, таявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день и повеселело на душе. Матрёне что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за старинным ткацким станом. Такие еще стояли в двух избах. На них ткали грубые половики. И усмехнулась застенчиво. «Да уж погоди, Игнатьич, пару дней. Вот горницу, бывает, отправлю, сложу свой стан, ведь цел у меня, и снимешь тогда, ей-богу, правда». Видно, привлекало ее изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко синей, теперь укороченных, и грел этот отсвет лицо Матрёны. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей. Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены бревнами, но много еще не поместилось, и семья деда Фадея и приглашенные помогать кончали сбивать еще одни сани, самодельные. Все работали как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили. Спор шел о том, как вести сани, порознь или вместе. Один сын Фадея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу

Старику Фадею не терпелось сегодня же увести всю горницу, и он кивнул своим уступить. Вторые, наспех сколоченные сани, подцепили за крепкими первыми. Матрена бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать бревна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измазала рукава льдистую грязь бревен, и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка — это была мне память, она грела меня в тяжелые годы. Так я в первый раз рассердился на Матрену Васильевну. «Ой-ой-ой, головушка бедная!» — озадачилась она. «Ведь я ее бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатич!» И сняла. Повесила сушиться. Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до 10 мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухоньку. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутыль, голоса становились все громче, похвальба задорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго, темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный, с жестким лицом вышел тракторист. Сопровождать сани до Черустей шли зять-машинист, хромой сын Фадея и еще племянник один. Остальные расходились по домам. Фадей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закурить и вдруг заговорил, как любит он тетку Матрену, и что женился недавно, и вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушел. За окном зарычал трактор. Последней торопливо выскочила из-за перегородки Матрена. Она тревожно качала головой вслед ушедшим, надела телогрейку, накинула платок, в дверях сказала мне: «И что было двух не средить? Один бы трактор за ним мог, другой подтянул. А теперь чего будет? Богу весть!» И убежала за всеми. После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении. Прошел час, другой и третий. Матрена не возвращалась, но я не удивлялся. Проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше. И еще прошел час, и еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, от чего тишина. От того оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Приемник мой молчал, и я заметил, что очень уж как никогда развозились мыши. Все нахальнее, все шумнее они бегали под обоями, скребли и попискивали. Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрена не возвращалась. Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала. Окна не светились. А снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завертку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях. При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста,

Спросил, где хозяйка? Не знаю. А трактор с санями из этого двора уезжал? Из этого. Они пили тут перед отъездом? Все четверо щурились, оглядывались в полутьме от настольной лампы. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать. Да что случилось? Отвечайте, что вас спрашивают. Но поехали пьяные? Они пили тут? Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно, что за самогонщину Матрёне могут дать срок. Я отступил к кухонной дверке и так перегородил ее собою. Право не заметил, не видно было. Мне и действительно не видно было, только слышно. И как бы растерянным жестом я провел рукой, показывая обстановку избы. Мирный настольный свет над книгами и тетрадями, толпу испуганных фикусов, суровую койку отшельника. Никаких следов разгула. Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было, и повернули к выходу, между собой говоря, что значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, что была. Я провожал их и допытывался, что же случилось. И только в калитке мне буркнул один: «Разворотила их всех, не соберешь». А другой добавил: «Да это что? 21-й скорый чуть с рельс не сошел! Вот было бы!» И они быстро ушли. Кого их? Кого всех? Матрёна-то где? Я вернулся в избу, отвел полок и прошел в кухоньку. Тут самогонный смрад еще сохранялся, ударил меня. Это было застывшее побоище сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежачих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селедки, лука и раскромсанного сала. Все было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полю битвы. Я кинулся все убирать. Я полоскал бутылки, убирал еду, разносил стулья, а остаток самогона спрятал в темное подполье подальше. И лишь когда я все это сделал, я встал пнем посреди пустой избы. Что-то сказано было о 21-м скором. К чему? Может, надо было все это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая? Ничего не объяснить ни чиновному человеку. И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты. «Матрёна Васильевна?» В избу, пошатываясь, вошла ее подруга, Маша. «Матрёна-то! Матрёна-то наша! Игнатич!» Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала. «На переезде горка. Въезд крутой. Шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали. Фадей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые, за вторыми вернулись, трос ладили. Тракторист и сын Фадея хромой. И туда же, меж трактором и санями, понесло и Матрёну. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то ее чуть в озеро не сшиб, под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? Отдала горницу, и весь ее долг рассчиталась. Машинист все смотрел, чтобы с черустей поезд не нагрянул. Его б фонари далеко видать. А с другой стороны, от станции нашей шли два паровоза, сцепленных без огней и задом. Почему без огней, неведомо. А когда паровоз задом идет, машинисту стендера сыплет в глаза пылью угольной, смотреть плохо. Налетели и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбили, и паровоза оба на бок. Да как же они не слышали, что паровозы подходят? Да трактор-то заведенный орет. А с трупами что?
Не пускают, оцепили. А что я про скорый слышал? Будто скорый... А, скорый 10-часовой нашу станцию сходу и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули, машинисты два уцелели, спрыгнули и побежали назад, и руками махают на рельсы ставши, и успели поезд остановить. Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был, а то ведь затягают свидетелем. Незнайка на печи лежит, а Знайку на веревочке ведут. А муж Киркин ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла и брат. Сейчас пошел сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрена, Матренушка. Нет Матрены. Убит родной человек. И в день последний я укорил ее за телогрейку.

Разрисованная красно-желтая баба с книжного плаката радостно улыбалась. Тетя Маша еще посидела, поплакала и уже встала, чтобы идти, и вдруг спросила: «Игнатич, ты помнишь, вязаночка серая была у Матрены, она ведь ее после смерти прочила Таньке моей, верно?» И с надеждой смотрела на меня в полутьме. Неужели я забыл? Но я помнил. Прочила, верно. «Так слушай, может, разреши, я ее заберу сейчас? Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить». И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня. Ее полувековая подруга, единственная, кто искренне любил Матрёну в этой деревне. «Наверное, так надо было». «Конечно, берите», — подтвердил я. Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла. Мышами овладело какое-то безумие. Они ходили по стенам ходенем и почти зримыми волнами перекатывались зеленые обои над мышиными спинами.

Александр Солженицын. «Матрёнин двор». Моноспектакль с участием Бориса Плотникова. Режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Борис Соколов. Соло на баяне Николай Севчук. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссеры Любовь Рындина и Антон Деникин. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Говорят, что он пошел в актеры, чтобы избавиться от застенчивости. В 20 лет с успехом сыграл 70-летнего старика. Играл алкоголиков, будучи трезвенником. Георгий Вицин – книголюб, йог, мудрец. Кинокомедии, в которых он так замечательно сыграл, навсегда прилепили к нему образ комика, тогда как в жизни он был прямой противоположностью тех ролей, которые создавал на экране. По отцу Михаилу Егоровичу корни Вициных уходят во Владимирскую губернию. Существует предание, что после войны с Наполеоном при монастыре в селе Небылое появился пленный француз, то ли Вицин, то ли Винсент. Отсюда и пошла фамилия. Ну а появился Георгий Вицин на свет в Тереоках. Нынче это Зеленогорск, что неподалеку от Петербурга. Впрочем, потом семья переехала в Москву, и мама Мария Матвеевна устроилась билетершей в колонный зал Дома Союзов. Там шли самые престижные концерты, и нередко она брала с собой сына.
2: Из интервью Георгия Вицина. Я рос очень застенчивым ребенком, и чтобы избавиться от этого комплекса, решил научиться выступать. Пошел в 4 классе в театральный кружок. Кстати, очень хорошее средство. Если бы я не стал артистом, стал бы натуралистом. Люблю растения, птиц, особенно животных. Помните у Зощенко? Животное – это не человек, на нее положиться можно. Они не суетятся, не делают друг другу пакостей, а преданно ждут. И если убивают, то лишь когда есть нечего. А люди просто так.
1: Позже он закончил театральную студию МХАТа-2, работал в театре Ермоловой, где 20-летний актер сыграл роль 70-летнего старичка Эртамана в пьесе Джона Флетчера «Укрощение укротителя». На Вицина публика валила валом.
3: Я видел, сэр Тоби, как ваша племянница оказывала этому... Цезарио, послу герцога, такие любезности! Что я с ним сделаю?
1: А это уже фраза прямого наследника этого героя, сэра Эндрю из фильма «12-я ночь» по пьесе Шекспира. Английские критики назвали Вицина лучшим в истории исполнителем этой роли. Интересно, что ему на протяжении всей карьеры то и дело доводилось играть персонажей либо значительно старше себя, либо младше. Не случайно известность 37-летнему Вицину принесла роль 18-летнего футболиста Васи Веснушкина в комедии «Запасной игрок». А через некоторое время он получил небольшую роль в фильме «Жених с того света» дебютной комедии режиссера по имени Леонид Гайдай. Тот в своем следующем фильме «Пес Барбос и необычный кросс» решил создать трио масок – бывалого, труса и балбеса. И на роль труса, интеллигентного жулика, лучшим кандидатом считал именно Вицина. Так он снялся в «Барбосе», а вслед за ним – в «Самогонщиках».
4: А вот люди между собою говорят за такой вот хитроумный

0: Новый год!
1: Роль труса Вицин сыграл 7 раз, в том числе в операции «И» и «Кавказской пленнице». Помните?
2: Чей туфля?
3: Мое. Спасибо.
4: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
5: Жить, как говорится, хорошо.
1: Интересно, что в свое время Григорий Козинцев хотел попробовать Вицина на роль Гамлета, но после фильмов Гайдая передумал. Впрочем, актер об этом не жалел.
6: Из интервью Георгия Вицина. По актерскому амплуа трус мне очень близок. Я про него все знаю. Он нежный, по-своему поэт. Он не вяжется в этой шайке с другими. Для меня не было мучения его придумать. Я как-то сразу его почувствовал и часто во время съемок импровизировал. Например, помните в «Кавказской пленнице», когда мною вышибает дверь, и я улетаю в окно? Я добавил один штрих. Он летит и кричит: «Поберегись!» Но самой любимой моей находкой стал эпизод, когда трус, балбес и бывалый решили стоять насмерть перед автомобилем пленницы. И трус, зажатый товарищами, бьется в конвульсиях. С Леонидом Гайдаем работать было очень легко и приятно. Он любил актеров и с удовольствием принимал их остроумные находки. В моей жизни были серьезные роли и в кино, и в театре, но я ничуть не жалею, что состоялся более как актер комедийный, а не драматический. Юмор в жизни все-таки много значит.
1: Гайдай восхищался талантом Вицина, а Моргунов признавался: «Ни я, ни Никулин ногтя Вицина не стоим. Он дьявольски талантлив, он вам хоть дверную ручку сыграет». По популярности с трусом можно сравнить, пожалуй, только еще одного персонажа Вицина – Мишу Бальзаминова. Фильм по мотивам пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова» режиссер Константин Воинов задумал еще в 50-х.
6: Из интервью Георгия Вицина. «Мы с Воиновым были друзьями с юности, со студии Хмелева. И позже, когда он стал режиссером и задумал экранизировать «Женитьбу Бальзаминова», он сказал, что Мишу буду играть я. Но съемки волею судеб были отложены на 10 лет. На этот раз ни о каком моем участии не было и речи, ведь герою 17, а было мне тогда 48. Но Воинов предложил: «Попробуй сделать грим, посмотрим». Я попробовал, приложил все свои живописные способности, и режиссер был просто поражен моим художеством. В общем, дорогих зрителей, извините, я обманул лет на 20.
5: Батюшки, я теперь не Бальзаминов, а кто-нибудь другой? А ты говорил, что я дурак, маленько. А дальше мне обидно было, что... Как денег-то нет, и ума-то нет, говорят. А теперь пускай говорят, что дурак. Пускай говорят.
1: Сам актер в шутку назвал этот фильм «Женитьбой забальзамированного». Он не только сыграл блистательно, но и одержал очередную победу над возрастом. В чем ему помогали здоровый образ жизни, а еще йога. Многие режиссеры злились, когда после команды «Мотор» Вицин смотрел на часы и вежливо, но твердо заявлял: «Извините, мне надо 7 минут на йогу», не обращая ни на кого внимания. Отходил в сторонку и, постояв на одной ноге или посидев в позе лотоса, спокойно возвращался к работе. Так, кстати, было и на съемках фильма «12 стульев», где Вицин сыграл любителя выпить монтера Мечникова.
7: «Дуся, вы меня озлобляете! Я человек, измученный нарзаном!»
8: «Сколько же вы хотите?»
7: «Полста! Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья, утром стулья».
8: «Ну все, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья, а днем деньги?»
7: «Можно». «Но деньги вперед!»
1: «Пьяного может хорошо сыграть только трезвенник», – утверждал Вицин. Так что он и его герои, как правило, не имели ничего общего. Последний раз в кино Георгий Михайлович снялся в 1994 году в фильме Андрея Бонкендорфа «Несколько любовных историй». До ухода из жизни в 2011 выступал перед зрителями в основном с рассказами Зощенко. А еще изучал труды Овидия, Горация, Плутония, Петрарки, увлекался астрономией и каждый вечер смотрел со своего балкона на Арбате в телескоп. Был вегетарианцем, жил скромно, никогда не имел собственного автомобиля. Считал его таким же злом, как застолье. Выходя на улицу, надевал серый плащик, надвигал на глаза кепочку и старался слиться с толпой. В очередях Георгия Михайловича узнавали и всегда пропускали вперед. «Извините», – отвечал Вицин, – «я не артист, я его брат, так что постою вместе с вами». Он гулял в скромном пальто и подкармливал птиц и бродячих собак во дворах рядом со своим домом в Староконюшенном переулке.
6: Из интервью Георгия Вицина. Время доказало мне, что смысл жизни все же не в деньгах и не в славе. В свое время комедии, в которых снималась троица Вицин, Никулин, Моргунов, принесли государству миллионы рублей, а нам ошеломляющую известность. Мы же всегда жили довольно скромно. И теперь я получаю, как бы это выразиться, общечеловеческую пенсию и все, собственно. Никаких авторских гонораров за исполнение ролей с проката видеокассет и тому подобного. Увы, нормальную жизненную позицию человека вижу в терпении. Это главное, что в себе нужно развить. По-моему, пока жив, очень легко быть счастливым. А когда есть собака, жена, дочь и добрые воспоминания, это уже сверх нормы для пожилого человека.
1: Актер четко раз и навсегда для себя определил, что главное, а что ерунда. Одно из последних интервью Георгий Вицин закончил так: «Не суетитесь, люди, жизнь отнимает страшно много времени».

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
5: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
5: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
5: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
6: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
5: Знакомая картина. А это может быть не соль?
6: Это может быть сигнал от почек.
5: Никогда об этом не задумывалась.
6: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
5: Звучит как-то очень пугающе.
6: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
5: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
6: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
5: Это вы о чем?
6: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
5: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
6: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
5: 70%? И мы даже не знаем об этом?
6: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
5: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
6: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
5: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
6: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
5: Да, я слышала, это очень больно.
6: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
5: Какая-то очень пугающая картина.
6: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
5: А почему оно так популярно в Индии?
6: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
5: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
6: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
5: И где же создали редунит?
6: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
5: Алтай? Почему именно там?
6: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
5: То есть сочетание природного сырья и науки.
6: Именно.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
5: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
6: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
5: А что дает такое сочетание?
6: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
5: А вы говорили еще про ферменты.
6: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
5: Надо же, как интересно.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
6: И еще добавлю, Редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
6: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
5: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
6: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
5: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
9: Нормальным ребенком. А в детском я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь есть люди, которые меня любят.
1: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
10: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
1: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
11: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
1: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
10: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
1: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Производство поездов для высокоскоростной магистрали идет согласно графику. Поставка первых поездов ожидается в 2028 году. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области. С нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Далее подробно. Вооруженные силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области и освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Наши военные за время СВО сбили свыше 220 тысяч беспилотников ВСУ, поразили логистические центры, склады и объекты инфраструктуры ВСУ в 141 районе. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Национальной гвардии в районах Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполя и Роганского. Потери украинских вооруженных формирований составили более 365 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Казак», 5 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационная станция.
1: Средствами ПВО России за сутки сбиты 12 авиационных бомб и 798 украинских беспилотников. Владимир Путин провел встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть, доложил президенту Алиханов. Но есть падение спроса по отдельным секторам.
3: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в 1,5 раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%. Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности, и чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных заказах.